0: В подразделении Южной группировки войск освободили населенный пункт Николаевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил начальник пресс-центра армейского объединения Вадим Астафьев.
1: Подразделение Южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Николаевка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотной штурмовой бригад, бригады морской пехоты ВСУ и бригады теробороны в районах Новоселовки, Константиновки, Дружковки, Химика, Пескуновки, Тихоновки, Артема и Райалександровки. Противник потерял до 115 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей и 5 артиллерийских.
0: Как сообщил представитель Минобороны России, ВСУ потеряли за сутки порядка 1200 военнослужащих. Российские средства ПВО за минувшие сутки перехватили и уничтожили над регионами России 38 украинских беспилотников самолетного типа. Как заявили в Минобороны, с 8 до 23 часов по московскому времени беспилотники были перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской областей и Республики Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что отставка премьер-министра Латвии Эвики Силини и главы Минобороны Андриса Спруца может стать не последним случаем ухода политиков в регионе. Комментируя попадание украинских беспилотников на территорию Латвии, представитель Кремля заявил, что местные власти не должны пропускать через свою территорию дроны, летящие в сторону России. Песков отметил, что если ситуация не изменится, то и другие политики также станут жертвами киевского режима и будут вынуждены уйти в отставку из-за различных скандалов. Льготная ипотека в новых регионах будет действовать как минимум до завершения специальной военной операции. Об этом заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, пока идет СВО и строительство не выйдет на среднероссийский уровень, ставка останется на отметке 2%. Задача номер один – обеспечить жильем жителей новых регионов. У многих оно повреждено или давно не ремонтировалось. Вторая задача – создать возможности для переезда туда из других субъектов. Хуснуллин подчеркнул, что после окончания СВО люди поедут туда ради хорошего климата и моря, а льготная ипотека дает гарантии инвесторам и покупателям жилья. Куба будет благодарна правительству США, если оно действительно готово оказать помощь Карибской республике. Об этом заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель, назвав приоритетными направлениями для получения пожертвований топливо, медикаменты и продукты питания. В начале недели министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Парилья назвал ложью на 100 миллионов долларов сообщение о том, что Соединенные Штаты готовы предоставить помощь Карибской республике, переживающей сложный период. Он назвал это сфабрикованной историей, о которой на острове никто не знает. Ранее страну посетил директор ЦРУ США Джон Рэдклифф. Во время визита в Гавану он передал официальным лицам Кубы послание американского президента Дональда Трампа о готовности к сотрудничеству. Как сообщил журналист портала Axios со ссылкой на представителей ЦРУ, в ходе встречи обсуждалось взаимодействие в сфере разведки, а также вопросы безопасности и экономической стабильности. Американская сторона заявила, что Куба больше не может быть убежищем для противников США в западном полушарии. На данный момент в Гаване наблюдаются перебои с электроснабжением, которые достигают 22 часов в сутки. Как заявил министр экономики Кубы, топливные запасы страны полностью исчерпаны. На острове больше не осталось ни мазута, ни дизельного топлива. Сильная жара придет в Москву в начале следующей недели. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. В понедельник температура поднимется до 28 градусов, что уже относится к категории очень жаркой погоды. Возможны небольшие дожди, и такая тенденция сохранится вплоть до середины недели. По словам синоптика, 30-градусная жара может повлечь за собой повышение пожароопасной ситуации и создание дискомфортных условий для жителей города. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Полузащитником ЦСКА Матвеем Кисляком интересуются два клуба английской премьер-лиги, а также ПСЖ. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Николас Кира. «Никак не реагирую на эти слухи. Если его купит ПСЖ, будет здорово. У него может все получиться в большом европейском клубе. Если нет, значит, будет приносить пользу нашему клубу», прокомментировал новости исполняющий обязанности.

0: Новости главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов. Новости из «Зенита». Джон Дуран покинул расположение команды. 22-летний нападающий, арендованный у «Аль-Насра» в январе, договорился с руководством клуба об отъезде в связи с личными обстоятельствами. Тем временем «Зенит» заплатит 3,5 миллиона евро за трансфер 26-летнего центрального защитника «Балтики» Кевина Андраде, сообщает чемпионат. Клубы обмениваются документами для завершения трансфера. Футболист пройдет медосмотр для «Зенита» в ближайшие дни. Мадридский «Реал» заплатит «Бенфике» 7 миллионов евро в качестве отступных за Жозе Мауриньо, сообщают португальские СМИ. Отмечается, что этот пункт выкупа действует только в течение 10 дней после заключительного матча текущего сезона, а «Бенфика» уже предложила Мауриньо продление контракта. Ранее сообщалось о том, что вопрос с возвращением Мауриньо на пост главного тренера «Реала» уже решен. Пресс-служба континентальной хоккейной лиги объявила имена претендентов на приз «Лучший вратарь сезона». В список вошли Семен Визовой из Салавата Юлаева, Даниил Исаев из «Локомотива» и Никита Серебряков из «Авангарда». Церемония закрытия сезона КХЛ, где и будут объявлены победители во всех номинациях, пройдет 28 мая. Сборная России по гандболу разгромила команду Гонконга в матче международного товарищеского турнира в Ганчжоу 44-11. Следующий матч российские гандболисты проведут 15 мая против команды Белоруссии. В первом матче на этом турнире наши гандболисты уверенно обыграли молодежную сборную Китая 44-26. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода.
2: По данным Центра ФОБОС во Владивостоке, сегодня днем до плюс 14 градусов, малооблачно и без осадков. В Челябинске воздух прогреется до плюс 26, а в Новосибирске 12-14 тепла, без осадков. В Великом Новгороде до 18 со знаком плюс, пасмурно и дождливо. В Кирове плюс 22-24, в Самаре до 29 тепла и без осадков. В Сочи плюс 20, пасмурно, сильный дождь. В Севастополе 17-19, тепла и без осадков. В Санкт-Петербурге местами небольшие дожди. Днем 16-18 градусов. Атмосферное давление существенно меняться не будет. В столице днем кратковременный дождь, местами гроза, плюс 22-24 градуса. Атмосферное давление составит 741 миллиметр.
1: Радио России. Общество.

0: Казалось бы, для откорма на пастбище не требуется ни газа, ни электричества, ни интернета, ни искусственного интеллекта. Почему при таком изобилии пастбищ и воды Россия импортирует говядину? Добрый день, великий народ! На радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». У микрофона Игорь Абакумов. У нас в гостях Роман Владиславович Костюк, генеральный директор Национального союза производителей говядины. Добрый день, Роман Владиславович.
1: Добрый день.
0: Роман Владиславович, а в каких хозяйствах производится говядина? В фермерских, в личных, в агрохолдингах, где больше?
1: К сожалению, Россия стоит особняком от мировых правил. Если в мире считается, что на каждую молочную корову должно быть 6-7 мясных, расположенных в подавляющем своем большинстве у домохозяйств и фермеров, причем именно в такой последовательности, в большей степени домохозяйств, а потом уже у фермеров. И некоторая часть, там, процентов 20-30 у более-менее крупных предприятий, то в России все наоборот. У нас одна корова мясная на 6 молочных, и практически 90% говядины производится в России холдингами молочными и мясными. Фактически мясное скотоводство России у фермеров – это, с трудом 10-12%.
0: Сейчас мы прослушаем сводку новостей и вернемся к нашему разговору.
2: Прошли те времена, когда мы покупали картофель в Латинской Америке или Израиле. Сегодня мы все более и более полагаемся на собственную картофельную продукцию, а импорт ее с начала года сократился почти на 20%. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства России. Как выяснилось, было ввезено всего лишь 216 тысяч тонн. Снижение закупок связано с высоким урожаем картофеля прошлой осенью. Тогда российские фермеры вырастили 8,5 миллионов тонн картошки и более 7,5 миллионов тонн других овощей, таких как свекла.

0: капуста и лук. Таким образом, самообеспеченности борщевым, как его называют, набором превысил 90%. При этом доля самообеспеченности непосредственно картофелем на сегодняшний день составляет 97,9%. Вероятно, пока остается невосполнимой лишь узкая ниша – свежий молодой картофель, который мы закупаем в весенний период в странах с жарким климатом. За последние годы наша страна сделала заметный рывок, обходя одного за другим мировых лидеров по производству растительных масел. По итогам прошлого сезона Россия возглавила список крупнейших экспортеров растительного масла. Доля нашей страны на мировом рынке составляет 36%, и эта цифра продолжает расти. С начала мая базовая экспортная стоимость масла повысилась. Теперь это не 82 500 рублей за тонну, как было, а 90 750 рублей. При этом вывозная пошлина была снижена. В результате прибыль увеличится. На сегодняшний день, напомним, она составляет около 1500 рублей с тонны. При этом стоит отметить, что наши лидирующие позиции по производству не только подсолнечного, но и таких видов, как рапсовое и соевое масло, продолжают расти. Важное дополнение. Мы получаем его не из генно модифицированного растительного сырья, что только способствует спросу на мировых рынках. В Крыму стартовал массовый сбор садовой земляники, которую многие по привычке называют клубникой. Во многих хозяйствах полуострова культивируют сорт клери. Логистика поставок этой нежной и сочной ягоды в центральные районы страны отлажена, так что продукция доходит с хорошим качеством и с незначительными потерями. Сейчас грунтовую землянику выращивают в 70 сельхозпредприятиях на площади более 178 гектаров. Примерно половина остается в Крыму. Столько же едет в Москву и Санкт-Петербург. По оценкам аналитиков, при местной рыночной цене в 350-500 рублей за килограмм, в столицах она будет стоить несколько дороже – от 450 до 600 рублей.
1: Крестьянская застава.
2: У нас в гостях Роман Владиславович Костюк, генеральный директор Национального союза производителей говядины. Насколько выгодно растить скот на пастбище?
3: Хочу сказать так. Трава от Бога, вода от него же, соль да личный присмотр. Дальше вопросы собственной алчности, сколько я хочу получить. Поэтому весь мир, увлечен этим делом, и миллионы людей содержат мясной скот в естественном цикле биологическом на природе. Мясное скотоводство – это гармония с животными, живущими в естественном биологическом цикле на улице. И ты живешь иначе, ты начинаешь пристраиваться к ним и видишь этот мир уже глазами природы. Поэтому это однозначно будет развиваться, это однозначно будет расти даже в некомфортных финансовых обстоятельствах.
2: Теперь материал нашего корреспондента Андрея Зенкова.
4: Петербургский фермер Марина Елагина и ее супруг содержат стадо герифордской породы и чувствуют себя весьма комфортно. Напомню, герифорды содержатся на свободном выпасе. Коровы сами выкармливают свое потомство молоком, и вся прибыль фермеров – это продажа молодых телят.
5: Для того, чтобы хозяйство было рентабельным, каждая корова должна приносить теленка раз в год. Если корова не приносит теленка в год, то ее содержание для фермера оказывается убыточно. Он просто отдержал корову, а от нее ничего не получил. Ну, например, содержится 100 коров в хозяйстве. Значит, должно родиться 100 телят. Это в самом хорошем случае 100 телят. Бывает падеж, да, например, ну, теленчик погиб какой-то. Бывает коровка какая-то не принесла теленка, еще что-то. То есть телят будет чуть меньше, чем 100. Например, 90. Из 90 у нас родятся половина бычки, половина телочки. То есть из 100 коров у нас окажется, например, 40-45 телок. Естественно, такого поголовья ежегодно в хозяйство тоже не нужно, понимаете, для того, чтобы вот держать просто даже коров и увеличивать поголовье такими темпами, нужно иметь много земли. Вот в этом году мы выходим на 100 голов коровок к котелу. То есть маточного поголовья у нас будет 100 коров. При этом у нас 7 быков производителя.

0: родителей.
1: Именно бык в мясном скотоводстве становится доминантой всего хозяйства. Каков бык, таковы и будущие телята.
0: У нас есть искусственное семенение для того, чтобы получать, ну, так скажем, новые крови. Семя же всегда импортное, оно либо американское, либо канадское. Выбираешь быка по каталогу, селекция там очень хорошая, и скот камолы, и все вот это. Поэтому мы, конечно, часть коровок осеменяем практически ежегодно для того, чтобы получать хороших быков в первую очередь, хороших племенных быков, потому что племенной породистый бык – это не просто украшение хозяйства, это, ну, в общем, это доход фермера будущий. Если бык у тебя плохо отработал в сезоне, и коров половина осталась пустая, у фермера убытки, а не доход.
1: Для человека городского 100 коров и 6 быков – это неуправляемые стадо громадных животных, весом под тонну каждое. А для Елагиных работа в поле – привычное и любимое дело.
0: Вот до такого поголовья, до сотни коров, справляемся мы с супругом вдвоем. Я веду всю вот такую вот селекционную, документальную, всякую-всякую разную работу. У нас в большей степени ветеринарные такие дела. Хриот, Меркурий, ну да, есть и Сатурн, ну всякие разные ВГИСы. Ну, мы не сеем зерно, поэтому нам не нужно ВГИС зерно. А супруг занимается всем остальным. Заготовкой корма, сеном, сеножам в летний период и кормлением этой продукции в зимний период. Пасти животных не надо летом, они пасутся сами. В электропастухе нужно просто своевременно переставлять с одного контура поля на другой, огораживать эту линию электропастуха, чтобы у коров всегда была свежая трава, да, а не уже голая. Работника очень накладно фермеру. Если ты будешь работника содержать, то тебе нужно иметь как минимум еще 15 коров сверху для того, чтобы обеспечить потребность в зарплате. Ну, смотрите, если теленок на выходе стоит 80 тысяч рублей, то каждый месяц ты работнику будешь отдавать вот этого теленка.
2: Я напоминаю, у нас в гостях Роман Владиславович Костюк, генеральный директор Национального союза производителей говядины. Роман Владиславович, мы говорили с Виктором Линником, один из двух совладельцев Мираторга. Я его спросил, я говорю, а почему у вас все в одном агрохолдинге? И пастбище, и откорм, и убой, да, и продажа. Все в одном агрохолдинге, хотя во всем мире, ну, начнем с США, да, это ведущая мясная держава, так скажем, да, там бычок переходит, по-моему, до 5 раз из рук в руки.
3: Бизнес это может
2: 5,
3: быть.
2: Это 5 разных бизнесов.
3: Да.
2: Он говорит, а потому что нет инфраструктуры, нам все это приходится создавать. Насколько это нормально?
3: Вот это совершенно ненормально, и ни один, даже такой крупный игрок, как Мираторг, не может позволить себе такого рода инвестиции. Это крайне сложная вещь. Ну и потом, с точки зрения величины, давайте все-таки соизмерять. При всей гигантской, с точки зрения простого животновода, структуре Мираторга, он занимает от 12 до 14% рынка. То есть, ну, собственно, по большому счету, это много, но и мало. Поэтому не может предприятие, которое чуть-чуть вышло за 10% рынка, создавать отрасли инфраструктуру за свой счет. Это ненормально. Но надо отметить, что до момента введения регионализации площадки сбора и скупки оптом скота по всей стране именно Мираторг ввел. Мираторг ввел скот за 6 тысяч километров из Забайкальского края, из дальних регионов.
2: Ввел себе вез, закупки скота.
3: Ввел закупки и вез скот за тысячи километров.
2: Вот вы мне объясните, а в чем, как говорится, прибыль?
3: Так в том-то и дело, что прибыль у любого крупного переработчика возникает только при одном условии. Если он, скажем, сбалансированно купил молодого бычка весом до 300 килограмм, быстро перевез его, что не так дорого на самом деле, когда это хорошие машины, к себе на откормочник и уже забивает весом 600. И вот рост с 300 до 600 килограмм, и есть прибыль людей, занимающихся, собственно, этим бизнесом. Поэтому цена при покупке молодняка может быть такой же, как цена при забое 600 килограмм. Но эти 300 добавочных и дают ту самую прибыль, о которой идет речь. Поэтому в мире цена на бычков на откорм довольно высокая, потому что не эта цена определяет, по большому счету, ну, жестко цену мяса, а определяет себестоимость привесов, которые люди получают на откорме, добавляя к этим 300 килограмм еще свои кондиции, уже конверсии.
4: Взгляд изнутри.
1: Козельский район Калужской области – один из конечных пунктов великого переселения коров, организованного компанией «Мираторг» 15 лет назад. Сегодня здесь главные хозяйки – женщины.
5: Я Марковчина Лариса, специалист по связям с общественностью компании «Мираторг». Да, это достаточно интересная история о том, как на паромах привозили партию быков и коров из США и Австралии на паромах. Это практически одиссея такая. А численность была более 110 тысяч животных. Это и быки, и материнское поголовье.
6: Это не один паром, наверное.
5: Очевидно, это не один паром. И закупали всех животных на аукционах. То есть это не просто купили образно там по спискам по каким-то, то есть их отбирали, их смотрели, лучше их генетику, лучше их показатели, все параметры. То есть это действительно, наверное, где-то процента 3 лучших животных были привезены в Россию. Вот. И уже потом они распределялись по фермам, открывались новые фермы, и сейчас уже более 100 их, и поголовье общее животных насчитывает более 800 тысяч животных, и теперь они уже полностью все свои, все рождены уже в России, но все характеристики их остались теми от их прародителей, скажем так.
1: Порода одна, вот это вот называли, да, ангусская?
5: Абердин-ангус.
1: Абердин-ангус. А вот то, что все родственники, это не влияет на качество, знаете, говорят, между родственниками, так сказать, кровь не должна влиять. И такое огромное количество, столько тысяч, столько голов, что уже тут как бы свежий приток крови не нужен.
7: Меня зовут Оксана Манжосова. Я руководитель фермы «Клюксы» компании «Мираторг». Именно для этого у нас и построена геномная оценка в Москве.
5: Геномный центр.
7: Да, генетический центр, где отслеживается для исключения родственных связей. Мы берем кровь ДНК. Вот сейчас тоже происходит отъем телят. И на отъеме мы у телочек отбираем кровь ДНК. И тогда определяется, откуда и какие быки, какой линии будут завозиться.
1: В каждой правде есть доля шутки, а в каждой шутке доля правды. Известный анекдот про молодого и старого быка, оказывается, опирается на совершенно реальную основу.
7: Взрослым быкам иногда добавляют 1-2 молодых быков.
1: А взрослый это сколько?
7: Взрослый бык это уже, ну там, 3 и более возраст его.
1: А молодой считается?
7: А молодой это от 2 лет, от 2 до 3 до 4 лет. Молодой бык, если услышал, что корова пришла в охоту, он будет бегать за ней, пока ее не поймает. Если взрослый бык, он уже не первый год на пастбище, он знает, что корова, которая пришла в охоту, она придет по-любому к поилке попить воды или кормушка с премиксом, солью, вот эти вот минералы. И он ее будет ждать, если он захотел развлечься и поработать, он будет ждать свою корову там.
1: Кстати, в полях с быками работают все-таки мужчины, современные российские ковбои.
8: Черные точки вдалеке видны, да?
9: Да,
8: вот,
9: да, да.
8: Вот они, да?
9: Да.
8: То есть до них пешком не дойдешь, они уйдут просто, да? Они, кстати, подпускают к себе?
9: Нет, 5-10 метров максимум. Ну, лошадь, конечно, они ближе подпустят, потому что они считают как своего.
8: То есть когда вы сливаетесь с конем, можно подъехать ближе к быку?
9: Да. Находим, загоняем на пастбище.
8: Лассо?
9: Не, на лассо мы ловим только когда лечим. С нами везврач ездит. Ловим на лассо, лечим, чтобы здоровый был.
4: Крестьянская застава.
2: У нас в гостях Роман Владиславович Костюк, генеральный директор Национального союза производителей говядины. Сколько в России неиспользуемых пастбищ?
3: Как многократно заявляли специалисты и сама Государственная Дума, это порядка 30-40 миллионов гектар невостребованных земель, где без всякого сомнения могли бы находиться не менее 20 миллионов голов мясного скота без проблем.
2: 20 миллионов гектар, это же половина Европы.
3: 40 миллионов гектар.
2: 40
3: Я говорю, 20 миллионов голов скота мы могли бы там держать.
2: У руководства отраслью есть понимание, что такой резерв пастбищ не используется.
3: Не просто понимание. Второй год комиссия Российской академии наук по взаимодействию бизнеса и науки под председательством академика Чекмарева Петра Александровича разрабатывает типовые региональные модели. Госдума с 2017 года очень активно проводит эти мероприятия. На самом деле знание и понимание, что делать, на мой взгляд, в стране достаточно существенное. Нельзя сказать, что этому не уделяется внимание или мы не знаем, что делать.
4: Наука.
1: По данным профессора кафедры международных экономических отношений Российского университета дружбы народов, президента Института научных коммуникаций Елены Попковой, каждый год на юго-востоке России и в Средней Азии в пустыню превращается до 100 тысяч гектаров.
10: Остановить опустынивание сложно, но превентивные меры возможны. И именно Институт научной коммуникации имеет несколько патентов как раз на приборы, которые позволяют осуществлять мониторинг опустынивания более точно, более быстро. И в отличие от спутниковых снимков, наши системы наземного мониторинга опустынивания, на них не влияет природные условия, когда, например, облачность или туман. Наши наземные мониторинговые системы, они позволяют деградацию почвы определять каждую секунду, каждую минуту. Плюс еще там, во-первых, машинное обучение, возможность создания каких-то алгоритмов, да, и предложений по поводу того, как эту почву поменять, какие насаждения нужны, да, чтобы пустыня не наступала. По крайней мере, там, где это еще можно спасти. И мои статьи в основном я посвящаю климатоориентированным технологиям, использованию цифровизации в агропромышленном комплексе. И наш институт сейчас разрабатывает, у нас есть, существует методика прогнозирования опустынивания и деградации почв. В данный момент мы работаем с Министерством сельского хозяйства Кыргызстана и сейчас будем осуществлять несколько пилотных проектов, связанных именно с этой тематикой.
1: В одной из наших программ мы уже рассказывали о так называемом «полевом разведчике». Портативном компьютере с многочисленными датчиками, улавливающими самые различные настраиваемые параметры окружающей среды. От температуры и влажности почвы и силы и направления ветра до уровня СО2 и радиации. Но насколько готовы скотоводы Кыргызстана, Тувы или Кемеровского края управляться со сложной компьютерной техникой, обрабатывающей тысячи данных?
10: Во-первых, это не тысячи данных. Тысячи данных имеются в виду, если они снимаются ежесекундно. Всего там 16 показателей, которые понятны. Во-первых, для них есть в этой системе, на этом сайте есть расшифровка. И, естественно, у нас есть система алерт, то есть система предупреждения. И, естественно, у нас есть система помощи фермерам. У нас даже если показатель изменяется, он даже цветом изменяется. Ну, разобраться в этом намного легче, чем, например, в новом смартфоне. Но смотрите, если вдруг идет вопрос о том, что деградация почвы, да, например, это один разведчик. Ну, если хочется посмотреть процесс, скорость, да, и насколько это быстро во времени наступит, для этого нужно еще поставить два разведчика, и уже на разнице данных этот разведчик будет ему говорить, да, действительно идет пустыня, она придет через 2 недели, например.
2: Я напоминаю, у нас в гостях Роман Владиславович Костюк, генеральный директор Национального союза производителей говядины. Роман Владиславович, вы сказали, что у нас 40 миллионов гектаров пустующих пастбищ, правильно?
3: Не пастбищ, земель, которые земель могли быть использованы мясным скотоводством, ну, включая пастбище.
2: Включая пастбище, да. А что нужно сделать, чтобы на них паслись быки? Вот если бы директором были вы.
3: Если бы директором был я бы говорил сейчас только с губернаторами. На самом деле необходимо очень точно разорвать порочную линию. Продовольственная безопасность, связанная с мясом, это индустриальная система птицеводства, свиноводства, молочных холдингов, которые дают существенную часть говядины России. Но мясное скотоводство не является ни социальным продуктом, ни социальным инструментом для производства мяса. Мясное скотоводство во всем мире – социальная задача обеспечения работой, благосостоянием, демографии, развития деревень. Мясное скотоводство – ключик, который открывает дверь к решению тысяч задач, связанных с населением в деревнях. Мясное скотоводство – лишь инструмент, который отвечает на вопросы, как сделать, чтобы люди остались в деревне, как сделать, чтобы у них были деньги больше, чем в городе, как сделать так, чтобы все бизнес-сообщества с интернетами и магазинами прибежали в деревню к тем фермерам, которые держат мясной скот и не нуждаются в городе, потому что все это есть у них, потому что они выращивают золото, нефть, которая востребована во всем мире на десятилетия вперед. И поэтому мясное скотоводство – это в первую очередь инструмент для тех правительств региональных, которые имеют возможность заставить свою землю работать эффективно из-за недостатка каких-либо крупных полезных ископаемых или крупных промышленных предприятий. И тысячи и тысячи, десятки тысяч гектар земли стали бы новыми нефтяными полями в руках фермеров и домохозяйств для бюджета и благополучия.

0: по целому ряду природных причин, засух и прочих катаклизмов. Так вот, на ближайшие 100 лет говядина в спросе будет только расти, удовлетворить этот спрос не сможет все животноводство планеты. Это оценки экспертов ФАО, это ООН, которые посчитали просто возможность производства говядины в мире на свободных землях. Поэтому, в отличие от зерна, экспортный потенциал говядины сегодня для России, я подчеркиваю, не вообще планетарно, а именно для России, он бесконечен. Достаточно сказать, что какой экспорт, если для закрытия только импортной составляющей, которую мы сегодня завозим, нам нужно утроить поголовье. Нам нужно добавить 3 миллиона коров в частных фермерских хозяйствах и домохозяйствах.
1: Говядина содержит незаменимые аминокислоты, особенно необходимые в раннем детстве, когда формируется мозг человека. Говядина – это крепкие кости, крепкая нервная система, надежные зубы, красивые волосы. Объяснять дороговизну говядины элитностью продукта – это неуважение к людям, разделение людей на бедных со своей едой и богатых со своей. Именно об этом говорил наш гость Роман Владиславович Костюк, генеральный директор Национального союза производителей говядины, выдвигая проект гарантированного обеспечения страны собственным говяжьим мясом. Есть над чем подумать, правда? Программу вел Игорь Абакумов. Встретимся через неделю в программе «Крестьянская застава» в тот же час, на том же месте, в любую погоду.
2: «Крестьянская застава».

0: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем разговор о воде, земной и небесной, вместе с профессором Натальей Леонидовной Фроловой, член-корреспондентом Российской академии наук, заведующей кафедрой гидрологии суши географического факультета МГУ имени Ломоносова. Здравствуйте, Наталья Леонидовна!
2: Здравствуйте!
1: Вы знаете, я тут с удивлением обнаружила, что ваша кафедра, которой вы заведуете, кафедра гидрологии суши в МГУ, была основана в 1944 году, то есть во время войны. И знаете, это выглядит по меньшей мере неожиданно. Но вот война, вот как будто нет других забот, и вдруг открывается кафедра гидрологии. Почему это произошло?
2: Потребность в гидрологах, то есть людей, которые занимаются изучением водных объектов, она была необходима и фронту, конечно. Это всевозможные переправы, та же самая дорога жизни, которую гидрологи обеспечивали по Ладожскому озеру. Они, собственно, прогнозировали толщину льда, прокладывали дороги. То есть без гидрологов это было сделать очень сложно. Нагрузка на лед, то есть ледовые всякие расчеты, они были просто необходимы. Также просто не пустишь такое количество техники. Ну, а кроме этого, и другие вещи, которые переправы, да, форсирование рек. Нужно было знать и рельеф, нужно знать было режим этих рек, прогнозировать, как будут они вскрываться. Возможно ли тот же лед, который на реках устанавливался, возможно для прохода техники и так далее. То есть нужны были специалисты, их было немного. Был такой институт, Московский гидрометеорологический институт, он готовил тогда гидрологов, еще перед войной был образован. Но, конечно, этих специалистов не хватало. И плюс понимали, что война тоже заканчиваться.
1: Ну
2: скоро
1: да,
2: будет.
1: Мы уже понимали, что
2: и нужно было восстанавливать народное хозяйство, нужно было строить водохранилища, гидроэлектростанции и многое другое. И тут, конечно, нужны были специалисты именно в этой области. Но не только кафедра гидрологии в эти годы образовалась на нашем факультете, и кафедра метеорологии, на год позже кафедра географии, позже геохимии ландшафтов и многие другие, которые в это время образовались. Отчасти это было, ну, веяние времени, ну и необходимость уже дальнейшей дифференциации географической науки. То есть сейчас у нас на факультете уже 15 направлений географических исследований. Был ректор МГУ в Москве, когда университет вообще был в эвакуации, но в Москве тоже продолжал действовать, и ректором был гидролог Борис Павлович Орлов. Деканом факультета во время, собственно, такого образования был Сергей Дмитриевич Муравейский, он тоже был гидролог. То есть, ну, как-то и административной, что ли, здесь линии сработали.

0: работал. То есть эти люди, они помогли, ну, такому интересному образованию целого ряда кафедр.
1: Ну и как, вот оправдала ваша кафедра, ваши выпускники, вот те надежды, которые на нее возлагали, ну, я имею в виду по восстановлению народного хозяйства, новой индустриализации, по развитию?
0: Конечно, первые годы после войны это было бурное строительство гидроэлектростанций в Сибири, и наши студенты и преподаватели участвовали в изысканиях, расчетах гидрологических для того, чтобы построить эти плотины. Ведь нужно было не так просто, нужно было много рассчитать, посчитать, строительство каналов, рассеять систем, то есть масса всевозможных мероприятий, которые водный транспорт развивался, и там тоже нужны были гидрологи. В прошлом году мы отмечали 80 лет нашей кафедре. У нас было подготовлено больше 1300 высококлассных специалистов. Мы, в общем, гордимся этими людьми, потому что они гордость нашей гидрологической науки. И сейчас, ну, я могу с уверенностью сказать, что кафедра – это не просто такое учебное подразделение, это крупнейший центр, научный, учебный центр вообще в нашей стране. То есть мы сейчас конкурентоспособны с любым институтом, который занимается гидрологическим исследованием, потому что у нас специалисты разных направлений, у нас очень хорошие, талантливые студенты, которые приходят, которые интересно этим заниматься. И это большой коллектив, в сумме, наверное, больше 100 человек, которые вот работают в этой области.
1: А вот эти вот проекты по, как говорят, повороту рек, ну нет никакого поворота, мы понимаем, по переброске
0: да.
1: части стока, их тоже, они рождаются тоже в недрах вашей кафедры?
0: Нет, на кафедре мы этим не занимались. Занимались другие институты, нас как-то уберегло от этих проектов.
1: Ну сейчас опять как-то об этом пошел разговор.
0: Идея витает в воздухе.
1: Ну вот вы же говорили, что на юге проблема с
0: да.
1: пресной водой.
0: И идея эта рассматривается на разных уровнях, и техническом, и таком гидрологическом, но очень далеко до ее осуществления. То есть прежде чем решить вопрос, действительно нужна ли эта переброска, нужно провести колоссальные расчеты, чтобы не допустить ни экологических рисков, чтобы это было экономически оправдано, эффективно. И, в общем, это не так просто. Поэтому, ну, надеюсь, что все-таки люди смогут достаточно серьезно подойти к этой решению.
1: Ну, на самом деле, такие действующие проекты, они в мире есть.
0: Конечно,
1: есть. Те же Соединенные Штаты, у них же тоже проблема в центральной части.
0: На самом деле, даже большая переброска, как ни странно, в Канаде.
1: А, даже в Канаде, которая на первом месте по количеству пресной воды на душу
0: населения.
1: Как вы
0: думаете, почему там такие большие объемы переброски? Там это сделано для обеспечения энергоснабжения, то есть, чтобы вот эта энергосистема, она работала устойчиво вне зависимости от количества воды в разных речных бассейнах. И вот переброска осуществляет для повышения эффективности этой энергосистемы.
1: А там
0: гидроэнергетика.
1: Гидроэнергетика.
0: Да.
1: То есть они таким образом поддерживают определенный уровень во всех реках,
0: да.
1: чтобы как бы они работали, ну, понятно.
0: И, ну, в Китае сейчас крупномасштабные довольно переброски по всей стране для водоснабжения того же самого Пекина. Они немножко другого уровня, чем, скажем, было у нас в среднем Азии. Там это в трубах вода перебрасывается, и там, конечно, основная цель – это водоснабжение. Не орошение, не мелиорация, а именно для водоснабжения таких крупных промышленных и населенных пунктов.
1: А вот они же рис выращивают, а это же культура, которая столько воды требует в Китае. Вот откуда они ее берут?
0: Скажем, в тех областях, где у них же довольно полноводные реки, и Синзы, и Хуанхэ, там, в принципе...
1: А, всё-таки...
0: Конечно, угу. Вода-то есть, и огромное водохранилище, там, три ущелья, это крупнейшее водохранилище в мире. В принципе, с водой-то не так плохо у них.
1: 1300 высококлассных специалистов вы подготовили за 80 лет, а мне кажется, это очень мало. У нас вообще есть вот сегодня, ощущает наше хозяйство народное, наша страна, дефицит в гидрологах?
0: Наверное, ощущает, потому что не кричат на каждом углу, дайте нам гидрологов, да, но ребята, кончающие, скажем, университет, они находят применение во многих областях, институтах, изыскания проводят. А проблема в том, что труд гидрологов не очень высоко ценится, и зарплаты как бы не очень высокие, скажем, в академических институтах.
1: Это касается огромного количества.
0: Да. Но, тем не менее, кроме нашей кафедры, есть еще ряд университетов, которые готовят гидрологов. Это Санкт-Петербургский, Томский университет, Пермский университет. Там кафедры гидрологии достаточно уже такие много лет работающие и тоже готовящие хороших специалистов.
1: Мне кажется, даже вот в компаниях, которые занимаются добычей полезных ископаемых, природного сырья, минерального, органического, там гидрологи нужны.
0: Ну, не везде нужны. Это водоснабжение, гидроэнергетика, мелиорация, водный транспорт.
1: Нет, а потом ты проходишь водный горизонт, ты должен знать, быть готовым, понимать, как. Гидролог нужен везде.
0: Гидрологи и гидрогеологи.
1: Еще гидрогеологи есть у вас.
0: Коллеги.
1: Все, поняла.
0: Это на геологическом факультете наши очень близкие друзья и коллеги гидрогеологи. Мы, конечно, вместе.
1: Любое крупное строительство без вас никак.
0: Конечно, конечно.
1: То есть, мне кажется, нужно очень много специалистов.
0: Ну, да, согласна. Прогнозы должны гидрологически выпускаться вот того же самого весеннего половодья. Это можно сделать, только имея, конечно, хорошее образование. Студентов,
1: вот я вам скажу, вот сейчас бы я пошла учиться на гидролога. Но это же какая потрясающая романтика. Я посмотрела фотографии ваших студенческих вот этих выездов на практику, в экспедиции. По-моему, это очень интересная профессия. И если кто-то еще в чем-то сомневается, прямым ходом на географический факультет становитесь гидрологами. Они нужны стране, и это просто потрясающая романтика. С нами в студии была профессор Наталья Леонидовна Фролова, член-корреспондент Российской Академии наук, заведующий кафедрой гидрологии суши географического факультета МГУ имени Ломоносова.
2: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь». И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Тенор нарасхват.
3: Париж, Мюнхен, Берлин и Штатсопера, и Дойч Опера, и Австралия даже, и Гонконг.
2: Гость, солист театра «Геликон Опера» Иван Гангазов. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Биробиджана. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
4: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
2: «Просто о джазе» каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана и Томска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
6: Словарь русских говоров Забайкалья.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны. Русская экспедиция с Рустамом Рахматуллиным. Путешествие в историю, культуру и географию Древней Руси и Большой России.
7: Открывайте географическую карту. Мы начинаем русскую экспедицию. Путешествие в историю, историю культуры и географию Древней Руси и Большой исторической России поверх границ. В прошлой программе мы говорили о русском юго-западе, как о пространстве, главные характеристики которого в историческом или историко-культурном отношении литовская экспансия, ставшая позже польско-литовской. Контур Литвы в ее предельном, в сущности, имперском расширении 15 века, времени Витовта, это контур русского юго-запада. Собственно, тех земель, которые входили в домонгольский или долитовский период, в особую киевскую систему власти. Мы будем говорить о ней особо, но сегодня хочется продолжить это разграничение русского юго-запада с другими четвертями русской земли, продолжить, быть может, за пределы государствообразующей княжеской территории, я бы сказал, в закняжье. Итак, русскому юго-западу принадлежат в девятом часе от Москвы Смоленск и Полоцк, или Смоленщина, и большая часть Белой Руси. К северо-западу в десятом часе принадлежит окраина Тверской земли со старицей Зубцовым южный край Новгородской государственной территории с Великими Луками и другими городами. И, конечно, отделившаяся от Новгорода Псковская земля. Это, бесспорно, части русского северо-запада. И, следовательно, граница юго-запада с северо-западом проходит там, где исторически граничили Смоленская Тверь, Смоленский Новгород, Полоцкий Новгород, Полоцкий Псков. Собственно, русский северо-запад может быть определен как такой, на который не распространилось литовское завоевание. Были попытки. Тот же великий князь Витовт входил в Псковскую землю, Альгерд входил и в Новгородскую, и в Тверскую земли. Этих набегов, разорений, гибели старинных городов, пленений было много. Но все-таки северо-запад остался недоступен для Литвы. За некоторыми исключениями, такими как Торопец, северо-запад сделал выбор в пользу Великороссии. И, собственно, Великороссию мы можем определить как землю, оставшуюся недоступной для литовского завоевания. Великороссия, в сущности, состоит из Пскова-Новгородского, Тверского, северо-запада, Ростова-Суздальского, северо-востока и Мурома-Рязанского, юго-востока. Великороссия – это три четверти Руси, а юго-запад с Малой Белой Русью – это, повторю, пространство литовского завоевания. И преуменьшить значение этой экспансии попросту невозможно. Мы говорили в прошлый раз, какой жестокой, жесткой была сама структура этой власти, предполагавшая, в отличие от власти Золотой Орды, прямое замещение древних столов, столиц русских князей, прямое замещение их лицами и семьями из рода Гедиминов. Сегодня хотелось бы продолжить эту географическую линию, буквально параллель, проложенную от Москвы на запад, за пределы государственной земли, в Закняжье, в пространство, которое сегодня называется Прибалтикой. И мы увидим, что эта параллель московская, условный 56-й градус северной широты, продлевается за пределы русских княжеств как граница между Литвой и Латвией или, говоря по-древнему, между Литвой и Ливонией. Несомненно, Ливония в пределах сегодняшних Латвии и Эстонии – это земля северо-западная. И, несомненно, Литва, сегодняшняя, так и историческая, коренная – это земля юго-западная. Литва, стоящая на взгляд Москвы за Смоленском и Полоцком – это земля девятого часа. А Ливония, лежащая на взгляд Москвы за Тверью, Новгородом и Псковом – это земля десятого часа. Можно определить теперь сами русские земли относительно их внешнего соседства и сказать, что русский юго-запад есть такой, за которым лежат Литва и Польша. Русский северо-запад есть такой, за которым лежат Ливония и, конечно, Скандинавия. Это совершенно другая, в том числе и геополитическая, в том числе геокультурная картина. То, что мы называем Прибалтикой и представляем неким триединством, в действительности жестко разделено. Эта граница, воспаленная войной, по крайней мере, с XIII века, когда тевтоны, крестоносцы, появились в устье Даугавы, в Западной Двине, на землях, которые платили дани Полоцку, когда образовался орден, отделившийся со временем и названный Ливонским, находился в состоянии войны, пожалуй, многовековой войны с той же Литвой. Быть может, самое известное событие этих тевтоно-литовских войн – это Грюнвальдская битва. Она, конечно, состоялась не на этой меже, не на московской параллели, но это просто самый памятный пример. И это противостояние северо-запада и юго-запада вовне русских границ, но в непосредственной к ним близости. Тевтоны и ливонцы, собственно, зажали Литву клином, оставив ей лишь самый малый выход к морю или не оставив вовсе. Эти границы с немцами на севере и западе были так трудно преодолимы для Литвы, что ее экспансия была направлена на Русь, на юго-восток. Можно сказать, немецкие рыцарские границы – это направляющие литовской экспансии на Русь. И если мы называем русские земли под литовским владычеством юго-западными, то для самой Литвы с центром в Вильне или в Тракае. Это, конечно, юго-восточная экспансия. Вся Литва в ее имперском расширении представляет собою коренную территорию Жемайтии и Аукштайтии в северо-западном углу и огромные русские земли с абсолютно преобладающим православным населением с общим вектором на юго-восток. Подобный взгляд показывает, что не существует никакой единой Прибалтики. Ливонская война Ивана Грозного разрушила Ливонский орден, но не дала Ливонию России, и в образовавшуюся пустоту хлынули шведы, датчане, а с юга те же самые литовцы и поляки. Литовская и польская вражда с германцами стала теперь враждой со шведами и приняла религиозный контрреформаторский характер. Теперь это была борьба католиков и протестантов. В результате многолетних польско-шведских войн Ливония сделалась шведской, но остзейские, то есть балтийские, немецкие бароны, горожане и священство оставались господами там. Отсюда можно было бы делать и практические геополитические выводы, но это, разумеется, не наша тема. Можно сказать, что если не Новгород, то Псков, во всяком случае, вырос и обособился в борьбе с немецким орденом. Он был аванпостом всей новгородской земли именно на Ливонском направлении и постепенно выделился в качестве подобной пограничной цитадели. А, скажем, Полоцкое юго-западное княжество тоже противостояло крестоносцам, но противостояло вместе с Литвой, подчинившись Литве. И это делает Полоцкую землю, несомненно, юго-западной. Говоря иначе, русский северо-запад есть земля, которая в борениях с немецким рыцарством удерживала суверенитет и идентичность. А русский юго-запад есть земля, которая в борении с Литвой и Польшей теряла суверенитет и идентичность. И это верно до сих пор. Не потому, что старые псковские и новгородские крепости были бы неприступны для немецкой авиации или для танков, а потому что даже в оккупацию не поменялась идентичность. Северо-запад идентичен самому себе. Здесь гений места Александр Невский, герой борьбы со шведами и немцами. Мы продолжим рассматривать русскую карту в следующий раз.
2: Русская экспедиция с Рустамом Рахматуллиным. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
8: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
2: «Куда пойти в Москве?» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Президент консорциума «Инфорус», специалист по кибербезопасности Андрей Масолович.
9: Есть более общее понятие, его придумали спецслужбы, уже давно изначально использовали для защиты гостайны, сейчас про него много говорят, который называется «среда нулевого доверия». То есть, если построить вокруг себя среду, допустим, вот комната, в ней нет звучков, я уверен, что здесь меня не прослушивают. Вот телефон, я на него все установил, и больше там ничего на нем нету. Вот каналы, на которые я подписан, и я запускаю только их, не тыкаю в новые ссылки, никуда дальше не гляжу. В эту комнату заглядывают только мои родные, я им доверяю. Вот в этой среде нулевого доверия можно спокойно жить, решать задачи. Вот, но из нее нельзя выходить, потому что за дверью начинается вот этот вот недоверенный мир. Вот, и там надо проявлять бдительность.
2: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Театр на Радио России представляет.
11: Начинаем урок. Так, сейчас посмотрим, кто пойдет к доске.
2: Календарь майя. Радиоспектакль по повести Виктории Лидерман.
12: Давайте не пойдем на первый урок.
13: Зюзина, что я слышу? Хочешь прогулять? Это ты или твой двойник из будущего?
12: Сейчас не до твоих глупых шуток. Дело очень серьезное. Нам нужно выбираться из всего этого как можно быстрее.
2: Фантастическая история о приключениях трех шестиклассников, которые из-за случайного поступка оказываются втянуты во временной парадокс.
13: Сейчас все подотру и конец мучениям. Все встанет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед.
2: Календарь майя. Слушайте с 18 мая по будням в 14.10 по Москве и в 13.10 по времени Калининграда. В центре внимания специальная военная операция.
14: Все жители России должны понимать, дистанция от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность. Поэтому все должны быть внимательные, аккуратные и заботиться о себе и о своих близких.
2: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Рост объема промышленного производства в России позволяет нам не копировать чужое, а производить свое. Это наша стратегическая линия, заявил Владимир Путин на съезде Союза машиностроителей. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение трем механизированным бригадам ВСУ и бригаде теробороны в Запорожской области. За сутки потери противника в результате действий российских группировок войск составили около 1200 военных. Не менее 820 миллионов рублей компенсации уже получили жители Дагестана, пострадавшие от паводка в конце марта, начале апреля. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Рост объема промышленного производства в России позволяет нам не копировать чужое, а производить свое, и это наша стратегическая линия, заявил Владимир Путин. По его словам, у нашей промышленности и науки для этого огромный потенциал.
2: У нашей промышленности, науки, образования огромный потенциал. Это прочная основа для нашего суверенного развития, для качественного экономического роста, формирования экономики предложения и современных рабочих мест, для обеспечения обороноспособности страны, наращивания высокотехнологичного экспорта. И, во-вторых, оправдывает себя наша стратегическая линия для решения, которое мы приняли не так уж и давно, а именно не копировать чужое, а задавать тенденции на рынках, осваивать новые виды конкурентной продукции, включая выпуск качественных самолетов, железнодорожной, сельхозтехники, иной техники, создание и ускоренное внедрение промышленных роботов, цифровых платформ и автономных систем, технологий искусственного интеллекта. Проекты, стимулирующие спрос на такую продукцию, запущены и будут развиваться. Безусловно, мы будем и дальше их поддерживать. Зная, что многие полагают, что инструментов, которые предлагаются правительству, может быть и недостаточно, но они все-таки есть. И многие, в том числе и присутствующие в этом зале, этими инструментами пользуются. И весьма успешно.
1: Также глава государства призвал к повышению скорости принятия решений в промышленности, поскольку Россия не имеет права отставать от конкурентов. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение трем механизированным бригадам ВСУ и бригаде теробороны в Запорожской области. Подробнее о работе группировки «Днепр» за прошедшие сутки доложил начальник пресс-центра группировки Андрей Клинов.
3: Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием трех механизированных бригад ВСУ и бригада территориальной обороны в районе населенных пунктов Новоалександровка, Камышеваха, Желтая Ручка и Малокатериновка. Уничтожено более 60 военнослужащих, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, 155-миллиметровая гаубица М777 производства США и две станции радиоэлектронной борьбы.
1: В Минобороны сообщили, что вооруженные силы России освободили Николаевку в ДНР. Кроме того, наши военные ударили кинжалами по предприятиям ПК Украины и военным аэродромам. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск за прошедшие сутки составили около 1200 военных. Президент США Дональд Трамп не позволит Ирану использовать рост цен на бензин для заключения невыгодной Вашингтону сделки, заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью NBC News. Он сказал, что если иранцы думают заставить Трампа пойти на плохую сделку через внутреннюю политику США, то такому не бывать. Рубио напомнил, что меры по удержанию цен уже приняты. Сам Трамп накануне сказал, что его не тревожит финансовое положение американцев из-за ситуации с Ираном, поскольку главное – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент пригрозил, что если иранцы не сделают то, что правильно, он сам завершит работу, правда, не уточнил деталей. Трамп подчеркнул, что США заключат только хорошую сделку. Не менее 820 миллионов рублей компенсации уже получили жители Дагестана, пострадавшие от паводка в конце марта-начале апреля. Как сообщает пресс-служба правительства региона, всего произведено почти 21 тысяча выплат. Однако в 5 районах республики деньги пока не выплачивали, а в Кулинском районе процесс идет медленно из-за отсутствия у людей документов на дома. Среди других причин отказов – фактическое проживание заявителей в других регионах и многократная подача заявлений одними и теми же лицами. Напомню, из-за масштабного наводнения в Дагестане вводили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Подтопленными оказались почти 10 тысяч домов. Жертвами стихии стали 6 человек. Самыми непьющими регионами России стали республики Северного Кавказа, Ставропольский край, Тува и Москва. Об этом сообщил «Известия» начальник управления Центрального НИИ Организации информатизации здравоохранения Минздрава Виктор Зыков. Абсолютные лидеры по трезвости – Чечня, Ингушетия и Дагестан. На другом полюсе – Ненецкий автономный округ, Еврейская автономия и Чукотка. В среднем по стране потребление алкоголя в прошлом году составило 8 литров чистого спирта на человека, что на четверть ниже уровня 10-летней давности. В Минздраве связывают устойчивое снижение с усилением контроля за продажей спиртного, ограничением рекламы и просветительскими кампаниями, а также с программами ранней профилактики и популяризации здорового образа жизни. Нового агента 007 ищут сейчас для нового фильма. Прослушивания уже начались, сообщает студия Amazon MGM Studios. По данным журнала Variety, кастингом руководит Нина Голд, отбиравшая актеров для сериала «Игра престолов». В ее послужном списке также сериал «Корона» и 5 фильмов франшизы «Звездные войны». Ранее издание Deadline со ссылкой на источники сообщило, что создатели нового фильма о Джеймсе Бонде будут рассматривать на роль главного героя малоизвестных молодых актеров британского происхождения. Съемки запланированы на 2027, а выход фильма в прокат на 2028 год. Аэропорт во Флориде переименуют в честь президента США Дональда Трампа, который проживает в этом округе. Решение о смене названия аэропорта Палм-Бич на международный аэропорт имени президента Дональда Трампа вступит в силу 9 июля нынешнего года. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Голкипер Краснодара Станислав Акацев признан лучшим вратарем сезона в Кубке России, сообщает телеграм-канал турнира. В голосовании 24-летний голкипер набрал 43% голосов. Второе место по итогам опроса занял Владислав Тороп из ЦСКА. Третьим стал Александр Максименко из Спартака. Вратарь пари НН Никита Медведев оштрафован на 300 тысяч рублей по итогам заседания контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. Напомню, голкипер подверг критике болельщиков нижегородской команды после матча 29-го тура российской премьер-лиги. Предположительно, футболиста разозлили баннеры с

0: Краски Лока дома со счетом 3-2 обыграл Спартак в первом матче финальной серии молодежной хоккейной лиги. Счет в серии до 4 побед стал 1-0 в пользу Лока. Следующий матч пройдет 16 мая в Ярославле. В завершении о теннисе Андрей Рублев не смог выйти в полуфинал турнира «Мастерс 1000» в Риме, уступив первой ракетке мира Янику Синнеру 2-6-4-6. Отмечу, что Синнер переписал рекорд Новака Джоковича по количеству победных матчей подряд на турнирах серии «Мастерс 1000». Победный матч против Рублева стал 32-м для Синнера. Ранее свой четвертьфинал проиграл Карен Хачанов, который уступил Касперу Руду. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода.
2: По данным центров области, сегодня в Хабаровске до плюс 11 градусов, пасмурно и дождливо. В Тюмени до 25 градусов прогреется воздух, пройдет небольшой кратковременный дождь. В Красноярске до плюс 12 без осадков, в Калининграде 18-20 тепла и небольшой дождь. В Оренбурге до 29 градусов без осадков, в Нижнем Новгороде также преимущественно без осадков и плюс 25, в Нальчике 22-24, дождь и местами гроза, в Ялте без осадков плюс 17-19, в Санкт-Петербурге местами небольшой дождь, днем плюс 16-18, восточный ветер, атмосферное давление меняться не будет. В Москве днем кратковременный дождь, грозы плюс 22-24 градуса, ветер юго-восточный 3-8 метра в секунду, атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.
3: Театр Радио России представляет.
4: А впрочем, до свидания, товарищи. Прошу как можно дальше отойти от аппарата.
3: «Аэлита» по одноименному произведению Алексея Николаевича Толстого.
5: Это Марс.
6: Серебристый диск Марса заметно увеличивался. Ослепительно сверкало пятно льдов Южного полюса. Ниже его расстилалась изогнутая туманность.
3: Советская экспедиция летит на Марс и обнаруживает, что эта планета обитаема. Ее жители – потомки землян с погибшей Атлантиды.
7: Мстислав Сергеевич, а я не пьяный?
8: Отставить, отставить. Что видите в иллюминаторе?
3: Дочь верховного правителя Марса, прекрасная Аэлита, рассказывает людям историю своей цивилизации.
9: Ну, какие вам нужны данные?
10: Наиболее выпуклые черты вашей биографии.
3: Один из участников космического путешествия решает устроить на Марсе революцию.
11: Пламенный привет от Советской Республики. Уполномочиваете?
3: Слушайте радиопостановку «Аэлита» по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
12: История усыновления. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
13: Семья связалась, они по видеосвязи познакомились, в настоящий момент они общаются. Денис ходит такой радостный и говорит: «Ну все, я тут ненадолго у вас уже».
12: «Детский вопрос» в четверг в 22.35 по Москве и в 11.35 по времени Якутска.
3: Радио России. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
14: Мы снова здесь, в эфирной студии «Радио России», для того, чтобы обсудить все самые интересные новости сегодняшнего дня. В программе «Наше время». 8-925-222-9992. Сюда можно, как обычно, писать, если у вас возникает желание прокомментировать услышанное в нашем эфире. А что вы услышите в течение предстоящих 45 минут, сейчас вам расскажем. Ольга Максимова, Игорь Шатров, приветствуем всех. Игорь, здравствуйте.
15: Здравствуйте, Оля, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень краток буду, потому что очень много событий. Мы будем сегодня говорить об успехах российских ученых и производственников. Рубрика «Сделано в России» прозвучит там очень об интересном устройстве, наверное, так можно будет сказать, медицинском, будет рассказано. Поговорим о мигрантах. Есть интересные новости из Госдумы, в то же время новости из региона.

0: в России пока не радует, и мы как-то их свели вместе сегодня. Поговорим о том, что на Украине происходит. Бывшего главу офиса президента Украины Ермака арестовали, и об этом мы немножко поговорим с вами, но начнем с визита Трампа в Китай, за которым следим внимательно. Но прежде хотим поздравить с новой должностью нашего постоянного, уважаемого и любимого эксперта. Вместо Татьяны Москальковой сегодня Государственная Дума утвердила нового уполномоченного по правам человека. Омбудсменом стала Яна Лантратова, известная своей широкой общественной и правозащитной деятельностью. Надеемся, что и на новом посту она будет также откликаться на просьбы журналистов Радио России, нашей программы, отвечать на наши вопросы и рассказывать о своей деятельности подробно. И она очень, конечно, очень серьезная, ответственная для такого молодого человека, как Яна. Татьяна Москалькова, наверное, займется какой-то другой работой, мы узнаем об этом скоро. Просто на этом посту нельзя находиться более двух сроков. Два срока закончилось. 10 лет Татьяна отработала на этом посту. Ее тоже можно поздравить с такой, с этим юбилеем. Вот. Ну, а теперь будем следить за деятельностью Яны Лантратовой.
1: Яну поздравляем от всей души, от программы «Наше время персонально». И хотим еще заметить, что это очень привлекательная молодая женщина. Ну, да. А мы приступаем к нашему эфиру.
2: «Наше время».
0: Вчера мы начали следить за появлением, за Трампом в Китае, продолжаем за этим следить сегодня. Много новых событий, но самое главное — это встреча, конечно, с Си Цзиньпином. Уже можно подводить какие-то предварительные итоги. Наверное, некоторые прогнозы сбываются, некоторые нет, или мы еще не понимаем, но те, кто следят за этим внимательно и профессионально, у них больше понимания ситуации, поэтому мы решили именно так сегодня и подойти к этой теме. Поговорим с несколькими людьми, и с нами на связи научный сотрудник Центра международной безопасности ММО РАН Артем Мальцев. Артем, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Вот к вам мы хотели бы обратиться, наверное, чтобы вы посмотрели на визит Трампа с китайской стороны. То есть, как Китай принял такого Трампа, да? Насколько Китаю нужен был этот визит? Насколько этот визит для Китая важен? И, может быть, наверное, насколько он для нас интересен в плане того, а не получится ли что-то такое замутить, извините за такой жаргон непрофессиональный, у Китая с Соединенными Штатами, что будет, ну, не совсем комфортно, не совсем удобно для России.
1: Мы, кстати, сегодня еще обязательно поговорим с профильным специалистом относительно таких тайных жестов, которые все сейчас считывают и каким-то образом интерпретируют. Может быть, вы тоже своими наблюдениями коротко поделитесь на этот счет.
3: Ну, я бы сказал, что китайская оппозиция исходит из двух фокусов. Первый фокус, они, разумеется, воспринимают Трампа как фактор непредсказуемой нестабильности, то есть фактор, который может непредвиденным образом нарушить там действующие экономические, политические прогнозы и так далее по целому ряду направлений. Вот, ну и с учетом в целом американской антикитайской платформы Трампа, которая уже с первого срока, китайцы понимают, что любые так, резкие повороты с его стороны чреваты новыми вспышками торговой войны, что, кстати, конечно, совершенно не нужно. Вот. А второй фокус связан с их долгосрочными стратегическими интересами, ну, в первую очередь, в технологической сфере, в сфере, связанной с развитием искусственного интеллекта и так далее. Вот, и здесь давно уже продолжается противоречие, связанное с тем, что американцы пытаются ограничить экспорт в Китай, по сути, микрочипов, нужных для обучения таких моделей. Ну и, конечно, Китай сильно заинтересован в том, чтобы эти ограничения по возможности сократить, снять и так далее.
0: Смотрите, вот, поэтому, Артем, да. А вот смотрите, ведь как будто бы специально на фоне всего этого какие-то ограничения и снялись, да? Вот именно это Соединенные Штаты сделали. Что-то они там расширили, я в детали сейчас не хочу вдаваться, но именно как раз по чипам от NVIDIA Китай получил какую-то поблажку.
3: Да, речь идет о том, что действительно снижаются ограничения на поставки чипов второго поколения, H200. Вот. Конечно, китайцы заинтересованы в большем. И поскольку они видят желание Трампа приобрести несколько набор символических побед после недавних фиаско, в первую очередь, на иранском направлении, да, они, конечно, будут заинтересованы в том, чтобы, собственно, свой выгоду не упустить.
0: Ну и в итоге, можно ли считать вот этот визит Трампа выгодным и успешным для Китая? Именно вот кто победитель, ну, по мнению, опять же, китайцев, либо, по вашему мнению, если вы, ну, как бы попробуйте на эту ситуацию посмотреть нейтрально?
3: Я думаю, что китайцы уже выиграли от того, что им удалось, ну, по сути, в некотором смысле, продлить вот это вот самое Бусонское перемирие, то есть избежать новой итерации торговой войны. Вот. Значит, скорее всего, те решения, которые американцы сейчас принимают в области экспорта искусственного интеллекта, это такие маленькие объедки, но поскольку китайцы понимают, что, в общем, эскалации давления на американскую сторону сейчас не в их интересах, там, по целому ряду причин, то можно сказать, что это такая взаимовыгодная ничья.
0: А еще раз, вот, Артем, то есть, можно такое резюме. Вы считаете, что, вернувшись в Вашингтон, Трамп не повернется, извините, ну, спиной к Китаю и не примет никаких новых санкций, а будет как бы вот с этого нового, с этой новой ступени развивать в позитивном ключе отношения? Уверены в этом?
3: Я бы сказал так. Трамп действует ситуативно уже который год и которую итерацию вот этого противостояния Китаем. И прямо сейчас, в текущем ситуационном положении, Трамп совершенно не в позиции для того, чтобы идти на конфронтацию. Он, наоборот, находится в позиции, что ему нужно продемонстрировать набор символических побед, которые отвлечет внимание публики в преддверии выборов Конгресса. Вот. Поэтому пытается видеть окно возможности, пытается его использовать. Оно не очень большое, не очень значительное. Я бы сказал, что последствия этой встречи, они, ну, пока достаточно минимальные, вот, но, тем не менее, они есть.
1: Артем, а давайте еще буквально полторы минуты посмотрим на все с такой психоэмоциональной, что ли, стороны. Трамп называл Си великим лидером. Он заявил, что для него честь быть его другом. Отношения между странами будут лучше, чем когда-либо прежде. Вот во всем этом как-то улавливается момент как будто заискивания, что ли, какого-то. Может быть, мы ошибаемся. Ну и также, вот, возможно, вы все-таки прокомментируете такие вот языки жестов и тел, что ли. Потому что Трамп, он очень любит пожимать руку таким образом, чтобы, ну, как бы показать свою силу, перетянуть собеседника, вот эту вот рукопожатие на себя, а тут как-то вот вроде не очень получилось, и многие писали, что попытка выглядеть ферзем как-то не удалась у него. Ну и, соответственно, может быть, вы тоже поделитесь своей точкой зрения. Вот еще наблюдение, что Трамп выглядел каким-то уж очень уставшим.
3: На мой взгляд, Трамп и Си Цзиньпинь – это очень разные стратегические культуры. Соответственно, Трамп действует в логике торговой сделки, в логике торговых переговоров, где действительно определенный нахрап, определенная там вот эта вот та самая психология имеет гораздо большее значение, потому что после некоторых зафиксированных договоренностей идут сразу финансовые последствия. И если удается приобрести ситуативный успех, ну, на этом успехе можно, по сути, на этой волне можно двигаться бесконечно. Си Цзиньпинь и китайцы, они, конечно, рассуждают совсем по-другому. Они рассуждают с точки зрения так, долгосрочных интересов национальной безопасности. У них более длительные сроки планирования, в рамках которых первый самый главный интерес – это вот отсутствие непредсказуемости, это снижение рисков вот этой самой, значит, неожиданной дестабилизации. Поэтому для них самый главный интерес, на самом деле, это избежать вот каких-то странных дерганных поворотов со стороны Трампа. С другой стороны, они совершенно не заинтересованы в том, чтобы сдавать какие-то свои, значит, стратегически важные позиции, там, вот, по Ирану.
0: Они это, и Трамп это увидел, Артем, наверное, да? И поэтому,
3: да, очень вот,
0: и поэтому, наверное, буквально за 50 секунд. А Трамп-то довольным уезжает, уедет. Он-то, может быть, все удовлетворили друг друга. Давайте уж на позицию американцев буквально коротко оценим.
3: Я думаю, что для них это крайне ограниченный минимальный успех. То есть успех в сторону того, что сменился предмет повестки. Повестка эта позитивная, договоренности, соглашения и так далее. Как бы Трамп снова возвращается в роль вот этого вот, значит, большого брокера. Вот. Ну, конечно, это очень временный ситуативный эффект.
0: Чудеса. Чудеса.
1: Спасибо, да, Артем, спасибо, да, благодарим. Хотя я сегодня читала информацию о том, что внешняя разведка США как-то не очень позитивно оценивает этот визит и говорит о том, что, ну, как-то вот Трамп находился в достаточно жалких условиях. Но сейчас мы еще продолжим эту тему. Благодарим нашего эксперта.
0: Да, с нами был Артем Мальцев, научный сотрудник Центра международной безопасности ММО РАН. Сейчас мы подключаем к эфиру эксперта по анализу поведения, психолога Артема Павлова. Артем, а вот вы как...
1: С профессиональной точки зрения
0: оцениваете эту встречу.
1: Мы свои обывательские как-то уже ими поделились, а вы расскажите, что вам, как профессионалу, рассказал этот язык тела.
4: Ну да, вы так широко взяли. Здравствуйте, по поводу встречи. Я вот, к сожалению, на встрече не был. У меня были другие, более важные дела. Вот. Но, во всяком случае, ее начало и венчание, так сказать, финал, в общем, можно анализировать. Значит, смотрите, на невербальном уровне всегда человек проявляет свою позицию входящую. То есть с чем кто приехал. Когда мы смотрим, вот как встречаются два лидера, мы можем по некоторым вполне определенным признакам, как то положение тела, дистанция между ними, потому что близко к себе подпускать, как бы, ну, не всякого в современном мире можно, да и вообще не рекомендуется. Вот, а в зависимости от специфики рукопожатия, как-то было дело, я, по-моему, у вас же рассказывал про специфику Трампа, что он всегда подает руку снизу, тем самым создавая некий такой нестандартный контекст, разрывая логику, потому что подача руки снизу, ладонь снизу, это позиция слабого. И вот он, когда подает руку снизу, у противника возникает некая сиюминутная вспышка, так сказать, такая в мозгу, эволюционная, что не может быть, я круче Трампа. И в этот момент он дергает руку, тем самым выводя и своего партнера, или так, своего соперника из равновесия.
0: Причем, наверное,
4: прежде всего.
0: Из физического, из психологического тоже, да, получается?
4: Да, да, да. То есть это на самом деле, мы можем там смеяться, там мемчики, вся эта история. Но на самом деле под этим лежит очень глубокая психология, потому что зачастую решения-то принимают люди, и эти люди там, вот они под давлением тех или иных аргументов, харизмы, они действительно способны иногда принять решения, не вполне рациональные, на этом очень много построено. Так вот, возвращаясь к рукопожатию, встрече Си Цзиньпина и Трампа. С чем ребята, что называется, приехали? Первое. Обращайте всегда внимание, вот когда наш президент встречает кого-то из своих друзей. Во-первых, он всегда идет навстречу. Первая точка. Си Цзиньпин стоит как пол вообще, просто ни шагу, ни полшага, ни наклона просто вперед. То есть это говорит о том, что, ну, как бы, парень, ну, я тут на своей позиции, на своей земле, и я к тебе как бы вот такого вот на входе доверия какого-то яркого не испытываю. Второй момент. То есть он хотя бы, понимаете, когда есть доверие, когда есть отношения, то мы можем с вами видеть среди лидеров, вот когда уже вот он подошел и хотя бы полшажочка делает вперед, принимающая сторона. То есть это как бы такое приглашение. Все-таки я вам, заходите в мой дом, вот я дверь открыл, как бы немножечко подвинулся, проходите. Нет, здесь даже близко ничего такого не было. Второй момент. Значит, рукопожатие. Рукопожатие, ну, понятно, что Трамп с Си играть не стал и дергать руку. Рукопожатие строго, строго нейтральное. Локти под 90 градусов, полуоборот, не фронтальное, то есть не откровенно враждебное, но при этом и далеко не дружественное. То есть такой, знаете, некий паритет. Просто, ну, я предполагаю, что специалисты протокола и психологи, которые там в Китае работают во всем мире, там, они это все знают, и они инструктируют в том числе своих руководителей. Они, ну, то есть это не просто так. Это язык вот этих жестов, язык смыслов, язык каких-то полунамеков. Ну, вот там абсолютные лидеры в этом, конечно, англичане. Вот, у них это все-таки там столетиями все складывалось. Они это очень хорошо умеют делать. И последний визит в Америку, значит, тому пример. Вот. А здесь вот абсолютный такой четкий, без, не агрессивный, но очень спокойный паритет.

0: это вот с тем, кто приехал. И Трамп даже немножечко головушку как бы склоняет свою, знаете, вот немножечко так вот. Он сейчас, в принципе, у него, так сказать, это, лордоз не очень хорошо. Он, видите, он горбится сейчас, много горбится. Он раньше так не горбился. Даже вот где-то год назад не было такого. Это все-таки усталость, нагрузка, напряжение. Вот. А сейчас он прям так вот, голову склоняет. То есть такая скрытая, заигрывающая некая позиция. Игра это или действительно слабость карт, как он говорит, это второй вопрос. Это стоит обсуждать, наверное, каким-то более широким контекстом. А если концовку взять, то есть вот начало такое, холодное, спокойное со стороны Китая.
1: У нас около минуты,
0: Да, а концовка очень интересная. Трамп все время пытался бежать впереди паровоза. Ну, паровоз в данном случае, очевидно, это Си Цзиньпин. Вот, Трамп все время забегал вперед, он как, не торопился. Это он подсознательно, подспудно пытался продемонстрировать некую такую вот успешность, как будто бы он здесь руль, он здесь ведет. Если будет кому-то интересно, посмотрите, когда Рейган приезжал к Горбачеву и как он по Красной площади ходил, как командир, как хозяин. Вот Трамп пытается на чужой территории всегда продемонстрировать, что он хозяин.
1: Но это у него, к сожалению, для него не получается. Психолог, эксперт по анализу поведения Артем Павлов был с нами, говорили о невербальных сигналах, которые мы получили из Китая.
2: Посоветуйте, доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
3: Посоветуйте, доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
2: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте, доктор, с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
5: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
6: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. Ну и давайте обсудим еще одну важную новость.
1: Да, тема, мимо которой мы не могли пройти, бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, который долгое время считался одним из наиболее приближенных к главе государства людей, взят под стражу. Все-таки это решение принял высший антикоррупционный суд Украины сегодня, 14 мая, заключение под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в размере около 3,1 миллиона долларов, естественно. Бывший чиновник заявил, что у него таких денег нет, но сейчас адвокат будет работать с друзьями и знакомыми. Я отрицаю какие-либо обвинения, мне нечего скрывать, заявил в суде Ермак. Кстати, вот тоже интересно, а почему нет денег? Наверное, все-таки не хотят показать, да? Вот,
6: конечно, я это... уверена, что есть... это демонстрация.
1: Да, то есть, представляешь, это 3 миллиона, а, да, пожалуйста, 3 миллиона, и как-то это уже косвенно о чем-то говорит, да? Но друзья же есть, видишь, а друзья с 3 миллионами долларов у него, конечно, есть. Это вот, с друзей же не будут проверять сразу, хотя я не знаю. Мы понимаем одно, да, Оль, что это, конечно, не украинская разборка, это такая какая-то история, которая идет явно из Вашингтона, и вся эта Национальное антикоррупционное бюро, все это создание, конечно, вот еще тогда вашингтонское, ЦРУшное полностью, и я думаю, что на Ермака, конечно, его будут держать столько, сколько понадобится чувство приводить Зеленского, мне кажется. Мне кажется, не знаю, могу ошибаться, мы решили даже в этот раз с экспертами особо не консультироваться, потому что, похоже, всем уже понятно, что происходит. Зеленского склоняют к определенным действиям, да, к определенным действиям на российском направлении.
6: Ну, прежде всего, к покорности. К общей покорности.
1: Да, чтобы просто было понятно, если там...

0: было понятно о том, что это произойдет, еще в начале недели, когда мы в эфире обсуждали то самое скандальное интервью пресс-секретаря президента Украины,
1: Юлия Мендель,
0: да, Такеру Карлсону. И уже тогда мы говорили о том, что давление на Ермака – это, по сути, давление на самого Зеленского, для того, чтобы взять его на короткий поводок, а в случае чего и посильнее дернуть, превратив этот самый поводок в удавку. Продолжаем следить за тем, что там происходит, безусловно, но на сегодня, наверное, пока все, и переходим к следующей теме.
2: Наше время.
1: Тема, я бы сказал, наша любимая, но любимая, знаете, так в кавычках. Мы очень много говорим о миграционных проблемах. Сегодня у нас две новости сошлись как-то в одну, и мы решили их вам представить, чтобы, в общем-то, обсудить проблему на примерах. Итак, вот мы часто говорим, давайте не повторять ошибок Европы, и понаехало мигрантов, смотрите, что там происходит, там уже мигранты чуть ли не политические требования выдвигают. Что происходит в нашем любимом Екатеринбурге, столице Урала? Вот последние новости из Екатеринбурга. В железнодорожном районе этого города ряд школ не смог полностью укомплектовать первые классы. Как вы думаете, из-за чего? Не из-за того, что нет детей. Дети есть. Дело в том, что поступающие дети не сдали тестирование по русскому языку. Какие это дети были, да? Явно не ребята с Урала, да? Ребята явно из каких-то других республик Центральной Азии, скорее всего. И железнодорожный район называют мигрантским. Ранее школы здесь были переполнены за счет детей иностранных граждан. Теперь же многие из них просто не поступили после введения нового закона об обязательном прохождении вводного теста. И вот депутаты Гордумы Екатеринбурга отреагировали на сообщение о недоборе жестко. А вот эта жесткая реакция, ее, мне кажется, можно неоднозначно толковать, и, может быть, нам сейчас помогут ее правильно истолковать. Они главу района Першина попросили не допускать деградации территории. Вот деградация в некомплекте первых классов или все-таки в наличии мигрантов мы пока не знаем. И с нами на связи наш корреспондент из Екатеринбурга Альберт Мусин. Альберт, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Да, коллеги, добрый вечер.
1: Альберт, ну вот мы попросили вас разобраться в истории с вашим железнодорожным районом. Что вы нам об этом сможете сказать?
3: Ну, для начала я вообще бы хотел начать немножечко вот с другой новости тоже, которая касается мигрантов, потому что о ней даже написал Александр Кот, наш военкор российский, о том, что, в принципе, для мигрантов сейчас ужесточаются требования в России в части нарушений, которые им нельзя допускать. Это здесь касается мелкого хулиганства, пропаганды и публичной демонстрации нацистской символики, дискредитации вооруженных сил России. За все это сейчас будут мигрантов высылать из России, а въехать они не смогут.
1: Да, Альберт, об этом мы
3: поговорим.
1: Об этом мы поговорим позже, да, это хорошо, что вы на это решили обратить наше внимание, мы тоже это заметили, об этом будем говорить, это наша вторая новость нашего блока, а вот второе сообщение. А все-таки, а что сейчас происходит с теми, которые здесь уже, вот с новыми, понятно, или с теми, кто будет нарушать дальше, но вот те, которые здесь, как они живут в Екатеринбурге?
3: И вот как раз, да, переходя к ужесточению требований, собственно говоря, вот последние новости о том, что, последняя статистика, вернее, о том, что сейчас в районе, допустим, сортировки, который сейчас считается таким вот одним из самых крупных анклавов Екатеринбурга, поскольку в районе сортировка также расположен очень крупный рынок, где работает очень много мигрантов, и именно вот там сейчас очень такое большое сосредоточение мигрантов и их семей, и их детей, и очень много детей не смогли сдать экзамен по русскому языку для того, чтобы поступить в школы этого района. То есть сейчас в некоторых школах доля детей, мигрантов достигает 90%. Вот если даже брать 149-ю школу, там 90% первоклассников – это дети из Киргизии и Таджикистана, а доля русских детей – только 10%. Это вот от 120 первоклассников. И, собственно говоря, вот этот тест, который проверяет навыки слушания, говорения, чтения, письмо, лексику и грамматику, вот нужно для успешной сдачи ответить правильно на 90% вопросов. И вот если говорить про прошлый год, из более чем 1400 детей-мигрантов, пришедших на тестирование, успешный экзамен сдали только половина 780 человек. А по данным, собственно говоря, на июнь прошлого года из 66 детей успешными экзамены приняты только у 13 детей. Это около 20%. Собственно говоря, из-за этого уже и это и привело к проблемам с набором полных первых классов в некоторых школах этого района. И для чего даже в школах сейчас

0: введены платные курсы русского языка, поскольку бесплатные курсы для детей-мигрантов, они не предусмотрены, в принципе, законом. По закону они не имеют права, но школы стараются сделать такие курсы хотя бы доступные по какой-то вот более-менее вменяемой, адекватной цене. Также разработаны специальные образовательные программы. Допустим, Минобразование области заявило, что дети с иностранным гражданством, не сумевшие поступить в школу, смогут обучаться по специально разработанным программам. И, собственно говоря, вот депутаты Гордумы также призвали усилить поддержку программ по интеграции детей-мигрантов, чтобы предотвратить вот эти возможные проблемы во втором поколении. Потому что мы все понимаем, если дети мигрантов сейчас очень плохо владеют языком и плохо владеют культурой страны, то что можно ждать от их детей, которые будут еще меньше вовлечены? И вот перед эфиром я пообщался с Сергеем Колесниковым, нашим блогером Тергуле, который очень так плотно вовлечен в эту проблему, и он привел пример Китая, где незнание языка вообще недопустимо. Давайте послушаем.
1: Как думаете, для вас будут на каком-то своем языке, там, на русском, неважно, там, на таджикском, организовывать уроки отдельно? Нет. У меня есть знакомые, которые там учатся, знание языка обязательно. Это даже не повод для рассмотрения. Непонятно, почему у нас из этого делать какой-то ажиотаж. Да, поначалу будут сложности. Но для того, чтобы жить в России, ассимилироваться в России, работать и учиться, надо знать русский язык. Не знаете русского языка, учите. Не хотите учить, добро пожаловать обратно домой. Здесь даже, на мой взгляд, спорить и говорить не о чем.
2: Спасибо большое Альберту Мусину за комментарий, за эту пленку. Зергуля – это местный блогер. Ну, а мы хотим эту тему продолжить с еще одним нашим экспертом.
3: С нами доктор политических наук, руководитель направления миграции Центра имени Столыпина, ранхикс при президенте России, руководитель отдела миграционной политики Института Цареград Михаил Бурда. Михаил Александрович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. Михаил Александрович, очень интересный сюжет, прям, да.
3: Да, спасибо, что вы тоже, да, слушали это. Михаил Александрович, смотрите, вот что получается. Новый Госдума приняла в первом чтении, об этом и сказал даже наш корреспондент из Екатеринбурга, два законопроекта, которые, ну, как бы гайки подкручивают. Там очень много нововведений за хулиганство даже уже можно вылететь сразу из России за мелкое. И хорошо, и прекрасно. Но вот нас-то волнует другое. Нас с вами, видимо, волнует, а что с этими, вот, которые сейчас уже здесь? Это вот...
2: И которых вы уже приняли в школу, да, без которых, знания русского языка.
3: Которых уже приняли, потому что законы начали действовать новые сейчас. Они все лучше и лучше, все крепче и крепче. Мы стоим на страже, в общем, чистоты рядов, скажем так. А что же, вот как решить проблемы с теми, кто есть? Есть у вас какие-то идеи на этот счет?
4: Ну, вот смотрите, да, пока они являются иностранными гражданами, соответственно, они являются, скажем так, объектом воздействия 115-го федерального закона о правом положении иностранных граждан. Есть основания, да, по которым иностранцы могут пребывать в России. Предположим, их родители работают, они получили патент, да, они трудятся. А вот, соответственно, по положению 115-го ФЗ эти дети могут пребывать в России, пока, соответственно, у родителей есть действующее вот это вот разрешение на работу в виде патента. Вот для того, чтобы решить эту проблему, необходимо эту норму из 115-го закона изъять каким-то образом. Ну, отменить ее, например, да, таким же, соответственно, поправками в 115-й федеральный закон. Потому что эта лазейка, она не только детей касается, она касается членов семьи трудового мигранта, который имеет право пребывания, временного пребывания в России на срок действия, ну, допустим, патента или разрешения на работу. Или в отношении, если мы говорим, граждан Киргизии, там, на срок действия трудового договора заключенного. Ну, вот. То есть, понимаете, вот первопричина здесь с точки зрения целеполагания законности временного пребывания в России. Вот, мне кажется, с этим необходимо нашим депутатам еще поработать. И тогда огромное количество проблем, которые связаны с членами семьи мигрантов, оно решится. И я еще раз хочу обратиться к концепции миграционной политики, где черным по белому написано, что, во-первых, да, если уж поговорим о таких районах, который был приведен в примере Екатеринбурга, во-первых, необходимо бороться и противодействовать всеми возможными способами анклавизации и формирования таких этнических анклавов. Это первое. А второе, соответственно, в России не должны находиться люди, которые не учатся и не работают. То есть вот это написано в концепции. Есть план мероприятий по реализации. Но органы должны, в общем-то, его обеспечить выполнение, потому что там предусмотрен отчет и в правительство, и, соответственно, ежегодный доклад президенту о ходе выполнения. Вот с точки зрения государственного управления, с точки зрения каких-то применения административных механизмов, все, в общем-то, есть. Но зачастую это упирается в политическую волю.
3: Реализация страдает, к сожалению, в целом этой концепции. Ну, например, то, что тех детей все-таки собираются научить русскому языку, с одной стороны, звучит красиво, да, но с другой стороны... Ну, факт остается фактом. Не знаешь русского языка, извините, но ты должен уехать на свою родину.
2: Мы должны учить.
3: Да. Вот так.
2: Не у них возникает желание его выучить, а мы должны как-то уговариваться, возможно, еще тратить деньги. Весьма странная логика, согласитесь, правда же?
3: Да, поэтому не очень. Мы поддерживаем те идеи, которые сейчас в железнодорожном районе Екатеринбурга реализуются. С нами был Михаил Бурда, доктор политических наук.
2: Ну, а далее в нашем эфире наша рубрика «Сделано в России». Поговорим, наконец-то, о приятных и позитивных вещах, которые в нашей стране происходят. Дождитесь, вернемся через минуту.
5: Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
6: Вообще, я думаю, ну сейчас я точно пойму.
5: Говорят, талант не спрячешь. А вот отсутствие таланта запросто.
6: Оба молодцы. В любом случае, даже тот человек, который не поет, ему просто браво, потому что работа прекрасная.
5: То фальшивит по-настоящему, но притворяется идеально.
6: Вы, конечно, плуты.
5: «Поймай меня, если сможешь». Новый сезон. Каждую пятницу в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
7: Информационное сотрудничество 8-495-739-30-23.
8: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.
5: Наше время. Сделано в России.
3: Ну что ж, как мы и сказали, будем говорить о приятном. Раз сделано в России, значит, хорошо и качественно. Наверное, я думаю, что надо еще вот эти слова, чтобы тоже стали уже таким мемом, который повторяли бы все и всегда бы это знали. Компания MaxBionic, созданная в 2004 году, занимается... В 2014 году, занимается созданием бионических многосхватных модулей кисти, разработанных для людей с активным образом жизни. Ну, звучит вроде бы так сложно, но, по-моему, понятно, о чем речь, и они первые, которые сделали аналоги импортных такого рода устройств, да, если так можно выразиться, их кисть в чем-то лучше даже импортных вот этих вот произведений, потому что, очень много может. Я думаю, что сейчас, если я буду об этом говорить, это будет не очень профессионально звучать и не очень правильно будет звучать. Что-нибудь напутаем, мы же не специалисты в этой отрасли, поэтому мы приглашаем к разговору основателя и генерального директора MaxBionic, вот той самой российской компании, которая разрабатывает бионические протезы верхних конечностей, является одним из немногих отечественных производителей многосхватных кистей Тимуром Сайфутдиновым. Тимур, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
9: Всем привет.
3: Тимур, как-то понятным и правильным языком расскажите о том, чем вы занимаетесь и почему, по мнению экспертов, вас действительно называют практически чуть ли не лучшими в мире. Мы должны вами гордиться. Вот расскажите, почему мы должны вами гордиться, что такое уникальное вы создаете.
9: Довольно громко сказано, конечно.
3: Ну, простите.
9: Наша продукция действительно уникальна, то есть это антропоморфные кисти, то есть, грубо говоря, техническое решение, которое имитирует человеческую кисть. Нужно эти решения для того, чтобы протезировать верхние конечности человека. И, соответственно, в отличие от классических старых еще советских решений, соблюдается антропоморфность, то есть имитация человеческой руки. То есть это независимые 5 пальцев с приведением отведением большого пальца. И, соответственно, данные системы протезируются как и на уровне предплечья, так и на высокой степени ампутации.
3: Звучит понятно вроде бы, да, но, во-первых, насколько это, ну, сейчас встраивается в международные, в мировые тренды, что это лучше советских образцов, уже понятно. Ну, и времена изменились, но у нас, я понимаю, конкуренты серьезные в Китае, наверное, в Соединенных Штатах. Вообще, с кем вы конкурируете и что вы импорта замещаете?
9: Смотрите, значит, на российском рынке мы конкурируем в основном с западными компаниями, то есть это немецкая Ottobock, американская, английская Stipper Group или там американская Tasco Prosthetics. То есть в основном идут западные комплектующие, они технологически более продвинутые. Можно сказать, мы сейчас не обгоняем их, но хотя бы идем вровень, и это уже довольно большое достижение. Потому что внимание этой индустрии, ну, обращать начали довольно недавно. Если мы говорим про китайские решения, то они, ну, слабоваты. То есть единственный их плюс — это то, что они дешевые, их много.
3: Как неожиданно, потому что мы смотрим на китайских роботов, например, о которых сейчас много рассказывают, их много показывают. У них тоже вроде руки напоминают человеческие, но это все не то, да?
9: Но это все не то, плюс надо понимать, что протезирование — это более узкая специализация. То есть она такая же робототехника, но имеет ряд своих ограничений, и, соответственно, решение, которое с протезированием, нельзя перекочевать в решение в антропоморфной робототехнике. В антропоморфной робототехнике денег побольше, соответственно, и игроков китайских там гораздо больше. И за счет конкуренции появляются новые, более продвинутые решения. Однако в протезировании эти решения не очень переносятся, потому что можно сказать, протезирование ограничено объемом человеческого тела. То есть мы должны строить рядом с человеческим телом, чтобы пациенту было легко, удобно, комфортно носить, легко было ставить на зарядку, все дела, имело дополнительные различные функции. А у робота, соответственно, она как бы более стационарна. То есть у него есть большое пространство там, для размещения там, более мощных приводов, размещения более мощной силовой электроники. И, соответственно, поэтому это, можно сказать, такие разные задачи. Ну и, соответственно, и рынок. Это, то есть в антропоморфной робототехнике денег больше, соответственно, там более лучшие умы трудятся. Протезирование — это нишевое направление, соответственно, там меньше умов трудится.
3: Но, тем не менее, похоже, эти умы, что ли, заточены на более серьезные решения, если у них ограничения, если у них нет возможности, там, ну, не знаю, там, мощный аккумулятор запихнуть в какую-нибудь часть тела робота, и все, да, и неважно, там, рукой он управляет, ну, или да, не то только,
9: мы... Мы ограничены просто именно физически, то есть, ну, допустим, если на робота повесить аккумулятор 20 килограмм, как бы, ему это будет не так уж и дискомфортно, а человеку дайте рюкзак с батареей 20 килограмм, посмотрим, сколько он с ней проходит.
3: Ну, а вот скажите, у вас ведь, во-первых, кто является заказчиком вашей продукции, и какие вы получаете, какую обратную связь вы получаете, работаете ли вы на улучшение, получая эту обратную
2: связь?
3: Мы
2: так понимаем, что сегодня это очень востребовано, по-особенному востребовано.
9: Ну, это востребовано всегда, то есть обеспечение средствами реабилитации, особенно современных, когда потребности человека растут в современном мире. Обеспечивается все это за счет фонда социального страхования, то есть оно покрывает обеспечение средств реабилитации, сам процесс реабилитации. В основном мы модернизируем продукцию, то есть мы, можно сказать, каждый год что-то новое привносим, потому что требования растут, у клиентов появляется более широкое представление о том, чего они хотят, потому что когда человек впервые сталкивается с протезированием, он как бы не понимает, что есть на земле, и что он хочет. То есть, ну, понятно, точнее, он понятно, что он хочет, но он хочет вернуть свою утраченную конечность, чтобы была аналогична такому же функционалу. Но технический прогресс еще не дошел до такого уровня, и, соответственно, как бы ему надо отталкиваться от того технических возможностей, которые существуют сейчас. Естественно, решения модернизируются постоянно, то есть каждый год мы приносим какие-то новшества. Допустим, в скором времени выйдет локтевой модуль, довольно уникален для своего рынка, ну, даже для глобального рынка, потому что более такой интуитивно понятно, потому что очень тяжело человеку привыкнуть к управлению протезом и адаптироваться к его работе, ну, особенно с высокой степенью ампутации.
3: А вот смотрите, вы сказали, на российском рынке вы конкурируете с теми-то, теми-то и теми-то, а вы на мировой рынок все-таки выходили с этой продукцией, поставляли ли кому-то?
9: На мировой рынок спрос есть, однако мы пока не поставляем. Связано с тем, что российский полностью перекрывает наши производственные возможности. Плюс в том, что сложнее запатентовать технологии для того, чтобы иметь какую-то защиту интеллектуальной собственности на зарубежном рынке через российское юрлицо.
3: Ну да, это еще дополнительные нюансы.
9: То есть есть свои трудности, но пока в данный момент, в первую очередь, российский рынок перекрывает все потребности, и мы не успеваем изготавливать в зависимости от потребностей.
3: Это же, наверное, и прекрасно, что вы работаете на страну в настоящий момент и, в общем-то, и в дальнейшем намерены. А есть какие-то идеи, которые у нас где-то около минуты осталось, есть какие-то идеи, которые которыми вы бы хотели поделиться, о каких-то перспективных разработках, что а скоро будет так, и вы удивитесь, что это как в кино, например.
9: Но я пока оставлю секретно, потому что у нас презентация совсем скоро, когда тогда все клиенты уже познакомятся с новым поколением продукции. Единственное, что я хотел добавить, это для всех инженеров, разработчиков и так далее, решение в реабилитации, в том, что многие усложняют решение, задают какие-то нереальные параметры, которые в рамках лаборатории все это будет работать. А в поле работает все по-другому. Поэтому сделать это все простым и понятным.
3: И все. Мне кажется, это вообще девиз российских разработчиков. Мы часто отличаемся тем от Запада, что мы не усложняем там, где не надо, делаем все простым и понятным. Оказывается, и в сфере протезирования конечностей тоже можно простым и понятным сделать конкурентоспособную продукцию. Очень рады, что у нас есть такие компании. Компания Max Bionic входит в группу компаний Metis, одного из ведущих российских предприятий в сфере протезирования конечностей. Мы разговаривали с основателем и генеральным директором этой компании Тимуром Сайфутдиновым.
2: Приятные разговоры о том, что происходит у нас в России, что мы делаем, мы продолжим в самом начале следующего часа. Дождитесь, вернемся после новостей. Ольга Максимова, Игорь Шатров.
10: И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Тенор нарасхват.
11: Париж, Мюнхен, Берлин и Штатсопера, и Дойч Опера, и Австралия даже, и Гонконг.
10: Гость – солист театра «Геликон Опера» Иван Гангазов. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Биробиджана.
12: Сигналы точного времени.
10: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Президент консорциума «Инфорус», специалист по кибербезопасности Андрей Масолович.
13: Есть более общее понятие, его придумали спецслужбы, уже давно изначально использовали для защиты гостайны, сейчас про него много говорят, который называется «среда нулевого доверия». То есть, если построить вокруг себя среду, допустим, вот комната, в ней нет звучков, я уверен, что здесь меня не прослушивают. Вот телефон, я на него все установил, и больше там ничего на нем нету. Вот каналы, на которые я подписан, и я запускаю только их, не тыкаю в новые ссылки, никуда дальше не гляжу. В эту комнату заглядывают только мои родные, я им доверяю. Вот в этой среде нулевого доверия можно спокойно жить, решать задачи. Но из нее нельзя выходить, потому что за дверью начинается этот недоверенный мир. Это надо проявлять бдительность.
10: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
15: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
10: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Братство кино.
16: Я 4 месяца отслужил, и потом меня пустили на съемки. У матросов нет вопросов. 5 месяцев я снимался бесплатно. Но когда закончился фильм, Пуговкин, Хитяева, эти великие артисты свое постановочное вознаграждение отдали мне.
10: Актер Вадим Андреев в программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В пятницу в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Саратова.
17: Театр на Радио России представляет. Этого еще не хватало.
18: Извините.
19: Согласна.
20: Простите. «Бывшая Ленина». Радиоспектакль по одноименному роману Шамиля Идиатуллина.
21: Никто нашей свалки не займется, понятно же уже. В ближайшем будущем точно. А это годы. И будет хуже только.
20: В маленьком провинциальном городе, где все кажется привычным и неизменным, однажды начинается цепь событий, после которой прежняя жизнь уже невозможна.
22: Нигде не наследили. И для электората, и для коллег абсолютно проходной и позитивный вариант.
20: «Бывшая Ленина». Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 21:10 по времени Калининграда.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин, выступая на съезде Союза машиностроителей, заявил о необходимости программ подготовки кадров в этой сфере. Российские войска освободили населенный пункт Николаевка в Донецкой Народной Республике, а также нанесли удары по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Дональд Трамп подвел итоги своего визита в Китай. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин указал на необходимость продолжения и развития программ подготовки кадров в сфере машиностроения. Он напомнил, что через эти программы прошли примерно 4 миллиона школьников, студентов и молодых инженеров. Именно им, по словам главы государства, предстоит решать задачи технологического будущего страны.
2: Я знаю, что у Союза машиностроителей совместно с Миноборнауки выстроена сквозная система подготовки инженерных кадров. Она охватывает все этапы становления специалистов, включая профориентацию, выявление талантов, обучение, сопровождение и прием на работу. За последние 5 лет через эти программы прошли около 4 миллионов школьников, студентов, молодых инженеров. Эта работа обязательно должна развиваться, продолжаться, поскольку она ориентирована на будущее, на воспитание поколения с современным инновационным инженерным мышлением. А именно таким специалистам предстоит решать перспективные задачи технологического развития нашей страны. Делать машиностроительные предприятия и всю российскую промышленность крепче, устойчивее и эффективнее.
1: Владимир Путин добавил, что Россия должна самостоятельно производить критически важную продукцию. Все современные вызовы это уже доказали. Российские войска освободили населенный пункт Николаевка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе аэробаллистическими, гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», ударными беспилотниками, по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, военным аэродромам, объектам топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Цели удара достигнуты, и все назначенные объекты поражены. Это стало ответом на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, заявили в российском военном ведомстве. Релокантов, которые уехали из России, оскорбляли защитников Родины, наносили вред государству и помогали недружественным странам. После возвращения ждет судебное разбирательство. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. При этом он отметил, что Россия свободная страна. Можно ездить в командировки, отдыхать, путешествовать. Люди работают за границей, потом возвращаются.
3: Что касается тех, кто уехал, оскорблял наших защитников, наносил вред государству, помогая недружественным странам, финансируя вооруженные силы Украины. Конечно, таких людей ждет судебное разбирательство, и правоохранительные органы однозначно будут реагировать на приезд таких псевдограждан. Есть уголовное наказание за это, придется отвечать.
1: Как заявила новая омбудсмен Яна Лантратова, спецоперация многое расставила по местам. По ее словам, так называемые «защитники прав» быстро оказались за рубежом и начали выступать против своей страны. В четверг Госдума назначила Лантратову уполномоченным по правам человека. Кандидатуру, которую выдвинула фракция «Справедливая Россия», поддержал 301 депутат. Лантратова заявила, что помощь бойцам, участникам спецопераций и их родным станет приоритетом в ее работе. До нового назначения Лантратова возглавляла Думский комитет по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений. Глава администрации США Дональд Трамп допустил, что по итогам его визита в Китай, Вашингтон и Пекин заключат десятки соглашений. Такую версию он изложил в интервью телеканалу Fox News. Хозяин Белого дома заявил, что встреча прошла лучше, чем в прошлый раз. Также он заявил, что китайцы согласились покупать у Соединенных Штатов нефть. Это одна из тех вещей, по которым мы достигли договоренности, добавил американский лидер. Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, заявил, что позиция Вашингтона по вопросу Тайваня не изменилась после встречи Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Не менее 820 миллионов рублей компенсации уже получили жители Дагестана, пострадавшие от паводков в конце марта и начале апреля. Как сообщает пресс-служба правительства региона, всего произведено почти 21 тысяча выплат. Однако в 5 районах республики деньги пока не выплачивались. Процесс идет медленно из-за отсутствия у людей документов на дома. Среди других причин отказа фактическое проживание заявителей в других регионах и многократная подача заявлений одними и теми же лицами. Напомню, что из-за масштабного наводнения в Дагестане вводили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Подтопленными оказались почти 10 тысяч домов. Жертвами стихии стали 6 человек. Следующая неделя в Москве обещает быть солнечной и не по-майски теплой. Об этом рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Однако, по словам синоптика, перед летними температурными показателями на столичный регион обрушатся дожди и грозы.
4: В пятницу в столице нашей родины погода испортится. Под влиянием циклона небо нахмурится и в светлое время суток прошумят освежающие скоротечные ливни. Ожидается до 8-10 литров воды на метр квадратный. Местами возможна гроза. В сумерках в Москве будет не ниже плюс 11-14, а вот дневная температура понизится до плюс 20-23. В субботу в мегаполисе ненастье ослабеет, и зато чаще станет выглядывать солнце, хотя днем местами еще возможен небольшой дождь. В середине дня летнее плюс 22-25. В воскресенье днем пройдет грозовой дождь. Столбики термометров покажут еще на 1 градус теплее.
1: В непогоду москвичей призывают быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковаться вблизи них. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Полузащитником ЦСКА Матвеем Кисляком интересуются два клуба английской премьер-лиги, а также ПСЖ. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Николас Кира. «Никак не реагирую на эти слухи. Если его купит ПСЖ, будет здорово. У него может все получиться в большом европейском клубе. Если нет, значит, будет приносить пользу нашему клубу», – прокомментировал новости исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов. Новости из «Зенита». Джон Дуран покинул расположение команды. 22-летний нападающий, арендованный у «Аль-Наср», в январе договорился с руководством клуба об отъезде в связи с личными обстоятельствами. Тем временем «Зенит» заплатит 3,5 миллиона евро за трансфер 26-летнего центрального защитника «Балтики» Кевина Андраде, сообщает чемпионат. Клубы обмениваются документами для завершения трансфера. Футболист пройдет медосмотр для «Зенита» в ближайшие дни. Мадридский «Реал» заплатит «Бенфике» 7 миллионов евро в качестве отступных за Жозе Мауриньо, сообщают португальские СМИ. Отмечается, что этот пункт выкупа действует только в течение 10 дней после заключительного матча текущего сезона, а «Бенфика» уже предложила Мауриньо продление контракта. Ранее сообщалось о том, что вопрос с возвращением Мауриньо на пост главного тренера «Реала» уже решен. Пресс-служба континентальной хоккейной лиги объявила имена претендентов на приз «Лучший вратарь сезона». В список вошли Семен Визовой из Салавата Юлаева, Даниил Исаев из «Локомотива» и Никита Серебряков из «Авангарда». Церемония закрытия сезона КХЛ, где и будут объявлены победители во всех номинациях, пройдет 28 мая. Сборная России по гандболу разгромила команду Гонконга в матче международного товарищеского турнира в Ганчжоу 44-11. Следующий матч российские гандболисты проведут 15 мая против команды Белоруссии. В первом матче на этом турнире наши гандболисты уверенно обыграли молодежную сборную Китая 44-26. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Магадане сегодня до минус 2 градусов. Пасмурно, сильный мокрый снег, метели, ветер до 20-25 метров в секунду. В Омске до плюс 20 небольшой дождь, в Иркутске 8-10, тепла, облачно и дождливо. В Петрозаводске тоже дожди до плюс 18, в Уфе До 28 градусов прогреется воздух. В Воронеже плюс 22-24. В Волгограде до 29 градусов без осадков. В Владикавказе плюс 20-22. Облачно и дождь. В Санкт-Петербурге местами небольшой дождь. Днем плюс 16-18. Гораздо теплее будет в столице. Кратковременный дождь, местами гроза и до плюс 24 градусов. Атмосферное давление составит 741 миллиметр.
0: Всего несколько нот и оживают воспоминания. Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
6: Тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
7: Есть только миг между прошлым и будущим.
0: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
9: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
8: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94.5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
10: Конечно, в таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал, был сильный.
11: На радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки.
12: Часто кабаргу называют ангелом с клыками демона. Кроме ног для завоевания самки, казалось бы, милые олени используют острые зубы.
13: Об этих и других представителях флоры и фауны региона в программе юных журналистов-школьников «Красная книга». На волнах Радио России Кузбасс.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире. Игорь Шатров и Ольга Максимова.
14: Мы снова с вами и будем продолжать. Вы же можете комментировать то, что звучит в нашем эфире в наших мессенджерах 8-925-222-9992. Пишите сюда, ну а мы будем сейчас рассказывать, о чем пойдет речь в предстоящие 45 минут.
15: Начинается сезон массовых походов в лес. По грибы, по ягоды. Что надо взять с собой и кому сказать о том, куда вы идете? Об этом нам расскажет эксперт. Почему это важно? Узнаете, когда дождетесь этой части нашей программы. О спорте сегодня будем говорить с Андреем Кудряшовым. Причем очень интересная тема у нас сегодня и такая неожиданная. Действительно, раньше спорт был более зрелищным. Ну, деревья были зеленые раньше, ты помнишь, да?
14: А газоны вот, зеленые, да, раньше не были, на которых играли в теннис. И вот это вот очень интересный повод, чтобы вас заинтересовать. Я просто поделюсь уже таким кусочком информации. Проанализировали, как вытаптывались газоны теннисных кортов, начиная с 80-х годов и заканчивая сегодня, сегодняшним днем. То есть, если раньше очень много вытоптанной травы было у сетки и вообще по всему корту, то сейчас это только за кортом. Представляете? То есть речь идет о том, что раньше теннис был зрелищным, потому что теннисист, он бегал по всей своей вот этой вот половинке, по своей территории для того, чтобы отбивать мячи из дальних позиций, от сетки работать. То теперь они только кидают задние линии и стонут. Получается, что вот во что превратился теннис, который всегда любили за зрелищность. Есть нечто подобное в баскетболе, но не будем уже есть хлеб нашего спортивного комментатора. Сам нам расскажет.
15: Ну да. Ну а также мы сегодня расскажем о том, что в ходе тайных проверок Росаккредитации и Роскачества обнаружено нарушение у 11 компаний, присваивающих звезды российским отелям. Ну, получается, может быть, даже не у компании, а у отелей в первую очередь, потому что если вот такую фразу этого прочитать, то чувствуется, что разговор о коррупции. А может быть, просто о хитрости на самом деле. Разберемся в этом вопросе. И двигатель, новый двигатель для импортозамещенного Суперджет 100, вот так теперь говорят, завершил сертификационные испытания. А значит, теперь мы будем летать на полностью российском самолете. Я просто буквально несколько дней назад летел на Суперджете, но пока они еще у нас с французскими двигателями. Нормальный самолет, все очень, очень неплохо. Но вот теперь они будут еще лучше. Об этом и поговорим прямо сейчас.
0: Наше время.
15: Пермские двигатели, да, пермские моторы, по-моему, да, правильно так называется этот завод, всегда производил двигатели для российских лайнеров, советских лайнеров, да. Но вот потом наступила эпоха покупки на Западе, а потом мы даже забыли о том, что сами умеем делать двигатели, и как-то вот начали собирать свой самолет новый, казалось бы, свой самолет российский, но двигатели почему-то ставили туда французский, если я не ошибаюсь. И вот, наконец-то, импортозамещенный двигатель закончил сертификационные испытания. Сейчас подробности мы узнаем у главного редактора национального аэрокосмического журнала «Взлет» Андрея Фомина. Андрей, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
16: Добрый вечер. Добрый вечер.
15: Давайте, как вот Ольга сказала, хорошо по другому поводу. Не будем отнимать у вас хлеб. Расскажите, что такое испытания двигателей, как они проходят, ну, когда они завершились, когда их ждать на самолетах, ну и вообще, что будет скоро на российском авиарынке после того, как пермские двигатели появятся на российских самолетах?
16: Ну, для начала, если можно, я чуть-чуть вас поправлю, если разрешите.
15: Конечно.
16: Тот двигатель, который стоял на Суперджете, на котором вот сейчас летают почти 150 самолетов в российских авиакомпаниях, он не чисто французский, это совместный двигатель, французско-российский или даже российско-французский. В свое время, в начале 2000-х годов, был объявлен конкурс. Как мы знаем, другая геополитическая обстановка была, и самолет создавался в условиях широкой международной кооперации. По результатам конкурса был выбран двигатель совместной разработки российского НПО «Сатурн», это из города Рыбинск Ярославской области, и французской компании «Снеква». Но было совместное предприятие, которое было официально зарегистрировано во Франции, поэтому двигатель часто называют французским, хотя на самом деле половина в нем российская, и более того, собирался он, то есть окончательная сборка двигателя была в России, в городе Рыбинске.
15: Но важное уточнение, спасибо.
16: Да. Так называемая горячая часть, это вот сердце, ядро двигателя, или то, что называют специалисты газогенератором, он был действительно французской разработки и французского производства. Он поступал целиком из Франции в Рыбинск. Там к нему, значит, ставили вентилятор, компрессор низкого давления, турбину низкого давления, и окончательную сборку двигателя делали. Но он был совместный, и после известных событий, в общем, стало понятно, после объявления этих глобальных санкций против российской авиации, российского авиапрома, поставки вот этих самых газогенераторов из Франции стали невозможны, как мы понимаем. Поэтому, начиная с 2019 года, был дан старт работам по созданию российского двигателя, получившего название ПД-8. Главным разработчиком его был как раз вот это самое рыбинское НПО «Сатурн», которое входит в Объединенную двигательно-строительную корпорацию. А «Пермяки», названные вам, то есть вот пермские КБ авиадвигатели и пермский моторный завод, они как бы стали соисполнителями этого проекта. Поскольку рыбинцы еще на том двигателе российско-французском САМ-146 полностью отвечали за холодную часть, как я говорил, это вентилятор, компрессоры, турбины низкого давления, окончательная сборка, то есть им это уже вопрос был понятен. Оставался вопрос разработать полностью новую отечественную горячую часть двигателя, газогенератор. Это компрессор высокого давления, камера сгорания и турбина высокого давления. По компрессору высокого давления опять-таки была использована разработка рыбинцев, то есть НПО «Сатурн». По турбине высокого давления, по камере сгорания работали пермяки. Вообще двигатель создавался в широкой кооперации российских предприятий, которые входят в Объединенную двигательно-строительную корпорацию. Это не только пермские авиадвигатели, рыбинский НПО «Сатурн». Там еще ряд предприятий, которые ОДК, которые каждый делали свою ну, как бы свой узел, свою часть. Потом все это в Рыбинске соединялось в единый двигатель. Он вставал на стенд, соответственно, и начиналась программа вот длительных этих самых его испытаний. Вы спросили по поводу испытаний. Любой современный авиационный двигатель, тем более гражданского назначения, перед тем, как поступить в эксплуатацию на авиалинии, чтобы водить пассажиров, должен пройти самые жесткие и сложные сертификационные испытания, получив так называемый сертификат типа, который подтверждает, что его конструкция полностью отработана, надежна, безопасна, имеет хороший ресурс и соответствует тем требованиям, которые к нему предъявлялись. По двигателю ПД-8, поскольку его основное назначение – это вот самолеты Superjet New, они назывались сейчас SG-100, то есть это как бы импортозамещенная версия Superjet'а. Это как бы его первое основное назначение, поэтому основная задача при создании этого двигателя была создать двигатель не хуже того, который был, там 146, а по некоторым каким-то отдельным показателям, возможно, даже чуть лучше. По значит, экономичности немножко лучше, и при этом быть точно в тех же самых как бы габаритах, чтобы, в принципе, в перспективе предусматривать возможности установки его и на ранее выпущенные суперджеты, те, на которых, как вы говорите, вот вы вчера летали. То есть самолет останется тот, а двигатель, значит, может быть заменен в дальнейшем на российский. То есть самолет пройдет ремоторизацию. Ну и вот с 2019 года, это на самом деле в практике отечественного, да и мирового двигателестроения, сроки, ну, в общем-то, беспрецедентные. Двигатель создается гораздо дольше, чем вот самолет, так по опыту.
15: Андрей, это важно, это важно сказать нашим слушателям. То есть 7 лет, или с 2019 года, сейчас 26-й, это нормально, это немного, да, это наоборот это, быстро.
16: На самом деле это мало. Тут многие, понимаете, ну, все ожидали, да, все знают, что объявлялось, что вот суперджеты выйдут на линии там в 23-м году, потом говорили в 24-м, потом... Ну, это сроки не так скажем, может быть, они были мобилизующие, но вот с точки зрения практики мирового авиастроения и особенно авиадвигательстроения, ну, они нереалистичны, чрезмерно оптимистичны. Двигатель создается не менее 10 лет, а на самом деле даже больше. Вот от первой осевой линии до вот получения сертификата типа. Поэтому то, что они начали его рисовать только в 2019 году, а в 2022 он уже вышел на испытание на борту летающей лаборатории. Ну, а дальше вот, да, вот, соответственно, три уже чуть больше года, да, это процесс доводки, испытаний. Это вполне нормально, это общепринятая практика. К сожалению, настолько сложная сейчас авиационная техника, и настолько серьезные требования к ней предъявляются, что вот с первого раза вот так вот сразу взял, отлетал там сколько-то там сот часов и пошел, так не бывает. Всегда требуются какие-то доработки, доводки, отладки. Ну, собственно, вот с этим и столкнулись, да, в этой программе.
15: Да, давайте поделимся, вот как испытывают. Вот мы где-то недавно на каком-то телеканале я увидел, что вплоть до того, что попадание в двигатель птиц, и то проверяется, то на что реальных, извините, стаю птиц, извините, загоняют. Это даже как-то немножко звучит как-то апокалиптически, страшно даже.
16: Да, ну, программа испытаний, она очень масштабная и разносторонняя. Основной объем делается на различных испытательных стендах, там, где двигатель и по частям работает, и целиком собранный, и на специальных стендах, в которых проверяются вот особые условия эксплуатации, в том числе в условиях там шквального ветра и града, например, заброс вот тушек птиц, то, что вы говорите, боковой ветер, различные климатические условия, температурные и так далее, он должен работать устойчиво, проглатывать эту самую птицу и не поперхнуться, что называется, несмотря на то, что у него тонны воды от вот проливного дождя заливается, он тоже должен не заглохнуть, а продолжать работать и так далее. Это все проверяется на стендах. А завершающий этап – это, собственно, испытание уже в воздухе. Сначала на летающей лаборатории, ну, в нашем случае, по нашим традициям, это Ил-76ЛЛ в ЛИ имени Громова, в Жуковском. Есть такой самолет, на котором испытывают все наши современные двигатели, ПД-14 на нем летал, ну, другой Ил-76, ну, как бы, вот, летающая лаборатория. Он на нем много сотен часов отработал и на земле, и в полете, и уже завершающий этап, это когда, собственно, на борту непосредственно суперджета. На борту Суперджета двигатель ПД-8 летает вот уже как раз аккурат год. Да? Первый полет состоялся прошлой весной. Сначала на доработанном обычном Суперджете на него повесили двигатели ПД-8, а потом уже второй опытный образец Суперджета Нью, вот этого импортозамещенного, который полностью уже без импортных комплектующих, на нем ставили и двигатели.
15: Что ж,
16: вот
15: Андрей,
16: на этих двух самолетах,
15: ждем, да, ждем эти двигатели уже на новых Суперджетах. Нью, не Нью, это не важно название, главное на новых, да, на новых самолетах уже российские двигатели, которые наконец-то завершили свои сертификационные испытания, теперь поступят уже в производство и на сборочные авиационные заводы. С нами был главный редактор Национального аэрокосмического журнала «Взлет» Андрей Фомин. Очень подробно он рассказал о том, как испытывают двигатели авиационные в России. Большое спасибо. К следующей теме переходим.
0: Наше время.
15: Ну, хватит о приятном. Слишком много было сегодня о приятном. Давайте о неприятном. Тайные проверки провели Роскачество и Росаккредитация. Проверяли они отели и обнаружили нарушения у 11 компаний, присваивающих звезды российским отелям. Сейчас около трети работающих в России гостиниц не соответствуют заявленной классификации. Это вызывает негативные эмоции у туристов и дискредитирует систему вот этой оценки в целом. И вообще есть предложение запустить в России вот уже с этого года некий реестр доверенных туристических агрегаторов, которые будут предлагать вот эти вот отели, ну, которые тоже прошли определенную сертификацию и уже дают гарантированный уровень вот той звездности, которая обозначена. Давайте мы, чтобы тоже не напутать чего-то, а то часто мы понимаем одно, а вот специалисты говорят, что вы нас не так услышали, спросим об этом почетного президента Российского союза туриндустрии, председателя комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по туристской индустрии Сергея Шпилько. Сергей Павлович, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
17: Да, добрый вечер.
15: Сергей Павлович, вначале о тайных проверках, что это такое и чего там они выявили. И второе, какие перемены на этом рынке, мы понимаем, так последуют в ближайшее время.
14: И по какому принципу проверяемых выявляли, соответственно?
17: Да. Смотрите, если коротко, это две разные истории. И я не думаю, что они сильно между собой связаны. Я имею в виду историю про проверки органов классификации и историю про создание реестра доверенных агрегаторов.
15: Никто не говорит, что это буквально связано. Главное, что это одна тема.
17: Я просто уточню.
15: Спасибо.
17: Первая новость... Да, вы сказали, что это неприятно. Первая новость, это хорошая новость по поводу проверок, потому что то, что на рынке есть левые звезды, но это мы, как и предпринимательские объединения в сфере туризма, и не только мы, говорили очень давно. Что мы не один десяток лет. Вот, я точно, ну, я думаю, что вот, вот эта оценка, я не знаю, откуда взяли, кто откуда взял эту оценку, вот то, что это треть отелей, значит, у них звезды не соответствуют реальному уровню инфраструктуры и качества обслуживания, я, честно говоря, мне она представляется очень сомнительной и сильно завышенной. Но то, что эта проблема существовала, это факт. И надо отдать должное Минэкономразвитию, как регулятору в нашей отрасли, и подведомственному Росаккредитации. Они этим вопросом озаботились, создали новую систему классификации, которую вот внедряют с начала 2025 года. В том числе, значит, реформируется система органов классификации. К ней предъявляются больше, ну, более высокие требования в разных аспектах. Сейчас не буду подробно на этом останавливаться. Если надо, то могу подробнее рассказать. Вот, и, значит, они, в том числе, они начали проверку органов классификации. Ну, раньше было больше 200 органов классификации, вот до недавнего времени у нас. И, собственно, в отношении многих из них были как раз вот эти претензии, то, что кто-то там пытается классификацию делать чуть ли не там онлайн, или, значит, ведется на, как бы, деньги и занижает фактические требования. Вот, и сейчас осталось после вот этой реформы 64, значит, органа классификации, разбросанные по всей стране. Значит, в них 381 аттестованный эксперт. Сейчас переаттестация экспертов тоже проходит, она заканчивается 1 сентября. И, в общем, мы уже видим реально, что это существенно повышает качество работы органов классификации и снижает вот вероятность появления
15: проблем, да, левых звезд на отелях. Ну, а по второй новости уже у нас не остается времени сказать, но речь идет о том, что появится реестр доверенных туристических агрегаторов, сообщили в Роскачестве. Инициатива связана с ростом рынка внутреннего туризма. Об этом как-нибудь в ближайшее время поговорим, потому что начинается летний туристический сезон.
14: Сергей Шпилько был с нами, почетный президент Российского союза туриндустрии. А далее будем говорить о спорте. Мы уже анонсировали интересные наблюдения аналитиков, и будем обсуждать их тоже.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Профориентолог и наставник профессиональной реализации для взрослых и подростков, лектор и эксперт Российского общества знания Наталья Зыкова о выборе карьерного профиля в жизни.
18: Именно выбор профиля, ограничение своеобразное вводить рано, даже в 15 лет. Потому что даже в этом возрасте еще префронтальная кора, которая отвечает за стратегическое мышление, еще не сформирована. Это будет проведено в 25 годах. Но профориентации можно начинать хоть с пеленок. И основным, конечно, будет наблюдение, внимание. А вот в возрасте 15 лет вот это идет как раз кризис идентичности, когда вот то, что действует сейчас, жесткие требования к тому, кем ты будешь, что ты будешь делать, когда ты вырастешь, одни совершенно не соответствует потребностям ребят в этом возрасте.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Наше время.
14: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым к нам пришел Андрей Кудряшов.
15: Привет, Андрей.
19: Здрасте. Здрасте.
15: Ну что, мы хотим поговорить о том, что когда деревья были большими, зелеными, и вообще все было хорошо, солнце ярче, тогда и спорт был другим.
19: Да-да-да, Штеффи Граф играл, да, Джон Макенрой на Уимблдоне, красиво подавали, бежали к сетке и били на вылет. Но на самом деле тема-то очень интересная, потому что кто-то, какой-то мудрец, сделал специальную инфографику, как изменились профессиональный теннис и баскетбол, и, по мнению людей, которые вот запилили эту графику, они считают, что эти виды спорта в нынешнее время потеряли свою эстетичность и драйв некий. И вот, как мы уже привели пример у Уимблдона, они посмотрели, как вытаптывается трава, да, потому что ко второй неделе уимблдонского теннисного турнира трава начинает как бы так...
14: Жухнуть,
19: да-да-да, вытаптываться. И сейчас за полвека они, видимо, какие-то спутниковые снимки нашли. Раньше бегали все к сетке, сейчас все долбят только задние линии. То есть
14: и кричат, да, стонут.
19: Да. Ну, нет, крик на траву не имеет никак не влияет на самом деле. Но поскольку бегают постоянно...
14: Я к тому, что зрелищность тенниса свелась к этим ударам и стонам.
19: Визги, крики. Ну, действительно, нет, ну, послушайте, на турнирах Большого Шлема матчи идут по-прежнему из 5 сетов, да, то есть все остальные соревнования, они играются из двух, ну, край из трех сетов, а вот то, что 4 турнира Большого Шлема, они как были, так и остались, они, собственно говоря, никуда не изменились, и там можно и по 5, и по 6 часов играть, и знаменитые вот эти боевики 6-7-часовые, которые играли. История теннис вспоминает, ну, я вот помню... Я обожал смотреть в январе, ну, когда была возможность, когда показывали матчи Марата Сафина на Australian Open, когда Марат был в своем прайме, в своей лучшей форме. Ну, вообще, сам по себе очень такой харизматичный, да, когда он еще играл в теннис, и, то есть, там в Австралии его не то, что любили, это было просто главное развлечение, особенно если он доходил до полуфинала или до финала. Я напомню, что он выигрывал Australian Open в свое время. Ну, так вот, ладно, мы немножечко отвлеклись от темы. Ну, действительно, сейчас считают, что теннис — это такие, знаете, занятия на выносливость. То есть вот мы будем бить, мы будем бегать, мы будем там бить задние линии, там 20 ударов, 30 ударов.

0: Интересно, да, потому что, ну, теннис, можно сказать, потерял свое разнообразие. Сейчас думают, что делать. Нет, во-первых, еще другая история здесь. Есть теннис, поклонники тенниса, которые наблюдают за этим видом спорта, они, как бы, вот возраст этих людей стремительно идет вверх. То есть там 40+.
1: То
0: там,
1: есть теннис, то есть, не интересен молодежи?
0: Молодежи, да? Вообще на 6 разделить. И сейчас на самом деле...
2: Падл
0: интересен. Падл. Нет, ну, может быть, на самокатах покататься. Ну, неважно. Сейчас думают, что делать. Да, надо ли менять как правило. Да, может быть, ограничивать как-то время на подачу. Делать какие-то зоны на корте. На корте специальные дополнительные очки, которые будут приносить. Может быть, какие-то укороченные форматы. Но сейчас показательным выступлением в конце сезона есть такие форматы, действительно, там 1-0, 2-0, или там как где-нибудь там, на скале. По-моему, Федерер и Рафаэль Надаль играли где-то там на корабле, корт сделали, они уплыли в океан, там волны, они в теннис играют. Ну, какая-то такая, да, веселая штука. Но, с другой стороны, это, конечно, не классический теннис, и от него, как мне кажется, мало кто будет уходить. Но давайте послушаем человека, который прекрасно разбирается в этой игре, за ней уже не один десяток лет. Это обозреватель издательского дома «Коммерсант» Евгений Федяков. И мы ему, собственно говоря, задали вопрос, надо ли менять правила. Да, потому что скучно, потому что молодежь смотрит не на корт, а в телефон, ну и так далее, и тому подобное.
3: Информация, которая сейчас вот вы оперируете, она объективная. Действительно, на Уимблдоне стали больше играть на задней линии, чем бегать к сетке, но далеко не все, это раз. И во-вторых, с моей точки зрения, никакого глобального значения на потенциальные изменения в теннисе именно эта информация не имеет. Имеет значение вот изменение, наверное, взгляда на жизнь у молодых людей, их стиль. Аудитория тенниса действительно, она взрослеет. Уже говорят, что за 40 лет как минимум. Хотя в то же время вот в нашей стране, например, в России, очень много молодых теннисных болельщиков. И не случайно вот недавно сериал отечественный первый вышел о теннисе, по-моему, называется «Первая ракетка». Ведь это не случайно. Если бы не было запроса, то не было бы и сериала. Так что изменение правил, возможно, они будут касаться убыстрения игры, сокращения продолжительности матчей, но при всем при том, турниры большого шлема, где играются матчи из 5 сетов, по-прежнему являются в высшей степени привлекательными для публики. Там огромная аудитория собирается, они имеют гигантские прибыли. Эти турниры, которые позволяют австралийцам, французам, американцам и англичанам развивать теннис у себя в странах. Так что никаких глобальных изменений вот в обозримом будущем с точки зрения правил я лично в теннисе не предрекаю.
0: Давайте вот Никиту Загдай спросим, нашего обозревателя баскетбольного, вообще смотрит он за теннисом, или у него только в глазах желто-оранжевые мячи баскетбольные?
1: Давай спросим.
0: Никит, привет, да. Сейчас еще что-нибудь тебя спросим.
4: Добрый вечер, коллеги. Ну, конечно же, смотрим, потому что только в одном виде спорта есть клубника и шампанское, и это официальный
0: большого турнира.
4: Конечно же, смотрим.
1: Не, ну шампанское есть и в этих гонках Формулы-1, мне кажется, тоже.
2: Да и клубники нет. Там нет клубники.
0: Да нет, ну можно на дискотеку пойти там, и там клубнику шампанским. Ладно, про теннис понятно, его смотрят по плюс-минус все. Расскажи, пожалуйста, с точки зрения привлекательности, баскетбол мировой, он идет куда? В лес или к нам в телефон, или куда? Или к тебе, там, я не знаю, там в гостевую студию? Как это все происходит? Потому что вот я помню...
4: Друзья, вы абсолютно правильную тему подняли, она актуальна. Весь спорт высших достижений, он становится дико аналитическим. И в каждой команде, в каждой организации, в любом виде спорта появляются аналитики, которые ищут максимальную эффективность. Что в теннисе, что в баскетболе, что в хоккее. И получаются узкоспециализированные специалисты внутри спорта, которые только занимаются аналитикой. И, соответственно, игрокам дают советы. Ты мяч вводишь не лучше всех, но лучше всех отдаешь передачу. Ты будешь выдавать только передачу. Двухочковые эффективные 70% из краски под кольцом. Дальние двухочковые неэффективны. Лучше бросать трехочковые. И эта аналитика, она давит на всех. И у каждого игрока, причем даже в любительских лигах, а тем более в Национальной баскетбольной ассоциации, в Европе.

0: лиги или в единой лиге ВТБ, есть аналитики, которые приходят к игрокам и говорят, вот это ты делаешь лучше всех, делай только это, больше ничего не делай. И получается, что мы ищем лучший результат. Но при этом, вот прямо сейчас идет полуфинальная серия между ЦСКА и Локомотивом, и мы видим, что кроме аналитики, кроме эффективности, кроме статистики и решения снизить риски, на первый план все равно выходит эмоция, страсть, желание и атлетизм.
1: Да нет, но эмоции... эмоция понятна, там и драку можно устроить. Нет, я с точки зрения вообще сам баскетбол за, там, я не знаю, со времен Майкла Джордана поменялся уже, там, или там со времен Сабониса до Майкла Джордана и сейчас?
0: Конечно, поменялся. Во-первых, начали играть в разноцветных кроссовках, Андрей, это тоже важно.
2: Спасибо, да, мы не знали, что
1: ты,
2: это...
1: Ты, наверное, купил новую пару, да, сегодня? Поэтому, собственно говоря...
2: Стали красить волосы.
0: Конечно, Андрей, я готовлюсь к разговорам с вами, пусть и по телефону, но должен соответствующего в новых кедах находиться. Конечно же, Андрей, но трехочковый за последние 15 лет трехочковый изменил баскетбол. И, например, детские тренеры сильно переживали, что мода на трехочковый портит воспитание молодых баскетболистов. Они только бросают издали и азов баскетбола не познают. Была такая проблема даже на детском баскетболе. Но, например, сейчас в детском хоккее другая проблема, что родители хотят вырастить нового Овечкина и переусердствуют с детьми с индивидуальными тренировками и дают нагрузки детям, которые не соответствуют возрасту. Вы же понимаете, что дети растут... чуть иначе, и суставы не готовы.
1: Вот
0: и
1: куда вот идет.
0: Серьезная проблема сейчас в хоккее, и перенагрузка, и то, что подходя ко взрослому возрасту, уже, простите, хрящей в коленях нет. И такое бывает. У каждого времени, у каждого желания вырастить нового Овечкина, нового Уэйна Гретки, нового Игоря Ларионова или Всеволода Боброва, свои проблемы есть. И каждое десятилетие мы находим новую. Да, спорт становится чуть более профессиональным, и постоянно это меняется. Прежде всего, аналитика и эффективность. Повысить эффективность, снизить риски. Такая проблема есть. Но по-прежнему спорт прекрасен, полные трибуны, прямые трансляции и повышенное внимание.
1: Ну вот смотри, я к чему веду. Я, по-моему, читал в этом году интервью нашего паренька, который в NBA играет, Егора Демина, да, который в Бруклине, да, если я не ошибаюсь.
0: Так и есть.
1: Да-да-да.
0: Так и есть. Но главное, что он сделал... Вы скажете про трехочковый, что он вообще двухочковый не бросает.
1: Да,
0: а я вам
1: скажу,
0: исключительно при помощи русского языка. На его майке в Brooklyn Nets в Национальной баскетбольной ассоциации официально появилась буква «Ё», как напоминание и нам, и вам, коллеги, о том, что русский язык по-прежнему котируется в мире. Представляете, в американской лиге, на американской форме, латиница и фамилия, но буква «Ё» выиграла.
1: А что ему сказали аналитики его команды по поводу буквы «Ё»?
0: О том, что ты молодой парень, твое тело еще не готово для такого баскетбола. В проход не ходи. Там много ребят, которые лучше тебя.
1: И он говорит, что к нему подходит там тренер, мне там за руку приводит там в наручниках аналитика, он говорит, что двухочковый не имеет никакого смысла. Бросай треху, потому что это на одно очко больше.
0: В своем исполнении Егор Демин, да, так и есть. Потому что там бьют, там высокие атлетические ребята, и твое завершение не соответствует этому уровню. А твой трехочковый лучше, чем у них. Поэтому бросай трехочковый смело. И вот это, конечно, удивительный
1: так,
0: случай.
1: Так, Никита, у нас минута до конца. Что делать? Что делать, чтобы баскетбол был интересен?
0: Наслаждаться, Андрей. Наслаждаться тем, что русский парень играет в лучшей лиге мира, к нему повышенное внимание, и к нему приходят аналитики и делают его игру лучше.
1: Да сделай нам понятно.
2: И нарядные кроссовки.
1: Я в баскетболе говорю, что делать. Какие, может быть, новые форматы, чтобы не одни трешки летели?
0: Нет, по-прежнему страсть, защита меняется, тактика меняется, аналитики меняются.
1: Стритбол 3-3 появился, придумали, стритбол целый придумали, медиа-баскетбол придумали. Ты же практически у основ стоишь. Медиа-баскетбол.
0: Ну, так уж получилось, что баскетбол много не бывает. Вот время в эфире ограничено, а у баскетбола неограниченные форматы. Чем больше баскетбола, тем лучше.
2: Спасибо.
1: Нет, ну, с Никитой тяжело спорить. Он новые кроссовки наел.
2: Очень увлекательный.
1: Бесполезно.
2: Монолог?
1: Спасибо, Никита. Никита, загнали баскетболем
3: развивать. Мне кажется, просто вопрос динамики, конечно, стоит сейчас. Вот.
1: Ну, послушайте, ну, мы как-то привыкли, да, к этим роликам, да, которые мы там вечерами проводим в телефоне, да, но и когда...
2: Слушай, а может быть, поставить ограничение не больше, там, 5 3-очковых за игру? Все, больше нельзя.
1: А тогда будет вообще неинтересно. Тогда они будут разыгрывать, и долго будут разыгрывать, и все трибуны станут... Ну, как я сейчас примерно, поэтому тоже надоело. До свидания.
2: До свидания. Андрей Кудряшов был с нами, а мы еще вернемся к москвичам и продолжим наш эфир. Ровно через минуту дождитесь.
4: Театр на радио России представляет.
5: Этого еще не хватало.
6: Извините.
7: Согласна.
4: Простите. «Бывшая Ленина». Радиоспектакль по одноименному роману Шамиля Идиатуллина.
8: Никто нашей свалкой не займется, понятно же уже. В ближайшем будущем точно. А это годы. И будет хуже только.
4: В маленьком провинциальном городе, где все кажется привычным и неизменным, однажды начинается цепь событий, после которой прежняя жизнь уже невозможна.
9: Нигде не наследили. И для электората, и для коллег абсолютно проходной и позитивный вариант.
4: «Бывшая Ленина». Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 21:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
11: Это волшебство технологий.
12: Каждый гость студии – настоящая находка.
4: В эфире программа «Люди и песни».
13: Этого уроженца Российской империи часто называли музыкальным королем вестерна, поскольку за свою долгую карьеру в Голливуде Дмитрий Тёмкин сочинил мелодии почти к сотне ковбойских фильмов. Когда композитора спрашивали, как ему удается так тонко чувствовать романтику американских прерий, Тёмкин, детство которого прошло под Кременчугом, отвечал: «Степь, она везде степь». В 1960 году знаменитый голливудский актер Джон Вейн задумал снять эпическую ленту «Аламу» о знаменитой битве времен войны между США и Мексикой. Естественно, музыку для фильма заказали классику вестерна, двукратному обладателю «Оскара» Дмитрию Тёмкину. Так и появилась песня «The Green Leaves of Summer». Написанная композитором вместе с поэтом Фрэнсисом Вебстером, она звучит в фильме «Аламу» в самый драматический момент накануне знаменитой битвы. В Советском Союзе фильм «Аламу» не показали, ну а песня «Green Leaves of Summer» пришла в нашу страну из Финляндии. В начале 60-х фирма «Мелодия» выпустила ее на гибкой пластинке в исполнении популярной финской певицы Виену Кекконен.

0: Люди и песни.
1: Время сеять и время пожинать плоды. Время для жизни и время для смерти. Хорошо быть юным и иметь свою землю. Теперь эти зеленые листья лета зовут меня домой. Для фильма «Аламу» песню «Green Leaves of Summer» записала кантри-группа из Сиэтла «Brother Fo». Нынче это золотой фонд Голливуда. Вот и в начальных кадрах одного из недавних фильмов Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки» звучит вечно зеленая мелодия Дмитрия Тёмкина. Ну а классическим исполнением песни «Green Leaves of Summer» считается запись оркестра Рэя Конифа.

0: Люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Новая схема обмана для школьников. Мошенники звонят им и представляются сотрудниками образовательного центра. Они сообщают о переходе на новые электронные дневники и просят ребенка продиктовать код из СМС для регистрации. Как только школьник называет код, звонок резко обрывается. А что потом? Буквально через несколько минут ребенку снова звонят. На этот раз аферист представляется сотрудником полиции. Он пугает, что якобы деньги родителей переведены в недружественную страну, а семья теперь под угрозой уголовного преследования. А что делать? А злоумышленники предлагают выход ребенку. Уговаривают его самостоятельно перевести им определенную сумму денег. Якобы это поможет каким-то образом проверить перевод и спасти родителей от тюрьмы. Испуганные дети, не понимая, что ими просто манипулируют, соглашаются на такие условия. Взрослые с раннего детства манипулируют детьми для вполне безобидных действий и обманывают, считают своих родителей нормальным, главное, чтобы ел суп до последней ложки и шапку надевал. Так что ничего нового для ребенка не происходит. С ним, возможно, всегда так разговаривает мир взрослых. Не удивляйтесь, что он верит всему сказанному и действует как биоробот. Расскажите своим детям, что коды из СМС нельзя сообщать никому. Не тем, кто представился по телефону учителем, завучем, директором, полицейским, техподдержкой. А любые просьбы перевести деньги от незнакомцев – это 100% признак мошенничества. Иначе запросто остаться без всех семейных накоплений, сколько бы их у вас не было, и как бы вам ни казалось, что вы их надежно спрятали. Подмена QR-кодов на самокатах – еще один пример мошенничества, который работает, потому что мало кто проверяет. А на тот ли сайт меня перебросил QR-код? Мошенники печатают свои стикеры с QR-кодом и наклеивают их поверх оригинальных или рядом. Когда человек сканирует такой код, он попадает не на страницу аренды самоката, а на фишинговый сайт и оплачивает не аренду, а просто переводит деньги обманщикам. Лучше открыть официальное приложение сервиса и арендовать самокат через него, а не по ссылке из сканера, говорят эксперты. А вот не говорить незнакомцам по телефону слово «да», чтобы его не записали злоумышленники и не могли использовать его потом для оформления онлайн-кредита, эта защита уже устарела. Аферистам все равно, что вы им ответите. Главное, чтобы ваших ответов набралось хотя бы на 20 секунд. И тогда из этого материала они смогут синтезировать ваш голос с вашим тембром и интонациями. Настоящая угроза заключается не в одном каком-то слове или фразе, а в длительности разговора с мошенниками. Кроме того, мошенники стараются поговорить как можно дольше с человеком, чтобы успеть расположить его к себе, приучить к себе и буквально выудить персональные данные, а больше всего они ценят секретные коды. После чего можно войти в какой-нибудь аккаунт и начать цепочки различных схем обмана. Так что эксперты советуют, говорите меньше. Если вы осознали, что общаетесь с аферистом, сохраняйте спокойствие. Прервите разговор, заблокируйте номер. Если что-то рассказали или назвали код из банка или от госпортала, сообщите в банк или зафиксируйте попытку мошенничества на платформе госуслуги. В поиске напишите там «Сообщить о мошенническом звонке» и заполните предложенную форму. Берегите свои данные, не дайте мошенникам заработать.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин заявил, что цель России не копировать, а задавать тенденции. Госсекретарь США заявил, что Ирану не удастся навязать Трампу невыгодную сделку. И в России за последние 5 лет уменьшились масштабы весенних пожаров. Все подробности далее. Россия пошла по пути создания собственных технологических решений, а не копирования чужих, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на съезде Союза машиностроителей. По его словам, у нашей промышленности и науки для этого огромный потенциал.
2: Это прочная основа для нашего суверенного развития, для качественного экономического роста, формирования экономики предложения и современных рабочих мест, для обеспечения обороноспособности страны, наращивания высокотехнологичного экспорта. И, во-вторых, оправдывает себя наша стратегическая линия для решения, которое мы приняли не так уж и давно, а именно не копировать чужое, а задавать тенденции на рынках, осваивать новые виды конкурентной продукции, включая выпуск качественных самолетов, железнодорожной, сельхозтехники, иной техники, создание и ускоренное внедрение промышленных роботов, цифровых платформ и автономных систем, технологий искусственного интеллекта.
1: При этом президент заявил, что Россия не намерена замыкаться в себе. По его словам, сама жизнь и вызовы доказали, что стране необходимо самостоятельно производить важную продукцию. Операторы беспилотников группировки войск «Север» уничтожили личный состав и опорные пункты ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. Замеченный противник был уничтожен на месте ударными FPV-дронами и БПЛА, системой сбросов осколочно-фугасной боевой части. В то же время один из экипажей тяжелых огнеметных систем ТОС «Солнцепёк» северной группировки уничтожил в лесном массиве пункт управления дронами ВСУ в Сумской области. Тем временем разведывательный расчет БПЛА группировки «Восток» уничтожил склады боеприпасов и блиндажи противника в Запорожской области. Работа операторов позволила точно вскрыть координаты замаскированных в густой лесополосе полевых складов с боекомплектом, а также укрепленных блиндажей ВСУ. Не менее 820 миллионов рублей компенсации уже получили жители Дагестана, пострадавшие от паводка в конце марта и в начале апреля. Как сообщает пресс-служба правительства региона, всего произведено почти 21 тысяча выплат. Однако в 5 районах республики деньги пока не выплачивали, а в Кулинском районе процесс идет медленно из-за отсутствия у людей документов на дома. Среди других причин отказов – фактическое проживание заявителей в других регионах и многократная подача заявлений – одними и теми же лицами. Напомню, из-за масштабного наводнения в Дагестане вводили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Подтопленными оказались почти 10 тысяч домов. Жертвами стихии стали 6 человек. Президент США Дональд Трамп не позволит Ирану использовать рост цен на бензин для заключения невыгодной Вашингтону сделки. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио. В интервью NBC News он сказал, что если иранцы думают заставить Трампа пойти на плохую сделку через внутреннюю политику США, то такому не бывать. Рубио напомнил, что меры по удерживанию цен уже приняты. Сам Трамп накануне сказал, что его не тревожит финансовое положение американцев из-за ситуации с Ираном, поскольку главное – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент пригрозил, что если иранцы не сделают то, что правильно, он сам завершит работу, правда, не уточнил детали. Трамп подчеркнул, что США заключат только хорошую сделку. В России за последние 5 лет уменьшились масштабы весенних пожаров. В этом году этот показатель составляет 400 тысяч гектаров. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. При этом отметил, что в прошлом весеннем сезоне по стране огнем было охвачено 1,5 миллиона площади. По его словам, работа в данном направлении на должном уровне продолжится. Министр призвал обратить внимание на ландшафтные пожары, которые переходят в лес. Это сельхозпалы, поджоги вдоль дорог, уточнил он. Прощание с советским и российским телеведущим, автором программы «До и после полуночи» Владимиром Молчановым состоится сегодня в церкви Космы и Дамиана в Шубине в Москве в полдень. Об этом сообщил его друг, журналист Юрий Рост. Молчанов скончался в ночь на 13 мая в возрасте 75 лет от продолжительной болезни. В 1987 году в эфир вышел первый выпуск информационно-музыкальной программы «До и после полуночи», которую вел Молчанов. Она стала культовой. С 1999 года журналист работал в проектах холдинга ВГТРК. Был награжден Орденом Почета, премией ТЭФИ, а также премией Союза журналистов «Золотое перо России». Россияне смогут увидеть мини-парад планет 12 июня, когда на небе выстроятся Меркурий, Юпитер и Венера, образовав диагональную линию у западного горизонта. Об этом сообщили РИА Новостям в обсерватории университета Решетнева. Примерно с 17 июня к этому ряду присоединится очень тонкий серп Луны, что сделает зрелище еще более впечатляющим. По данным обсерватории, в целом июнь будет богат на астрономические события. В середине месяца наступит новолуние. Еще одним событием станет летнее солнцестояние, которое наступит 21 июня. А 30 июня в 2:56 по московскому времени жители России смогут увидеть микролуние. Сервис автоматизированной оплаты проезда для автомобилей заработал на двух платных дорогах столицы – проспекте Багратиона и северном обходе Одинцова. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. Сервис действует на основе распознавания номеров. Пока он доступен только для юрлиц и индивидуальных предпринимателей. В перспективе доступ к нему планируется расширить и для физических лиц. Для оплаты необходимо заключить договор оферты, прикрепить к лицевому счету юридического лица марку и номер автомобиля, а затем перейти в мобильное приложение «Главная дорога» и пополнить баланс. Дальнейшее списание происходит автоматически, без участия водителя. Новый сервис работает в режиме бесконтактной оплаты проезда. Система распознает номер автомобиля и начисляет сумму. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
3: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Голкипер Краснодара Станислав Акацев признан лучшим вратарем сезона в Кубке России, сообщает телеграм-канал турнира. В голосовании 24-летний голкипер набрал 43% голосов. Второе место по итогам опроса занял Владислав Тороп из ЦСКА. Третьим стал Александр Максименко из Спартака. Вратарь Пари НН Никита Медведев оштрафован на 300 тысяч рублей по итогам заседания контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. Напомню, голкипер подверг критике и болельщиков нижегородской команды после матча 29-го тура российской премьер-лиги. Предположительно, футболиста разозлили баннеры с поддержкой бывшего главного тренера команды Алексея Шпилевского. Кроме этого, «Спартак» и «ЦСКА» по итогам матча финала пути регионов Кубка России суммарно оштрафованы на 440 тысяч рублей. «ЦСКА» на 240 тысяч и «Спартак» на 200 тысяч. Хоккей. Московский «Спартак» официально объявил о подписании контракта с нападающим Даниилом Гутиком, который пополнил состав команды по ходу этого сезона. Соглашение с Гутиком рассчитано на 2 года. Ярославский «Локо» дома со счетом 3-2 обыграл «Спартак» в первом матче финальной серии молодежной хоккейной лиги. Счет в серии до 4 побед стал 1-0 в пользу «Локо». Следующий матч пройдет 16 мая в Ярославле. В завершении о теннисе Андрей Рублев не смог выйти в полуфинал турнира «Мастерс 1000» в Риме, уступив первой ракетке мира Янику Синнеру 2-6-4-6. Отмечу, что Синнер переписал рекорд Новака Джоковича по количеству победных матчей подряд на турнирах серии «Мастерс 1000». Победный матч против Рублева стал 32-м для Синнера. Ранее свой четвертьфинал проиграл Карен Хачанов, который уступил Касперу Руду. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 11-13 градусов, временами дождь. В Архангельске плюс 21-23 градуса без осадков. В Петрозаводске плюс 16-18 градусов дождь. В Вологде грозовые дожди плюс 21-23 градуса. В Сыктывкаре плюс 20-22 без осадков. В Великом Новгороде плюс 16-18 пасмурно и дождь. В Калининграде небольшой дождь плюс 18-20 градусов. В Перми плюс 25-27 без осадков. В Кирове плюс 22-24. 24, в Уфе плюс 26-28, в Оренбурге плюс 27-29 градусов, в Самаре плюс 27-29, в Нижнем Новгороде плюс 24-26. В Санкт-Петербурге местами дождь, днем плюс 16-18, в Москве облачно, кратковременный дождь и плюс 22-24. Сейчас столица плюс 13, без осадков и безветренно. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.
0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Шамиль Идиатуллин. Бывшая Ленина. Часть пятая.
4: Политтехнолог областной администрации Салтыков пригласил Лену в ресторан.
5: Пам-пам-пам-пам-пам. Да, давно тут не была.
6: Так давно, что никогда.
5: Меню, пожалуйста. Да, место знатное. С историей, причем свежайшей. Болесникова прямо здесь приняли, да?
6: Здесь.
7: Готовы сделать заказ?
5: Уважаемый, я правильно понимаю, что мэра прямо здесь брали.
7: А как вам было бы удобнее?
5: Нам как по правде.
6: Работу поменял, что ли?
7: Ровно на этом месте. Ярослав Анатольевич, на вашем как раз месте сидели. А этот второй, где вы вот сейчас?
6: Да. Гер, у меня таких денег нет, не надейся.
5: Такие вообще мало у кого.
7: И с тех пор дверь в зал держится открытой, если гости не просят обратного. Пока никто не просил.
5: Так и мы тоже не попросим. Да. А вот чего попросим.
7: Да.
5: Может, что-то предложите фирменное, что только у вас бывает. И чтобы вкусно.
7: Озвучивать ли постное меню? Ясно. Тогда могу предложить жаркое в рукаве, жаркое с курицей и картошкой, кисло-сладкое жаркое, эйсик флейш.
6: А суп?
7: Рыбная солянка с кальмаром, уха по-царски, грибной суп с курицей и вермишелью, лагман классический, болгарский суп таратор.
6: Ой, в ресторане не была уже 100 лет. Уж всяко больше 10. А человек, сидящий на месте официально признанного рекордсмена-взяткодателя, не имеет права отказывать себе и таратору в мелких слабостях.
5: Эх, мне тоже таратор. Уж мы теперь потараторим. Это не таратор тут у вас такую отдушку дает?
7: Сегодня приехали. Запах, как на улице, да? Пробивается, к сожалению. У нас так-то защита лучшая в городе. Тройные фильтры меняем каждый день. Но иногда пробивается, когда жарко.
6: Скоро нейтрализаторы появятся. Они прямо расщепляют. А если с ионизатором вместе брать, так озон сплошной. Вы боссу скажите?
7: Ясно.
5: На этом можно сыграть.
6: Мы помираем, а вам бы все играть.
5: Думаешь, не зайдет?
6: Смотря куда. Если опять тупо накачка, так дальше нельзя, необходимо решение, а при этом решения нет, то все, ресурс исчерпан. Обратный эффект получается, выбесите всех. Если конкретный коммерческий интерес, ну, тоже плохо воспримут.
5: Почему?
6: Ну, потому что народ такой. Коммерсы для него за пределами позитивного восприятия. Он понимает, когда враг. Враг лезет, гадит, хочет отравить, и начальство с ним заодно. Возражать нельзя. Поэтому народ тихонечко бурчит, если получается. Гадит встречно, терпит, пока возможно. А как припечет, начинает орать и звать начальство. Когда друг, тоже понятно. Наконец-то начальство вняло, разобралось и примет меры.
5: А если не начальство?
6: Тогда не друг. Друг – это только барин. Пришел, всех наказал, навел порядок. Потому что он и так барин, ему сверху ничего не надо. К тому же он и так добрый на самом деле. До него только достучаться надо. Достучался – победил. Нет – стучишь дальше и на всех. А вот чужой коммерческий интерес, который не вредит, тем более наоборот заявлен как помощь, он воспринимает хуже врага. Во-первых, так не бывает. А во-вторых, если ты даже поддержки начальства не добился, значит, будешь нами от этого начальства прикрываться. Ой, ну это тебе надо, а не нам. И даже если нам надо, то тебе надо сильнее. Так что платите больше.
5: Насколько больше?
6: А это не важно. Обещаешь нам 5%, давай 10%. Обещаешь 90%, давай 95%. Какой-то специальный термин наверняка есть. Я просто не знаю. Такая смесь очень токсичная.
5: И вонючая.
6: Да. Смесь выученной беспомощности, агрессивности и ощущения заведомой обманутости. Ты-то, буржуй, свое все равно урвешь. Давай с нами делись, а то хату подпалим.
5: Именно здесь так?
6: Именно везде так.
8: Да, только жаловаться, гадить и ждать это самое милости. Ну а как же русский бунт, бессмысленный и беспощадный?
6: Гер, ты тут бунта не видал, нет? Я тоже нет. И не даст Бог, наверное, к сожалению или к счастью. Отбили бунтовку.
5: Это хорошо, наверное.
6: Все устраивало. И вкусная еда, и неизменившиеся за 15 лет манеры Салтыкова, и то обстоятельство, что политтехнолог, маститый и высокооплачиваемый, особенно по сравнению с Леной, никак не решаются приступить к делу, ради которого потратил уже некоторые запасы подотчетных денег, драгоценного времени и страшно дефицитной для него эмпатии.
5: Па-па-па-па-па-па-па. Ну, вообще, как живешь? Не хочешь ли тряхнуть стариной?
6: Гера, давай попроще, а? Чего ты кругами-то ходишь? Нет, я не имею никакого отношения к выборам и вообще к пиару в твоем смысле. С тех пор и не имею. Нет, еще раз попробовать не собираюсь, и никто меня об этом в последнее время не просил. Кто попросит-то?
5: То есть вообще?
6: То есть вообще никакого интереса. Если речь о каких-то бизнесовых делах, ну, там, не знаю, сеть там новая, бизнес завести, это можно попробовать. Но я сразу предупреждаю, лучше подождать полгода. Пока смысла никакого. У нас тут и без власти, и свалка. Поодиночке это пережить можно, но оба сразу не для бизнеса сочетания. Люди из последних сил выживают.
5: Помощь людям вопреки начальству и так далее. Мы поняли. Лен, ну это же... Это же как раз та тема, которую пиаром надо разруливать.
6: Я же русским языком объясняю, ёлки. Мне неинтересно.
5: Как-то сложно-то все, Лен. Если ты шутишь так, то все, победила, я сдаюсь. А если нет...
6: Я не шучу. А о чем речь, кстати? Выборов в этом году вроде нет, хотя я тысячу лет не следила. Уровень хоть какой? Область или в Думу собираетесь?
5: Местный уровень, горсовет.
6: Господи... Ой, это у кого так деньги ляжки-то жгут? Что ж тебя из области подтянули? В чем проблема-то?
5: Вот, посмотри, папочка.
6: Ладно, обед хорош был. Ага. Главой. А я и не сообразила. Видать, старею. Ну, в целом-то план ничего. Ну, слушай, ну вот... Вот со 2 по 8 пункт начисто не годится. С соцсетями я, конечно, не очень, но там нельзя так грубо. Ну, тем более, если потом соскакивать придется. Я так понимаю, что придется. Никакой договоренности насчет свалки нет на самом деле. Сейчас не 90-е и даже не нулевые. Понимаешь, народ обижается, когда его обманывают в наглую. Как уж ты, Гера, говорил, обмани меня, но сделай это с уважением.
5: Слушай, ну, надо учитывать, что конкурентов особо нет. Да они нам и не страшны. Соцсети тем более. Менты в деле, на всех уровнях. Следят, будут винтить за любую попытку экстремизма. У них руки давно чешутся. А под экстремизм, ты же знаешь... Сейчас можно любой чих подвести.
6: Ну, не знаю. Ну, я в смысле знаю, конечно. Но не менты же голосуют. Иначе вас бы здесь... Знаешь, зависит от того, что за человек. Возраст, опыт, степень испорченности репутации. Если не герой-летчик какой-нибудь, то программа совершенно не годится. Ее уже размажут просто. А кто таков вообще?
5: Вот, смотри сама, если не видела. Как раз новости по ТВ.
9: Сегодня состоялась встреча кандидата в мэры с населением.
10: В телевизоре был Митрофанов. Он стоял посреди окраинной улицы Толстого. Без куртки, шапки и маски. Зато в костюме с укладочкой. И что-то объяснял одетый также не по погоде корреспондентше, тыча пальцем в сторону поселка Северного, за которым была свалка.
9: Корреспондентша, стараясь не морщиться, уточнила.
10: Митрофанов коротко ответил со свирепым видом и пошел к ждавшим поодаль машинам.
9: Корреспондентша повернулась к камере и принялась говорить в микрофон.
6: Но Лена смотрела ей за спину. На машины и людей вокруг них. Машины были большими и красивыми. Люди преимущественно солидными официальными мужчинами.
9: Но Митрофанов подошел не к ним, а к высокой красивой шатенке в бежевом пальто. Привычно взял ее под руку и усадил в машину. А сам забрался рядом и захлопнул дверь.
5: Лена, я и представить не мог, что ты не в курсе.
6: Слушай, я пойду, наверное, да? Ой, спасибо большое, все было очень вкусно, здорово. Ой, я уже разможет просто.
4: Офис Лены.
6: Так, надо продать квартиру в Чупове. И нашу, и на бывшей Ленина. Ой, а во сколько станет квартира в Сарасовске? Опять же, в двух вариантах. Однокомнатном, только для себя, и трёшки для Саши с мужем, которого, слава богу, покамест не предвидится, но который, даст бог, непредвиденно явится.
11: Не делай с бухты-барахты, тем более сейчас, когда весь рынок встал, и квартиру в Чупове продать невозможно. Все хорошенько обдумать, а лучше обождать.
6: А чего ждать? Вон, Иваненко ждала, пока нормально станет, помнишь? Рассказывала же. Не хотела квартиру за $500 продавать. Всю жизнь же за нее пахала. Ждала. Думала, говорит, что хуже не будет, потому что некуда уже. А значит, будет лучше. И что? Ни копейки не получила. С двумя чемоданами уехала. Нигде не рай, но кое-где ад, Наташ. А ад, он не кончается. Просто котлы меняют. И странно в нем оставаться, если можно уйти.
11: Тебе, Чупов, ад, что ли? Вот дала сейчас.
6: Мне да. Тебе нет? Мне да. Вот и все.
11: А работать-то где?
6: Да уж найду. Слободенюк отзыв напишет. С руками такую оторвут.
11: С руками оторвут, жопу оставят. Отпустит он тебя, размечталась. Такая корова нужна самому.
6: Вот спасибо. Я еще и корова, оказывается. Вот спасибо.
11: Это во-первых. Во-вторых, кто прекрасно. Нас на работу возьмет-то? Умелых и опытных, когда кругом молодых и красивых полно.
6: А мы не красивые тебе?
11: Очень. Особенно ты. Но 40 ведь, Ленк. Нормальной работы нет. На ненормальные узбеки с киргизами за 3 копейки пашут. Даже микромафия эта, эйвоны всякие. Сама себя грызет, распространители вербовать перестали, и так все уже распространяют, покупать некому. Ужас.
6: Да ладно, да вон, смотри, вот эти все джобы-суперджобы, полно вакансий. Правда, зарплата не указана.
11: Потому что копейки. Ты эти суперджобы не смотри. Там или туфта, или не поймешь нифига. Цифр нет, отзывов нет, комменты чистят. Ты сядь на каналы и в групповые чаты всякие. Есть же у тебя? Нету? Ну, Ленк, ну какая тебе работа в Сарасовске? Тебе только в деревню. У тебя телефон для звонков и одноклассников, что ли?
6: Нет, у меня одноклассников. Зато мы соседи есть.
11: Даже одноклассников нет. Сиди в Чупове, жди внуков, вяжи им носки, нюхай свалку.
6: Так, вот...
12: Сарасовск Реал, первый честный канал о жилье.
6: Что тут как?
11: А вот с него лучше как раз не начинать. Там рекламы много, мне Анька говорила. А по Реалу лучше уже потом уточнять. Параметры там, официальную стоимость.
6: То есть и не первый, и не честный. Все как всегда. Ну и зачем мне спрашивается? О, а вот мы сейчас без всяких каналов все и узнаем. Здравствуй, Саша. Я так скучала.
13: Я тоже.
6: Ну как ты там в целом? Как учеба? Как живется? Как здоровье? Шапку надеваешь? Хватает ли денег? Есть ли мальчик? Надо ли кому-то уже вязать носки? Саш, что-то случилось?
13: В смысле? А, нет, не выдумывай, чего у меня случится. Просто узнать звоню. Как дела? Как ты?
6: А, ну что я-то, я нормально. А что у меня случится?
13: Не болеешь? Голос сиплый какой-то.
6: Ну, помехи, видимо, у меня тоже шуршит что-то. Саш, раз позвонила, подскажи...
13: Мам, а что там папа придумал, а? Я ему, главное, звоню раз, звоню другой. Он мне перезвоню, а не перезванивает. Или перезвонит, начинает говорить, а потом, ой, прости, перезвоню и отбой. И так все время. А сегодня в телеке показывают, что он в депутаты пошел. Это правда, что ли?
6: Саш, я не знаю.
13: Ну как не знаешь? Он тебе не говорил, что ли?
6: Нет.
13: Ой, да ладно, он тебе не... Мам... Он правда ушел, да? Ну зачем? Ну, уже обещали.
6: Сашка, нормально все. Ну подумаешь, придумал что-то. Зато оба живы. Ничего не меняется. Хотя, понимаешь, Саш, может измениться. Если хочешь, конечно. Я вот подумала, ну, поближе к тебе перебраться. Квартиру купим. Может, даже не на двоих, а большую. Ну, чтобы на всех, а? Ну, если хочешь, говорю. Хочешь?
13: Я, наоборот, вернуться хотела. Вернее, как? Не очень хотела, но есть мысль. Да и уговаривают.
6: Зачем? Господи, не надо сюда возвращаться. Ты что, в противогазе всю жизнь? Уж на что, я вросла вроде, но и то уже не могу больше.
13: Да я же говорю, на самом деле нет, но будет же лучше когда-то.
6: Не будет, Саш.
13: А, ну а зачем папа тогда это вот начал? Выборы, все это, надолго же это получается, да?
6: Не знаю, дурак потому что, а мне плевать.
13: И он же не от балды, да? Его же уговорили, конкретное что-то сказали. Получается, есть смысл жить и возвращаться, я вот про это.
6: Нет смысла.
13: А квартиру, ну, бывшую Ленина?
6: Продать? Ну, вернее, Саш, я думала, ну, как так это... Ну, я думала, или ее продать, или нашу. Ну, на Ленина же твоя, а там теперь, ну, ты знаешь, там отец теперь, да? Ну вот, ну, это вам и решать. Наверное, правильно и нашу продать. И денег побольше выручим. Там-то у вас квартира сильно дороже, но нужно по максимуму собирать, сколько возможно. Ну, вот я как раз хотела спросить у тебя...
13: Понятно.
6: Саш, без твоего согласия никто ничего продавать и покупать не будет. Как ты хочешь, так и сделаем.
13: Да я убедилась уже. Ладно, мам, меня тут зовут. Пока.
6: Счастливо, Саш.
4: Кто же уговаривает Сашу переехать?
14: Не Митрофанов же, явно.
4: Хочется, по крайней мере, надеяться на то, что человек в здравом уме не будет звать несовершеннолетнюю.
14: Совершеннолетнюю.
4: Ну хорошо, совершеннолетнюю, но очень юную дочь жить вместе с ним, с примерно такой же юной любовницей.
14: Не такой юной.
4: Ну ладно, ладно, не такой юной, но сильно младше Лены.
14: Не такой юной.
4: В маленькой квартире посреди гниющей горы, царем которой Митрофанов решил стать.
15: Ну как она там?
4: С ума все посходили. Вот что. Да ну вас всех. Вот я и переехала.
15: Смотри.
16: Чупов знакомство. Это не просто сайт знакомств, а целая сеть, где самые разные люди со всего мира встречаются, заводят новых друзей и находят свою любовь. Чупов знакомство.
6: Сперва Лена прислушалась к своему состоянию. Потом потихонечку попыталась оглядеться. Затем просто считала в такт тихому сопению. В комнате было жарко и пахло ванильной отдушкой, которую Лена закупила на весь город прошлой осенью. Помимо дивана в комнате был только большой плоский телевизор на тумбе и очень советского вида полированный шифоньер. Рядом с нею лежит чужой, почти незнакомый мужчина, совершенно голый, как и Лена.
17: Этот мужчина по-хозяйски лапает Лену, причем делает это во сне, неосознанно, на телесном уровне, демонстрируя, кто здесь хозяин, который может позволить себе решительно все.
6: Час назад Лена и впрямь позволяла этому мужчине все, да и сама делала многое. Более того, 3 часа назад Лена сама, что называется, добилась этого постороннего мужчины. Впервые в жизни решила тупо нажраться в кабаке. Сунулась в первый попавшийся с вывеской поярче.
17: Повод есть. Вечер удался.
6: Теперь стыдится всю жизнь.
17: Вечер удался.
6: Стыдится она не того, что трахалась с чужим мужчиной.
17: Вечер удался.
6: И не того, что почти с незнакомым.
17: Вечер удался.
6: А того... Что не с Митрофановым?
17: Да.
6: Я трахалась с Алексеем.
17: Да.
6: А что там у нас с защитой было? Должна была быть, и по идее, ну, не маленькие же. Вот не хватало на старости лет залететь. Да еще от постороннего. Да еще с первого раза. Глупость. Но обычно кретинские варианты оказываются самыми вероятными.
17: Ну, знаешь...
6: А еще СПИД бывает, не говоря уже про триперы всякие.
17: Ну, знаешь.
6: Трудно представить себе более достойное завершение непорочной семейной жизни, чем помереть в 42 от СПИДа, рожая невесть от кого.
17: Ну, знаешь.
6: На улице было стыло и не свеже. Никогда это не кончится. Никогда. Домой идти в таком настроении не хотелось. В сотни метрах все так же жирно полыхала вывеска
17: «Повод есть».
6: Того самого кафе, где Лена сняла Алексея.
17: Или наоборот.
6: Или взаимно.
17: Или взаимно.
6: Можно просто перевести дыхание в кондиционированном предбаннике кафе.
18: Вам помочь?
6: А вы за официанта тут?
18: Не официант. Но налью запросто. Принести? Или к нам подсадите? Чего вы одна?
6: Спасибо, молодой человек. Я вполне дееспособна, и компании с меня на сегодня хватит.
18: Елена Игоревна, точно вы! А, класс!
6: Извините?
18: Как это? У вашего поколения не будет ни силы, ни перспективы, пока вы не запомните, что общество имеет возможность влиять на политику, да, государством, посредством различных методов, в том числе...
6: С помощью революционных действий.
18: Да.
6: Ваня! Ты что ли?
18: Ну, кто же еще? Блин, 10 лет, да? Или сколько уже
6: так
18: прошло?
6: Так ты с женщиной общаешься.
18: Да. Класс. Елена Игоревна, а пойдемте к нашим, а? Я настаиваю.
6: Ну, если я никому не помешаю.
18: Да вы что? Народ, разрешите представить? Это Елена Игоревна.
6: Добрый вечер всем, да. Здравствуйте.
19: Приветствуем.
20: Здравствуйте.
19: Очень приятно.
20: Проходите.
18: ЕГЭ в мое время не было, но... Общество бы вот на 100 баллов бы сдал. Вот 100 пудов, да.
6: Подтверждаю.
18: Да. Ну и без этого и в школе, и в МГУ на круглые пятерки. И все благодаря ей. Потому что она меня натаскивала. Лучший спец в мире. Ну и просто моя первая любовь, как говорится.
19: Поздравляем.
20: Поздравляем, давай.
19: Да, это прекраснейшее событие.
18: За столом происходило то ли учредительное, то ли согласительное собрание активистов, которые какое-то время бузили в индивидуальном режиме и писали жалобы на свалку в прокуратуру, администрацию президента и ООН. Затем принялись для координации усилий создавать группы в соцсетях и мессенджерах. А теперь вот решили провести вопрос в офлайн, он же Реал. Активисты были настроены скептически по отношению примерно ко всему. Просто не могли больше терпеть.
6: Дети же совсем. Сашкины ровесники. Плюс-минус. Куда их потащило-то? С другой стороны, у нас, по-моему, с 21 года и депутатом даже Госдуму выбираться можно. И мэром. Почти чего угодно. А тут всем 21 уже исполнился. А если не они, то кто? Я, что ли? Или я вместе с ними? Ой, Лена, дура, что ты делаешь?
18: Типа мы что-то можем сделать.
19: Да, что мы
6: у вашего
19: можем
6: поколения
19: сделать,
6: не будет ни силы, ни перспективы, ничего, пока мы, вы не запомните, что общество имеет возможность влиять на политику в государстве.
18: Даже с помощью революционных действий?
6: Начнем с эволюционных.
20: Например?
6: Например, вы должны влиять на политику государства. Ну, в нашем случае, на муниципальную политику. Выбирая того главу города, который будет работать в ваших интересах, а не в чьих-то еще.
20: Чего это наших? Они общие.
19: Конечно.
20: Как будто вы дышать не хотите.
19: Во-во-во.
18: А толку-то выбирать? Новиков обещал наладить экологию. Его выбрали. Ничего не сделал. Отдал себя турнуть, и свалка выросла. Балясников обещал убрать свалку. Завел гусака. Продал ему весь город. Подцапался с гусаком, устроил из свалки гноище и сел. А следующий что, лучше
19: конечно,
18: будет?
19: Не будет. Это же понятно.
20: Конечно.
19: Конечно нет.
6: А выборы уже осенью.
18: И
6: что это значит? А это значит, что осенью главой города должен стать один из вас. И это единственный реальный выход для всех. Вы согласны?
0: Вы слушали пятую часть радиоспектакля «Бывшая Ленина» по одноименной книге Шамиля Идиатуллина. Действующие лица и исполнители. Митрофанов, Алексей Вертков, Лена, Мария Шашлова, Саша, Мария Мацель, Оксана, Ени.

0: Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
1: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Бытует мнение, что боли в суставах – это возрастные проблемы. Да, обычно они и правда проявляются с возрастом. Но причины болезни зарождаются гораздо раньше. И лучшая профилактика таких проблем – регулярные занятия физкультурой. Давайте ею и займемся. Предлагаю вам выполнить комплекс упражнений для суставов, разработанный специалистом по лечебной физкультуре Натальей Новиковой. Вам понадобится стул со спинкой. Комплекс упражнений рассчитан на 15 минут и охватывает практически все наши суставы. Сегодня разучим его вторую часть. Выполнять такую гимнастику можно в любое удобное время, но не раньше 45 минут после еды и не позднее 2 часов до сна. Упражнения нужно делать в медленном темпе и с большой амплитудой, без пауз для отдыха между упражнениями. Соблюдая эти условия, вы не только проработаете суставы, но и увеличите эластичность окружающих их мышц. Ну что, готовы? Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
2: Друзья, физкульт привет! Сегодня выполняем вторую часть гимнастики для суставов Натальи Новиковой. Если у вас есть какие-либо заболевания, проконсультируйтесь с врачом. Начинаем! Встаньте лицом к спинке стула на расстоянии шага. Руками обопритесь на спинку. Ноги вместе. Готовы? А теперь поднимите левую ногу, согнув ее в колене к груди, и медленно вдохните носом. Выполняя это движение, вы можете согнуться навстречу колену. Это не возбраняется. Раз. А теперь резко разгибаем ногу в колене и отводим ее назад, при этом прогибаясь в пояснице. И быстро выдыхаем ртом. Два. Получилось? Давайте повторим с правой ногой. Возвращаемся в исходное положение. Готовы? Поднимите правую ногу, согнув ее в колене к груди. И медленно вдохните носом. Раз. А теперь резко разогните ногу в колене и отведите назад, при этом прогибаясь в пояснице. И быстро выдыхаем ртом. Два. Переходим ко второму упражнению. Примите исходное положение. Встаньте лицом к спинке стула на расстоянии шага. Руками обопритесь о спинку. Ноги вместе. А теперь разведите руки в стороны, прогнувшись в пояснице. И медленно вдыхайте носом. Вернитесь в исходное положение. Дальше дышите в свободном режиме. Опираясь руками о спинку стула, согните левую ногу в колене и поднимите ее так, чтобы коснуться коленом спинки стула. Получается? Спешить не нужно. Возвращаемся в исходное положение. То же самое теперь повторим правой ногой. Разведите руки в стороны, прогнувшись в пояснице. И медленно вдыхайте носом. Вернитесь в исходное положение. Дышите в свободном режиме. Опираясь руками о спинку стула, согните правую ногу в колене и поднимите ее так, чтобы коснуться коленом спинки стула. И вернитесь в исходное положение. Отлично, все получилось. А теперь давайте увеличим темп нашей зарядки и займемся с детства знакомым упражнением – приседаниями. Держась за спинку стула, делаем полуприседы с прямой спиной на счет 1, 2, 3. И начали! Раз, и два, и три. Теперь переходим на полный присед. Пятки от пола отрываем. Спина ровная. Раз, и два, и три. Супер! Продолжим. Примите исходное положение. Встаньте лицом к спинке стула на расстоянии шага. Руками обопритесь о спинку. Ноги вместе. Медленно разведите руки в стороны, прогнувшись в пояснице. Не спеша вдыхайте носом. Раз. А теперь спокойно согнитесь вперед, нависая над спинкой стула как можно ниже. Руками обопритесь о сиденье. Колени не сгибаем. Медленно выдыхаем ртом. Два.

0: Отлично! Еще раз. Медленно разводим руки в стороны, прогнувшись в пояснице, и вдыхаем носом. Раз. А теперь спокойно наклоняемся вперед, нависая над спинкой стула и опираясь о его сиденье. Медленно выдыхаем ртом. Два. Ну что, справляетесь? Давайте продолжим. Примите исходное положение. Встаньте лицом к спинке стула на расстоянии шага. Руками обопритесь о спинку. Ноги вместе. А теперь резко поднимите левую ногу, не сгибая ее в колене. При этом носком тянетесь от себя. Быстро вдохните носом. Раз. А теперь медленно возвращаемся в исходное положение, выдыхая ртом. Два. То же самое повторим с другой ногой. Резко поднимаем правую ногу, не сгибая ее в колене. Носком тянемся от себя. Вдыхаем носом быстро. Раз. Затем медленно возвращаемся в исходное положение, выдыхая ртом. Два. А теперь давайте разомнем поясницу. Встаньте лицом к спинке стула на расстоянии шага. Руками обопритесь о спинку. Ноги на этот раз на ширине плеч. Готовы? А теперь максимально повернитесь всем туловищем направо, не сдвигая при этом стоп и не отпуская спинку стула. Медленно вдыхайте носом. Раз. А теперь быстро вернитесь в исходное положение, выдыхая ртом. Два. Давайте повторим то же самое, только повернемся теперь в другую сторону. Максимально повернитесь всем туловищем в левую сторону, не сдвигая при этом стоп и не отпуская спинку стула. Медленно вдохните носом. Раз. А теперь быстро вернитесь в исходное положение, выдыхая ртом. Два. Молодцы! Мы отлично поработали. Предлагаю вам отдохнуть и послушать совет дня. Передаю микрофон Лене Симоновой.
1: Доктор на кухне.
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Новое исследование показало, что арахидоновая кислота, вещество, содержащееся в яйцах, морепродуктах и курице, может помочь пациентам с биполярным расстройством. Люди с более высоким уровнем этой кислоты в клетках организма оказались менее подвержены риску развития психического заболевания. Полученные результаты дают возможность понять, как регулирование уровня арахидоновой кислоты может предотвратить последствия биполярного расстройства. Новое исследование Университета Южной Австралии предполагает, что колебания уровня метаболитов лежат в основе развития биполярного расстройства. Исследователи проанализировали генетические данные 15 тысяч человек, чтобы оценить потенциальную связь с биполярным расстройством. Результат показал, что 33 метаболита, преимущественно липиды, оказались связаны с биполярным расстройством. Более высокие уровни липидов, содержащих арахидоновую кислоту, были связаны с более низким риском развития биполярного расстройства. А повышенный уровень липидов, содержащих линолевую кислоту, был связан с более высоким риском. Арахидоновая кислота – это важнейший компонент клеточных мембран. Жизненно важна для поддержания клеточных функций, здоровья мозга и метаболизма липидов. Интересно, что предыдущие исследования также указывали на связь между дефицитом арахидоновой кислоты и повышенным риском развития шизофрении. Результаты исследования также подчеркивают ключевую роль арахидоновой кислоты в развитии мозга младенца. Грудное молоко – естественный источник арахидоновой кислоты, и ее часто добавляют в детские смеси. Нарушения в метаболизме кислоты в этот период могут стать причиной возникновения биполярного расстройства и когнитивных нарушений в более позднем возрасте. Результаты исследования позволят разработать диету, способную предотвратить или смягчить прогрессирование биполярного расстройства, особенно среди тех, кто имеет семейную историю этого расстройства. Арахидоновая кислота в большом количестве содержится в яйцах, мясе и морепродуктах, но организм также может синтезировать ее из орехов, семян и растительных масел. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым!
1: Молекулярно-генетические данные в построении эволюционных деревьев.
3: Сначала мы должны прочитать последовательность определенных генетических маркеров. Это могут быть кусочек какого-нибудь гена. Мы можем прочитать полностью весь геном.
1: Биолог Людмила Зиневич в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12:10 по Москве и в 14:10 по времени Салехарда. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. На правах рекламы.
4: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
5: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
4: То есть получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
5: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
4: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
5: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее. В результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются, и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров?
6: Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход

0: есть, и вы можете получить пилорис абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 101 33 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
1: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
0: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы. И с каждым днем их все больше, стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника, и они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
1: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
0: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
1: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
0: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
1: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно, почему.
0: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
1: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
0: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть», и каждый слушатель сегодня может получить пилорис совершенно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 101 33 или с мобильного *2203 и узнавайте, как это сделать.
1: И как же это средство изобрели?
0: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания пилорис. Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь пилорис. Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
1: И как же работает пилорис?
0: Два его основных целебных вещества, фукоидан и аскофилан, проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает. Но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта пилорис способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт пилорис – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема.

0: Дома. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Получите пилорис абсолютно бесплатно. Просто позвоните 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать.
1: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
0: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание и пилорис с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
1: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
0: Да, уж любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильные и хорошие лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку попить кефир, вот и все.
1: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
0: Напомню, что сегодня все наши слушатели могут получить пилорис абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно просто позвонить по номеру 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
2: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровск, Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770.
3: 7009-31-59. Радио России. Вечно. Реклама.
4: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс, и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
5: МЧС информирует.
6: Будьте осторожны при выходе на природу. Не оставляйте открытый огонь в лесу. Не жгите сухую траву. От этого страдает не только природа, но и проживающие рядом люди. Соблюдайте правила пожарной безопасности при уборке на приусадебном участке. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните службу спасения 01 с мобильного 101 или 112.
7: В последнее время участились случаи мошенничества, совершаемые от имени сотрудников службы безопасности различных банков. Гражданам поступают звонки и смс-сообщения якобы от сотрудника банка, информирующие о том, что с банковскими картами происходят сомнительные операции. После этого мошенники просят сообщить личные данные гражданина, его банковских карт, коды подтверждения операций. Впоследствии происходит кража денежных средств. Любую подозрительную информацию по банковским картам и счетам уточняйте по горячей круглосуточной линии обслуживающих вас банков. Будьте бдительными.
3: Реклама. Радио России 102.3 FM в Орле.
8: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске: из-за атаки ВСУ на Рязань погибли 3 человека, еще 12 пострадали. Дональд Трамп оценил результаты переговоров с Си Цзиньпином в Пекине. И названы самые трезвые регионы России. Все подробности далее. Операторы беспилотников группировки войск «Север» уничтожили личный состав и опорные пункты ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. Замеченный противник был уничтожен на месте ударными FPV-дронами и БПЛА с системой сбросов осколочно-фугасной боевой части. В то же время один из экипажей тяжелых огнеметных систем ТОС «Солнцепек» северной группировки уничтожил в лесном массиве пункт управления дронами ВСУ в Сумской области. Тем временем разведывательный расчет БПЛА группировки «Восток» уничтожил склады боеприпасов и блиндажи ВСУ в Запорожской области. Работа операторов позволила точно вскрыть координаты замаскированных в густой лесополосе полевых складов с боекомплектов, а также укрепленных блиндажей противника. Рязань подверглась атаке со стороны ВСУ, в результате чего погибли 3 человека, еще 12 человек, в том числе дети, получили ранения. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. По его словам, всем пострадавшим оперативно оказана необходимая помощь. Губернатор добавил, что на месте работают оперативные службы, последствия атаки ликвидируются. Социальным службам и профильным ведомствам поручено оказать семьям погибшим и пострадавшим необходимую помощь. Прокуратура региона взяла на контроль соблюдения прав пострадавших в результате атаки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. И, как только что добавил губернатор, в целях безопасности занятия и уроки в детских садах и школах Октябрьского района отменены. Дональд Трамп заявил, что по итогам переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином стороны заключили фантастические торговые сделки. Ранее он сообщил о готовности Китая инвестировать сотни миллиардов долларов в американские компании, руководители которых присутствовали на переговорах в Пекине. «Именно за этим они приехали», – пояснил президент Соединенных Штатов в интервью Fox News. В ходе переговоров стороны подчеркнули важность взаимовыгодного торгового партнерства между странами. Напомню, накануне Трамп рассказал, что привез в Китай крупнейших бизнесменов мира для развития торгового сотрудничества между Вашингтоном и Пекином. Он находится в КНР с государственным визитом. На сегодня у глав государств намечены очередные переговоры. Встреча в узком составе пройдет в резиденции Чуньханьхань в центре столицы, передает центральное телевидение Китая. В пятницу визит Трампа завершается, а его вчерашние переговоры с Си Цзиньпином продолжались более 2 часов. США не изменили свою позицию по Тайваню после встречи Дональда Трампа и председателем КНР Си Цзиньпина. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью NBC News. Он подчеркнул, что китайская сторона поднимала этот вопрос на переговорах, однако он не занимал видного места. «Мы всегда четко выражаем свою позицию и переходим к другим темам», – пояснил Рубио. Госсекретарь также отметил растущее военное давление Китая на Тайвань, заявив, что любое насильственное изменение статус-кво было бы плохим для обеих стран. Накануне Си Цзиньпин назвал тайваньский вопрос ключевым в отношениях Пекина и Вашингтона. По его словам, неверный подход к этой теме может привести к конфликту между КНР и США и серьезному ухудшению отношений между двумя странами. Не менее 820 миллионов рублей компенсации уже получили жители Дагестана, пострадавшие от паводка в конце марта и в начале апреля. Как сообщает пресс-служба правительства региона, всего произведено почти 21 тысяча выплат. Однако в 5 районах республики деньги пока не выплачивали. А в Кулинском районе процесс идет медленно из-за отсутствия у людей документов на дома. Среди других причин отказов – фактическое проживание заявителей в других регионах и многократная подача заявлений одними и теми же лицами. Напомню, из-за масштабного наводнения в Дагестане вводили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Подтопленными оказались почти 10 тысяч домов. Жертвами стихии стали 6 человек. Росстандарт утвердил межгосударственный стандарт на кукурузное масло. Требования вступят в силу 1 сентября 2027 года, передает ТАСС. Документ в том числе содержит классификацию кукурузного масла, а также технические требования к нему и сырью, из которого оно изготавливается. В России за последние 5 лет уменьшились масштабы весенних пожаров. В этом году показатель составляет 400 тысяч гектаров. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. При этом отметил, что в прошлом весеннем сезоне по стране огнем было охвачено 1,5 миллиона площади. По его словам, работа в данном направлении на должном уровне продолжится. Министр призвал обратить внимание на ландшафтные пожары, которые переходят в лес. Это сельхозпалы, поджоги вдоль дорог, уточнил он. Самыми непьющими регионами России стали республики Северного Кавказа, Ставропольский край, Тува и Москва. Об этом рассказал «Известиям» начальник управления Минздрава Виктор Зыков. Абсолютные лидеры по трезвости – Чечня, Ингушетия и Дагестан. На другом полюсе – Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область и Чукотка. В среднем по стране потребление алкоголя в прошлом году составило 8 литров чистого спирта на человека, что на четверть ниже уровня 10-летней давности. В Минздраве связывают устойчивое снижение с усилением контроля за продажей спиртного, ограничением рекламы и просветительскими кампаниями, а также программами ранней профилактики и популяризации здорового образа жизни. По Москве сегодня пасмурно, пройдут дожди, местами с грозами. Однако похолодание не ожидается. Воздух прогреется до плюс 21-23 градусов, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
10: В течение дня под влиянием циклона небо, конечно, будет хмуриться, прошумят освежающие скоротечные ливни, местами, возможно, гроза, ветер юго-восточный, южных румбов 3-8 метров в секунду при грозе порывистой. И максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 21-23. Показания барометров немного подрастут, к вечеру составит 740 миллиметров ртутного столба.
9: По словам Тишковца, завтра осадки в Москве ослабеют, днем столбики термометров поднимутся до 20-23 градусов, а на следующей неделе в столицу придет 28-градусная жара.
11: Спорт. Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира серии «Мастерс». Время в 1/4. Он победил испанца Мартина Ландалуса. Следующим соперником Медведева станет первая ракетка мира Яник Синнер. В своем четвертьфинале итальянец нанес поражение Андрею Рублеву. Там же в Риме Мира Андреева и Диана Шнайдер пробились в полуфинал парного разряда турнира категории 1000. В 1/4 российский дуэт взял верх над Анной Данилиной из Казахстана и представительницей США Эйжи Мухаммад. Нападающий Роман Канцеров, в этом сезоне выступавший за «Металлург», подписал 3-летний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Чикаго». В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Канцеров забросил 36 шайб и стал лучшим снайпером сезона. Баскетбольный ЦСКА одержал победу над «Локомотивом Кубань» 84-71 во втором матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком встречи стал центровой московского клуба Ливио Жан-Шарль. У него 23 очка. Счет в серии до 4 побед стал равным 1-1. В финале 6 мужского волейбольного Кубка России определились все участники полуфинала. Московская «Динамо» обыграла «Зенит» из Санкт-Петербурга и путевку в решающий матч турнира оспорит с новосибирским «Локомотивом». А команда с берегов Невы сразится с казанским «Зенитом», который в последней встрече группового этапа обыграл «Динамо» из Ленинградской области. Александр Власов финишировал на 59-м месте на 6-м этапе веломногодневки «Джиро д'Италия». Он закончил этап со временем победителя, итальянца Давиде Балерини. В генеральной классификации «Джиро» лидирует португалец Афонсо Эулалио. Власов уступает ему 10 минут 18 секунд и занимает 38-ю позицию. Это были новости спорта.
9: Сегодня в Оренбурге плюс 27-29 градусов, переменная облачность. В Нижнем Новгороде плюс 24-26, преимущественно без осадков. В Пензе плюс 24-26 градусов без осадков. В Ярославле плюс 23-25, дождь и гроза. Во Владимире плюс 21-23, грозовые дожди. В Туле дожди с грозами плюс 20-22 градуса. В Воронеже без существенных осадков плюс 22-24. В Санкт-Петербурге небольшой дождь, плюс 16-18 градусов. В Москве кратковременный дождь, местами гроза и плюс 22-24. Сейчас в столице плюс 14, облачно, без осадков и безветренно. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Здравствуйте, у микрофона Юрий Левин, 7 часов 10 минут.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске специалисты Орел-Водоканала намерены к концу недели ликвидировать последствия обрушения коллектора в областном центре. В районах Орловской области продолжается борьба с опасным сорняком – борщевиком сосновского. Дуб, посаженный в Орле в 1861 году в честь отмены крепостного права, начинает восстанавливаться. Далее об этих и других событиях подробно. В районах области продолжается борьба с опасным сорняком – борщевиком сосновского. Недавно обработку гербицидами провели в Хотынецком районе. Жителей также призвали убирать борщевик со своих участков и придомовых территорий. Этот сорняк опасен для лесного и сельского хозяйства. Его нужно выявлять и уничтожать. Агрофирмам и частным владельцам, чьи земли заражены, направляют предупреждения. Если они не начнут бороться с борщевиком, их могут оштрафовать. В Орле продолжаются восстановительные работы на месте обрушения коллектора в ГСК «Луч». Специалисты продолжают возводить трубопровод и насосную станцию для откачки стоков. После осушения места провала начнется непосредственная ликвидация аварии. В Орел-Водоканале допустили, что для этого потребуется снести 10 гаражей. Решить проблему аварийные бригады обещают к концу недели. Для этого они переведены на 12-часовые смены. Орловская прокуратура добилась назначения дополнительной выплаты к пенсии многодетной матери. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. Орловский центр социальной защиты населения отказал женщине в ежемесячной доплате к пенсии, хотя она имела статус многодетной матери. Прокуратура обратилась в суд, чтобы восстановить ее права. Суд постановил, центр соцзащиты должен признать право матери на доплату и пересчитать сумму, невыплаченную с момента ее выхода на пенсию. Житель Мценска осужден за применение насилия к представителям власти. Подробности расскажет старший помощник руководителя регионального следственного управления Александр Каргин.
2: Следствием и судом установлено, что подсудимый в январе 2026 года в городе Мценске находился в состоянии опьянения в служебном автомобиле полиции в связи с необходимостью его доставления в лечебное учреждение для прохождения медицинского освидетельствования. По пути следования мужчина попытался выбежать из транспортного средства и оказал сопротивление сотрудникам полиции. После этого он нанес им удары ножом, который скрытно носил под поясным ремнем и причинил вред их здоровью. Однако сотрудникам полиции удалось пресечь его действия и задержать.
1: Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительном учреждении общего режима. В Болховском районе пенсионерка украла из чужого дома гармонь, прихватив запчасти от мотоцикла. С подробностями сотрудник пресс-службы ОМВД России по Орловской области Татьяна Игнашкина.
3: В ОМВД России по Болховскому району обратилась жительница другого региона с заявлением о краже из доставшегося ей от родственника частного дома имущества, гармонии, а также частей от мотоцикла. Потерпевшая заняла ущерб в 50 тысяч рублей. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили обстоятельства произошедшего и лицо, причастное к имущественному преступлению. Так злоумышленницей оказалась местная жительница 1957 года рождения. Женщина вместе со знакомым пришла в частный дом, который она думала принадлежит ему. Там они распивали алкоголь. Когда мужчина заснул, гражданка совершила кражу. В отношении женщины следственным подразделением ОМВД России по Болховскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Похищено и изъято. Гражданин, с которым подозреваемая находилась в доме, был знаком с бывшим владельцем и знал, что там никто не живет. Он уже является фигурантом в уголовном деле о краже имущества из данного домовладения.
1: Ведется следствие, с подозреваемого взята подписка о невыезде. К другим новостям. Дуб, посаженный в Орле в 1861 году в честь отмены крепостного права, начинает восстанавливаться. К таким выводам пришли московские эксперты, проводившие исследование дерева, расположенного на бульваре Победы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Напомним. В 2023 году от дуба откололась часть ствола, но дерево решили не сносить. В настоящее время на месте повреждения нарастает ткань, рана затягивается. Это говорит о том, что дерево живет и имеет хороший иммунитет, сообщили специалисты. В регионе продолжается поддержка кадрового потенциала спорта. Подробности на аппаратном совещании в администрации области рассказала руководитель Департамента физической культуры и спорта Елена Казачкова.
4: На реализацию мероприятий в организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва регионального проекта «Спорт Орловщина». В 2026-2029 годах предусмотрено 9,2 миллионов рублей, в том числе 8,3 миллионов рублей средств федерального бюджета. В 2026 году субсидия в объеме 2,2 миллиона рублей предоставлена училищу Олимпийского резерва. На данные средства приобретены оборудование и инвентарь для легкой атлетики. На реализацию мероприятия в спортивной школе Олимпийского резерва поставлено новое оборудование и инвентарь регионального проекта «Спорт Орловщина». В 2026-2029 годах предусмотрено 5,4 миллионов рублей, в том числе 4,8 миллионов рублей средств федерального бюджета. В 2026 году субсидия в объеме 1,3 миллионов рублей предоставлена спортивной школе Олимпийского резерва номер 1. На данные средства приобретены оборудование и инвентарь для пулевой стрельбы, бобслея, бадминтона и легкой атлетики.
1: Далее расскажем о других спортивных новостях. Завершит выпуск прогноз погоды.
0: Радио России «Орел». Спорт.
5: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловские картингисты стали призерами этапа чемпионата и первенства Черноземья. Заезды с участием спортсменов из 8 регионов состоялись в Курске. Орловскую область представляла команда «Леон» под руководством тренера Леонида Панфилова. По итогам всех заездов орловские гонщики завоевали 4 медали. Первым к финишу в своей возрастной категории приехал Николай Панфилов. Серебро у Тимофея Хрулева. Бронзу завоевали Михаил Золотарев и Павел Мерзликин. На Орловщине планируют создать еще 7 умных спортивных площадок. На данной цели в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» направят 132 миллиона рублей. Кроме того, в этом году также определили места размещения площадок и выделили под их установку земельные участки. Там Цинский район, Орловский муниципальный округ и центральный стадион имени Ленина. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в Орле и по области облачно, местами слабый дождь. Днем воздух прогреется до 19 градусов. Ночью столбик термометра опустится до 10 градусов. Ветер южный от 4 до 7 метров в секунду. Порывы до 11 метров в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. С новостями вас знакомил Юрий Левин.

0: Реклама. Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
1: Выставка-продажа «Ароматы тайги». Таежные грибы, лесные ягоды, травы и кедровая продукция. С 11 по 23 мая в кинотеатре «Современник».
0: Реклама.
2: «Перекресток». Музыкальная программа Григория Николаева. Джаз и блюз, фанк и рок-н-ролл. Легенды жанра и звезды андеграунда. Программа «Перекресток» на волнах Радио России «Орел».
3: У микрофона Григорий Николаев. Приветствую вас на нашей очередной встрече на музыкальном «Перекрестке».

пантеоне великих рок-н-ролльных барабанщиков 70-х, где доминировали сокрушительная мощь Джона Бонома и хаотичный гений Кита Муна, Йен Пейс всегда занимал особое место. Он был не просто хронометристом, а настоящим архитектором ритма, виртуозом, который привнес в зарождающийся хард-рок утонченность джаза, скорость свинга и безупречную музыкальность.

Йен Андерсон Пейс провел детство в разъездах, включая период жизни в Германии, прежде чем семья окончательно осела недалеко от Оксфорда. Музыкальный путь будущего виртуоза начался не с рок-сцены, а с танцплощадки. Свою профессиональную карьеру он начал, играя на барабанах в танцевальном ансамбле своего отца. Этот опыт заложил в него фундаментальное понимание ритма, дисциплину и умение играть в ансамбле, что в будущем выгодно отличит его от многих коллег по рок-цеху.

Свою первую ударную установку он получил в 15 лет. Погружение в мир рок-н-ролла началось стремительно. В 1966 году он присоединился к группе The Maze, которая была типичной клубной командой своего времени, оттачивающей мастерство на бесчисленных концертах и записавшей несколько синглов в Италии и Франции. Этот период стал для Йена Пейса и Рода Эванса, вокалиста, бесценной школой, подготовившей их к прыжку на совершенно иной уровень. Кстати, здесь он и познакомился с вокалистом Родом Эвансом. Эванс спустя короткое время откликнулся на очередное объявление о поиске нового вокалиста для нового амбициозного проекта. На прослушивание предусмотрительно прихватил с собой Йена Пейса. Это оказалось судьбоносным решением. Гитарист Ричи Блэкмор уже около года безуспешно искал барабанщика, который бы соответствовал его видению музыки. Так началась история Deep Purple.

Покинув Whitesnake в 82-м из-за творческих разногласий, Пейс присоединился к группе ирландского гитариста-виртуоза Гэри Мура. Это сотрудничество вылилось в запись мощных альбомов Corridors of Power и Victims of the Future и масштабные туры, где Пейс в очередной раз продемонстрировал свой высочайший класс.

Yenpace всегда был открыт для сотрудничества. Его послужной список поражает. Он записывался с Полом Маккартни, Джорджем Харрисоном, Джеффом Беком и даже The Velvet Underground. Вместе со своей женой Джеки Йен активно занимается благотворительностью. Их фонд ежегодно проводит звездные концерты для сбора средств на помощь детям, больным раком, собирая на одной сцене легенд рока от Роберта Планта до Брайана Мэя. В 2016 году здоровье Пейса дало сбой. Он перенес микроинсульт, из-за которого впервые за 48-летнюю историю группы пришлось отменить концерты. К счастью, он быстро и полностью восстановился, в очередной раз продемонстрировав свою стойкость. Йен Пейс — это не просто барабанщик, это эталон музыкальности и техники. Его влияние на последующие поколения огромно. Такие звезды, как Дэйв Гролл и Чет Смит, называют его своим учителем. В 2016 году его заслуги, наконец, официально признали. В составе Deep Purple он был введен в зал славы рок-н-ролла.

0: На этом очередной выпуск «Перекрестка» подошел к концу. Над программой работали автор-ведущий Григорий Николаев, а также звукорежиссер Наталья Филиппова. Слушайте хорошую музыку, берегите себя. Всего доброго.
1: «Перекресток» – музыкальная программа Григория Николаева на волнах Радио России «Орел».
2: У микрофона Татьяна Курбатова. Здравствуйте.

0: Вести Орел.
1: Основные темы этого выпуска. Орловская больница Боткина расширила возможности для реабилитации участников СВО. В Ливнах соберут макулатуру. И футбольный клуб «Славянская» стал обладателем Кубка Победы. Подробности далее. Орловская область занимает 20-е место в России и 8-е в Центральном федеральном округе по объему производства продукции сельского хозяйства. При том, что по площади территории наш регион находится на 71-м месте среди всех субъектов Российской Федерации. Об этом на аппаратном совещании в администрации области сообщила руководитель регионального департамента сельского хозяйства Евгения Суровцева. Также она рассказала о мерах государственной поддержки, реализуемых в настоящее время для дальнейшего развития агропромышленного комплекса области.
2: Лимиты государственной поддержки АПК Орловской области составляют 1 миллиард 273 миллиона рублей. В том числе на цели развития растениеводства предусмотрено 682 миллиона рублей. По льготному кредитованию до Орловской области доведены 626 миллионов рублей. Лимит освоен на 85% по данному направлению, благодаря чему выданы льготные инвестиционные краткосрочные кредиты на сумму более 8 миллиардов рублей.
1: Важное значение имеет цифровизация агропромышленного комплекса, обеспечивающая прозрачность производства и реализация сельскохозяйственной и пищевой продукции, снижение количества контрафакта, поддержку добросовестных участников рынка, отметила Евгения Суровцева. Больница Боткина в Орле расширила возможности для реабилитации участников СВО. Для каждого составляется индивидуальный план восстановления. Подробнее расскажет Елена Литинская.
3: Сергей Касьянов в отделении реабилитации разрабатывает руку. На СВО он уже 3 года. Служит в мотострелковом подразделении. Это второе его ранение. Первое было в живот. Подлечили. Вернулся в строй. Теперь нужно восстановить возможности кисти.
4: Не заметил мину. Ну и так получилось, что руку разнесло. То есть вынесло кость полностью.
5: А потом вам как-то собирали эту руку где?
4: Да, это мне собирали Белгород госпиталь, Москва госпиталь и конечный был Питер.
3: Для Сергея разрабатывали индивидуальную программу, включающую и физиотерапию, и массаж, и тренажеры. Дмитрий Алмазов курс реабилитации уже закончил.
6: Много ранений было. Шея, отрыв пальцев на руках, также ранение ноги правой, после чего я как бы хромал, и вот на этом аппарате занимаюсь. То есть он хорошо помогает, мышцы уже окрепли.
3: Восстановился, вернулся на фронт, уже воюет. С ветеранами и участниками СВО специалисты отделения реабилитации работают не первый год. В основном это последствия минно-взрывных ранений.
7: Мы можем помочь физиопроцедурами, различными процедурами, которые помогают восстановить баланс, которые могут восстановить когнитивные способности. А также мы можем предотвратить ухудшение дальнейшее в течение их ранений.
3: Однако в последнее время и квалификация сотрудников, и оснащенность отделения серьезно возросли, поэтому и возможности расширились. Для каждого ветерана или участника СВО создается индивидуальный план реабилитации, который осуществляет мультидисциплинарная бригада специалистов.
8: Инструкторов ЛФК, специалистов по физической реабилитации, эргоспециалистов, физиотерапевта, врача физической реабилитационной медицины, психолога, логопеда, если это нужно.
3: Отделение реабилитации больницы имени Боткина по федеральной программе купила новых тренажеров и аппаратов на сумму 36 миллионов рублей, и оказание помощи стало куда более современным, комфортным. Ветеранов СВО и участников СВО здесь ждут даже без направлений. Возьмите только с собой документы из госпиталя, и вас здесь примут и помогут вам.
1: Ну и второй год отделение Социального фонда России по Орловской области предоставляет дополнительную поддержку участникам специальной военной операции. Демобилизованные, уволенные, ветераны боевых действий имеют возможность бесплатно пройти медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение в реабилитационных центрах соцфонда. Тему продолжит руководитель пресс-службы отделения Социального фонда России по Орловской области Виктория Юркова.
0: Ветераны боевых действий могут выбрать любой из 12 специализированных центров реабилитации СФР, расположенных в Центральном, Приволжском, Южном, Уральском и Сибирском федеральных округах. Центры оснащены современным оборудованием, являются многопрофильными и предоставляют услуги по диагностике и лечению сопутствующих заболеваний. Продолжительность санаторно-курортного лечения до 21 дня. Длительность медицинской реабилитации определяется по медицинским показаниям. Санаторно-курортное лечение можно получить один раз в календарном году. Кратность медицинской реабилитации устанавливается по заключению врача. Особые условия предусмотрены для участников СВО, имеющих звание Герой России или инвалидность первой группы. Им направление в реабилитационные центры Социального фонда России выдается вне очереди. Кстати, с 2026 года ветераны спецоперации могут отправиться на лечение с сопровождающим, которому оплачивается дорога, проживание и питание. Льгота распространяется на участников СВО с первой группой инвалидности или тех, кто нуждается в сопровождении по медицинским показаниям. Для получения направления на лечение участник СВО подает заявление любым из способов – через портал госуслуг, МФЦ, медицинскую организацию во время лечения, либо лично в клиентской службе. Заявление будет рассмотрено в течение 2 рабочих дней. Заявитель получит уведомление о принятом решении в личном кабинете на портале госуслуг, по электронной почте или иным способом. Далее будет согласована удобная дата поездки в выбран центр реабилитации, а за 10 дней до заезда выдано направление.
1: Орловское отделение обеспечивает персональное сопровождение участника СВО от направления на лечение и до его возвращения, отметили в соцфонде. В Ливнах соберут макулатуру. Экологическая акция пройдет 15 мая с 12 до 15 часов на площадке перед бассейном физкультурно-оздоровительного комплекса. Макулатура – это ресурс, который мы можем вернуть природе в знак нашей благодарности и заботы. Старые книги и журналы уже подарили нам свои знания. Теперь наша очередь – подарить им вторую жизнь, не жертвуя ради этого новыми лесами, сообщили в пресс-службе администрации города Ливны. По вопросам участия в акции можно обратиться в отдел благоустройства и экологии управления ЖКХ администрации города Ливны. Выпуск продолжит новости спорта и прогноз погоды.
9: Радио России «Орел». Спорт.
10: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Футбольный клуб «Славянская», обладатель Кубка Победы по футболу. За трофей коллектив, представляющий поселок Верховье, боролся с «Мценск-прокатом». «Славянская» не оставила шансов амчанам, разгромив соперника 4-0. В 2026 году 3 участника программы «Земский тренер» в Орловской области получат по 1 000 000 рублей. Об этом стало известно на совещании в областной администрации. Выплата предназначена работникам сферы физической культуры и спорта, трудоустроившимся в населенный пункт с числом жителей до 50 тысяч человек. Отметим, что новый отбор претендентов на участие в программе будет проводиться в нашем регионе с 1 мая по 15 июня. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в Орле по области облачно, дождь, гроза, днем плюс 17 градусов, ветер южного направления 4,7 метров в секунду. Атмосферное давление 737-740 миллиметров ртутного столба. С вами была Татьяна Курбатова. Берегите себя и своих близких.

0: Реклама. Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РЭАП, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8 910 868 33 87.
1: Выставка-продажа «Ароматы тайги». Таежные грибы, лесные ягоды, травы и кедровая продукция. С 11 по 23 мая в кинотеатре «Современник».
0: Реклама.
2: Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. ПВО за ночь сбили 355 украинских беспилотников над регионами России. Дональд Трамп заявил о заключенных выгодных торговых сделках с Китаем. И Росфинмониторинг заявил о снижении числа киберпреступлений. Все подробности далее. Силовики задержали жительницу Мариуполя, подозреваемую в государственной измене. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Донецкой Народной Республике. По первоначальным данным, женщина установила контакт с украинскими спецслужбами посредством мессенджера Telegram и передавала им сведения о местах дислокации подразделений вооруженных сил России на территории Мариупольского муниципального округа.
2: Я жительница города Мариуполя, мне 36 полных лет, и со мной связался сотрудник украинской спецслужбы. Попросил выяснить происходящее на объекте, сказал, что на объекте его знакомого находятся фуры, два грузовика. Попросил проехать мимо, заснять, посмотреть, что там происходит. Я это выполнила, передала ему информацию, впоследствии выяснила, что это объект военного назначения. Сознаюсь, раскаиваюсь и сожалею.
1: Следственное подразделение ведомства возбудило уголовное дело по статье о госизмене. Силы ПВО за ночь уничтожили 355 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. Атаки были пресечены в период с 23 часов до 7 утра. Дроны самолетного типа были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Калмыкия, Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Каспийского. Тем временем аэропорты Калуги, Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля возобновили работу. Об этом сообщили в Росавиации. Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об атаке ВСУ на Рязань. Погибли 3 человека, еще 12, в том числе дети, получили ранения. Всем пострадавшим оперативно оказали помощь. На месте работают экстренные службы. Последствия атаки ликвидируются. Малков добавил, что в Октябрьском районе Рязани из соображений безопасности отменены занятия в нескольких школах и детских садах. Для детей, родители которых не могут оставить дома, откроют дежурные группы. Социальным службам и профильным ведомствам поручено оказать семьям погибших и пострадавших необходимую помощь, заключил Малков. Вооруженные силы Литвы должны сбивать все беспилотники, которые нарушают воздушное пространство страны, даже если неизвестно, откуда они были отправлены и куда должен лететь, каковы его цели и представляет ли угрозу. Об этом заявил президент республики Гитанас Науседа. Его слова приводит портал Maiden Vilnius. Последние месяцы Литва, Финляндия, Эстония и Латвия не раз сообщали о попадании украинских беспилотников в свое воздушное пространство. В некоторых случаях дроны не сбивали из-за рисков для гражданской инфраструктуры и населения. Заключенные в Пекине торговые сделки между Соединенными Штатами и Китаем послужат на благо обеих стран, заявил Дональд Трамп. «Это невероятный визит. Я думаю, что в ходе него произошло много хорошего», сказал президент США на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином. Ранее он сообщил о готовности Китая инвестировать сотни миллиардов долларов в американские компании, руководители которых присутствовали на переговорах в Пекине. «Именно за этим они приехали», пояснил Трамп в интервью Fox News. В свою очередь, Си Цзиньпин назвал визит Трампа в Китай историческим и знаковым. Сегодня лидеры двух стран проводят встречу в узком составе в резиденции Чуньнаньхань в центре Пекина. В этот же день завершается визит Трампа в КНР, а его вчерашние переговоры с Си Цзиньпином продолжались более 2 часов. Число киберпреступлений в России в прошлом году снизилось на 12% впервые за несколько лет благодаря принятому пакету мер. И, как ожидается, эта тенденция продолжится в текущем году. Об этом заявил РИА Новости статс-секретарь, заместитель директора Росфинмониторинга Герман Неглят. По его словам, эффект от принятых мер уже есть. В июне прошлого года вступил в силу первый пакет мер против кибермошенников. Он включал порядка 30 инициатив. В частности, в рамках проекта россияне получили возможность отказаться от СМС-рассылок и от спам-звонков. Негляд напомнил, что наряду с законодательными мерами была проведена большая профилактическая работа, разъяснительная в школах и университетах. Завтра в Москве будет облачно с прояснениями, осадки ослабеют. Днем плюс 20-23 градуса. Такая же погода ожидается и в воскресенье, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, на следующей неделе в столицу придет жара. Столбики термометров поднимутся до плюс 28.
3: В субботу мегаполисе ненастье ослабеет, из-за облаков чаще станет выглядывать солнце, хотя местами еще возможен какой-то незначительный дождь, но уже ни о чем. Под утро плюс 11-14, в середине дня летнее плюс 20-23, ну и в воскресенье примерно такой же характер метеоусловий, ночью 10-13, днем 22-25 комфортнейшего летнего тепла. Ну и, конечно, в первой половине следующей недели усилится влияние западного крыла сибирского антициклона, поэтому и москвичей, и жителей Подмосковья, и Центральной России ждут солнечные, сухие, очень теплые деньки в ночные часы от 13 до 18, ну а в светлое время суток воздух будет разогреваться до 23-28 тепла, что почти на 10 градусов выше положенной для конца весны нормы и даже теплее, чем обычно бывает в середине лета.
1: Сегодня в Москве пасмурно, пройдут дожди с грозами, днем будет плюс 21-23 градуса. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру.
0: Спорт.
4: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Нападающий Роман Канцеров, в этом сезоне выступавший за «Металлург», подписал трехлетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Чикаго». В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Канцеров забросил 36 шайб и стал лучшим снайпером сезона. Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме. В 1/4 он победил испанца Мартина Ландалусе. Следующим соперником Медведева станет первая ракетка мира Яник Синнер. В своем четвертьфинале итальянец нанес поражение Андрею Рублеву. Там же в Риме Мира Андреева и Диана Шнайдер пробились в полуфинал парного разряда турнира категории 1000. В 1/4 российский дуэт взял верх над Анной Данилиной из Казахстана и представительницей США Эйжей Мухаммад. Три футболиста из российской премьер-лиги вошли в расширенный состав сборной Колумбии на чемпионат мира. В список из 55 игроков попали Джон Дуран и Вильмар Бариос из «Зенита», а также Джон Кордоба из «Краснодара». Баскетбольный ЦСКА одержал победу над «Локомотивом Кубань» 84-71 во втором матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком встречи стал центровой московского клуба Ливио Жан-Шарль. У него 23 очка. Счет в серии до 4 побед стал равным 1-1. В финале 6 мужского волейбольного Кубка России определились все участники полуфинала. Московская «Динамо» обыграла «Зенит» из Санкт-Петербурга на групповом этапе, и путевку в решающий матч турнира спорит с новосибирским «Локомотивом». А команда «С берегов Невы» сразится с казанским «Зенитом», который в последней встрече группового этапа обыграл «Динамо» из Ленинградской области. Это были новости спорта.
0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Реклама на Радио России.
0: Погода.
1: Сегодня в Севастополе, Симферополе и Ялте плюс 17-19 градусов без осадков. Во Владикавказе плюс 20-22 градуса дождь. В Нальчике дождь, местами гроза, плюс 22-24 днем. В Ставрополе плюс 18-20 градусов, сильный дождь. В Сочи сильный дождь, плюс 19-21 градус. В Краснодаре сильные дожди, грозы и град, плюс 18-20 градусов. В Волгограде плюс 27-29, малооблачно, без осадков. В Санкт-Петербурге небольшой дождь, плюс 16-18 днем. В Москве дождь, местами гроза, плюс 22-24. Сейчас столица плюс 16, без осадков, ветер восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.

0: все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Тенор нарасхват.
1: Париж, Мюнхен, Берлин и Штатсопера, и Дойчопера, и Австралия даже, и Гонконг.
0: Гость – солист театра «Геликон Опера» Иван Гангазов. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Биробиджана. Разбираем сложные темы простым языком в программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
2: Дормио использует гипногогическую фазу сна, когда мы почти что находимся в стране снов. Мозг пересматривает события дня. Это самое лучшее время для манипулирования сновидением.
0: Примените научный подход к своему пониманию мира. По средам и пятницам в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
4: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
3: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
6: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
7: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
8: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
9: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
10: На календаре пятница, 15 мая, 8 часов 12 минут и 22 секунды. Это самое точное московское время. И этим утром с вами в студии Валентина Веретенникова и Павел Сурков. Здравствуйте.
11: Здравствуйте. Наш номер. На протяжении всей программы ждем от вас сообщений. Комментируйте темы, задавайте вопросы экспертам или отвечайте на наши. Самое интересное прочитаем. 8-925-222-9992. Интересное исследование. Вот, буквально недавно опубликовано. Сегодня зумеры назвали низкую зарплату и выгорание главными причинами стресса на работе. По данным ВЦИОМ, около 45% участников соцопроса указали эти факторы. Еще 30% серьезными проблемами считают бюрократию и отсутствие премий. Для молодых важны комфортные условия труда и быстрый карьерный рост. В 30-35 лет на первый план выходят социальные гарантии и меры поддержки, отмечают ведомости со ссылкой на опрос. И на этом фоне мы хотим обсудить новости, которые касаются ипотеки. ЦБ ужесточает правила выдачи рисковой ипотеки. Казалось бы, да, это новости вообще не связаны, но на самом деле это часть одной и той же истории про поколение, которое все чаще понимает, что работать много больше не гарантирует нормальную, скажем так, жизнь. Молодые сотрудники говорят о выгорании, потому что от них требуют высокой вовлеченности, скорости, гибкости, постоянной эффективности, но при этом зарплаты часто не успевают за стоимостью жизни, особенно в крупных городах, где жилье становится почти недостижимым. И вот на этом фоне банки начинают еще сильнее ограничивать доступ к ипотеке для людей с высокой долговой нагрузкой и маленьким первоначальным взносом. И формально это выглядит так, чтобы снизить риски для финансовой системы, но для многих молодых, особенно семей, это выглядит как еще один закрывающийся лифт.
10: А жить-то хочется, жить-то нормально хочется.
11: Да?
10: А вот у нас появляется, что Банк России, новость о том, что Банк России ужесточил макропруденциальные лимиты по ипотеке на третий квартал. Ограничил выдачу наиболее рискованных кредитов как раз с высоким показателем долговой нагрузки, низким первоначальным взносом. Говорит регулятор, что это направлено на снижение как раз числа вот этих уязвимых кредитов, потому что доля просроченной ипотеки на апрель текущего года достигла 1%, объем проблемной задолженности вырос вдвое, а в первом полугодии, соответственно, суды уже удовлетворили иски о выселении продолжает все увеличение, увеличивается удовлетворение исков о выселении.
11: И вот. Именно поэтому, мне кажется, выгорание сегодня не всегда связано с работой, оно все чаще связано с ощущением, что даже при постоянной гонке ты не приближаешься к нормальному уровню жизни. Но мы все-таки хотим поговорить, что сейчас происходит с ипотекой, и можно ли ожидать в дальнейшем каких-то ужесточений. На связи кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархот. Андрей Валерьевич, доброе утро.
12: Доброе утро, Валентина. Доброе утро, Павел. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
10: Но вот почему же так решает ЦБ? Зачем он принимает такое решение? Что он хочет, чтобы банки не выдавали эти рискованные кредиты, но ведь этим самым он лишает людей возможности хоть как-то дополучить жилье?
12: Ну, логика Банка России очень простая. Дело в том, что если мы посмотрим на статистику последних 7 лет, то мы обнаружим, что среднегодовые темпы роста реальных доходов населения редко превышали 10%, а вот стоимость квадратного метра превышает отметку 20%, мы говорим о среднегодовых темпах роста. При таком раскладе возникает ситуация, что несмотря на формальный и номинальный, так сказать, рост доходов, жилье становится менее доступным. Но, естественно, вот этот позыв, так сказать, инстинкт «жить хочется», он срабатывает. И, так сказать, молодые домашние хозяйства, которые только начинают свою стезю, они пытаются взять как можно больше кредитов в надежде на то, что можно растянуть срок и все-таки их всех вернуть. И потребительский, и ипотечный, и пластиковый, и так далее. И, конечно, это создает определенные риски. Потому что надо понимать, что если взять ипотеку, а потом не будет возможности ее обслуживать, то рано или поздно жилье отправляется в залоговое имущество, а потом продается самоотказ. И вот этого, конечно, очень не хотелось. В этом смысле Банк России, он на самом деле, помните, как у Фаусте, та сила, которая все время хочет зла, но совершает благо. Это и есть та сила, которая совершает благо, потому что вот этими мерами фактически снижается стоимость квадратного метра. Если не снижается, то хотя бы не растет. Даже вчера вышла статистика о том, что на самом деле даже в Москве снизились цены на жилье, даже в центральном административном округе, причем за несколько месяцев. И когда у нас снижается цена квадратного метра, у нас ипотечный платеж, даже несмотря на высокие процентные ставки, может оказаться тоже ниже. То есть на самом деле идея в том, что надо немножко потерпеть, а потом вот эти показатели сбалансируются, ипотека будет по-прежнему и доступной, и цены будут вполне соразмерны.
11: Вот а когда это произойдет? Можно ли говорить?
12: Вот, каких-то сроков. То, что мы говорим об отсечении каких-то молодых семей от этого, и вообще молодых, это правда. Действительно, есть какая-то доля потерь. Потери, жертв, которые действительно сейчас из-за вот такой вот истории, они не в состоянии взять ипотечный кредит. То есть у них есть отказ именно по критерию закредитованности и высокой долговой нагрузки. Но надо понимать, что цен тоже им во благо идет, потому что вот возьмут они сейчас этот кредит, допустим, его одобрят. Но через 3 года они не смогут его обслуживать. Квартира поступит в залоговое имущество. Поэтому в этом смысле, да, это неприятно, это такие негативные проявления, но они совершенно необходимы.
11: А кто в первую очередь все-таки почувствует эти ограничения? Молодые семьи, регионы или люди с нестабильным доходом?
12: Ну, надо сказать, что все-таки молодые семьи на самом деле в целом гораздо более реалистично и рационально оценивают свои возможности. Там редкие случаи, когда, в общем, есть какие-то перегибы в части долговой нагрузки. Потому что если муж набрал кредитов, жена его одернет, и наоборот. Вот. Чаще всего фактически вот эти ограничения касаются тех, кто рефинансировал одни долги другими и понабрал их очень много. То есть пребывало в иллюзии, что можно закрыть один кредит другим новым кредитом. И таких кредитов, как правило, больше 3. То есть фактически, ну, это, в общем-то, ошибавшиеся граждане. Может быть, там никакого злого умысла нет, но объективно, конечно, они как заемщики пока не способны привлекать новое финансирование.
11: А насколько серьезной сегодня является проблема высокой долговой нагрузки у наших граждан?
12: К сожалению, она, я думаю, что не слукавлю, если скажу, что она вышла на первое место. Потому что у нас, в принципе, в среднем на одного гражданина России приходится около 2,5 кредитов, только банковских. Это не долги от соседей, не долги за по налогам и жилищно-коммунальным хозяйствам и так далее. То есть это действительно очень большая проблема. На самом деле, большое количество кредитов на одного человека, сам общий уровень долговой нагрузки очень серьезный. Поэтому, естественно, вот этот вот ком снежный, который накопился, его надо как-то растворять. И вот способы сдержать кредитование, ограничить его, ограничить высокорисковые сегменты, это и есть тот самый инструмент.
11: И если можно кратко, что сегодня важнее для Центрального банка? Сдерживание ипотечного пузыря или поддержка спроса на жилье?
12: Безусловно, сдерживание ипотечного пузыря. Спрос на жилье, вот последние 10 лет это был ипотечный бум. У нас доля ипотеки в ВВП выросла с 3% до 10%, даже больше 10%. Поэтому, конечно, ограничение ипотечного пузыря – это номер один проблема. А решение жилищного вопроса, к нему мы перейдем после роста благосостояния населения, которое, опять же, терпит некоторый период, чтобы мы все-таки ситуацию стабилизировали.
10: Спасибо большое. Кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархота был с нами на связи. А продолжим обсуждать эту тему с экспертом рынка недвижимости, кандидатом экономических наук Александром Саяпиным. Александр, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
13: Да, здравствуйте.
10: Ну вот хотелось бы просто понять, а что на рынке-то недвижимости происходит? Ипотека-то продолжает интересовать в том не только молодые семьи, но и вообще граждан? Или есть, наблюдается некоторый простой?
11: Или наоборот, мы можем прийти к тому, что ипотека станет некой такой привилегией для людей с высоким доходом?
13: Ну то, что ипотека станет привилегией для людей с высоким доходом, это уж точно. Потому что с низким доходом людям не хватает на еду, да, денег. Что касается событий на рынке ипотеки, то некоторое охлаждение, то есть как бы норма для этого времени года примерно 67% выданных кредитов, как бы на данный момент это 47%. То есть мы видим на 25% снижение спроса. Связано это с тем, что льготное финансирование слегка охладили. А вторичная ипотека, то есть обычная, да, она по-прежнему еще недоступна. То есть ставки достаточно высокие, там рыночная ставка порядка 19%. Поэтому люди просто не могут себе позволить, и происходит как бы охлаждение.
11: А есть вероятность, что после охлаждения ипотечного рынка начнется снижение цен на жилье? Или застройщики будут продолжать удерживать стоимость или, наоборот, ее повышать?
13: Ну, тут надо посмотреть, как будет изменено льготное финансирование, да, в семейной ипотеке. То есть, если они серьезно ее ограничат, то тогда найдет перераспределение в сторону вторичного рынка. Потому что мы знаем, что из-за льготной ипотеки, да, которую много лет давали застройщикам, цены очень сильно выросли и там, на 30-40% стали обгонять вторичку. Соответственно, сейчас, если это немножко охладят, то спрос пойдет в сторону вторички, и вторичное жилье начнет расти в стоимости, а новостройки должны потихонечку снижаться. То есть, как бы, это вот такой идеальный прогноз. Но как они будут это все регулировать и какие вводить ставки, это мы узнаем, я думаю, в ближайшее время.
11: А скажите, пожалуйста, а можно ли говорить о том, что изменится поведение банков вот после вот этих ограничений, которые мы обсуждаем? Станут ли они осторожнее, даже, скажем так, с хорошими заемщиками?
13: Я думаю, нет. Потому что они, ну, как сказать, замотивированы, чтобы выдавать ипотеку, да, это же их заработок. И на самом деле то, что вот мы сейчас обсуждаем, введение вот этих ограничений с 1 числа, оно не так страшно, потому что уже давно были рекомендации Центробанка к основным всем операторам, да, то есть там синим и зеленым банкам, и они уже давно как бы с такой задолженностью не выдавали кредиты, и в принципе даже с 20% превращения взносов не выдавали, то есть уже как бы там рассматривали 30-50 и выше. Поэтому вот это ограничение, оно никак на рынок не повлияет, потому что уже, по сути, как бы давно уже работало.
11: Но можно ли
13: просто
11: говорить...
13: Не так официально.
11: Что в целом сейчас государство больше беспокоится о стабильности банковской системы, чем о доступности жилья?
13: Я думаю, что государство сейчас заботится о социальном факторе, потому что просрочка хоть пока и небольшая, там на уровне 1%, но она за последний год выросла в 2 раза. И это первый звоночек о том, что у нас будет новая волна банкротов, и банки начинают вводить примитивные меры, чтобы ограничить вот эту историю. Чтобы не было социальной как бы, нагрузки, не было выселенцев, как бы не было банкротов.
11: Продолжая тему банкротства, а застройщики как себя чувствуют в связи с этими новыми мерами, правилами, которые, да, в последнее время все чаще появляются, и как это все влияет на рынок новостроек и строительную отрасль?
13: Ну, застройщики сейчас начинают очень активно вводить рассрочки от застройщика. То есть, если в том году было там до 15% этих рассрочек, то в этом году планируется до 30%. То есть они, получается, как бы борются своими методами. Естественно, как бы им сейчас будет не сладко, но надо понимать, что последние года как бы они купались как сыр в масле, я считаю, и должны были накопить какие-то ресурсы и как-то перестроить свой бизнес, чтобы достроить более экономично и более доступно. Но я так понимаю, кто ничего не делал, и вот эти вот ограничения сейчас как гром среди ясного неба для них, хотя тогда они предупреждали давно. Но я думаю, что будет перераспределение просто, как бы крупные игроки будут скупать мелких, достраивать, как это было, в принципе, всегда. Я думаю, что не оставят, а вам застройщиков и недостроенные здания не оставят. Просто будет перераспределение рынка.
10: А вот перераспределение рынка куда? На вторичку больше бросится? Или...
13: Нет, мы сейчас говорим про перераспределение новостроек, то есть просто слабые игроки будут банкротиться, и их будут санировать более крупные,
10: так,
13: либо банки, либо застройщики.
10: А уровень цен от этих крупных, да? Ну вот, условно говоря, крупный поглотил мелкого. А какие цены он установит на эту новостройку? Вряд ли он сделает ее дешевле.
13: Ну, у нас же есть такое понятие, когда невидимая рука рынка. Соответственно, он может установить какие угодно цены, но если у людей нет денег, то никто не будет брать. Поэтому тут как бы идет баланс спроса и предложения. А понятно, что если застройщиков станет меньше, будет меньше предложения, то и цены должны вырасти. Но они не могут расти бесконечно, потому что есть понятие предельного допустимого спроса. Соответственно, я думаю, что в той же рамках, да, как я говорил, то есть застройщики и новостройки должны по чуть-чуть дешеветь, а вторичный рынок должен немножко новостройки догонять. И вот пока в этой парадигме мы должны в ближайшие 2-3 года жить.
10: А человеку-то куда в эти 2-3 года податься, те, кто ищет жилье? Продолжать снимать?
13: Ну, смотрите, мы наблюдаем такую историю, что у кого-то есть там, да, однокомнатная, двухкомнатная квартира, появляются дети, они эту квартиру продают, и берут там небольшой кредит там, на 1, 2, 3 миллиона. И под высокие проценты, да, и стараются в ближайшие там 2-3 года этот кредит погасить. То есть вот эта сейчас ситуация очень распространена на рынке. Если никакой квартиры нет, то люди, понимая, что деньги обесцениваются, и вклады их не обгоняют, накопления, стараются покупать там участки, дачи, гаражи, комнаты, хоть какую-то недвижимость, которая не подвержена инфляции.
10: Понятно, но а для тех, у кого, что называется, пока ничего нет, кому нечего продавать, что им-то делать?
13: А мы бы что-то купили, но продавать нечего. Ну что, копить?
10: А реально вообще скопить при таком темпе, инфляции и роста цен?
13: Ну, давайте как бы разбирать каждую ситуацию конкретно, смотря чем заниматься. То есть если вы зарабатываете там условно 60-80 тысяч рублей, и у вас ребенок, то понятно, что скопить ничего не получится. Но если вы там живете у родителей, да, и есть там возможность хоть что-то откладывать, то как бы шансы есть. Просто вопрос, сколько вы копить будете.
11: А скажите, пожалуйста, можно ли говорить, что в перспективе будут еще какие-то меры ужесточительные в плане ипотеки?
13: Ну, если ситуация с банкротствами, да, и с просрочкой будет также увеличиваться, как она увеличилась за последний год, то я думаю, что эту планку будет повышать. Да? То есть сейчас ввели для тех, у кого за просрочки, не просрочки, а долговая нагрузка 80%, потом, наверное, ее сделают там 70-60% и так далее. То есть до тех пор, пока как бы баланс не выровняется и не оздоровит потребительский срок, скажем так.
11: Спасибо за разговор. Говорим мы эксперту рынка недвижимости, кандидату экономических наук. Александр Саяпин был с нами на связи. Обсуждали мы новые правила выдачи ипотеки, пытались найти ответ на вопрос, что же делать, как решить жилищный вопрос. И здорово и хорошо, когда есть что продать. Угу. А вот когда нет, и надо решать вопрос, где жить, тут, конечно, все становится намного сложнее.
10: Тут и продать-то нечего, да. Ну, будем следить за развитием ситуации с ипотекой и за развитием ситуации на экономическом рынке. Спасибо большое нашим экспертам. Продолжаем наш эфир. Вернемся буквально через минуту.
14: «Дачные затеи». Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
15: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
16: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
14: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
15: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
16: Да не может быть, Маша.
14: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
15: «Дачные затеи» – специальные выпуски программы «Все в сад».
16: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
14: «Дачные затеи» по воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
17: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
18: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
14: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени.
10: На календаре пятница, 15 мая, 8 часов 31 минута и 11 секунд. Это самое точное московское время. Ну и традиционно, к сожалению, обращаемся к теме, которая беспокоит нас всех. Очередные мошенники, очередные мошеннические схемы.
14: Сигналы. Следите за руками.
11: Ну а поскольку выпускные экзамены на носу, специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества обнаружили новую изощренную схему обмана выпускников школ, которая рассчитана на двойную прибыль злоумышленников. В преддверии экзаменов в интернете активизировались группы, которые предлагают школьникам не просто приобрести готовые ответы, а оформить персональный подбор ключей к индивидуальным вариантам контрольно-измерительных материалов. Согласитесь, звучит симпатично, но очень опасно. На первом этапе мошенники продают так называемый пакет гарантированной страховки. Она стоит около 2000 рублей. Выпускнику обещают, что прямо во время экзамена он получит решение именно для своего варианта работы. Для этого школьник должен пронести с собой телефон с фотографировать номер задания, отправить его в специальный чат, где ему якобы оперативно пришлют готовые ответы. Но за сутки до испытания схема меняется. Вместо обещанных ключей подросток получает видеоинструкцию, в которой сообщается о резком ужесточении контроля со стороны Рособрнадзора. Передавать настоящие ответы теперь слишком рискованно, объясняет злоумышленник, и предлагает альтернативу – платные видеокурсы от якобы составителей экзаменационных материалов. За 5000 рублей выпускнику обещают раскрыть методики быстрого запоминания, научить решать типовые задачи. Если школьник отказывается платить повторно, ему в лучшем случае присылают файл с ответами прошлых лет или пустой документ, после чего мошенник исчезает. Такой вот некий подход, как гибрид мошенничества и психологического саботажа. И понятное дело, что подростки, которые попадают в такие ловушки, в итоге выходят на экзамен совершенно не готовыми. И самое важное, они теряют веру в себя. Поэтому родители должны объяснять своим детям, что реальные утечки экзаменационных материалов невозможны, что нужно готовиться. И готовиться заранее. И исключительно с проверенными педагогами, а не только через всякие там боты анонимные собеседников в мессенджерах.
10: Ну, так себе, да. Или вот еще одна категория граждан, которая тоже попала под удар мошенников, это владельцы домашних животных. люди всегда это эмоциональные, они любят своих братьев наших меньших, и они заботятся о них. И поэтому, если вдруг с животными что-то происходит, они, естественно, нервничают, или когда возникает какая-то угроза. А тут еще и всякие технологические ухищрения. Например, там дипфейк-шантаж для того, чтобы подделать фото и видео найденного животного. Якобы потерялось животное, человек ищет потерявшуюся свою собаку. Ему говорят, вот мы нашли вашу собаку. Посмотрите, только пришлите сюда деньги, а заодно и код какой-нибудь. Еще взломы умных кормушек, взломы камер наблюдений. В общем, попадают теперь еще под удар и в владельцы домашних животных.
11: Поэтому выключаем систему умного дома. Старый был проверен, надежен.
10: Хоть и глупый. Да, а
11: еще... Почему глупый? Сколько без этого всего жили? Выжили? Мы родились. Следующее поколение рождается.
10: А вот без радио невозможно. И по радио никакого мошенничества не бывает, кстати говоря. А вот по всяким дополнительным сервисам, которые вот как, кстати, вот как ты рассказывала про школьников, да, которые предлагают диагностику перед экзаменом. А вот точно так же владельцам домашних животных присылают. Пройдите, пожалуйста, ветеринарную диагностику с вашей кошечкой или собачкой. Ну вот только здесь вот заполните анкетку, и здесь пришлите нам заветные 6 цифр. И все будет хорошо с вашей собачкой.
11: А особенно уязвимыми становятся владельцы животных, когда их любимцы болеют. И тут тоже много разных мошеннических схем. Продолжаем тему с Артуром Каримовым, юристом. Артур, здравствуйте.
19: Коллеги, здравствуйте.

0: персональные данные, я имею в виду неблагонадежные клиники и другие организации, которые это, к сожалению, делают, либо как-то у них утекают эти данные. Второе. Сейчас очень много мошенников, особенно онлайн, интернет-мошенников, начинают играть на эмоциональной привязанности к питомцам. Чаще всего используют несколько схем. Это фейковые объявления о потерянных животных. Человеку пишут или звонят и говорят, что нашли его питомца, но просят заранее вознаграждение или предоплату, либо придумывают оплату доставки, высылают ссылку якобы доставки, а человек проходит по ссылке, мало того, что он оплачивает эту ссылку, так еще и может попасть, чтобы телефон у него завирусился, и мошенник войдет туда для того, чтобы завладеть его данными. Вот. Это одна из распространенных схем нынешнего времени. Также есть ложные ветклиники, которые организовывают сборы на лечение, создают сайты фейки, страницы с просьбами срочно оплатить операцию животному. То есть как-то узнают, что питомец в ветклинике, и начинают при этом эмоционально играть на чувствах владельца. Вот. В продаже также существует породистых животных якобы. Берут за это предоплату, говорят, у нас породистое животное, нужно предоплату взять, пришлите. Соответственно, люди от радости на хороших видео и фотографиях играют на этом и от радости высылают денежку. И, конечно, мошенники пропадают. Это в лучшем случае, в худшем случае продают непородистое животное. Щенки, они в детстве все красивые. Соответственно, потом вырастает, ну, не то, что предполагалось.
1: Ну и да, и получается, когда, как в старом анекдоте про медведя, интересно, кто ему мне как хомячка продавал. Но, с другой стороны, неужели вот как раз любители домашних животных, казалось бы, люди достаточно опытные, могут вот так, что называется, повестись на просто на покупку животного просто по фото?
0: Вы знаете, к сожалению, да, ритм нашей жизни сегодня диктует эти условия, потому что мы, видите, в ускоренном темпе все живем, спешим куда-то, и в целом вообще зоозащитники, зоолюди и те, кто заводит питомца, они очень доверчивые и добрые люди. Это мы говорим про простых обывателей, да, допустим, жители, они видят красивую картиночку, красивую фотографию, а то и сейчас видео делают, дипфейки, в том числе видео делают с помощью искусственного интеллекта. И, конечно, очень тяжело определить, особенно с эмоциональной привязанностью к животным. А таких людей очень много.
2: А в целом можно ли говорить о том, что все эти схемы как-то легко разоблачаются, находятся, собственно, эти злоумышленники, и их действительно наказывают по всей строгости существующего закона?
0: Да, к счастью, наши правоохранительные органы тоже не спят, они разрабатывают всяческие методы и методички по выявлению таких мошенников. Есть множество и положительных примеров, если человек, который занимается вот такими противоправными действиями в российской территории, на Российской Федерации, то, конечно, его легко найти. А если за границей, то это уже сложная схема отработки спецслужб. Но тоже были положительные случаи, которые также успешно заканчивались успехом наших спецслужб. Поэтому просто здесь рекомендация такая, не оперативно скидывать денежные средства, когда излишняя напористость, это уже надо проверять человека, почему он оперативно хочет попросить деньги, скинуть ссылки и прочее. Далее надо просто использовать проверенные ресурсы, читать отзывы не в одном ресурсе, потому что, как мы знаем, отзывы могут подделать, стереть, подписать, а в нескольких ресурсах, в том числе на больших ресурсах, где отзывы оставляют живые и реальные люди.
1: А вот еще иногда они маскируются под жилинспекцию, говорят, мы сейчас к вам придем проверить, сколько у вас собак и кошек живет, потому что у вас тут штраф, у вас тут 3 кота, сообщали соседи, поэтому срочно заплатите штраф. Как здесь противостоять? Может ли вообще жилинспекция прийти и вот проинспектировать квартиру на предмет количества домашних животных?
0: Знаете, регулирования такой нормы закона нет. Естественно, когда жилинспекция звонит, надо, во-первых, удостовериться в

0: реальности этого человека, в первую очередь узнать его фамилию, имя, отчество, узнать территориальное управление по своему району, жилинспекции, либо какой-нибудь отдел будет, туда позвонить, выяснить, существует ли такая должность, вакансия, существует ли такой человек, а также уточнить, была ли какая-то целевая выездная проверка или что-то в этом. А как обычно, как правило, когда скидывают телефон и дальше выясняют, либо мошенники перезванивают на почту, начинают как-то вводить заблуждение, либо они перестают и понимают, что человек уже очухался и будет сейчас предпринимать действия, противостоять мошенникам.
1: Подытожим разговор. Не продолжаем мы терять свою бдительность. Обязательно надо быть внимательными и разговаривать со своими детьми. Артур Каримов, юрист, был с нами на связи. Ну, а тему советов мы не оставляем. Идем дальше. А потом Павел Сурков и Валентина Веретенникова. Возвращаемся в прямой эфир программы.
2: Совет дня. Мотор! Мотор!
3: Привет, друзья! Это Лена Симонова. В межсезонье, когда погода нестабильна, обостряются все хронические заболевания. Особенно тяжело смену сезонов переносят люди с метеозависимостью. А их ни много ни мало 30% от общего населения. Атмосферное давление – решающий показатель для метеочувствительных людей. Если говорить о средней полосе России, то нормальное давление здесь составляет 740-750 мм ртутного столба. Когда оно смещается от нормы на 20 единиц и более, это уже очень сильный перепад. Чаще всего от критических значений атмосферного давления страдают люди с гипертонией. Им в дни с низким атмосферным давлением врачи рекомендуют как можно больше времени проводить на улице, лучше в движении. В дни высокого атмосферного давления гипертоникам, наоборот, лучше снизить физическую активность и расслабляться дома. Кстати, низкое атмосферное давление на больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями влияет благоприятно. Когда такой человек приезжает отдыхать в горы, в зону пониженного атмосферного давления, он чувствует себя намного лучше, чем дома, потому что сосуды в таких условиях расширяются. А вот высокое атмосферное давление для сердечников представляет опасность. Если показатели выше 770 мм ртутного столба, адаптироваться к гипертонику очень сложно. В организме больного активизируется так называемый симпатический тонус. Сосуды сжимаются, появляется раздражительность. Человек перевозбужден. Интересный факт. Гипертоники со стажем повышение атмосферного давления переносят легче, чем более молодые. Дело в том, что у тех, кто болеет гипертонией давно, преобладает парасимпатический тонус, и сосуды сжимаются не так сильно. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
2: Совет дня. Радио России. Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
4: Вообще, я думаю, ну сейчас я точно пойму.
2: Говорят, талант не спрячешь. А вот отсутствие таланта запросто.
4: Оба молодцы. В любом случае, даже тот человек, который не поет, ему просто браво, потому что работа прекрасная.
2: То фальшивит по-настоящему, но притворяется идеально.
4: Вы, конечно, плуты.
2: «Поймай меня, если сможешь». Новый сезон. Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
5: По вопросам информационного сотрудничества обращайтесь по телефону 8 495 739 30 23.
6: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.
7: На правах рекламы.
8: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей рубрике «Здоровье на пенсии» мы говорим о самом важном органе чувств, нашем окне в мир – зрение. Согласитесь, без хорошего зрения жизнь теряет привлекательность. В молодости мы не задумывались о

0: об этом, а сейчас? Без очков для чтения боимся даже в магазин выйти. А если у человека катаракт или глаукома, и он видит все как в тумане, то на улицу вообще выходить страшно. Вдруг машину не заметишь. Плохое зрение – это не просто неудобство. Это страх потерять связь с миром, страх однажды не увидеть лицо любимого внука, страх стать беспомощным. Многие люди ищут способ, как улучшить зрение, не прибегая к операции. Они задаются вопросом, есть ли альтернатива. С нами в эфире специалист по здоровью глаз, эксперт-практик в сфере квантовых технологий Николай Игоревич Замятин. Здравствуйте, Николай Игоревич.
1: Здравствуйте. И вы задали, кстати, очень правильный вопрос. Мы живем в 21 веке, в веке быстро развивающейся науки и потрясающих технологий. И я очень рад, что у меня есть возможность сегодня рассказать о настоящем прорыве в лечении глазных заболеваний офтальмологическом аппарате Дюна Ока. Если вас беспокоят глазные заболевания, звоните по бесплатному номеру 8 800 220 0420. Давайте я еще раз повторю этот номер. 8 800 220 0420. И наши специалисты ответят на все интересующие вопросы об аппарате Дюна Ока.
0: Николай Игоревич, расскажите, что за медицинский аппарат и почему о Дюна Ока говорят как о новой революции в офтальмологии?
1: Ну а как еще можно назвать открытие, которое способно полностью изменить представление о лечении глаз? А помните времена, когда настоящей сенсацией стало появление лазерной коррекции зрения, да? Это когда с помощью лазера буквально за несколько минут человеку возвращают зрение. Но лазер — это все-таки хирургическое вмешательство, да? Это операция со своими рисками и восстановлением. А теперь давайте вернемся в наш 21 век. Сейчас повсюду мы слышим о потрясающих открытиях в области квантовой технологии. И я очень горжусь, что именно наши российские ученые предложили применить квантовую терапию для восстановления зрения. Они создали на ее основе прибор, который способен не просто поддерживать, а лечить зрение, дарить шанс на возвращение того, что, казалось бы, утрачено уже навсегда. И это офтальмологический аппарат Дюна Ока. Дорогие радиослушатели, я рекомендую вам обязательно дослушать нашу беседу, потому что в конце я поделюсь с вами одним секретом.
0: Заинтриговали. Расскажите о Дюна Ока подробнее, пожалуйста.
1: Дюна Ока – это инновационный офтальмологический аппарат, который использует силу света, а точнее умные кванты света. Это кванты, такие как маленькие лекари, они проникают в ткани глаза и мягко восстанавливают их здоровье. Лечение зрения с помощью Дюна Ока – это лучший пример пользы квантовой терапии. Здесь используется световой поток красного и инфракрасного диапазонов, который проникает в глубокие ткани глаза на клеточном уровне. Это вызывает положительные биохимические реакции, что может ускорять процессы восстановления органов зрения.
0: Ничего себе, звучит как что-то из будущего.
1: Да.
0: Николай Игоревич, а какие болезни глаз можно лечить Дюна Ока?
1: В первую очередь, конечно же, катаракту. Также он незаменим при глаукоме, дистрофии сетчатки, еще называют ее макулодистрофией, отслоение сетчатки, возрастной дальнозоркости, астигматизме, синдроме сухого глаза, воспалительных болезнях глаз, даже атрофии зрительного нерва и многих других. Список большой, потому что Дюна Ока прорабатывает все без исключения участки глаза, способствует очищению хрусталика, снятию напряжения глазных мышц, нормализации оттока внутриглазной жидкости, стабилизации внутриглазной глазного давления, устранению воспаления и отеков, содействует снятию гиперчувствительности глаз к яркому свету, которое вызвано переутомлением глазных мышц, улучшается кровообращение и обмен веществ в органах зрения, а значит, что глаза получают в разы больше питания кислорода, вследствие чего появляется возможность их восстановления.
0: Впечатляет. В какую клинику нужно записаться, чтобы пройти лечение этим замечательным офтальмологическим аппаратом?
1: Не спешите никуда записываться. Когда создавался аппарат Дюна Ока, клиники буквально устроили войну за право иметь его у себя. Но производитель создал компактный и удобный в применении аппарат, которым может лечить свое зрение любой человек, прямо у себя дома. А «Дюна Ока» не требует специальной технической или медицинской подготовки пользователя при работе с ним. Чтобы приобрести офтальмологический аппарат для восстановления зрения «Дюна Ока», звоните по бесплатному номеру 8 800 220

0: 4-0-0. Для пенсионеров предусмотрены льготы. Заказывайте аппарат по льготной цене, позвонив по номеру 8 800 220 0400.
1: А вот интересно, как выглядит этот офтальмологический аппарат?
0: Хороший вопрос. Вот представьте себе стильные, высокотехнологичные очки. Только на глаза их надевать не нужно. Дюна ока держит перед глазами. Таким образом, аппарат направляет целебные кванты света точно туда, где они нужны. Вы включаете Дюна ока и наслаждаетесь сеансом по улучшению зрения. То есть пока вы сидите в любимом кресле, ваш хрусталик очищается, укрепляется сетчатка, а зрение становится острее. Аппарат лечит не только сетчатку, но и глазные мышцы, и хрусталик, и глазное яблоко. Все отделы глазного аппарата получают необходимую помощь. Здорово, правда? Никаких сложных настроек. Аппаратом вы можете пользоваться в любое удобное для вас время, безлимитно, и не только вы, но и вся ваша семья. Звоните и заказывайте Дюна Ока по льготной цене прямо сейчас. 8 800 220 0400. 8 800 220 0400. Звонки и доставка бесплатные.
1: Но это действительно удобно, особенно для людей старшего возраста.
0: Несомненно. Применяя офтальмологический аппарат Дюна Ока, у вас появится возможность почувствовать, как напряжение в глазах уходит, а зрение становится четче. Например, при катаракте аппарат содействует очищению хрусталика и улучшению кровообращения. При глаукоме Дюна Ока будет очень полезен для нормализации глазного давления, а при дальнозоркости и дистрофии сетчатки может помочь укрепить сетчатку. Все это способствует восстановлению хорошего зрения. Но важно не затягивать. Чем раньше вы начнете использовать Дюна Ока, тем больше шансов четко видеть. Помните, что без лечения такие заболевания, как катаракта или глаукома, могут привести к серьезным последствиям, вплоть до слепоты. Не откладывайте заботу о глазах, тем более сейчас, когда действует льготная цена для пенсионеров. Звоните 8 800 220 0400. Повторю еще раз. 8 800 220 0400. Звонки и доставка бесплатные.
1: Да, страшно даже думать о таких последствиях. Вы правы, лучше действовать заранее. Какие еще преимущества у Дюна Ока?
0: Во-первых, это современная технология, которая основана на научных открытиях в области квантовой терапии, которая может являться альтернативой другим способам лечения. При этом офтальмологический аппарат Дюна Ока – безоперационный способ улучшения зрения. Во-вторых, данный медицинский прибор универсален, он подходит для лечения множества глазных заболеваний. В-третьих, он невероятно прост в применении. И что тоже важно, прибор производится в России, что приятно влияет на его стоимость. А сейчас я нашим внимательным слушателям раскрою обещанный секрет. Для тех, кто позвонит в течение часа и закажет аппарат Дюна Ока прямо сейчас, кроме льготной цены от производителя, действует дополнительная скидка в размере 30%. Количество приборов ограничено, так что не упустите шанс. Звоните прямо сейчас. 8 800 220 0400. 8 800 220 0400. Звонки и доставка бесплатные.
1: Это отличная новость. Можно улучшить зрение, при этом еще сэкономив деньги.
0: Совершенно верно. И важность зрения для человека, конечно, трудно переоценить. Представьте, что у вас может появиться шанс наслаждаться просмотром телепередачи или чтением любимой книги, рассматривать лица родных, любоваться природой, и все это без мушек, без тумана, без пелены или рези в глазах. Время играет против вас. Катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, они не ждут, они же прогрессируют. И чем дольше вы откладываете, тем сложнее вернуть зрение. Не рискуйте своим здоровьем. Пока вы раздумываете, кто-то уже заказывает прибор. Не откладывайте. Звоните в течение часа, иначе ваша льгота пропадет или ею воспользуется кто-то другой. Звоните по бесплатному телефону 8 800 220 0400. 8 800 220 0400.
1: Николай Игоревич, расскажите, сколько времени занимает лечение аппаратом Дюна Ока?
0: Лечение проходит просто и приятно. Вы держите прибор перед глазами на расстоянии в течение, ну, где-то от 2 до 5 минут. Курс обычно длится 14, максимум 28 дней. И для наших слушателей я напоминаю про акцию только в течение часа. Дополнительная скидка 30%. Звоните 8 800 220 0400. 8 800 220 0400. Звонки и доставка бесплатные.
1: Ну что ж, Николай Игоревич, спасибо за такой подробный рассказ. Я уверен, что наши слушатели уже готовы действовать. Давайте подведем итог. Почему Дюна Ока нужен всем, кто заботится о зрении?
0: Дюна Ока – это и есть медицина 21 века, о которой мы все мечтали. Он способен подарить возможность вернуть и сохранить зрение. Это высокотехнологичный офтальмологический аппарат, который использует умные кванты света для лечения катаракты, глаукомы, дальнозоркости, дистрофии сетчатки и других проблем. Он прост в использовании и подходит для домашнего применения. Это устройство как личный офтальмолог у вас дома. Не ждите, пока зрение ухудшится. Звоните прямо сейчас – 8 800 220 0400. Давайте еще раз повторю. 8 800 220 0400. Звонки и доставка бесплатные. Поторопитесь, акция заканчивается.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Елисеев Максим Анатольевич. ИНН 026-00-669-525. ОГРН ИП 325-028-00-136-386. Республика Башкортостан. Район Дюртюлинский. Город Дюртюли. Улица Садовая, 3-69.
2: Радио России. Радио России «Орел». Реклама. Уроки безопасности. Совместный проект «Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
3: По дороге в общественные места проговорите с ребенком алгоритмы действий. Что делать, если потерялся? Кому обращаться за помощью? Обратите его внимание на тех, кто может ему помочь. Полицейский, охранник или взрослый с ребенком. Запоминайте, что интересует ребенка в торговом центре или на ярмарке. Это поможет в поисках. Вполне возможно, он специально сбежал в детскую комнату или магазин гаджетов. Не теряйте время. Сами обращайтесь к персоналу торгового центра. Сотрудники могут объявить о том, что произошло по громкой связи, а охранники свяжутся с коллегами по рации и сообщат приметы ребенка. Кроме того, попросите проконтролировать выходы, проверьте фудкорт и туалеты.
4: По данным оперативной сводки, в списках похищенного по-прежнему лидируют сотовые телефоны. Не давайте злоумышленникам возможности украсть ваши средства связи. Не оставляйте телефон без присмотра. Не упускайте его из виду. Не давайте телефон в руки незнакомым людям. Если вас просят позвонить, наберите номер сами. Соблюдайте эти простые правила, и предпосылки к преступлению просто исчезнут, и ваш мобильный телефон не достанется преступникам.
5: Банк России напоминает, не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно.
2: Реклама. Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Семеро пострадавших в результате атаки беспилотников в Рязанской области госпитализированы. Дональд Трамп назвал заключенные торговые сделки с Китаем фантастическими. И в России утвердили методические рекомендации по здоровому образу жизни. Все подробности далее. 7 пострадавших при атаке БПЛА на Рязань, в том числе 4 детей, госпитализированы. Состояние двух взрослых тяжелое. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. По его словам, проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава. Напомню, ранее губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал, что в результате ночной атаки ВСУ повреждены 2 многоэтажных жилых дома, погибли 3 человека, еще 12 пострадали. Последствия атаки ликвидируются. Малков добавил, что в Октябрьском районе Рязани отменены занятия в нескольких школах и детских садах. Силовики задержали жительницу Мариуполя, подозреваемую в государственной измене. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Донецкой Народной Республике. По первоначальным данным, женщина установила контакт с украинскими спецслужбами посредством мессенджера Telegram и передавала им сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России на территории Мариупольского муниципального округа. Следственное подразделение ведомства возбудило уголовное дело по статье о госизмене. Дональд Трамп заявил, что в ходе его государственного визита в Китай и переговоров с Си Цзиньпином удалось заключить несколько значимых торговых сделок. Также, по словам президента, Соединенные Штаты и Китай очень схожи в своем желании положить конец конфликту вокруг Ирана. Трамп поблагодарил лидера Китая за великолепные 2 дня своего государственного визита.
7: Это был невероятный визит, и я думаю, что он принес много пользы. Мы заключили несколько фантастических торговых сделок. Это здорово для обеих стран. Мы действительно обсуждали Иран. Мы очень похожи в отношении Ирана и хотим, чтобы это прекратилось. И мы не хотим, чтобы у них было ядерное оружие. Мы хотим, чтобы проливы были открыты. Сейчас мы проведем еще несколько обсуждений с группой, но я просто хочу поблагодарить президента Си Цзиньпина и всех его представителей. И мы подружились со всеми этими замечательными людьми.
6: В свою очередь, Си Цзиньпин заявил, что в ходе встречи с Трампом стороны достигли многих результатов, назвав визит американского президента историческим и знаковым. Два лидера сегодня утром встретились во второй раз, на сей раз на территории комплекса у озера Чжуннаньхань, где живут партийные и правительственные лидеры Китая, включая самого председателя Си Цзиньпина. Эту встречу китайские СМИ назвали небольшой, позволяющей вести более неформальный и откровенный диалог. Прогулка по саду по большей части проходила без прессы, а после главы государств направились на чаепитие. Сегодня государственный визит Трампа в Китай завершается. Авиасообщение в аэропорту Хельсинки было приостановлено сегодня утром из-за угрозы дронов. Об этом сообщает телекомпания «Уйли». Власти все утро получали сообщения о беспилотных летательных аппаратах в воздушном пространстве Финляндии. Несколько утренних рейсов в столичном аэропорту пришлось отменить или перенести из-за временного закрытия воздушного пространства. Сейчас угроза БПЛА миновала. Напомню, ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что вооруженные силы республики должны сбивать все беспилотники, которые нарушают воздушное пространство страны, даже если неизвестно, откуда они были отправлены, куда должны лететь и каковы их цели. В последние месяцы Литва, Финляндия, Эстония и Латвия не раз сообщали о попадании украинских беспилотников в свое воздушное пространство. В некоторых случаях дроны не сбивали из-за рисков для гражданской инфраструктуры и населения. Мошенники используют символы из разных алфавитов, необычные знаки или смешанный регистр, чтобы обойти автоматические системы защиты мессенджеров и замаскировать массовые рассылки. Об этом сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Ведомстве подчеркнули, что именно такие странные сочетания и хаотичный регистр становятся одним из самых заметных признаков мошеннических действий, особенно если вместе с этим присылают АПК или HTML-файлы, ссылки или сообщения в стиле «это ты на фото». В России утвердили методические рекомендации по здоровому образу жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный документ. Согласно его тексту, завтракать нужно в течение часа после пробуждения, ужинать за 3 часа до сна, а между приемами пищи соблюдать 4-5-часовые интервалы. Из рациона рекомендуется исключить полуфабрикаты, колбасы, сладости и пакетированные напитки. Также советуют выпивать стакан воды сразу после пробуждения, проходить не менее 7000 шагов в день, спать 7-9 часов в полной темноте при температуре 18-20 градусов. Для управления стрессом предлагается утренняя медитация и вечерний дневник благодарности. В правительстве подчеркивают, соблюдение этих правил напрямую влияет на продолжительность жизни. Ливни, гроза и до плюс 23 градусов ожидается сегодня в Москве. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, погоду будет определять южный циклон. Ветер юго-восточный, южный 3,8 метра в секунду. Синоптик отметил, что показания барометров немного подрастут и к вечерам составят 740 миллиметров ртутного столба. Жители России смогут увидеть мини-парад планет 12 июня, когда на небе выстроятся Меркурий, Юпитер и Венера, образовав диагональную линию у западного горизонта. Об этом рассказали РИА Новости в обсерватории университета Решетнева. Примерно 17 июня к этому ряду присоединится очень тонкий серп Луны, что сделает зрелище еще более впечатляющим. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
8: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме. В 1/4 он победил испанца Мартина Ландалуса. Следующим соперником Медведева станет первая ракетка мира Яник Синнер. В своем четвертьфинале итальянец нанес поражение Андрею Рублеву. Там же в Риме Мира Андреева и Диана Шнайдер пробились в полуфинал парного разряда турнира категории 1000. В 1/4 российский дуэт взял верх над Анной Данилиной из Казахстана и представительницы США Эйжи Мухаммад. Баскетбольный ЦСКА одержал победу над «Локомотивом Кубань» в 84-71 во втором матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком встречи стал центровой московского клуба Ливио Жан-Шарль. У него 23 очка. Счет в серии до 4 побед стал равным 1-1. Нападающий Роман Канцеров, в этом сезоне выступавший за «Металлург», подписал 3-летний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Чикаго». В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Канцеров забросил 36 шайб и стал лучшим снайпером сезона. Павел Дорофеев возглавил гонку снайперов Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги. Форвард Вегаса отметился дублем в матче против Анахайма и теперь на его счету 9 шайб. Вегас победил Анахайм 5-1 и закрыл серию 4-2. Дорофеев был признан первой звездой игры. Иван Демидов стал автором своего первого в карьере гола в Кубке Стэнли. Форвард Монреаля отличился в поединке с Баффало, который его клуб выиграл 6-3. У Демидова также результативные передачи. Он стал третьей звездой встречи. В этой серии впереди «Монреаль» 3-2. В финале 6 мужского волейбольного Кубка России определились все участники полуфинала. Московская «Динамо» сыграет с новосибирским «Локомотивом», а казанский «Зенит» сыграет с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Это были новости спорта.
9: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
10: Погода.
6: Сегодня в Мурманске плюс 11-13 градусов, облачно, временами дождь. В Архангельске плюс 21-23, без осадков. В Петрозаводске плюс 16-18 градусов, дождь. В Вологде плюс 21-23, дождь и гроза. В Сыктывкаре плюс 20-22 градуса, переменная облачность. В Великом Новгороде плюс 16-18 и дождь. В Санкт-Петербурге небольшой дождь, плюс 16-18 градусов. В Москве кратковременный дождь, местами гроза и плюс 22-24. Сейчас столица плюс 18, без осадков, безветренно. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: 31 мая в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам русской классики. В исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского прозвучат второй фортепианный концерт Рахманинова, а также симфоническая сюита «Шахерезада» Римского-Корсакова. Солистом станет лауреат престижных международных конкурсов Илья Папаян. За дирижерским пультом маэстро Арсентий Ткаченко. 6+. 28 мая театр эстрады озарится светом 3000 свечей с музыкальной программой от «Люмисфера» «Быть собой». Это концерт «Подзарядка», где ритмы рока в живом исполнении оркестра и хора помогут найти зрителям настоящий источник энергии. Тот истинный огонь, который прячется в каждом из нас. Зрителей ждут композиции «Мьюз», «Пинк Флойд», «Леди Гага» и многие другие. Билеты на lumisfera.show. 6+.
1: 31 мая в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе сочинения Моцарта и Шопена, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадная музыка и сочинения самого пианиста. 6+.
2: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.
3: Прямо сейчас.
2: Видеотрансляция в официальном приложении Радио России, в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале Радио России в Телеграм.
4: Передаем сигналы.
2: Сигналы точного времени.
5: На календаре пятница, 15 мая, 9 часов 12 минут и 22 секунды. Самое точное московское время. Сегодня утром с вами в студии Валентина Веретенникова и Павел Сурков. Здравствуйте, дорогие друзья.
6: Здравствуйте. Традиционно в начале программы напоминаем наш номер. Он не меняется. 8-925-222-9992. На протяжении всей программы он работает. Поэтому комментируйте темы, задавайте вопросы экспертам или отвечайте на наши. Идем дальше. Обсудим мы сейчас обеление экономики, и на этом фоне усиливается контроль за малым бизнесом. Его стали жестче проверять на попытки уйти от уплаты НДС через закрытие и повторное открытие ИП. И теперь обнулить лимиты таким способом не получится. Доходы будут считать суммарно за весь год, даже после перерегистрации предприятия. Хотим разобраться, в связи с чем такой вот контроль за малым бизнесом, который в последнее время стал переживать, ну, не лучшие времена. Много кто закрывался, и даже на линии с президентом обращались предприниматели со своими жалобами, болью по поводу сложности работы.
5: Ну и вообще, мне кажется, вот такая схема закрыть ИП, открыть ИП, закрыть ИП, открыть ИП, ну, мне кажется, она не так часто и уж и использовалась, потому что если уж предприниматель принимает решение о том, что нужно закрываться, значит, его дела, ну, действительно не очень хороши, чтобы потом опять открыться и таким образом попытаться списать долги, ну, как-то это сомнительно. Хотя, может быть, мы и заблуждаемся. Давайте выясним это у нашего эксперта. С нами на связи заслуженный юрист России Иван Соловьев. Иван Николаевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
7: Да, доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро.
6: Поясните, пожалуйста, вот вроде с точки зрения государства все выглядит логично. Если предприниматели массово используют формальные лазейки, значит, систему нужно закрывать, особенно в условиях, когда бюджету нужны деньги, а курс на обеление экономики – это такой политический приоритет. Но, с другой стороны, возникает вопрос, почему вообще такие схемы стали массовыми, и стали ли они таковыми?
7: Ну, смотрите, ну, причина-то в том, это же не просто вот ИП взяли и придумали себе такую схему. Нет, причина в увеличении налоговой нагрузки здесь, что, как говорится, греха таить, это все признают. У нас с 2025 года те, кто находится на упрощенной системе налогообложения и раньше НДС не платил, значит, с 25 года начали платить при пороге доходов 60 миллионов рублей. Ну, если так посчитать, это где-то там примерно, да, у нас получается 5 миллионов в месяц. Ну, для ИП это немалая сумма, я хочу сказать, достаточно серьезный оборот. Большинство людей работало с меньшим оборотом, конечно же. Но в 26 году этот порог снизился до 20 миллионов. Это гораздо меньше. То есть это уже, скажем так, порог догнал суммы заработка многих индивидуальных предпринимателей. И, конечно, ну, тоже понимаю, что предприниматели решили снизить нагрузку, потому что вот этот дополнительный НДС для них, для многих это, ну, ставил фактически их в достаточно сложные условия. Поэтому в принципе, придумали вот ту самую схему для обнуления лимита, когда при приближении к пороговому значению, там в прошлом году 60 миллионов, в этом году 20 миллионов, предприниматель просто закрывал одно ИП и открывал другое с тем, чтобы уже работать, как говорится, с чистого листа и не платить вот тот самый НДС, остаться на прежних экономических и налоговых условиях. Вот. Но, опять-таки, вот здесь появляются те самые «но», когда необходимо говорить о грани, той самой достаточно тонкой, но интересной, между законной оптимизацией налогообложения и уклонением от уплаты налогов. Вот когда предприниматель использует законные способы, да, ну, в данном случае, ну, закрыл, открыл, да, казалось бы, что все, на самом деле, с точки зрения закона, логично, и ведь никто же не запрещает у нас открывать и закрывать, да, ИП. В этом нет никакого нарушения закона. Вот, но, однако, получается так, что вот эту схему поставили фактически в один ряд с такими криминальными достаточно схемами, как дробление бизнеса, уже мы про него очень много говорим и все знают, про покупку бумажного НДС, который, да, где есть организации, где есть фирма-однодневка. Вот. А почему это происходит? А потому что исходят при квалификации вот этих самых действий налоговой службы из экономической цели, из экономической целесообразности. То есть в чем была у предпринимателя цель переоформления своего ИП? И если реальная картина бизнеса, а сейчас я могу сказать вам, что, ну, абсолютно никакого труда для налоговой не составляет получить полную реальную картину бизнеса, потому что автоматизация налоговых органов достигла одной из высочайших точек в своей истории. И собрать аналитику по тому или иному ИП, по его контрагентам, по его деятельности, по лицензиям, по перевозкам, по логистике и так далее, не составляет никакого труда. И вот если у ИП остались те же клиенты, те же сотрудники, тот же адрес, то же оборудование, но он себя перерегистрировал, да, ну, в данном случае, да, считают, что это сделано для того, чтобы избежать или уклониться от уплаты вот того самого НДС, который обязан платить при превышении лимитов индивидуальный предприниматель. Ну и, да, могут вменить при применении вот такой перерегистрации. Но мы понимаем, это размер недоимки плюс 20% штрафы, ну и, соответственно, пени. Ну, если мы говорим по динамике, ну вот у нас в среднем, да, специалисты посчитали, что в России в день регистрируется 3000 ИП и где-то 2500-2600 ликвидируется. Но огромное количество для страны, я могу сказать. И, конечно, эти цифры говорят о том, что подчас это используется, ну, давайте это аккуратно назовем, в технических целях, да, создания ЭТП. Это нереальные бизнесы, открываются и закрываются, потому что слишком уж большое количество, и слишком эти цифры рядом стоят, да, то есть мы понимаем, что новое открывается, потому что закрывается старое, вот. Ну, а вот эта разница в 400, наверное, есть примерная, так сказать, цифра того, что открывается с целью реальной экономической деятельности, вот. Но сегодня, конечно, я могу сказать, что, ну, раз уж такие решения приняты, раз налоговая нагрузка увеличена, она увеличена не просто так, понимаем, что и экономике надо выживать, и появились дополнительные обязательства у государства в связи с политическими, военными событиями. Я допускаю, что, может быть, как, знаете, у нас говорят, что все эти вот НДС на малый бизнес, это не навсегда, что придет время, когда, может быть, все и значительно будет, скажем так, упрощено и повернется в сторону предпринимателя. Но сегодня понимаем, что те механизмы контроля, те механизмы аналитики, которые есть у Федеральной налоговой службы, они позволяют вот любую, так сказать, любой умысел на то, чтобы не оптимизировать. Оптимизировать можно, это законно, а вот уклоняться от уплаты налогов нельзя. И здесь как раз вот экономическая цель является основным маркером, основным показателем.
5: Спасибо большое. Спасибо за этот развернутый комментарий. Заслуженный юрист России Иван Соловьев был с нами на связи. Но вообще, конечно, хочется поговорить про состояние малого и среднего предпринимательства в нашей стране. И с нами сейчас на связи предприниматель и налоговый эксперт Эльвира Митюкова. Эльвира, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Да, действительно, сейчас состояние малого бизнеса сложное. Закрывается огромное количество и организаций, и предпринимателей. Большой удар получила торговля, сфера услуг, потому что раньше малый и средний бизнес имели право на пониженные тарифы по страховым взносам. У всех хорошие белые зарплаты, у всех премии. И вдруг раз и страховые взносы выросли практически в два раза. Кроме того, очень многие, те, кто имел доход более чем 20 миллионов рублей, попали вдруг опять же на НДС. У меня в организации тоже ощутимо выросла налоговая нагрузка. Я сама была в шоке, когда мы посчитали налоги. За первый квартал у нас налоговая нагрузка выросла более чем на 1 000 000 рублей. Продавать по ценам выше, чтобы окупить этот миллион, мы не можем, потому что покупатель просто не будет приобретать. И в итоге, конечно же, бизнес здесь лишается своей прибыли, и еще из-за этого очень многие организации закрываются, кто-то на грани сейчас, и все думают, как дальше нужно выживать в этих условиях.
6: Получается, что эпоха максимально свободных льготных режимов закончилась?
8: Не совсем закончилось, есть еще возможности сэкономить, но при этом встает вопрос, надолго ли и подходите ли вы под эти условия. Вот, например, прекрасная система налогообложения, где действительно сейчас все очень актуально и вот прям вот оптимально по налогам. Это автоматизированная упрощенная система. АОСН по-другому ее называют. Там есть свои ограничения. Доходы должны быть до 60 миллионов рублей, численность персонала до 5 человек. И при этом, вот если под эти ограничения попасть, там еще есть другие условия по видам деятельности, по банку, в котором нужно обслуживаться, не нужно будет платить НДС вообще, не нужно будет платить страховые взносы тоже вообще. То есть это вот прям вот такая классная система, которая сейчас оптимальна для упрощенцев, для бывших патентщиков, если они подходят под условия АОСН. Конечно, очень много обсуждений, что и здесь могут и ограничить доходы от 60 до 20 миллионов рублей, что они упадут, или же от 20 миллионов рублей ведут НДС, но это точно не будет в этом году. Скорее всего, этого не будет и в следующем году, потому что данная система, она действительно должна, как в экспериментальном варианте, охватить до 2027 года включительные периоды. Поэтому ждем, что эта система даст возможность малому бизнесу выжить. Там тоже очень много еще плюсов, то, что налоговой отчетности нет, сам налог упрощенный считает налоговая инспекция, НДФЛ может считать банк. То есть еще и работа бухгалтера намного меньше. В некоторых случаях даже может быть исключена работа бухгалтера. Это тоже экономия для малого бизнеса. Но есть свои и минусы, потому что нужно будет платить упрощенный налог вместо ставок 6-15% по ставкам 8-20%, соответственно, в части доходов и объекта налогообложения доходы минус расходы. Но это выгодно. Это то, что сейчас очень многие стали применять в своей практике. И тоже такой интересный нюанс. Эта система позволяет не платить страховые взносы даже зарплаты руководителя, если она меньше минималки. Ведь очень многие столкнулись с тем, что были небольшие организации, какие-то спящие на всякий случай организации, где директора уходили в отпуск за свой счет и не получали доход. Либо получали, но не в полной мере, потому что работали не полный рабочий день. В итоге в этом году на них ввели страховые взносы, исходя из МРОТ. А вот если работать на АОСН, эти страховые взносы тоже не надо платить. В общем, АОСН – это спасение. Надолго ли, не знаю, но это вот сейчас та система налогообложения, которая действительно содержит в себе, если вы под нее подходите, максимум льгот.
5: Скажите, пожалуйста, вот вы говорите про низкую зарплату. Не будут ли сознательно занижать себе зарплату руководители малого и среднего бизнеса?
8: Конечно, могут сознательно, и не только себе, но и сотрудникам, и выдавать зарплату в черную в конвертах могут. Когда-то эти схемы были, это признается уклонением. Но в отличие от того, как было там лет 10 назад, сейчас налоговая инспекция очень активно раскрывает эти схемы, потому что почти у всех зарплаты, наоборот, уже обелены были, они выросли, и инспекторы это прекрасно видят. У нас в основном расчеты сейчас ведутся по безналу. И, соответственно, все, что приходит на карту, все, что уходит с карты, налоговая инспекция еще с прошлого года наблюдает по счетам в банке, по депозитам. Видно, кто что купил, какую квартиру, какую машину. И если вдруг сейчас будут зарплаты уходить в тень, то, соответственно, получается, уровень дохода официального у человека снизится. А уровень расхода вряд ли, ведь реально-то зарплата останется. И что в итоге? Налоговая инспекция начнет обвинять предприятие этого человека в том, что зарплаты не белые, зарплаты в конвертах. В итоге пострадают все, но в большей степени, конечно же, организация. На нее повесят и страховые взносы, и НДФЛ человека могут повесить, плюс штрафы, пени. Даже могут стать вопросы уголовной ответственности. Сейчас инспекторы очень активно проверяют как раз белые и небелые зарплаты. И любое снижение официальной зарплаты вниз – это уже такой red flag о том, что вот что-то здесь не то. Почему снизили зарплаты? У них реально все так плохо? У них реально меньше работы стало? Или же это уход в тень? То есть это критерии для проверок на сегодняшний день.
6: А как вы считаете, ужесточение продолжится в ближайшее время? Контроль усилится еще больше?
8: Контроль, скорее всего, да, но сами налоги в этом году точно уже не вырастут. Более того, в конце апреля была введена новая налоговая реформа 3.0, где даже дали послабление малому бизнесу. Они небольшие, но, тем не менее, хотя бы вот чуть-чуть что-то еще помогают. Например, для общепита убрали критерии по соответствию средней отраслевой зарплаты, чтобы работать без НДС. Или, скажем, для патентщиков, которые потеряли право на этот спецрежим, но при этом не перешли на упрощенку, позволили перейти до 1 июня 2026 года. То есть, увидев, что малый бизнес стал очень сильно страдать, действительно появились убытки, государство помогает в силу своих возможностей. И я не думаю, что в этом году мы с вами столкнемся с повышением налогов. Как дальше будет? Ну, вот посмотрим. Там больше идет обсуждение не в увеличении налоговых ставок, а в изменении вообще структуры бизнеса. Наверное, уже многие слышали о том, что категория таких налогоплательщиков, как самозанятые, может упраздниться. На мой взгляд, она не уйдет совсем. Самозанятые останутся в работе с физическими лицами. Те же массажисты, репетиторы и так далее, вот те, кто работал на себя, они, скорее всего, и дальше будут самозанятыми. А вот самозанятые, которые работали с организациями, так как очень много об этом скрывалось налоговых схем, вот их, возможно, упразднят.
6: Эльвир, спасибо. Эльвира Митюкова, предприниматель, была с нами на связи.
0: Премьера в театре Гоголя. «Поздняя любовь» по пьесе Александра Островского. Сюжет знаменитой пьесы режиссер переносит в 90-е годы 20-го столетия. События развернутся в канун Нового года, в тот самый момент, когда всем хочется верить в чудо, в спасительную любовь, способность на поступок и простое человеческое тепло. 20 и 31 мая. Театр Гоголя. Подробности на театргоголя.ру. 19 и 20 мая на сцене театра «Геликон Опера» состоятся показы авторского проекта «Мистерия», премьера балета Большого театра России Игоря Цвирко. В программе три одноактных балета с участием знаменитых артистов Большого театра. «Мистерия» — это история о греческой богине бессмертия. Воспоминания о неразделенной любви и ожившее полотно Врубелевского «Демона». 12+.
3: Точного времени.
5: На календаре пятница, 15 мая, 9 часов 31 минута и 11 секунд. Это самое точное московское время. И сегодня утром с вами в студии Валентина Веретенникова и Павел Сурков. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Поскольку пятница, мы решили сходить на веранду, попить кофе и насладиться хорошей погодой. В Москве, по крайней мере, есть такая возможность. Но история с летними верандами – это история про задержку. Со стартом почти на месяц из-за холодной погоды. Обычно в регионах летние площадки начинают открываться уже к середине апреля, но в этот раз все сдвинулось на май. Как только температура начала подниматься, заведения стали активно выставлять столики на улице, а гости возвращаться к привычному формату кофе, ужин под открытым небом. Для ресторанного бизнеса это важный сезон, ведь летние веранды часто обеспечивают значительную часть выручки в теплые месяца. Но при этом такая работа, она зависит от факторов, которые невозможно контролировать. Погоды, климата и продолжительности сезона. Но при этом мы замечаем, что, наверное, и не так много сейчас людей готовы сидеть в кафе, в верандах, потому что стоимость, средний чек вырос. И некая нестабильность ощущается нашими гражданами. И вот эти все проблемы мы хотим обсудить и вместе с вами, в том числе, дорогие наши слушатели. Наш номер 8-925-222-9992. Можете написать, уже были где-то на уличной веранде. Расскажите, как остались, довольны, нет. И о цене, насколько сильно чек изменился.
5: Ну, а обсудим эту ситуацию и том, что нас ждет на летних верандах сейчас, с нашим экспертом. С нами на связи президент Федерации рестораторов и отельеров, декан факультета гостеприимства Президентской академии Игорь Бухаров. Игорь Олегович, здравствуйте.
9: Здравствуйте. Доброе утро, друзья. Да.
5: Ну, что-то поменяется вот для веранд в этом году, которые открываются? Может быть, какие-то появятся новые правила? Может быть, как-то по-другому смотрят на ситуацию как раз представители ресторанного бизнеса?
9: Ну, я не могу сказать, что там что-то меняется. Единственное, единственное преимущество, которое правительство Москвы сделало для рестораторов, это возможность без согласования выставлять просто столы и стулья. И мы это видели, когда только потеплело, маленькие рестораны без согласования, там у нас процесс такой долгий, вот, который был до этого, просто разрешили выставлять. И мы, когда вот потепление было небольшое, мы видели, что некоторые рестораторы стали выставлять столы и стулья на улицу. Люди, соскучившись после такой зимы, посидеть на улице, с удовольствием располагались. Потом погода изменилась. Просто, смотрите, если посмотреть о том, как работало у нас это там 20 лет назад, когда у нас было вообще нужно было получить разрешение в начале, и весь летний сезон длился с 1 июня до конца августа всего лишь. Потом у нас стало 5 месяцев, а сейчас 7. Поэтому в этом случае, конечно, для нас очень удобно. Ну, потеплело, выставили столики, не надо спрашивать разрешения. Вы один раз согласовали форму, размер этой веранды, и все, и уже там это навсегда. Поэтому в этом случае правительство Москвы, конечно, сделало очень много для того, чтобы рестораторам было нормально работать. Люди, проехав по всему миру, как бы привыкли к тому, что после зимы хочется посидеть на улице. Естественно, конечно, это дополнительная привлекательность для данного ресторана, и ресторанов-то у нас много. Ну и вообще предприятий питания в Москве там примерно 22-23 тысячи. Сейчас какие-то часть закрывается, сейчас такое формирование рынка опять происходит в связи с разными проблемами, которые есть у рестораторов. Вот. И веранд почти там, почти 5 тысяч. Когда-то, когда это было 10 лет назад, их было всего лишь 1,5. Вот, поэтому москвичам, гостям столицы есть где-то, так сказать, провести летний вечер там или где-то попить кофе.
6: Это правда, выбор большой. А насколько летние веранды сегодня важны для экономики ресторанного бизнеса в целом, а не только как сезонное дополнение?
9: Ну, я могу вам сказать то, что, конечно, преимущество ресторана, у которого есть летняя веранда, конечно, его конкурентное преимущество выше, чем перед другими ресторанами, потому что из собственного опыта могу сказать, что в момент сезонность тоже в Москве присутствует. Сильная сезонность мы с вами видим на юге, когда летом там миллионы людей, там, а зимой они все там закрыты. Вот. У нас тоже так есть большое, большее количество народу, меньшее количество, но людей влияет все, и погода в том числе. Поэтому, когда хорошая погода,

0: заработать летом, если у вас хорошая веранда, хороший вид, хорошее обслуживание, к вам люди идут.
1: А изменился ли запрос гостей на уличные пространства за последние 5-10 лет? И какие форматы сейчас наиболее востребованы? Классические веранды, не знаю, там террасы, какие-то поп-ап пространства?
0: Смотрите, у нас, конечно, очень интересно. По сути, там, во всем мире, да, получается, там вот это место, где ты приходишь для того, чтобы поесть, посидеть, вечер провести. И в основном это вот столы, стулья, удобные кресла могут быть. У нас пользуются популярностью диваны, так сказать. Мы вот более, скажем, более восточные люди, что ли, в этом смысле. И нам хочется немножко поесть, развалиться потом чуть-чуть, так, значит, откинуться, пообщаться. И поэтому, значит, пользуются популярностью те веранды, в которых есть в том числе и диваны. Людям нравится сидеть на диванах, так, для того, чтобы можно было поесть и провести время какое-то. Вот. Больше каких-то изменений нету, но мы видим там сокращение там меню на веранде меньше. Там, например, там сейчас вообще рестораторы стараются как-то так сократить, потому что проблемы там с инфляцией, с покупательной способностью. Но ничего, это мы проходили через эти кризисы, и ничего страшного. В этом смысле мы все кризис-менеджеры, и, в общем, ресторанный бизнес все равно развивается.
1: А какие тенденции вы видите в развитии уличной гастрономии в ближайшие годы? И, в принципе, что произошло за, опять же, там, если взять 5 лет? Еда на вынос, что сейчас еще востребовано?
0: Смотрите, конечно, когда рассказывают про еду с доставкой, еда с доставкой была еще в дореволюционное время. Вот, понятно, что было сложнее намного, посылали посыльного, потом, значит, в советское время был телефон, вам доставляли домой в судочках, там, да, конечно, изменилась упаковка, там она стала ярче, красивее, удобнее там, для потребителя, для предпринимателя. Вот, это развивается. Это тоже влияет, конечно, на посещаемость людей. Если хотят не просто провести время, а просто поесть там, да, то, конечно, наверное, удобнее заказать. Но этот рынок тоже до определенного момента стабилизируется. Дело в том, что еще на наш, как говорят там наши коллеги, на нашу поляну ритейл пришел, они тоже, у них стали цеха открываться по приготовлению кулинарной продукции, по продукцию вот этих полуфабрикатов и блюд готовых тоже доставляют они. Потребителю совершенно все равно, откуда он это получает, то ли из предприятия питания, то ли из супермаркета. Вот, поэтому, конечно, это тоже ограничивает посещаемость людей. Некоторые просто предпочитают, чтобы можно было привезти домой и дома перекусить, и дальше уже там бежать по своим проблемам. Вот, и это влияет. Сокращение меню, там, и переориентация у нас, вот если мы видим, да, мы более присматриваемся к собственным продуктам. Ну, продукты мы вообще все поменяли уже на российские, по сути, там часть продуктов идет еще из дружественных стран. Из Европы уже нету ничего. В этом случае мы, конечно, уже ориентируемся на рецептуру. Сейчас интерес к русской кухне, к кухням региональным, национальным. Это вот прям все развивается. Это мы видим тенденцию эту. Вот. Ну, тот опыт, который мы получили там от наших западных коллег, мы точно так же используем для того, чтобы можно было делать какие-то вещи. Некоторые там пересматривают русские рецепты в современном видении. И через это французы проходили. Это вот известный Поль Бакюс с товарищами, когда делал там новую французскую кухню, да, вот «Новель Кузин». Мы проходим такой же период.
2: А вот сезонное меню, которое очень часто появляется во многих ресторанах и кафе, там, лисички те же самые, насколько популярны будут в этом году переходы на такие сезонные меню и специальные сезонные предложения?
0: Весь вопрос только, каждый ресторатор рассчитывает на тех людей, которые к нему приходят или уже сформировал своего потребителя, и он ему делает предложение. Потому что понятно, что там лисички сегодня тоже там в связи со всей неопределенностью, как коллега ваш выразилась в жизни, тоже повысится в цене, и вопрос о том, что если цена будет велика, люди от,

0: кажутся. Они скажут, мы уже это пробовали, ничего уникального мы в этом смысле не увидим. Там, ну, вот мы
1: пойдем сами за лисичками и приготовим дома.
0: Да, вот такая тоже может быть история, поэтому, конечно, это сложно. Но то, что мы начали опять обращать внимание, то, что есть сезонные продукты, есть предложения для ресторанов в этом смысле, то, конечно, это интересно, людям это нравится. Потому что, когда я начинал свою работу даже в советский период, там, я начал там, в 81-м году учеником повара в ресторане «Будапешт», у нас ресторан «Треста», вот я могу сказать, что да, у нас было тогда еще сезонное меню, мы четко выполняли вот это. А потом, конечно, вот возможность того, что там, например, там ягоды местные можно получать, а зимой можно из Чили привезти, там, ну, это повлияло тоже на то, что ты там практически выдерживаешь меню там в течение года только из продуктов из других регионов. Вот. Но людям нравится сезонное меню. Это вот, я думаю, что к этому привыкнут, опять вернемся к этому, потому что это как предложение, в том числе и, значит, как новшество какое-то, да, там вот.
1: А существует ли конкуренция в этом вопросе среди ресторанов, некая гонка за клиентом за счет создания уникального вот этого сезонного меню?
0: Ну, конечно, естественно, каждый ресторан, значит, по сути, чтобы быть конкурентным, он должен отличаться от ресторана слева и от ресторана справа. Он должен делать свое какое-то уникальное предложение. Тогда он будет востребован. Вот это в советский период, когда там унификация такая была, и, по сути, в общем, везде такие, я как называл это, московская кухня 70-х, 80-х установилась определенные с точки зрения выгоды для предприятия продукты и блюда, которые и выполнялись, и с точки зрения потребителя удобные, и в том числе и в ценовой категории. И вот, и поэтому, конечно, ты мог прийти в любой ресторан, и, по сути, было везде одно и то же. Ну, в зависимости от того, как, у кого какие там руки, так сказать, и какие повара. Сегодня, конечно, ты должен отличаться. Конкуренция есть, и достаточно серьезная. И некоторые даже коллеги, например, говорят, вот есть локация какая-то, да, вот кто-то там открывает рестораны, и вот они там разные рестораны. Есть мясной, рыбный, там, какой-нибудь национальной кухни, и все. И вот какой-нибудь коллега наш приходит туда, рядом ставит, например, там мясной ресторан, и ага. Начинается... конфликтные ситуации.
2: Ну да, бывают разные ситуации. Спасибо большое. Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и ательеров России, был с нами на связи. Говорили о том, что ждет нас на сезоне летних веранд. Приходите, наверняка будет вкусно.
3: Радио России.
4: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
3: Все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Тенор нарасхват.
5: Париж, Мюнхен, Берлин и Штатсопера, и Дойч Опера, и Австралия даже, и Гонконг.
3: Гость – солист театра «Геликон Опера» Иван Гангазов. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Биробиджана. На правах рекламы.
6: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня наша беседа будет посвящена глазам. Читать становится все труднее, сориентироваться в магазине или на улице уже не всегда получается. Сегодня близорукостью в России страдает каждый третий взрослый. Ситуация патовая. Специалисты уверены, что к 2030 году количество слабовидящих людей может увеличиться в 1.5 раза и достигнуть примерно 3,5 миллиардов человек, а это, между прочим, больше трети людей земного шара. Что делать? Неужели нельзя предотвратить офтальмологическую катастрофу? И как выживать тем, кто идет по темной дорожке плохого зрения уже сейчас? Об этом мы и поговорим с нашим гостем Фаиной Борисовной Полазник. Здравствуйте, Фаина Борисовна.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Действительно, проблемы заболевания глаз занимают высокое место среди всех недугов. В 2022-2023 годах проводилось множество исследований в области лечения глаукомы, ведь именно она является главной причиной инвалидности среди заболеваний глаз. И знаете, что выяснили специалисты? Эксперты отметили, что сегодня, чтобы спасти зрение, нужно лечение. Но лечиться, оказывается, не так-то и просто. И именно поэтому многие бросают лечение уже на первом году. Вспомните прием у окулиста. Проверка зрения, измерение давления, осмотр. И что дальше? Назначают лекарства. И ведь правильно делают. Но чтобы сохранить зрение, этого, оказывается, недостаточно. А почему? Да потому что кто-то неправильно закапывает капли, и какой результат? Эффекта нет. Кто-то закапывает все и сразу, но результат тот же. А сколько среди нас тех, кто и вовсе забывает это делать? Ну ведь согласитесь, так бывает.
6: Фаина Борисовна, и как быть в такой ситуации?
7: Ученые всего мира не теряют надежды создать такой способ лечения, который мог бы предотвратить гибель сетчатки. Ведь это помогло бы не только устранить главную причину инвалидности – глаукому, но и справиться со многими другими заболеваниями глаз. Только как это сделать? Вы наверняка не знали, но, оказывается, сегодня есть шанс начать останавливать потерю зрения. Более того, даже восстанавливать его утраченную часть. Вы представляете? Многолетний опыт в офтальмологии показал, что в лечении заболеваний глаз хорошую динамику показывают лазерные технологии. Ведь именно лазеру под силу замедлять течение глаукомы. К тому же это лечение требует минимум затрат. Более того, считается, что обладает длительным действием. Это же то, что нужно. Ведь такое лечение могло бы подойти практически любому человеку. Только есть одна тонкость. Хирургическим лазером лечиться невозможно. Здесь нужно нечто уникальное, щадящее.
6: Ну, я думаю, все слышали, что делаются лазерные коррекции. А вот где взять лазер, который бы мог лечить?
7: Такое достижение уже есть. Об этом позаботились наши ученые. Опираясь на фундаментальные знания и возможности новых технологий, специалистам удалось создать невероятный аппарат для лечения глазных заболеваний. И называется он «глазник». В основе его действия равномерно рассеянное низкоинтенсивное монохроматическое лазерное излучение красной области спектра. Это настоящая высокотехнологичная разработка, действие которой направлено на восстановление зрения без операции и реабилитации. Глазник – одна из лучших разработок мира офтальмологии, и сегодня этот аппарат готов оказать помощь именно вам. Хочу еще добавить, что компания Prodex является официальным представителем производителя, а это значит, что цена минимальная, и вы точно застрахованы от подделок. Звоните 8 800 777 27 37. Наши реквизиты ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
6: Фаина Борисовна, а насколько вот эти технологии доступны? Как происходит лечение?
7: Ну, на самом деле все не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Лучшие технологи-конструкторы провели кропотливую работу для того, чтобы лечение аппаратом было доступно и взрослому, и ребенку. Внешний аппарат глазник очень похож на массивные очки. Кажется, в похожих, таких вот необычных, выступают на соревнованиях лыжники. Согласитесь, это невероятно удобно. То есть вам, чтобы получить лечение, нужно всего лишь надеть массивные очки на лицо, а с нужным режимом лечения вам поможет разобраться подробная инструкция и крупный шрифт на дисплее аппарата. Абсолютно ничего сложного. А стоит только лишь надеть аппарат, дальше он сделает все сам. Более того, заботиться о зрении можно всем членам семьи. Представляете, какая это экономия? Ведь он не только лечит, но и помогает снять напряжение после работы за компьютером или длительного просмотра телевизора. Я думаю, многие замечали, что после тяжелого дня к вечеру глаза краснеют, слезятся, появляется усталость. Уделите 5-10 минут, сядьте, наденьте очки-глазник и расслабьтесь. Успейте позвонить и приобрести аппарат по выгодным ценам. Сейчас действует скидка 5000 рублей для тех, кто позвонит в течение часа, но количество ограничено. Телефон 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный. И важно, доставка по России бесплатная.
6: Фаина Борисовна, раз уж мы подходим к показаниям, давайте назовем, при каких заболеваниях гвоздик назначается.
7: Конечно, я перечислю официальные показания, отмеченные инструкцией. Итак, это глаукома, катаракта, дистрофия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, диабетическая ретинопатия, неврит зрительного нерва, спазм аккомодации при миопии, дистрофические заболевания роговицы.
6: Ну, действительно, список показаний впечатляет. Фаина Борисовна, за счет чего это достигается?
7: Все это достигается за счет расширенного функционала аппарата, ведь в его арсенале целых 10 лечебных режимов, которые подстраиваются и могут помочь при лечении при огромном количестве проблем. Всего несколько минут лечения в день, и ваши глаза могут начать молодеть. Глазник способствует разрастанию капиллярной сетки глаз, больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это дает шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. Истинное лечение и обновление ваших глаз без операции. Вот она, современная медицина. Вот они, новые технологии. Я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по выгодным ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Как мы все знаем, сейчас стоит важная задача – максимально полностью перейти на программу импортозамещения. И могу сказать, «Глазник» является показательным примером. Аппарат производится в России, что влияет на стоимость, она не зависит от курса и длины логистики. Но и это еще не все. Сейчас, в течение часа, действует скидка для наших радиослушателей – 5000 рублей. Звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все расскажут о приборе «Глазник». 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Консультация бесплатна. И еще приятный бонус. Доставка по России бесплатная. 8 800 777 27 37.
6: И все-таки, Фаина Борисовна, вот можете для наших слушателей простым языком объяснить, за счет чего происходит воздействие?
7: С удовольствием. В отличие от капель, которые смачивают верхние ткани глаза, глазник действует по всей его структуре. Красный свет лазера проникает вглубь, достигая именно очага проблемы. Аппарат буквально заставляет глаза работать, как выключатель, который включает жизнеспособность глаз. Ваши сосуды в глазах начинают расширяться, и тогда возможно начать восстановление кровоснабжения. И вот тут-то вас ожидает самое важное, появится шанс нормализоваться глазному давлению. И это очень легко проверить, вы сами почувствуете это. Но это далеко не все. Ведь лечение аппаратом «Глазник» задействует еще и мышцы радужки, хрусталик и глазное яблоко. Может улучшиться и микроциркуляция жидкостей в клетках и тканях глаза. Слезные каналы могут очиститься, и тогда пройдет воспаление. И главное, глаза смогут получить в разы больше питания. Таким образом, может начаться процесс восстановления в сетчатке, мышцах и других тканях глаза. Вот она, настоящая медицина 21 века. Напоминаю, глазник назначается при таких проблемах, как глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении, катаракта, помутнение хрусталика, дистрофии, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговиц глаза, иридоциклит, хориоретинит, воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это не весь список. Более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты. 8 800 777 27 37 8 800 777 27 37 Доставка по России бесплатная и, напоминаю, кроме этого, в течение часа действует скидка 5000 рублей.
6: Спасибо, Фаина Борисовна, что пришли к нам и рассказали о таком аппарате, как «Глазник». Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 27 37 8 800 777 27 37 Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Радио России. Большая музыкальная игра. Радио России «Орел». Реклама.
8: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных, медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8 920 813 20 20 8 920 825 86 25.
9: Орловские участники СВО могут получить электронное удостоверение ветерана боевых действий. Удостоверение представляет собой единый носитель информации, который объединяет в себе функции обычного удостоверения ветерана боевых действий, социальной и банковской карты. Оно позволит владельцам в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Минобороны России, федеральные и региональные выплаты. Внедрение пластиковой карты не отменяет удостоверение ветерана боевых действий на бумажном бланке, а лишь дополняет его. Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 117 и на сайте Минобороны РФ.
10: Гарантирует сверхдоход? Это признак мошенничества. Прежде чем доверить свои деньги финансовой организации, проверьте, есть ли у нее лицензия Банка России на сайте cbr.ru.
3: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. На 102,3 FM в Орле. Реклама. Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
11: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске: Россия и Украина обменялись пленными по формуле 205 на 205. В Рязани госпитализировали 7 пострадавших при атаке БПЛА. И американский лидер вылетел из Пекина в США. Все подробности далее. И начну выпуск. Сообщение от Минобороны. 15 мая с подконтрольной Киеву режиму территории возвращены 205 российских военнослужащих. Взамен переданы 205 военнопленных ВСУ. Обмену с Украиной военнопленными способствовали Объединенные Арабские Эмираты. Войска беспилотных систем в составе группировки «Север» уничтожили миномет ВСУ и пункты управления БПЛА противника в Харьковской области. Как рассказали в Минобороны, в результате воздушной разведки были установлены огневая позиция минометного расчета, позиции, используемые противником для управления дронами, и места размещения антенного оборудования для связи и передачи данных. Кроме того, операторы войска беспилотников уничтожили украинский пикап, задействованный в доставке материальных средств на позиции противника. Как отметили в Минобороны, между расчетами войск беспилотных систем и командными пунктами налажена бесперебойная связь. Управление подразделениями ведется круглосуточно.
12: В больницах находится 7 пострадавших при атаке БПЛА в Рязани. Среди них 4 детей. 2 взрослых в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. По его словам, проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медцентров. Оказание помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава. Утром губернатор

0: Рязанской области Павел Малков сообщил, что в результате атаки ВСУ повреждены 2 многоэтажных жилых дома, 3 человека погибли, еще 12 получили ранения. Последствия атаки ликвидируются. Малков добавил, что в Октябрьском районе Рязани отменены занятия в нескольких школах и детских садах. По данным Минобороны, дежурные средства ПВО за ночь перехватили и сбили 355 украинских беспилотников. Дроны были уничтожены над 18 российскими регионами, а также над Азовским и Каспийскими морями. Взрыв снова раздался в Одессе на юге Украины, сообщает издание «Общественные новости». Кроме того, взрыв прогремел в Кривом Роге Днепропетровской области. В ряде областей Украины, в том числе Одесской и Днепропетровской, объявлена воздушная тревога. Силовики задержали жительницу Мариуполя, подозреваемую в государственной измене. Об этом сообщили в управлении ФСБ по ДНР. По данным расследования, женщина установила контакт с украинскими спецслужбами посредством мессенджера Telegram и передавала им сведения о местах дислокации подразделений вооруженных сил на территории Мариупольского муниципального округа. Задержанная признала вину и раскаялась в содеянном.
1: Я жительница города Мариуполя. Мне 36 полных лет. Со мной связался сотрудник украинской спецслужбы, попросил выяснить происходящее на объекте, сказал, что на объекте его знакомого находятся фуры, два грузовика. Попросил проехать мимо, заснять, посмотреть, что там происходит. Я это выполнила, передала ему информацию, впоследствии выяснила, что это объект военного назначения. Сознаюсь, раскаиваюсь и сожалею.
0: Задержанная заключена под стражу, возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Визит президента США Дональда Трампа в Китай завершился. Американский лидер возвращается в Вашингтон. Об этом сообщает CNN. После церемонии прощания на летном поле Трамп прошел по красной ковровой дорожке к президентскому самолету и вылетел из международного аэропорта Пекин-Шаоду. До этого Трамп встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в комплексе Джуннанхань в Пекине. Там лидеры провели деловой завтрак и чаепитие, а также пообщались с журналистами. При этом Трамп заявил, что ожидает ответного визита Си Цзиньпина в Вашингтон, который запланирован на 24 сентября. А также Трамп заявил, что в ходе его визита в Китай Вашингтону и Пекину удалось заключить несколько важных торговых соглашений. Он добавил, что стороны обсудили проблему Ормузского пролива и пришли к согласию в том, что Иран не должен поступить ДОС получить доступ к ядерному оружию. В свою очередь Си Цзиньпин ответил, что КНР и США будут поддерживать стабильность в торгово-экономических отношениях. Федеральное бюро расследований США предложило вознаграждение в размере 200 тысяч долларов за информацию о бывшей сотруднице разведки ВВС США Монике Уит, которую обвиняют в шпионаже в пользу Ирана. Об этом сообщает телеканал CNN. Уит обвинили в передаче секретных данных Тегерану еще в 2019 году. С тех пор ее разыскивают. По версии американских властей, она также помогала иранской разведке в кибероперациях против бывших коллег. Вит служила в контрразведке ВВС США, имела доступ к секретной информации и уехала в Иран в 2013 году после участия в конференциях в стране. Ветки сирени нельзя ломать, так как это повредит почки, из которых на следующий год могут вырасти новые побеги. Об этом рассказала РИА Новости заместитель директора ботанического сада Нижегородского государственного университета Татьяна Хрынова. По ее словам, ветки нужно срезать острым ножом или садовым секатором. Ботаник добавила, что веточки с цветами нужно срезать не очень длинные, такие, чтобы букет было удобно поставить в вазу или держать в руке. При этом, чем дальше от ствола срезать веточку, тем лучше, а сам срез нужно делать над почками. При аккуратном и правильном срезе сирень ветвится, становится более густой и хорошо цветет. Росстандарт утвердил межгосударственный стандарт на кукурузное масло. Требования вступят в силу 1 сентября 2027 года, передает ТАСС. Документ в том числе содержит классификацию кукурузного масла, а также технические требования к нему и сырью, из которого оно изготовляется. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Нападающий Роман Канцеров, в этом сезоне выступавший за «Металлург», подписал трехлетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Чикаго». В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Канцеров забросил 36 шайб и стал

0: лучшим снайпером сезона. Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме. В 1/4 он победил испанца Мартина Лондалусе. Следующим соперником Медведева станет первая ракетка мира Яник Синнер. В своем четвертьфинале итальянец нанес поражение Андрею Рублеву. Там же в Риме Мира Андреева и Диана Шнайдер пробились в полуфинал парного разряда турнира категории 1000. В 1/4 российский дуэт взял верх над Анной Данилиной из Казахстана и представительницей США Эйжи Мухаммад. Баскетбольный ЦСКА одержал победу над «Локомотивом Кубань» 84-71 во втором матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком встречи стал центровой московского клуба «Ливио Жан-Шарль». У него 23 очка. Счет в серии до 4 побед стал равным 1-1. В финале 6 мужского волейбольного Кубка России определились все участники полуфинала. Московская «Динамо» обыграла «Зенит» из Санкт-Петербурга, и путевку в решающий матч турнира спорит с новосибирским «Локомотивом». А команда с берегов Невы сразится с казанским «Зенитом», который в последней встрече группового этапа обыграл «Динамо» из Ленинградской области. Александр Власов финишировал на 59-м месте на 6-м этапе веломногодневки Джиро д'Италия. Он закончил этап со временем победителя, итальянца Давиде Балерини. В генеральной классификации Джиро лидирует португалец Афонсо Эулалио. Власов на 38-й позиции. Это были новости спорта.
1: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Реклама на Радио России.
3: Погода.
4: Сегодня в Нижнем Новгороде плюс 24-26 градусов, преимущественно без осадков. В Пензе плюс 24-26 градусов. В Ярославле плюс 23-25, кратковременный дождь и гроза. Во Владимире плюс 21-23, грозовые дожди. В Туле плюс 20-22, грозовые дожди. В Воронеже без существенных осадков плюс 22-24. В Ростове-на-Дону плюс 20-22 и дождь. В Санкт-Петербурге небольшой дождь, плюс 16-18 градусов. В Москве дождь, местами гроза и плюс 22-24. Сейчас столица плюс 20, небольшая облачность, ветер восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: Театр на радио России представляет.
1: Начинаем урок. Так, сейчас посмотрим, кто пойдет к доске.
0: Календарь майя. Радиоспектакль по повести Виктории Ледерман.
2: Давайте не пойдем на первый урок.
3: Зюзина, что я слышу? Хочешь прогулять? Это ты или твой двойник из будущего?
2: Сейчас не до твоих глупых шуток. Дело очень серьезное. Нам нужно выбираться из всего этого как можно быстрее.
0: Фантастическая история о приключениях трех шестиклассников, которые из-за случайного поступка оказываются втянуты во временной парадокс.
4: Сейчас все подотру и конец мучениям. Все встанет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед.
0: Календарь майя. Слушайте с 18 мая по будням в 14.10 по Москве и в 13.10 по времени Калининграда. Каждую пятницу автор и ведущий программы «Аурум Нытеле» Дмитрий Чернов приглашает послушать и оценить новую музыку современной России.
5: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
6: С 5 класса мечтала о своей группе.
5: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
0: «Аурум Инутили». Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Приятного аппетита или гухахушаш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении Радио России, в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале Радио России в Телеграм. Наша трибуна.
8: Всем привет, а вот и новый выпуск вашего любимого утреннего спортивного, информационно-развлекательного, дискуссионно-просветительского шоу «Наша трибуна». Наши — это Дмитрий Асхинина, Юра Геворкяна и, конечно же, ваши, поэтому не стесняйтесь, пишите нам по номеру 8925-222-9992 и не забывайте про чудесные соцсети Радио России, там много уникального контента, который дополняет наши эфиры, а еще там можно нас не только слушать, но и смотреть в прямом эфире по традиции. Машем вам ручками, передаем привет и показываем, что все, что вы видите и слышите, происходит в режиме реального времени, без всякого подлога, без всякого искусственного интеллекта, только настоящие люди, живые эмоции, все по-настоящему. Да, Дима?
9: Абсолютно верно.
8: Вот, если Дима подтвердил, значит, так и есть. Сегодня мы поговорим про футбол, поговорим про... велогонку, простите.
9: Забег от велосипедистов.
8: Да, забег велосипедистов, который стартует завтра и пройдет до 12 сентября этого года. Она популяризирует маршрут «Золотое кольцо России», пройдет вот по городам, которые входят в «Золотое кольцо». Ну, а напоследок поговорим про то, как в Ульяновске проект спортивный ночного баскетбола 3 на 3 прошел финал 6-го сезона всероссийского конкурса «Ты в игре». Вот такая у нас сегодня разнообразная программа. А про футбол мы, кстати, поговорим. Нет. Не про последний тур чемпионата России.
9: Но про последний тур.
8: Хорошо. Не про последний тур чемпионата России по футболу премьер-лиги, который пройдет в это воскресенье. Мы поговорим про первую лигу.
0: Наша трибуна. Футбол.
9: Ну, в принципе, из-за того, что у нас чемпионат мира в этом сезоне играется, и все чемпионаты европейские клубные должны завершиться до определенной даты, поэтому чуть-чуть раньше, чем обычно, заканчиваются турниры и в первой, и в премьер-лиге, потому что нужно отпускать легионеров, ну, чисто теоретически, у кого они там есть, да? Ну,
8: как-то Кордоба
9: вошел
8: из вашего Динамо,
9: если ты говоришь Чавес. Про первую лигу, то там, по-моему, никого нету, кто бы отправился на чемпионат мира. Но в любом случае завершать нужно. И поэтому чуть раньше первая лига, ну, поскольку
8: вот
9: первая...
8: Вот это ты издалека зашел, чемпионат мира привязал...
9: А нет, это, в самом деле, нет, это понятно, регламентные нормы, которые нужно соблюдать. Просто чуть раньше в субботу завершается чемпионат в первой лиге, в воскресенье завершает премьер-лига. 34-й тур... принципе, в турнире практически все ясно. Уже известны две команды, которые выходят на прямую родину «Факел». «Урал-Ротор» — команды, которые точно попадают в стыковые матчи.
8: А и... даже если не попали бы, все равно лицензии у «КамАЗа» и «Челябинска» и ниже нет, поэтому все понятно.
9: У «Костромского Спартака»
8: тоже нет лицензии на...
9: А «Енисей», по-моему, не подавал.
8: А «Енисей» не подавал, поэтому интриги... нету.
9: Нет, ну слушай, ну тут какая-то интрига все равно присутствует, потому что турнир есть турнир, и его победитель должен быть определен.
8: Интрига только, по-моему, кто там, Черноморец?
9: Не-не-не, у нас неизвестно имя чемпиона, либо Родина,
8: погоди,
9: либо
8: а
9: Факел.
8: Кого, когда, вы, извините за цинизм, кого-нибудь когда-нибудь интересовало
9: Андрея
8: имя...
9: Андрея Талалаева.
8: Хорошо.
9: Он когда руководил Балтикой...
8: Из всего многообразия людей давай исключим Андрея Талалаева.
9: Нет,
8: всех остальных...
9: нет, я предлагаю не делать Андрея Талалаева исключением.
8: Почему? Я не делаю его исключением, я делаю его исключительным.
9: Дим. Особенным.
8: Особенным, почти как Мауриньо, даже круче, круче Мауриньо. Вот. Мне кажется, все, кто вышел напрямую, они могут уже выдохнуть. Мне кажется, ну, команды решают в первой лиге, первая лига существует только для того... Со всем уважением. Чтобы пора, кроме того, чтобы радовать болельщиков, для того, чтобы определять, кто выйдет в премьер-лигу и кто вылетит во вторую лигу. Титулы там никого не интересуют.
9: Слушай, мне кажется, что...
8: Если
9: все...
8: дело...
9: Нет, это медали все равно.
8: Медали?
9: Пусть даже в советское время их называли золотыми жетонами, но... Серьезно.
8: На поездку в метро, да, извините.
9: Ты как что вспомнил-то?
8: Да.
9: Да, но все равно это, тем не менее, титул, это как бы в карьере записывается, и если мне память не изменяет, там даже какие-то спортивные звания, типа мастеров спорта присваивают.
8: Хорошо, вот Родина, Факел вышли напрямую, по поводу выхода Факела, мне кажется, все рады, Воронеж возвращается, там классные болельщики, своя атмосфера, вот по поводу Родины многих есть вопросы.
9: Говорят, будет больше, чем на Химках.
8: Будет больше, болельщиков. Чем на Химках. Но давай все эти вопросы и по Родине, и по Факелу, и по остальным командам. И вообще, нужен ли... Кого волнует титул именно в первой лиге, а не выход из первой лиги, поговорим вместе с Шамилем Гаджиевым, комментатором матчей ФНЛ, и Сергеем Ильевым, спортивным журналистом. Сергей, Шамиль, доброе утро. Очень рады вас слышать.
10: Доброе утро. Да,
11: доброе утро.
9: Ну давай, кому ты хочешь первый вопрос задать?
8: Шамилю, как комментатору матчей ФНЛ, кого важен, важен ли действительно титул в первой лиге?
9: Ему, кстати, Арсенал с Родиной комментировать.
8: Или важнее все-таки выйти, и все равно, желательно напрямую, и поэтому уже все равно с какого места, с первого или со второго?
10: Но команды сами всегда заявляют, что им это очень важно. Тот же Факел говорит о том, что если они не станут чемпионом, для них это будет, в общем-то, чуть ли не трагедия. Для Родины, я думаю, если мы говорим про конкретный случай, это очень важно, потому что это крайне молодая, крайне амбициозная команда, которая всегда хочет выигрывать абсолютно все. Поэтому здесь, я думаю, что в конкретно данном случае этого года, конечно, титул важен для обоих. Ну и плюс такой сюжет, что Факел, который мало кому проигрывал, тут Родине оба раза проиграл, еще и дома так их, в общем-то, показательно не так давно обыграли. Поэтому я думаю, что для обеих команд именно в этом сезоне это очень важно.
9: Да, причем Шамиль так культурно смягчил формулировку, обыграли.
8: Ну, там... Он сказал зато потом показательно.
9: Ну, не,
8: и
9: показ...
8: все, кто хотел, тот понял, что имеется в виду под словом показательно. Потому ладно, что показательно ладно. Бывает что? Порка.
9: Ладно, хорошо, давай у Сергея узнаем. У него какое мнение насчет золотых жетонов?
11: Ну, Шамиль, в принципе, все правильно сказал. Для Уфакева вообще стояла задача выиграть первое место. И, насколько я знаю, там есть бонусы за его выполнение. Это раз. Во-вторых, Факел проводит очень неудачный отрезок. Один матч, одна победа в 6 турах. И, наверное, что вот эта паника, которая сейчас есть в Воронеже, чтобы немножко приглушить. Это в первую очередь. Для Родины самому по себе, для команды, которая на 14 очков отставала от Факела по ходу сезона, для нее, конечно, выход в РПЛ. Но это в первую очередь вот это главное. Если вообще брать про титулы говорить... Ну, это как начнется сезон в РПЛ, там уже об этом и не вспомнит, кто с какого места вышел. Это строчка в истории. Ну, с другой стороны, вот вы говорили про Талалаева, да? Все равно же приятно сказать. Двукратный победитель лучшей лиги мира. Ну,
9: с двумя конечно, разными командами конечно... 2 года подряд. Вот.
11: Да.
9: Поди-ка ты это сделал.
11: Да, мы считали тогда, что да, там Сергей Павлов был, да, в свое время. Еще он с советских времен. То есть, ну, это все равно же, это как бы... Для досье это, наверное, важно.
8: Да.
9: Давай теперь на дно посмотрим.
8: А про Родину не хочешь узнать? Что думают наши гости про Родину? Просто для, по поводу выхода Родины есть плюсы, что это молодой клуб, частный клуб, вышел по спортивному принципу, без скандалов, интриг, расследований, все по-честному. С другой стороны, когда мы будем смотреть на таблицу РПЛ в следующем сезоне, увидим там треть клубов из Москвы. Родина,
9: пять.
8: Ну, треть почти, 5 от 16. Что из Москвы, Родина, пятый клуб. У многих болельщиков не из Москвы возникает вопрос, да зачем нам нужен пятый столичный клуб? Да они играют на Химках.
9: Особенно, если это не Торпеда, да?
8: Да, да кто на них будет смотреть, ходить? Вот, Шамиль, что думаете по этому поводу? Для вас вот лично, что перевешивает, плюсы или минусы?
9: Да, и можно, наверное, добавить, какие прогнозы по судьбе и Факела, и Родины в премьер-лиге. Потому что вот лично у меня мнение, что это две команды, которые будут...
8: Лифты?
9: Ну, близко к лифтерам, но точно будут биться за выживание. Причем в отношении Факела у меня еще больше сомнений, потому что там есть специфика управления при комплектовании.
8: Про специфику управления давай про Урал, когда будем говорить.
10: Ладно, хорошо, давай. Я бы сказал, наверное, что обе команды будут биться. Я больше даже верю, мне кажется, в Родину, потому что она может стать таким каким-то необычным, неожиданным для всех глотком свежего воздуха, как Балтика в этом сезоне стала. Никто же не ожидал, что Балтика будет играть вот так. И, пожалуйста, вот вышло, да, вышло очень интересно, и Балтика идет достаточно высоко. А поэтому я не думаю, что это будет прям как, особенно Родина, я не думаю, что будет команда лифтер. По Факелу, наверное, сложнее. Для Факела определяющими будут сейчас два вот этих месяца, которые они проведут в межсезонье. То есть будут ли какие-то сделаны изменения, будет ли как-то по-новому все работать, да, и так далее, и так далее, и так далее. Здесь очень много вопросов. Вот, касаемо того, что Родина, там еще одна московская команда, здесь нужно понимать, что Родина очень интересно работает с болельщиками. Родина пошла так, как не ходили, в общем-то, до этого. Она начала работать именно с детьми, которые, в общем-то, растут и скоро станут взрослыми. И у них уже сразу есть любимая команда. А дети – это плюс еще родители, и поэтому так вот по 2-3 тысячи у них на трибунах на матчах первой лиги появлялось. Поэтому я думаю, что если в РПЛ они продолжат эту всю историю применять, то, конечно, это будет явно больше, чем в Химках, и это вообще будет достаточно неплохо по посещаемости для команды, которой, ну, в общем-то, там 7-8 лет в профессиональном именно футболе.
8: Представляешь, вырастут болельщики, которые с детства за Родину. И как это будет красиво звучать?
10: И будут говорить, я с детства за Родину.
9: Да, причем это почти лозунг.
8: Да, Сергей.
11: Ну, Шамиль все правильно сказал. Родина действительно сейчас участвует в программе, запустила программу «Футбол в школах». И я вам более того скажу, вот за 4 года посещаемость Родины очень сильно сейчас выросла. И в одном из туров, ну, когда, понятно, не играли Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, наивысшая посещаемость была на матче, не играли дома, я имею в виду, наивысшая посещаемость была на игре Родины. И это вот показательно, да. С одной стороны, я, конечно, тоже категорически против, что затили московских команд в РПЛ, но, к сожалению, что имеем, да, в общем-то, турнир для богатых действительно превратился. И по тем же лицензиям, сколько команд получили в первой лиге, мы видим. Вот, если проецировать на выступление в РПЛ, вот, нынешних двух победителей турнира, то я вообще скажу, что уровень РПЛ очень сильно упал, и это видно. И команды, которые в первой лиге сейчас выходят, мы видим, что они конкурентоспособны, да? В прошлом году там Акрон хорошо выступил, Махачкала, Балтику, ну, вообще улетел куда-то в стратосферу. Вот. Я думаю, что у Родины шансы очень хорошие, и еще потому, что они свежие. Вот второй сезон всегда сложнее получается. А вот первый, у них они на хорошем и хорошей эмоциональной волне. Большая мотивация. Мне просто интересно, как будет Диас тот же строить игру. Потому что он вообще оказался таким нетипичным испанцем. Что, во-первых, испанец выиграл лучшую лигу мира. Но это сенсация. У нас всего, по-моему, два тренера в истории, кто выходил, поднимался из первой лиги. А он приехал как-то. Но я здесь думаю, еще влияние именно клубной системы и того же Спортдира Зенина. Он не стал играть в испанский футбол. То есть он где-то есть, да. Но все равно Родина вот по первой лиге, она была чем дальше, тем больше заточена на какой-то вертикальный футбол, используя сильные стороны. Вот тех же там Рейны, Максименко, Тимошенко, Абдусаламова на быстрых вылетах. Мне интересно, смотрите, я думаю, что Родина при каком-то усилении, ну, человек 5, понятно, надо взять. Вообще,
9: ничего себе, обоим. Какой этот полсостава.
11: Нет, не 5, не в основной состав, а вообще 5 человек. В обойму из 22, условно, 23. Я, насколько знаю, Родина всю основную обойму оставляет. Ну, понятно, что кто-то в ротации, кто там меньше играл, там будут менять, постепенно качество улучшать. А что такое для первой лиги на команды по 15 человек меняют? А 5-5 человек, условно, взять, это нормально?
8: Да.
11: Я считаю. Вот с факелом здесь действительно очень сложная история. И опять же мы будем говорить вот, опять же о мотивации. То есть вот эти футболисты, многие факелы, они уже были в РПЛ. То есть для них это не будет, что вот мы вот тянулись сейчас к мечте. И плюс действительно команда как-то очень сильно вот просела. Просела в последнее время. И что мы видим... В первом круге тоже, знаете, они выиграли минимальные победы, в основном были за счет голов вот этого албанца Пуси, да, который как автомат стрелял, если посмотреть, там, конечно, сумасшедшая у него статистика была, он 16 мячей забил, и, по-моему, 12 из них победные. То есть, представляете, вот его фактор игрока. Вот сейчас Пуси перестал забивать, и даже не то, что перестал, он момент этот взрал, можно сказать. А вот сейчас, допустим, игра с Хабаровском была, я посмотрел, у него XG 0-0. То есть у него моментов нет. Вот что ключевое, понимаете? И сложнее. А когда у тебя моментов нет, ну ты у тебя вообще никак не забьешь. Факелу действительно, наверное, стоит перезагрузка, но, опять же, мы понимаем, что возможности факела не очень большие финансы. И вот как здесь поступать? Я знаю, уже список там на выход есть, я его, в принципе, уже давал у себя в телеграм-канале. Вот. А остальных, ну, кого-то взять, после этого с кем-то расстаться. Наверное, вот так. Ну, здесь тяжело, опять же, ориентироваться, что российские игроки откуда-то факел их будет брать. Ну, кого-то, может быть, в аренду там, но... То есть, по суммам, Воронеж, конечно, проигрывает.
8: Понятно.
11: РПЛ, я думаю, будет все проигрывать.
8: Но напомню, что у нас РПЛ уже сколько? 7 лет не выигрывают московские команды, несмотря на их засилие. Шесть раз «Зенит», хорошая... теперь «Краснодар» и еще раз не выигрывают.
9: Хорошая массовка.
8: 8 раз уже не выигрывают.
9: Слушай, подряд. Не забывай, «Короля» делает свита.
8: Хорошо, ты этот, метишь в «Зенит», что ли, я не понимаю? Он сколько-то тебе заплатил за этот эфир? Ну, давай теперь...
9: Про низ поговорить.
8: А ты про стыки не хочешь, хочешь про низ. Мне просто интересно, вот знаешь,
9: ну, в принципе,
8: вот,
9: ладно, у нас хорошо,
8: из премьер-лиги
9: там
8: на стыке стоят «Крылья», «Акрон» и «Динамо» Махачкала. Вот выбери две, и на поднятие, на то, чтобы подняться, извините, из первой лиги «Урал» и «Ротор». Я лично хочу, чтобы «Ротор» обязательно был. Потому что команда с историей, команда бренд, Волгоград, прекрасный стадион. Урал, ну, после того, как они там чехарду с тренерами устроили, отставляют одного, чтобы выиграть первую лигу, а потом Березуцкий не может выиграть несколько матчей, говорят, ну, дайте ему время. Как бы, мне кажется, Уралу год еще в первой лиге нужно посидеть, помариноваться и понять, что они хотят от жизни. Вот.
9: Экспертное мнение.
8: Да, а почему нет? Вот хотелось бы услышать от наших гостей, вот от Шамиля, какие бы две команды из «Крылья», «Акрон», «Динамо», «Махачкала» поменяли бы на «Урал» или «Ротор»? Или вообще бы не поменяли? Теорией вот такой занимаюсь.
10: Ох, сложный вопрос. Вот понимаете, в чем дело? Я бы назвал с удовольствием любую из этих команд, но «Акрон» мне симпатичен, потому что я его помню по временам первой лиги, мне всегда очень нравилось, симпатично.
9: Тебе и «Махачкала» тогда даже нравится?
8: Да.
10: Махачкала, и вообще человек с именем Шамиль не может что-то сказать против того, чтобы «Динамо» Махачкала вылетало.
8: Поэтому из фамилии Гаджиев. Напомним, что почетный президент «Динамо» Махачкала, да. Гаджи Гаджиев.
10: Вот, понимаете, вы меня заставляете тут что-то еще про Махачкалу, поэтому я оставлю немножечко ваш вопрос в стороне. Я скажу так, что не будет легко в стыках никому, ни командам из РПЛ, ни командам из первой лиги. То есть, если кто-то думает, что первая лига там это проходные, там «Ротор», «Урал», то все не так. Это будет для всех очень сложным испытанием.
9: Да, да, у Сергея поинтересуемся.
8: Да.
9: Минута есть, Сергей.
11: Испытание действительно будет сложно. Вы не забывайте, что «Ротор», «Урал» уже досрочно обеспечили себе эти стыковые матчи. И тур в первой лиге 16 мая, в премьер-лиге тур 17 мая, и стыковые 20-го. То есть клубы РПЛ вообще будут 17-го, 20-го, 23-го еще начинать на выезде. Это очень сложная история. Тот же «Ротор» сможет провести ротацию, или «Урал», к сожалению, сломался Акбашев, он не сыграет в стыках. Но «Урал» сейчас летит вторым составом. Это большое подспорье. А если брать, кто удобнее, кто неудобнее, стык, мы вчера как раз с Никитой Чегровым общались, и он сказал, наверное, не хочется на Махачкалу попадать. Я вот тоже это понимаю, что такая команда, она по стилистически где-то под Фанеловскую похожа, а класс исполнителей выше. Мне кажется, вот с тем же Акроном, который немножко такой авантюрный футбол, и сам играет, и другим дает, может быть, будет попроще. Вот я так считаю. Ну, посмотрим, как еще в РПЛ, конечно, тур сложится последний.
9: Да, там еще и крылья Советов могут свалиться куда-нибудь.
8: Я надеюсь, Махачкала останется, Ротор присоединится, и будет всем счастье. Шамиль, Сергей, спасибо
9: большое
8: огромное,
9: спасибо,
8: что нашли время для нашей программы. Это были Шамиль Гаджиев и Сергей Льев. Через минуту вернемся.
0: Наша трибуна. Экзамен как игра.
2: Когда мы игровые технологии подключаем, мы подключаем, самое важное, это изменение отношения к ошибке. Ребенок в случае неудачи получает обратную связь не что он неудачник, не смог, а тогда ребенок, охотно совершив ошибку, понимает, что это просто гипотеза, которую он тестировал.
0: Заместитель директора Института педагогики и психологии Мария Батаева. В программе «От первого лица». В пятницу в 22:35 по Москве и в 21:35 по времени Калининграда. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Наша трибуна.
8: Возвращаемся на нашу трибуну. Наши — это Дмитрий Скинин, Юрий Геворкян, и, конечно же, ваши. Поэтому пишите нам по номеру 8-925-222-9992. С футболом, первой лигой, разобрались, сделали свои прогнозы на то, кто в стыках потерпит неудачу, кто останется. Обсудили пятый московский клуб в РПЛ. В общем, хотелось бы еще, но, возможно, поговорим уже после стыковых матчей на следующей неделе.
9: Ну, я надеюсь, к нам придет руководитель футбольной национальной лиги.
8: Да, придет, но в июне.
9: В июне?
8: Да, в июне
9: придет. Что так долго?
8: Что так долго? Ну, будем подводить итоги. Ну, с футболом мы разобрались. Теперь давайте поговорим про другой очень популярный вид спорта, который объединяет и профессионалов, и любителей.
0: Наша трибуна. Наш спорт.
9: Велогонка России, да, давайте просто не путать с Тур России, где профики соревнуются, а это...
8: Профики. Так,
9: ну, а как еще их назвать?
8: Профессионалы.
9: А тут смешанный состав, тут совершенно какое-то сумасшедшее количество участников, более 30 тысяч, все растянуто вот начиная с этих выходных до, по-моему...
8: 12 сентября.
9: До осени, то есть весьма серьезная такая... по продолжительности это... Это веломагонетка. Ну,
8: заезды раз в месяц проходят по городам...
9: Золотого кольца.
8: Золотого кольца. Завтра, 16 мая... В Костроме. Потом Владимир, Суздаль, Ярославль, Иваново, Калязин, Нижний Новгород и Сергиев Посад. А финал 12 сентября в Москве на Воробьевых горах. Где-то там родной Александров, наверное, пытается ускориться в своих попытках войти в Золотое кольцо. Давай, Александров, ускоряйся. Может быть, и до тебя веломагодневка России дойдет.
9: В Сергиево Посаде там будет еще этап.
8: Да, будет, но это не Александр.
9: Я знаю.
8: И подробнее про велогонку «Россия» мы сейчас поговорим с руководителем велонаправления Лиги Героев, который является одним из организаторов этой веломагодневки, Владиславом Чайцыным. Владислав, доброе утро, очень рады вас слышать.
12: Всем привет.
9: Доброе утро. У меня первый вопрос. Все-таки велогонка, она по дорогам, по автодорогам. Будут перекрытия, будет специальное сопровождение, в том числе и медицинские. Я помню Ярославль. В Ярославле там, значит, гонка будет по набережной и по центру города. Не был в Костроме, но догадываюсь, какой асфальт там тоже. Вот вы специально как-то выбираете трассы, чтобы вот что-то нормальное было?
12: Да, по поводу трасс, на самом деле каждый этап, он будет достаточно уникален. Например, в Костроме у нас 16 мая уже будет индивидуальная гонка с раздельным стартом. Здесь маршрут немножко вынесен за пределы города. Он будет стартовать из города Нерехте до деревни Руднино и возвращаться обратно в Нерехту. Дистанция будет 44 километра. Специально маршруты не выбираем, но в любом случае согласовываем мы их с администрацией города, также советуемся с местными федерациями велоспорта России, Федерацией триатлона России, кто катается. Понятно, что по центральным улицам города, по набережным, это достаточно очень красивые маршруты, достаточно очень интересные маршруты за городом. Это помогает нам, по крайней мере, обеспечить участникам длинный круг, потому что там 44-54 километра в городе мы не найдем такую дистанцию, это придется весь город перекрывать, закрывать, но это очень сложно и невозможно. Поэтому все маршруты, которые будут проходить за городом, а у нас это будет и Кострома, и Сергиев Посад, и Владимир Суздаль, этап вот достаточно уникальный, который будет из города в город, он единственный такой будет прям, где люди стартуют во Владимире, финишируют в Суздале. Вот. Поэтому выбирать не приходится, да, исходим из того, что есть, но городские форматы, они более красивые, за городом нам позволяют больше сделать расстояние в один круг.
8: Так, Владислав, завтра стартует гонка в Костроме, с которой начнется...
9: В Костромской области.
8: Да, велогонка «Россия». Тем, кто опоздал, и, возможно, сейчас первый раз про это услышал, еще есть возможность зарегистрироваться на нее?
12: Да, конечно, сайт велогонка.рф, еще сегодня можно до 6-7 вечера зарегистрироваться. Всех будем ждать.
9: Сколько это стоит?
12: Очень интересный формат. На велогонку у нас планируется порядка 250 участников. Также в рамках велогонки России будет проходить и велофестиваль. Он подходит для всех желающих в Костроме. Он будет проходить в центре города, по перекрытым улицам города. Также планируются экскурсионные забеги и гастрофестивали. То есть участники, которые приезжают в регион, они смогут не только посостязаться, а еще и принять участие в других активностях, посмотреть культуру региона, посмотреть ее немножко с другой стороны.
9: Владислав, вы забыли сказать про гастроактивности.
12: Да, конечно. Завтра у нас велогонка для пацанов в Нерехте. Также будет в Костроме, в центральной части города, велофестиваль, экскурсионный забег и гастрофестиваль. И так будет на каждом этапе велогонки.
9: Слышь, мне при слове гастрофестиваль, в принципе, уже велогонка не особо интересует. Но это вкусно.
8: На свежем воздухе. Да, вот города как реагируют на проведение этой гонки? Ведь им нужно подготовить инфраструктуру тоже. Гостиницы, кафе, какие-то другие активности.
12: Да, на самом деле... Из-за того, что проект начинался давно, реализация этого проекта, первые совещания прошли еще в декабре 2025 года со всеми регионами, все регионы были в курсе, и было время достаточно подготовиться также и проинформировать участников. Вот на самом деле сейчас также находимся уже

0: Запланировано 3 медицинских скорой помощи, которые расставлены по всему маршруту. Также они сопровождают участников. Плюс завтра, в принципе, не контактная велогонка. Завтра у нас формат индивидуальный, но также все меры безопасности, они учтены максимально. Все службы готовы, если что, принимать меры необходимости, оказать помощь участникам.
1: Mm-hmm. Да, насколько я понимаю, маршрут по Золотому кольцу это впервые вы такой проводите. Почему было принято именно вот решение по этим городам проехаться? И вообще, почему обратили взор на Золотое кольцо?
0: Да, на самом деле, велогонка России очень давно было у всех организаторов на таком подкорке. Все хотели попробовать реализовать данный проект и давно о нем говорили. Первые соприкосновения мы провели в том году в велогонку России, но только в рамках одного региона по трем городам, это Муром, Владимир и Суздаль. И уже в этом году этот проект также взяли на поручение против правительства и направили нас, чтобы мы посмотрели и на другие города Золотого кольца. На самом деле города Золотого кольца, они очень уникальные, очень красивые. И, наверное, это такой аналог Тур де Франс, Джорджия Италия, который проходит только у нас немножко полулюбительские форматы.
2: Ну, мне кажется, в этом даже преимущество, что можно и покататься непрофессионалам.
1: Самому приобщиться к полупрофессионалам.
2: Да, и посмотреть на профессионалов, и заняться, как сказал
1: а у меня, Дима, кстати, вот
2: гастроактивностью.
1: Да, у меня просто на самом деле вопрос. Мы все понимаем, что шоссейные велогонки — это определенный тип велосипедов, да? Будут ли у вас какие-то вот ограничения? Потому что, ну, у каждого любителя свой велик. У кого-то там шины такие, которые, наверное, хороши по полям.
2: Фэтбайк.
1: Ну да, фэтбайк. Вот вы будете какие-то ограничения именно по технике водить или нет?
2: Для любителей.
0: Ну да. На велогонке любители, конечно. Сейчас все любители, мы их просто называем любители. На самом деле это люди, кто имеет также шоссейные велосипеды и ездит также и по спортивным сборам, только в рамках своих задач и целей. Вот, поэтому в любом случае на профессиональной, на велогонке, которая будет вот проходить в формате 250-300 участников, там будут только шоссейные велосипеды, будут их допускать отдельно, комиссия по ним будет перед стартом, будет против Федерации велоспорта России. А вот другой формат — велофестиваль, который будет также в каждом регионе, там нету каких-то рекомендаций по велосипедам. Все, у кого есть велосипед любого типа, он может принять участие в велофестивале.
1: А, ну, то есть это все выкатились на дорогу и поехали!
2: Ну и хорошо, мне кажется, для массового спорта это самое замечательное.
1: Да какой там спорт, они просто едут. Ты видел, как...
2: Это первый шаг.
1: Ты видел, как велосипедисты в Москве закрывают велосезон?
2: Нет, но я надеюсь, что это для многих, для кого-то это будет первым шагом к велоспорту, сначала любительскому, а потом, может быть, и профессиональному. Владислав, спасибо большое.
1: Напомню, спасибо.
2: Это был Владислав Чайцын, руководитель велонаправления Лиги Героев, которая устраивает многодневную велогонку России, которая завтра стартует в Костроме. Вы еще можете сегодня до 6-7 часов вечера по московскому времени на нее зарегистрироваться, если до этого это не сделано. Ну а мы двигаемся дальше.
3: Наша трибуна. Наш спорт.
2: Поздравляем Ульяновск, жителя Ульяновска Михаила Белоусова, проект которого — ночной турнир по баскетболу 3x3, вошел в финал 6-го сезона всероссийского конкурса «Ты в игре». Подробнее про него нам сейчас расскажет наша коллега Наталья Козина. Наталья, здравствуйте, очень рада вас слышать.
4: Юрий, Дмитрий, физкульт, привет из Ульяновска. Спасибо большое за поздравление. Мы тоже очень рады за нашего Михаила Белоусова. Вот о нем я и чуть подробнее расскажу. Он автор проекта, который вошел в финал большого и солидного всероссийского конкурса «Ты в игре». Был Михаил Белоусов, а недавно стал Михаил Юрьевич. И чуть позже я объясню, почему. Итак, наш Михаил на все руки мастер. Он был в молодежном региональном правительстве. Был председателем Ассоциации учащейся молодежи. Входит в Совет регионального движения первых. А вот последние 2 года руководил региональным отделением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. И на этой должности тоже проявил себя невероятно творческим человеком. Как говорится, «синг-пинг, думай творчески». И вот чуть больше месяца назад был назначен на должность директора департамента спорта, высших достижений и оргмассовой работы.

0: Вот и стал наш Михаил уже Михаил Юрьевич. Кстати, в Ульяновском министерстве спорта его оценивают как отменного организатора, за плечами которого много ярких проектов. И поэтому вот его крайний проект, ночной турнир по баскетболу 3x3, так приглянулся жюри этого большого и солидного всероссийского конкурса. Теперь о самом проекте.
1: А давайте, может, слово Михаилу дадим? Он же...
0: Да, да, давайте слушать Михаила.
2: Ночное время создает такую интересную атмосферу, и световые приборы, у нас был диджей, и площадка, что добавляло, наверное, красочности в том числе, это линии разрисованные на площадке, они были покрыты люминесцентной краской. И уже когда мы в ночь переходили, то линии освещались, и получалась хорошая атмосфера, которая дополняла именно такого драйва среди молодежи. Мы проводим же турнир только в летний период времени, следовательно, это отпуска, каникулы, свободное время. Турнир уже становится неким брендом. Это такая тренировочная база, смотр команд, ребят, спортсменов, для того, чтобы потом они на следующий год являлись и участвовали в общественных проектах ПФО.
1: Даже название очень интригующе звучит. Ночной турнир по баскетболу 3x3. А в этом году, Наталья, когда он будет проходить и можно ли на него зарегистрироваться командам из других регионов?
0: Безусловно. Вы знаете, этому проекту в прошлом году исполнилось 5 лет. И вот за 5 лет количество команд, которые желают принять участие в этом ночном турнире по баскетболу 3x3, увеличилось с 20 до 57, но практически в 3 раза. И в этом году мы тоже ждем, что приедут. Турниры проводятся летними ночами, когда тепло, но не жарко, когда красиво. А вот это интенсивное движение на освещенной площадке. Действительно драйв. Красиво, романтика. Вот, кстати, мое пожелание. Так. Девушки, ходите на эти ночные турниры. Знакомьтесь с красивыми
3: юшами. Отпрашивайтесь у родителей.
1: Там, да, там много баскетболистов. Наталья, спасибо большое. Время, к сожалению, подходит к концу. Это была Наталья Козина. А мы прощаемся с вами до следующей недели.
4: Премьера в театре Гоголя. «Поздняя любовь» по пьесе Александра Островского. Сюжет знаменитой пьесы режиссер переносит в 90-е годы 20-го столетия. События развернутся в канун Нового года, в тот самый момент, когда всем хочется верить в чудо, в спасительную любовь, способность на поступок и простое человеческое тепло. 20 и 31 мая. Театр Гоголя. Подробности на театргоголя.ру.
5: По вопросам информационного сотрудничества обращайтесь по телефону 8 495 739 30 23. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.
6: На правах рекламы.
7: Здравствуйте, рады всех приветствовать. В студии Руслан Быстров и рядом со мной эксперт по качеству питьевой воды Евгений Данко. Евгений, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Руслан.
7: Ну, прежде чем мы начнем программу, я скажу, что происходило буквально за несколько минут до начала эфира. За кадром, так сказать, Евгений сегодня купил 2 бутылки воды, одна из которых, кстати говоря, стоит почти 800 рублей за 0,7. То есть, представляете, какая цена, да? Другая чуть подешевле. И принес прибор, который измеряет минерализацию воды. И вот выяснилось, что та вода, которая стоит огромных денег, то есть почти 800 рублей, она совершенно непригодна для питья. То есть там уровень минерализации был, сколько у нас там, 20...
8: 22 единицы, Руслан.
7: Да, а нужно, чтобы хотя бы было от 100, кажется, да?
8: От 120, от советский 120. ГОСТ.
7: То есть, соответственно, эта вода, которая стоит 800 рублей, она дистиллированная.
8: Сгущает кровь, вымывает кальций, ведет к необратимым проблемам в организме человека.
7: Прекрасно. Мы платим 800 рублей за воду, которая нам вредит.
8: Вы знаете, мы с вами не платим, слава богу, да, 1000 рублей за литр, если так посчитать. Но вода – это вообще, Руслан, неисчерпаемая тема. От нее напрямую зависит здоровье нашей страны. Что такое здоровье нашей страны? Это здоровье наших людей, наших родителей, наших бабушек и дедушек, наших детей. Вода – это, да, чудо природы. Это основа биологически обусловленной жизни, и живая вода, если мы говорим про питьевую воду, Это сокровище, это эликсир вечной молодости. Именно так. И здоровье нации – это когда государство берет обеспечение стратегически важного направления, как водоподготовка, на себя, чтобы у каждого человека был доступ к полноценной питьевой воде, и контролируя при этом, чтобы это исполнялось. Вот тогда, Руслан, мы получаем здоровую страну. Когда торгуют, простите, водой, которая обезвоживает организм, сгущает кровь и вымывает кальций, мы получаем то, что имеем на данный момент. Это слабые кости, это усталость, давление, густая кровь, сахар, повышенный в крови. И человеческий организм, он ведь вообще не располагает запасами воды, способными поддержать жизнедеятельность в условиях обезвоживания. А обезвоживание – это и есть причина многих проблем со здоровьем. В том числе и тех проблем, Руслан, из-за которых даже царям, помните, как в русских сказках, да, требуются молодильные яблоки, живая вода, чтобы жениться на Елене Прекрасной. Простатит – молодеющее стремительное заболевание. А что это такое? Простатит – это фактически застой крови в органах малого таза. А если пить воду живую, ионизированную, как ее называли, щелочную в советской аптеке, обладающей функцией восстановления мембраны клеток, тогда мы расчищаем все застои, она легко усваивается, и тут важным самым главным фактором является даже не то, сколько мы воды выпили, а то, сколько усвоит организм, а она усваивается в 5 раз лучше любой бутилированной воды. Застоя крови в органах больше нет, вы снова можете быть молодым. Быть, а не казаться. То есть люди, которые в достаточном количестве пьют живую воду, что я хочу сказать, вкусную, ионизированную, если вы живете в местах выхода этой подземной воды, а это дар природы, то вы почти никогда не болеете ни почечными коликами, ни камней в почках у вас нет, ни в желчных путях. Вы здоровый человек, суставы сгибаются, вы ходите на своих двоих.
7: Ионизация воды – это вообще наше изобретение. Я просто помню, что Чижевский этим занимался. Ионизацией воздуха ездил как-то в санатории, сидел под люстрой Чижевского. А что касается воды?
8: Статья «Электрохимическая активация воды», газета «Правда», 1984 год, там найдете ответ на все ваши вопросы.
7: То есть технология наша получается?
8: Да, и более того, хочу вам сказать, что с 1988 года аналит и каталит, то есть ионизированная кислотная, ионизированная щелочная вода, они вошли в реестр фармакологических препаратов Союза Советских Социалистических Республик. Японцы, немцы, французы это уже взяли от нас. То есть тот Panasonic за 250 тысяч в маркете – это копия. Мы были первооткрывателями, мы были первые.
7: То есть это были оборонные технологии изначально?
8: Ну, да, было и такое. Это ушло в оборонку. И скажу так, что это использовалось очень успешно в полевых госпиталях для приготовления аналита. Такие приборы, ионизаторы воды, если мы говорим про ранения, повреждения, когда идет инфекция в ране. Применение кислотной воды PH2,4 дает прекрасный и быстрый результат. Это тот самый аналит, который делался в советских аптеках. И, кстати, он прекрасно работает и в мирное время, с трофическими язвами, с диабетической стопой. Очень многие люди знают эту проблематику. И прекрасно работает, если мы делаем компрессы на воспаленные суставы. Вы получаете четкий, понятный эффект, когда не просто боль проходит, отеки спадают. Вы ходите на своих двоих.
7: Евгений, давайте расскажем, что такое ионизатор воды. Это достаточно красивый прибор, который украсит любую кухню. В общем-то, его не надо никуда встраивать и пользоваться достаточно легко. Мы открываем крышку, заливаем воду в маленькую емкость, большую емкость. И вот две емкости, одна большая, другая маленькая. Мы закрываем эту крышку, выбираем, какая нужна вода в соответствии с инструкциями, которые прилагаются к каждому прибору. Нажимаем на кнопку «Старт» и, соответственно, все, да?
8: Да, приготовление занимает, смотря какую вы хотите воду приготовить, это водородная, это живая, это мертвая, как вот в народе называют три вида воды в нашем приборе, готовится акваторека 5-10 минут, в зависимости от желаемого результата.
7: Дальше мы ждем это время, открываем крышку, и что сделал прибор с водой?
8: Но он эту воду разделил на кислотную, на щелочную, да, то есть большой емкость у вас питьевая, в маленькой кислотная, а в питьевой, соответственно, кальций, натрий, магний, да, в ионной форме, то есть живая вода, которая необходима. Также там находится минусовой заряд, а это донор электронов. Это все, что восстановит мембрану клетки, восстановит ваш организм и то, что вкусно пить. Вот, к примеру, если вспомнить одну из моих историй жизненных, моя бабушка с дедушкой, за последние 3 года произошел употребление ими этой воды значительнейший эффект. Мы всей семьей это увидели. Когда бабушка, говорю, смотри, мы с тобой уже 2 часа за столом сидим, да? А раньше ты 15 минут, и все, я пошла, не могу, мне нужно лекарство.
7: Уставала.
8: Естественно, как и любой пожилой человек. И был, конечно, и диабет, и сахар. А стала пить воду. Я говорю, посмотри сейчас на себя, на свое лицо, в зеркало. Оно, конечно, лицо 90-летней бабушки, но светлое, без морщин, разглаженное, красивое. И сил прибавилось. За столом в беседе до 2 часов провести можем теперь. Старички мои, они, конечно, ленились делать воду сами, скажу честно. Хотя прибор достаточно прост, пользоваться очень легко. Любому человеку от 5 до 95 лет. Но, естественно, хочешь, чтобы это было каждый день, чтобы они постоянно эту воду пили. Стараешься, конечно, своих родственников как можешь обеспечить, помочь, особенно тех, кто нуждается в этом. Когда суставы не сгибаются, когда уже больно, фактически становится жить. Даже в этом, Руслан, возрасте, возможен эффект изменения качества жизни. Попросил соседку, она увидела пользу сразу, прополоскала горло, у нее болело, дал ей как раз применить анолит, 3-4 минуты, отек спал, горло не болит. Все стало ясно, а работает.
7: А, то есть такая дезинфекция получается, что в наше неспокойное время, когда вирусы атакуют, постоянно достаточно актуальная история.
8: Да, и эта женщина, увидев результат на кислотной воде, стала, дай бог ей здоровья, делать вот эту питьевую для моих бабушки и дедушки. А бабушка, она тяжелейшее детство, прошла немецко-фашистский концлагерь, сало спил, сбыл когда-то такой. Наследственное мое вот заболевание со здоровьем, густая жирная кровь, родом оттуда, эхо войны. И если так вот говорить про себя, о себе, я, Руслан, вообще 9 лет жил со второй группой инвалидности на очень тяжелой химии, после панкреонекроза, когда просто умерла поджелудка от густой жирной крови. И омепразол, креон 25 тысяч, трамадол, не хочу даже вспоминать, но это было уже для меня нормой, а куда деваться? А потом пошли почечные колики. Многие знают, что это такое. И вот я, как человек, перенесший это, проживший и избавившийся от этого, после этих лекарств образуются камни, спутники жизни. Врачи сказали, что это уже навсегда. Могу вам сказать, что нет. Когда вы начинаете пить живую воду, вот эту вкусную, вы получаете результат. И я получил. Мне стало полегче, как большинству людей. Ну, вкусно ведь пить. Почему тогда не продолжить? А когда ты получаешь эффект, результат, когда за 1.5 года, кстати, ну, не за 1.5 дня, я смог вообще избавиться от своей фармакологической зависимости, разрушающей мои почки и желчный пузырь изнутри, что я делал? Да я просто пью воду, которая разжижает мою кровь. Кислород, как говорится, в каждую клетку. Введение продуктов распада. Я просто, Руслан, теперь живу, как здоровый человек.
7: Ну, потому что выбрали причину болезни.
8: Да, и также позаботился о своих родственниках.
7: Я напомню, телефон 8 800 250 24 24. Это бесплатный номер, на котором дежурят специалисты. Они готовы ответить на все ваши вопросы. Можно набирать прямо сейчас бесплатный номер. Еще раз, 8 800 250 24 24. Сайт aquatorn.ru. Ну, проще всего, наверное, позвонить и все узнать. Евгений, но май у нас необычный месяц, пожалуй, один из самых моих любимых. Во-первых, потому что в этом месяце важные государственные праздники, мои любимые, естественно. Во-вторых, это месяц, когда тепло уже окончательно побеждает холод, и мы приближаемся к лету. Поэтому я тоже у вас прошу тепла немножко для наших слушателей, ну, в смысле теплых, таких добрых акций.
8: Май – это победа тепла весны над холодной зимой, согласен, и хочется дарить радость. Май – это месяц праздников. Поэтому для вас, дорогие товарищи, дорогие радиослушатели, от нас, от меня лично и от Руслана будет в подарок каждому, кто наберет 8 800 ровно 250 24 24, напомню, номер бесплатный, 8 800 ровно 250 24 24, и закажет акватор эко со скидкой в 15 тысяч рублей. Сегодня для вас скидка 15 тысяч, то есть не 34 500, а за 19 500 рублей. И в подарок пойдет Иван-чай, тот самый легендарный алтайский Иван-чай, мощнейший антиоксидант, это мощная поддержка для вас, для всей вашей семьи. 8 800 250 2424, и это еще не все. Также в подарок будет сегодня бесплатная доставка по всей стране, в каждый дом, в каждую квартиру нашей большой и могучей Родины. С праздниками и здоровья. Здоровья и еще раз здоровья. 8 800 250 2424. Напомню, скидка сегодня 15 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас, количество приборов по акции ограничено.
7: Да, я про иван-чай тоже дополню. Буквально недавно заваривал ваш иван-чай. Прекрасно, прекрасно. Я очень обожаю этот напиток, который, кстати говоря, в древности очень мы активно употребляли. Потом подзабыли, вот сейчас начинаем о нем вновь вспоминать. Действительно чувствуешь прилив сил и тонизирующий очень напиток. Так что всем советую. Спасибо большое, официальный представитель бренда «Акватор» Евгений Данко, УГРН 322-774-62-057-293. Всем здоровья!
8: С праздником!
3: Радио России. 23 и 20... Радио России «Орел». Реклама.
6: Уроки безопасности. Совместный проект «Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
9: Не ходите в большие торговые центры с детьми в предпраздничные и праздничные дни. Там всегда много людей и легко потерять ребенка. Если пошли, одевайте ребенка ярко. Так его будет проще заметить и труднее потерять. Хорошо видна одежду ярко-зеленого, голубого и красного цветов. Плохо – черного, серого и темно-синего. Позаботьтесь о том, чтобы ребенок поскорее нашелся. Пусть у него будет план действий и вся нужная информация. Телефоны родных, имена и фамилии, домашний адрес. Эту информацию можно распечатать заранее и положить в карманы ребенку. Объясните ребенку, если ты потерялся, оставайся там, где находишься. Родители ищут детей, а не наоборот.
3: XXI век. Мгновенная передача информации. Развитие высоких технологий и новые виды мошенничества. Чтобы не попасться на удочку телефонных злоумышленников, вымогающих деньги сообщениями с просьбой срочно перевести по той или иной причине средства на указанные в послании номер, не принимайте необдуманных решений. Телефонные мошенники обычно присылают послания с кодом операторов мобильной связи другого региона, никогда не подписываются и просят положить деньги на совершенно незнакомый вам номер. Будьте бдительны, не спешите расставаться с деньгами. Реклама.
10: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
11: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Россия вернула из украинского плена 205 бойцов. Сергей Лавров отметил общий настрой России и Индии на рост поставок российских углеводородов. И символы из разных алфавитов в переписке являются признаком мошенников. Все подробности далее. Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 205 бойцов. Об этом сообщили в Минобороны. Сейчас российские бойцы находятся в Белоруссии, им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Затем их доставят на родину для лечения и реабилитации. Посредниками в проведении обмена выступили Объединенные Арабские Эмираты. Предыдущий обмен состоялся 24 апреля. Тогда Москва вернула 193 военных, Киеву передали такое же количество пленных. С начала спецоперации более 1100 офицеров политруков были награждены орденами мужества, 13 удостоены звания Героя России. Об этом сообщил замминистра обороны, начальник главного военно-политического управления вооруженных сил Виктор Гремыкин в интервью газете «Красная звезда». 15 мая в вооруженных силах отмечается День военно-политических органов. Он был учрежден указом президента Владимира Путина в марте этого года. Завербованный в ВСУ СБУ уроженец Киева, планировавший теракты с использованием беспилотников в Нижегородской области, осужден на 21 год. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Гражданина России 76-го года рождения будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен судебный штраф в размере 700 тысяч рублей. Следствие установило, что, проживая на Украине, мужчина в 24-м году был завербован представителем Службы безопасности Украины – для совершения за вознаграждение на территории Нижегородской области терактов с использованием БПЛА. Под руководством куратора злоумышленник был обучен конспиративным способам связи, обращению со взрывчатыми веществами, проинструктирован о способах выполнения заданий и снабжен деньгами для проведения подрывной деятельности. При выполнении задания фигурант был задержан с поличным сотрудниками ФСБ. При нем были обнаружены и изъяты взрывные устройства и взрывчатые вещества, а также БПЛА, документы и средства связи. Мужчину признали виновным в государственной измене. Россия и Индия настроены на увеличение поставок российских углеводородов и удобрений. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в министерской встрече БРИКС в Нью-Дели.
12: У нас общий настрой на увеличение поставок российских углеводородов, удобрений, сотрудничество в сфере мирного атома весьма успешно развивается, равно как и в сфере мирного освоения космического пространства. По мирному атому обсуждали возможности предоставления нам новой площадки для строительства еще нескольких блоков атомных электростанций, что позволит значительно укрепить энергетическую безопасность Индии. У нас на хорошем уровне по традиции военно-техническое сотрудничество, включая совместный выпуск современных образцов вооружений на основе передовых оборонных технологий, ну и хорошие планы в сфере освоения космоса. Это и спутниковая навигация, и пилотируемые программы, и совместные научные исследования.
11: По словам Лаврова, по мирному атому обсуждалась возможность предоставления России новой площадки для строительства еще нескольких блоков атомных электростанций, что позволит значительно укрепить энергетическую безопасность Индии. Администрация бывшего президента США Джо Байдена сознательно лгала, когда говоря об отсутствии биолаборатории на территории Украины. Об этом заявил подполковник в отставке американских сухопутных сил Эл Расмуссен. Как рассказал эксперт, в марте 2022 года, занимавшая тогда должность заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд, признала существование биолаборатории на Украине. Между тем, 11 мая газета «Нью-Йорк Пост» написала, что директор национальной разведки Соединенных Штатов Тулси Габбард проведет расследование деятельности 40 биолабораторий на Украине, которые десятилетиями финансировались за счет американских налогоплательщиков. Клинические испытания в них вызывают серьезные опасения с точки зрения этики, финансов и безопасности, сказали изданию в управлении директора. По меньшей мере один дрон залетел в воздушное пространство Финляндии. Об этом заявил глава спасательного департамента МВД республики Кима Кахвакха. Финские власти утром получили сообщение об БПЛА в воздушном пространстве страны. Был закрыт столичный аэропорт. Около 7 утра власти сообщили, что угроза дронов миновала. С конца марта финские власти неоднократно сообщали об обнаружении беспилотников в Финляндии. Правоохранители по результатам расследования указывали на украинское происхождение дронов. По меньшей мере три из них несли неразорвавшийся боеприпас. Символы из разных алфавитов в переписке являются признаком мошенников. Об этом сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. С этой же целью аферисты используют кириллицу, латиницу, необычные знаки или смешанный регистр. В Управлении добавили, что именно такие странные сочетания и хаотичный регистр становятся одним из самых заметных признаков мошеннической активности. Особенно, если вместе с этим присылают архивы АПК или HTML-файлы, ссылки или сообщения в стиле «Это ты на фото», подытожили в киберполиции. В Москве сегодня пасмурно, пройдут дожди, местами с грозами. Однако похолодание не ожидается. Воздух прогреется до плюс 21-23 градусов, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
13: В течение дня под влиянием циклона небо, конечно, будет хмуриться, прошумят освежающие скоротечные ливни, местами, возможно, гроза, ветер юго-восточный, южных румбов 3-8 метров в секунду при грозе порывистой, и максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 21-23. Показания барометров немного подрастут, к вечеру составит 740 миллиметров ртутного столба.
11: Завтра осадки в Москве ослабеют, днем будет 20-23 тепла.
3: Спорт.
14: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме. В 1/4 он победил испанца Мартина Ландалуса. Следующим соперником Медведева станет первая ракетка мира Яник Синнер. В своем четвертьфинале итальянец нанес поражение Андрею Рублеву. Там же в Риме Мира Андреева и Диана Шнайдер пробились в полуфинал парного разряда турнира категории 1000. В 1/4 российский дуэт взял верх над Анной Данилиной из Казахстана и представительницей США Эйжи Мухаммад. Три футболиста из российской премьер-лиги вошли в расширенный состав сборной Колумбии на чемпионат мира. В список из 55 игроков попали Джон Дуран и Вильмар Бариус из «Зенита», а также Джон Кордоба из «Краснодара». Евгений Пашутин останется на посту главного тренера баскетбольной «Пармы». Как сообщает «Спортэкспресс», в межсезонье у пермского клуба есть опция выхода из контракта, однако «Парма» пользоваться ей не будет. В этом сезоне команда из Перми завоевала бронзовые медали внутрисезонного кубка, а в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ повторила свой лучший результат в истории, финишировав на 5-м месте. В первом раунде плей-офф «Парма» проиграла «Локомотиву Кубань». Нападающий Роман Канцеров, в этом сезоне выступавший за «Металлург», подписал 3-летний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Чикаго». В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Канцеров забросил 36 шайб и стал лучшим снайпером сезона. Павел Дорофеев возглавил гонку снайперов Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги. Форвард Вегаса отметился дублем в матче против Анахайма. И теперь на его счету 9 шайб. Вегас победил Анахайм и закрыл серию 4-2. Это были новости спорта.
15: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
11: Сегодня в Нижнем Новгороде плюс 24-26 градусов, облачно с прояснениями. В Ярославле плюс 23-25 градусов, кратковременные грозовые дожди. Во Владимире грозовые дожди плюс 21-23, в Туле плюс 20-22, дождь и гроза. В Воронеже плюс 22-24, без существенных осадков. В Волгограде плюс 27-29 градусов. В Ростове-на-Дону дождь, плюс 20-22. В Краснодаре грозы, град и сильные дожди, плюс 18-20 градусов. В Санкт-Петербурге небольшой дождь, плюс 16-18. В Москве дождь, гроза, плюс 22-24. Сейчас столица плюс 22 без осадков. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: «Вести Орел».
1: И вот о чем расскажем в этом выпуске. Хантавирус не угрожает Орловской области. Афанасия Сайко причислили к лику святых. И орловские шахматисты стали абсолютными триумфаторами в Брянске. Подробности далее. Хантавирус не угрожает Орловской области. Шансы, что именно этот штамм однажды доберется до нашего региона, практически нулевые. Елена Литинская расскажет подробнее.
2: Инфекция оказалась не новая. Хантавирусов в мире циркулируют больше 30 видов. Они известны давно, уже полвека, переносчики-грызуны. Однако только некоторые типы хантавируса могут передаваться от мыши к человеку. У нас евроазиатский тип.
3: Характеризуется высокой лихорадкой, геморрагическим синдромом и преимущественным поражением почек. Хотя пневмонии мы тоже регистрируем при данном заболевании.
2: Вторая клиническая форма хантавируса вызывает легочную и сердечно-сосудистую патологию. Она распространена в Северной, Центральной и Южной Америке. Именно она зарегистрирована на том самом голландском лайнере. Летальность 50%, в то время как наша евроазиатская форма не превышает 15%.
4: В больнице Боткина с хантавирусом встречаются ежегодно до 10 пациентов в год. Как правило, это жители деревень, сельские жители или активные дачники, потому что именно там есть возможность встретиться с переносчиками, грызунами.
2: Поэтому у заболевания отмечается сезонность. Зимой хантавирус заражаются крайне редко. Первые с симптомами у пациентов встречаются врачи поликлиник.
5: Если пациент приходит, жалуется на повышение температуры, мышечные, суставные боли, нарушения со стороны мочевыделительной системы, характерные высыпания на теле.
2: При этих симптомах в анамнезе выявляется контакт с мышами и продуктами их жизнедеятельности. Дети тоже подвержены этой инфекции.
4: Инфекционное отделение НКМЦ имени Круглой встречается со случаями хантавируса каждый год. В прошлом году это были два пациента, лечение в основном симптоматическое и поддержание функции почек.
2: Пути передачи инфекции могут быть разные, чаще других. Аэрозольный, через вдох. Про опасность. Факты таковы. Мыши с противоположной части Земли у нас не водятся. Между людьми наш евроазиатский хантавирус не передается. Американский тип может передаваться от человека к человеку, но редко и при очень тесном контакте, что для нас тоже маловероятно. Так что можем быть спокойны. И еще один факт о хантавирусе. После перенесения этой инфекции иммунитет пожизненный. Случаи повторного заражения единичные.
1: Минувшая ночь выдалась неспокойной для Орловской области. Трижды звучал сигнал ракетной опасности. Силами ПВО были уничтожены 4 беспилотных летательных аппарата. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Андрей Клычков. Пострадавших и повреждений нет. На местах происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Ну и в минувшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 17 раз. 8 выездов на ликвидацию возгораний и 9 на помощь населению. Подробности по телефону сообщил сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области Антон Ухин.
6: В 8 часов 4 минуты поступило сообщение о возгорании в деревянном жилом доме в деревне Нижняя Карлова Колпнянского района. В результате пожара выгорела кровля, дом частично пострадал от огня. На момент прибытия пожарных из дома самостоятельно вышел 42-летний мужчина. С ожогами он был госпитализирован в областную клиническую больницу. На месте работали 7 сотрудников МЧС России на 3 единицах техники. Причину пожара предстоит установить экспертам. Рано утром в 5 часов 43 минуты поступило сообщение о возгорании в жилом доме на улице Яблочной в Орле. На момент прибытия пожарных в жилом доме горела крыша открытым пламенем. В течение получаса пожар был локализован. Люди из дома вышли до прибытия пожарных. В результате пожара выгорела кровля дома. От огня пострадал также и второй этаж. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.
1: Сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы выезжали в Троснянский район, где изъяли и уничтожили артснаряд времен Великой Отечественной войны. Орловский блаженный Афанасий Сайко причислен к лику святых. Решение принято на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 14 мая. Имя Афанасия Андреевича включили в список собора новомучеников и исповедников Церкви Русской. Останки его в случае их обретения теперь будут считать святыми мощами. Также разрешено написание икон. Помимо этого, имя угодника включат в ранее утвержденный собор Орловский русских святых. Афанасий Сайко, напомним, появился в Орле в 1920 году, поселился на колокольне Богоявленского храма и добровольно отказался от благ земной жизни. Орловцы помнят о чудесах, творимых по его молитвам. Советская власть считала Афанасия Андреевича умалишенным, опасным агитатором. Его неоднократно отправляли в Орловскую психбольницу, переводили в Воронежскую и Томскую лечебницы. Афанасий Сайко умер 5 мая 1967 года в возрасте 80 лет. Могила подвижника на Крестительском кладбище в Орле до сих пор остается местом паломничества. До 2029 года на Орловщине оборудуют еще 23 площадки для сдачи норм ГТО. Подробности на аппаратном совещании в администрации области рассказала руководитель регионального департамента физической культуры и спорта Елена Казачкова.
7: В рамках соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Орловской области на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием запланировано 64,8 миллионов рублей, в том числе 50 миллионов рублей средств федерального бюджета на поставку до 2029 года 23 комплектов спортивно-технологического оборудования площадок ГТО в муниципальных образованиях Орловской области. В 2026 году уже создана площадка ГТО в парке «Славянский сад» города Ливны. Планируется монтаж еще 6 площадок ГТО в Амценске, Сосковском районе, Болхове, Злегочинском районе, Мценском районе и Урицком районе. На данные цели из федерального бюджета привлечено 17,9 миллионов рублей.
1: В целях решения проблемы нехватки тренеров в прошлом году был дан старт программе «Земский тренер». Она направлена на поддержку тренеров-преподавателей, которые готовы трудиться в сельской местности и растить будущих чемпионов. О других новостях спорта далее.
0: Радио России «Орел». Спорт.
8: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловские шахматисты стали абсолютными триумфаторами турнира в Брянске. Соревнования были посвящены Дню Победы. В турнире участвовал 31 человек, в том числе 7 спортсменов из Орловской области. По итогу весь пьедестал заняли наши спортсмены. Первое место у Дмитрия Кульпина – 9,5 очков. Второе место занял Артем Гречихин, набравший 8 очков. Третье – Дмитрий Целицкий, также 8 очков. Орловские волейболисты определили призеров Кубка области. В борьбу за трофеи вступили 4 женских и 4 мужских команды. В финале у женщин победу вырвали волейболистки спортивной школы номер 10, переигравшей Знаменский СГЦ 3-1. В решающем матче у мужчин сборная спортивной школы номер 10 также оказалась сильнее команды «Динамо» с тем же счетом 3-1. Бронзовыми медалистами в женской и в мужской части стали волейболисты Орловского муниципального округа. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в нашем регионе облачно с прояснениями, вечером местами возможен небольшой дождь, днем плюс 18 градусов, ветер южный 4-7 метров в секунду, атмосферное давление 738-739 миллиметров ртутного столба. Прямо сейчас за окном плюс 17 градусов, ощущается как плюс 15, облачно с прояснениями, атмосферное давление низкое 735 миллиметров ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. Встречаемся снова в 13:45.

0: Реклама.
1: Выставка-продажа «Ароматы тайги». Таежные грибы, лесные ягоды, травы и кедровая продукция. С 11 по 23 мая в кинотеатре «Современник».
2: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РЭАП, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
0: Реклама. Вы слушаете Радио России «Орел». Радиогостинная. Радиогостинная. Интересные гости об интересном.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. У микрофона Юрий Левин, за режиссерским пультом Наталья Филиппова. И сегодня в нашей пятничной студии, в радиогостиной, музыкант, композитор, педагог, заведующий музыкальной частью театра «Свободное пространство», лауреат Макаревской премии Илья Евгеньевич Кушелев. Здравствуйте, Илья Евгеньевич.
4: Здравствуйте, Юрий Алексеевич. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
3: Сегодня у нас пятая встреча в этой студии. И получился настоящий цикл о вашем композиторском творчестве. И отправной точкой к нему стала мировая премьера вашей скрипичной сонаты на концерте в зале Орловской филармонии. С тех пор премьер больше не случалось в наших залах, да?
4: Пока нет. Я, простите, я хочу сразу сказать, что это очень большой подарок для меня, и хочу выразить огромную благодарность вам, Юрий Алексеевич, и руководству канала телерадиокомпании за такую честь, оказанную мне.
3: И вы, конечно, всех наших слушателей, а в особенности любителей музыки, это видно и по отзывам в интернете на нашей передаче, тоже порадовали, потому что мы, вот компенсируя отсутствие исполнении ваших произведений на концертных площадках, все-таки дали возможность познакомиться с вашей музыкой и на радио. Для этого провели вместе с вами большую работу, что-то пришлось оцифровать, что-то там перегнать, дописывалось, да. Переписывалось что-то, да?
4: Да.
3: Но в результате получилось много интересного. И сегодня мы продолжим наш разговор, но больше даже будем говорить не столько о ваших сочинениях, хотя кое-что и сегодня прозвучит, да?
4: Да.
3: Как
4: да.
3: Мы договорились, но еще и поговорим о музыке в целом, о вашем отношении к композиторскому творчеству, к ситуации культурной, связанной да. с исполнением классической академической музыки. Тем более, что не так много у нас людей с композиторскими дипломами в Орле. Имеются.
4: Возможно, что даже я один.
3: Да, и сейчас. Тем более с дипломом Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова.
4: Да.
3: Это место, с которого, можно сказать, начиналась русская музыка.
4: Безусловно.
3: Классическая, да. Какую мы ее знаем, любим, понимаем.
4: Рубинштейн, Чайковский, потом Глазунов, Римский-Корсаков, Шостакович, Прокофьев.
3: И я,
4: Свиридов.
3: Да, да, и я вот все эти наши разговоры, все передачи все время берег вот этот вот вопрос, ответ на который я хочу знать, и, наверное, он будет интересен и нашим радиослушателям. Вот почему вас, когда это произошло, почему вас захватила музыка, почему вы решили стать композитором и уже в достаточно юном возрасте сделали очень серьезные, как мы узнали, шаги в этом направлении.
4: Да, вы знаете, ну вот музыка увлекла меня стихийно, эмоционально. Как сказала Цветаева, к искусству подходов нет, потому что оно захватывает. Вот, и я отчетливо помню вот этот, ну, можно сказать, экзистенциальный момент. Бывает момент встречи с Богом у человека. Вот у меня был момент встречи с искусством. Так, случилось, по счастью, что меня в первом классе общеобразовательной школы отобрали в хор мальчиков Дворца пионеров под руководством выдающегося музыканта, выдающегося педагога, моего первого учителя и самого главного учителя, Юрия Константиновича Рукосуева. И я стал ходить в хор, и вот Юрий Константинович нас стремился развивать музыкально. Это были не только хоровые занятия, так сказать, некая рутина изо дня в день одно и то же, и разучивание, распевание и так далее. Это было еще и слушание музыки. И вот я помню, что Юрий Константинович поставил нам какую-то музыку. Я помню, не могу сказать, что это было за произведение, но почему-то в моей памяти так осталось, что это был Шопен. Но почему-то я помню, что это звучала виолончель. Странно, Шопен обычно ассоциируется с фортепиано исключительно. Но вот я так запомнил, но это сейчас не так важно. Я помню, что когда эта музыка зазвучала, у меня внутри все сжалось, защемило. Вот это было как боль. У маленького ребенка, 7-8-летнего. Вот. И вот через это щемящее чувство, через эту боль, вот это такое переживание музыки, вот состоялась вот эта встреча, и которая, собственно говоря, определила всю жизнь. И это если говорить о первой встрече с музыкой. Да, я уже рассказывал о том, что в училище я заинтересовался творчеством композиторов-классиков и романтиков, не по программе, писал симфонию. Но, собственно говоря, композиция для меня всегда была своего рода хобби. Вот признаюсь в том, что музыка других авторов, условно говоря, чужая музыка, то есть музыка великих композиторов, она не чужая, она, так сказать, меня всегда интересовала больше, чем моя. Вот. И когда композиция являлась для меня своего рода хобби, вот, занятием, помимо основной специализации, учился на теоретическом, дирижерско-хоровом, я вообще мечтал связать свою жизнь с хоровым искусством и посвятить ее церковному пению, руководству церковным хором. У меня был период, когда у меня был этот хор. Вот. Если вы заинтересуетесь, мы могли бы даже сделать об этом передачу. Причем не только о моем хоре, а вообще об определенной эстетике в хоровом церковном пении, которая сейчас, к сожалению, ушла, и которая мало ценится.
3: Я помню, когда вы вернулись из Петербурга в «Орел», то вы интересные концерты устраивали, да, в том числе в музее Тургенева.
4: Да, и я помню, что тогда откликнулась на это тоже, откликнулась ОГТРК, и Галина Алексеевна Молоткова, замечательный журналист, мой друг, человек, которому я бесконечно благодарен, тогда сделала передачу. Она пришла, записала нас, потом мы записали здесь на радио. Это была большая, хорошая передача. Вот. Так вот, но, понимаете, моя встреча с Альбертом Семеновичем Лемоном, о котором мы уже говорили.
3: В Москве,
4: в Московской консерватории. Она, в общем-то, меня подтолкнула к такому стратегическому, я бы сказал, именно стратегическому решению связать именно свое профессиональное образование получить на композиторском факультете. Лемон сказал, что композитор – это музыкант универсальный, который знает все и который стоит над всеми, как бы, потому что он может все. Он исполнитель, он знает все области музыки, он знает музыку изнутри, как инженер, как архитектор, как философ, как демиург. Вот. И, собственно говоря, Альберт Семенович Лемон, в общем-то, меня, так сказать, подтолкнул на этот путь. Я хочу сказать, что он меня очень хвалил. Несмотря на вот такую критику, иронию, которая, в общем, артистам и большим артистам присуща. Вот. Я, пожалуй, никто по части именно композиции не сказал мне столько добрых, обнадеживающих и хороших слов, сколько Альберт Семенович. Вот, когда он слышал какие-то мои темы, он говорит: «Ну, вы посмотрите, это же вот вам, именно вам Нужно этим заниматься непременно. Посмотрите, какой материал, какой материал. Вот это я запомнил. Он говорил моей маме: я вашего мальчика не оставлю, я ему помогу, я сделаю все, что... Но Альберт Семенович был уже в очень-очень преклонном возрасте. И буквально, ну вот через два, не прошло и двух лет после нашего знакомства, он уже ушел из жизни. Я храню о нем память. Вот. Ну и в 2000 году я поступил в Петербургскую консерваторию на композиторский факультет. Это был такой рывок — оторваться от дома, от привычной обстановки, среды. Это было очень тяжело. То есть вот субъективно для меня это был подвиг, это было преодоление для тепличного домашнего ребенка. Вот это очень было сложно. То есть я просто собрал в кулак всю волю, все свое существо, вот, и направил это вот как знаете, как полководец направляет войска с жестким решением о том, что победа будет во что бы то ни стало. Вот, собственно говоря, в этом состоянии я провел эти все 5 лет консерватории. Это была борьба с собой, с обстоятельствами, со средой. Вот, и многое мне помогло выжить. Помогла выжить книга Свиридова «Музыка как судьба», которая сейчас уже издается в чуть-чуть сокращенном виде, а у меня был экземпляр полный. Вот. Помогли люди, помогли замечательные педагоги. Я некоторых назвал, но я хотел бы назвать. Это, конечно, мой профессор по фортепиано Марина Вениаминовна Смирнова, доктор искусствоведения, выдающийся музыковед, педагог, пианистка. Человеческое общение, разговоры о жизни, об искусстве, просто отношения человеческие очень помогли, очень подбадривали, поддерживали меня. Это Дмитрий Алексеевич Толстой, безусловно, о нем я уже рассказывал. Это Эра Суреновна Баручева, замечательный профессор музыкальной критики. Ну, вот я, может быть, не всех сейчас вспомню, но вот это люди, о которых мне хотелось бы сказать в первую очередь.
3: Ну, и после того, как вы получили действительно блестящее образование, после вот такого настроя, после такого рывка, вы вернулись в «Орел», что все-таки является нестандартным шагом, потому что многие люди с таким образованием, с таким настроем стремятся остаться и так далее, устроить свою жизнь, может быть, что-то такое где-то, да, в столицах, пусть на вторых ролях, но исполнять. Но вы по этому пути не пошли, и да. Не жалеете ли вы теперь об этом?
4: Вы знаете, я ни о чем не жалею. Вот, вы понимаете, так вышло, что, ну, обычно так, после консерватории люди, ну, год или два, что называется, отходят, то есть отстраняются, занимаются чем-то другим, как-то, чтобы, ну, как, знаете, как сон для человека, надо поспать, чтобы на утро встать с новыми силами. Но у меня этот период растянулся не на 1-2 года, а на 20 с лишним лет, пока Ваня Александров не приехал в «Орел», не сказал, что я буду играть Кушелева, и, в общем-то, я не пришел на этот концерт.
3: Из Петербурга же.
4: Да, и не вспомнил о том, что я композитор. И во мне после 20 лет, которые я занимался преподаванием, обучением студентов классической музыки, музыки великих композиторов. Вот после этих 20 лет я вспомнил о том, что... Когда я не вспоминал, что я композитор, мне даже было иногда неловко, что... Вот странное такое чувство неловкости, потому что по сложившемуся стереотипу композитор вот должен непрерывно поставлять, непрерывно что-то делать, что-то сочинять, поставлять какую-то продукцию. Ну вот как я говорю, может быть, несколько цинично, я не загружаю, не перегружаю мир своей продукцией.
3: Но вы знаете, мне кажется, да. Нашу передачу пора уже, как вы сказали, вашей продукции все-таки как-то и начинать наполнять, потому что хочется послушать и музыку вашу, и, конечно же, продолжить этот интересный и важный, как я понимаю, все-таки для вас тоже разговор.
4: Да. Вы знаете, я хочу вот добавить единственное, что важно не количество сочиненной музыки, а качество. Профессионализм, я вам скажу, вот по опыту последнему моему редакции симфонии, профессионализм не теряется, его, как говорится, не пропьешь. Вот.
3: Но есть великие композиторы, я знаю, все наследие которых – это несколько часов музыки. Есть такие композиторы.
4: Да, Веберн, Антон Веберн, например. Но, понимаете, важно не количество, а качество. Свиридов, который очень много писал «Острова» о современной музыке, он эту проблематику чувствовал всеми жилами, всеми фибрами, он очень страстно переживал. Ну, а как иначе это может переживать художник настоящий? Он писал, что очень понравился Веберн. Коротко, не о себе, никакого симфонизма, никакого развития, афористические, кристаллические, ясные формы, то, что мне нужно. Вот. Вот Веберн, замечательный пример вы привели.
3: Да, вернее, я вспомнил, подумал, а вы сразу поняли, о чем идет речь, да?
4: Да.
3: Ну вот у нас есть несколько записей, которые мы сегодня послушаем с нашими уважаемыми слушателями.
4: Да.
3: Я думаю, что сейчас они ждут уже, да, вашу музыку?
4: Да, первыми прозвучат 5 пьес для фортепиано. Они написаны в 2000 году. Запись несовершенная, не студийная. Другие записи вот далее будут у нас студийные. Это не студийная запись на совершенном фортепиано, которое, ну, я называл корыто, и мне мои

0: Илья Евгеньевич, вы задавали себе вопрос, что такое музыка, и находили на него ответ. Я думаю, что это вопрос, который, ну, с неизбежностью должен возникать у каждого современного, во всяком случае, композитора, да?
1: Да, безусловно, это очень важно. Иногда нам помогает это сформулировать чтение книг, общение, мысли других людей, людей, у которых больше опыта, которые имеют, так сказать, определенный авторитет и писали на эту

0: тему размышляли. Вот, но я, если давать определение академической музыки, то я бы дал такое определение, что это музыка, которая сохраняет эстетическую и технологическую связь с историей профессионального композиторского музыкального творчества, связана с ней непосредственно, эволюционно, и тянущая от нее прямые нити преемственности через непосредственную передачу опыта ведущих мировых композиторских школ. И академическая музыка в связи с этим опирается на выработанную многовековым вот этим опытом выработанную технику композиции и такие ее аспекты, как классическая гармония, контрапункт, полифония, форма и инструментовка. Вот без владения этими фундаментальными основами композиторской техники и без знания всего исторического пути музыки нет и не может быть композиторского творчества в принципе. Не может быть, если человек не знает гармонии, контрапункта, формы, он не может быть композитором, понимаете? Иначе у нас сейчас как раз происходит девальвация произошла, профанация этого понятия. И композиторами называют себя все, кто угодно. Написал, так сказать, нитку, под нее подобрал аккордики или искусственный интеллект подобрал аккордики. Вот, машина вместо живого оркестра и даже вместо уха композиторского, уже надо знать инструментовку. Машина это все инструментовала, компьютер, и это выдается и пишется композитор такой-то. Но это не композитор. И вот, понимаете, готовясь к нашей передаче, чтобы понять те процессы, и чтобы, точнее, потому что некоторые вещи мы чувствуем, понимаем внутри, но их нужно сформулировать, это обязательно. И вот эти формулировки, они часто рождаются, как я уже сказал, в диалоге с другим человеком, с другим мыслящим существом. Я не от корки до корки, признаюсь, но познакомился, прочитал частично выборочные главы из книги, знаменитой в свое время нашумевшей Владимира Ивановича Мартынова, которому в этом году юбилей, у которого и которому 80 лет исполнилось, композитора, музыкального деятеля, педагога, связанного с московской музыкальной традицией. «Конец времени композиторов». Вы знаете, я хочу прочитать некоторые выдержки из этой книги, потому что, ну, лучше не скажешь. Это и мои мысли, это и мои чувства, ощущения, восприятия, только здесь это сформулировано, так сказать, ну, достаточно совершенно. Мартынов пишет: «И джаз, и рок – это совершенно самостоятельные, не композиторские и, стало быть, не текстовые музыкальные системы». Значит, здесь нужно сделать одно пояснение, что Мартынов разделяет музыку на композиторскую и не композиторскую, не авторскую по сути, даже если там стоит имя автора. Вот это он называет, вот здесь он использует термин антрополога Леви-Стросса, «бриколаж». Вот я, продолжая, как бы развивая его мысль, я думаю, что есть «бриколаж» один – это то, что было до композиторской музыки. Вот композиторская музыка – это 400 примерно лет. Вот, вот до нее это все, что связано с ритуальностью, с повторением неких формул и, так сказать, моделированием структуры как события. Вот. Вот это бриколаж. Но есть бриколаж один, народная музыка, на основе, и церковная, на основе которой выросла профессиональная композиторская. А есть бриколаж два, когда вот эти интонации, наработанные, накопленные, вот этот громадный словарь, тезаурус, этот язык, выработанный несколькими веками композиторской музыки, когда он буквально падает вниз, обесценивается, как вот валюта девальвируется, и, знаете, как вот бумажки начинают летать по мостовой, это уже не стоит ничего. И вот это «бриколаж 2». Начинается это все с джаза, потом рок-н-ролл, рок, и, наконец, попса. Попса, которая, знаете, как вот как зловредные насекомые, которые живучие и страшно, которые плодятся очень обильно, она заполонила все. Она кричит, орет из телевизоров. Как я говорю, из каждой выхлопной трубы. Вы сядете в маршрутку, там орет все виды этого дорожного радио всевозможные. И вот эта попса, от которой просто некуда деться, некуда спрятаться. Вы приезжаете на дачу, где-то соседи через два участка включают эту попсу, и вы не знаете, куда бежать, потому что все, мысль, звук, слово, чувство, все живое, все человеческое рождается в тишине. Вот, понимаете, у нас, конечно, не так много времени, мы выходим на очень большой, серьезный разговор.
1: Да, и мы должны
0: все-таки
1: показать, что противостоит «Бриколажу-2», да?
0: Вот, вы понимаете, мы вот вчера говорили, я повторю то, что я вам сказал по телефону, несмотря на то, что, да, эпоха композиторов закончилась, хотели бы мы этого или нет, что все уравнялось, более того, попса сейчас на первом месте. Композиторами называют себя и называются официально в афишах халтурщики, которые не знают правил нотной записи даже. Вот, но это все у Мартынова очень хорошо описано. Я сейчас не успеваю прочитать просто все, что я хотел бы донести до слушателей, но я предлагаю в интернете, любой в течение одной минуты найдет эту книгу. Я приглашаю слушателей познакомиться с этой книгой, чтобы разобраться в том, что на самом деле происходит сейчас в композиторской, вообще в нашей музыке и в каком состоянии авторское композиторское творчество. Я хочу подчеркнуть, что очень важная мысль. Если даже стоит имя автора, это вовсе не означает, что это музыка авторская. Вся эстрада, почти вся, так сказать, эстрада, поп-музыка, это бриколаж, это не авторская музыка, это повторение бесконечное одного и того же, это, так сказать, размен вот этой девальвированной валюты бесконечной, вот что это такое, и мы живем в этом состоянии, и это страшно, понимаете, мне жалко наших молодых. Вот, потому что они утратили основу музыкального мышления, интонационность. Вот, говорить о том, что это такое, когда умер Асафьев, способен цинично на похоронах заявил, как жаль, что мы так и не узнаем, что такое интонация. А вот надо знать и понимать, что такое интонация, потому что именно поэтому мы отличаем наличие музыкальной одаренности или ее отсутствие, не абсолютный слух. Абсолютный слух – это вообще, так сказать, побочная, формальная, чисто такой бонус от природы. Он не говорит о музыкальности.
1: Ну, я думаю, что у многих наших слушателей ваши слова отозвались в сердце, потому что, ну, я не говорю, что прям вот так все думают, но, во всяком случае, это понятно, ваша тревога и тревога Мартынова в данном случае понятна, да, и вот, скажем, мы можем говорить о том, что все-таки проблема, наверное, не только в том, что кем-то там навязывается эта попса, а еще и проблема все-таки и в слушателей есть, да? Потому что для того, чтобы вот опять же сложное произведение, да, написанное с учетом традиций, с учетом многообразного языка, да, оно требует усилий и со стороны слушателя.
0: Безусловно.
1: А та же самая вот попса, как вы сказали, да, она напрямую просто каким-то эмоциональным состоянием человека апеллирует и легко берет в свой оборот, так сказать, да, настроение, да, там и так далее. Да. А вот это работа и слушателя в том числе.
0: Но вы знаете, я хочу сказать, что велик был Кабалевский. Его программы школьные, вот я хочу сказать, что обратить внимание, что впервые такие произведения, как «Сороковая симфония Моцарта», «Эгмонт Бетховена», «Ария Кутузова», знаете, не «Москва звонят колокола», а «Величавая в солнечных лучах, матерь русских городов», «Пергюнд Грига» я услышал на уроках музыки в школе. Вот. Я не знаю, есть ли это сейчас.
1: Значит, работало. Нет, отменили сейчас программу Кабалевского.
0: Все, понимаете, все, это обрезаны концы. Я не хотел эту страшную цитату приводить, но надеюсь, что меня правильно поймут. Свиридов в своей книге «Музыка и судьба», говоря о современной молодежи, он пишет «поколение смертников». Понимаете, это люди, обреченные на то, чтобы вот всей средой, всем ходом. Вы понимаете, это, как сказать, это вот Мартынов считает, что это процессы неостановимые, они объективные, это ход развития, это выстывание бытия.
1: Илья Евгеньевич, да. Но мне кажется, все-таки вот если посетить, скажем, залы нашего даже города, любого города России, я думаю, конечно, и столичные в том числе, то мы обнаружим, что билетов практически и нет. Все билеты на концерты классической музыки, в Орле в том числе, бывают разобраны, потому что все-таки есть и интерес, есть и желание знакомиться с этой музыкой у достаточно широкого числа слушателей. Я в 90-е годы вспоминаю вот концерт Якова Касмана в полупустом зале в музыкальной школе, так сказать, холл.
0: И филармония, там, да, я помню, он очень калашматился.
1: Я помню, что зал был практически полупустой. Родственники, знакомые, мне это запомнилось отчетливо. Сейчас концерт того же Касмана, который, слава богу, регулярно приезжает и выступает здесь, да, он вызывает интерес, зал практически полон всегда. Значит, есть и что-то внутри человека, внутри нас, что мешает, вот, скажем, вот этому
0: это
1: пути,
0: конечно,
1: разрушения.
0: Это, конечно, не погаснет. Это, конечно, не погаснет. Вот. Всегда будет определенная, так сказать, прослойка культурных людей. Но, коль вы сказали о программах филармонических, я хожу по этой улице наверх, Ленинской, и я иногда посматриваю эти программы. Симфо-джазик, симфо-рок, шлягеры, значит, советский шлягер в интерпретации.
1: Ну, бывает. В этом ничего дурного нет.
0: Этого слишком много. И я вам скажу, что даже оркестранты знают, что оркестры катастрофически деградируют от такого репертуара, при том, что если даже они изначально, надо понимать, что это не самого высокого уровня оркестры.
1: Илья Евгеньевич, но мне вот кажется, как они вот после у человека, этого который пришел Брамса на концерт легкой эстрадной музыки, да, может быть, следующим шагом уже будет и серьезная музыка. Следующий раз он придет на Шопена, Листа.
0: Вы знаете, что это, конечно, красивая, так сказать, иллюзия. И у меня, я знаю подобные примеры. К нам приходили вот в училище люди, которые начинали с мюзикла. Вот.
1: Да.
0: Но вы знаете, что я недавно имел возможность убедиться, что в результате, в конце концов, вот именно эти люди, они вскатились, опять же, в тот же самый мюзикл. Ну, мюзикл – это такой
1: мюзикл
0: вариант.
1: Это тоже интересное направление, но это сложное, это в том числе, и я знаю, предметом рассмотрения для серьезных музыкальных критиков он является все-таки. Нет, я имею в виду, что это вот отдельно, да, но мне кажется, вот непроходимые какой-то вот границы между музыкой, в основе которой все-таки мелодия, как тот же Кабалевский, да, и он исходил из того, что есть какие-то базовые такие вещи, музыка развивалась как функциональное нечто, да, вот марш, танец, песня, да, вот какие-то базовые такие вещи, которые, ну, и классическая музыка тоже в себя постепенно впитывала, а советская, скажем, песенная традиция, особенно вот 30-х, 40-х, 50-х годов, она, мне кажется, очень серьезно опиралась и на традицию романтической музыки, и даже
0: безусловно,
1: использовала…
0: Безусловно, это хорошее, это живое направление, да, это не бриколаж. Я считаю, что это не бриколаж, что это все-таки авторская музыка, и Дунаевский, и Блантер, вот вся вот эта плеяда, которую мы знаем. Да, это хорошие. Асафьев писал о невероятном всплеске в 30-е годы, как это ни странно, народного музицирования, проявления мелодического дара народа. Вот. Не знаю, насколько это правда, но академик Асафьев об этом писал. Сейчас ничего подобного нет. Сейчас по телевизору мы слышим «Я выросла» на песнях Кати Лель и Маши Распутиной. Вот, так сказать, и генетический код – это…
1: Нет, ну сейчас, мне кажется, все-таки телевизор – это тоже что-то другое, потому что нет такого вот, что одна программа. Можно спокойно включать канал «Культура» и слушать там другую музыку.
0: Можно, да, безусловно.
1: Можно найти в интернете, подписаться, скажем, ВКонтакте на сообщество любителей классической музыки и слушать там огромное количество музыки великой, в великом исполнении. Можно «Радио России» включить и услышать музыку прекрасную и Глазунова, и Чайковского, и Рахманинова, и Кушелева в том числе.
0: Спасибо. Раньше этого было больше. Я помню свою юность, я помню те же 90-е годы. Я включал радио, тогда мы много слушали еще радио. Сейчас оно почти ушло, но мало, меньше гораздо. Вот, в машине, в маршрутке, но это другое.
1: Для многих радио стало точкой отсчета.
0: Вот. Для меня, безусловно, тоже. Так вот, звучала музыка. Ее было гораздо больше, настоящей. Сейчас я иногда включаю радио, но я не слышу музыки настоящей по радио почти. Вот.
1: Илья Евгеньевич, я предлагаю тогда уже мы как-то на полусловие, чтобы не обрывались, продолжить наш разговор в следующий раз. И у нас еще запас ваших произведений такой
0: спасибо
1: серьезный.
0: Спасибо вам большое, вы мне даете такой бонус, потому что у меня ощущение, что мы начали говорить и, собственно, наметили какие-то темы, какие-то болевые точки, но ничего не сказали. Вот у меня ощущение, что мы только как бы разогрелись, а время передачи уже подошло.
1: Ну, тогда до встречи в июне.
0: Спасибо.
1: Спасибо за то, что вы напомнили нам, заставили задуматься о многих важных и действительно остро актуальных вопросах.
0: Спасибо.
2: Радиогостинная. Радиогостинная. Интересные гости об интересном. Слушали «Радио России. Орел». Московское время 12 часов. «Радио России». Главное радио страны. Вести.
3: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Появились первые кадры с освобожденными из украинского плена бойцами вооруженных сил России. Сергей Лавров отметил интерес государств мира к вступлению в БРИКС. И Дональд Трамп пообещал впечатлить Си Цзиньпина во время его ответного визита в США. Все подробности далее. Опубликованы первые кадры возвращенных из украинского плена российских военнослужащих. Они сделаны в Белоруссии сразу после обмена. На фото военные стоят с российским флагом в руках, садятся в автобус, а также звонят своим близким. Ранее в Минобороны заявили, что с подконтрольной Киеву территории сегодня были возвращены 205 российских военнослужащих. Взамен переданы 205 украинских военнопленных. Как рассказали в ведомстве, вернувшиеся россияне находятся в Белоруссии и им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Все они будут доставлены на родину для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны. В ведомстве отметили, что посреднические усилия гуманитарного характера при возвращении россиян из украинского плена оказали Объединенные Арабские Эмираты. Число погибших при атаке ВСУ на Рязанскую область выросло до 4. В связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований на жилые и гражданские объекты возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом сообщили в СКР. По данным следствия, на территории области зафиксированы атаки беспилотников с последующей детонацией. Следствие даст правовую оценку действиям украинских военнослужащих, причастных к этому преступлению, подчеркнули в следкоме. Там уточнили, что в результате атаки погибли 4 человека, в том числе несовершеннолетний, пострадали не менее 12 мирных граждан, повреждены 2 жилых многоэтажных дома и промышленные объекты. По данным оперативных служб, пожар на территории промышленного предприятия локализован. Пожарные приступили к ликвидации очагов возгорания. Сейчас следователи и криминалисты осматривают места происшествия, изымают записи с камер видеонаблюдения, допрашивают очевидцев и потерпевших. Назначены судебно-медицинские экспертизы для определения степени тяжести вреда здоровью пострадавших. Жительница Санкт-Петербурга, причастная к подготовке украинскими спецслужбами теракта в отношении российского генерала, предотвращенного ФСБ, осуждена на 16 лет. Решение вынес сегодня Первый Западный окружной суд, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Женщину 77-го года рождения задержали в северной столице в июне 25-го года. В ходе расследования стало известно, что по заданию сотрудников СБУ она проводила разведку места жительства и слежку за автомобилем высокопоставленного военнослужащего и передавала полученные данные украинским спецслужбам. После предотвращения теракта в отношении генерала силовики вышли на ее след и задержали как соучастницу.

0: Ранее сегодня стало известно, что завербованный СБУ уроженец Киева, планировавший теракты с использованием беспилотников в Нижегородской области, осужден на 21 год. Украинские спецслужбы в последнее время усилили попытки дестабилизировать российское общество, заявили в пресс-службе службы внешней разведки. Там отметили, что Киеву недостаточно разветвленной сети телефонных мошенников, которые обманом, шантажом и вымогательством лишают российских граждан последних сбережений и заставляют нарушать закон. Киев ищет новые способы навредить России. Например, служба безопасности Украины хочет организовать работу по расшатыванию ситуации в стране под видом распространения патриотического контента. В конце апреля Киев развернул кампанию по скупке российских военных и патриотических телеграм-каналов. Эти действия преследуют цель подменить информационное наполнение приобретенных площадок, подчеркнули в СВР. На них планируется распространять дезинформацию, дискредитировать политическое руководство и вооруженные силы России. Ситуация на Ближнем Востоке и севере Африки становится все сложнее из-за вмешательства западных стран. С таким заявлением выступил глава МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Индию.
1: Особое внимание мы уделили кризисным ситуациям в различных регионах мира, включая Ближний Восток, имея в виду и кризис вокруг Ормузского пролива, вокруг Ирана, ситуацию в Ливане, на палестинских территориях, где осуществляется процесс ликвидации даже любых намеков на создание палестинского государства в нарушение решения Организации Объединенных Наций. Ливия, Йемен, все это сплетает, Сирия, все это сплетается в клубок противоречий, которые делают положение на Ближнем Востоке, на севере Африки все более и более сложным. И практически каждая из упомянутых мной горячих точек является результатом грубого вмешательства западных стран в дела той или иной страны, включая вооруженные вторжения, свержение режимов, которые мы наблюдаем за последние, наверное, 15 лет, начиная с так называемой «арабской весны».
0: Лавров добавил, что у России и Индии общий настрой на увеличение поставок российских углеводородов и удобрений. Сотрудничество в сфере мирного атома весьма успешно развивается, равно как и в сфере мирного освоения космического пространства. Лавров находится с трехдневным визитом в Нью-Дели. Ранее он принял участие в мероприятиях по линии БРИКС, провел переговоры с главами МИДов Индии, Таиланда, Египта, Ирана и Малайзии. Дональд Трамп обещал, что США постараются впечатлить председателя КНР Си Цзиньпина во время его ответного визита, который, по словам американского лидера, может состояться примерно 24 сентября. «Это будет взаимный визит, как взаимная торговля», — сказал американский президент во время переговоров с лидером КНР в Пекине. Он также назвал последние дни своей поездки в Китай действительно отличными, поблагодарив Си и представителей китайской стороны за прием. По словам Трампа, в ходе его государственного визита в КНР и переговоров с Си Цзиньпином удалось заключить несколько значимых торговых сделок. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты и Китай очень схожи в своем желании положить конец конфликту вокруг Ирана. Дождь, местами ливни, гроза и в отдельных районах град прогнозируется в Москве и в Подмосковье с полудня. Об этом сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, по количеству осадков может выпасть 3,8 мм, а местами в отдельных районах до 15 мм. В связи с надвигающимся ливнем и грозой в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности.
2: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российских борцов допустили до международных турниров без ограничений во всех возрастных категориях. Они смогут участвовать в соревнованиях с флагом и гимном России. Поздравляю всех наших борцов и болельщиков. Для России это одно из самых медалеемких направлений. Объединенный мир борьбы включает такие виды спорта, как вольная, греко-римская, женская борьба, грэплинг, панкратион, а также ряд других, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Власти Германии отказали российскому каноисту Александру Боцу в получении въездной визы в страну для участия в этапе Кубка мира в Бранденбурге. 13 мая у него истек срок действия шенгенской визы, а в получении новой ему в консульстве Германии в Москве было отказано. Остальным 8 нашим спортсменам, чьи визы также истекли, немцы дали шенген без проблем, заявили Федерации каноэ России. Евгений Пашутин останется главным тренером Пармы в следующем сезоне единой баскетбольной лиги. В межсезонье у пермского клуба есть опция выхода из контракта со специалистом, но, как сообщает «Спортэкспресс», Парма не будет ей пользоваться. Российский футбол.

0: Футбольный союз возобновил продажу билетов на суперфинал Кубка России по футболу между Краснодаром и Спартаком. Ранее организаторам пришлось приостановить продажу из-за рекордного спроса. Сайт не справился с нагрузкой. Напомним, что минимальная стоимость билета составляет 900 рублей. Финал Кубка России пройдет 24 мая в Москве на стадионе «Лужники». В матче «Ростов-Зенит» должен победить сильнейший, считает главный тренер Краснодара Мурат Мусаев. «Если чемпионами будем мы, будем рады. Если будет «Зенит», поздравим их и будем готовиться к следующему сезону», — сказал Мусаев. Перед последним туром российской премьер-лиги лидирующий «Зенит» опережает Краснодар на 2 очка. В воскресенье «Зенит» встречается в гостях с Ростовом. Клубу из Санкт-Петербурга достаточно сыграть в ничью, чтобы стать чемпионом. С вами был Юра Геворкян.
1: Погода. Сегодня в Севастополе, Симферополе и Ялте плюс 17-19 градусов без осадков, во Владикавказе плюс 20-22 и дождь. В Ставрополе дождь, местами сильный, плюс 18-20 градусов, в Сочи плюс 19-21, сильный дождь. В Краснодаре сильные грозы, град и дожди, плюс 18-20 градусов. В Волгограде плюс 27-29 без осадков, в Воронеже переменная облачность, плюс 22-24. В Санкт-Петербурге небольшой дождь, плюс 16-18 градусов. В Москве дождь, местами гроза и плюс 22-24. Сейчас в столице плюс 21 градус, без осадков, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.
2: Страхи и мечты, эмоции и поступки, тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
3: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного, психология любви и расставаний, осознание себя и понимание других, встреч, надежд, осуществление желаний. «Психология судеб людских».
2: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. «Психология». Слушайте по вторникам в 15.35 по Москве и в 14.35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
5: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
6: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
2: Радио России. Главное радио страны. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
7: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
8: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
2: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15.10 по Москве, в 16.10 по времени Саратова. Слушаем.
9: Приветствую жителей Тольятти, Подольска, Керчи, Балтийска, Волгограда, Кирова, Орла, Смоленска, Чебоксар, Углича и других городов нашей прекрасной родины. Это радиоканал «Слушаем» в эфире Радио России. Меня зовут Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Вениамин Басманов. И в ближайшем часе мы продолжим говорить о том, чем живет наша страна, что происходит вокруг нас. Ну и, конечно же, все это обсуждаем с экспертами, все это, конечно же, в прямом эфире. Не забывайте, что вы также можете присоединиться к нам не только с помощью FM-формата, но и в приложении «Радио России», которое вы наверняка установили на свои смартфоны. Все программы сохраняются на платформе «Смотрим». Ну и, естественно, давайте проанонсирую, о чем будем говорить в этом информационном часе. Начнем с курса рубля. Каким он будет и каковы анализы, каков анализ и прогноз от эксперта, вот об этом обязательно поговорим. Вот такая еще проблема нас заинтересовала. Около половины россиян страдают ожирением. Причем проблема эта довольно серьезная. Из года в год она растет. Насколько это опасно и как переломить ситуацию? Об этом также спросим у специалиста. В России стартовало голосование по выбору культурной столицы на 2028 год. Вот интересно, что на этот, на следующий год уже определены культурные столицы, а вот какой будет культурная столица в 2028? Вот это интересно. Голосование, причем, началось на госуслугах. Об этом мы также расскажем подробнее. И объявлена программа проекта сезона «Лето в Москве». Это тоже очень интересно, и на это тоже стоит обратить внимание, потому что, ну, чаще всего москвичи хотят более подробно знать, а что же будет происходить не только в ближайшие выходные, но и в течение всего лета, чтобы в том числе, кстати, планировать свой отпуск. Ну, а начинаем через несколько секунд.
2: Слушаем.
9: Итак, давайте поговорим о том, что происходит на валютном рынке на фоне курса на обеление экономики. Власти как-то следят за тем, чтобы и бизнес старался следить за соблюдением всех законов. Это важнейшие тоже моменты. Что касается валюты, вот валютного рынка, то мы видим, что последнее время рубль укрепляется. Сохранится ли эта тенденция? Вот давайте спросим у специалиста, директора Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова Константин Ордов с нами на связи. Константин Васильевич, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Это укрепление рубля, оно продолжится?
10: Вот кто бы знал.
9: Хорошо.
10: И здесь мы просто можем проанализировать факторы. Действительно, мы можем упомянуть о такой достаточно положительной для нас рыночной конъюнктуре на товары нашего привычного экспорта, прежде всего нефть. И это связано, мы понимаем, с какими политическими процессами и конфликтом между Америкой и Ираном. И это как раз нам на руку. С другой стороны, как ни парадоксально, наличие дефицита бюджета вроде бы должно и могло бы быть негативным фактором для курса рубля, но в связи с вот тем, что отсутствует необходимость со стороны Министерства финансов в рамках выполнения бюджетного правила продажи валютной выручки для того, чтобы финансировать этот дефицит. Вдруг, несмотря на его наличие, мы понимаем, это забота государства об экономике и желание ее поддержать, вот заместив иностранные инвестиции такими внутренними нашими российскими. На сегодня мы видим, что внутренняя продажа валюты снижается, сохраняются ограничения со стороны Центрального банка на наш отечественный валютный рынок. И в этом отношении спекулянтам никаким образом не разгуляться, что называется. И это создает все-таки некую предсказуемость. И то, что даже мы слышим иногда и от Министерства финансов, в частности, Центрального банка, правительства, что рубль переукрепился, его так бы с точки зрения доходов бюджета и с точки зрения все-таки неких ожиданий и такого паритета спроса-предложения экспортеров-импортеров, его бы в зону ближе к 90 бы ослабить. Но не получается, рубль крепок и остается крепким, и предсказуемо, я думаю, в ближайшие месяцы вряд ли что-то может поменяться в этом отношении. Потому что валютная выручка от этих высоких цен на нефть начинает как раз приходить. И это действительно фактор укрепления рубля, но дальнейшее укрепление, мне кажется, не допустит Центральный банк и Министерство финансов, потому что это будет резко контрактировать с интересами самого бюджета и финансирования его дефицита.
9: Ну вот как интересно, потому что я слышал такие оценки, что может укрепиться чуть ли там не до 50 рублей, да? То есть вы не совсем разделяете.
10: Ну, это в рамках рыночных отношений, да. Но мы говорим о том, что ограничения на валютном рынке как раз и призваны к тому, чтобы спекулянты не могли на этом заработать. Угу. И с другой стороны, спрос, пока у нас с вами импорт восстанавливается не такими темпами, как ожидалось в прогнозе, по сути, Министерства экономического развития, у нас импорт ниже, чем экспорт, и его динамика, и это как раз не формирует дополнительный спрос на валюту, что могло бы как раз и ослабить рубль. Так что в этом отношении у нас достаточно устойчиво уже сбалансированное состояние экономики и валютного рынка. И если вдруг неожиданно мы действительно с вами отчаемся в импортозамещении и скажем, что у нас есть необходимость снова восстановить импорт в том объеме, в котором был, тогда, конечно, у рубля появляется дополнительная проблема. Но вот опять же мы не первый год живем с так называемым рублевым навесом. То есть дефицит бюджета – это дополнительные рубли, которые могут стать фактором ослабления курса. Но этого не происходит ровно потому, что экономика пока справляется, производители, импортозамещение, то есть все эти не просто пустые слова, а вот мы по этим макроэкономическим показателям видим, что это действительно эффективная история, действующая, работающая, и очень наши бизнесмены, наши компании заместили удачно, успешно те ниши, из которых ушли эти транснациональные компании, крупные, которые имеют доступ к дешевому капиталу, у нас не самый дешевый капитал. Так что в этом отношении мы говорим, что Центральный банк продолжает сохранять, наверное, все-таки жесткую денежно-кредитную политику. Чрезмерно, не чрезмерно, это отдельная история, но то, что эта жесткая денежно-кредитная политика тоже является фактором достаточно существенным, поддерживающий сильный рубль, и устойчивость, и предсказуемость курса – это факт.
9: Спасибо вам большое, Константин Васильевич. Напоминаю, Константин Ордов, директор Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова, был с нами на связи. Далее слово передаю моему коллеге Алексею Гвоздеву. Рубрика «Вас не обманут».
2: Вас не обманут.
11: Здравствуйте. Для туристов мошенники создают фальшивые сайты гостиниц, детских лагерей, туроператоров, создают группы в соцсетях и рассылают поддельные ссылки якобы от сервисов бронирования. Они делают ставку на, так скажем, выгодные предложения, то есть предлагают ограниченные акции и срочные скидки. И этим выигрывают первый тур у настоящих туроператоров и ательеров, которые отвечают за свои предложения своей прибылью. Аферистам же достаточно пообещать. Они не собираются выполнять никакие услуги. Главное – получить предоплату и исчезнуть. Покупатели специально торопят с оплатой, сообщая, что осталось либо последнее место, либо последний номер. Затем переводят общение в мессенджеры, где отправляют ссылки на поддельные сайты, которые очень похожи на известные платформы по бронированию. Отличаться может всего лишь одна буква в адресе сайта. После ввода данных банковской карты деньги списываются, а бронирование оказывается фиктивным. Так что внимательно проверяйте адрес сайта, имя и отправителя сообщений. А также вас должно насторожить, что цена выглядит подозрительно низкой. Эксперты советуют туристам пользоваться только проверенными агрегаторами, официальными сайтами и приложениями, не переходить по сомнительным ссылкам из мессенджеров и СМС, не сообщать коды подтверждения и не вводить данные банковских карт на неизвестных ресурсах. Сейчас стали еще звонить якобы из турпомощи и пугать, например, вспышкой вируса в отеле, сообщая, что рейс отменен и предлагают вернуть деньги за тур. Однако для этого якобы нужно прямо сейчас купить срочный стыковочный билет за 50 или 100% от стоимости путевки. После перевода денег мошенники исчезают. Эксперты советуют проверять статус рейса только на официальных ресурсах. Если информация тревожная, стоит прервать разговор и перезвонить своему туроператору. Для пенсионеров мошенники обещают персональные надбавки. Злоумышленники представляются сотрудниками Социального фонда России и предлагают дополнительный перерасчет или персональную надбавку к пенсии. Чтобы получить такую выплату, просят назвать данные карты или установить приложение фонда, которое на самом деле является вирусом или шпионской программой. Защита простейшая, но рабочая. Не верить и тут же прерывать звонок, как только услышите подобное предложение. Или проверяйте все сами, перезвонив в соцфонд. Покупателям мошенники звонят от имени сотрудников складов, маркетплейсов и логистических центров. Рассчитываю, что человек действительно ожидает заказ и воспримет такой звонок, как обычное уточнение по доставке. После этого его просят назвать код из СМС, якобы для подтверждения личности, могут рассказать о поврежденной или потерянной посылке, о товаре, который отправили не на тот адрес. В любом случае злоумышленникам необходим код из СМС, который предоставит им доступ к госуслугам, к банковским приложениям или мессенджерам. Не говорите по телефону никаких данных о себе, о своих родных, ни цифры из кода или пароля. Не приходите по ссылкам. Не верьте в должности и титулы. По телефону можно назваться кем угодно. Берегите свои деньги, не дайте мошенникам заработать.
9: У нас впереди ряд таких интересных и важных тем. Одна из них касается проблем с ожирением. Вот интересно, что избыточный вес на сегодняшний день фиксируется у 56% россиян, а ожирение у 22-26%. Такие заявления прозвучали на форуме «Здоровье нации. Основа процветания России». Ну вот, специалисты говорят, что 30-50, от 30 до 50% заболеваний вызваны нарушениями питания. Здоровое питание может предотвратить 80% инфарктов, инсультов и сахарного диабета. С одной стороны, все очевидно, а с другой стороны, а что это такое здоровое питание? А как его достичь? А каким образом человеку в таком бурном мире, когда выясняется и выявляется, что многие люди вообще едят и перекусывают на ходу, вот как приобрести эти самые здоровые привычки питания? Об этом поговорим в том числе. С нами на связи врач-диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. Елена Павловна, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
9: Вот мы говорим, ну, специалисты говорят, ваши коллеги в том числе, что 56% россиян, вот у них избыточный вес, а 20-26% страдают ожирением. Насколько это опасно вообще?
12: Ну, это действительно опасно, поскольку ожирение дальше провоцирует различные нарушения и со стороны сердечно-сосудистой системы, и диабет, который, в общем-то, потом и приводит к сердечно-сосудистым нарушениям, и, собственно, нарушение когнитивных функций, начинают и суставы страдать, и уровень воспаления растет хронического. Ну, то есть это раннее старение организма. То есть у нас есть паспортный возраст и биологический возраст. Вот начинает очень сильно страдать наш биологический возраст, и появляются те заболевания, которые считались, ну, заболеваниями пожилых людей. Они сейчас все чаще уже проявляются в молодом возрасте. Yeah. Поэтому лишний вес – это не просто лишний вес, это просто как показатель уже тех поломок, которые происходят в организме.
9: Вот была сказана еще такая фраза, прозвучала как «пищевое нарушение». И что это такое? Вот пищевое нарушение, когда мы говорим основное пищевое нарушение граждан. Что сюда относится? Как мы можем понять, что вот нарушилась какая-то цепочка?
12: Ну, дело в том, что тут не только пищевое. У нас мы все время рассматриваем исключительно пищевое, да? Но пищевое, оно напрямую связано и с другими факторами нашей жизни. Мы живем не только для того, чтобы есть, и наоборот. Mm-hmm. Дело-то в том, что сам человек себя, он в силу того, что у него были заложены определенные программы, они сейчас заложены, то есть искать наиболее высококалорийную еду и желательно ее накапливать, поскольку в виде жира, поскольку холодильников не было, а у кого больше ресурсов, тот, собственно говоря, и имеет преимущество.
9: И дольше живет.
12: И поэтому это у нас вообще заложено, как я уже сказала, на это выделяются сразу поощрительные гормоны, нейромедиаторы, то есть система вознаграждения, она активируется. И вот такая еда, которая высококалорийная, она активирует эту систему вознаграждения 5-10 раз активнее, чем вот еда полезная. И это, соответственно, это еще связано с уровнем стресса. Там при перманентном хроническом стрессе, а у нас именно он, у нас мы же не бегаем от хищников там и не убиваем врагов, наоборот. То есть если раньше стрессы заканчивались быстро, потому что все, они как-то разрешались каким-то образом, то есть либо ты съел, либо тебя съели. А сейчас вот такие стрессы, они, казалось бы, они не жизни угрожающие, но тем не менее организм-то он этого не знает, он же реагирует на них как на реальную опасность, и поэтому он тоже начинает тревожиться, он начинает сигнализировать о накоплении жира, надо резерв обязательно накопить, вдруг охотиться не сможет там и так далее. далее человек. И далее, опять же, человек, находящийся такой в тревоге, в стрессе, он будет активно искать. У него, опять же, это просто потребность. Вот такие гормоны, которые его мотивируют, успокаивают, потому что для того, чтобы даже что-то сделать, нужны мотивирующие гормоны. Ну, тот же дофамин, там, скажем. Только это движет жизнью. Если бы нас ничего не мотивировало, ну, а зачем нам тогда вообще жить там?
9: Елена Павловна, у нас...
12: И поэтому самый короткий путь, да, это вот такие стимуляторы. Угу. А вот определенного рода еда, она и является этим триггером, этим стимулятором. Но сейчас еще и научились делать эту еду наиболее такой активирующей вот эти гормоны. Ну, потому что производители, они тоже поняли, что коротким путем можно... как бы найти больше источник доходов, ну, то есть энергии, да, жизненной. И поэтому вот мы попадаем в этот замкнутый круг, плюс сон, там, он может быть даже по количеству часов нормальный, но неполноценный, не проходит все фазы. Там где-то автомобиль загудел, там гаджеты мы на ночь пролистали и так далее. Там много гиподинамина, не нужно столько, если раньше человек, у него там орел был 30 километров приблизительно, он оббегал свои охотничьи угодья, то сейчас понятно, как...
9: Ну, хорошо, речь. Если сейчас 8 тысяч шагов люди проходят в день, хорошо. У нас совсем мало времени, секунды буквально остаются, коротко. Угу. Как постепенно, а не резко менять пищевые привычки? Потому что к лету обычно люди такие, так, все, от этого отказались, переходим только на салатики, а потом через месяц стресс большой. Как это сделать постепенно? У нас 30 секунд.
12: Ну, всегда выигрывает тот, кто более образован. И, соответственно, кто еще следует этим знаниям. Поэтому сейчас эти знания не закрыты. И, в принципе, еще нужно обратить внимание на дефицит. Если у нас будет не хватать каких-то витаминов, макроэлементов, там, аминокислот и так далее, то наш организм тоже будет требовать. Поэтому резкое ограничение неправильной диеты вот к лету, они эту ситуацию могут только усугубить. То есть организм потом...
9: Да, спасибо большое. Елена Соломатина, врач-диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук, была с нами на связи.
2: Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
13: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
14: И можем, и нет.
15: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
2: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
16: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
17: Радость или грусть нас ждут потом.
16: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
2: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
9: Давайте о туризме сейчас поговорим. В ходе тайных проверок Росаккредитации и Роскачества обнаружили нарушения у 11 компаний, присваивающих звезды российским отелям. А пока с ними провели, ну, с этими компаниями, профилактические беседы, но в перспективе речь может идти об отзыве лицензии. Сейчас около трети работающих в России гостиниц не соответствуют заявленной классификации. Это вызывает негативные эмоции у туристов. Вообще, туристу на самом деле, вот давайте так, честно, вот вы как турист, мы же с вами говорим как с туристами, вам наверняка, ну, собственно, не так важно, кто там, когда и каким образом проверяет вот тот или иной объект размещения, куда вы едете, отель, там, санаторий. Вам главное, чтобы там было безопасно, комфортно, удобно, и чтобы то, что вы увидели на сайте, соответствовало потом тому, что вы увидите в жизни, когда вы приедете в этот отель. Плюс, конечно, сервис, конечно, отношение к вам, конечно, та еда, которую вы хотите получить, вот она там на месте есть. И если вам было сказано, что с видом на море, а вы приехали, а там с видом на соседний гараж, то, конечно, вы расстроитесь, и это будет не соответствовать действительности, зря потраченные деньги, скандал и так далее. А вот кто и как проверяет, это может может быть несколько другая история. Но в целом на индустрию, конечно же, это влияет. Вице-президент Российского союза туриндустрии, генеральный директор юридического агентства Георгий Мохов. С нами на связи. Георгий Автандилович, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
9: Вообще, что сейчас происходит в туристической индустрии? Мы говорим о том, что нужно колоссальными темпами развивать туризм. Мы говорим о том, что есть нацпроект «Туризм». Мы говорим о том, что там огромные деньги заложены. А тут выявляется, что треть примерно не соответствует, ну, каким-то там нормам, да, вот отелей.
14: Я думаю, что это оценочное суждение относительно трети. Потому что для того, чтобы сделать точные выводы по количеству, нужно перепроверить все десятки тысяч средств размещения, которые у нас в России работают. Дело в том, что у нас идет реформа классификации гостиниц, и в том числе реформа деятельности организаций, которые занимаются этой классификацией. И в течение последних 2 лет создан новый федеральный реестр, введены новые требования как к гостиницам, так и к аккредитованным организациям. И вот в ходе этой реформы выявляется действительно нарушение порядка классификации, особенно которая производилась ранее. Много проводилось классификации, ну, буквально по телефону, то есть без присутствия экспертов в самом средстве размещения, и на это как-то так закрывали глаза. В большинстве случаев эта ситуация связана с гостиницами низкой категории, то есть когда гостиница не может дотянуться там, до 2, даже до 3 звезд, но ей присваивают эту категорию, чтобы она прилично смотрелась в выдаче агрегаторов. Или, допустим, какой-нибудь кемпинг или база отдыха, которая не в состоянии исполнить требования к объекту, но они начинают уже продавать свое размещение, они уже рекламируются, и вот эти нарушения, они постепенно выявляются. Я думаю, что к летнему сезону Минэкономразвития совместно с Росаккредитацией эту ситуацию более-менее урегулирует, тем более, что они всерьез взялись за этот вопрос, собирают экспертов. Действительно, можно потерять аккредитацию, и очень даже легко, а вернуть ее очень сложно. Так что, я полагаю, это хорошее такое дисциплинарное воздействие.
9: Угу. Ну, хорошо, дисциплинарное воздействие. Как-то на отрасль это повлияет? И, опять-таки, ну, тут туристы, люди, которые любят путешествовать по нашей стране и в разных местах останавливаться, они могут забеспокоиться. Не получится ли так, что вот с проверками, с ужесточением и стоимость путевок может вырасти?
14: Нет, прямой зависимости здесь нет. Ценообразование у нас на гостиницы и другие средства размещения по-другому формируется, зависит от других механизмов. Но вот объектам может понадобиться определенная реновация, если у них недостаточно условий для проживания, которые они заявили для своей звездности. Ну, кондиционеры, например, нужно поставить, холодильники, да, в номера, обеспечить там дополнительный сервис какой-то. То есть, если они хотят сохранить ту категорию, на которую они заявлены и которая у них рекламируется, им, возможно, придется потратиться перед летним сезоном, чтобы соответствовать установленным требованиям. А аккредитованным организациям, соответственно, которые давали эту классификацию, нужно очень быстро и, как правило, бесплатно заново провести процедуру классификации с тем, чтобы не было расхождений. Mm-hmm. Туристы, скорее всего, это даже не почувствуют. Ну, по крайней мере, прямой зависимости здесь нет. Но для туристической отрасли это звоночек такой достаточно тревожный. То есть нужно понимать, что вы не можете взять и сами нарисовать себе на вывеске 5 звезд, как было раньше, вот лет 10 назад, можно было, проезжая по Подмосковью, вдруг увидеть домишко такой, трехэтажный, с надписью 4 звезды.
9: Да. Да, спасибо вам большое, Георгий Автандилович. Напоминаю, Георгий Мохов, вице-президент Российского союза туриндустрии, генеральный директор юридического агентства, был с нами на связи.
2: слушаем.
9: На портале Госуслуг стартовало народное голосование за звание культурной столицы 2028 года. Проголосовать можно до 30 ноября. Вот интересно, что сейчас по состоянию на 1 мая заявки подали 14 городов. Ранее звание культурной столицы получали, в 24 году Нижний Новгород, в 25-м Грозный. Сейчас культурная столица — это Омск, а в 27-м году это звание перейдет Челябинску. А вот кто будет в 28-м? Вопрос пока что со звездочкой. С нами на связи директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ имени Ломоносова Александр Панин. Александр Николаевич, здравствуйте.
18: Андрей, добрый день. Здравствуйте.
9: Да, вот интересно, а роль этого конкурса для развития страны вообще, что это такое? Зачем это нужно делать-то?
18: Да, спасибо. Во-первых, прекрасная новость. Точно нужно призывать наших радиослушателей активно голосовать. Потому что я вот несколько лет наблюдаю за ходом реализации конкурса, за победителями, что потом с ними происходит. И я должен сказать, что этот конкурс, в общем, превратился

0: Конечно, да. Поэтому, собственно, культурная инфраструктура и культурные события, вот если бы мы бы спросили бы у советских экономистов и градостроителей, они бы, наверное, сказали, что это такая новая градообразующая функция или градообразующее предприятие. Вот как ни странно. Вот в такое время мы сейчас с вами живем. Поэтому это не только в России, действительно, весь мир эту тему распробовал. Вот, поэтому... Ну и мы, собственно, развиваем сейчас...
1: Александр Николаевич, ну у нас критически мало времени, но коротко, если можно. А как вот, например, звание там, вот этого города, что культурная столица, ну какой-то город становится, как это перезапускает социальную и экономическую жизнь в городе?
0: Ну, во-первых, мне кажется, что самое главное, первое, что происходит, город становится таким очень узнаваемым на федеральном уровне. То есть он как бы меняет положение вот в системе общественного внимания страны. Это вот первое. То есть город становится, ну, просто, ну, так, простыми словами, у всех на слуху. Это вот первое. Потом понятно, что запускаются другие процессы. То есть это внимание капитализируется и в большие события, культурные мероприятия, во внимание бизнеса. Там. И, соответственно, там дальше мы видим, как меняется инфраструктура.
1: То есть, что называется, цепная реакция срабатывает. Конечно. Александр Николаевич, спасибо вам большое. Александр Панин, директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ имени Ломоносова, был с нами на связи. Далее слово передаю Михаилу Предтеченскому. Рубрика «Песня по случаю».
2: «Песня по случаю».
3: Здравствуйте, с вами Михаил Предтеченский, а случай у нас сегодня такой. Подмосковные вечера, одинокая гармонь, тишина, за фабричной заставой, морзянка, люди в белых халатах. Все эти и еще многие другие песни получили известность в исполнении Владимира Трошина, замечательного певца и актера. Сегодня исполняется 100 лет со дня его рождения. Он из поселка Михайловский, Уральской области. Нынче это город Михайловск, Свердловской области. Семья была простой. Отец Константин Михайлович трудился токарем, а мама Анна Ивановна была домохозяйкой, потому как детей было много, 11, да и приусадебная хозяйство. Огород, подворье тоже немалое. После переезда семьи в Свердловск вместе с приятелем Володя пришел в драм-кружок при Доме культуры «Уралмаш». В 1942 во время войны поступил в Свердловское театральное училище, а на следующий год там же, в Свердловске, проходил набор учащихся в школу-студию МХАТ. Из 280 претендентов выбрали четверых, среди них был и Трошин. С тех пор его жизнь была связана с прославленным театром. Там очень ценили то, что актер хорошо поет. Большую популярность принесла ему роль придворного шута Фесте в спектакле «Двенадцатая ночь» в 1954-м. Здесь у Трошина было 10 музыкальных номеров, написанных композитором Эдуардом Колмановским на стихи поэта Павла Антокольского. Потом начал исполнять песни и на киноэкране. Но, конечно же, всенародную любовь ему принесла песня «Подмосковные вечера». Трошин буквально уговорил Василия Соловьева-Седова позволить ему записать эту песню, в успех которой композитор не верил. Всего в общей сложности Владимир Трошин исполнил более 2000 песен. Много гастролировал по Советскому Союзу, за рубежом. Песни в исполнении Трошина звучат за кадром в 69 фильмах. А еще он много дублировал переводные ленты. Около сотни героев зарубежных картин говорят его голосом.

0: Молекулярно-генетические данные в построении эволюционных деревьев.
1: Сначала мы должны прочитать последовательность определенных генетических маркеров. Это могут быть кусочек какого-нибудь гена. Мы можем прочитать полностью весь геном.
0: Биолог Людмила Зиневич в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12:10 по Москве и в 14:10 по времени Салехарда. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
2: На правах рекламы.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Давайте будем честны. Мы часто злимся, когда не можем разглядеть что-то на расстоянии. Особенно если в молодости зрение не подводило. А что сегодня? Не можем разглядеть цены в магазине. Очки для чтения, очки для улицы. Вот они. Помощники почти каждого пенсионера. А сколько тех, кто и вовсе боится выходить на улицу? Таких не счесть, особенно когда возраст переваливает за цифру 70. Мало того, здоровье не то, то сил нет, то голова кружится, то еще и глаза не видят. Как выживать? И где искать помощи в лечении глаз? На эти и многие другие вопросы сегодня ответит наш постоянный эксперт Нина Андреевна Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
4: Здравствуйте. Вы совершенно правы. Злость часто нас охватывает, когда начинаются проблемы со зрением. В народе говорят, как красная тряпка для быка. На самом деле быки и коровы не различают цвета и близоруки. Из-за плохого зрения их раздражает не цвет ткани, а ее мелькание и движение. Именно поэтому быки воспринимают это агрессивно. В этом мы похожи, и людей можно понять. А врачей у нас сильно не хватает. Часто помощь искать нам просто негде. Запись к окулисту на полгода вперед. Конечно, ведь в некоторых регионах один врач на целый город. И помочь пытаются каждому, ресурсов все равно не хватает. Поэтому мы очень часто слышим: «Ваша катаракта еще недостаточно созрела». Или «Ну что же вы столько тянули?» Так и живем. Проблемы в основном типовые – катаракта и глаукома. Но вот до операции доходят только самые тяжелые пациенты. Сегодня появились и новые методы восстановления зрения. Например, протезирование. Только вот доступно это единицам. А все почему? Да дело все в том же дефиците кадров. Вроде метод глазного протезирования – вещь действенная. А вот специалистов всего 5 человек, и это на всю Россию. Вы представляете, что лечение должного найти не получается?
3: Да, ситуация тяжелая. Но что делать тем, кому уже поставили диагноз катаракта или глаукома?
4: Не зря говорят, что не делается все к лучшему. И как бы печально не было, но именно дефицит медиков помог нашим ученым совершить прорыв в офтальмологии. Ведь не так давно случилось невозможное. Специалисты нашли то, что может дать надежду на сохранение зрения. Аппарат фотонной хромоимпульсной терапии Self-Dox-Vision. Вот настоящая сенсация офтальмологии. Не так давно Vision был представлен на Российской неделе здравоохранения, и он не смог остаться незамеченным ведущими российскими учеными. У этого аппарата есть неоспоримые преимущества для лечения.
3: О каких именно преимуществах идет речь?
4: Vision направлен на то, чтобы не просто остановить потерю зрения, но и дать шанс восстановить его утраченную часть. Новейшая разработка поможет вам лечиться прямо в домашних условиях. На сегодняшний день Vision – один из лучших способов вернуть зрение без операции. И это чистая правда. Аппарат проходил испытания в лучших клиниках страны. Вы представляете? Вот она, гордость нашей медицины. Аппарат уже помог десяткам тысяч людей, а теперь готов помочь и вам. За право лечить людей этим аппаратом бились лучшие клиники нашей страны. Новые технологии, проверенные методы, отменное качество – все это аппарат Vision. И теперь доступно для вас. Подробности об аппарате Vision можно узнать по телефону бесплатной горячей линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Скидка 5000 рублей только для слушателей, которые успеют дозвониться в течение часа после этой программы. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 6060. Звоните 8 800 777 6060. Доставка по России бесплатна. Реквизиты ООО «Продекс», ОГРН 12-27-30-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
3: Почему аппарат Vision может помочь при лечении различных заболеваний глаз? Что же за умная технология сегодня лечит глаза?
4: Давайте рассмотрим аппарат более детально. Дело в том, что в аппарате Vision заложено множество цветовых комбинаций. Каждый цветовой импульс имеет свою частоту и форму. Это позволяет действовать на глаз разнообразно и лечить не одно заболевание, а целое множество. Плавное мерцание от нежных оттенков до сочных красок обеспечивают дозированное лечение, которое не перегружает глаза. Ваши глазные мышцы начинают то расслабляться, то сокращаться, напрягаться. Это своего рода массаж, который не просто снимает перенапряжение с глаз, но и наполняет их здоровьем. Vision действует как насос, который сначала подает порцию воздуха, а потом дает ему правильно распределиться в пространстве. Только здесь все куда серьезней. Импульсы аппарата продвигают глазную жидкость по глазным каналам, обновляя ее. А вот уже обновленная, обогащенная жидкость несет питание и полезные вещества в роговицу, хрусталик и радужную оболочку.
3: А что может почувствовать человек, который использует Vision для лечения?
4: Действие Vision направлено на то, что в первую очередь почувствовать улучшение. Он даст возможность улучшить кровоснабжение, питание органов зрения, запустить процесс очищения. Часто изменения можно увидеть, едва посмотрев в зеркало. С Vision будет возможность на улучшение оттока жидкости, что может привести к тому, что набухшие мешки под глазами пропадут и взгляд преобразится. Vision рекомендован для снятия сухости и красноты глаз. Вы можете ощутить чистоту и ясность, как будто кто-то омыл глаза от мешающих песчинок. Ведь будет шанс улучшить резкость видения и фокусировку. Вы можете ощущать прогресс, можете почувствовать, как проходит головная боль. Глаукомщики не понаслышке знают, как это ужасно, когда не можешь повернуть голову от боли. Vision направлен на то, чтобы привести в норму глазное давление, получить надежду, оставить в прошлом мучительную головную боль. А при курсовом применении получите шанс избежать атрофии зрительного нерва, а значит и защитить себя от слепоты.
3: Дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодня вы можете приобрести аппарат Vision со скидкой 5000 рублей, количество ограничено. Телефон 8 800 777 6060. Звонок абсолютно бесплатный. 8 800 777 6060. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Доставка Vision по России бесплатна. Нина Андреевна, а при каких заболеваниях глаз может помочь Vision?
4: Как я говорила ранее, Vision направлен на лечение множества заболеваний, а именно близорукость, катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, астигматизм, атрофия зрительного нерва, зрительная усталость. Само использование Vision перевернет ваше представление о медицине, ведь сегодня все намного проще, чем мы привыкли думать.
3: Как происходит процесс лечения Vision?
4: Лечение Vision может быть приятным и удобным, и вы сами можете выбирать, когда вам лечиться. Ведь с Vision у вас появится свой личный офтальмолог, который готов оздоравливать вас. Когда вам это нужно, возьмите аппарат в руки, выберите нужный лечебный режим, наденьте на глаза. И дело в шляпе. Вам не придется делать ничего сложного. Слушайте любимую передачу или беседуйте с кем-то из домашних, а Vision в это время будет лечить ваши глаза. Согласитесь, это потрясающе. Еще несколько лет назад никто и представить не мог, что можно будет так лечиться. А сегодня медицина нового уровня спешит вам на помощь. И грех такой возможностью не воспользоваться. Если у вас есть сомнения или вопросы, звоните по телефону бесплатной горячей линии и узнавайте подробно о Vision по телефону 8 800 777 60 60 И напоминаю, что сегодня действует скидка 5000 рублей только для слушателей, которые успеют дозвониться в течение часа после этой программы. 8 800 777 60 60.
3: Говорить о такой технологии, как Vision, можно очень долго. Но время нашей программы подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
4: Главное, что хочу сказать, Vision – это умный аппарат. В нем сочетаются целых 17 лечебных режимов. Представляете, на каждую боль у аппарата найдется свой индивидуальный подход. Это заслуга наших конструкторов, которые сумели вместить в одну разработку столько пользы. Где вы такое видели? Да нигде. Ведь это современная умная медицина, интеллектуальная технология. За этим аппаратом будущее российской офтальмологии. С аппаратом Vision вас ждет лишь польза и стойкий положительный эффект. Стоит только попробовать такое лечение, вы сами в этом убедитесь. А еще Vision можно лечиться всей семьей. Возможно, сейчас вы даже не сможете представить, как живут люди, которые хорошо видят. Это кажется вам чем-то невообразимым. Но просто поймите, что с Vision вы тоже можете жить полноценной жизнью и видеть, без боязни ходить в магазин или выходить на скамейку с соседями. Возможно, все, и внуки, и огород, и рыбалка. Стоит только взять все в свои руки, и вы сами заметите, как ваша жизнь разделится на «до» и «после». А качество вашей жизни вырастет настолько, что и в процентах не измерить. Научитесь доверять новым технологиям, тем более таким, за которыми будущее отечественной медицины. Вы независимы, вы здоровы, и вы можете позаботиться о себе. Вот та жизнь, которую вы заслужили. Протяните руку к телефону, наберите номер бесплатной горячей линии 8 800 777 60 60 и получите ответы на все интересующие вас вопросы. А дальше стоит только дождаться аппарат Vision, и вот она, новая жизнь. Тем более сейчас его можно купить со скидкой 5000 рублей. 8 800 777 60 60. Доставка Vision по всей России. Бесплатно.
3: Нина Андреевна, спасибо, что даете людям надежду. Дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодня вы можете приобрести аппарат Vision со скидкой 5000 рублей. Количество ограничено. Телефон 8 800 777 60 60. Звонок абсолютно бесплатный. 8 800 777 60 60. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Доставка Vision по России бесплатна. Всего доброго и до новых встреч. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
0: Радио России. И все это музыка. Радио России «Орел». Реклама.
5: Вам звонит следователь, сотрудник отдела безопасности банка или даже представитель центра банка и сообщает о каких-либо угрозах вашим деньгам, не вступайте в диалог, кладите трубку. Перезвоните самостоятельно в свой банк, чтобы уточнить информацию. Запомните, телефонное мошенничество сегодня – главная угроза для ваших средств. Не общайтесь с незнакомцами о деньгах. Просто кладите трубку.
6: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
7: МЧС информирует.
8: Уважаемые родители, что бы ни случилось беды, соблюдайте правила безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте детям играть около водоемов, на железнодорожных путях, во врагах и стройках. Во время каникул всегда будьте на связи с ними.
7: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара. В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
0: Реклама. Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Минобороны заявила о контроле над двумя селами в Харьковской и Запорожской областях. В Кремле заявили о завершении подготовки к визиту Путина в Китай. И хантавирус живет в 2 недели. Об этом рассказали в Институте медицины. Все подробности далее. Российские военные с 12 по 15 мая нанесли массированные и 2 групповых удара, в том числе гиперзвуковым комплексом «Кинжал» по объектам на Украине, используемым в интересах ВСУ. Это ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, заявили в Минобороны. Также применялось другое высокоточное оружие большой дальности и ударные беспилотники. В результате были поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической и транспортной порты, инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов и горючего. На этой неделе сбиты 2241 беспилотник ВСУ и 3 ракеты «Нептун». Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря были уничтожены 2 безэкипажных катера противника. Также были поражены пункты временной дислокации ВСУ. Кроме того, наши войска освободили Чиривное в Запорожской области и установили контроль над Чайковкой в Харьковской области, добавили в ведомстве. 205 российских военных вернулись сегодня с подконтрольной киевскому режиму территории. Взамен переданы 205 военнопленных ВСУ, сообщает Минобороны. Сейчас российские бойцы находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Конечно, прежде всего бойцы связались по телефону с родными.
10: У меня все хорошо, еду домой. Обрадую детей, родных, близких.
11: Ладно, переспалить
10: всем. Хорошо.
11: Домой? Серьезно, домой едешь?
10: Всех поцелую, ладно, люблю, давай, скучаю. Давай. Хорошо, скоро буду.
12: Привет, Анжел.
11: Олеж, привет, дорогой. Ой, господи.
12: Как дела?
11: Уже хорошо. У тебя как дела? Я так переживала.
12: Нормально. Сейчас вот недавно обменяли.
11: Ой, слава богу. Девочки сейчас гуляют, я обязательно скажу,
12: будет
11: очень рада.
12: Все, хорошо.
13: Эмоции просто...
11: Все переживают, сынок. Все ждут. Все, ну, просто вот все, понимаешь? И близкие, и знакомые, и друзья. Все.
13: Все, давайте я вас всех обнимаю, целую.
11: Слава богу, сынок.
13: Все, мам, все хорошо, все, не переживай, все нормально.
9: При обмене посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты. Визит Владимира Путина в КНР будет скоро. Подготовка к нему завершена. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что весь комплекс отношений Москвы и Пекина на повестке визита.
14: Совсем скоро мы сделаем официальное объявление, поскольку мы это делаем по согласованию с нашими китайскими друзьями. Ну, мы просто не хотим забегать вперед. Он действительно будет совсем скоро. И действительно, собственно, уже завершена подготовка к этому визиту. Все контакты состоялись, все основные параметры визита согласованы. Повестка дня понятная. Прежде всего, это наши двусторонние отношения. Это особые отношения привилегированного стратегического партнерства. Солидный объем торгово-экономического взаимодействия, который стабильно превышает 200 миллиардов долларов этот объем. Ну и, конечно, международные дела тоже будут активны на повестке дня. Вот. А наши двусторонние отношения во всех измерениях. Измерений очень много. Это гуманитарные вопросы, это образование, это высокие технологии и так далее и тому подобное.
9: Москва отслеживает информацию об итогах визита президента США Дональда Трампа в Китай, добавил Песков.
14: в рамках как раз грядущих двусторонних контактов российско-китайских будет хорошая возможность обменяться мнениями по тем контактам, которые состоялись у китайцев с американцами. Разумеется, когда ведут прямой диалог на высшем уровне первая и вторая экономика мира, а вы знаете, что по ППС, по покупательской способности Китай, это первая экономика США, вторая экономика, в абсолютном измерении США первая экономика, в Китае вторая экономика. Но в любом случае такие контакты, конечно, это предмет особого внимания, анализа для всех стран мира, в том числе и для нашей страны. Поэтому мы внимательно отслеживаем ту информацию, которая поступает через СМИ. Ну, а что называется, из первых рук мы надеемся получим эту информацию, когда будем в Китае.
9: Президент США 13 мая прилетел в Пекин с визитом для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. В пятницу Трамп завершил трехдневный визит в Китай. КНР впервые за почти 10 лет купит самолеты американского производства. Как заявил Дональд Трамп в интервью Fox News, Пекин согласился заказать 200 больших самолетов у компании Boeing. При этом американский лидер не уточнил, о каких именно моделях идет речь. Он добавил, что Boeing изначально хотел продать Китаю 150 воздушных судов, а получил заказ на 200. Вместе с тем, по данным Reuters, размер сделки оказался гораздо меньше, чем ожидалось. По словам источников агентства, переговоры шли о закупке 500 самолетов. При комнатной температуре хантавирус живет до двух недель. Об этом ТАСС сообщила врач-инфекционист, сотрудник Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета Юлия Ермолаева. По ее словам, вирус лучше сохраняется при низких и стабильных температурах – около 4 градусов и высокой влажности. Собеседница агентства уточнила, что заболеваемость регистрируется в течение всего года, но подъем наблюдается в осенне-летний период. Это связано не с только с температурой, сколько с увеличением активности людей на природе, а также ростом численности грызунов в теплый сезон, проведение сельскохозяйственных и лесозаготовительных работ. Напомню, вспышка американо-южноамериканской разновидности вируса, переносимой грызунами, случилась на нидерландском круизном судне «Хондиус», которое вышло 1 апреля из Аргентины и направлялось в Кабо-Верде. Подтверждено 11 случаев заражения. Трое заболевших скончалось. И, как только что сообщили в Минобороны, освобождение Чирівного Запорожской области позволило прорвать оборону ВСУ и создать условия для дальнейшего продвижения в направлении Орехова.
15: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российских борцов допустили до международных турниров без ограничений во всех возрастных категориях. Они смогут участвовать в соревнованиях с флагом и гимном России. Поздравляю всех наших борцов и болельщиков. Для России это одно из самых медалеемких направлений. Объединенный мир борьбы включает такие виды спорта, как вольная, греко-римская, женская борьба, грэпплинг, панкратион, а также ряд других, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Власти Германии отказали российскому канаисту Александру Боцу в получении въездной визы в страну для участия в этапе Кубка мира в Бранденбурге. 13 мая у него истек срок действия шенгенской визы. В получении новой ему в консульстве Германии в Москве было отказано. Остальным 8 нашим спортсменам, чьи визы также истекли, немцы дали шенген без проблем, заявили Федерации каноэ России. Евгений Пашутин останется главным тренером Пармы в следующем сезоне единой баскетбольной лиги. В межсезонье у пермского клуба есть опция выхода из контракта со специалистом, но, как сообщает «Спортэкспресс», Парма не будет ей пользоваться. Российский футбольный союз возобновил продажу билетов на суперфинал Кубка России по футболу между Краснодаром и Спартаком. Ранее организаторам пришлось приостановить продажу из-за рекордного спроса. Сайт не справился с нагрузкой. Напомним, что минимальная стоимость билета составляет 900 рублей. Финал Кубка России пройдет 24 мая в Москве на стадионе «Лужники». В матче Ростов-Зенит должен победить сильнейший, считает главный тренер Краснодара Мурат Мусаев. Если чемпионами будем мы, будем рады. Если будет Зенит, поздравим их и будем готовиться к следующему сезону, сказал Мусаев. Перед последним туром российской премьер-лиги лидирующий Зенит опережает Краснодар на 2 очка. В воскресенье Зенит встречается в гостях с Ростовом. Клубу из Санкт-Петербурга достаточно сыграть в ничью, чтобы стать чемпионом. С вами был Юра Геворкян.
0: Погода.
9: 16 мая в Петропавловске-Камчатском плюс 6-8 градусов без осадков. В Южно-Сахалинске плюс 5-7 дожди. В Магадане плюс 1-3 умеренный мокрый снег. В Хабаровске плюс 15-17 градусов переменная облачность. Во Владивостоке плюс 14-16 градусов. В Екатеринбурге плюс 25-27. В Челябинске и Тюмени плюс 25-27 градусов. В Ханты-Мансийске плюс 13-15. В Санкт-Петербурге в первой половине дня дожди. Температура плюс 12-14 градусов. В Москве плюс 22-24 и кратковременные дожди. Сейчас столица плюс 23, переменная облачность, ветер юго-восточный 2 метра в секунду, атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.

0: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
1: Экзамен как игра.
2: Когда мы игровые технологии подключаем, мы подключаем, самое важное, это изменение отношения к ошибке. Ребенок в случае неудачи получает обратную связь не что он неудачник, не смог, а тогда ребенок, охотно совершив ошибку, понимает, что это просто гипотеза, которую он тестировал.
1: Заместитель директора Института педагогики и психологии Мария Батаева в программе «От первого лица» в пятницу в 22:35 по Москве и в 21:35 по времени Калининграда. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
3: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
1: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
5: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
6: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. История.
7: Российский радиоуниверситет.
8: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами отправляемся в смутное время и будем говорить о русских монастырях, православных монастырях во время их осад, во время невзгод, во время катастрофы, которая охватила русское государство. Что такое русские монастыри в смутное время? Какую роль они сыграли? Чем они были для наших предков? Только ли крепостями, удобными для обороны, или чем-то другим? С этими всеми вопросами мы обращаемся к нашему доброму другу, кандидату философских наук, кандидату богословия, заведующему кафедрой церковной истории Сретенской духовной академии, доценту, почетному работнику сферы образования России Олегу Викторовичу Стародубцеву. Здравствуйте, Олег Викторович.
9: Дмитрий, приветствую вас и вместе с вами приветствуем наших замечательных слушателей.
8: Олег Викторович, я как октябренок, советский пионер, потом комсомолец, естественно, учил историю по советским учебникам. И когда я у вас учился в нашем цикле, в вашем проекте «Сретенский», и вот этот цикл «Русские подвижники», который вы ведете, для меня буквально ошеломительная была информация уже для взрослого человека о том, что после катастрофы Киева, это 1274 год, во Владимире собирается собор русской церкви. И русские епископы, они говорят о том, что нужно церковь очищать, церковь возрождать, вводить единый устав, вообще готовиться к длительной борьбе, готовиться к длительной обороне. Спустя много-много столетий, когда Русь, казалось бы, при Иване Грозном достигла очень такого значительного прогресса, величия, приходят поляки, приходят интервенты. Мало того, им присягает боярство, и законный польский царь воцаряется в Москве. А как вела себя церковь? Вообще, что такое была вот церковь как единый организм? Был ли этот единый организм, как когда-то, когда монголы ударили по Руси?
9: Да, давайте посмотрим эту ситуацию. Начало 17 века. Действительно, это неудачное, или, скажем так, сравнительно неудачное правление Бориса Годунова, потом Василия Шуйского, все начинает перемешиваться, неурожаи, проблемы, связанные с внешней интервенцией, все это вот просто наваливается на Россию, и понятно, что в первую очередь всегда, это однозначно, страдают люди. Страдает человек работающий, человек на земле, крестьянин страдает. Вот. Верхушка, в свою очередь, или, скажем так, средняя вот эта прослойка, такая самая масляная, скажем, они, конечно, в этот период, я думаю, что и сейчас, меньше всего задумываются о том, а что будет завтра, А что может произойти в следующий момент? Их интересует, тогда интересовало, и сейчас, думаю, интересует исключительно сегодняшний день. Вот давайте простую ситуацию посмотрим. Если бы обычного, самого неграмотного, самого забитого крестьянина интересовал только сегодняшний день, выжил бы он, смог бы он кормить свою семью, смог бы он созидать? Нет. Потому что каждый сегодняшний день приносит заботы следующего – урожая, сбора урожая, заготовки необходимых кормов для скота. То есть все в движении, то есть всегда впереди завтрашний день. Что будет завтра, для крестьянина крайне важно. Потому что если он об этом не озаботится, то завтрашний день может принести голод, а за голодом смерть. Так вот, в этой ситуации получилось именно так, что каждый старался в свою сторону. То есть крестьянство, оно так и жило. Оно жило землей, оно жило обработкой полей, заготовкой кормов для скота. А вот этот средний класс, историки очень интересно эту ситуацию описывают. Мне кажется, очень, я бы так сказал, однозначно и просто. Они пишут, что в смутном времени, в том, что вот эта прослойка, это дворянство, бояре, вельможи, то, что они себя вели вот таким образом, виноват исключительно Иван Грозный. Вот если бы только не он, вообще все было бы здорово. Он подавил всякую мысль, он подавил в этом среднем классе боярство, дворянство, подавил всякое желание выступать, действовать, мыслить. Вот. Он подавил, в общем-то, как указывают и значение церкви. Но возникает вопрос, а как же так получилось? Действительно ли вот такой момент произошел, что один человек, создавший великое государство, вдруг вот оказался разрушителем собственных трудов фактически.
8: А все оказались вот. Ни при чем. Вот все ни при чем.
9: Все, как всегда, ни при чем. Действительно. Вот. И мне очень обидно вот такой момент. Мы сейчас с вами поговорим об этом. Дело в том, что ведь Иван Грозный, именно он, понимая масштабы того государства, которое выросло уже, именно он ведь созидал систематическую русскую армию. И она была создана. А вот к рубежу начала 17 века эта армия превратилась, либо полностью рассыпалась, либо она превратилась в маленькие отряды под водительством того или иного воеводы, либо она превратилась просто в сброд, то есть люди разбежались. И получается так, что проблема-то вот этого смутного времени, она в том, что одни занимались исключительно тем, чтобы урвать все, что можно на сегодняшний день от власти, а другие, собственно говоря, не могли обеспечить вот масштабов этого государства.
8: Олег Викторович, но церковь, казалось бы, вот вам такой политико-административно-идеологический аппарат, который постоянно вот это крестьянство подчиняет властям, подчиняет боярам, ну, как у нас такая марксистско-ленинская трактовка роли церкви, да, прислуга эксплуататоров, да, которая подавляет революционные движения пролетариата и крестьянства, несколько реакционного, но все-таки, которая идет рядом. А церковь-то как действовала в это время, когда у нас голод, неурожаи, когда боярство смотрит, куда бы лучше пристроить сына или дочурку, чтобы они выучили польский язык. Модно же было польский язык учить, ну, как сейчас английский, да? Так все-таки церковь-то тоже ни при чем оказывается.
9: Да, хорошо. Давайте вернемся к определенному историческому этапу российского государства, когда четко и основательно говорили о том, что монастыри и монашество – это крупнейшие землевладельцы, это те, которые гнобили народ, это те, которые собирали несметное богатство и, собственно говоря, жили, обеспечивая царскую власть. Ну вот давайте мы сейчас вот с этого постулата и начнем. Вспоминаем наших преподобных отцов Иосифа Волоцкого, который в свое время родил о том, что монастыри, монашество должно иметь необходимый социальный запас, запас продовольствия, быть действительно местами, где открываются школы, где хранятся библиотеки. В свою очередь Нил Сорский говорил наоборот. Ни в коем случае нужно продолжать заветы преподобного Сергия. Нужно жить в нищете, нужно все отдавать людям и, собственно говоря, ничего самим не стяжать. А вот теперь давайте посмотрим, как это было вот к рубежу началу 17 века. Крупнейший монастырь северо-востока Москвы – это Троице-Сергиев монастырь, обитель, основанная преподобным Сергием. Мы помним основателя этой обители, человека-нестяжателя, который сам своим собственным примером созидал вот эту братью, этот монастырь, и следующие уже его ученики, которые разошлись по всему лицу земли русской, мы называли и говорили, более 20 монастырей подобных было, это ученики основаны. мы с вами упоминали, вплоть до Соловецкого монастыря огромнейшего. И возникает вопрос, действительно, к этому времени вот эта идея Иосифа Волоцкого и Нила Сорского, она как бы раздвояется в этой ситуации. Но теперь давайте посмотрим, действительно, коль уж в определенный момент обличали в том, что монастыри были крупными землевладельцами, магнатами, посмотрим, как эта ситуация была в смутное время. Действительно, Троице-Сергиев монастырь был очень богатым монастырем, и богатства его заключались не только в ризницах, не только в накоплении определенных богатств материальных, но и монастырь становится крупнейшим, а государство в этот момент, подчеркиваем, прямо скажем, даже не озаботилось этими вопросами или, по крайней мере, только еще пыталось выстроить эти механизмы огромные, как это все снабдить продовольствием и другими вещами. Давайте вспомним того же замечательного малоправящего Бориса Годунова. И вот Борис Годунов, талантливый администратор, хозяйственник, в 1601 году, в 1602, когда начинается голод великий, он ведь понимает ситуацию, что народ беднеет. Народ начинает, собственно говоря, выживать. И он со своей царской руки дает повеление открыть амбары с зерном в Москве для всех желающих. Хорошая идея. Да, хорошая, но она была совершенно непродуманной, потому что люди хлынули в Москву, люди, которые не имели пропитания, а вместе с ними хлынули и те, которые всегда, так сказать, занимались попрошайничеством, занимались другими вещами. Москва была просто переполнена вот этими ошалевшими людьми, амбары пустели, одни брали много, другим не хватало, начался ажиотаж. Кто виноват? Царь. Вот эта позиция государственной власти, неумелая позиция в данном случае. Все раздали, а толку нет. Теперь возвращаемся в тот же самый Троице-Сергиев монастырь и монастыри, которые были основаны учениками преподобного Сергия. Дело в том, что независимо ни от чего, монастыри были богаты, независимо ни от чего, в монастырях кормили всех приходящих. Вот смотрите разницу, отдать или кормить. Понятно, что кормить человек унесет с собой только то, что он поест, правда, да? Но самое главное, что он останется в данном случае живым, он не умрет с голоду. И монастыри подобные, вот в это страшнейшее голодное время, кормили сотни и тысячи людей. Это была практика совершенно обязательная, и практика, я вам приведу пример, мало ли, может, кто и не знает, дело в том, что вот эта бесплатная трапеза, именно трапеза, была в Троице-Сергиевом монастыре вплоть до закрытия монастыря в 1919 году, когда закрыли монастырь. И когда монастырь снова возродился уже послевоенное время, вот бесплатные трапезы для всех приходящих были тогда и существуют сейчас. Да, сейчас в самой лавре не кормят паломников, те, которые нуждаются, но около лавры есть странноприимный дом, где всегда готовится трапеза горячая, пусть самые простые щи, каши, компоты, но трапеза существует всегда. Это вот та самая заповедь еще преподобного Сергия, чтобы никто не уходил неутешенным из монастыря, каждый получал необходимое пропитание, вот как в молитве, хлеб насущный, на существование, хлеб на существование сегодняшнего дня. Поэтому эта практика существует и сейчас в Троице-Сергиевой лавре, это очень древняя практика, и братья ее поддерживают. Но давайте посмотрим еще один момент по поводу монастыря. Интересно. В 2022, в 2024 году, это буквально недавно, в Троице-Сергиевом монастыре были проведены очень интересные, очень внимательные археологические раскопки. Раскопки были проведены в северо-восточной части монастыря. Это так называемый житный двор. Сейчас на этом месте находится часть Московской духовной академии. Вот. И вот это место было интересно вот чем. Дело в том, что здесь были проведены раскопки. Раскопки показали совершенно удивительные находки. Во-первых, это было несколько слоев разных культурных, ну, как оно и обычно бывает в таких случаях. Но в этих слоях были обнаружены от 10 до 40 сантиметров в некоторых местах слой зерна. Сгоревшего зерна. Ученые, которые проводили раскопки, относят эти пожары, которые произошли на житном дворе, как раз ко времени смутного времени. Вот. в общей сложности было найдено и передано ученым 2,5 тонны вот этого зерна сгоревшего разных эпох. В разных слоях они были. В чем интерес для нас сегодня? И опять же мы поговорим о экономической составляющей монастыря, что происходило. Интерес в том, что ученые, понятно, что зерно не всхожее. Но современные технологии позволяли выяснить многие интересные моменты, состав зерна, происхождение даже. Выяснили, что, во-первых, зерно, в отличие от современного, значительно мельче. Это первый. Второй момент. В этом зерне было выяснено, что значительно больше от современного – это клетчатка, то есть полезное вещество. И самое интересное было выяснено, что хранились разные составы зерна. Это пшеница, рожь, горох, проса, другие культуры, которые сохранились фрагментарно. И среди прочего был очень интересный момент. Ученые определили, что часть зерна была завозной. То есть происхождение этого зерна, в первую очередь пшеницы, было с южно-русских территорий. А вот теперь давайте посмотрим, как этот механизм работал, коль уж называли монастыри крупными землевладельцами и магнатами. Монастыри обеспечивали исключительный баланс, баланс всей государственности. Дело в том, что к монастырям были приписаны многие населенные пункты, деревни вместе с крестьянами. Это были крестьяне, которые были в попечении. Некоторые раньше утверждали о том, что монахи обирали и объедали их. Не совсем так. Они были в попечении монастыря. И таких деревень могло быть до нескольких сотен в окрестностях каждого монастыря. В чем была суть? Суть была в том, что если, а такое бывало часто, был неурожай. Вот. То есть семья крестьянина не могла не то что продать излишек, она не могла обеспечить себе необходимое. В этом случае происходила ситуация просто бедственная, в том плане, что семья просто могла вымереть, а купить было не на что. В этом случае вот эти крестьяне монастырские, они получали два вида зерна. Первое зерно они получали на прокорм. Это зерно, если мы сейчас вот так скажем, первого-второго класса. Второе зерно они получали по весне. Исключительно посевной материал. Это зерно высшего класса. То есть нужно было не просто посеять, а посеять так, чтобы взошло. А иначе смысла нет. Поэтому крестьяне получали вот это зерно из этого монастыря и других монастырей бесплатно. Бесплатно. Это нужно отдать должное и прямо сказать. А особенность была одна. Особенность была в том, что при урожае этот крестьянин должен был вернуть в монастырь это такое же количество зерна. Но если не урожай был 2 года, 3 или слабый урожай, в этом случае этот запас не восполнялся. То есть монастырь не требовал отдать последнее, мы же тебе дали, вот верни, чтобы у нас это было. Такого не было никогда. Следующий момент, очень важный. Не напрасно вот мы с вами заговорили сегодня о археологических раскопках, о том, что пшеница была завозная. Монастыри занимались, селекцией в те времена не занимались в таком плане, но монастыри, обладая вот этими экономическими связями, завозили необходимое количество посевного материала, наиболее удобного, наиболее материал, который в этих климатических условиях произрастает лучше. То есть, вот в частности, привезенная пшеница. Как она себя поведет, как она... За этим внимательно следили, то есть эту пшеницу чаще всего не выдавали крестьянам, а ее высаживали на своих землях, чтобы можно было посмотреть результативность этой пшеницы.
8: Получается, монахи были агрономами, селекционерами, они одновременно вели вот это элеваторное хозяйство, то есть в данном случае это такие, агрономические курсы, по сути дела.
9: Абсолютно с вами согласен, и мы с вами... Вспоминая Соловецкий монастырь, помним, что весь русский север был обеспечен одним монастырем. Вот. Меня как-то раз спросили, говорят, неубедительно вы как-то говорите про русский север, люди там поморы. Я говорю, хорошо, я соглашаюсь, что неубедительно. А давайте посмотрим, просто уж коль мы вернулись к северной Фиваиде, Посмотрим крестьянские дома русского севера. Вот эти огромные корабли, вот эти с окнами резными, с этими дворами, с этими двухэтажными. Это же все жили крестьяне, те самые, которым благоволил как раз Соловецкий монастырь. И он прекрасно понимал в монастыре, что это зона рискованного земледелия. То же самое и в центре России. Да, земли центральной русской территории, они не такие плодовитые, как Воронеж, как, допустим, территории Малороссии, Белоруссии. Понятно, что земли скудные, перепады температур. Но опять же, ведь селекция велась, то есть все было в балансе. И государство, оно действительно... Нет, потом государство столкнется с этой проблемой, когда окончательно Екатерина секуляризирует церковные земли, и тогда государство будет обеспечивать, вынуждено обеспечивать то самое, чем монастыри спокойно занимались столетиями. То есть крестьянство было обеспечено. Все прекрасно понимали, без монастыря, без защиты вот от внешнего врага, без помощи социальной, зерновой помощи, крестьянин не выживет. Монастырь понимал, что если мы не будем обеспечивать вот эту социальную помощь для крестьянства, мы не выживем тоже. То есть было взаимопонимание. И вот когда настал вот этот момент, когда уже вот это второе нашествие Лжедмитрия, когда очень интересная ситуация, если с первым Лжедмитрием было, ну, хоть как-то никто же не видел, все же надеялись, что якобы он мог быть сыном чудно спавшимся Ивана. Второй Лжедмитрий, ну, это вообще образ, созданный в Польше и получивший, так сказать, определенное количество средств, получивший воинов, который вторгся в территории российского государства, дошел до Москвы, стал в Тушино. Вот человек, не имеющий совершенно никакого отношения ни к чему, при условии, что нужно отметить, что в 1608 году были мощи из Углича перенесены, подлинные мощи царевича Дмитриева в Москву, но это не имело никакого значения. А вот эта попытка авантюры крупнейшей, да, вот этот, он указывал, что даже привезли Марию Мнишек, которая якобы подтвердила, да, это мой муж, вот так вот, из пушки им не стреляли, все замечательно. И вот Лжедмитрий II, тушинский вор, он получил название, вот здесь, наверное, вскрывается та самая вторая больная тема, о которой мы говорим. Это безвластие. Московские власти во главе с Шуйским, как про него писал Ключевский, Шуйский до того и заврался, что уже был неприятен никому. Он реально. Это был такой человек, который туда и сюда, и всем обещал, и ничего толку не было. И это все играло свою роль, и очень многие, вот эти мелкие удельные князьки, вот, в течение всего этого смутного времени, более 2 лет, которое было при Михаиле, при Шуйском, они перебегали то к московскому правительству, то к тушинскому вору. Кто больше даст? Где больше можно получить выгод в этот момент? И вы знаете, очень точное определение этих людей в летописях сохранилось от простого народа. Их очень точно называли перелетами. Перелеты. То есть мы видим, что крестьяне были недовольны вот таким управлением, вот такой, таким отношением. И в этот момент вот этот Лжедмитрий II, тушинский вор, он понимал, что до Москвы рука не дотягивается, а ведь это 2 года он стоял фактически, то есть это двоевластие уже фактически. Тут власть Польши, он же был польский ставленник, тут власть Василия Шуйского до нельзя и забравшегося. И вот выбирается Троица Сергиев монастырь. Это была важнейшая русская обитель, православная. И вот под командованием Сапеги монастырь был окружен. Окружен войсками 3 октября 1608 года. Окружен, и задача-то была как раз именно в том, вот о чем мы с вами и говорили. В первую очередь, монастырь имел большие запасы зерна, продовольствия. То есть нужно было пополнять собственную армию, которая была продовольствием. Монастырь обладал определенными запасами финансовыми, то есть золотом. И самое главное, монастырь был этим центром русского духа, русского единства, русского православия. И если бы этот монастырь было можно захватить, тогда бы фактически Москва стала уже как центр неинтересна. То есть вот она, польская власть пришла, вот она, польская интервенция, вот мы захватили главную вашу обитель, ваше сердце. И для той ситуации, для русских людей, конечно, это было бы крайне тяжелым. Неизвестно, что было бы и далее. Потому что вот этот стан Дмитрия II, получивший название «Тушинский вор», они ведь были очень агрессивными. Небольшими отрядами они ходили по разным русским городам. Даже до Новгорода добирались, и до Нижнего Новгорода вылазки были. Это же совершенно очевидно. Это кто они из себя были? Это были небольшая часть поляков, литовцы. Это были беглые холопы. Это были казаки. То есть, по большому счету, как можно сказать, ну, интернациональный сброд, которых ничего не интересовало, кроме личного, в данном случае, прибытка, то есть когда можно хорошо заработать на войне. И вот Троице-Сергиев монастырь стал вот объектом, который был очень вожделен. Осада, монастырь попал в осаду. Дело в том, что внутри монастыря незадолго до осады был отправлен воевода Долгорукий Роща Григорий. Человек очень неплохой в плане стратегии, он устроил все в монастыре достаточно хорошо, стены были подготовлены, было завезено большое количество пороха, смолы, необходимых других провианта, пушки были завезены. Но вот вопрос-то вот в чем. Огромное войско, я не буду называть цифру, которая стояла под стенами лавры, потому что историки дают очень разные цифры, очень разные. Оставим эту ситуацию. Но внутри монастыря было всего около 2300 человек. Из них, вот из этих 2300, было около 800 иноков, то есть монастырь. Остальные были крестьяне из близлежащих деревень и вот этот гарнизон небольшой, который пришел под руководством Григория Долгорукого Рощи. Все. И вот все вместе, находясь в осаде, были случаи, когда осада монастыря велась с трех сторон. Был случай, когда осада велась с четырех сторон одновременно. Вот. Это постоянные пожары. То есть все, которые находились в монастыре, ежедневно, ежечасно, порой по несколько суток подряд тушили вот эти пожары, которые происходили. Вот. И даже был пример такой, когда осенью 1608 года иноку иерарху явился во сне преподобный Сергий и сказал о том, что поляки готовят подкоп в определенном месте под стены лавры, чтобы взорвать ее. И тогда он доложил об этой ситуации воеводе. Воевода сделал усиление этого промежутка монастырской стены, и через двое суток случилось именно так. Поляки пошли штурмовать именно в этом месте. Был и такой пример. Необходимо отметить, что даже сегодня, уже в 21 веке, в память о тех совершенно грозных событиях на одной из металлических дверей в Троицком соборе Троицы Сергия Лавры сохранилась пробоина от польского снаряда, который летел и пробил даже металлическую дверь. То есть память об этом событии сохранилась, она очень яркая, монастырь об этом помнит, и ведь осада длилась 15 месяцев, 9 дней. Вот тут такой момент. Москва-то ведь недалеко была. Василий Шуйский молчал. Помощь не было. То есть получалось так, что вот эта раздробленность

0: другое место, попытки его подняться были еще раз. Но здесь нужно отметить, что на помощь монастырю пришел уже воевода с войском через Дмитров и Александров, это Михаил Скопин-Шуйский, который, собственно говоря, и освободил, снял вот эту осаду монастыря. Монастырь остался, были случаи, когда в него даже врывались поляки, но всеми силами, в общем-то, отбивали эти атаки. Цинга была в монастыре, не хватало продовольствия, не хватало в данном случае и пороха для того, чтобы отбиваться, но монастырь выстоял. И это стало крайне важным явлением, потому что для русского народа, так как самое главное обитель, оказалось врагу не по зубам. И говоря вот об этом моменте, необходимо отметить, что как только была снята осада, ну это одно с другим не связано, вот, архимандрит Авраамий, это архимандрит Троицерковского монастыря, и архимандрит Дионисий Палицын, это келарь монастыря, обращается к русскому народу с воззваниями. Интересный такой момент, что к этому, в этот момент обращается с воззваниями и патриарх Гермоген, и главная обитель страны в лице Авраамия и Дионисия. Обращается к воззваниям к русскому народу с тем, что смотрите, что происходит. Мы потеряем все. Мы потеряем нашу землю, наших близких. Мы потеряем нашу государственность. И самое главное, что очень интересный момент, за всем ведь этим стоял Сигизмунд III, польский король, который принципиально был последовательным в своих путях и принципиально не он был приверженцем испанской инквизиции, испанского католицизма, особенно 15-16 веков. Он принципиально не воспринимал никакого православия, никаких, исключительно православные это еретики, вот, никакого сговора с ними, с еретиками быть не может, никаких православных храмов, никакой веры. И действительно, вот эта польская интервенция, если бы она перевернулась в этот момент в эту сторону, то, собственно говоря, в общем-то, не знаю, что могло бы остаться от России. Поэтому значение монастыря, особенно Троица Сергиева, и вот обратите внимание на должность, да, Авраамий Палицын, келарь монастыря, человек, который занимается снабжением, продуктами, да, то есть вот как раз вот та тема, о которой мы с вами говорим, вот, это было важнейшее лицо в монастыре, и они обращаются с воззваниями, и это будет уже действительно тот момент, когда из недр русской земли, из недр русской государственности, из Нижнего Новгорода, после неудачного первого выступления Липунова, поднимется второе народное ополчение под водительством Козьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского.
1: Все-таки меня всегда в масштабах смутного времени потрясала вот эта география, куда же дошли интервенты. И поляки, и казаки, и шведы, и там в Кремле потом выковыривали даже французских мушкетеров. И если мы вспомним, что в конце мая 1609 года отряд лесовичков под командованием польского головореза Лисовского сжигает в храме, в соборе Кинишмы, это на Волге, сжигает последних защитников Кинишмы, то есть в 1610 году, извините, в июле, это вырезают поляки Пафнутьево-Боровский монастырь, там несколько тысяч людей просто вырезают. То есть там катастрофа была ведь, казалось бы, полнейшей. Но я думаю, что после перерыва мы должны обязательно все-таки вернуться к вопросу, с которого мы начинали нашу беседу. А была ли церковь единым организмом? Как церковь держала распадавшуюся страну? Страну, в которой боярство, как вы его называете, средний класс, присягнуло врагам, присягнуло полякам. Но об этом, уважаемые радиослушатели, через несколько секунд. Я напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета, наш проект «Сретенский», который Радио России ведет совместно со Сретенской духовной академией, вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВКТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим», скачивайте, YouTube, YouTube-канал Дмитрий Кононыхин, а мы снова вернемся в смутное время и попробуем понять, о чем же думали, во что верили, в кого верили, кому возносили свои молитвы русские люди в смутное время, во время гибели Руси.

0: эфире «Радио России Орел».
1: И время региональных новостей. В студии Татьяна Курбатова. Здравствуйте. 13:45.

0: Вести Орел.
1: Основные темы этого выпуска. Будущее создается сегодня. В Орле провели межрегиональную сессию по совершенствованию выборов. Орловский ансамбль славится, получил гран-при на всероссийском конкурсе. И футбольный клуб «Орел» приглашает болельщиков на домашний матч с курским «Авангардом». Подробности далее. 15 мая – Международный день семьи. С праздником жителей региона поздравило правительство Орловской области. «Семья – наши истоки и наше будущее. Она закладывает духовные и нравственные ориентиры человека, определяет его характер и поступки. Домашний очаг дарит тепло, которое согревает всю жизнь, служит маяком, способным дать пристанище в житейском море бед и невзгод». В год единства народов России мы говорим, что все жители нашей страны – большая семья, которая самоотверженно борется за мир и справедливость, ответственно трудится во имя Родины. Давайте любить, беречь и уважать друг друга, вместе уверенно идти вперед. Нас воспитали патриотами, борцами и победителями, не боящимися никаких трудностей. Крепкого вам здоровья, мира, процветания и всего самого доброго. Конец цитаты. «Орел» принимает межрегиональную сессию по совершенствованию выборов. Будущее создается сегодня. Свои проекты представили 10 команд. Все они служат одной цели – упростить выборный процесс. Какие инициативы предлагают участники и что уже пошло в работу, расскажет Елена Степовая.
2: Голос монетизировать команда Марии Семеновой предлагает сделать аналог пушкинской карты, но только для электората, чтобы можно было выполнять гражданский долг и получать за это баллы, которые откроют дверь в мир культуры.
3: Молодежь любит соревноваться. Это будет на уровне таком рейтинговом. Во-вторых, молодежь любит, когда это цифровая среда, то есть когда это не скучный бумажный оборот, а когда это именно приложение. То есть мы оформим дизайн в соответствии с трендами.
2: Задача увеличить интерес и модернизировать выборочный процесс. Такие идеи рождаются на Орловщине уже второй год, потому что будущее создается сегодня. Так и называется электоральная проектная сессия.
4: Она как раз ориентирована на поиск молодых, активных, инициативных людей, которым предстоит предложить своим сверстникам механизмы и форматы доведения достоверной, объективной информации об избирательном процессе.
2: И эти решения обязательно найдут свою реализацию. В прошлом году 3 таких проекта увидели «Жизнь», «Добровольцы электорального фронта», «Игра избирология» и серия просветительских роликов «Голосовать модно». Растиражировали их и на другие регионы страны. 10 команд, 100 человек обозначают проблему и ищут решение. Немаловажная деталь – целевая аудитория. Помогает советами опытные эксперты.
5: Я все-таки хотел бы, чтобы были у вас некоторые детали, чтобы была какая-то непосредственность, чтобы было какое-то любопытство, чтобы была какая-то интересная, любопытная, нестандартная подача.
2: И те команды, которые лучше всего опишут сложные процессы простым языком, получат путевку в будущее для своего проекта.
1: Пожарный десант с горячими сердцами стали лучшими дружинами юных пожарных Орловщины. Финал областного конкурса прошел накануне во Дворце пионеров и школьников имени Юрия Гагарина. Марафон соревнований среди детей, интересующихся темой безопасности, особенно пожарной, организовали сотрудники Главного управления МЧС России по Орловской области вместе с пожарными добровольцами и региональным департаментом образования. Сотрудник пресс-службы чрезвычайного ведомства Антон Ухин продолжит.
6: Огненная тематика всегда актуальна, а в пожароопасный период она становится в прямом смысле горячей. Как предотвратить беду, как убедить жителей региона быть внимательными, соблюдать требования пожарной безопасности? Один из способов как раз пропаганда противопожарных знаний среди подрастающего поколения. Если она проводится на языке школьников с использованием современных тенденций, гаджетов, мессенджеров, безусловно, получится положительный результат. Это и доказали финалисты областного конкурса «Дружин юных пожарных». 9 команд из города Орла, Орловского округа, Верховского, Крамского, Краснозоринского, Сосковского, Свердловского и Ливенского районов. Более 80 школьников со всей области стали победителями муниципальных и зональных этапов соревнований и показали на сцене областного конкурса свои творческие способности, а в учебном классе теоретическую и практическую подкованность в вопросах оказания первой помощи и соблюдения требований безопасности. Ребята представили 2 творческих выступления на сцене, визитную карточку и музыкальное выступление, а после справились с тестом и реанимацией человека.
1: Решением жюри первое место поделили две команды из Верховского района «Пожарный десант» и Ливинского «Горячие сердца». Второе место завоевали учащиеся 34-й гимназии города Орла «Дружины юных пожарных «Сухие рукава». И третье место у команды из Сосковского района, который называется «Феникс». Орловский ансамбль «Славица» получил гран-при на всероссийском конкурсе «Салют Победы». Высшую награду орловскому коллективу присудили за вокально-хореографическую композицию «Помните». Жюри конкурса, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, высоко оценило техническое мастерство, эмоциональность и оригинальность постановки. В конкурсе участвовали танцоры и коллективы из разных уголков нашей страны, от Калининграда до Владивостока. И каждое выступление рассказывало о героях Великой Победы, о мужестве и подвиге защитников нашей Родины. Орловские программисты стали бронзовыми призерами Кубка России. Соревнования в дисциплине программирования систем информационной безопасности состоялись в Воронеже. Участники решали задачи на взлом, защиту, анализ уязвимостей и поиск нестандартных решений. Орловские программисты взяли бронзу Кубка России, а также наши спортсмены выполнили условия для присвоения разряда кандидата в мастера спорта. Такой успех для орловской команды случился впервые. Выпуск продолжит новости спорта и прогноз погоды.
0: Радио России «Орел». Спорт.
7: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Футбольный клуб «Орел» приглашает болельщиков на домашний матч с курским «Авангардом». Игра в рамках «Леон» первенства второй лиги состоится 16 мая в 18:00 на стадионе «Центральный» имени Ленина. После 7 проведенных матчей футбольный клуб «Орел» находится на 9-й строчке турнирной таблицы. «Авангард» – 6-й. При этом у «Курян» на один матч меньше. Орловская лучница стала серебряным призером матчевой встречи со сборной Беларуси. Екатерина Беляева в составе сборной России поднялась на вторую ступень пьедестала в разделе «Классический лук». С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе облачно, временами с прояснениями. Ночью плюс 11, днем плюс 18 градусов. Ветер западный 2,5 метра в секунду. Атмосферное давление 743-744 миллиметра ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. До встречи в вечернем эфире.

0: Музыкальная пауза.
1: Реклама. Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-3387.
2: Выставка-продажа «Ароматы тайги». Таежные грибы, лесные ягоды, травы и кедровая продукция. С 11 по 23 мая в кинотеатре «Современник».
3: Полиция информирует. Будьте бдительны. Не доверяйте незнакомым людям. Они могут оказаться мошенниками. Злоумышленники приходят в дома к своим жертвам под видом работников газовой, медицинской, социальной службы. Они предлагают осмотреть газовое оборудование, поменять старые деньги на новые, оказать медицинскую помощь, сообщают о доплате к пенсии. Не верьте, это мошенники. Не запускайте незнакомцев в дом и обязательно спрашивайте у них удостоверение. Ни под каким предлогом не передавайте им свои деньги. Сообщите о подобных фактах по круглосуточным номерам дежурной части 02 с мобильного 102 или на номер телефона доверия УМВД 41 38 56.
4: Не нравится грязный город? Плохо убирают? И пахнет не розами. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Ни на улицах, ни на природе, ни в своем организме, ни в душе. Не сорите, имейте совесть.
5: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. 102.3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
6: Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России за минувшие сутки владели двумя селами в зоне СВО. Визит Владимира Путина в КНР будет скоро. И Главное управление МЧС по республике Калмыкия объявило штормовое предупреждение. Далее подробнее. Владимир Путин в эти минуты в Кремле проводит совещание по экономическим вопросам.
2: Мы с вами проводим очередное совещание по текущей ситуации в отечественной экономике. И сразу отмечу, что меры, решения, реализованные за последнее время правительством Российской Федерации, начали давать определенный, скажем так, сдержанно, скажем, но все-таки определенный результат положительный. Об этом говорят позитивные стат-данные за март текущего года. Как недавно докладывал министр экономического развития Максим Геннадьевич Решетников, в марте ускорилась потребительская активность. Рост оптовой торговли составил 8%, розничная торговля прибавила 6,2%, при этом безработица остается на минимальном уровне 2,2%. Прирост промышленного производства в марте плюс 2,3%, а обрабатывающая промышленность росла более высокими темпами 3%. В целом ВВП страны в марте прибавил 1,8%. Прошу правительство и дальше уделять вопросам поддержки экономического роста первостепенное внимание. Нужно, чтобы наметившаяся положительная динамика закреплялась, охватывала все больше отраслей и секторов. То есть, чтобы экономический рост становился более основательным и устойчивым.
1: Говоря о грядущем Петербургском международном экономическом форуме, Владимир Путин отметил, что деловая программа форума будет обширной и важной как для отечественного бизнеса, так и для зарубежных партнеров России. Министерство обороны России на фоне взятия группировкой «Север» под контроль села Чайковка в Харьковской области заявило о продвижении российских войск и расширении полосы безопасности вдоль государственной границы. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы в Харьковской и Сумской областях для обеспечения безопасности мирного населения, говорится в сообщении ведомства. А подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и в течение прошедших суток взяли под контроль село Чаривное в Запорожской области. Также российские военные с 12 по 15 мая осуществили массированные 2 групповых удара, в том числе гиперзвуковым комплексом «Кинжал» по объектам на Украине, используемым в интересах ВСУ. В результате ударов поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной, портовой инфраструктуры, военные аэродромы, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, горючего и пункты временной дислокации ВСУ. Визит Владимира Путина в КНР будет скоро. Подготовка к нему завершена. Об этом заявил сегодня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что весь комплекс отношений Москвы и Пекина на повестке визита.
3: Совсем скоро мы сделаем официальное объявление, поскольку мы это делаем по согласованию с нашими китайскими друзьями, ну, мы просто не хотим забегать вперед, он действительно будет совсем скоро. И действительно, собственно, уже завершена подготовка к этому визиту, все контакты состоялись, все основные параметры визита согласованы. Повестка дня понятная, прежде всего, это наши двусторонние отношения, это особые отношения привилегированного стратегического партнерства, солидный объем торгово-экономического взаимодействия, который стабильно превышает 200 миллиардов долларов этот объем. Ну и, конечно, международные дела тоже будут активны на повестке дня. Вот. А наши двусторонние отношения во всех измерениях. Измерений очень много. Это гуманитарные вопросы, это образование, это высокие технологии и так далее и тому подобное.
1: Песков также сообщил, что Москва отслеживает информацию об итогах визита президента США Трампа в Китай.
3: в рамках как раз грядущих двусторонних контактов российско-китайских будет хорошая возможность обменяться мнениями по тем контактам, которые состоялись у китайцев с американцами. Разумеется, когда ведут прямой диалог на высшем уровне первая и вторая экономика мира, а вы знаете, что по ППС, по покупательской способности Китай, это первая экономика США, вторая экономика, в абсолютном измерении США первая экономика, в Китае вторая экономика. Но в любом случае такие контакты, конечно, это предмет особого внимания, анализа для всех стран мира, в том числе и для нашей страны. Поэтому мы внимательно отслеживаем ту информацию, которая поступает через СМИ. Ну, а что называется, из первых рук мы надеемся получим эту информацию, когда будем в Китае.
1: Напомню, президент США 13 мая прилетел в Пекин с визитом для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпинем. В пятницу Трамп завершил трехдневный визит в Китай. Россия не будет играть по принципу «разделяй и властвуй», выстраивая свои отношения с Китаем и США. Это не методы Москвы, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в министерской встрече БРИКС в Нью-Дели.
4: Мы никогда не будем участвовать в очередных играх по реализации. Еще Киссинджер, по-моему, завещал, что отношения Вашингтона и с Пекином, и с Москвой должны быть лучше, чем отношения между Пекином и Москвой. Ну вот эта вот игра, в которую американцы, да и колонизаторы в целом играют долгие годы, разделяй и властвуй, нам она знакома. Она до сих пор весьма и весьма жива в западной политике. Это не наш метод, это не метод Китайской Народной Республики.
1: Говоря о взаимоотношениях с ЕС, Сергей Лавров отметил, что Россия готова говорить с Европой, но не будет ни за кем бегать и умолять. Главное управление МЧС по Республике Калмыкия объявило штормовое предупреждение в связи с прогнозируемыми до конца суток 17 мая сильными дождями, ливнями в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 22 метров в секунду. Водителям и пешеходам МЧС советуют быть внимательными при непогоде. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российских борцов допустили до международных турниров без ограничений во всех возрастных категориях. Они смогут участвовать в соревнованиях с флагом и гимном России. Поздравляю всех наших борцов и болельщиков. Для России это одно из самых медалеемких направлений. Объединенный мир борьбы включает такие виды спорта, как вольная греко-римская женская борьба, грэплинг, панкратион, а также ряд других, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. В Карачаево-Черкесской республике более 30 спортсменов выступят на всероссийских соревнованиях по джигитовке. Соревнования начнутся 16 мая и пройдут в два этапа. Это будет владение оружием, специальная джигитовка, где участники покажут мастерство владения пикой, шашкой, пистолетом и ножом. И вольная джигитовка – это трюковые элементы, поделенные на категории сложности. Женская сборная России по футболу сыграет с национальной командой Китая. Товарищеские матчи пройдут в Ухане 3 и 7 июня. Китаянки – полуфиналистки недавнего Кубка Азии, который прошел в Австралии. Сборная Китая занимает 16 место в мировом рейтинге, Россия – 29. Российский футбольный союз возобновил продажу билетов на суперфинал Кубка России по футболу между Краснодаром и Спартаком. Ранее организаторам пришлось приостановить продажу билетов из-за рекордного спроса. Сайт не справился с нагрузкой. Напомним, что минимальная стоимость билета составляет 900 рублей. Финал Кубка России пройдет 24 мая в Москве на стадионе «Лужники». Российские игроки – ядро «Спартака», считает главный тренер красно-белых Хуан Карседо. У них есть характер и мастерство, они знают клуб лучше всех нас. «Думаю, нам удалось сохранить баланс в команде. У нас хорошая атмосфера – это один из ключевых моментов», считает испанский наставник. При Карседо «Спартак» выиграл 9 игр из 15. В последнем туре чемпионата России москвичи сыграют на выезде с махачкалинским «Динамо». Матч пройдет 17 мая в 18:00. С вами был Юра Геворкян.
1: Погода. Во Владивостоке 16 мая пасмурно, плюс 17. В Хабаровске небольшой дождь, плюс 17. В Благовещенске облачно с прояснениями, плюс 20. В Чите переменная облачность, плюс 19. В Улан-Удэ облачно с прояснениями, 16 градусов тепла. В Иркутске пасмурно, плюс 13. В Симферополе облачно с прояснениями, плюс 20. В Севастополе ясный, плюс 17. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 10, днем плюс 16. В Москве в субботу ожидается переменная облачность. Температура ночью плюс 14, днем плюс 21. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 746 миллиметров ртутного столба.
0: Театр «Радио России».

0: Алексей Николаевич Толстой. Аэлита.
1: Многосерийный радиоспектакль.
0: Часть пятая.
1: Голос любви.
0: Бой продолжался недолго. По площади, покрытой трупами, Гусев ворвался во главе отборного отряда в дом Высшего Совета. Дом был пуст. Тускуб и все инженеры бежали.
2: Ула!
3: Ула! Ула! Ула! Магоцитов! Теперь мы не умрем в шахтах! Мы станем счастливыми! Сын неба принес нам жизнь!
4: Сын неба принес нам жизнь! Сын неба принес нам жизнь!
5: Не робей, ребята! Гляди веселей! Нет такого закона, чтобы страдать безвинно до скончания века. Не робей. Одолеем, заживем неплохо. Где противник, вот что мне надо.
0: Инженер Гор поднял на него покрасневшие глаза, оглядел окровавленную тряпку, обмотанную вокруг головы Гусева, его скуластое лицо, усы торчком, раздутые ноздри.
5: Не могу добиться. Куда к дьяволу девались правительственные войска? Валяется на площади ихних сотни три, а войск было не меньше 15 тысяч. Провалились. Попрятаться не могли ни иголка. Скверное положение. Каждую минуту неприятель может в тылу оказаться.
6: Тускуб, правительство, остатки войск и часть населения ушли в лабиринты царицы Магры под город.
5: Почему же вы молчите?
6: Преследовать Тускуба бесполезно. Туннели, соединяющие подпочвенные города, тянутся почти под всей планетой. Там повсюду склады оружия, гавани воздушных кораблей. Наши силы разбросаны, мы плохо вооружены. У Тускуба армия. Тускуб умен и вероломен. Он нарочно вызвал все эти события, чтобы навсегда раздавить остатки сопротивления. Ах, золотой век, золотой век.
5: Что за золотой век еще?
6: Тускуб мечтает о золотом веке. Открыть последнюю эпоху Марса. Только избранные войдут в него. Только достойные блаженства. Всеобщее счастье. Бред сумасшедших, опьяненных хаврой. Тускуб сказал: идти назад, к неравенству, к несправедливости, заковать рабов, спустить в шахты. Вот золотой век. Будь проклят, и отец мой, и мать. Родиться на свет, будь я проклят.
5: Ну, я вам скажу, вы дожили здесь.
6: Да, сын неба. Сегодня я видел вас в бою. Вас огнем пляшет веселье. Вы мечтательны, страстны и беспечны. Вам, сынам земли, когда-нибудь разгадать загадку. Но не нам. Мы стары. Нас пепел. Мы упустили свой час.
5: Ну хорошо, пепел. А завтра, предполагаете, что делать? Вы, товарищ, целый час чепуху несете. Вот вам диспозиция на завтра. Вы объявите Марсу, что власть перешла к рабочим. А я подберу молодцов и со всем флотом двину прямо на полюсы. Захвачу электромагнитные станции. Немедленно начну телеграфировать Земле в Москву, чтоб слали нам подкрепление. В полгода они эти аппараты построят, а лететь всего.
0: Вошел сын неба, Лось. Трудно было узнать его лицо. Огромные глаза ввалились и были темны. Странный свет шел из его глаз. Белые волосы его стояли дыбом.
7: Город окружен. Небо полно огнями кораблей. Тускуб взрывает рабочие кварталы.
0: Багровое зарево ползло на полнеба. Марсиане молча глядели. Рассыпались в прах их жилища, их семьи. Улетали надежды клубами черного дыма.
5: Приготовить воздушный флот к бою. Поторопите посадку. Да скажите вы им в арсенале, живее, живее!
8: Взорван арсенал. Лот погиб.
7: Нехорошо будет тем, кто останется сегодня в живых.
5: Эх, живей, живей! Поворачивайся, черти дохлые!
0: Огромный сектор пожарища освещал теперь приближающиеся с противоположной стороны линии стрекоз. Это были корабли Тускуба.
6: Бегите, сын неба! Вы еще можете спастись.
0: Лось только пожал плечом. Корабли приближались, снижались. Не переставая, скользили багровые тени по площади. Несколькими прыжками лось миновал площадь и увидел на террасе углового дома Гусева. Он был облеплен лезущими на него со всех сторон марсианами. ворочался, как медведь под этой живой кучей, расшвыривал ее, молотил кулаками. Оторвал одного от горла, швырнул в воздух и пошел по террасе, волоча их за собой. Упал.
5: «Эх, проклятые!»
0: Несколько солдат вцепились в лося. С омерзением он отшвырнул их, они летели через балюстраду, как щепки. Гусев силился подняться, голова его моталась. Лось взял его на руки, вскочил в раскрытую дверь и положил Гусева на ковер в низенькой комнате, освещенной заревом.
5: «Мстислав Сергеевич, всех наших побили. Что же это такое? Как налетели, начали косить. Кто убитый, кто попрятался? Один я остался. Ах, жалость!»
0: Он поднялся, ткнулся по комнате, шатаясь, остановился перед бронзовой статуей, видимо, какого-то знаменитого марсианина, схватил статую и кинулся к двери.
5: «Ну, погоди!»
7: «Алексей Иванович, зачем?»
5: «Не могу, пусти!»
7: «Ага!» «Алексей Иванович, поймите, мы разбиты, все кончено. Нужно спасать Аэлиту!»
5: «Да что вы ко мне с бабой вашей лезете? Ну и пусть кожу с меня дерут. Неправильно эта планета, будь она проклята. Спаси, говорят, спаси, нас цепляются. Нам говорят, хоть бы как-нибудь да пожить. А что я могу? Вот я кровь свою пролил, задавили. Мстислав Сергеевич, ну и сукин же я сын, ну не могу я этого видеть. Зубами мучителей разорву».
7: «Встряхнитесь. То, что произошло, кошмар и бред. Идем. Может быть, мы пробьемся домой, на землю».
5: «Идем».
6: «Спешите. Они сейчас ворвутся. Там внизу ход в лабиринт».
7: «Инженер Гор, вы ранены?»
6: «Идите. Я хочу умереть. Идите большими туннелями. Следите за знаками на стенах. Прощайте. Если вернетесь на землю, расскажите о нас. Быть может, вы на земле будете счастливы. А нам — ледяные пустыни. Смерть, тоска. Мы упустили час. Нужно было свирепо и властно. Властно любить жизнь».
0: Не менее 3 часов прошло с тех пор, как они спустились в лабиринт. Спички были израсходованы. Фонарик Гусев обронил еще во время драки. Расширенные глаза различали неясные сероватые очертания, но эти зыбкие пятна были лишь галлюцинациями темноты. Они поняли, что закружились, и не найти прохода дальше.
7: «Конец, Алексей Иванович?»
5: «Да, Мстислав Сергеевич, видимо, конец».
7: «Свирепо и властно любить жизнь. Только так».
5: «Вы про кого?»
7: «Да про них, да и про нас».
5: «Вот она. Слышите? Дышит».
0: Лось взглянул вглубь кирпичной шахты. Там колебалась, перекатывалась коричнево-бурая шкура. Вся она была покрыта большими, будто лошадиными, обращенными к свету глазами, мохнатыми лапами.
7: «Кто? Смерть?»
0: Это было огромное скопление пауков. Они, видимо, плодились в теплой глубине шахты. Взрыв потревожил их, и они начали подниматься, вспучиваясь всей массой.
7: «Их там миллионы. Они ждут, их час придет, они овладеют жизнью, населят Марс. Вот она, смерть».
5: «Я об ней долго думал, Мстислав Сергеевич. Не знаю я, что будет после смерти, этого не знаю. Но мне здесь, покуда я живой, нужно знать, что такое человек. Приложился в него из винтовки, вот тебе и человек. Я ночью раз на вазу лежал, раненый, кверху носом. Поглядываю на звезды. Тоска, тошно. Вошь, думаю, да я. Не все ли равно? Вше умирать трудно, и мне один конец. В это время, гляжу, звезды высыпали, как проса. Осень была, август. Как задрожит у меня селезенка. Не, я не вошь. Не, человек не вошь. Расколоть мой череп — ужасное дело, великое покушение. Жить я хочу, Мстислав Сергеевич. Не могу я в этой темноте проклятой. Что мы стоим в самом деле?»
0: Гусев теперь точно обезумел. Раскинул руки по стене и побежал, вскрикивая, ругаясь, отшвыривая камни.
5: «Должен быть выход. Черт, голову расшиб. Мстислав Сергеевич, ручка, рубильник, ей-ей, рубильник. Туда!»
0: Фонари горели редко и тускло. Шли долго. Миновали круглый мост. Далее опять потянулись пыльные серые стены. Уныние легло на душу. Подкашивались ноги от усталости.
7: «Пустите меня, я лягу, лягу».
0: Лось уже заглянул туда, откуда не может быть возврата. И все же более мощная сила отвела его от той черты. И он тащился, полуживой, в пустынных бесконечных коридорах. Туннель круто завернул.
5: «Вот!»
0: В полукруглой раме входа открывалось их глазам кубово-синее ослепительное небо. Они вышли из лабиринта близ тускубовой усадьбы.
2: «Сын неба! Сын неба!»
0: Из лазурных зарослей высунулось востроносое личико. Это был механик элиты, мальчик в серой шубке.
2: «Перед рассветом был грохот, зарево. А элита сказала, вернись в усадьбу и жди сына неба. Если тебя схватят слуги, тускубы, умри молча. Если сын неба убит, найди на нем каменный флакончик и привези мне».
7: «А элита!»
0: Гусев вырезал из крепкого дерева дубину, без малого с лошадиную ногу. Сели в лодку, взвелись в сияющую синеву. Затем лось один спустился в пропасть к священному порогу. Вот пепел костра, вот примятый мох, где Аэлита пела песню Уллы. Освещенная с потолка светильней, в пещере спала среди белых подушек Аэлита. Худенькое лицо ее было печальное и кроткое. Сжатые ресницы вздрагивали. Должно быть, она видела сон.
7: «Какие бы муки я вынес сейчас, чтобы никогда не омрачилось это дивное лицо!»
9: «Сын неба, любовь моя, я видела тебя во сне. Ты нес меня на руках по стеклянным лестницам. Я слышала стук твоего сердца. Я хочу узнать любовь. Я знаю только тяжесть и ужас томления. Ты глядишь так странно, о мой великан.
7: Иди ко мне.
9: Ты похож на страшного Ча.
7: Не бойся.
9: Я боюсь, Хао. Я умру.
7: Не бойся. Хао — это огонь, это жизнь. Не бойся, Хао. Сойди, сойди, любовь моя».
0: Он протянул к ней руки. Вдруг так же стремительно Аэлита поднялась на постели и дунула на светильник. Ее пальцы запутались в снежных волосах лося.

0: Корабль повис в уровень с площадкой. На край ее с борта упала лесенка. По ней сошли Тускуб и отряд солдат в панцирях. Тускуб подошел к треугольной двери пещеры и ударил в нее концом трости. Лось и Аэлита спали глубоким сном.
1: Возьмите их.
2: Ах, муж мой, сын неба, прощай. На мне запрещение, я посвящена царице Магр. По древнему обычаю, девственницу, приступившую запрет посвящения, бросают в лабиринт. В колодец, ты видел его. Но я не могла противиться любви сына неба. Я счастлива. Ты вернул меня в тысячелетия, Хао. Благодарю тебя, муж мой.
0: Аэлита поцеловала его, и он почувствовал горький запах яда на ее губах. Тогда он выпил остатки темной влаги. Ее было еще много во флакончике. Сознание уплывало, руки и ноги не повиновались. Он упал на тело Аэлиты, обхватил ее. И не пошевелился, когда в пещерку вошли марсиане. Они оторвали его от жены, прикрыли ее и понесли. Последним усилием лось рванулся за краем ее черного плаща, но тупые удары в грудь отшвырнули его назад, к золотой дверце пещеры. Военный корабль кружился некоторое время над скалами священного порога, затем уплыл в сторону Азоры. Только тогда Иха и Гусев могли спуститься вниз. На истоптанной площадке они увидели лося. Он лежал близ входа в пещеру, лицом во мху, в луже крови.
3: Госпожа! Моя госпожа!
0: Гусев поднял его на руки.
4: Живым в руки не дамся. Ну уж если доберусь до земли, мы сюда вернемся. Лихом не поминайте. Тебя с собой не зову, Ихошка. Лечу на верную смерть.
5: Хо туа мира, туа мура.
4: Спасибо, милая, за любовь. Этого мы, сыны неба, не забываем. Так-то, прощай. До того паршивил мне этот Марс. Тьфу! Только бы добраться до аппарата. Влить лосю глоток спирту. Бог даст отдышится.
0: Солнце клонилось ниже к ровному краю песков. Разливалось медное, тоскливое сияние заката. А Гусев все видел внизу холмы, развалины, засыпаемые прахом умирающей тумы, пока не приземлился в кактусовых полях. Над зарослями кактуса торчали мачты военного корабля-преследователя. Удары неслись оттуда. Это марсиане разрушали аппарат. Видимо, работа только что началась. Гусев вытащил из-за пояса дубину.
4: Я вас, сукины дети!
0: Все поле в минуту опустело. Так велик был ужас перед вездесущим, неуязвимым для смерти сыном неба. Гусев отвинтил люк, подтащил лося, и оба сына неба скрылись внутри яйца. Тогда притаившиеся за кактусами марсиане увидели необыкновенное и потрясающее зрелище.

0: Мы давно летим?
1: Давно, Мстислав Сергеевич.
0: А куда?
1: А черт его знает. Ничего не могу разобрать. Тьма до звезды. Прям в мировое пространство.
0: Алексей Иванович, мы были на Марсе?
1: Вам, Мстислав Сергеевич, должно быть, совсем память отшибла.
0: Да, да, да, все как будто сон. Дайте пить. А она тоже сон?
1: Кто?
0: Она. Она. Она жива. Выпустите меня. Ох, задыхаюсь. Она была. Была!
2: Он долго бился и кричал. И повис, обессиленный, на руках у Гусева. Так пронеслось непомерное пространство времени.
3: Земля! Родная! Родная!
2: Во тьме висел огромный водяной шар, залитый солнцем. Голубыми казались океаны, зеленоватыми очертания островов. Облачные поля застилали какой-то материк. Слезы мешали глядеть. Родина человечества. Плоть жизни. Сердце мира.

0: Не прошло и часа, как толпа собралась у места падения аппарата. Яйцо, покрытое коркой нагара, помятое и лопнувшее, стояло, накренившись на пригорке. В особенности же в толпе началось волнение, когда была прочитана вырубленная зубилом на полуоткрытой крышке люка надпись «РСФСР вылетели из Петрограда 18 августа 1921 года». Пометка на аппарате была сделана 3,5 года тому назад.
1: Ты что же это делаешь?
2: Вот это номер! Там стонет кто-то!
1: Скорую!
2: Скорую!
0: Открыли люк и с величайшими предосторожностями вытащили из внутренности яйца двух полуголых людей. Один худой, как скелет, старый, с белыми волосами, был без сознания. Другой, с разбитым лицом и сломанными руками, жалобно стонал.

0: Хрустальным от счастья голосом пела птица за открытым окном. Пела о солнечном луче, о синем небе. Лось неподвижно лежал на подушках, слушал. Слезы текли по морщинистому лицу. Он где-то уже слышал этот хрустальный голос. Но где, когда?
1: А Элита? Но была ли она? Или только пригрезилась? Нет.
0: Птица бормочет стеклянным язычком о том, что некогда женщина, голубоватая, как сумерки, с печальным худеньким лицом, сидя ночью у костра, пела древнюю песню любви.
2: Корреспондент Арчибальд Скальц, помните меня?
3: Поздравляю, дорогой друг.
2: Вас сильно потрепало за это путешествие, старина. Только что было Гусева. Вот тот молодцом. Руки в гипсе, сломана челюсть, но все время смеется. Очень доволен, что вернулся. Я послал в Петроград его жене телеграмму и $5000. Черт возьми. Прошло почти 4 года с этого сумасшедшего вечера в Петрограде. Советую вам, старина, выпить рюмку хорошего коньяку. Это вернет вас к жизни.
1: Я рад, что вы пришли, Скайльс.
0: Прошло 1/2 года со дня возвращения лося на землю. Улеглось любопытство, охватившее весь мир. Лось и Гусев съели положенное число блюд на 150 банкетах, ужинах и ученых собраниях. Гусев выписал из Петрограда Машу, нарядил ее как куклу, дал несколько сот интервью, завел мотоциклет, стал носить круглые очки, 1/2 года разъезжал по Америке и Европе, рассказывая про драки с марсианами, про пауков и про кометы. И, вернувшись в Советскую Россию, основал общество для переброски боевого отряда на планету Марс в целях спасения остатков его трудящегося населения. Лось в Петрограде на одном из механических заводов строил универсальный двигатель марсианского типа. К 6 часам вечера он обычно возвращался домой. У подъезда стоял автомобиль. Белые мухи крутились в дымных столбах его фонарей. Человек в косматой шубе приплясывал морозными подошвами по тротуару.
4: Я за вами, Мстислав Сергеевич. Садитесь в машину. Едем.
5: Что произошло?
4: Сегодня в 7 часов вечера радиотелефонная станция ожидает, как и всю эту неделю, подачу неизвестных сигналов чрезвычайной силы. Шифр их непонятен. Есть предположение, что они идут с Марса.
5: Едем сейчас же.
0: Лось сел у приемного аппарата, надел наушники. Стрелка часов ползла. О, время! Торопливые удары сердца. Ледяное пространство Вселенной. Лось напряг слух. Словно тихая молния пронзила его сердце. Далекий голос, повторявший печально на неземном языке.
6: Где ты? Где ты? Где ты, сын неба?
0: Голос замолк. Лось глядел перед собой побелевшими, расширенными глазами. Голос Аэлиты. Любви, вечности. Голос тоски. Летит по всей вселенной. Зовя, призывая, клича. Где ты? Где ты, любовь?

0: Вы слушали пятую, заключительную часть многосерийного радиоспектакля «Аэлита» по одноименному роману Алексея Николаевича Толстого. В главных ролях от автора Анатолий Лабутский, «Аэлита» Александра Разовская, инженер Лось Алексей Дубровский, красноармеец Гусев Дмитрий Куличков. В спектакле заняты артисты Анастасия Мишина, Максим Керин, Вячеслав Ямбар, Сергей Кутасов, Дмитрий Филимонов, Янис Брайловский. Автор сценария – Валентина Дегтева. Режиссер-постановщик и композитор – Андрей Попов. Звукорежиссер – Елена Андреева. Редактор – Жанна Переляева.
1: Театр Радио России.
2: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! 2 года назад молодая начинающая компания, начинающая в сфере нейробиологии и биомедицинской инженерии под названием Brain Bridge, объявила всему миру, что планирует в течение 10 лет, то есть до 2034 года, сделать первую в мире операцию по пересадке головы. Кажется, инвесторы клюнули. И сейчас компания набирает специалистов, которые уже приступили к работе. А зачем, собственно, пересаживать голову? Ну, во-первых, тело может необратимо сломаться. На войне, в катастрофах, ну и в прочих жестких ситуациях, не приведи Господи. И если голова осталась в целости, то тогда надо подобрать ей новое тело. Или, скажем, человек смертельно болен, парализован, но головы это не касается, она в полном порядке. Тогда тоже надо ей помочь обрести новое тело. Ну вот, правда, кто в данном случае будет донором? Авторы проекта говорят, что планируют брать тело у молодых доноров, мозг которых по каким-то причинам перестал функционировать, ну, попросту работать. А кроме того, специалисты Brain Bridge утверждают, что мозг человека способен жить сотни лет, если остальные системы организма функционируют исправно. Однако тело стареет, выходит из строя и начинает вредить мозгу. Не попробовать ли заменить его на молодое и здоровое? Не знаю, на чем основано утверждение, что мозг может жить сотни лет, если тело здорово. Ну, да пусть это утверждение останется на совести специалистов Brain Bridge. Во всяком случае, инвесторам идея понравилась. Первый прототип системы пересадки головы компания планирует испытать в 2030-2032 годах. Пока все это существует лишь в виде компьютерных моделей и анимаций. Но разработчики утверждают, что пересаживать голову будет искусственный интеллект без вмешательства хирурга. А вот это точно вряд ли возможно. Ну, вы, конечно, слышали о роботе-хирурге Да Винчи. Первый робот Да Винчи появился в России в 2007 году в Свердловской областной клинической больнице номер 1. А первую в России успешную нейрохирургическую операцию с использованием робота Да Винчи сделали в Национальном медико-хирургическом центре имени Пирогова осенью 2018 года. Тогда удалили пациенту грыжу грудного отдела позвоночника, который давила на спинной мозг. Сегодня же в России работает 25 хирургических систем Да Винчи. В Москве, в Санкт-Петербурге, в Уфе, Ханты-Мансийске, Екатеринбурге, Новосибирске, Тюмени, Краснодаре, Ростове-на-Дону и на острове Русский. А в прошлом году уже 4-е поколение роботов поселилось в госпиталях «Мать и дитя» в Лапино, это в Московской области, и «Авиценна» в Новосибирске. Но вот сказать, что хирургическую операцию делает 4-рукий робот Да Винчи сам, было бы сильной натяжкой. Без хирурга человека ничего не получится. Во-первых, операция начинается с того, что хирург человек, а не робот, делает несколько разрезов длиной не более 1 сантиметра. В них вводит видеокамеру, а затем хирургические инструменты. После этого врач садится за консоль, а его ассистент остается рядом с пациентом, чтобы выполнять задачи, на которые не рассчитаны манипуляции.

минимальны. Вот операция с помощью Da Vinci, она всегда лапароскопическая, то есть ее делают через небольшие проколы. Но без хирурга человека никакой операции не будет. Точно так же и с искусственным интеллектом. Уж и не знаю, как он собирается пересаживать голову, но без живых хирургов точно ничего не получится. А разработчики утверждают, что хирурги не понадобятся. Не верю. Вообще, трудно даже себе представить все сложности операции по пересадке головы. Кстати, их великолепно описал Александр Романович Беляев в своем научно-фантастическом романе «Голова профессора Доуэля», который он выпустил в 1937 году. Помните, как живая голова Брике стояла в лаборатории на столе и получала искусственное питание по трубкам, подсоединенным к сосудам? Она слышала все разговоры хирургов и сама с ними разговаривала. Ей казалось, что подобрать и пришить к голове человека новое тело так же легко, как примерить и сшить новое платье. Объем шеи снят, остается только подобрать такой же объем шеи у трупа. Однако все не так просто. И тут из разговора хирургов она с удивлением узнала, что одинаковых людей нет. При всем однообразии человеческой анатомии каждое тело человека имеет свои индивидуальные особенности. Мы уникальны. Разная толщина артерий, разная ширина дыхательного горла наблюдается даже у людей с одинаковым объемом шеи. И как же их соединить, если они не стыкуются? Да и кроме этого есть множество проблем. Ну вот как, например, корректно сшить все нервы, которых невероятное множество? Как очистить кровеносные сосуды? Сосуды от свернувшейся крови, наполнить их свежей кровью и заставить работать мотор организма и сердца. А спинной мозг? Ну вот как соединить тот, что в теле донора, с тем, что в голове? Да и как, собственно, пришивать саму голову? Но если приставить срез шеи головы к срезу туловища, то вы тем самым закроете всю поверхность среза, и ничего не будет видно. Ну и как же тут пришивать? Придется делать множество вертикальных разрезов по всей окружности шеи. Вот это все описано в романе Беляева, все эти рассуждения. И когда голова певички Брике это услышала, она занервничала и обратилась к профессору. Вот дальше я вам сейчас прочитаю две цитаты. Итак, Брике спрашивает профессора: «Послушайте, господин профессор, я очень обеспокоена. Вы тут говорили о разных неприятных и непонятных вещах, но одно я поняла. Вы собираетесь кромсать мою шею вдоль и поперек. Но ведь это же будет сплошное безобразие. Куда я покажусь с такой шеей, которая будет похожа на котлету? Я постараюсь, чтобы рубцы были менее заметны», – ответил профессор. «Но, разумеется, скрыть совершенно следы операции не удастся. Не делайте отчаянных глаз, мадемуазель. Вы можете носить на шее бархотку и даже колье. Так и быть, я подарю его вам в день вашего рождения». Конец цитаты. Нынешние нейробиологи отмечают, что Александр Беляев удивительно точно описал основные проблемы, связанные с трансплантацией головы. Они также считают, что идея ее трансплантации и методы, предложенные Brain Bridge, станут доступны только через десятки, если не сотни лет. Молодая компания, по-видимому, просто пытается привлечь внимание и деньги состоятельных людей, одержимых идеями вечной жизни. Кроме того, Комитет по этике Европейской ассоциации нейрохирургических обществ еще в 2016 году признал пересадку головы неэтичной. Вообще-то, трансплантацию головы технически можно выполнить уже сегодня. Только вот успешного исхода ожидать не приходится. Все животные, на которых делали такой эксперимент, жили недолго и не могли двигаться. Но наука была бы не наукой, если бы не бралась за сложнейшие фантастические задачи –

0: Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
1: Там по синим цветам бродят кони и дети.

0: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени в авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
1: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
2: Нам очень нравится ваша работа.
0: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
4: На правах рекламы.
5: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
6: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
5: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
6: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
5: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
6: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
5: Вы хотите сказать, что нашли средство, позволяющее провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
6: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукаидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203».
7: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «звездочка-2203».
5: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом кардиаль?
6: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
5: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
6: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта кардиаль, каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
7: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «звездочка-2203».
5: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
6: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
7: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «звездочка-2203».
5: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
6: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты кардиаля помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
5: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
6: Лечебные компоненты кардиаля помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиаля способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиаля помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203». Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
7: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
5: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
6: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
5: Давайте подведем итог нашей беседы.
6: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни, тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – «Кардиаль». Позаботьтесь о себе и ваших близких.
7: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203». ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, бум 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: Радио России. В центре внимания Радио России «Орел». Реклама.
8: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
9: Если заблудились в лесу, потерявшийся ребенок должен позвонить вам и оставаться на месте до тех пор, пока его не найдут. Перемещения усложняют поиски. Хорошо, если на ребенке будет браслет или часы с GPS-трекером. Объясните ребенку. Водоемы надо обходить. Залезать на дерево не нужно. Это может привести к травме. Правильно издавать шум. Кричать, свистеть, стучать палкой о ствол дерева. Научите и сами запомните. Услышали шум? Тоже шумите. Все участники лесных прогулок должны иметь при себе запас необходимого. Еда, вода, регулярные лекарства, аккумулятор для телефона, свисток и фонарик. Отправляясь на прогулку в лес, тщательно планируйте маршрут. И обязательно сообщите родным, куда идете и во сколько вернетесь.
10: Уважаемые родители, берегите ваших детей. Чтобы не случилось беды, напоминайте им о соблюдении правил безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Напомните детям телефоны экстренных служб 101 или 112.
11: Банк России напоминает, не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно.
4: Радио России «Орел». Реклама.
12: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин призвал правительство продолжить работу над тем, чтобы рост экономики стал более устойчивым. Российские войска в течение суток установили контроль над селом Чайковка в Харьковской области и селом Чаривное в Запорожской области. Погода в выходные в столичном регионе будет комфортной. Далее подробнее. Меры, принятые правительством для улучшения ситуации в экономике, уже дают положительный результат. Такую оценку дал Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. По словам президента, необходимо продолжить работу, чтобы рост стал более устойчивым.
14: Мы с вами проводим очередное совещание по текущей ситуации в отечественной экономике. И сразу отмечу, что меры, решения, реализованные за последнее время правительством Российской Федерации, начали давать определенный, скажем так, сдержанно, скажем, но все-таки определенный результат положительный. Об этом говорят позитивные стат-данные за март текущего года. Как недавно докладывал министр экономического развития Максим Геннадьевич Решетников, в марте ускорилась потребительская активность. Рост оптовой торговли составил 8%, розничная торговля – прибавило 6,2%, при этом безработица остается на минимальном уровне 2,2%. Прирост промышленного производства в марте плюс 2,3%, а обрабатывающая промышленность росла более высокими темпами 3%. В целом ВВП страны в марте прибавил 1,8%. Прошу правительство и дальше уделять вопросам поддержки экономического роста первостепенное внимание. Нужно, чтобы наметившаяся положительная динамика закреплялась, охватывала все больше отраслей и секторов. То есть, чтобы экономический рост становился более основательным и устойчивым.
13: Президент также затронул и тему грядущего Петербургского международного экономического форума. По его словам, программа форума будет обширной и важной как для отечественного бизнеса, так и для зарубежных партнеров России. Глава государства предложил участникам совещания обменяться мнениями по основным темам, которые планируется поднять на этом форуме. Российские войска в течение суток установили контроль над селом Чайковка в Харьковской области, селом Чаривное в Запорожской области. Сообщили сегодня в Министерстве обороны. Подразделения группировки войск с севера, овладев Чайковкой, одновременно наступают на нескольких направлениях и продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, отметили ведомстве. По данным министерства, штурм села осуществили подразделения 126-го мотострелкового полка 71-й мотострелковой дивизии группировки войск с севера. А в ходе установления контроля над селом Чаривное в Запорожской области российские военные прорвали украинскую оборону и создали условия для продвижения в сторону города Орехово, отметили в Минобороны. Район обороны в Чаривном прикрывал южные окраины Комсомольского, а также дорогу со стороны Амельника. За несколько лет противник оборудовал здесь разветвленную сеть траншей и подземных укрытий, постепенно усиливая оборонительный рубеж. По данным министерства, село Чаривное – это крупный укрепленный узел обороны ВСУ, было взято под контроль подразделениями 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й гвардейской армии группировки войск «Восток». Российские средства противовоздушной обороны за неделю сбили 18 управляемых авиационных бомб, 4 снаряда РСЗО «Хаймарс», производство США, 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 2241 БПЛА. Силами Черноморского флота за неделю в северно-западной части Черного моря уничтожены 2 безэкипажных катера ВСУ, отмечается в сводке российского оборонного ведомства. Владимир Путин испытал Евросоюз на политическую чуткость, предложив Шрёдера в переговорщики. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в министерской встрече БРИКС в Нью-Дели.
15: Вот президент Путин испытал европейцев на их политическую зрелость и чуткость, я бы так сказал, когда в ответ на вопрос 9 мая в рамках такой вечерней пресс-конференции, сказал, что бывший канцлер ФРГ Шрёдер может быть представителем европейцев на переговорах с Россией. Смотрите, какой шум поднялся. Кто-то говорит, категорически неприемлемо. Нукая Каллас, как же без нее, сказала, что только я. Некоторые, в том числе в Германии, не стали отвергать такую возможность. Очень забавная получилась дискуссия после такого ответа нашего президента.
13: Напомню, 7 мая председатель Евросовета Кошта сообщил о подготовке страны к возможным переговорам с президентом России по украинскому регулированию, указал на потребность в лидере, способном вести диалог с Москвой от имени Евросоюза. 9 мая Владимир Путин назвал Шрёдера приемлемой для России кандидатуры. Официальная реакция Берлина пока не прозвучала. Погода выходные в столичном регионе будет комфортной. В Москве столбики термометров покажут плюс 20-23 градуса. Осадков не ожидается, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
16: В субботу в мегаполисе ненастье ослабеет, из-за облаков чаще станет выглядывать солнце, хотя местами еще возможен какой-то незначительный дождь, но уже ни о чем. Под утро плюс 11-14, в середине дня летнее плюс 20-23, ну и в воскресенье примерно такой же характер метеоусловий. Ночью 10-13, днем 22-25 комфортнейшего летнего тепла. Ну и, конечно, в первой половине следующей недели усилится влияние западного крыла сибирского антициклона, поэтому и москвичей, и жителей Подмосковья, и Центральной России ждут солнечные, сухие, очень теплые деньки в ночные часы от 13 до 18, ну а в светлое время суток воздух будет разогреваться до 23-28 тепла, что почти на 10 градусов выше положенной для конца весны нормы и даже теплее, чем обычно бывает в середине лета.
17: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российских борцов допустили до международных турниров без ограничений во всех возрастных категориях. Они смогут участвовать в соревнованиях с флагом и гимном России. Поздравляю всех наших борцов и болельщиков. Для России это одно из самых медалеемких направлений. Объединенный мир борьбы включает такие виды спорта, как вольная греко-римская женская борьба, грэплинг, панкратион, а также ряд других, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. В Карачаево-Черкесской республике более 30 спортсменов выступят на всероссийских соревнованиях по джигитовке. Соревнования начнутся 16 мая и пройдут в два этапа. Это будет владение оружием, специальная джигитовка, где участники покажут мастерство владения пикой, шашкой, пистолетом и ножом, и вольная джигитовка – это трюковые элементы, поделенные на категории сложности. Женская сборная России по футболу сыграет с национальной командой Китая. Товарищеские матчи пройдут в Ухане 3 и 7 июня. Китаянки – полуфиналистки недавнего Кубка Азии, который прошел в Австралии. Сборная Китая занимает 16-е место в мировом рейтинге, Россия – 29-е. Российский футбольный союз возобновил продажу билетов на суперфинал Кубка России по футболу между Краснодаром и Спартаком. Ранее организаторам пришлось приостановить продажу из-за рекордного спроса. Сайт не справился с нагрузкой. Напомним, что минимальная стоимость билета составляет 900 рублей. Финал Кубка России пройдет 24 мая в Москве на стадионе «Лужники». Российские игроки – ядро «Спартака», считает главный тренер красно-белых Хуан Карседо. У них есть характер и мастерство, они знают клуб лучше всех нас. Думаю, нам удалось сохранить баланс в команде. У нас хорошая атмосфера – это один из ключевых моментов, считает испанский наставник. При Карседо «Спартак» выиграл 9 игр из 15. В последнем туре чемпионата России москвичи сыграют на выезде с махачкалинским «Динамо». Матч пройдет 17 мая в 18:00. С вами был Юра Геворкян.
18: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
13: Погода. В Калуге завтра облачно с прояснениями, плюс 20, так же, как и в Твери. В Ярославле небольшой дождь, плюс 23. В Тамбове облачно с прояснениями, плюс 25. В Липецке переменная облачность, плюс 22. В Воронеже облачно с прояснениями, плюс 23. В Смоленске облачно с прояснениями, плюс 20. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 10, днем 16 градусов. градусов тепла. В Москве в субботу ожидается переменная облачность. Температура ночью плюс 14, днем плюс 21. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 746 миллиметров ртутного столба.

0: Ушла из жизни Зоя Богуславская, писатель, литературовед, вдова поэта Андрея Вознесенского. Зоя Борисовна была гостьей программы «Presence Historicum», настоящая историческая, в ноябре 2023 года.
1: «Presence Historicum» – настоящая историческая. С Андреем Малютиным.
0: Программа, которая так и называется «Настоящая историческая» на волнах Радио России. Я с большим удовольствием, честно сказать, с замиранием даже сердца представляю нашу сегодняшнюю гостью, Зою Борисовну Богуславскую. Зоя Борисовна, добрый день.
2: Спасибо.
0: Да-да-да, вы эссеист, ученый, театровед, ну, в грани таланта перечислять, наверное, даже все не буду, но вот хотелось бы спросить, Зоя Борисовна, поэзия сейчас, по вашему мнению, какое место занимает в нашей жизни? Ведь кругом цифровое многообразие, YouTube, Facebook, социальные сети, как в них живет поэзия, как вы сейчас ее ощущаете?
2: Часто меня обвиняют в том, что я очень верна каким-то устоявшимся моей души, моего мировоззрения. В этом смысле мало что переменилось, что сейчас что было. Конечно, компьютер есть у меня, конечно. Я в основном все-таки это либо диктовка, но чаще всего просто размышления и что-то я записываю, что-то я делаю. Пишу книгу под названием «Халатная жизнь». Пишу все время и живу в халате, и халатная, потому что она, конечно, не в том драйве, не в том накале темперамента, который все-таки у меня всегда был. Полумемуары, полубыль и очень много, конечно, всяких случаев, происшествий. Знаете, вот Андрей Битов, писатель наш замечательный, поставил в Питере памятник пальчику, по-моему, мизинцу. Я все время думаю, что надо поставить памятник случаю. Благодаря случаю так много послучалось и в истории нашей, и в биографии, и в воспоминаниях, во всем. И даже у Андрея Андреевича есть такой четверостишие, стихи не пишутся, случаются, как чего-то или же закат, душа слепая соучастница, не написал, случилось так.
0: Дубна был такой удивительный город в то время, там можно было встретить и Вознесенского, и Богуславскую, и Высоцкого, и Аристида Майоля, и французских физиков. Ну, кстати, ведь счастливый случай вас с Андреем Андреевичем и познакомил в Дубне, да, если я не ошибаюсь, это было? Вот немножко расскажите об этом, потому что если памятник случаю ставить, может быть, его лучше в Дубне тогда поставить.
2: Вы знаете, он был случай, как он не совсем был случай. Потому что у меня была повесть в это время. Называлась она «Три точки», а потом «И завтра». Это была моя первая прозаическое сочинение было. И мне надо было поехать в Дубну, поскольку там выстроен был первый этот синхрофазотрон или что-то. В общем, это была сенсация новых технологий, новое. Я хотел туда поехать. От нашего бюро пропаганды Союза писателей Андрея Андреевича там выступление в Дубне. Он, узнав, что я туда еду на другую тему, поехал, как он уверяет, я не берусь влезать в его психологию, что он немедленно согласился. Мы с ним встретились, это было в Дубне. Действительно, очень скоро появились афиши в городе, что будет вечер Вознесенского. Он был тогда очень нахальным, то ли этот кураж он наводил на себя, чтобы показаться таким бравым. Потому что на самом деле, когда потом мы уже были вместе, это был один из самых застенчивых людей. Очень, как вам сказать, стесняющийся. Кроме моментов, когда ему надо было защищать свои стихи или что-то, что связано с его поэзией. Поскольку нападок на его поэзию плюс
0: Хрущевская,
2: вам, господин Вознесенский, паспорт вам выпишет, шлейф, раз был такой силы, что я вызывала врачей, все это было позже. Угу. Вот, ну мы не будем об этом. Я вам другое скажу. Я там познакомилась с Ландау. И гибель Ландау, которая была абсолютно чудовищна, случайно, непредсказуема. И я напомню вам, он вез из Москвы дефицит под названием 30 яиц. По заказу, естественно, жены. И ни одно яйцо не разбилось, а он разбился практически насмерть. Туда прилетели все врачи мира смотреть Ландау. И я поговорил с американским врачом, который звали Дебейки.
0: Майкл Дебейки, да? Майкл
2: Дебейки. Скажите, пожалуйста, Адау будет жить? И он мне откровенно ответил. Он будет жить как человек, мы его поднимем, как Ландау, да. А прежний Ландау, могу рассказать, как я с ним познакомился. Иду по набережной Дубны, с книгой в руках, навстречу идет Дау. Да. Он говорит, барышня, что это вы читаете? Я сказала, я читаю Фолкнера. Он говорит, боже, какой он рост. Неужели, барышня, вам нечего другого читать, чем Фолкнер? Я ему говорю, а чем вам не угодил Фолкнер? Что, по-вашему, мне надо читать? Он говорит, как что, детективы?
0: А, вот так.
2: Я говорю, а почему детективы? Он сказал, потому что я читаю. Он дал только детективы. Про жизнь мне уже одна книга ничего рассказать не может. Шахматная задачка, которую я люблю разгадывать. Вот вам цитаты из Ландау.
0: Да, ну, огромное количество, конечно, удивительных людей встречалось.
2: Знаете, какие-то были совпадения?
0: Угу.
2: Я же была замужем за Андреем Андреевичем. Ну, последний он был мой муж, я была трижды замужем.
0: Угу.
2: И с ним, и с Андреем я прожила 46 лет. Когда все мои подруги говорили, ты с ума сошла, ты бросаешь такого человека, молодого красавца, доктора наук, у тебя от него сын, что ты творишь? Это же поэт, он тебя под зад коленками, говорили, через 2 месяца. Ну, я говорю, значит, 2 месяца я поживу другой жизнью. С Андреем Андреевичем я прожила 46 лет, и он умер у меня на коленях.
0: Ну, вот сложные отношения, которые были у Андрея Андреевича, в том числе и с Хрущевым. Вы наверняка помните этот памятник, да, работы Эрнста Неизвестного Хрущева, где он как бы из двух половин сделан, да, противоречивый, черный и белый. Вы как-то лично могли это наблюдать, что в Хрущеве сидел какой-то второй человек?
2: Нет. Когда был памятник Эрнста Неизвестного, мы еще с Андреем Андреевичем не были в браке. Когда Хрущев кричал на него, это просто он за мной ухлёстывал, вот начинал с Дубны, куда он...
0: Хрущев же кричал ему, уезжайте из Советского Союза, и вот такой молодой человек за вами ухаживает, ну...
2: Нет, подождите, это все было до этого.
0: А, до...
2: То есть это было частично при мне. Но, знаете, у Шекспира в Отелло она его за мухи полюбила, и он ее за сострадание к ним.
0: Да, да.
2: Вот это был точный характеристика начала наших отношений. Потому что когда первый раз Андрей Андреевич прилетел на море, он прилетел туда за мной. Чтобы меня встретить, знаешь, я плыву на теплоходе по Волга-Балту. Плыла я с сынишкой, то есть Леней, которому было в это время 12 лет. И когда я тут приплыла на пароходе, и была дикая жара, то я выяснила, что 5 часов с ночи Вознесенский стоял, чтобы встретить теплоход и заставить меня с ним встретиться. Я никогда не забуду и себя виню, последними словами ругаю, как я орала на него, прекрати меня преследовать. Я тебя не люблю, уходи, ради бога. И он мне сказал, ты меня никогда не увидишь. И тогда, когда он пропал, и мне мать его, Антонина Сергеевна, звонит, вы не знаете, Зоечка, он же с вами дружит. Куда делся Андрюша? Я не могу его найти. А он спрятался в Латвии из-за моего этого. И тогда я его пожалела. И началась любовь. Женщина, когда пожалеет, она уже полюбит.
0: Ну, вот такой сильный нервный срыв был, да, у него тогда? Просто...
2: Нет, у него был жуткий
0: против Врачи Хрущева. Были подключены, да.
2: Хрущев орал, не более, не менее. Езжайте к своим... Паспорт вам выпишет Шелепин, он из господин Вестецкий из Советского Союза.
0: Ну вот все-таки...
2: Вот тогда вытаскивала его я, на него, будучи женой. Я вот тогда-то его и пожалела. Это уже после всех его объяснений. И когда мы приехали в Дубну, куда он за мной помчался, он, идя в свой номер, это я никому не говорила, он говорит: «Зоя, значит, мой номер рядом с тобой, имея в виду, что я никогда не закрываю на ключ». Да. Я была в такой ярости, что я сказала: «А ты запомни на всю оставшуюся жизнь, что у меня комната всегда на ключе». Такое было начало. Я его ненавидела.
0: Потрясающе, потом... потрясающе. И 46 лет прожили вместе. Ну вот, если позвольте, я хотел бы спросить, как строились отношения Андрея Андреевича с вашим сыном? Ведь Леонид Богуславский, я просто напомню, может быть, кто-то не знает, что это один из отцов-основателей Рунета, вообще человек, который практически создал интернет в России. Ну вот тогда Леониду было 12 или 13 лет, да? Когда...
2: Да, правильно. Да? Всегда. Зависит только от способности думать, понимать, психологически выстраивать других людей. Вот я именно этот человек, поэтому я выстроила эти отношения, что они были замечательные. Но я не выстроила начало, оно было Андрея инстинктивное. Я еще была чужой женой, и все, а он уже, Андрюшка, вот, как бы помирал по мне, и он взял Леню в зоомагазин, чтобы купить
0: на птичий
2: животное.
0: Рынок, да? На птичий рынок?
2: Да, птичий рынок. Совершенно правильно. И он купил двух попугайчиков-неразлучников. Но трагедия с ними была, что там считался, почему неразлучники.
0: Ну, они вдвоем сидят,
2: один умрет, второй тоже. Так и случилось. Но их купил мне Андрей, он тогда засыпал меня подарками, а когда он съездил в Америку, мы еще совсем не были не женаты, он мне навез такое количество подарков из этой первой поездки своей. И газеты, и афиши с его выступлениями. Он и Евтушенко там были в Америке, в этой первой такой полутуристической, но у каждого было по вечеру. А я жила в Доме творчества Переделкино. Никакой дачи не было, ничего этого не было. И он туда вот привез эти клетку с неразлучниками.
0: Я упомянул о вашем сыне Леониде Богуславском, чтобы перебросить мостик к тому, что центр Вознесенского, центр Андрея Вознесенского открылся в Москве при его деятельном участии на Большой Ордынке, да, учреждена премия. Вот немножко об этом расскажите.
2: Я задумала, конечно, иметь центр Андрея, поскольку у меня все это требовали. И подали в Союз писателей. Вот. Но Союз писателей все время не хотел предоставлять никакую собственность. Почему Вознесенский, тогда надо всех, я не знаю, Евтушенко, Рождественский, Ахмадулина, никто из них не пекся о том, чтобы был какой-то мемориал или центр. Этого никто и не дал. И я сказал: «Лень, давай мы не будем зависеть от государства, мы никогда не зависели. Давай я найду помещение, которое попробуем приватизировать и сделать свой центр». Он сказал: «Давай, с удовольствием». Я иду по Ордынке, и вдруг я вижу, что особняк 19 века продается в силу того, что владелец уезжает жить за границу. Я вызываю риэлтора. Ну, я прошла энное количество инстанций, и мне дали его под центр Андрея. Была Ордынка 46, по-моему. И я добилась, доказав, написал письмо Министерства культуры. Ну, поскольку я в жизни ничего никогда не просил для меня, 6 лет я была невыездной, и никакой за то, что я подписала письмо в защиту Синявского и Даниэля.
0: Да, подписанткой были, да.
2: И когда ко мне пришли, меня очень любили обычные люди, поэтому пришли из Союза, генерал такой был Ильин, сказал: ну что ты, тебя все обожают, что ты с ума сходишь, скажи, что твоя подпись под Синявским делелем была ошибкой, скажи, что ты ошиблась. Я говорю: ну я не ошиблась. Ну как, неужели ты не жалеешь, когда ты вошла в списке не выездной, ни то, ни сё. Я говорю: нет, я так думаю. И вот когда я так думаю, и сняла подпись, и осталась подписанткой, потому что почему ты не хочешь снять, кричал на меня Ильин. Я сказал: потому что я считаю, это мое убеждение, что за мнение нельзя давать уголовного срока. Они высказали свое мнение. Ну и что? Можно не давать зарплаты, можно лишить привилегий. Когда мы дали Синявскому 8 лет, за что? За то, что они сказали, что они так думают. Вот. И вот это моя твердость, оно потом теоретически создало мне репутацию, вот что я этого не сделала. Потому что там было несколько человек еще заступившихся, которые сказали, ну, мы были несознательные, и мы сейчас, конечно, жалеем об этом.
0: Да, спасибо.
2: Так что я прошла свой путь, всегда ни от чего не отрекшись, и продолжая думать, как моя мама.
0: Вы знаете, я хотел спросить вот о вашей ипостаси как литературного критика. Вот есть замечательные работы, одна посвящена Леониду Леонову, а вторая работа посвящена Вере Пановой, очерк творчества. Почему к этим писателям обратились?
2: Ну, это скорее была заказная книга. А поскольку я был еще молодая критика, еще в аспирантуру поступила, то это, конечно, была такая честь. И заказанную книгу. Я согласилась на Леонова и получилось вот что. Уже начала писать книгу. Я несколько раз была... Он был настолько нелюдимый, классик, хмурый, который никого никогда не видел. А я его так разговорила, что я единственная напечатала в журнале «Октябрь» интервью с Леоновым. И это интервью было настолько интересно, что он считал, что это я сделала интервью, что он говорил односложно и хмуро. И он не взял гонорара, весь гонорар перевел на меня. Так же у меня было, когда у меня первая книга, которую я редактировала, будучи младшим редактором советского писателя, это была Галина Николаева «Битва в пути». Это был сенсационный роман, который имел миллионные тиражи. Но она же всех спускает с лестницы. С ней работать невозможно, никто не соглашается. Я сказал, меня она не спустит. Я к ней пришла и сказала: Галина Евгеньевна, я не поправлю ни одной фразы и подпишу к нему печать, если не хотите. Вот, а если хотите, я ее отредактирую. Ну, отредактируйте. Я камня на камне не оставил на этих соплях и пошлости, которая была. И это ей настолько понравилось, что она, видите, влюбилась. Меня всегда говорила, что только я буду, но я уже ушла на собственную стезю и уже не редактировала, а уже и писала.
0: Еще один вопрос, Зоя Борисовна, последний.
2: Давайте.
0: Да, вот во время нашей беседы вы вспомнили один случай, когда Андрей Андреевич сказал: «Ты меня никогда не увидишь», да? Это как пароль. Да. «Я тебя никогда не забуду. 40 лет,
2: правильно,
0: Юнони,
2: да,
0: и авось».
2: Значит, никакой Юноны не было. Была поэма «Авось», опубликованная в журнале «Дружба народов» в 73-м году.
0: Так.
2: Когда начали думать о музыке, появился Рыбников. И Рыбников показал мне, это никто не знает, поскольку Андрей очень странный талант, у него гений его. Он абсолютный владелец ритма и абсолютно без музыкального слуха. И когда Рыбникова я услышал, он показал 40 минут музыки. Была я и какая-то случайная немецкая переводчица Тина, которую я взяла на эти 40 минут прослушивания. И это, с моей точки зрения, я сказал, это гениально. Мне Андрей говорит, музыка хорошая. Я говорю, ну не просто хорошая, а замечательная музыка.
0: Mm-hmm.
2: Ну, конечно, там было «Ты меня никогда не забудешь»,
0: да-да-да.
2: «Романсы», еще.
0: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Я думаю, откуда такой взялся Рыбников, такая музыка. И «Авось» тоже,
0: mm-hmm.
2: мы все на «Авось». Mm-hmm. И началось это все. У Андрея Андреевича есть свой гений.
0: Безусловно,
2: вот,
0: безусловно.
2: Даже никто не понимает, как может без слухи человек
0: mm-hmm.
2: такие музыкальные стихи.
0: То есть это дар какой-то.
2: Абсолютно.
0: Да. Ну, вот...
2: Абсолютно.
0: Просто...
2: У него ритм
0: да-да.
2: Был адекватен музыке,
0: mm-hmm.
2: поэтому никогда никто не подозревал, что у него музыкального слуха не mm-hmm. было.
0: Ну вот этот знаменитый музыкальный спектакль Линкома, Рыбников, Марк Анатольевич Захаров, Олег Шейнцес, Николай Караченцев. 40 лет этому спектаклю Центр Вознесенского проводит перформанс, это причем в необычном месте, Казанский вокзал. Да, Комсомольская площадь, mm-hmm. дом 2. Казанский вокзал, вот там будет проходить...
2: Прямо это уже было. Mm. И Оля Варцева очень много таких делает, очень интересных перформансов. Понимаете, а мне это не близко. Я ни вокзал мне не нужен.
0: Mm-hmm.
2: Я считаю, что музыка здесь такая замечательная, и Рыбников. Плюс Караченцев, которого не стало.
0: Mm-hmm.
2: Это ужасно. Вот
0: да,
2: это ужасно.
0: Да, да, это правда.
2: Лететь... Будучи к маме на похороны или лететь в столб на машине, который тебя превратит как Ландау.
0: Ну,
2: он же уже никогда не был такой, какой он мог быть. В чем полной силе и абсолютно уникальный характер актер.
0: Mm-hmm.
2: Я вам скажу, он как-то встречает со мной на эскалаторе Караченцева.
0: Mm-hmm.
2: И я ему говорю, у него это во многих интервью. Я говорю, Коля, если бы ты знал, какой готовит под тебя образ в новой поэме, Андрей. Зоя, ну не может быть. Я говорю, может. И Караченцев в одном из интервью до трагедии, да все, сказал, когда его спросили, как вы узнали о том, что это будет ваша роль. Он сказал, Зоя Богуславская, едучи со мной на эскалаторе, вместе сказала, что, Коля, если бы вы знали, какая вам предстоит роль в новой поэме Андрей, как он подошел под Рязанова.
0: Да, да, да. Короче, это его роль, конечно. Это его роль. Очень трудно...
2: Такой сволочизм.
0: Да, очень трудно его не видеть теперь там и в этой роли тоже. И, знаете, хотел спросить напоследок, последний вопрос. Большая семья у вас, да, это и внучки, и, естественно, сын, и жена сына. Вот с ними общаетесь, вы, наверное, центр семьи, да? Всегда за советом можно прийти, всегда можно что-то послушать.
2: Я со всеми дружу, всех люблю,
0: угу.
2: и у меня очень хорошие отношения с семьей, причем семьи две. И мне даже показалось странным, что Леонид давал недавно какое-то интервью и сказал, что я две семьи сказал. И я подумал, Господи, только бы Настя не прочитала это. Какие две семьи? Нет, ну поскольку внуки-то, его дети остались и от Марины, Дима и Настя. Вот, ну, они все очень ко мне одинаковы, поскольку у меня нету вообще в характере такой каких-то предубеждений.
0: Uh-huh.
2: А кроме того, когда меня спрашивают, что человека старит, я всегда говорю одно. Старит, когда у нас сейчас половина людей дружит против, ты это ненавидишь, и я его ненавижу. Значит,
0: uh-huh.
2: на самом деле ничто так не старит человека, как вражда.
0: Угу. Ну и сказано...
2: Я дожил, смотрите, сколько у меня,
0: да.
2: 97, сколько я забыла, да.
0: А...
2: Я ничем не враждовала. У меня было одно единственное, я дистанцировалась от того человека, которого я, или он предатель, или я его не вожу, я уходила. Но я никогда не допускала вот этого вот состояния двух людей,
0: угу.
2: чтобы враждовать или желать, чтобы они подохли. Я считаю, вражда
0: –
2: это то, что железно старит людей.
0: Угу.
2: Нельзя быть дружить против.
0: Угу. Ну, не нами сказано, да. Бог есть любовь. Вот. Вот, да. Спасибо, ну, спасибо. Зоя Борисовна Богуславская была у нас в эфире. Всего доброго, до свидания.
1: Настоящее историческое. С Андреем Малютиным.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Я ж мать. Программа для родителей.
4: Здравствуйте, в эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. Неговорящий ребенок. Что делать? Малыш родился, пополз, пошел. И вот он уже бегает и даже пытается шалить. Скоро уже на торте будет красоваться цифра 2. Но ваше сокровище и к 2 годам продолжает молчать или изредка произносит пару коротких слов. Что делать? Бить тревогу или ждать до 3 лет? Сегодня мы с вами постараемся разобраться в этом вопросе. Какого ребенка можно назвать неговорящим? Если малыш говорит максимум 10-15 слов, а остальное на своем, то тогда можно отнести его к неговорящим. Если же ребенок болтает много, но непонятно с кашей во рту, то тут совсем другая история. Чаще всего родители встречаются с аббревиатурами ЗРР – задержка речевого развития, ЗПР – задержка психического развития, ОНР – общее недоразвитие речи. Первым, кто пишет заключение ЗРР – это невролог. К нему обычно обращаются в районе 2-3 лет, если дитё все еще молчит, а невролог уже отправляет вас к логопеду. Работа логопеда состоит в увеличении словарного запаса, отработка лексики, освоение грамматических категорий. Логопеды тренируют зрительную память и способность анализировать информацию, чтобы затем грамотно ее излагать. Для разного возраста логопед решает свои задачи, но все они связаны между собой. Если в детском саду ребенку так и не поставили звук «с», и вместо «санки» он произносит «шанки», то в 1 классе, скорее всего, он будет ошибаться и на письме. Если в дошкольном возрасте ребенку не дается связанный рассказ-монолог по картинке, то в школе не избежать трудностей с сочинениями по литературе. Ведь способность структурировать мысли и переходить от общего к частному закладывается еще на логопедических занятиях в детском саду. Если не научить ребенка видеть на картинке центр, передние и задние планы, то он будет выхватывать небольшую деталь, ну, например, птичка летит, упуская остальные. Впоследствии это может привести к сложностям в анализе текста и даже собственных рассуждениях. Когда мы говорим о том, что ребенок должен или не должен уметь в том или ином возрасте, то ориентируемся на понятие нормы, которое так часто повергает современных родителей в беспокойство. Как должна развиваться речь здорового ребенка, расскажет логопед Марина Алексеевна Решетко.
5: Речевая функция ребенка формируется постепенно, как и другие высшие психические функции, и поэтапно. Первые 1,5 года. В этот период жизни у ребенка имеется потребность слышать речь. Потребность говорить самому возникнет на 3-4 месяце жизни и будет проявляться в непроизвольном воспроизведении гласных звуков. Это так называемое гуление. 6 месяцев, 1 год. К этому времени ребенок начинает понимать слова и простые фразы речи взрослых. К 8-10 месяцам речевой репертуар ребенка качественно меняется. Гуление уступает место лепету. Ребенок произносит разные слоги, состоящие не только из гласных, но и согласных. Отдельные же слова в собственной речи ребенка появятся ближе к 9-10 месяцам, иногда к 11-12. Вы должны обратить внимание на то, понимает ли он обращенную речь, есть ли у него комплекс оживления, реагирует ли он на звуки вообще окружающей среды, поворачивает ли голову к источнику звука. В 1-1.5 года дети уже умеют мычать, рычать, мяукать, шипеть. Звуки в первых словах дети произносят неточно. Одни звуки заменяются другими, это нормально. В это время особенно важна полноценная речевая среда. И если первые слова появляются у ребенка вовремя, и дальше не происходит ничего чрезвычайного с его здоровьем и условиями жизни, то идет бурное овладение способностью говорить. Ближе к 2 годам у ребенка появляются первые слова с разными неповторяющимися слогами – кися, тетя и так далее. В 2 года ребенок пытается говорить трехсложные слова, пропуская, как правило, один из слогов. Это нормально. Обращайте внимание на то, понимает ли ребенок обращенную речь, есть ли у него собственно активная речь. Если ребенок не понимает речь и не произносит первые слова – то вам нужно обратиться к сурдологу проверить слух, вам нужно пойти на первичный прием к логопеду, а также посетить невролога. 2-3 года. Это возраст, в котором ребенок соединяет слова и пытается строить предложения. В это время

0: сожалению, в детских садах и школах у логопедов нет возможности проследить, чтобы каждый ребенок еще и вводил в свою речь отработанный звук. Часто бывает, что дети ленятся произносить правильно, даже если научились, ведь родители их и так понимают. Поэтому здесь важно помнить, что отработка звука должна продолжаться и дома. Как сами родители могут помочь ребенку, расскажет логопед Марина Решетко.
1: Во-первых, есть разные сборники игр. Играйте с ребенком не только за столом, но и на полу. Таким образом, ребенок не будет чувствовать, что это специально организованное занятие, и не будет его избегать. Обязательно используйте такие сюрпризные моменты, которыми вы удивите ребенка. Необычность действий взрослого обязательно привлечет внимание и вызовет интерес. И тогда он будет с вами взаимодействовать. Например, вы зажигаете огонь, свечи, играете под столом, делаете из стульев шалаш. Упражнения, игры и используемое оборудование должны быть привлекательными для ребенка, разнообразными по цвету, форме, размеру, фактуре. А вот речевые инструкции должны быть очень короткими. Посмотри на Мишу, посмотри на кошку. То есть коротко и по делу. Используйте постоянную смену видов деятельности. Поиграли в одну игру 3 минуты, переключились на следующее. Обязательно будьте эмоционально включенными. Дети очень хорошо считывают вот такое включенное состояние родителя. Иначе они просто не будут с вами взаимодействовать.
2: Я ж мать.
0: Как понять, что ребенку нужен логопед? Обратиться к логопеду в дошкольном возрасте стоит, если в раннем детстве ребенок не произносит звуков, не гулит, не начинает разговаривать до 3 лет. Многие дети пропускают период гуления, но показаться логопеду не будет лишним, хотя бы чтобы убедиться, что все в порядке с артикуляционным аппаратом. Если словарный запас ребенка с годами не пополняется или расширяется очень медленно. Если дошкольник испытывает трудности с запоминанием вида букв, плохо или неправильно произносит звуки, их сочетание или не произносит некоторые из них. Если ребенок заикается. Когда малыш приходит к логопеду в детском саду или в школе, специалист обязательно общается с родителями, смотрит его медицинскую карту и проводит собственное обследование. В первую очередь, чтобы определить характер нарушений и возможные причины этих проблем. И часто речевые дефекты связаны с тем, что детей просто не научили, например, правильно произносить определенные звуки или делать их слияние. Тогда логопед ставит их, отрабатывает и отпускает. Когда стоит обратиться к логопеду, расскажет Марина Решетко.
1: Я рекомендую посещать логопеда с года, ну, в крайнем случае, с 2 лет, как минимум для профилактики. Чем раньше будет обнаружена задержка или какая-то патология развития, тем выше будет результат коррекционной работы. Родителям не нужно тревожиться, если логопед говорит, что у ребенка задержка, это все легко устраняется. И не нужно бояться посещать психиатра. К нему тоже логопед обязательно отправит, потому что психиатр – это не про тяжелые психические нарушения и болезни. Это в первую очередь специалист, который прекрасно умеет изучить, исследовать высшие психические функции ребенка, определить какие-то дефициты и, если нужно, откорректировать их с помощью медикаментов.
0: Рекомендации сегодня услышали, осталось только начать ими пользоваться. Ну а я ж мать Кристина Косова, желаю вам больше времени проводить со своими детьми, потому что уж больно быстро они растут.
3: Пока-пока, мама.
2: Свежее дыхание жанра. В ближайшем выпуске программы «Просто о джазе».
4: Прозвучат композиции с новых альбомов Криса Поттера, Маркус Голдхейбера, Шеймуса Блейка, Стива Уилсона, Джейсона Майлза, Трио The Breaks и Sweet Meg.
2: Просто о джазе с Михаилом Иконниковым. В воскресенье в 17:10 по Москве и в 19:10 по времени Челябинска. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444

0: 44 91 59. Ваши послания услышит вся страна. Музыкальная афиша Москвы с Михаилом Иконниковым. Понедельник.
1: Здравствуйте. 18 мая, продолжая традицию знаменитых клубных понедельников, на сцену джаз-клуба Игоря Бутмана выйдет самый известный российский джазовый коллектив – Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана. Сегодня в нем играют одни из лучших джазовых музыкантов страны. В репертуаре Московского джазового оркестра огромное количество музыки, как эксклюзивной авторской, так и всемирно известной в аранжировках Николая Левиновского и Виталия Долгова. Особую часть репертуара составляют оригинальные концертные программы, преодолевающие стилистические условности. 18 мая, джаз-клуб Игоря Бутмана, концерт Московского джазового оркестра. Начало в 19:30.

0: Вторник.
1: 19 мая в Государственном Кремлевском дворце состоится юбилейный концерт заслуженного артиста России Валерия Семина «Неужели 60?». Легендарного баяниста, композитора и исполнителя заслуженного артиста России Валерия Семина придут поздравить Татьяна Буланова, Татьяна Крутукова, Марина Девятова, Ярослав Сумишевский, Прохор Шаляпин, Виктор Салтыков и другие звезды. Творческая биография музыканта богата и многогранна. Композитор, певец, аранжировщик, киноактер, создатель и художественный руководитель группы «Белый день», постоянный баянист, соведущий программы Андрея Малахова «Привет, Андрей» и «Песни от всей души» на телеканале «Россия-1». Ведущий вечера Андрей Малахов. 19 мая, Кремлевский дворец, юбилейный концерт заслуженного артиста России Валерия Семина «Неужели 60?». Начало в 19:00.
0: Среда.
1: 20 мая в Доме музыки в рамках открытого фестиваля искусств «Черешневый лес» пройдет концерт памяти выдающегося дирижера Евгения Светланова. В исполнении Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова прозвучат шедевры французской классики. Болеро Мариса Равеля, симфоническая сюита «Париж» Жака Ибера, Павана Габриэля Форе, а также фрагменты из оперы «Кармен» Жоржа Безе в транскрипции Родиона Щедрина для струнных и ударных инструментов. Стоит отметить, что дебютная программа Национального филармонического оркестра России 23 года назад была посвящена Евгению Светланову, и преемственность его традиций видится оркестром одной из своих важнейших задач. 20 мая, Дом музыки, концерт, посвященный памяти Евгения Светланова. Начало в 19:00.
0: Четверг.
1: 21 мая в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоится концерт Русского народного хора имени Пятницкого «Лучшее за 115 лет». Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого по праву называют творческой лабораторией фольклористики. Хор был основан выдающимся исследователем, собирателем и пропагандистом русского народного творчества Митрофаном Ефимовичем Пятницким, который впервые показал традиционную русскую песню в том виде, в котором она веками исполнялась народом. В настоящее время хор имени Пятницкого сохранил свое неповторимое творческое лицо, оставаясь научным центром профессионального народного искусства, а современные выступления хора – это высокое достижение и эталон гармоничности сценического народного искусства. 21 мая – зал церковных соборов Храма Христа Спасителя, концерт русского народного хора имени Пятницкого «Лучшее за 115 лет». Начало в 19:00.
0: Пятница.
1: 22 мая Дом музыки приглашает на финальное событие одного из самых престижных конкурсов в области народного вокального искусства – гала-концерт 2-го всероссийского конкурса имени Нины Константиновны Мешко. Участники концерта, лучшие исполнители, признанные лауреатами в номинациях солисты, ансамбли и хор, продемонстрировавшие высочайший уровень мастерства в исполнении произведений русского народного творчества. В 2026 году конкурс приурочен к объявленному президентом Российской Федерации Владимиром Путиным году единства народов России. 22 мая – Дом музыки, гала-концерт 2-го всероссийского конкурса народно-певческого искусства имени Нины Константиновны Мешко. Начало в 19:00.
0: Суббота.
1: 23 мая в «Заряде» состоится открытие 6-го международного гитарного фестиваля «Guitar Mag Fest». В этом году он пройдет в формате кругосветного путешествия. Откроется фестиваль концертом-карнавалом. Звездой вечера станет всемирно известный бразильский музыкант, композитор, лауреат премии «Latin Grammy» и виртуозный исполнитель на классической семиструнной гитаре Яманду Коста. Яманду Коста выступит соло и в ансамбле с российскими музыкантами, квартетом солистов Open Sound Orchestra. Вместе они совершат музыкальное путешествие по Латинской Америке и странам Карибского бассейна. 23 мая – «Заряди», открытие 6-го международного гитарного фестиваля «Guitar Mag Fest». Начало в 19:00.

0: Воскресенье.
1: 24 мая в клубе Алексея Козлова выступит группа «Эш». Уникальный ансамбль интеллектуальной бразильской музыки вот уже 20 лет радует слушателей своим искусством. Музыка «Эш» — это искусный сплав лиричной босановой и ее красивой сложной гармонии с различными ритмами бразильской самбы. Прозвучат песни известных бразильских композиторов и собственные произведения. На сцену выйдут Анна Клесун — вокал, Игорь Надеждин — фортепиано, Дарья Чернакова — контрабас и Ильдар Нафигов — ударные. 24 мая, клуб Алексея Козлова, концерт ансамбля «Эш». Начало в 20:30. До встречи.

0: Радио России. Радио России слушает. Радио России «Орел». Реклама.
1: Как стать влиятельным человеком, чтобы ваше слово имело вес, а с вашим мнением все считались? Влияйте на решение о благоустройстве своего города. Голосуйте на сайте za.городсреда.ру за то, что нужно именно вам. Где будет детская площадка, а где уютный сквер? Будет ли в парке фонтан или спортивная зона? Уют городов – это ваших рук дело. Национальные проекты России. 0+.
2: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
3: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
0: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле.
4: Московское время – 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: меры, принятые правительством для улучшения ситуации в экономике, уже дают положительный результат. Россия готова говорить с Европой, и аномально жаркая погода ожидается в Москве и Подмосковье на предстоящей неделе. Далее подробнее. Деловая программа Петербургского международного экономического форума будет обширной и важной как для отечественного бизнеса, так и для зарубежных партнеров России, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Глава государства предложил участникам совещания обменяться мнениями по основным темам, которые планируется поднять на форуме.
6: Уже

0: скоро, в начале июня, пройдет Петербургский экономический форум. По традиции, его деловая программа будет весьма обширной, наполненной конкретными вопросами, важными для отечественного бизнеса, для наших зарубежных партнеров, для развития всей российской экономики.
1: Глава государства, открывая совещание, отметил, что меры, принятые правительством для улучшения ситуации в экономике, уже дают положительный результат. Промышленное производство в России по итогам марта выросло на 2,3%. Обрабатывающая промышленность росла более высокими темпами – 3%. Такие свежие данные привел президент. Минобороны России опубликовала видеокадры боев за Чайковку в Харьковской области. В пятницу ведомство сообщило, что подразделения группировки «Север» установили контроль над этим селом. На кадрах видны удары РСЗО и работа FPV-дронов по пунктам дислокации противника, различной техники, живой силе. В описании к видео указывается, что Чайковку взяли подразделения 126-го мотострелкового полка 71-й мотострелковой дивизии группировки войск «Север». В ходе штурма мотострелки совместно с операторами ударных дронов войск беспилотных систем выбили украинских военных из села. Подходящие резервы противника были заблаговременно уничтожены артиллерийскими расчетами. Противник понес потери и был вынужден отступить, оставив свои позиции, рассказали ведомстве. Подразделения «Север» одновременно наступают на нескольких направлениях и продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Сотки министерства также сообщается, что подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны армии Украины и в течение прошедших суток взяли под контроль село Чаривное в Запорожской области. В ходе установления контроля над селом Чаривное российские военные прорвали украинскую оборону и создали условия для продвижения в сторону города Орехово, отметили в Минобороны. Район обороны в Чаривном прикрывал южные окраины Комсомольского, а также дорогу со стороны Мельника. За несколько лет противник оборудовал здесь разветвленную сеть траншей и подземных укрытий, постепенно усиливая оборонительный рубеж. По данным Министерства обороны, село Чаривное, крупный укрепленный узел обороны ВСУ, было взято под контроль подразделениями 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й гвардейской армии группировки войск «Восток». Россия готова говорить с Европой, но не будет ни за кем бегать и умолять. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в министерской встрече БРИКС в Нью-Дели.
2: Мы не напрашиваемся в какие-то переговорные процессы с Европой. И ответ президента Путина надо рассматривать именно в контексте того, что мы готовы, но никогда не будем бегать, умолять. Тем более, что, повторю еще раз, у европейцев послужной список полностью отрицательный в том, что касается их договороспособности.
1: Глава МИД России отметил, что Зеленского сделали новым фюрером в Европе. Он отметил, что Германия опять возглавляет движение в поддержку нацизма в Европе. Межведомственная комиссия Совбеза России выработала меры по обеспечению общественной безопасности в период подготовки и проведения единого дня голосования в этом году, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза. В ходе заседания были разработаны конкретные меры по усилению антитеррористической защиты критически важных и потенциально опасных объектов, объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств, а также мест массового пребывания людей с учетом специальной военной операции, говорится в сообщении. Также на заседании была подчеркнута важность реализации дополнительных мероприятий, направленных на обеспечение в ходе федеральных и региональных выборов безопасности граждан и общественного порядка в помещениях избирательных комиссии в местах голосования, сообщили в Совбезе. Отдельное внимание было уделено обеспечению безопасности в период подготовки и проведения выборов на территориях воссоединенных субъектов Российской Федерации и иных граничащих с Украиной регионов, сказано в сообщении. Мошенники, предлагающие слитые ответы или задания единого государственного экзамена 2026, активизировались в преддверии основного периода. Утечка материалов невозможна, сообщили сегодня в Рособорнадзоре. Там рекомендуют не производить оплату за любые услуги, связанные с обещанием получения готовых ответов ЕГЭ или гарантированного результата, не передавать третьим лицам персональные данные, пароли и коды подтверждения из СМС. Аномально жаркая погода ожидается в Москве и

0: Подмосковье на предстоящей неделе, начиная с понедельника, 18 мая. Об этом сообщили в гидрометцентре, сославшись на последние прогностические данные. На территории Москвы и области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой выше климатической нормы на 7-9 градусов. Как ожидается, продлится аномальная жара в течение 5 суток, и в этот период синоптики прогнозируют максимальную температуру воздуха дневные часы до плюс 27-32 градусов. В гидрометцентре отметили, что помимо столичного региона аномальная жара прогнозируется также в ряде областей центральной части России, а именно во Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Костромской и Ивановской областях. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российские юниорки Мария Круглова, Елена Кретинина и Анастасия Сорокина выиграли соревнования по стрельбе из винтовки с 50 метров лежа на чемпионате Европы, который проходит в Хорватии. Вторыми стали представительницы Чехии, третье место у сборной Германии. Чемпионат Европы продлится до 17 мая. Даниил Медведев заявил, что ему нечего будет терять в игре против первой ракетки мира Яника Синнера. Это обычно хорошее чувство. Выходишь и играешь в свое удовольствие. Если получается, только еще больше адреналина получаешь. Так и попробую сделать, сказал Даниил. Сегодня в 20:00 Медведев сыграет против Синнера в полуфинале Мастерса в Риме. Чемпион Всероссийской хоккейной лиги «Торпедо Горький» не сыграет в следующем сезоне. Новичком лиги станет клуб «Калуга». «Торпедо» победила в ВХЛ в прошлом сезоне, а в этом проиграла в 1/8 финала магнитогорской «Магнитке» со счетом 0-4 в серии. Несколько недель назад о возможном закрытии нижегородского клуба говорил его гендиректор Евгений Забуга. Женская сборная России по футболу сыграет с национальной командой Китая. Товарищеские матчи пройдут в Ухане 3 и 7 июня. Китаянки – полуфиналистки недавнего Кубка Азии, который прошел в Австралии. Сборная Китая занимает 16 место в мировом рейтинге, Россия – 29. Бразилец Мойзес признан лучшим левым защитником Кубка России по футболу в этом сезоне. В голосовании болельщиков игрок ЦСКА опередил уругвайца Лукаса Аласу из Краснодара и Романа Зобнина из московского «Спартака». ЦСКА в этом сезоне дошел до финала Пути регионов, где со счетом 0-1 уступил «Спартаку». Российские игроки. Ядро «Спартака» считает главный тренер красно-белых Хуан Карседо. У них есть характер и мастерство, они знают клуб лучше всех нас. Думаю, нам удалось сохранить баланс в команде. У нас хорошая атмосфера, это один из ключевых моментов, считает испанский наставник. При Карседо «Спартак» выиграл 9 игр из 15. В последнем туре чемпионата России москвичи сыграют на выезде с махачкалинским «Динамо». Матч пройдет 17 мая в 18:00. С вами был Юра Геворкян.
0: В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 22, в Великом Новгороде небольшой дождь, плюс 18, в Челябинске облачно с прояснениями, плюс 27, в Рязани пасмурно, плюс 23, в Краснодаре небольшой дождь, плюс 20, в Майкопе небольшой дождь, 18 градусов тепла, в Донецке пасмурный, плюс 21. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 10, днем плюс 16. В Москве в субботу ожидается переменная облачность, температура ночью плюс 14, днем плюс 21. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 746 миллиметров ртутного столба.

0: центре внимания специальная военная операция.
1: Все жители России должны понимать, дистанция от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность. Поэтому все должны быть внимательные, аккуратные и заботиться о себе и о своих близких.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Пути, дороги. Программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
2: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем. Сколько отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
0: Частные тест-драйвы. Главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас – на Радио России каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве и в 8.10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
4: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным.
5: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
6: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
7: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
8: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
9: Ну, а в московской студии «Радио России» сегодня вас рады приветствовать Иван Фурсов и я, Наталья Стребнева.
10: Да, все верно. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «Разное время». Как всегда, подготовили для вас массу интересных и резонансных новостей. Ну и плюс ко всему, у нас в 16:30 для вас небольшой сюрприз. Пока, наверное, не будем освещать, уже ближе к делу вы поймете, что к чему. Но и также спешим напомнить, что вы можете связаться с нами по номеру 8-925-222-99-92. Пожалуйста, пишите ваши сообщения. По традиции, самые интересные мы зачитаем и обязательно будем вместе с вами участвовать в той или иной дискуссии.
9: Безусловно, как это и положено в нашем уставе разного времени, вторник и пятница, второй час посвящен у нас жизни новых территорий. Сегодня мы не отходим от правил, поэтому ждем наших коллег из Новороссии и новостей оттуда же, от людей, которые там не живут, но часто бывают. Ну а начинаем, как всегда, с главных тревог нашего дня. С утра с самого раннего следили за обстановкой в Рязанской области. Губернатор держался в курсе. Вовремя организовали пункты временного содержания и атаку, как никогда, бесчеловечную на этот регион. Конечно, пережили всем миром и достойно, но, тем не менее, к этому моменту уже увеличилось число погибших. 4. Ну и 28 пострадавших. Все подробности у нашего рязанского коллеги. Борис Маркин на связи с нами. Борис, здравствуйте.
10: Добрый день, Борис.
11: Здравствуйте, здравствуйте, коллеги. Да, все действительно так. Увеличилось с утренних цифр и количество погибших и пострадавших. 99 дронов налетало на нашу область сегодня в ночь. Это уже подсчитано. Значительную часть удалось сбить на подлетах к региону, но понятно, что часть пробилась через ПВО, и здесь уже тоже отработали довольно-таки оперативно службы соответствующие, но вот без проблем не обошлось. Как вот сказал буквально только что министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников, 7 человек сейчас остаются госпитализированными, 2 тяжелых, из этих 7 4 детей. Сразу после того, как отменили, скажем так, беспилотную опасность, комментарии появились от всех служб и, соответственно, от губернатора тоже. Я предлагаю послушать вот буквально маленький комментарий как раз о ситуации, о том, как сразу пошла работа по определению ущерба и по работе, собственно, с пострадавшими.
10: Слушаем.
12: Ведется строительная экспертиза поврежденных домов. Как только будут результаты, сразу же приступим к их восстановлению. Также сейчас собираются все необходимые материалы для того, чтобы оказать материальную помощь всем пострадавшим. Ведется оценка ущерба, и мы объявим сбор средств для всех, кто желает вот в этой ситуации помочь пострадавшим людям. В целом, ночью все оперативные службы среагировали очень быстро, все работали на местах. В 7 утра провели оперативный штаб, выработали дополнительные меры по дальнейшим действиям. Ну и также некоторая часть обломков беспилотников упала на территорию промышленного предприятия. Там погибших и пострадавших нет, но произошло возгорание.
9: Борис, пострадало два многоквартирных дома, да, или еще больше к этому моменту?
11: Два дома пострадали серьезно, как раз там были и погибшие, и несколько соседних домов оказались выбитыми стеклами. Налет был, кстати, очень длительное время, причем как раз в том районе видели и работу сил ПВО. Собственно говоря, я был свидетелем, это как раз в моем районе происходило. Скажем так, район эту ночь не спал. Но службы работали быстро, сразу приезжали все необходимые службы. И здесь, наверное, еще стоит добавить, что количество пострадавших вырастало из-за того, что, ну, любопытство людей. Когда рядом есть стекла, лучше при беспилотной опасности к окнам не подходить. Вот, собственно говоря, количество пострадавших поэтому увеличилось уже к утренним часам, скажем так. Есть еще один момент. У нас в связи с произошедшим как раз отменили сегодня уроки в большинстве школ Октябрьского района, это самый большой район города, отменились и массовые мероприятия. Некоторые из нас задавались вопросом, почему вроде бы беспилотная опасность уже отменена, почему отменили. Вот здесь я предлагаю послушать еще один комментарий как раз от Павла Малкова, который пояснил, что происходило, и заодно пояснил, что нужно делать сразу после крупного налета и как нужно предупреждать своих детей вести себя в такой ситуации. Давайте тоже послушаем.
12: Одним из решений оперативного штаба приостановили действие ряда образовательных учреждений на территории города Рязани, детских садов, школ, там, где проходил маршрут пролета беспилотных летательных аппаратов, для того, чтобы провести обследование и, если есть какие-то обломки, осколки, их убрать, для того, чтобы дети не подвергались опасности. Поэтому здесь еще раз обращаю внимание, ни в коем случае нельзя приближаться, нельзя трогать обломки беспилотных летательных аппаратов. И прошу особую работу здесь провести с детьми. Еще раз про это им рассказать. Это большая опасность для людей. И при обнаружении надо звонить 112.
9: Очень точное замечание. Как раз именно не нужно проявлять излишнее любопытство и особенно трогать обломки вот этого неизвестного, приземлившегося рядом с вами. Благодарим Бориса Маркина за сводку новостей из Рязани, которая пережила сегодня тревожную новость. И переходим дальше.
5: Большая страна, разное время.
10: Ну а теперь отправляемся на Дальний Восток нашей страны. Природные пожары в Благовещенском округе угрожают краснокнижным журавлям уничтожением гнезд. Что же происходит и как будут решать эту проблему, мы сейчас узнаем у нашего корреспондента Любовь Ломака на связи с нами. Любовь, добрый день.
9: Здравствуйте, Любовь.
13: Здравствуйте, коллеги. Да, у нас пожары, обостряются ситуации с ними.
9: Вот не нашли информацию к сегодняшнему дню. Вот эти села Волково и Грибское, где, собственно говоря, краснокнижные животные, птицы прежде всего были отмечены. Они, как сейчас там обстановка? Потому что к этой минуте, к этому часу нет сведений. Пожары остановили или все продолжается?
13: К сожалению, пока противопожарный, особо противопожарный режим продолжается почти по всей области. И вот эта статья, да, которую вы сейчас цитируете, она касается только Благовещенского округа, но на самом деле тяжелая обстановка сейчас во всей области. Осложняет ситуацию ветер, сейчас очень сильный ветер у нас, не дает пожарным работать, спасателям. К нам направили бригаду дополнительную авиалесоохраны, вот Федеральный резерв, потому что наши уже не справляются. Пожары вот эти лесные, они там в глубине. И что касается вот флоры и фауны, что страдает сейчас, это не только Благовещенский округ. У нас три заповедника в области: Норский, Зейский, Хинганский. И вот Хинганский, он больше всех уже, это в отдалении от Благовещенска, далеко, вот в тайге. Но Хинганский последние годы очень сильно страдает. Страдает Муравьевский парк, наш знаменитый, где где гнездятся как раз-таки журавли, даурские и японские краснокнижные. В том году сгорели, вот как раз вот этот период сейчас гнездования, у кого-то уже вылупились птенцы, где-то еще кладка вот яиц лежит, и это все горит. К сожалению, эту проблему уже в том году, ну, конечно же, многие годы поднимают. Вот, я предлагаю сейчас послушать биолога Антона Сасина, что он рассказывал нам по этой теме.
14: У нас в некоторых местах уже по падям прошел огонь, где гнездятся журавли, аисты. А вот в одном месте у нас в Константиновском районе предположительно гнездо от японского журавля сгорело, потому что в месте, где они постоянно до этого гнездились, а пара гнездовая, она ходит, но гнезда я уже не нашел, потому что там уже все сгоревшее было.
9: Давайте отметим, вот падь, особый термин, который используется только в Сибири на Дальнем Востоке, это горная балка без стока или со временным стоком, а также понижение на равнине, болотистая местность, ну, балка, общепринятая нам, вот у вас это падью называется.
13: Падь, да.
10: Любовь, а скажите, пожалуйста, много ли добровольцев и вообще местные жители помогают ли пожарным?
13: Пока только привлекают силы вот спасателей. Последние годы, да, было такое, что привлекали добровольцев, когда огонь уже подходил близко к населенным пунктам. Пока у нас в области вот в этом году еще такого не было, чтобы подходил огонь к селам. Угу. Потому что все то, что разгорается, это далеко вот, ну, либо в тайге, а туда только, ну, на вездеходах проехать, да, либо да. Это авиатехника.
9: Любовь, а все-таки причина этих пожаров, это человеческий фактор?
13: Человеческий фактор, да. Уже в этом сезоне наказывали, ловили. В основном это дети. Увы, это дети. Пока на данный момент где-то штрафов на 1 600 000, ну, это не предел. Вот прошлые годы показывают, там до нескольких миллионов доходит общая сумма штрафов. Не помогает даже уголовная ответственность. Ну, как-то не помогает статистика из года в год, скажу вам, примерно плюс-минус одинаковая. Может быть, по площади пожаров разные, но по
9: мы
13: тем
9: видим,
13: людям,
9: что вы, да, подготовили еще один комментарий, готовы его дать в эфир. Подведите, пожалуйста, расскажите, о чем.
13: Да, министр лесного хозяйства, пожарной безопасности Амурской области Алексей Севастьянов как раз он говорит про то, как погода у нас не помогает.
15: Погодные условия, к сожалению, у нас не благоприятствуют. У нас на протяжении месяца уже наблюдается сильная ветровая нагрузка с фактически отсутствием осадков, что, конечно же, не способствует снижению класса пожарной опасности, который сейчас на территории области везде практически четвертый. Это наивысший класс пожарной опасности.
9: Любовь, да.
13: Да, вот про погоду хотелось бы сказать, что и на ближайшие дни прогноз не очень приятный, ветер по-прежнему сохраняется, и режим ЧС в лесах, вот именно режим ЧС в лесах уже в двух муниципалитетах введен, ну, ожидается, что, наверное, и этот список пополнится, потому что вот пока статистика вот такая неблагоприятная.
9: Ну что ж, с нами была наша коллега из Благовещенска, Любовь Ломака. Спасибо ей большое. Спасибо. За поздний выход по меркам Благовещенска в наш эфир. На территории Амурской области сейчас 27 активных пожаров, и 12 из них это горение сухой растительности, поэтому сомнения в из происхождения этого огня, увы, нет никакого. Поэтому давайте будем внимательны, и опять фигурируют наши дети. Поэтому не лишний раз мы обязательно должны рассказать, как вести себя вот в эту весеннюю сухую,
10: да,
9: погоду.
10: Я думаю, еще вернемся к этой теме обязательно.
9: Обязательно.
5: Большая страна, разное время.
9: Ну вот и теперь тоже очень весенняя новость, Енисей разливается, но тут вроде бы как регулируемо разливается. Узнаем у нашей коллеги Татьяны Марченко из Красноярска, уже готовы выйти с нами на связь. Как красноярцы воспринимают то, что сейчас набережная затоплена, и не с тревогой ли наблюдают за этой водой? Татьяна, здравствуйте.
10: Татьяна, здравствуйте.
16: Здравствуйте, Наталья, здравствуйте, Иван. Ну да, действительно, в Красноярске впервые за несколько лет уровень воды в Енисее поднялся. Ну, в общем, довольно до высоких отметок. Последнее наводнение в нашем городе было в 2021 году. И, кстати, после этого в 2022 Енисей обмелел. Мы ходили по дну Енисея. Это было, конечно, совершенно... Да, для нас непривычное явление. Впервые за 100 лет это произошло. Поэтому мы, конечно, в общем, переживали, наполнится ли наша полноводная река вновь. Ну вот она уже в прошлом году стала наполняться. И сейчас вот мы видим наводнение, которые, конечно, уже не раз мы все переживали. Вот в 2021-2006 году было довольно сильное наводнение. Но если говорить о нынешнем потоплении, то вот за сутки уровень воды в Енисе увеличился на 66 сантиметров, задобило берег острова Татышев, центральную набережную и дорогу на Боровое, это пригород Красноярска, там сразу несколько садовых обществ, и, в общем, сейчас, конечно, для людей проблема добраться тоже до своих домов. Ну, а причина – это сброс воды на водохранилище Красноярской ГЭС, обусловленный обильным половодьем этой весны. С 14 мая был установлен новый режим работы Красноярского водохранилища, ежесуточные сбросы увеличили почти на 800 кубометров в секунду, до 4500. Это сразу заметно, конечно, стало красноярцам по подтопленным берегам Енисея. Ну и глава города Сергей Верещагин поручил оперативным службам усилить мониторинг береговой линии Енисея в связи вот с резким подъемом уровня воды. В управлении ГУ и ЧС сообщили, что с 18 мая сбросы еще увеличат на 500 кубометров, и уровень Енисея поднимется примерно на 30-40 сантиметров. Но до таких наводнений, как вот были в 21-26 году, все-таки не дойдет. Вот уверены специалисты, да, и эту ситуацию нам прокомментировал зам руководителя управления ГУ ЧС Красноярска Владимир Подлегаев.
17: Таких уровней мы не прогнозируем. Максимум уровень, если сброс будет 6500, начнет подтапливать приусадебные участки на улице Лесной. При 7500 дома также на улице Лесной и улице Верещагина. Все расчеты есть при каждом уровне, при каждом сбросе, поэтому мы заранее будем знать, какой сброс будет. И для этого будем принимать превентивные мероприятия по информированию населения и принятию мер.
9: Татьяна, ну, видимо, события 2021 года очень живы у ваших земляков и ваших коллег, потому что в информационных лентах заголовки типа «зрелищного сброса воды Красноярской ГЭС в этом году не будет». То есть там на самом деле был настоящий Ниагарский водопад, да, спускали просто колоссальное количество воды.
16: Да, так и было, и действительно, ну, вот я говорю, что к наводнениям, конечно, мы привыкли, но, по крайней мере, раз там несколько лет это наблюдается, и, конечно, это было очень зрелищно, да, в 2021 году. В этом году, скорее всего, такого не будет, но вот по данным мэрии, подъем воды не влечет такое вот серьезное последствие, как вот это было в 2021 году. Особое внимание поручено уделить бесперебойной работе водозаборов, вот это вот очень важная составляющая, и на подтопленные участки дороги нужно, конечно, устанавливать знаки. Сегодня еще в социальных сетях люди делились как раз вот видео, как они добираются, в общем, и рекомендовано добираться, пользоваться пока скоростными теплоходами, но люди все-таки стараются по вот этим затопленным участкам дороги до своих домов доехать. В общем, ситуация, конечно, сложная, за ней нужно следить, и, в общем, во всех вот средствах массовой информации оповещают о подъеме воды. Противопаводковый режим повышенной готовности был объявлен месяц назад, а сейчас он продлен до полной стабилизации. И вот по расчетам специалистов Енисейского бассейнового управления вода может подняться до неблагоприятной отметки в 390 сантиметров, при которой вот начнется более серьезное уже подтопление городских набережных. По оценкам коммунальщиков, обеспечивающих город питьевой водой, критическая отметка для водозаборов 650 сантиметров, ну то есть это практически вдвое больше. Однако уже сейчас,
10: Татьяна,
16: в общем, есть
10: определенные
16: сложности.
10: У нас есть еще одна пленка, давайте послушаем, а то не так много времени у нас.
18: Установлены, где есть входы у нас к воде, заграждающие элементы, информационные знаки, лента ограждающая. Я думаю, основное здесь это, конечно, предупреждение на первых этапах. И внимание все-таки хотелось бы уделить посетителям, особенно с детьми, смотреть информацию, слышать нас и не входить в воду. Уличная мебель достаточно надежно закреплена, установлена. Пока нет надобности убирать уличную мебель или качели. Но, повторюсь, посетителям не нужно сейчас на них качаться или на них находиться.
9: Татьяна, у нас полминуты. Вашего собеседника представьте, да, пожалуйста.
16: Да, да. Ну, да, это руководитель Красгорпарка Эдуард Викиси рассказал о том, как будет, в общем, как будут обеспечена безопасность людей вот в этих затопленных участках в ближайшее время.
9: Ну что ж, Татьяна, будем следить вместе с вами за ситуацией Енисеем. Татьяна Марченко из Красноярска была с нами на связи. Признательна ей за рассказ о том, как сейчас обстановка с полноводной рекой и Красноярской ГЭС, которая планирует в ближайшие дни еще сбросы делать. Ненадолго прервемся, потом возвращаемся.
5: сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Профориентолог и наставник профессиональной реализации для взрослых и подростков, лектор и эксперт Российского общества знания Наталья Зыкова о выборе карьерного профиля в жизни.
19: Именно выбор профиля, ограничение своеобразное вводить рано, даже в 15 лет. Потому что даже в этом возрасте еще префронтальная кора, которая отвечает за стратегическое мышление, еще не сформирована. Это будет проведен в 25 годах. Но профориентацией можно начинать хоть с пеленок. И основным, конечно, будет наблюдение, внимание. А вот в возрасте 15 лет вот это идет как раз кризис идентичности, когда вот то, что действует сейчас, жесткие требования к тому, кем ты будешь, что ты будешь делать, когда ты вырастешь, одни совершенно не соответствует потребностям ребят в этом возрасте.
5: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Большая страна, разное время.
10: Разное время продолжает свою работу. Сегодня для вас работают Наталья Стребнева и Иван Фурсов. И, как и обещали, небольшой сюрприз. У нас сегодня в студии наш коллега, корреспондент Андрей Собынин. Прибыл из Твери, к сожалению, не так много времени, но...
20: Да, здравствуйте.
10: При всем при этом, Андрей, рады вас слышать и видеть.
9: Да, здравствуйте. Рады живого общения, никто не отменяет. Спасибо большое за
20: да, очень
9: эту
20: рад повидать
9: роскошь.
20: Вас.
9: Ну, давайте прям сразу к делу. В Твери 17 мая, в воскресенье, насколько понимаем, да, стартует благотворительная хвостатая кофейная пробежка. И более того, посвящена она совершенно конкретной собаке. Вера ее зовут. Андрей, рассказывайте историю, что за собака такая, почему заслужила такое внимание?
20: Ну, знаете, Вера — это собаку, которую нашли зимой в одном из дачных кооперативов. У нее был перебит позвоночник, и задние лапы у нее отнялись. И она, такая эпичная история, она ползала вдоль дороги и просила помощи. Многие люди не останавливались, но ей были люди, которые все-таки остановились, спасли эту собаку. Ее сначала отправили волонтеры, отправили ее в Подмосковье в специальный приют, где ей оказали первую помощь. А сейчас она находится на передержке в Вышнем Волочке, это тоже город Тверской области. Лечение, конечно, дорогостоящее, для нее сделали специальную коляску. И она на этой коляске вполне себе может спокойно и комфортно гулять. Но, конечно, уход за ней это сложно, и там требуется дорогостоящее продолжение лечения, и собираются как раз на поддержку этого животного как раз вот эта специальная акция. И давайте мы послушаем, о ней подробно расскажет Юлия Островская, это руководитель нашей Тверской благотворительной организации, инициативная группа по защите животных, она расскажет про эту акцию.
21: Первая такая пробежка в поддержку бездомных животных пройдет 17 мая в Твери. Побегут наши выпускники, побегут люди с владельческими животными, побегут те, кто не умеет бегать. Ну, здесь важно не личный беговой зачет, да, а то, что эти люди собрались, чтобы помочь животным, у которых пока еще нет дома. Такая пробежка пройдет впервые, но мы хотели бы сделать их регулярными, чтобы каждый смог однажды прийти и пробежать в помощь собакам или кошкам, которым она очень нужна. Мы решили посвятить эту пробежку собаке Вере. Это особенная собака. Она инвалид спинальный. Передвигается только на инвалидной коляске после перелома позвоночника. Верочки не будет. Она достаточно далеко от Твери сейчас находится на передержке, но она будет визуально представлена на пробежки, и там будут всякие баблы с фотографиями Веры. Верочка планирует приехать на хвостатый, просто большой благотворительный забег.
9: Так, мы не назвали место, где, собственно, пробег состоится в Твери.
20: Да, он состоится на набережной Афанасия Никитина. И, соответственно, там люди пробегут 2, 3, 5 километров, кто-то, может быть, больше. Но те, кто с собаками, это будет 2 километра. Но это, кстати, не просто люди с собаками, это как так называемые выпускники инициативки. Это как раз люди, которые приютили этих животных, которые были когда-то бездомными или выброшенными на улицу. И, соответственно, они продолжают поддерживать эту организацию, инициативную группу, участвовать в ее акциях. И так что это будут, можно сказать, особенные люди, особенные животные. Ну, любой человек может к ним присоединиться со своей собакой, может просто побежать. Так что участие бесплатное, но какие-то благотворительные взносы приветствуются. Ну и хочется сказать о том, что в конце лета традиционно пройдет уже большое такое мероприятие в нашем парке Тьмака. Это хвостатый кросс. Он проходит уже с 2019 года. И как раз вот эта вот собака Верочка станет, как словно говоря, символом или, можно сказать, так, амбассадором этого мероприятие. И давайте мы послушаем как раз историю про это. Почему это важно?
21: Мы проводим каждый год благотворительный забег, очень большой, «Хвостатый кросс». Он проходит раз в год, туда приезжают разные бегуны и любители животных, да, из разных регионов России с собаками. Уже есть дата 30 августа, мы его будем проводить, то есть мы уже потихоньку начинаем подготовку и планируем, что Верочка его откроет, конечно. Нам бы, по крайней мере, очень хотелось, чтобы это было так, чтобы люди еще раз увидели, что мы все разные, у каждого могут быть какие-то особенности, но... Это ничего не значит, когда особенное животное выбирает жизнь. Все, кто знает Верочку, они точно скажут, что это собака, которая выбирает радость, которая выбирает жизнь. Она обожает людей, обожает собак, она обожает прогулки, пробежки. И хочется, чтобы общество принимало нас с нашими особенностями.
10: То есть это станет такой репетицией большого хвостатого кросса?
20: Да, и вот эти кофейные пробежки, они, скорее всего, станут регулярными, потому что простые кофейные пробежки без собак, они, по сути, проходят чуть ли не каждые выходные, потому что там рядом у нас такое новое современное кафе «Зефирочное», и они собираются по выходным дням, бегают забеги, потом пьют кофе, общаются, а теперь это будет еще
9: теперь
20: и животное.
9: Теперь понятно, почему кофейные, потому что каждое слово, да, в названии нужно было немножко расшифровать.
20: Да.
9: Понятно, да. То есть это просто... И кофе, кстати, предоставляется всем участникам бесплатно или нет? Или просто это удобно и вкусно проверено?
20: Ну, подробности так я не знаю, я думаю, да. Кстати, обещали, что собак будут угощать специальным печеньем, бесплатно, кстати. Вот,
9: вот, так что... вот уже, да, история складывается еще более уютно и вкусно. Ну что ж, а само это пространство, где, собственно, вот набережная Афанасия Никитина, насколько оно удобно для пробежек, часто ли там в Твери проходят какие-то спортивные состязания?
20: Ой, там очень часто проходят и любительские состязания, и различные пробежки. То есть, если вы к нам приедете на набережную, увидите, что, по сути, с утра до вечера, особенно в ранние часы, особенно у выходного дня, постоянно кто-то бегает. И у нас, например, есть такое мероприятие, что в первый день Нового года есть специальная тоже такая пробежка, называется «Трезвый Новый год». А вот тут, соответственно, вот теперь кофейные пробежки проходят каждые выходные. Так что...
9: Все любители здорового образа жизни.
10: Но мы еще успеем, вот вдруг, если вот мы захотим в воскресенье пробежать, есть ли у нас возможность?
9: Или регистрация какая-то должна быть?
20: Ну, там есть регистрация, но вы и так можете подойти. Любой человек может присоединиться, даже если он не знал об этой акции, но просто проходил мимо и захотел присоединиться, добро пожаловать. Все люди в инициативке очень открыты и всегда рады общению. Уже 15 лет они помогают животным, очень большие молодцы. Так что стоит их поддержать хотя бы добрым словом или каким-то участием.
9: Абсолютно с вами согласна. И еще раз вам признательны, что вы нашли возможность, я так понимаю, по делам, находясь в столице, прийти к нам в студию. Рада вас видеть всегда.
20: Да,
9: и рада
20: очень,
9: новостям,
20: очень
9: которые вы дарите нам и нашим радиослушателям. Андрей Сабынин был с нами, наш специальный корреспондент Твери.
20: Спасибо.
1: Отдыхаем в России.
10: Ну вот плавно из Твери мы передвигаемся.
9: По большому счету, да, Тверь у нас тоже включилась, то, что можно вот так вот отдохнуть с пользой, с делом и с расстановкой в ближайшие выходные. Но у нас с Иваном приготовлен вам еще один маршрут.
10: Да, именно так. И в эти выходные в Холлу Ивановской области состоится фестиваль «Русская Венеция». Сейчас нам расскажет Константин Колоколов. Ну, название новости очень завораживающее и манящее. Константин, здравствуйте, спешите, пожалуйста, нам рассказать, что же это такое.
9: Добрый день, Константин.
2: Здравствуйте, Иван, здравствуйте, Наталья. Да, действительно, завтра, 16 мая, в Холлу пройдет 7-й арт-фестиваль «Русская Венеция». А буквально два слова о Холлу. Что это такое? Это один из центров лаковой миниатюры Ивановской области. Находится он в 90 километрах от Иваново. И известно, что 16 века население примерно 1000 человек. Вообще Холлуем на Руси называли ивовую изгородь для ловли рыбы, а не что-то иное. И в глухие болотистые места, где в 13 веке ставили холлуи на реке Тезе, бежали суздальские жители от татаро-монгольского нашествия и, собственно, образовали населенный пункт, который называется Холлуй. Итак, теперь к арт-фестивалю. В прошлом году этот праздник посетили, по утверждению организаторов, 20 тысяч человек. В этом ожидается больше. О том, что будет интересного на фестивале и главного, давайте мы сейчас послушаем, что нам расскажет директор Центра туризма и гостеприимства Ивановской области Екатерина Павлова, а я уже потом добавлю.
22: Давайте. А мы каждый год стараемся готовить что-нибудь новенькое. В этом году мы также увеличили количество фараонов. В принципе, можем снова об этом говорить. Мы первый раз презентуем паспорт путешественника. Паспорт можно получить в туристско-информационном центре передвижном, пройти квест, получить штампик и потом по итогам зарабатывать всякие приятные мерчи. К новинкам, очень приятным и знаковым для нас, я бы тоже отнесла посещение настоящего дома художника, иконописца. Можно будет понаблюдать за его работой. И напомню, что мы каждый год расписываем лодки-фараонки в разном стиле. В этом году мы решили говорить о самом главном. Это человек-творец, человек, который находится в гармонии с собой, с окружающим миром. Эти фараонки, конечно же, чуть отличаются от тех, которые мы презентовали ранее, но они очень красивые, они яркие и на белоснежном фоне.
9: Константин, давайте вносить ясность. Значит, ну, во-первых, вы рассказали про Холлы как центр лаковой миниатюры. Сиречь когда-то это был центр иконописи, правда? То есть, ну вот, собственно говоря, чтобы происхождение вот этой красоты нам подчеркнуть. Константин?
2: Алло, это один из центров иконописи.
9: Да, и совсем рядом, и совсем рядом с Холлом у нас всем известный Палех, правда?
2: Палех, да.
9: Да, Палех.

0: откуда появилось название «Фараонки» и «Фараоны».
1: Так.
0: А вообще, первая версия связана с Тихвинской ярмаркой, на которой местные иконописцы всегда собирали самые выгодные заказы и получали хорошие барыши. Холовские иконники, они числились крестьянами, но сельским хозяйством не занимались, жили свободно, богато, одевались ярко, нарядно. Яко фараоны египетские.
1: Во как, теперь понятно, да.
0: А еще то, что вот другая версия связана с тем, что как Нил разливается в Египте, так и Тевр разливается в Холуе. Я тоже об этом говорил в эфире «Радио России». Был недавно в апреле разлив.
1: И мы тогда с тревогой вас спросили.
0: Как раз по простой логике в Холуе, как и в Египте, должны жить фараоны.
1: Не сомневаемся, они и есть, и исключительно императоры, там все что угодно. Теперь про тезу и необходимость иметь лодки. Это было пожизненное, что называется, да, причем это не воспринималось как какой-то катастрофой, это воспринималось как данность, что есть период весной, когда жители Холуэ ездят, ходят, перемещаются исключительно на лодках. Вот они всегда были такой необычной формы, или там были такие наши простые современные резиновые, допустим, в наличии в домохозяйствах?
0: Дело не в том, что какие резиновые, конечно, сначала были деревянные, долбленые или впоследствии уже собранные из досок. Да? Дело в том, что они расписанные.
1: Всегда.
2: Вот это всегда были фараонки.
1: Это потому, что количество художников на душу населения в Холуе, да, просто вот зашкаливает?
0: Да, и у них такая вот тяга возникла, то, что эти лодки нужно расписать, что они должны быть красивые. Не просто это средство передвижения, да, а это должно быть красивое средство передвижения. Традиционным изображением на лодках были русалки, которые в старые времена назывались фараонками. Русалки назывались фараонками, и лодки стали называться фараонками.
1: Все одно к одному, сплошные фараоны. Хорошо, нынче в этих фараонках есть необходимость, или это уже фестивальная забава? Ну и это фирменный знак места.
0: Это, конечно, фестивальная забава. Построили большой хороший мост через Тезу, теперь его не переливает, он всегда сухой, по нему можно переходить реку Тезу, и, конечно, лодки сейчас забавы. Вот, кстати, очень интересно, на этом фестивале представят три фараонки, которым больше 150 лет. Очень интересно будет на них посмотреть, они будут как раз около избы. А что такое изба? Это
1: Дом деревянный, домик, да, это дерево. Это мы знаем.
2: Несложно догадаться.
1: Это мы знаем, в отличие от фараонов в Ивановской области.
0: Где будет иконописец расписывать икону, да, и вот там будут стоять три фараонки, которым вот такой большой возраст. Их можно, конечно, потрогать, но покататься.
2: А все разрешает потешная флотилия, между прочим.
1: Да вообще потрясающе. Это, наверное, будет, да, какая-то вот кавалькада из фараонов. Потрясающе. Константин Колоколов, наш коллега из Иваново, был с нами, рассказывал о том, как в эти выходные будут пировать и торжествовать фараоны в Холуе Ивановском. Ну что ж, всем завидуем, кто там окажется.
2: Жаль, что нас там не будет.
3: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
4: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
5: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
3: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
3: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
7: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, эта программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам

0: поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
1: Здравствуйте.
0: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
1: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
0: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
1: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
0: Звучит как идеальная система очищения.
1: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
0: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
1: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
0: Знакомая картина. А это может быть не соль?
1: Это может быть сигнал от почек.
0: Никогда об этом не задумывалась.
1: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
0: Звучит как-то очень пугающе.
1: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
0: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
1: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
0: Это вы о чем?
1: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
0: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
1: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
0: 70%? И мы даже не знаем об этом?
1: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят, ну что теперь поделать, в целом все нормально, я привык уже.
0: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
1: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
0: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
1: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
0: Да, я слышала, это очень больно.
1: Те, кто с этим сталкивался, знают. Камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль. И хорошо, если обойдется без операции.
0: Какая-то очень пугающая картина.
1: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение филантус нерури, который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
0: А почему оно так популярно в Индии?
1: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
0: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
1: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
0: И где же создали редунит?
1: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
0: Алтай? Почему именно там?
1: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
0: То есть сочетание природного сырья и науки.
1: Именно.
0: Друзья, сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03 и узнайте, как это сделать. А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
1: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
0: А что дает такое сочетание?
1: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
0: Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03 и узнайте, как это сделать. А вы говорили еще про ферменты.
1: Точно. Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать, и тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
0: Надо же, как интересно. А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03 и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03.
1: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
0: А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас. 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03 и узнайте, как это сделать. А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты редунита.
1: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
0: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
1: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости, поддержания почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
0: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня. Получите Редунит бесплатно. Позвоните прямо сейчас. 8 800 100 01 33 или *22 03 с мобильного. И узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Время детских реклама.
3: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет: с целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
4: МЧС информирует.
5: Будьте осторожны при выходе на природу. Не оставляйте открытый огонь в лесу. Не жгите сухую траву. От этого страдает не только природа, но и проживающие рядом люди. Соблюдайте правила пожарной безопасности при уборке на приусадебном участке. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните службу спасения 01 с мобильного 101 или 112.
6: В последнее время участились случаи мошенничества, совершаемые от имени сотрудников службы безопасности различных банков. Гражданам поступают звонки и смс-сообщения якобы от сотрудника банка, информирующие о том, что с банковскими картами происходят сомнительные операции. После этого мошенники просят сообщить личные данные гражданина, его банковских карт, коды подтверждения операций. Впоследствии происходит кража денежных средств. Любую подозрительную информацию по банковским картам и счетам уточняйте по горячей круглосуточной линии обслуживающих вас банков. Будьте бдительными.
2: Реклама. Радио России 102.3 FM в Орле. Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске программа Петербургского международного экономического форума будет обширной и важной как для отечественного бизнеса, так и для зарубежных партнеров России. Вооруженные силы России за сутки владели двумя селами в зоне СВО, и глава Следственного комитета потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту покушения на убийство ребенка в подмосковном Наро-Фоминске. Далее подробнее. Меры, принятые правительством для улучшения ситуации в экономике, уже дают положительный результат. Такую оценку дал Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. По словам президента, необходимо продолжить работу, чтобы рост стал более устойчивым.
8: Мы с вами проводим очередное совещание по текущей ситуации в отечественной экономике. И сразу отмечу, что меры, решения, реализованные за последнее время правительством Российской Федерации, начали давать определенный, скажем так, сдержанно, скажем, но все-таки определенный результат положительный. Об этом говорят позитивные стат-данные за март текущего года. Как недавно докладывал министр экономического развития Максим Геннадьевич Решетников, в марте ускорилась потребительская активность. Рост оптовой торговли составил 8%, розничная торговля прибавила 6,2%, при этом безработица остается на минимальном уровне 2,2%. Прирост промышленного производства в марте плюс 2,3%, а обрабатывающая промышленность росла более высокими темпами 3%. В целом ВВП страны в марте прибавил 1,8%. Прошу правительство и дальше уделять вопросам поддержки экономического роста первостепенное внимание. Нужно, чтобы наметившаяся положительная динамика закреплялась, охватывала все больше отраслей и секторов. То есть, чтобы экономический рост становился более основательным и устойчивым.
7: Президент также затронул грядущий Петербургский международный экономический форум. По его словам, программа будет обширной и важной как для отечественного бизнеса, так и для зарубежных партнеров России. Глава государства предложил участникам совещания обменяться мнениями по основным темам, которые планируется поднять на форуме. Министерство обороны России на фоне взятия группировкой «Север» под контроль села Чайковка в Харьковской области заявило о продвижении российских войск и расширении полосы безопасности вдоль государственной границы. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы в Харьковской и Сумской областях для обеспечения безопасности мирного населения, говорится в сообщении ведомства. А подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны армии Украины и в течение прошедших суток взяли под контроль село Чаривное в Запорожской области. Также российские военные с 12 по 15 мая осуществили массированные 2 групповых удара, в том числе гиперзвуковым комплексом «Кинжал» по объектам на Украине, используемым в интересах ВСУ. В результате ударов поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной, портовой инфраструктуры, военные аэродромы, места сборки, хранения, запуска беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, горючие пункты, временная дислокация ВСУ. Визит Владимира Путина в КНР будет скоро. Подготовка к нему завершена. Об этом сегодня сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что весь комплекс отношений Москвы и Пекина на повестке визита.
9: Совсем скоро мы сделаем официальное объявление, поскольку мы это делаем по согласованию с нашими китайскими друзьями. Ну, мы просто не хотим забегать вперед. Он действительно будет совсем скоро. И действительно, собственно, уже завершена подготовка к этому визиту. Все контакты состоялись, все основные параметры визита согласованы. Повестка дня понятная. Прежде всего, это наши двусторонние отношения. Это особые отношения привилегированного стратегического партнерства. Солидный объем торгово-экономического взаимодействия, который стабильно превышает 200 миллиардов долларов этот объем. Ну и, конечно, международные дела тоже будут активны на повестке дня. Вот. А наши двусторонние отношения во всех измерениях. Измерений очень много. Это гуманитарные вопросы, это образование, это высокие технологии и так далее и тому подобное.
7: Песков также сообщил, что Москва отслеживает информацию об итогах визита президента США Дональда Трампа в Китай. Сообщение последних минут. Самолет Ил-76 с российскими военными, возвращенными из украинского плена, приземлился в Подмосковье, передает ТАСС. После приземления военнослужащие спустились по рампе самолета и отправились к автобусам. Ранее в Минобороны России сообщили, что Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 205 российских военнослужащих. Взамен переданы 205 военнопленных ВСУ. Россия не будет играть по принципу «разделяй властвуй», выстраивая свои отношения с Китаем и США. Это не методы Москвы, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в министерской встрече БРИКС в Нью-Дели.
10: Мы никогда не будем участвовать в очередных играх по реализации, еще Киссинджер, по-моему, завещал, что отношения Вашингтона и с Пекином, и с Москвой должны быть лучше, чем отношения между Пекином и Москвой. Ну, вот эта вот игра, в которую американцы, да и колонизаторы в целом играют долгие годы, разделяй и властвуй, нам она знакома. Она до сих пор весьма и весьма жива в западной политике. Это не наш метод, это не метод Китайской Народной Республики.
7: Говоря о взаимоотношениях с ЕС, Сергей Лавров отметил, что Россия готова говорить с Европой, но не будет ни за кем бегать и умолять. Штормовое предупреждение объявлено в Дагестане на 17 мая, сообщили в пресс-службе МЧС. По данным Росгидромета, количество осадков достигнет 100 мм. Возможно повышение уровня воды в реках. Особую опасность это создаст для жителей предгорных и горных районов Республики Дагестан, рассказали в министерстве по итогам заседания правительственной комиссии по координации работ по ликвидации последствий паводка в Чечне и Дагестане, которую провел глава МЧС Александр Куренков. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
11: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Кристина Айдарова одержала победу на чемпионате России по прыжкам в воду с метрового трамплина. 18 баллов и уступила представительница Армении Александра Бибикина. Третье место заняла Елизавета Кузина. Открытый чемпионат России по прыжкам в воду стартовал сегодня в Казани и завершится 20 мая. Российские каноисты Захар Петров и Сергей Свинарев завоевали бронзовые медали на втором этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Петров стал третьим на дистанции 1000 метров, Свинарев на дистанции 200 метров. Турнир в немецком Бранденбурге завершится 17 мая. Российские юниорки Мария Круглова, Елена Кретинина и Анастасия Сорокина выиграли соревнования по стрельбе из винтовки с 50 метров лежа на чемпионате Европы, который проходит в Хорватии. Вторыми стали представительницы Чехии, третье место у сборной Германии. Чемпионат Европы продлится до 17 мая. Чемпион Всероссийской хоккейной лиги «Торпедо Горький» не сыграет в следующем сезоне. Новичком лиги станет клуб «Калуга». «Торпедо» победила ВХЛ в прошлом сезоне, а в этом проиграла в 1/8 финала магнитогорской «Магнитке» со счетом 0-4 в серии. Несколько недель назад о возможном закрытии нижегородского клуба говорил его гендиректор Евгений Забуга. Бразилец Мойзес признан лучшим левым защитником Кубка России по футболу. В голосовании болельщиков игрок ЦСКА опередил уругвайца Лукаса Аласу из Краснодара и Романа Зобнина из московского «Спартака». ЦСКА в этом сезоне дошел до финала Пути регионов, где со счетом 0-1 уступил «Спартаку». Даниил Медведев заявил, что ему нечего будет терять в игре против первой ракетки мира Яника Синнера. «Это обычно хорошее чувство. Выходишь и играешь в свое удовольствие. Если получается, только еще больше адреналина получаешь. Так и попробую сделать», — сказал Даниил. Сегодня в 20:00 Медведев сыграет против Синнера в полуфинале «Мастерса» в Риме. С вами был Юра Геворкян.
7: В Мурманске завтра дождь, плюс 11, в Архангельске небольшой дождь, плюс 25, в Вологде небольшой дождь, плюс 22, в Петрозаводске небольшой дождь, 18 градусов тепла, в Сыктывкаре облачно с прояснениями, плюс 30, в Элисте небольшой дождь, плюс 23, в Махачкале небольшой дождь, плюс 22, в Владикавказе небольшой дождь, плюс 14, в Херсоне облачно с прояснениями, плюс 22. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 10, днем плюс 16. В Москве в субботу ожидается переменная облачность. Температура ночью плюс 14, днем плюс 21. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 746 миллиметров ртутного столба.

0: 31 мая в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе сочинения Моцарта и Шопена, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадная музыка и сочинения самого пианиста. 6+.
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
0: Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
2: От нашей банды, я заявляю, не поет.
0: Где заканчивается голос и начинается актерство?
3: Партия.
0: Кто поет вживую, а кто под фанеру?
4: Вы меня запутали просто бесконечно.
0: Эксперты в шоке. Зрители заинтригованы.
5: Кстати, сейчас Пелагея говорила под фонограмму.
6: Причем под мою?
0: «Поймай меня, если сможешь». Новый сезон. Сегодня в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
7: Информационное сотрудничество 8 499 739 30 23.

0: прямо сейчас.
1: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
2: С Невских берегов, из Санкт-Петербурга.
3: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
4: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Время новой России.
5: Да, именно так. Время новой России. Второй час нашей программы «Разное время», который посвящен новостям новых регионов, которые вернулись в состав нашей страны. Это у нас проходит по вторникам и пятницам. Ну и напоминаем, что сегодня эфир для вас ведут Наталья Стребнева и Иван Фурсов.
6: Всех приветствуем, действительно так, все на местах, и уже на связи с нами Луганск, Юрий Свидерский, наш коллега, готов рассказать о последних новостях своего региона. Юрий, здравствуйте.
5: Добрый день, Юрий.
7: Здравствуйте, Наталья, здравствуйте, Иван. Начну с, к сожалению, традиционного. За последнее время никак наши заклятые друзья не унимаются, вооруженные украинские формирования. Так, в Кременной от удара вражеского дрона по жилому дому ранение получил 16-летний мальчик. Об этом сообщила министр здравоохранения Луганской Народной Республики Наталья Пащенко. Пострадавший был оперативно доставлен в местную больницу с минно-взрывной травмой, ранение живота и ключицы. Но, к счастью, сегодня вот блок таких новостей очень короткий. На этом заканчиваем, поэтому дальше только о хорошем. Льготная ипотека в новых регионах будет действовать как минимум до завершения специальной военной операции. Задача обеспечить жильем жителей новых регионов, а также создать возможности для переезда сюда из других субъектов. Об этом заявил вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин. Марат Шакирзянович добавил, что, цитирую, нам все-таки важно, чтобы в этих регионах жило как можно большее количество людей. Например, Краснодарский край, сегодня он прирастает по населению. Одна из причин, почему там активно так строится жилье, туда население переезжает из других регионов России. И мы считаем, сказал Марат Хуснуллин, что новые регионы после окончания специальной военной операции, это та территория, куда люди точно поедут. Там, сказал он, ну то есть для нас это здесь, хороший климат, и все-таки близко два моря, это Черное и Азовское. Если экономика будет нормально работать, и она будет работать нормально, сказал Хуснуллин, значит, мы видим там большой рост жилищного строительства. Ну и буквально в продолжении темы скажу вам данные от Минстроя Российской Федерации. Специалисты восстановили около 8 тысяч объектов в Луганской Народной Республике с 2022 года. Это жилые дома, школы, детские сады, больницы, объекты жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры. На данный момент 32 региона шефа и 6 организаций помогают восстанавливать объекты в нашей республике, в Луганской Народной. Жители ЛНР также активно участвуют во всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства. От республики было представлено 40 общественных пространств в 15 муниципалитетах. Среди них городские парки, скверы, аллеи, детские площадки. Буквально сегодня у себя на работе, на своей телекомпании в Луганске я общался с двумя замечательными ребятами, студентами Далевского университета города Луганска, которые выиграли со своим роликом о достопримечательностях своего края, Станично-Луганского района Луганской Народной Республики, на федеральном конкурсе. Так. И более того, они еще участвовали в прошлом году в инициативном бюджетировании, но пока не выиграли, и они повторно подали свой проект, и голосовать за это можно на госуслугах. У них великолепнейшее село, там 2500 человек. Я почему рассказываю? Это не мое родное село, это, ну, просто их история настолько меня удивила, что... Знаете, когда они хорошо осознают проблему, когда молодежь сейчас покидает сельские территории и в результате урбанизации переезжает в город. Но они хотят отучиться в университете, привлечь с помощью различных госпрограмм, муниципальных программ как можно больше средств на благоустройство. У них там по федеральной программе школу реконструировали, у них там вот они хотят сейчас денег на парк. ну, можно сказать так, выбить у государства, защитить, выиграть. Вот. И они тоже участвуют в этом голосовании, которое идет по всей России на госуслугах, там, где можно проголосовать любому жителю Российской Федерации. И вот их село Нижнетеплое, оно называется, в Станично-Луганском районе, вот они очень хотят выиграть для своего парка городского, для того, чтобы, опять же, из село, которое сейчас насчитывает 2500 жителей, не превратилось в бывшую точку на карте, знаете, так вот.
6: Это мероприятие по благоустройству, вот что касается, за что и где голосуем по госуслугам? Ну, раз уж мы сейчас с вами, да, собственно, такую волей-неволей рекламу сделали совершенно по делу, но тем не менее.
7: Ну, это даже, знаете, Наталья, это не реклама, мы же, ну,
6: нет, как бы, мы не коммерческие. Прямо адресно, давайте направим.
7: Мы село, говорим название России, да.
6: Все и, правильно. Принципе, название.
7: Любой наш слушатель, да, может зайти в госуслуги и проголосовать за благоустройство
6: все-таки это вот этот раздел. Вот,
7: в России.
6: Вот. Просто
7: это любое, может быть, общественное пространство на территории любого субъекта Российской Федерации.
6: Но среди других достойнейших есть еще претендент. Это село Новое.
7: Если то, о чем я говорил, то это село называется Нижнетеплое, станица Луганского района. Вот. Да, это село, которому, кстати, очень много внимания уделяет, например, наш большой друг, депутат Госдумы Виктор Петрович Водолацкий. Там есть такой комплекс архитектурно, знаете ли, ну, скажем, такой религиозный, общественный, называется Киселева балка, священное, освященное место с церковью, которую тоже сейчас реконструируют. В общем, очень интересное, и оно входит в приоритетные территории для развития в будущем туристического потенциала Луганской Народной Республики. Мы об этом с вами и с вашими коллегами говорили ранее, потому что после завершения боевых действий планируется все-таки сделать для жителей нашей необъятной родины вот такие большие туристические маршруты, ну, типа Золотого кольца, но по новым историческим нашим регионам, в том числе по Луганской Народной Республике, конечно же.
6: Ну вот, собственно говоря, да, все мы можем приложить к этому руку и действительно не дать не только не погибнуть, но и преобразиться уже сейчас. Совершенно замечательное дело, согласна с вами.
7: Строители, кстати, ремонтируют систему теплоснабжения в восточной части города Луганска, если говорить о регионах-шефах, продолжать о благоустройстве. Начальник управления программы проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства Минстроя Луганской Народной Республики Ольга Чистякова отметила, что всего в этом году в ЛНР планируется заменить 87 километров труб отопления. На сегодняшний день работы также ведутся в городах Алчевск и Первомайск. И особое внимание уделяется, конечно, теплосетям города Алчевска, который уже за последние 20 лет трижды становился, ну, вот таким центром техногенных катастроф, в том числе и минувшей весной, когда даже наш с вами друг и коллега Иван Волоникин приезжал, делал специальный репортаж на волнах Радио России о ситуации в Алчевске, когда многотысячное население осталось без отопления, и буквально были растеряны местные власти, поэтому, конечно же, на помощь пришли регионы шефы.
5: Но это также все в рамках подготовки к отопительному сезону, мы правильно понимаем?
7: Да, также Чистякова уточнила, что работы проводятся за счет региональных средств, а также при поддержке регионов шефов и фонда развития территорий. Но если говорить о городе Алчевске и продолжать тему, то в этом городе металлургов со 120-тысячным населением капитальный ремонт начался в яслях саде комбинированного типа номер 40. Называется он «Алые паруса». Работы по преображению дошкольного учреждения ведутся там благодаря реализации федерального проекта «Поддержка семьи», нацпроекта «Семья». Капремонт стартовал в апреле. За это время были полностью завершены подготовительные работы. Специалисты-подрядчики в скором времени приступят к основному этапу, это замена системы отопления. Ремонт идет согласно графику и уже планируется к завершению к началу учебного года. Также в детском учреждении обновят потолки, электронику и освещение, которые, естественно, не менялись там с 70-х годов, с момента постройки. Но на время ремонта воспитанники детского сада переведены в другие учреждения и продолжают заниматься, а всего в этом саду 9 групп, в них занимается 100 детей.
6: Замечательное дело и замечательный детский сад. Спасибо вам большое, Юрий, за новости, которые подготовили к этой минуте. Во вторник ждем встречи с вами. Юрий Свидерский из Луганска был с нами.
0: Время новой России.
5: Ну, из Луганска плавно перетекаем в Запорожье. Сейчас поговорим с Максимом Сергеевичем Степановым об оперативной обстановке и актуальных новостях из региона. Максим Сергеевич, рады вас слышать.
6: Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
6: Первые тревоги, да, были, и в том числе Энергодар опять у нас, к сожалению, был обстрелян, да, и насколько жестоко службы помощи, медицинские службы не могли подъехать, потому что обстрел точно повторялся и повторялся вновь.
8: Да, дело все в том, что продолжается, к сожалению, вот эта тактика ударов по мирным жителям и по тем людям, которые пытаются, да, оказывать помощь, это медицинские бригады и бригады ремонтников. Но вот, в частности, в Энергодаре не было в этот раз погибших, но удары наносились по детской площадке, причем там дети находились недалеко от нее в этот момент. Действительно, буквально вот здесь Бог отвел, да, от того, чтобы случилась трагедия. И два удара прицельных нанесли по АЗС на въезде в город. И, соответственно, потом наносились удары, да, не просто было их потушить. Из-за вот этой вот дроновой активности в небе на какое-то время прерывалось движение на въезд и выезд. Действительно, то есть террор в прямом смысле и убийство, разрушение и желание посеять страх, да, в сердцах мирных жителей. И то же самое и в соседних городах и муниципальных округах очень сильно в четверг и сегодня доставалось Каменке-Днепровской. Накануне там есть такая организация, это штаб распределения безвозмездной натуральной помощи, к которому обращаются многие местные жители. И вот нанесли удары дронами по этому учреждению. На время оно прекратило работу, и вот даже администрация города давала объявление о том, что дополнительно и отдельно будет сообщаться о том, по какому адресу в дальнейшем будет раздаваться помощь, именно для того, чтобы не привлекать, да, сразу же атаки укронацистских дронов. Там же в Каменке-Днепровской получил ранение 61-летний местный житель, который находился у себя дома. В Новогоровке, в Токмакском муниципальном округе, это восточная часть Запорожской области, недалеко от линии боевого соприкосновения, соответственно, удар нанесли просто по врачебной амбулатории. Это филиал Токмакской центральной районной больницы. Тоже, опять-таки, находились там и пациенты, и врачи. Не было ни пострадавших, ни погибших, но и остекление, разбиты окна, выбиты двери. Само здание получило повреждения. То есть вот буквально не на день, уже с начала этого года, не прекращаются вот эти вот атаки. Ну и, соответственно, практически во всех населенных пунктах центра области слышны дроны. По вечерам их сбивают. И сбивают успешно, прилетов по энергоинфраструктуре нет, но общее ощущение тревожности и, в общем-то, того, что укронацисты давить продолжают психологически, да, оно, к сожалению, пока присутствует. Ну и дальше перешел бы я к более положительным новостям.
5: Да, пожалуйста.
8: Потому что дальше остальное все светлое. Ну и самое, наверное, светлое и здесь замечательное, которое касается каждого жителя области, это сокращение времени комендантского часа. Такое вроде бы событие, ну, скажем так, малозначительное, но на самом деле оно касается буквально каждого. Если в зимнее время комендантский час длится с 10 вечера до 5 утра, то в летнее с 11 вечера. А что это значит на практике? Это значит, что в солнечные теплые дни люди могут гулять в скверах, в парках, по улице с семьями. Ну и, конечно же, посещать и какие-то заведения, кафе, рестораны. Дольше, как правило, на час начинают работать, да, с изменением этого времени. То есть, в общем-то, уже такое летнее светлое настроение. Ну и, в принципе, не особо даже и заметно в те моменты, когда нету прилетов, нету вот этой дроновой активности, да, что идет война. Тихо, мирно, солнечно, ну и люди до позднего вечера могут находиться в местах отдыха. Ну и традиционно
7: не изменяется режим работы на федеральных трассах. Это прежде всего трасса Новороссии, по которой из Ростовской области через ДНР, Запорожскую и Херсонскую область люди едут в Крым и обратно. Ну и также по трассам, которые связывают север и юг Запорожской области. Это вот такая у нас первая положительная, да, новость, которая касается каждого. Ну и дальше уже, наверное, более предметно. Хотелось бы сказать о помощи, которую оказала Московская Федерация профсоюзов гуманитарной Запорожской области. Это такой живой пример того, насколько столица нашей Родины, Москва, играет важную роль в поддержке новых регионов. Дело все в том, что в Запорожской области, ну, как и в других регионах, за каждым муниципальным районом, за каждым населенным пунктом закреплены регионы-шефы, и они очень многое делают. Но вот Москва, она не является регионом-шефом ни для одного из районов, ни для одного из городов, но тем не менее идет масштабная помощь по самым разным направлениям. Ну, в частности, вот несколько месяцев назад была оказана поддержка со стороны Москвы по развитию технопарка Запорожского, который будет инновационным и первым в своем роде в новых регионах. Ну и вот сейчас московские профсоюзы направили существенную партию гуманитарной помощи, которая здесь уже, в Запорожской области, распределяется по различным социальным организациям. Ну, это детские сады, школы, больницы. И как бы вот откликаясь на те нужды, которые есть, значительную часть этой партии помощи составляют генераторы и стабилизаторы напряжения. Ну и также это предметы первой необходимости, бытовая техника. И, соответственно, вот уже сейчас, буквально за несколько дней, особенно по прифронтовым районам, да, это Пологовский, Васильевский, Токмакский, эта гуманитарная помощь распределена. Еще одним значимым событием второй половины этой недели стало утверждение проекта развития южной части города Мелитополя. Значит, но очень активно работает, как и в других новых регионах, Единый институт пространственного планирования Российской Федерации, и, в частности, я об этом тоже рассказываю часто, что те или иные населенные пункты перепроектируются, начинают вестись работы в соответствии с этими новыми генеральными планами. Ну и вот на этой неделе утвердили план развития Южного Мелитополя. В основном на данный момент там частный сектор, малоэтажная застройка, есть какая-то часть заброшенных
6: так,
7: объектов.
6: Так, ожидается, у нас выходит время уже, Максим.
7: Да, ну и ожидается, что будет 4 детских сада, 2 школы, поликлиника, ФОК, ну, физкультурно-оздоровительный комплекс. Ну и много-много очень
6: живых площадей. Максим Степанов в эфире «Разного времени». Спасибо большое.
9: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. 6-й сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
10: И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Тенор нарасхват.
11: Париж, Мюнхен, Берлин и Штатсопера, и Дойч Опера, и Австралия даже, и Гонконг.
10: Гость, солист театра «Геликон Опера» Иван Гангазов. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Биробиджана.
0: Радио России. Время новой России.
6: В московской студии «Радио России» сегодня для вас работают Иван Фурсов и Наталья Стребнева. Приветствуем вас всех. А к разговору с нами присоединяется наш коллега из Донецкой Народной Республики, собственно, из столицы, из Донецка, корреспондент «Оплот ТВ» Герман Родионов. Герман, здравствуйте.
5: Добрый день, Герман.
12: Здравствуйте, коллеги.
6: Да, вот теперь
12: начнем, наверное, с оперативной обстановки, да?
6: Да, конечно.
5: Да, пожалуйста.
12: Да. Сразу хочу сказать, что да, вот за прошедшие сутки и сегодня уже были неоднократные атаки вооруженных формирований Украины. То есть вчера ВСУ били по ряду мирных конкретно объектов. Был ранен один мирный житель как раз в столице республики, да, в Донецке, в Киевском районе, в Центральном, хочу отметить. Также попадали под удар Горловка, центральный городской ее район, Куйбышевский район еще Донецка. Били по домам, там 7 домостроений получили повреждения. Вот. И даже один легковой автомобиль, тоже, опять же, гражданский. Еще были предприняты попытки атаковать трассу, которая ведет с Донецка в Мариуполь. Вот. Но МОГи наши успешно сбили дроны противника. Вообще вчера вот за вечер, было уничтожено 5 дронов, насколько я знаю. Сегодня, вот буквально в час дня, около того, не хочу врать, атакам подвергся «Шахтер». Шахтерск, вот, прямо в центр города ударили ВФУ, было повреждено здание ДК местного, автовокзал и также жилые дома. То есть давно такого не было, в Шахтерск, в центр, тем более, города не били, не бил противник, но вот сейчас, да, ударил.
6: А Донецкая киностудия у вас там же расположена, да, как раз?
12: Ну, у нас там скорее есть свои отделы СМИ, вот, ну, а в Донецке, да, в Донецке у нас, я как раз сейчас, да, вот сижу на площади Ленина, можно сказать. А вот, а в Шахтерске, да, у нас тоже есть отделение СМИ. Тоже там было повреждено, насколько я помню, остекление. Опять же, есть пострадавшие. Сейчас информация по Шахтерску конкретно выясняется. Еще точно непонятно. Возможно, есть даже погибшие. Вот. Это из самого такого оперативного по обстрелам. Хорошего чего-то особо, ну, такого масштабного не происходило. Вчера разве что была открыта детская площадка, к слову, тоже в центре Донецка, новая, на бульваре Пушкина прямо.
6: Ну, это замечательно. А как встретили вы новость о создании первой в нас в стране специализированной круглосуточной диспетчерской службы для борьбы с природными пожарами? Вот мы все свои выпуски последние недели вынуждены начинать с рассказа о пожарах лесных, природных, в совершенно разных регионах. И вот узнали, что впервые в нашей стране создается такой вот диспетчерская служба, которая будет следить круглосуточно. Насколько мы понимаем, Донецкую Народную Республику эта тема тоже очень касается. И пожароопасный сезон у вас начался, безусловно, даже раньше, чем во многих других наших регионах. 470 ландшафтных пожаров, уже 400 гектаров сухостоя пострадало в этом году за весну. Вот такая сводка, такие данные.
12: Да,
6: поэтому
12: да.
6: Все, наверное, не случайно.
12: Да, да, конечно. Ну, опять же, мы все-таки более южный регион, да. Да, нашей страны, можно сказать. Да,
6: поэтому, и отчасти, да, степной.
12: У нас всегда лето. Да, да, да, именно. Поэтому лето у нас всегда жарко. Каждое лето у нас, особенно вот муниципальный округ Мариуполя, очень сильно страдает от пожаров. Конечно, сотрудники МЧС борются с этой проблемой. Но, опять же, как это в основном возникает? Кто-то, условно, кинул окурок. Это происходит буквально ежегодно. Сгорает там сотни гектаров. Иногда даже, по-моему, тысячи сгорали за август только. Вот август — это прям самый, наверное, пожароопасный сезон за год. И сентябрь тоже, кстати.
6: Ну, вот в этой весной, да, вы еще более подготовлены, потому что было приобретено несколько пожарных автомобилей для борьбы именно вот с этими ландшафтными возгораниями. И Минприроды усиливает контроль, республиканский Минприроды, контроль пожарной безопасности в лесах республики. Собственно говоря, вот экологическое благополучие в действии, национальный проект, который действует. Будем смотреть, потому что за вашим опытом, ну, собственно говоря, это очень актуально. Мы вот сегодня только рассказывали о том, как у нас Приамурье горит.
12: Да, Приморье тоже страдает, знаю. Но опять же говорю, что большинство этих так называемых природных пожаров, они совсем природные, они происходят
6: по вине человека.
12: Да, да, шел в поле, кинул окурок, все. Но и, пожалуйста, там горит все поле. Потом перекидывается, да, то есть на какую-то там степь, может, лес, и ну и все. А пожар, в частности, на жилые дома, каждое лето от пожаров у нас так или иначе погибают и мирные жители, да, то есть не только от обстрелов, по вине своего, можно сказать, земляка, который, ну, не так потушил сигарету, могут погибнуть люди, и они погибают. Вот, поэтому, конечно, самое главное – это бдительность самого народа, вот, всегда, вот.
5: Герман, а сейчас в Казани проходит Международный экономический форум России и «Исламский мир», и в том числе там принял участие глава ДНР Денис Пушилин, и как раз-таки для Донецка удалось добиться некоторых соглашений, в том числе вот у вас теперь будет организовано предприятие «Донспецмаш», производство каркасных автобусов, в том числе там и специальной техники, которая как раз-таки у вас в регионе очень востребована там, в плане энергетики, ЖКХ.
6: Это какое-то объединение с КАМАЗом или как? Вот, не сказано в новостях?
5: Нет, я бы вот хотел уточнить у Германа, что он знает об этом.
12: В целом, с логистикой, скажу так, да, то есть вы имеете в виду общественный транспорт?
5: Да, регулярно, да, конечно. Ну и в том числе специализированная техника.
12: Опять же, в специализированной технике мы нуждаемся очень сильно. Ну, вот, опять же, Россия нам помогает, да, то есть, опять же, вот вы приводили, например, что вот пожарные машины были выделены, да, для грядущего, скажем так, лета, ну, уже начавшегося пожарного сезона, скажем так. То есть единицы специализированной техники, в частности МЧС техники, нам очень нужны. А касательно гражданской логистики, то есть автобусов, которые ходят там либо между муниципальными округами, либо внутригородские какие-то рейсы осуществляют, тоже все у нас довольно старое, обветшавшее. У нас есть, ходят новые автобусы, электробусы, как их называют.
6: Да, и в Мариуполе, в том числе мы тоже знаем, что много, общественно. Поэтому будем надеяться, что вся республика подтянется, и благодаря Большой России в том числе. Большое спасибо. На связи с нами был Герман Родионов, корреспондент Оплот ТВ из Донецка. Вот, собственно говоря, новости яркие последних дней мы осветили.
0: Время новой России.
6: Но теперь перемещаемся в Херсонскую область. На связи с нами Сергей Саблин, наш военный корреспондент. Сергей, здравствуйте. О чем хотели бы нам рассказать?
5: Здравствуйте, Сергей.
13: Да, коллеги, добрый вечер. Ну, начну по традиции с нашей оперативной обстановки, которая по-прежнему сохраняется напряженной. Обстрелы продолжаются и налеты дронов продолжаются за последние три дня. У нас в 15-километровой приднепровской вот прибрежной зоне, которая у нас активно обстреливается укронацистами, пострадало более 50 человек. В общем, там, если точно цифра, 17 человек. К счастью, вот эти дни у нас обошлись без смертей. Люди получили ранения различной степени тяжести. Всем им оказана своевременная медицинская помощь. Трое человек госпитализированы, находятся сейчас в больнице. Хочется отметить, что снова наносились удары по многоквартирной жилой застройке. То есть умышленно били по многоквартирным домам, которые, ну, даже слепой не может спутать с военным объектом, согласитесь.
6: Mm-hmm.
13: Вот. И дважды пытались, как говорят наши разведчики, дроноводы, что это умышленно били по ремонтным бригадам, которые ремонтируют наши линии электропередач. То есть били с самоходной артиллерийской установки этой «Богдана» 155-миллиметровой. То есть они пытались уничтожить наших ремонтников. К счастью, промазали. Вот, спасибо им. Ну и после начала огня наши разведчики дали команду контрбатарейщикам, которые просто отогнали эту «Богдану» своим ответным огнем. Поэтому вот это что касается нашей оперативной обстановки. Но, смотрите, у нас есть хорошие новости, потому что мы все-таки живем больше надеждой на мирную жизнь, и она у нас сейчас уже воплощается. И у нас разработано несколько новых автомобильных туристических маршрутов для туристов, которые в этом году поедут с Большой России в Крым или к нам сюда на побережье Азовского моря. Но даже те, кто едут в Крым, у них предоставляется замечательная возможность посетить курорты Запорожской области. Вот как бы, Херсонской области. Как бы это ни звучало, но у нас здесь действительно курортное место, которое славится своими курортами еще с советских времен, середины 20 века. Здесь замечательные горячие источники, которые помогают в лечении, в том числе, детского церебрального паралича. И в советские времена очень активно горячие источники Херсонской области, расположенные на Арабатской, в окрестности Скадовска, они использовались для лечения детей с ДЦП, вот, ну и взрослых. Поэтому у нас сейчас горячие источники функционируют, у нас есть замечательный аквапарк, у нас базы отдыха на берегу Азовского и Черного моря, поэтому мы ждем.

0: Насколько мне не изменяет память, также эти маршруты будут на федеральном ресурсе Минтуризма, который рассказывает о регионах. Есть вот сайт Минтуризма, там заходишь в регион, нажимаешь кнопочку, выбираешь, и он тебе рассказывает о всех достопримечательностях, о маршрутах, где остановиться, что посмотреть, где поесть там и так далее. Это очень, кстати, удобный сервис, и, а его люди мало используют, предпочитая там зарубежные эти всякие триподвизоры там и так далее. Хотя у нас есть свой, родной, в котором, кстати, очень много есть мест таких, о которых грузинские сервисы даже не знают. Поэтому советую вам, в первую очередь, ну и всем нашим радиослушателям, познакомиться с нашими достопримечательностями и выбрать время хотя бы даже по дороге в Крым, остановиться на 1-2 дня, ну, как говорится, отметиться, что я все-таки побывал в Херсонской области, побывал на берегу Азовского моря, тем более, что это абсолютно безопасно, так как большая часть у нас вот этих всех туристических достопримечательностей находится вне зоны досягаемости украинской там артиллерии, дронов и даже ракет. Вот. Слава Богу, с этим у нас все хорошо.
1: Так, Сергей, ну, мы еще знаем, что...
0: А еще одна новость. У нас, да, наконец-то... Да, у нас, значит, сев Бахчевых. Ну, всем известны, да, знаменитые, да, херсонские, конечно, арбузы. И вот, значит, в этом году будет засеяно более 600 гектар. И ожидается, что урожай бахчевых в этом году превысит предыдущий урожай примерно на 20-25%. Это значит, что еще больше жителей центральной части России смогут познакомиться с нашей гастрономической достопримечательностью, с нашей гастрономической фишкой, со знаменитыми херсонскими арбузами, которые, я вам хочу сказать, как человек, пробовавший и то, по многим параметрам перещеголяют астраханские арбузы.
2: Так, ну мы очень рады, что у нас теперь есть выбор. Как проходит сев и насколько погода благоприятствует?
0: Погода как раз в этом году, поэтому и планы на урожай такие, скажем так, оптимистичные, что погода как раз вот то, что нужно именно для сева бахчевых. И наши, значит, аграрии планируют за ближайшую неделю закончить полностью, отсеяться.
2: Ну, совершенно спасибо большое за добрые новости. Сергей Саблин, военный корреспондент из Херсонской области, был с нами. И получили мы в том числе и вот эту положительную новость. Арбузы будут.
3: Радио России. Искренние истории, сокровенные мысли, личные переживания тех, кого мы знаем и любим. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
4: А скажите мне, Алена, а кто вам сказал, что вы гадкий утенок?
5: А мне никто не сказал, я просто имела обыкновение иногда заглядывать в зеркало.
4: Да ладно?
5: Нет, ну я...
4: Но все подростки постоянно заглядывают в зеркало, и все недовольны.
5: Во-первых, я была крайне неуверена в себе. Мало того, я выдрала все ресницы на нервной почве. Ну, люди грызут ногти.
4: Да.
5: Люди делают еще уж какие-то манипуляции с собой. И вот эта вот неуверенность у меня проявлялась в том, что я вырвала все ресницы.
3: От всей души. Откровения тех, кто на виду. Каждый вторник в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
3: Время новой России.
1: Наталья Стребнева, Иван Фурсов. Мы уже постепенно движемся к завершению нашей программы, но так или иначе продолжаем тематику Новороссии и регионов, которые вернулись в состав нашей страны. И наше внимание привлекла следующая новость. Культбригада Москонцерта провела традиционный выезд песни «Великой Победы», посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ну и сейчас мы поговорим об этом замечательном мероприятии с Ильей Викторовичем Бачуриным, генеральным директором государственного бюджетного учреждения культуры Москвы «Москонцерт». Илья Викторович, здравствуйте.
2: Добрый день, Илья Викторович.
7: Добрый день.
2: Илья Викторович, мы понимаем, что для вас, по сути, это дежурная поездка, и культбригада – этот проект, который вы проводите совершенно регулярно, выезжая на наши новые территории, прифронтовую зону, ну, наверное, собственно говоря, и на сам фронт тоже попадаете. Что было в этот раз? Какие были планы и какие впечатления привезли из Новороссии?
7: Начну с того, что дежурных поездок не бывает, и каждая отличается от предыдущей и... каждый концерт отличается.

0: это предыдущего, даже в части репертуара никогда не повторялись.
1: Поправка принимается, но дежурный имелось в виду регулярность.
0: Нет, дежурных просто не может быть. Там, знаете, там даже вопросы безопасности меняются буквально еженедельно, ежедневно, и все это требует отдельной работы. Но про поездку, посвященную Дню Победы, уж точно никогда бы не смог сказать, что она дежурная, потому что этот праздник, вы знаете, он в исторических регионах России воспринимается вот еще более трепетно, еще более остро, чем здесь, в Москве. Мы тут видим, что люди с 22-го года оттаяли душой, стали чуть-чуть по-другому смотреть на те вещи, которые, ну, всегда составляли для нас такую основу, базу, как бы, и не вызывали вопросов.
1: День Победы всегда был
0: одним из главных праздников в году. Но сейчас он прямо главный. И в Москве здесь, и, конечно же, в исторических регионах тоже. Там, ну, поверьте, вот люди просто плачут и действительно искренне свои эмоции адресуют тем, кто ту великую победу принес стране. Потому что сегодня они опираются ровно на те ценности, ровно на те достижения, которые тогда позволили выжить и сегодня позволяют выжить. То есть очень связаны вот сегодняшний день и день Великой Победы 45-го года. И это чувствуется как нигде, конечно, в исторических регионах.
1: Готовы поддержать эту вашу мысль, потому что мы регулярно, вот как раз по вторникам и пятницам, в рамках нашего канала, который называется «Разное время», проводим перекличку с нашими историческими территориями во втором часе вторника и пятницы. И вот перед вами в эфире как раз и были наши коллеги с новых территорий. Мы тоже всегда отмечаем про себя и вслух, что больших патриотов страны, чем наши коллеги или наши собеседники из Новороссии, ну, пожалуй, сложно найти. И момент трепетного отношения, в том числе к мемориалам, которые есть на территории, да, обеих республик, областей и так далее, это опять-таки наши коллеги сами подбирают сводку новостей, которые расскажут нам. Вот поверьте, задолго до 9 мая они рассказывали нам, начиная там с зимы, да, там и так далее, что вот сейчас приводится такой-то мемориал, здесь мы такие-то памятники. Сейчас они опять там освежили, навели порядок, что-то отремонтировали, иногда шефов привлекают. Поэтому абсолютно, мы, конечно, не видели, как вы это своими глазами, но мы это ощущаем и слышим.
0: Можно иллюстрация небольшая, вот как раз к тому, что вы сейчас сказали. Это 9 мая, конкретно первый концерт из трех, которые мы провели в этот день, только одной бригады, а было их две там, вторая тоже два концерта сделала. Первый концерт 9 мая на мемориале, который называется «Партизанская стоянка» в Луганской Народной Республике, между Луганском и Донецком, по сути, мемориал, и сама эта стоянка была найдена волонтерами, восстановлена волонтерами, превращена в мемориал, и при этом, вы знаете, что еще важнее, там постоянно цветы живые, там постоянно есть люди. Угу. На 9 мая без каких-либо команд, ну, учитывая, что запрещены массовые мероприятия, это, правда, не город, к счастью, туда просто, значит, без команды, без каких-либо призывов и каких-то общественных организаций серьезных. Без объявлений приехало больше 300 человек с портретами своих родственников. По сути, шествие бессмертного полка, вот, которые в большинстве регионов в этом году проходили в цифровом формате, там живьем происходило. Там люди привезли просто вот на своих машинах, значит, какие-то самовары и наливали чай, раздавали печенюшки. Значит, был проведен, организован концерт, ну вот наши артисты приняли в нем участие. Но огромная честь для нас была выступать вместе с луганчанами, с теми, кто просто по воле души, по что ли, пришел души, туда, да, и выступал. Там же военные присоединились. В общем и целом, это такая была история, не срежиссированная, просто от души сделанная.
2: Жизнь праздник. Кипит вовсю.
1: Народный
0: вот 9 мая, ЛНР, вот так вот выглядело.
1: Угу. Следующий концерт, и еще какие точки посетили, и что удалось в этот раз сделать?
0: В этот раз было много выступлений в воинских частях. Да, как и обычно, большая часть, всегда более 50%, мы стараемся мероприятия делать по воинским частям. Там мы нужнее всего, там тяжелее всего. И после воинских частей по приоритетности госпитали, там ребят тоже надо поддерживать, там тяжеловато. И каждый раз после концерта видим улыбки, потеплевшие лица. Чуть-чуть отпускает. Чуть-чуть мы дома какой-то родной такой обстановки доброй привозим. Это очень важно для ребят. И были в этот раз в детских домах тоже для детишек День Победы. Вы знаете, вот он с какого-то совершенно такого неосознанного возраста становится важным, значимым. И так и должно быть. Это ниточка поколений, она не должна рваться. Если нам наши деды передали отношение к 9 мая, то, которое мы сейчас бережно несем, то если мы своим деткам не передадим, то ну, грош нам цена. Поэтому детки на 9 мая тоже приоритет. И ветераны, да, и концерты перед ветеранами, которые в ДНР, ЛНР очень бодрые. Вы себе не представляете, я не знаю, что это климат или их закалка шахтерские там.
1: Да, именно.
0: Ну, то есть вот там это просто отдельная совершенно потрясающая категория людей, бодрейшие, которые тебя встретят, значит, во дворе проводят домой, чайком напоят, спросят, как дела. Ну, как вообще за 100 лет перевалив, вот так вот реалистично жить такой наполненной жизнью, реалистично воспринимать все происходящее? Это вопрос для меня без ответа. Но эти потрясающие люди, они есть. И они как раз наша такая вот живая связь. И к ним приезжать в этот день особенно приятно. Очень
1: сейчас,
0: крутые просто.
1: Сейчас второй раз за наш вот эфир, последние там 15 минут прозвучит КАМАЗ. И если в предыдущем варианте это было о том, что Денис Пушилин сейчас как раз находится в Казани, и там идут переговоры о создании каких-то вариантов новых там общественного транспорта, и как раз это все будет тоже на базе нашего автогиганта. А у вас концерты проходят на КАМАЗ-сценах. Илья Викторович, извините, расскажите, пожалуйста, что это за КАМАЗ-сцены? Это какая-то ваша... Это роскошь, так?
0: Это вообще роскошь просто. КАМАЗ в этот раз мы, собственно, получили в распоряжение, не в распоряжение, в совместное использование с фронтовой творческой бригадой. Это тоже честь для нас, там, выступать с военными, с артистами военными на одной сцене. Если это КАМАЗ, так вообще идеально. На самом деле, для музыки не нужны сцены, не нужно много тех условий, к которым современный зритель привык уже вроде, но...
2: Нет когда... ограничений.
0: Да-да-да, но когда музыка из души идет, из души в душу, то нужно, по сути, только вот инструмент или даже без него, голосом можно все передать, правда. И сцена не нужна особо, и звуковое оборудование не всегда не работает, и бог бы с ним. В этот раз там, сказать, раз 4, наверное, концерт 4, отрубался свет. Вот генератор где-то там работает, потом раз уже и не работает. Темнота, и вроде как бы и фонограммы нету, а некоторые песни мы там исполняем с оркестровкой какой-то такой фонограммной, знаете, чтобы звучало помасштабнее. Ну и как бы нету и нету. Голосом спели вместе с бойцами. И не то, что не хуже, даже лучше. Так что в целом КАМАЗ-сцена здорово, но и без нее тоже работаем. И в целом по гражданским мероприятиям у нас есть такие тоже в новых регионах. Работаем на сценах ДК, культурных центров, театров. Могу вам сказать, там уже обжито и оборудовано все очень-очень прилично. Если 22-23 мы приезжали, видели беду, 24-25, ну так себе ситуация. 26-й это просто сейчас ну роскошь какая-то. Дороги идеальные, восстановленные учреждения культуры. Я уж не говорю про то, что вот в Мариуполе, например, ни одного разбитого дома. Это все вот видим мы и про все это стараемся говорить, тоже приезжая обратно, потому что это очень важно.
2: Это прекрасно.
0: В тот же Мариуполь надо ехать скажешь. Уже отдыхать, и в этом году можно ехать.
2: Илья Викторович Бачурин, генеральный директор государственного бюджетного учреждения культуры «Москонцерт», был у нас на связи, но мы, Наталья Стребнева, Иван Фурсов, благодарим вас за эфир.
1: Прощаемся с вами, всего доброго.
3: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Приятного аппетита!
5: Приятного аппетита!
6: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. Как приготовить главное блюдо адыгской национальной кухни чипс-паста, соус с мамалыгой и освежающий напиток бахсама из зерен кукурузы. Я, автор и ведущая программы Фатима Богус, жду ценителей традиционной здоровой пищи в эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
7: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
8: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
3: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
10: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Койлани, Сундалой, Хлыняли.
9: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
11: Премьера в театре Гоголя.
3: Радио России «Орел». Реклама.
12: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
13: Главные правила похода в лес. Одевайте ребенка в лес тепло и ярко. Черная, серая, коричневая одежда сливается с окружающим пейзажем. Желтая, оранжевая и красная куртка – то, что надо. Светоотражающие полоски и элементы на одежде помогут не только быть заметными на дороге, но и в лесу ночью. У ребенка и у вас обязательно должен быть с собой заряженный телефон. Подключите у своего сотового оператора услугу информирования о местонахождении или поставьте на смартфон ребенка соответствующее приложение. Тогда вы сможете следить за его перемещениями в реальном времени. Если ребенок заблудился, не разговаривайте с ним долго по телефону. Так вы быстро посадите аккумулятор. Помните, что на номер 112 можно позвонить даже без сим-карты.
14: У вас требуют назвать пин-код, смс-код, три цифры с обратной стороны банковской карты. Кем бы ни представлялись звонящие, знайте, это мошенники. Держите коды в секрете.
15: МЧС России напоминает. Уходя из дома, выключайте электроприборы. Не оставляйте без присмотра гирлянды и обогреватели. Используйте обогреватели только по предназначению. Сушить на них вещи пожароопасно. А пожар легче предотвратить, чем потушить. Берегите себя и своих близких.
3: Радио России, 102.3 FM в Орле. Реклама. Московское время, 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
16: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин призвал правительство продолжить работу над тем, чтобы рост экономики стал более устойчивым. Российские войска в течение суток установили контроль над селом Чайковка в Харьковской области и селом Чаривное в Запорожской области. И погода в выходные в столичном регионе будет комфортной. Далее подробнее. Деловая программа Петербургского международного экономического форума будет обширной и важной как для отечественного бизнеса, так и для зарубежных партнеров России, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Глава государства предложил участникам совещания обменяться мнениями по основным темам, которые планируется поднять на форуме.
17: Уже скоро, в начале июня, пройдет Петербургский экономический форум. По традиции, его деловая программа будет весьма обширной, наполненной конкретными вопросами, важными для отечественного бизнеса, для наших зарубежных партнеров, для развития всей российской экономики.
16: Глава государства, открывая совещание, отметил, что меры, принятые правительством для улучшения ситуации в экономике, уже дают положительный результат. Промышленное производство в России по итогам марта выросло на 2,3%, обрабатывающая промышленность росла более высокими темпами – 3%. Такие свежие данные привел президент. Российские войска в течение суток установили контроль над селом Чайковка в Харьковской области и селом Чаривное в Запорожской, сообщили в Министерстве обороны. Подразделения группировки войск «Север», владев Чайковкой, одновременно наступают на нескольких направлениях и продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, отметили в ведомстве. По данным министерства, штурм села осуществили подразделения 126-го мотострелкового полка 71-й мотострелковой дивизии группировки войск «Север». А в ходе установления контроля над селом Чаривное в Запорожской области российские военные прорвали украинскую оборону и создали условия для продвижения в сторону города Орехово, отметили в Минобороны. Район обороны в Чаривном прикрывал южные окраины Комсомольского, а также дорогу со стороны Омельника. За несколько лет противник оборудовал здесь разветвленную сеть траншей и подземных укрытий, постепенно усиливая оборонительный рубеж. По данным министерства, село Чаривное, крупный укрепленный узел обороны ВСУ, было взято под контроль подразделениями 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й гвардейской армии группировки «Восток». Российскими средствами ПВО за неделю сбито 18 управляемых авиационных бомб, 4 снаряда РСЗО «Хаймарс» производства США, 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 2241 БПЛА. Силами Черноморского флота за неделю в северо-западной части Черного моря уничтожены 2 безэкипажных катера ВСУ, отмечается в сводке Российского оборонного ведомства. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту покушения на убийство ребенка в подмосковном Наро-Фоминске. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. По данным следствия, 14 мая подозреваемый, находясь на территории деревни Николина Сады, ударил ножом в область лица ранее незнакомый ему несовершеннолетний. После произошедшего фигурант скрылся. Прибывшие на место родители вызвали потерпевшую скорую медицинскую помощь, после чего ребенка доставили в больницу. Впоследствии мужчина был задержан и доставлен в следственные органы. На допросе обвиняемый не смог пояснить следователю мотив совершенного им преступления. СК возбудил уголовное дело. Исполнение поручений находится на контроле в центральном аппарате СКР, говорится в сообщении ведомства. Владимир Путин испытал Евросоюз на политическую чуткость, предложив Шрёдера в переговорщики. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в министерской встрече БРИКС в Нью-Дели.
18: Вот президент Путин испытал европейцев на их политическую зрелость и чуткость, я бы так сказал, когда в ответ на вопрос 9 мая в рамках такой вечерней пресс-конференции сказал, что бывший канцлер ФРГ Шрёдер может быть представителем европейцев на переговорах с Россией. Смотрите, какой шум поднялся. Кто-то говорит, категорически неприемлемо. Нукая Каллас, как же без нее, сказала, что только я. Некоторые, в том числе в Германии, не стали отвергать такую возможность. Очень забавная получилась дискуссия после такого ответа нашего президента.
16: Напомню, 7 мая председатель Евросовета Кошта сообщил о подготовке страны ЕС к возможным переговорам с президентом России по украинскому регулированию и указал на потребность в лидере, способном вести диалог с Москвой от имени Евросоюза. 9 мая Владимир Путин назвал Шрёдера приемлемой для России кандидатурой. Официальная реакция Берлина пока не прозвучала. Погода на выходные в столичном регионе будет комфортной. В Москве столбики термометров покажут плюс 20-23 градуса. Насадков не ожидается, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, на следующей неделе в столицу придет жара. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
19: В субботу в мегаполисе ненастье ослабеет, из-за облаков чаще станет выглядывать солнце, хотя местами еще возможен какой-то незначительный дождь, но уже ни о чем. Под утро плюс 11-14, в середине дня летнее плюс 20-23, ну и в воскресенье примерно такой же характер метеоусловий, ночью 10-13, днем 22-25 комфортнейшего летнего тепла. Ну и, конечно, в первой половине следующей недели усилится влияние западного крыла сибирского антициклона, поэтому и москвичей, и жителей Подмосковья, и Центральной России ждут солнечные, сухие, очень теплые деньки в ночные часы от 13 до 18, ну а в светлое время суток воздух будет разогреваться до 23-28 тепла, что почти на 10 градусов выше положенной для конца весны нормы и даже теплее, чем обычно бывает в середине лета.
16: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Спорт.
20: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российский боец смешанного стиля россиянин Анатолий Малыхин одержал победу нокаутом в четвертом раунде матча реванша с Умаром Кейном и вернул титул чемпиона промоушена One Championship в тяжелом весе. Однако сразу после победы Малыхин заявил о завершении карьеры. «Я закончил, все, уезжаю на Алтай разводить коров, собак, устал проливать кровь, теперь я Толя земледелец», заявил Малыхин, который стал первым в истории спортсменом, становившимся чемпионом в трех весовых категориях в одном из элитных мировых промоушенов. Малыхин завершил карьеру с показателем 15 побед при одном поражении Умару Кейну раздельным решением судей, а все 15 побед в карьере Малыхина были досрочными. Женская сборная России по футболу сыграет с национальной командой Китая 3 и 7 июня. Товарищеские матчи пройдут в Ухане. Там же с 31 мая российская команда будет проводить учебно-тренировочный сбор. Мадридский Реал представит Жозе Мауриньо новым главным тренером на следующей неделе в Мадриде. Напомню, накануне испанский клуб заключил сделку с Бенфикой, которая получит за Мауриньо компенсацию в размере 7 миллионов евро. Отмечу, что Мауриньо уже возглавлял Реал с 2010 по 2013 год. Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо Горький» покинул состав участников Всероссийской хоккейной лиги на будущий сезон. В следующем сезоне в лиге выступит 32 команды. Новичком лиги стала «Калуга». Напомню, «Торпедо Горький» является победителем прошлого сезона ВХЛ. Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили и председатель попечительского совета организации Умар Кремлев наградили российских борцов денежными призами за выступление на чемпионате Европы. А там сборная России завоевала 19 медалей, 8 из которых золотые. Общая сумма выплат победителям и призерам составила 39 миллионов рублей. И пока это все новости спорта.
21: Реклама.
22: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
21: Реклама на Радио России.
16: В Хабаровске 16 мая небольшой дождь, плюс 17, в Новосибирске дождь, плюс 13, в Екатеринбурге небольшой дождь, плюс 28, в Кургане облачно с прояснениями, плюс 29, во Владимире небольшой дождь, плюс 24, в Нижнем Новгороде небольшой дождь, плюс 27, в Ростове-на-Дону небольшой дождь и плюс 18. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 10, днем плюс 16. В Москве в субботу ожидается переменная облачность, температура ночью плюс 14, днем плюс 21. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 746 миллиметров ртутного столба.

0: Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
1: 18:10 на наших студийных. Всем здравствуйте. Вечерний радиоканал «Говорит Орел» начинает свое вещание на волнах главной станции страны, 102.3 в Орле, 92 в Ливнах. Григорий Николаев у микрофона пока что. Через несколько минут тут к нам присоединится Анастасия Дорохова, Галина Черных, звукорежиссер. Сегодня пятница, 15 мая. Давайте посмотрим ситуацию на орловских дорогах. Все-таки конец недели, нас это обязывает. Как всегда, есть затруднения на участке у центрального стадиона до улицы Генерала Дродина, от улицы Лескова, естественно, в центре Орла есть затруднения на пересечении Карачевской и 7 ноября. Также определенные есть, красным горит улица Октябрьская на некоторых участках по данным Яндекс.Карт. Так что, выбираясь с работы, из дома, заранее планируйте свой маршрут, уважайте пешеходов, мы будем уважать вас. Из хороших новостей сегодня прилетели две, и обе из Москвы. Во-первых, препарат для лечения болезни Альцгеймера уже проходит клинические испытания, он был разработан Институтом молекулярной биологии имени Энгельгарта. Об этом заявил замдиректор института, член-корреспондент Российской академии наук Владимир Митькевич. Он пояснил, что когда мы уже наблюдаем проявление на физиологическом уровне нарушения когнитивных функций, то по большому счету болезнь уже поздно лечить. В этом случае Альцгеймера можно только приостанавливать, поэтому важно определять предтечи заболевания на ранних стадиях. И именно сейчас наши специалисты занимаются разработкой соответствующего препарата. Ну и вторая новость тоже из Москвы. Микрохирурги восстановили кисть девочки с редкой патологией. Вот такие сегодня у нас новости, у нас будет сегодня такая музыкально-спортивная тема, довольно необычная. Анастасия Дорохова ко мне через некоторое время присоединится, мы вам расскажем, в чем дело, не только побеседуем с интересным человеком, но и даже послушаем музыку, и необычную. Оставайтесь с нами, вернемся к вам через несколько минут.

0: «Вести Орел».
1: В студии Татьяна Курбатова. Добрый вечер. В этом выпуске. Орловца вернули из украинского плена. Водолазы проводят обследование всех пляжных зон Орловской области. И Орловщина вновь готовится к аномальной жаре. Подробности прямо сейчас. Орловец вернулся из украинского плена. Он вошел в число 205 военных, прибывших 15 мая с подконтрольной киевскому режиму территории. СМИ сообщают, что самому младшему возвращенному военнопленному 20 лет, самому старшему 60. Многие военнослужащие находились в украинском плену несколько лет. Среди обмененных есть орловец. 35-летний Николай Владимирович Фролов, сообщает поисково-спасательный отряд «Сармат». 19 мая боец отметит день рождения, и свой праздник он проведет в безопасности. Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. После возвращения в Россию они будут проходить лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны. Андрей Клычков встретился с ветеранами СВО, участниками операции «Поток». Бойцы передали слова благодарности единому Орловскому тылу за поддержку армии России. Губернатор отметил, что орловские гуманитарные грузы отлично знают и ждут по всей линии фронта. «Это вклад каждого из нас, вклад, без которого невозможна наша общая победа», отметил глава региона. Участники встречи обсудили вопросы, касающиеся мер поддержки военнослужащих и членов их семей, патриотического воспитания молодежи, а также работы по оказанию гуманитарной помощи фронту. Орловский пристав спас мужчину. Происшествие произошло в поселке Шаблыкино, сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов. Во время обхода Урицкого районного суда пристав заметил мужчину, который внезапно упал. У него случился эпилептический приступ. Не теряя времени, Юрий Меркулов вызвал скорую помощь и начал оказывать первую помощь. Благодаря грамотным действиям пристава состояние пострадавшего стабилизировалось до приезда медиков, а по их прибытии мужчину передали фельдшерам. 116 неработающих родителей региона получают в этом году пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Эта мера социальной поддержки помогает облегчить финансовую нагрузку в период декретного отпуска. В 2026-м на обеспечение этих целей направлено порядка 1,5 миллиона рублей. Об этом расскажет подробнее руководитель пресс-службы отделения Социального фонда России по Орловской области Виктория Юркова.
2: Неработающим родителям пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости, при которой оцениваются доходы и имущество семьи. Средний душевой доход семьи в 2026 году не должен превышать 17 613 рублей. Подать заявление можно через портал госуслуг, лично в клиентской службе ОСФР или МФЦ. Сделать это можно в любое время после рождения ребенка, но не позднее 6 месяцев со дня достижения ребенком возраста 1,5 лет. Если работающие родители пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет получают в размере 40% от заработной платы, то у неработающих размер пособия фиксированный. И с 1 февраля 2026 года он составляет 10 669 рублей. Решение о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет выносится в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления. Средства уплачиваются в течение 5 рабочих дней после принятия решения о назначении пособия. Следует отметить, что работающие родители могут получать одновременно ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и единое.
1: Неработающим родителям можно получать либо ежемесячное пособие по уходу за ребенком, либо единое пособие. Получать одновременно два нельзя. Орловские водолазы обследовали дно озера «Светлая жизнь». Сотрудники водного поисково-спасательного отряда перед началом купального сезона традиционно проверяют пляжи и места массового отдыха на воде. Сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области Антон Ухин продолжит тему.
3: Перед водолазами поисково-спасательной службы стоит задача обследовать и в случае обнаружения очистить дно акватории пляжа от опасных и посторонних предметов, которые могут спровоцировать происшествие с участием купающихся. Так, спасатели проводили водолазное обследование в городе Орле на озере «Светлая жизнь». Дно мест купания обследовалось в границах заплыва. После этого был составлен акт водолазного обследования. Как правило, дно находится в удовлетворительном состоянии, поскольку обследование проводится ежегодно, а также благодаря тому, что сами граждане сознательно относятся к чистоте мест отдыха. Сотрудники поисково-спасательной службы и МЧС России призывают не торопиться и открывать купальный сезон только с 1 июня, когда он официально открывается, и организовывать свой отдых воды только на оборудованных пляжах.
1: Спасатели-водолазы поисково-спасательной службы по графику проводят обследование всех пляжных зон Орловской области перед началом купального сезона. В текущем году к открытию готовится 35 пляжей. В настоящее время водолазы обследовали акватории более 20. Музей писателей-орловцев расскажет посетителям сказки «Старого дома». 16 мая в 18 часов здесь в рамках традиционной акции «Ночь в музее» состоится интерактивная тематическая экскурсия, которая так и называется. В каждом зале музея посетители услышат малоизвестные или сказочные истории, которые имели место в жизни наших земляков-писателей и нашли отражение в их творчестве, а также узнают о мистике, с которой довелось встретиться хозяевам дома Галаховым. В ходе экскурсии будет звучать музыка, романсы, стихи, а также будет предложено гостям рассказать о своей встрече с чем-то необычным или мистическим. Возрастная категория 7+. Июльский зной в мае. Орел вновь готовится к аномальной жаре. Потепление ожидается уже с новой рабочей недели. Вторую за месяц волну летнего зноя обещают синоптики. По данным Росгидрометцентра, воздух может прогреться местами до рекордных 30 градусов. Подробный прогноз погоды слушайте сразу после спортивных новостей.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловские шахматисты стали абсолютными триумфаторами турнира в Брянске. Соревнования были посвящены Дню Победы. В турнире участвовал 31 человек, в том числе 7 спортсменов из Орловской области. По итогу весь пьедестал заняли наши спортсмены. Первое место у Дмитрия Кульпина – 9,5 очков. Второе место занял Артем Гречихин, набравший 8 очков. Третье – Дмитрий Целицкий, также 8 очков. Орловские волейболисты определили призеров Кубка области. В борьбу за трофеи вступили 4 женских и 4 мужских команды. В финале у женщин победу вырвали волейболистки спортивной школы номер 10, переигравшей Знаменский СГЦ 3-1. В решающем матче у мужчин сборная спортивной школы номер 10 также оказалась сильнее команды «Динамо» с тем же счетом 3-1. Бронзовыми медалистами в женской и мужской части стали волейболисты Орловского муниципального округа. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.
0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе облачно, временами с прояснениями. Ночью плюс 11, днем плюс 18 градусов. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление 743-744 миллиметра ртутного столба. С вами была Татьяна Курбатова. До встречи в эфире.
0: Реклама. Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
5: Выставка-продажа «Ароматы тайги». Таежные грибы, лесные ягоды, травы и кедровая продукция. С 11 по 23 мая в кинотеатре «Современник».
0: Реклама. Говорит «Орел». Интерактивный радиоканал.
6: С возвращением в студию у нас плюс один. Анастасия Дорохова вместе с нами. Настя, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Гриша. Я сегодня на месте второго ведущего. Потому что в прошлый эфир я была одна, ты у нас был на футболе.
6: Ты не вторая, мы равные, и оба первые.
4: Хорошо, ладно. Вот. Тогда так, у меня сегодня не черный микрофон, а красный.
6: Пусть так, да. Хотя я бы и там посидел. Ну, неважно. У нас сегодня крайне необычный эфир будет. Ну, у наших коллег, у девочек, у Тани Курбатовой, у Иры Мельниковой, я не сомневаюсь, что там уже были блогеры какие-либо орловские за такое-то время существования радиостанции. У нас с тобой ни разу не было. Ни у меня, ни у тебя.
4: Послушай, ну мы сегодня с тобой на спорт посмотрим немножко другими глазами. Мы все со спортсменами, с тренерами, вот, да, с судьями, с непосредственными участниками. А сегодня у нас, ну скажем так, зритель, болельщик, как бы вас еще назвать?
6: И просто хоккейный папа.
4: Да, хоккейный папа Олег Карпов, автор одноименного блога, финалист конкурса Минспорта России «Ты в игре». Олег, добрый вечер.
6: Здравствуйте.
7: Всем добрый вечер.
6: Для начала в нескольких словах о конкурсе «Ты в игре». Я, например, о нем никогда не слышал. И для слушателей поясните, что это за конкурс, как он связан со спортом, с хоккеем в частности, и связан ли, как вы туда попали?
7: Ну, начну с самого начала. Я совершенно случайно увидел информацию, что проходит такой конкурс, от наших коллег, которые в прошлом году участвовали в этом конкурсе и взяли первое место в своей категории. Это «Наш лед». Угу. Вот. Увидев у них эту рекламу, я решил пройти по ссылке, посмотреть, что там, как. И понял, что в целом там есть категория «Медиа», и я могу подать свою заявку. Это проект, ну, это конкурс, точнее, который принимает проекты, связанные со спортом, с продвижением спорта в России. Там в этом году, по-моему, больше 6 тысяч было заявок, и вот сейчас в финал вышло 34 заявки.
6: А кого принимают? То есть это какая-то медийная история, там блогеры принимаются, журналисты. Кого искали?
7: Очень разные категории, связанные с масштабом каким-то, да, проводятся спортивные, например, мероприятия по всей стране, или привлекается максимальное количество людей, как вот там в Казани, например, бегают люди, да, можно смело этот проект туда подать и участвовать.
6: То есть организатор может податься?
7: Организаторы, да, свои проекты там презентуют. Там различные категории. Я все больше, конечно, смотрел на своих конкурентов, на медиа, и больше изучал именно эти проекты. Но там очень много. И связанное с людьми с ограниченными возможностями, да, какие-то проекты. И связанные с, там, много проектов с СВО. Вот сегодня у нас было обучение, и участвует человек, который продвигает такой проект, при помощи которых обучать людей и подготавливать, оказывать первую медицинскую помощь в различных ситуациях. То есть очень разный, очень многогранный такой конкурс и очень интересное обучение.
6: Вы как блогер пошли, да?
7: Да, совершенно верно.
6: Что представили?
7: У меня, ну, основные три категории моего блога – это юмористические какие-то видео в соцсетях. Второе – и мне максимально ценная – это музыка, которую я при помощи искусственного интеллекта создаю один.
6: Об этом отдельно поговорим.
7: Без чьей-то помощи. Вот. И третье такое направление – это психология. Я как хоккейный папа, я действительно хоккейный папа, я полтора года назад привел сына в хоккей, сейчас вот он уже полгода стоит в воротах, играет. Вот. И столкнулся с разными проблемами, в том числе в его поведении, в его психологии. И на основе этого я ищу информацию и упаковываю это в современный такой формат в виде каруселей и выкладываю это для других родителей, чтобы они могли ознакомиться, чтобы они были в курсе, и если они будут сталкиваться с такими ситуациями, они, грубо говоря, знали, что это и как, возможно, действовать в таких ситуациях.
6: Грубо говоря, советы по воспитанию. Такие.
7: Да, да, да.
4: Ну, чаще всего и в хоккее, и в футболе, и в других видах спорта всегда говорят: футбольная мама, хоккейная мама. А вот хоккейный папа, он какой? Вот если не брать хоккейный папа как название блога, а хоккейный папа как вот
8: человека, сидящего перед нами. Он какой? Вот вы опишите себя, там, я не знаю, 3-5 словами.
7: Как сложно. Хоккейный папа, он очень переживает, хотя не подает вида. Да, ну, как мужчина ты не можешь там бегать, прыгать, кричать. Хотя, я наблюдаю очень много родителей и пап очень эмоциональных. Вот. Потом, хоккейный папа, он должен быть независимо от результата, независимо, как прошла игра, победа ли, поражение, он должен быть всегда в себе, всегда поддерживать, всегда быть вот той стеной, на которую ребенок может прийти, опереться. Хотя и мамы такие на самом деле. Я не знаю, чем сильно отличаются мама и папа, наверное, кроме излишней эмоциональностью где-то мам, которые иногда могут жалеть своих детей, видеть, что тренер, по их мнению, бывает жесткий. А как, я как мужчина смотрю и понимаю, что это нормальное воспитание мальчиков.
6: И вы не видите противоречий в поведении тренера?
7: Да, да, да. Я, наоборот, я его поддерживаю всегда. И общаясь даже, тренера у нас молодые ребята, общаясь с ними, они рассказывают, что в их, например, детстве родители вообще не пускали на каток. То есть они были где-то там в коридоре, они не смотрели за тренировками, чтобы лишний раз, возможно, что-то не видеть и не воспринимать это как люди, которые далеки от спорта, далеки от тренерства и вот от такого спортивного воспитания, где-то местами, может быть, даже жесткого.
8: А вы с этим согласны? А что, может быть, даже вам бы лучше не видеть тренировки сына, а посидеть, подождать там, или привел сына там, через 2-2,5 часа забрал?
7: Я периодически так делаю. Просто иногда мне нужно снимать контент, поэтому я нахожусь там и наблюдаю. А так я могу только... Просто иногда ты смотришь на это все и начинаешь вести себя после тренировок как тренер. Ты начинаешь давать советы, ты начинаешь пытаться учить ребенка помимо тренеров еще и дома, и в машине. А сколько информации я не изучал... Тоже общаешься с другими родителями, с тренерами. И все говорят, что не нужно лезть. Есть тренер, он тренирует, и не вмешивайтесь.
8: Но это не надо быть диванным экспертом.
7: 100%.
8: А интерес к хоккею самого еще не проснулся? Может, уже самому пора на коньки вставать? Если не в ворота, то хотя бы в поле.
7: У меня были такие мысли, но потом я понял, что здоровье мне не позволит.
8: Колени?
7: Колени.
8: Типичная отговорка для тех, кто не хочет вставать на лед колени. Да. У меня такая же, кстати.
6: Как начали вести свой блог?
7: Расскажу, вот как у меня есть, сейчас у нас будет защита презентаций финальных, да, и вот расскажу, как по презентации, как раз такой будет мини-тест моего рассказа, моей защиты презентации. В где-то 2020 году я первый раз попал на матч континентальной хоккейной лиги в Уфе. Как раз играл Акбарс, по-моему, с Салават Юлаевым.
6: Ну, а с кем еще в Уфе?
7: Ну, да. Вот. И увидев эту игру, туда еще тоже так сложно попадал, билеты были куплены с рук, до последнего не верил, что вообще попаду. Вот. Увидев хоккей вживую, впервые в жизни, я, ну, влюбился, но не до конца это понял просто. Потом начал периодически смотреть по телевизору. Тут еще до этого наша сборная прекрасно выступала. В 2018 году там, по-моему, выиграли Олимпиаду.
8: Да-да, с немцами играли в финале.
7: Вот. И еще тогда у меня закралась мысль, что будет сын, надо вести в хоккей. Родился сын в 2018 году как раз. Вот. И спустя какое-то время, получается, мы переезжаем ближе к Ледовому дворцу. И в детский сад приходит тренер. Мне рассказывала супруга об этом, что пришел тренер, максимально колоритный, без зуба, молодой, с шайбой и клюшкой. Ну, это привлекло внимание.
6: Сразу понятно, что человек знает,
7: да,
6: что он
7: не
6: делает.
7: То, не то, что он знает, не то, что он тренер, он играет. Он, то есть, максимально вовлечен в этот процесс со всех сторон.
6: Просто в дверях появился, ну, все, вопросов нет, все понятно.
8: А Ефим Александрович Лазарев поэтому и не вставляет зуб.
7: Уже вставил.
8: Ой, простите.
6: Значит, на очереди Овечкин.
8: Да, мы ждем, когда он... Ну, он закончит карьеру, наверное, зуб себе вставит. Так вот.
7: Вот, и привел после этого, спустя там пару месяцев, буквально ребенка на ледовую арену. попробовали, ему понравилось. И все, за эти полтора года он ни разу вообще не отказался идти на тренировку даже. А я, наблюдая это все, понял, что детские хоккейные матчи по своим эмоциям, по своему накалу, ну, ничем не уступают взрослым каким-то турнирам, каким-то играм. Но на трибунах и вокруг ты видишь только родителей. Все, никого больше нет. И, как я уже позже выяснил, иногда бывает так, что ни одноклассники, ни какие-то родственники не знают, что у них вот, дети занимаются хоккеем. Я понял, что это большая такая дыра в медиапространстве, что нужно это стараться популяризировать, продвигать. Плюс заходишь в раздевалку, в любую, мне кажется, спортивную раздевалку, а там играет музыка зарубежная. Американские слова везде. И дети, они точно не понимают, что там поется. Поэтому, как сказать, использовав современные технологии, сделали один трек, другой трек. Людям понравилось, детям понравилось. Нашли способы, как это все выложить на платформы. И вот так это все закрутилось, завертелось.
6: И песня заиграла, и музыка, и слова пошли, все.
7: Да, ну, я до этого когда-то еще в школе, в институте писал стихи, и вот все это сложилось в такое.
8: А кто главная фокус-группа? Дети?
7: Родители сначала.
8: А если есть какие-то корректировки от родителей, переделываете песню?
7: Ни одной корректировки не было.
8: Внезапно.
6: Сходу все нравилось. Вот что касается написания песен при помощи искусственного интеллекта, ваша часть, вот конкретно ваша, это 100% стихи, которые написаны вами?
7: Не 100%. Я правильно понимаю? Не буду выдумывать, что я их всегда пишу. Mm-hmm. Иногда бывает, это ты просто... У тебя приходит идея, да, какая-то mm-hmm. тема, которую хотелось бы перевести в песню. Угу. Задаешь задачу, искусственный интеллект накидывает текст, и ты дальше берешь его, просто редактируешь и делаешь из этого что-то такое более человеческое. Отчеловечиваешь его, что ли.
6: Да.
8: Продолжу историю с искусственным интеллектом, как немножко пользователь. На самом деле, те, кто думает, что что-то там написал искусственным интеллектом, все за тебя придумал, не совсем так и далеко не так. Нужно искусственному интеллекту еще правильно задать задачу, потому что тот самый пресловутый промпт, как это называть, еще нужно уметь написать, и нужно правильно расставить акценты, что должно быть в результате. И если что-то ты не так написал, он тебе абракадабру и выдаст.
6: Первая композиция «Папа, отведи меня на хоккей». Мы сейчас ее послушаем, собственно, и люди убедятся. Это первый раз, когда у нас в эфире будет звучать песня, сгенерированная искусственным интеллектом. Несколько слов о композиции, как пришла идея, как ее разрабатывали.
7: Вот это как раз песня, которая родилась из той мысли, что надо, как можно вообще вот популяризировать и продвинуть хоккей. Да, вот как можно донести. До детей донести это сложнее, потому что дети, ну, не пользуются там соцсетями в таких количествах, да, именно те юные спортсмены, которых, в котором возрасте нужно приводить их, да, на ледовую арену и начинать заниматься. Соответственно, нужно донести это до родителей. И, как по мне, песня «Папа, отведи меня на хоккей», когда ребенок просит отвезти его на хоккей, он где-то увидел, где-то услышал, потому что я знаю такие истории, где детей... Просто тренера видят на ледовой арене, как они стоят, смотрят, как играют взрослые. Быстро узнают их возраст, как их зовут, берут контакты. Все, мы вас ждем, тогда-тогда приходите.
8: А еще на массовом катании так это работает.
7: Да-да-да, очень много таких историй на самом деле. Вот, ну, я лично знаю парочку прям конкретных.
8: А я много знаю, и это девочки.
7: Девочки, да, девочек так и собирают, потому что, ну... Не думают люди, что девочки и хоккей – это у нас как-то не сильно развито.
8: А сейчас я немножко вставлю 5 копеек. Вот буквально вчера узнала точную цифру девочек, которые зарегистрированы в нашей школе разных возрастов – 78 человек.
6: Вот, дай бог, чтобы росло это количество. Итак, слушаем.

0: Вот так, вы и думать не думали, а на самом деле эта песня была написана искусственным интеллектом. «Папа, отведи меня на хоккей». Но автор у нее все-таки есть, я считаю, это Олег Карпов, хоккейный блогер, спортивный блогер, который сегодня у нас в гостях с Анастасией Дороховой. Продолжаем беседу.
1: А как вообще сын относится к проекту? Он один из главных героев ваших роликов коротких. Он с готовностью, с интересом? Или «папа, опять сниматься, я устал после тренировки»?
2: Вот это все зависит от настроения. Вот это дети. В один день он готов, мы с ним ходим, снимаем. Вот последний ролик я выкладывал, мы снимали, да, на площади, на природе. Вот. Он сначала идет, я не хочу, я не буду. Потом начинаем, втягивается процесс, и нормально. А иногда бывает вообще ни в какую, то есть никак. Но песни, особенно поначалу, когда только они появляются, он их просит включать. Особенно там есть песни, такой проект я делал «Хоккейные имена». Я немного там сглупил и не поставил в авторство, соавторство, точнее, «Хоккейный папа», разделил их, так скажем, альбомы. Вот, там была песня про вратарей, и прям он ее до дыр заслушал, постоянно в машине просил включать.
1: А никто вам не говорит из... Ну, употреблю это слово, из хейтеров. Это эксплуатация детей, вы что?
2: Я таких не встречал.
1: И слава богу, на самом деле. Насколько есть вообще в планах переходить на длинный формат? Ведь короткие ролики – это короткие ролики. Понятно, их достаточно быстро можно снять, смонтировать буквально на телефоне, а длинный формат?
2: Просто я об этом думал, я хочу попробовать. Я когда-то давно снимал уже видео длинного формата, ну, совершенно на другую тему. Но сейчас, так как мы следуем современным тенденциям, и все-таки короткие видео заходят больше аудитории, больше просмотров, больше подписчиков, я решил, что прежде чем аудитории пытаться, так скажем, показать длинный формат, нужно набрать эту аудиторию. Соответственно, набрать эту аудиторию проще будет через короткие видео, которые можно там иногда по 15-20 штук ты делаешь в день.

0: тестировать и выкладывать. Просто приучить себя к этому. Не стесняться и не бояться. Чем больше ты будешь снимать себя, окружающих, смотря что ты хочешь транслировать, тем проще тебе будет это делать. То есть сейчас взять камеру и походить вокруг Ледового и там что-то поснимать, вот буквально прежде чем сюда ехать, я это делал, уже гораздо проще. Еще год назад я так ходил бы и стеснялся, искал бы уголок, где нет никого, чтобы снять какой-то сюжет, ролик.
1: Какую-то глобальную задачу перед собой вообще ставили, когда начинали всем этим заниматься? Там, например, популяризация хоккея среди родителей и их детей. Популяризация хоккея в целом вот в области, в регионе. Потому что я отношусь к тем людям, которые до определенного времени вообще не были в курсе, что у нас есть ночная хоккейная лига, что у нас есть студенческая хоккейная команда. А в чем вы свою задачу видите? Или просто вы вот делаю?
0: Изначально, буду честен, каких-то глобальных целей не было. Просто вот мне хотелось что-то снимать. Я еще до ковида снимал, делал ролики, тогда специально в такси устраивался и снимал, как раньше у нас на одном телеканале был такой формат такси-шоу снимали. Вот что-то подобное я делал. Потом коронавирус, и я не очень хотелось людей, так скажем, возить, незнакомых. Поэтому перестал вести этот канал. Но тяга снимать что-то, показывать была. И, оказавшись на хоккее, я понял, что ну, это золотая жила.
1: Вот оно.
0: Очень много всего можно снять и показать.
2: Это правда. Как человек, буквально несколько часов назад вернувшийся из Ледовой арены, мне даже оператор сказал, когда я попросил его поменять точку съемки, но я снимал не хоккей, а фигурное катание. Он говорит, ну хоккеистка, что с тобой сделать? На самом деле, детский хоккей, он, правда, какой-то немножко более, наверное, даже эмоциональный, чем взрослый в какой-то степени, это я по собственному опыту пребывания, но на самом деле родители, они, насколько они требовательные сейчас. Я не про вас лично, а вот про, скажем так, ваших коллег по родительскому цеху. Насколько вы видите, что родители отдали детей в спорт, чтобы он стал олимпийским чемпионом? Тем более в хоккее это возможно. И нужно ли так?
0: Я думаю, нет. И самое прекрасное, когда и родители, и дети ведут на хоккей детей, чтобы те там играли игру. В первую очередь, да, спорт, да, они укрепляют здоровье, физическую силу, но они играют. Главное не задушить в них вот это желание играть без погони за медалями.
1: Без достигаторства.
0: Да. Даже ты смотришь очень именитых спортсменов, не буду называть имен, но кому надо, те найдут, посмотрят. Вот. И они говорят, что до какого-то определенного периода я не занимал никаких мест, я не выигрывал ничего. Но потом, и меня за это ни родители не гоняли, ничего, всегда поддерживали. А потом на каком-то уровне ты становишься лучше, и все, и тебя уже не победить и не остановить.
1: И что называется, поперло.
0: Как сейчас, вот сейчас, прямо сейчас идет у нас финал КХЛ, и посмотрите на Радулова. Человеку 40 лет, он как ребенок, как мне кажется. Вот именно на него нужно равняться. Я понимаю физические там данные, да, я понимаю, что генетика, возможно, что он смог в таком возрасте играть. Но самое главное, он ведет себя как ребенок, он радуется как ребенок, он играет в эту игру. Он туда не за медалями пришел, он пришел играть. А медали – это уже второстепенное, что получается забрать.
1: Давайте вот как раз Радулову вторую песню посвятим и будем прощаться постепенно, да?
2: Да. Ну, не совсем его, скажем так, амплуа, но давайте.
1: Ну, пусть. Композиция называется «Tough Guy». Я не совсем с первого раза, когда услышал, понял, про что это. Потом до меня дошло, что это по-английски «Tough Guy», то есть типа «крутой чувак», «жесткий». Сейчас эта позиция уходит постепенно из хоккея, но вот вы решили написать такую вещь.
0: Ну, это было. Такого же, ну, по-моему, нет ни в одном виде спорта, да?
2: Да.
0: Драки в хоккее разрешены, сейчас они, может быть, не так часто происходят. Раньше вот были отдельные люди, которые, возможно, даже не очень хорошо играли в хоккей, но их задача была защищать определенных игроков, драться, наводить какую-то вот такую суету.
1: Ну, давайте площадке. Хотя бы чуть-чуть послушаем. Олег Карпов сегодня был у нас в гостях. Я, Григорий Николаев, Анастасия Дорохова. Прощаемся.
2: Всего доброго. Любите спорт в себе, а не себя в спорте. Береги хороших вас.

0: «Говорит Орел». Интерактивный радиоканал. Радио России. 102.3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
1: У микрофона Татьяна Курбатова. Здравствуйте.
2: Вести Орел.
1: Основные темы этого выпуска. Будущее создается сегодня. В Орле провели межрегиональную сессию по совершенствованию выборов. Орловский ансамбль славится, получил гран-при на всероссийском конкурсе. И футбольный клуб «Орел» приглашает болельщиков на домашний матч с курским «Авангардом». Подробности далее. 15 мая – Международный день семьи. С праздником жителей региона поздравило правительство Орловской области. Семья – наши истоки и наше будущее. Она закладывает духовные и нравственные ориентиры человека, определяет его характер и поступки. Домашний очаг дарит тепло, которое согревает всю жизнь, служит маяком, способным дать пристанище в житейском море бед и невзгод. В год единства народов России мы говорим, что все жители нашей страны – большая семья, которая самоотверженно борется за мир и справедливость, ответственно трудится во имя Родины. Давайте любить, беречь и уважать друг друга, вместе уверенно идти вперед. Нас воспитали патриотами, борцами и победителями, не боящимися никаких трудностей. Крепкого вам здоровья, мира, процветания и всего самого доброго. Конец цитаты. «Орел» принимает межрегиональную сессию по совершенствованию выборов. Будущее создается сегодня. Свои проекты представили 10 команд. Все они служат одной цели – упростить выборный процесс. Какие инициативы предлагают участники и что уже пошло в работу, расскажет Елена Степовая.
3: Голос монетизировать команда Марии Семеновой предлагает сделать аналог пушкинской карты, но только для электората, чтобы можно было выполнять гражданский долг и получать за это баллы, которые откроют дверь в мир культуры.
4: Молодежь любит соревноваться. Это будет на уровне таком рейтинговом. Во-вторых, молодежь любит, когда это цифровая среда, то есть когда это не скучный бумажный оборот, а когда это именно приложение. То есть мы оформим дизайн в соответствии с трендами.
3: Задача увеличить интерес и модернизировать выборочный процесс. Такие идеи рождаются на Орловщине уже второй год, потому что будущее создается сегодня. Так и называется электоральная проектная сессия.
5: Она как раз ориентирована на поиск молодых, активных, инициативных людей, которым предстоит предложить своим сверстникам механизмы и форматы доведения достоверной, объективной информации об избирательном процессе.
3: И эти решения обязательно найдут свою реализацию. В прошлом году 3 таких проекта увидели «Жизнь», «Добровольцы электорального фронта», «Игра избирология» и серия просветительских роликов «Голосовать модно». Растиражировали их и на другие регионы страны. 10 команд, 100 человек обозначают проблему и ищут решение. Немаловажная деталь – целевая аудитория. Помогает советами опытные эксперты.
6: Я все-таки хотел бы, чтобы были у вас некоторые детали, чтобы была какая-то непосредственность, чтобы было какое-то любопытство, чтобы была какая-то интересная, любопытная, нестандартная подача.
3: И те команды, которые лучше всего опишут сложные процессы простым языком, получат путевку в будущее для своего проекта.
1: Пожарный десант с горячими сердцами стали лучшими дружинами юных пожарных Орловщины. Финал областного конкурса прошел накануне во Дворце пионеров и школьников имени Юрия Гагарина. Марафон соревнований среди детей, интересующихся темой безопасности, особенно пожарной, организовали сотрудники Главного управления МЧС России по Орловской области вместе с пожарными добровольцами и региональным департаментом образования. Сотрудник пресс-службы чрезвычайного ведомства Антон Ухин продолжит.
7: Огненная тематика всегда актуальна, а в пожароопасный период она становится в прямом смысле горячим. Как предотвратить беду, как убедить жителей региона быть внимательными, соблюдать требования пожарной безопасности? Один из способов как раз пропаганда противопожарных знаний среди подрастающего поколения. И если она проводится на языке школьников с использованием современных тенденций, гаджетов, мессенджеров, безусловно, получится положительный результат. Это и доказали финалисты областного конкурса «Дружин юных пожарных». 9 команд из города Орла, Орловского округа, Верховского, Крамского, Краснозоринского, Сосковского, Свердловского и Ливенского районов. Более 80 школьников со всей области стали победителями муниципальных и зональных этапов соревнований и показали на сцене областного конкурса свои творческие способности, а в учебном классе теоретическую и практическую подкованность в вопросах оказания первой помощи и соблюдения требований безопасности. Ребята представили два творческих выступления на сцене, визитную карточку и музыкальное выступление, а после справились с тестом и реанимацией человека.
1: Решением жюри первое место поделили две команды из Верховского района – пожарный десант и Ливенского «Горячие сердца». Второе место завоевали учащиеся 34-й гимназии города Орла «Дружины юных пожарных «Сухие рукава». И третье место у команды из Сосковского района, которая называется «Феникс». Орловский ансамбль «Славица» получил гран-при на всероссийском конкурсе «Салют Победы». Высшую награду орловскому коллективу присудили за вокально-хореографическую композицию «Помните». Жюри конкурса, посвященного 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, высоко оценило техническое мастерство, эмоциональность и оригинальность постановки. В конкурсе участвовали танцоры и коллективы из разных уголков нашей страны, от Калининграда до Владивостока, и каждое выступление рассказывало о героях Великой Победы, о мужестве и подвиге защитников нашей Родины. Орловские программисты стали бронзовыми призерами Кубка России. Соревнования в дисциплине программирования систем информационной безопасности состоялись в Воронеже. Участники решали задачи на взлом, защиту, анализ уязвимостей и поиск нестандартных решений. Орловские программисты взяли бронзу Кубка России, а также наши спортсмены выполнили условия для присвоения разряда кандидата в мастера спорта. Такой успех для орловской команды случился впервые. Выпуск продолжит новости спорта и прогноз погоды.
2: Радио России «Орел». Спорт.
8: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Футбольный клуб «Орел» приглашает болельщиков на домашний матч с курским «Авангардом». Игра в рамках «Леон» первенства второй лиги состоится 16 мая в 18:00 на стадионе «Центральный» имени Ленина. После 7 проведенных матчей футбольный клуб «Орел» находится на 9-й строчке турнирной таблицы. «Авангард» – 6-й. При этом у «Курян» на один матч меньше. Орловская лучница стала серебряным призером матчевой встречи со сборной Беларуси. Екатерина Беляева в составе сборной России поднялась на вторую ступень пьедестала в разделе «Классический лук». С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.
2: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе облачно, временами с прояснениями, ночью плюс 11, днем плюс 18 градусов, ветер западный 2-5 метров в секунду, атмосферное давление 743-744 миллиметра ртутного столба. С вами была Татьяна Курбатова, до встречи в эфире.
0: Реклама. Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-3387.
9: Выставка-продажа «Ароматы тайги». Таежные грибы, лесные ягоды, травы и кедровая продукция. С 11 по 23 мая в кинотеатре «Современник».
2: Реклама. Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. 102,3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания. Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин сегодня провел совещание по экономическим вопросам. Зеленского сделали новым фюрером в Европе. И аномально жаркая погода ожидается в Москве и Подмосковье на предстоящей неделе. Далее подробнее. Меры, принятые правительством для улучшения ситуации в экономике, уже дают положительный результат. Такую оценку дал Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. По словам президента, необходимо продолжить работу, чтобы рост стал более устойчивым.
2: Мы с вами проводим очередное совещание по текущей ситуации в отечественной экономике. И сразу отмечу, что меры, решения, реализованные за последнее время правительством Российской Федерации, начали давать определенный, скажем так, сдержанно, скажем, но все-таки определенный результат положительный. Об этом говорят позитивные стат-данные за март текущего года. Как недавно докладывал министр экономического развития Максим Геннадьевич Решетников, в марте ускорилась потребительская активность. Рост оптовой торговли составил 8%, розничная торговля прибавило 6,2%, при этом безработица остается на минимальном уровне 2,2%. Прирост промышленного производства в марте плюс 2,3%, а обрабатывающая промышленность росла более высокими темпами 3%. В целом ВВП страны в марте прибавил 1,8%. Прошу правительство и дальше уделять вопросам поддержки экономического роста первостепенное внимание. Нужно, чтобы наметившаяся положительная динамика закреплялась, охватывала все больше отраслей и секторов. То есть, чтобы экономический рост становился более основательным и устойчивым.
1: Президент также затронул грядущий Петербургский международный экономический форум. По его словам, программа будет обширной и важной как для отечественного бизнеса, так и для зарубежных партнеров России. Глава государства предложил участникам совещания обменяться мнениями по основным темам, которые планируется поднять на форуме. Минобороны России опубликовало видеокадры боев за Чайковку в Харьковской области. В пятницу ведомство сообщило, что подразделения группировки «Север» установили контроль над этим селом. На кадрах видны удары СЗО и работа FPV-дронов по пунктам дислокации противника, различной техники и живой силы. В описании к видео указывается, что Чайковку взяли подразделения 126-го мотострелкового полка 71-й мотострелковой дивизии группировки войск «Север». В ходе штурма мотострелки совместно с операторами ударных дронов войск беспилотных систем выбили украинских военных из села. Подходящие резервы противника были заблаговременно уничтожены артиллерийскими расчетами. Противник понес потери и был вынужден отступить, оставив свои позиции, рассказали ведомстве. Подразделения «Север» одновременно наступают на нескольких направлениях и продолжают создание пласта безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. В сводке министерства также сообщается, что подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны армии Украины и в течение суток взяли под контроль село Чаривны в Запорожской области. Владимир Путин дал поручение по обеспечению защиты территории и объектов от негативного воздействия вод. Также президент поручил совершенствовать механизм содержания и обеспечения безопасности муниципальных гидротехнических сооружений. Перечень поручений главы государства опубликован на сайте Кремля. Россия готова говорить с Европой, но не будет ни за кем бегать и умолять. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в министерской встрече БРИКС в Нью-Дели.
3: Мы не напрашиваемся в какие-то переговорные процессы с Европой. И ответ президента Путина надо рассматривать именно в контексте того, что мы готовы, но никогда не будем бегать, умолять. Тем более, что, повторю еще раз, у европейцев послужной список полностью отрицательный в том, что касается их договороспособности.
1: Глава МИД России отметил, что Зеленского сделали новым фюрером в Европе. Он отметил, что Германия опять возглавляет движение в поддержку нацизма в Европе.
3: Германия опять возглавляет движение в поддержку нацизма в Европе. На роль фюрера сейчас назначен Зеленский под его как бы эгидой. Новое объединение европейцев. при инициативной и главной роли Германии осуществляется. Все это очень тревожно, напоминает историю, но тревога компенсируется тем, что мы знаем, чем эти истории заканчивались, и других завершений у этих историй быть не может. Поэтому, когда сейчас вдруг европейцы очнулись и перестали заклинать о необходимости нанести России стратегическое поражение на поле боя и обеспечить, чтобы Украина победила во всем, и вдруг они стали говорить, ну да, придется когда-то нам с Россией разговаривать, но оговариваются при этом. Говорить придется, однако определять, о чем и когда будем мы, европейцы. Знаете, я просто не могу серьезно воспринимать такие заявления.
1: Аномально жаркая погода ожидается в Москве и Подмосковье на предстоящей неделе, начиная с понедельника, 18 мая. Об этом сообщили в гидрометцентре, сославшись на последние прогностические данные. На территории Москвы и области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой выше климатической нормы на 7-9 градусов. Как ожидается, продлится аномальная жара в течение 5 суток, и в этот период синоптики прогнозируют максимальную температуру воздуха в дневные часы до плюс 27-32 градусов. В гидрометцентре отметили, что помимо столичного региона аномальная жара прогнозируется также в ряде областей центральной части России, а именно во Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Костромской и Ивановской областях. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере «Макс» в сообществе «Вести».
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Хоккей, финальная серия Кубка Гагарина. Сегодня третий матч. В Казани Акбарс принимает Локомотив. Самое начало матча пока 0-0. Напомню, в серии до 4 побед счет пока равный 1-1. Формирование нового тренерского штаба автомобилиста во главе с Алексеем Кудашовым практически завершено. На рассмотрение остается только одна вакансия. Об этом заявил директор клуба Максим Рябков. Напомню, Кудашов возглавил Автомобилист 7 апреля, сменив на посту главного тренера Николая Заварухина. Теперь новости футбола. Российский полузащитник Реал Сосьедад Арсен Захарян недоволен тем, что не получает игровое время в клубе. Отмечу, что 22-летний футболист не играет с 20 марта. Захарян не играет, потому что это тренерское решение. Его сложно комментировать. В конце сезона будет видно, захочет ли Арсен сменить команду, сообщил представитель футболиста Геннадий Голубин в интервью РБ «Спорт». Бавария подписала новый контракт с 40-летним вратарем Мануэлем Нойером. Предыдущее соглашение истекало 30 июня. Новый контракт рассчитан до лета 27 года. Нападающий Сантоса Неймар получил гражданство Италии. Отмечу, что Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии, забив 79 мячей в 128 матчах. Сегодня также стало известно о том, что Неймар вошел в расширенный список игроков сборной Бразилии для участия в предстоящем чемпионате мира. Окончательную заявку бразильцы огласят 18 мая. В нее войдут 26 игроков. Россиянин Анатолий Малыхин одержал победу нокаутом в четвертом раунде матча реванша с Умаром Кейном и вернул себе титул чемпиона промоушена One Championship в тяжелом весе. Однако сразу после победы 38-летний Малыхин заявил о завершении карьеры. «Я закончил, все, уезжаю на Алтай разводить коров, собак, устал проливать кровь. Теперь я Толя земледелец», заявил Малыхин, который первым в истории одного из элитных мировых промоушенов стал чемпионом в трех весовых категориях. И пока это все новости спорта.
5: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
1: Погода. В Калуге завтра облачно с прояснениями плюс 20, так же, как и в Твери. В Ярославле небольшой дождь, плюс 23. В Тамбове облачно с прояснениями плюс 25. В Липецке переменная облачность, плюс 22. В Воронеже облачно с прояснениями плюс 23. В Смоленске переменная облачность и плюс 20. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 10, днем плюс 16. В Москве в субботу ожидается переменная облачность. Температура ночью плюс 14, днем плюс 21. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 746 миллиметров ртутного столба.

0: К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
1: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
0: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театр у микрофона», «Встреча с песней», «Радионяня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны.
3: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Ржавчина.
4: Добрый вечер.
5: Здравствуйте, люди. Мы скучали?
4: Так точно. Это пятница, 19.12.23, главное радио страны, программа «Ржавчина». Илья Канавин, Александр Анучкин.
5: Ну и мы, как всегда, имеем всего лишь навсего времени с гулькин нос меньше 2 часов. Это несправедливо мало, потому что поговорить у нас есть о чем. Тянуть это самое время мы не станем, поэтому сразу же сообщаем вам о том, что вы сегодня точно не узнаете. Что у бездомной собаки в Калужской области украли будку, ей построили своими руками добрые люди, посмотрели, это жители города Жиздра, построили, чтобы Шарику было где жить, а взял кто-то и украл, понимаете? Ну, что остается думать, что этим псам, наверное, нужнее
4: будка, да. Значит, не узнаете о том, что в России новая омбудсмена, депутат Госдумы Яна Лантратова. Она пришла на место Татьяны Москальковой, отвечавшей за права человека в нашей стране аж целых 10 лет. Это предельный срок для омбудсмена, 2 раза по 5 лет, больше нельзя. Поэтому я думаю, что претензий к Татьяне Москальковой никаких не было. Да? Значит, Москалькова пришла в правозащиту, это было очень интересно, конечно, из полиции, из МВД, но при этом она была профессиональным юристом, а Лантратова, ну, хороший человек, публичный политик, яркая женщина. Да. Посмотрим на результаты, тогда обсудим.
5: Да, тогда будем обсуждать. Не Лантратову уже нам обсуждать, собственно, да?
4: Вот, поздравляем ее.
5: Да, поздравляем. Очень энергичная, очень яркая, действительно деятельная женщина. Спора нет. Так, не будем говорить о том, что в США создан специальный отряд спецагентов для борьбы с противниками Трампа.
4: Киллеры такие.
5: Ну, это практически официальное название. Чем будет заниматься, в общем, нетрудно догадаться.
4: Вот. Ну, мы не знаем.
5: Вообще-то мы не знаем. А вот кто знает. А есть такая теперь забава такая. Она очень энергичная. Воровство иных президентов.
4: И убийство.
5: Угу. Ну, веселое занятие. Может, этим будут
4: заниматься? Да, вполне себе для отряда.
5: Потому что кто может больше ненавидеть Трампа, чем кто-нибудь, руководящий какой-нибудь другой страной?
4: Особенно, если в другой стране есть нефть, например.
5: Угу. Да, нечаянно.
4: Да. Ну, в общем, интересно, но мы об этом говорить не будем. А вот о чем вы сегодня узнаете. Вот, значит, как этот самый Трамп, да, у которого теперь есть спецотряд спецагентов, съездил в Китай. И почему оппозиция американская вот теперь буквально топчет по итогам переговоров с товарищем Си? Значит, стороны делают вид, что обо всем договорились и что все в порядке, но почему-то кажется, что нет. Да? Вот, зато Трамп узнал много новых слов.
5: Ну, не все зря.
4: Да.
5: Обогатился духовно. Кое-что почитал, на кое-что посмотрел.
4: Да. Да.
5: Так, бывший глава администрации Зеленского и один из самых влиятельных людей Украины, нынешней Украины, Андрей Ермак, таки арестован, таки не нашел денег на залог и таки отправился в СИЗО. Его обвиняют в коррупции. Причем обвинение довольно, на мой взгляд, из всего набора возможных обвинений, самое мягкое, прямо скажем, и это обращает на себя внимание. Очень много всякого немыслимого во всей этой истории, в том числе невероятные какие-то связи с первых лиц, незалежные со всякими колдунами, ведуньями и гадалками. Вот мы в 21 веке живем, но Украина стала такой филиал. Я даже знаю, чего на средневековой Украине очень были распространены эти вещи. Песок с кладбища, привезенный для строительства домов, это отдельная история. В общем, есть о чем поговорить. Здесь действительно есть о чем поговорить, и гость у нас будет потрясающий.
4: Хорошо, значит, дальше. Нас с вами пугают новые пандемии, но вот нам конкретно с Ильей совершенно не страшно, и попробуем объяснить, почему. А также разобраться, кто на этом заработает, что от нас пытаются спрятать под всей этой медийной волной. Вот. Ну и, в общем, вас тоже будем успокаивать, потому что, чтобы заразиться этим хантавирусом, надо прям нормально постараться.
5: Ну, в общем, слушайте, нужна вакцина, на самом деле, против инфозаразы. Вот,
4: да.
5: Что-то в этом роде. Вот, и все-таки поговорим мы о колдунах на нашей территории, в нашей стране. Вот, если вы думаете, что только в Киеве этим грешат, так и нет. Расскажем не леденящую душу историю о слете ведьм, шарлатанов, инфо-цыган, системных политиков и прочих квантовых педагогов, который прошел в Санкт-Петербурге, не поверите. Вот. Будем рассказывать, удивляться и радоваться тому, что все эти вот перечисленные люди в официальные документы не попали.
4: Ну, тем не менее. Вот, зато к нам попадут. А нам официально позволили больше работать. Ура, товарищи.
5: Слава богу. Значит,
4: да,
5: Госдума... 2 раза в неделю мы выходить?
4: Да хоть 4. Госдума приняла закон, который разрешает увеличить лимит сверхурочной работы вдвое. А, значит, было 120 часов в год, теперь можно будет 240. И интересно нет, интересно вот. Ну, как бы, что, чего тут больше, да? Значит, какой-то искренней любви к нам. Ну, разрешите, мы же все просили, дайте там поработать побольше. Или здесь какое-то, значит, предвидение глобального демографического кризиса, или это борьба какая-то, значит, с притоком иностранной рабочей силы, мы не знаем.
5: Ну, слушай, просто есть способ повышать эффективность работ, производительность, увеличивать продолжительность рабочего дня, например.
4: Я помню советские плакаты: работать надо с умом, а не до ночи.
5: А я помню советский плакат с это «Ночь, работе не помеха».
4: А, ну все, вот, уравновесились.
5: Так, ну и что? Ну и о болезни крупного рогатого скота.
4: Да.
5: Потому что снова начинается как-то очень похожая на предыдущую историю, только теперь уже в Кузбассе. Идет она теми же самыми кругами непонимания, слухов, какого-то, я не знаю, игнорирования интересов и, в общем, совершения уже совершенных ошибок. Ну что, будем разбираться, смотреть, что вообще происходит. И на самом деле, мы говорим, что проблема коммуникации, а только ли в коммуникации проблема?
4: Очевидно, нет.
5: Вот. Давайте смотреть.
4: Поехали.
0: Ржавчина.
4: Так, ну что-то очень долго анонсировали нашу программу, поэтому
5: Всё.
4: Давайте сразу
5: сократимся.
4: Да, справку включим и послушаем про то, как Дональд съездил к Си.
0: Наша справка.
6: Американская пресса называет переговоры дипломатической победой Пекина. По оценке журнала Newsweek, за годы, которые прошли после первого визита Трампа в Пекин, Китай фактически сравнялся с США по глобальному влиянию. Сам Трамп ранее называл отношения Вашингтона и Пекина «большой двойкой». Особое внимание журналисты обратили на атмосферу переговоров. Телеканал CNN отметил, что китайская сторона организовала для Трампа максимально торжественный прием с расчетом на любовь американского президента к эффектным церемониям. При этом язык тела лидеров, по оценкам экспертов, выглядел сдержанным. Улыбки и рукопожатия были подчеркнуты официальными, без демонстрации особого доверия. А попытки Трампа выглядеть главным провалились. Американские СМИ также обсуждают беспрецедентные меры безопасности. По данным репортеров, члены американской делегации даже оставили личные смартфоны и электронику дома, опасаясь кибершпионажа и возможного доступа китайских служб к данным устройств. Несмотря на публичные комплименты и демонстративную вежливость, ключевые противоречия между странами никуда не исчезли. The Wall Street Journal пишет, что Си Цзиньпин прямо предупредил Трампа: ошибки вокруг Тайваня могут привести к крайне опасной ситуации. Агентство Associated Press напоминает, стороны по-прежнему расходятся по вопросам торговли, Ирана и статуса Тайваня. Внутри США визит также вызвал споры. Демократы обвинили Трампа в чрезмерной уступчивости Пекину и попытке заменить реальные договоренности эффектной телевизионной картинкой. А Bloomberg резюмирует, пока переговоры сопровождались улыбками и громкими заявлениями, но ближайшие месяцы покажут, удалось ли сторонам избежать дальнейшего ухудшения отношений.
4: Сейчас буквально перед эфиром видел сообщение Рейтер, где просто открытым текстом говорится, что это все провал, абсолютный провал Трампа. Ну, а вот...
5: Но, как это, какой-то несложный вызов, вывод сделал Рейтер.
4: Ну,
5: все-таки смело, я предлагаю наши эти самые домыслы соотнести с мыслями человека, который действительно в этом понимает.
4: Очень рады приветствовать у нас в эфире сегодня Юрия Тавровского, политолога, китаеведа, заместителя председателя общества российско-китайской дружбы. Юрий Вадимович, добрый вечер.
5: Юрий Вадимович, добрый здравствуйте. Вечер, я дополню, что Юрий Вадимович автор книги о Си Цзиньпине, которая высоко ценится в том числе в Китае, и это вообще круто, это достижение. Юрий Вадимович, Трамп провалился?
7: Конечно, он не провалился.
4: Вот.
7: Это был добротный визит, который прошел штатно, который принес результаты, может быть, не фантастические, великолепные. Знаете, как Трамп любит
5: без капслоков
7: прилагательные. Да. Это очень важный визит, хотя бы потому, что встретились руководители первой и второй экономики мира. Они встретились впервые действительно за 9 лет, чтобы посмотреть друг другу в глаза, потому что между руководителями такого уровня очень важен личный контакт. Потому что посольство посольствами, советники по всякой безопасности советниками. Очень важен вот этот контакт личный. И, ну, смотрите, уже Трамп улетел, наверное, уже прилетел на Штаты. Можно говорить об итогах. Конкретных каких-то договоренностей пока неизвестно. Там говорили, что 500 Боингов Китай купит. Потом говорили 150. Документов нет. Говорили, что Китай закупит огромное количество соевых бобов американских. Пока никакой информации нет.
5: Прямо американцы всех хотят бобами накормить, я смотрю.
7: Да. Вот, понимаете, и вспоминается тот визит Трампа, который был именно 9 лет назад, в 17 году, когда он тоже побывал, заключил всякие договоренности, опять про те же Боинги, про соевые бобы. И уже вскоре, через несколько месяцев, в июле 2018 года, началась торговая война, пошлины на китайские товары, и вот эта война продолжается до сих пор. Сейчас пока рано говорить о результатах, как тактических, так и стратегических.
5: А что, когда будет не рано, что мы должны увидеть?
7: А вот, как говорит один мой приятель, надо срочно подождать. Вот смотрите, эти дни действительно никаких безобразий американцы не устраивали. Но уже сейчас говорят о том, что может начаться новая волна бомбежек Ирана, говорят о серьезном кризисе вокруг Кубы и так далее, и так далее. И самый главный стратегический результат – то, что китайцы понизили планку ожиданий от отношений с Соединенными Штатами.
5: А в чем это выражается?
7: Смотрите, у них были иллюзии, и они ожидали, что будет будут отношения по формуле «новые отношения великих держав». То есть равенство двух великих держав, которые будут сообща управлять миром. А сейчас Си Цзиньпин во время банкета провозгласил новую формулу «конструктивная стратегия стабильности». Угу. Смысл ее в том, что нужно сохранить хотя бы вот этот нынешний уровень отношений, чтобы не стало хуже. Ни в области торговли, ни в Ормузском проливе, ни в Тайваньском проливе. Ради бога, чтобы только хуже не было. Лучше уже не будет. И вот, исходя из этого, я думаю, надо ждать последствий визита. Они непременно и скоро последуют. И уже к визиту Путина в Пекин, который назначен на 20 число, мы будем знать уже какие-то последствия и будем обсуждать уже тогда результаты двух визитов, которые вот так близко очень приблизились друг к другу. Так получилось из-за того, что визит Трампа ведь намечался на конец марта, начало апреля, и его перенесли из-за начала войны против Ирана. А визит Путина с самого начала планировался на вторую половину мая. Но у нас с китайцами все по расписанию, а с американцами, видите, произошли
4: вечные форс-мажоры. Юрий Вадимович, а вот я как раз на тему визита Путина предстоящего хотел следующего вопроса вам задать.
7: Давай.
4: Ведь в дипломатическом протоколе, да, и вообще во всей этой традиции международных встреч и переговоров всегда обращают внимание на то, кто первый, кто второй, да, там вот состоялся телефонный разговор, да, обязательно, значит, лидеров двух, обязательно указывается, по чьей инициативе состоялся разговор, да, кто позвонит.
7: Да.
4: Вот здесь это совпадение, да, но все случайности не случайны, двух визитов, да, даже если бы они прошли по изначальному плану, все равно Путин приезжает позже. Да, вот что имеет больший вес, да, какой визит имеет больший вес, тот, который состоялся первым или тот, который состоялся вторым?
7: Но, к счастью, встречи Путина и Си Цзиньпина регулярно проходят. Они встречались и вели переговоры уже более 50 раз за время правления Си Цзиньпина, которое началось в конце 2012 года. И, конечно, каждый этот визит очень важен, но это не такая вот сенсация, когда все замирают и ждут. Что же такое будет революционное? Ничего революционного не будет. Будет очередное продвижение вперед наших отношений, стратегического партнерства. Возможно, будут обсуждаться итоги как раз визита Трампа. Возможно, будет обсуждаться война против Ирана. И что можно сделать в этой связи? Потому что ведь Иран является стратегическим партнером как России,
4: так
7: и Китая. Он является членом БРИКС. Да?
5: И... Ну, некоторые вообще называют Иран прокси Китая.
7: Но это неверно. Иран ничей не прокси.
5: Ну так, дразнится.
7: Это неверно. Это неправильно.
5: Хотят персов
7: Иран
5: обидеть.
7: Совершенно независимая политика. И поверьте, в Пекине не всегда довольны поведением Тегерана. В том числе и блокадой Ормузского пролива, из-за которой Китай не получает около четверти своего нефтяного баланса. Так что... скорое будущее все расставит по местам.
5: Несколько секунд осталось, не могу не спросить. Си в первую же встречу в открытую практически пригрозил войной в случае обострения на Тайване. Для Китая, как мне кажется, это не свойственно. Я ошибаюсь?
7: Да нет, он не угрожал никакой войной.
5: То есть это не звучало угрозой, что если вы там...
7: Он говорил о важности тайваньской проблемы. Это было. Но Трамп уже вот на борту самолета, который улетал домой, он говорил о том, что вот тайваньцы не хотят войны за независимость. Но это смешно, понимаете? Остров с населением 25 миллионов будет воевать со страной 1,4 миллиарда миллионов,
4: как
7: с ядерной державой, с тремя авианосцами, ну и так далее, и так далее. Нет, тайваньская проблема преувеличивается, никакой войны не будет. Мы можем сегодня спокойно пойти спать.
4: Хоть где-то не
7: и
4: будет.
7: И мы проснемся, войны на Тайване не будет.
4: Слава Богу.
5: Юрий Вадимович, вот спасибо. Вам спасибо.
4: Спасибо, да.
5: И за то, что нашли время, и приходите к нам чаще. Очень мы любим умных людей. Спасибо вам большое.
4: Политолог, китаевед, заместитель председателя общества российско-китайской дружбы Юрий Тавровский был у нас в эфире. И вот что мы услышали, да, почему важно разговаривать с умными, спокойными людьми. Потому что, когда ты читаешь СМИ, или блоги, ага, да, да, или да, смотришь телевизор, на тебя прыгают черти.
5: Заголовки.
4: Какие-то, да,
5: на тебя кричат, прыгают заголовки.
4: Война, ужас там, Трамп проиграл, этот выиграл, все пропало. Нет, все, значит, замечательно, наш побеждает, наш проигрывает. Приходит умный человек, говорит, да все нормально, прекратите истерить. Вот, вернемся через
0: минуту. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
9: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
10: Это наш свет. Вот один раз увидишь, то человек должен быть счастлив.
11: Меня зовут Ольга Минтеева. Я ведущая программы «Свет веры».
12: Понятно, что буддийские танки, они созданы по такой технологии, что предполагают скручивание и раскручивание в процессе своего бытования.
11: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге на канале «Радио Россия Калмыкия» на FM-частоте 102.7.
0: Радио России. Главное радио страны.
5: Снова нежные.
0: Ржавчина.
4: Мы любим так. А возвращаемся мы в эфир. 8-925-222-9992. Это всякие мессенджеры, которые работают. Вы можете писать, задавать вопросы, ругаться, поддерживать и так далее.
5: И просто выражать свои эмоции. Мы, ну вы же помните, люди, мы вас любим. Пожалуйста, давайте ответные сигналы.
4: Вот, а теперь мы поговорим, друзья, про колдунов. Про колдунов и жуликов, так, если уж, ну, совсем обобщать.
5: Ну, хорошо, интересно ты обобщал.
4: Да?
5: Да.
4: Ну, я вот как...
5: Они как-то сливаются в последнее время как-то в нечто единое.
4: Да, я сейчас вот поступаю, как те люди, которых я минуту назад осуждал, да, за кричащие заголовки. Я делаю то же самое. Вот, итак, жулики и колдуны. А вечера, так сказать, в кончу заспи. Давайте там справку включайте, пожалуйста.
0: Наша справка.
6: Вокруг Украины ни дня без скандала. Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель дала интервью Такеру Карлсону. Она рассказала, что Зеленский был и остается главным препятствием для мира, а система власти в Киеве все больше напоминает закрытый политический клуб. Не обошлось и без прямых намеков на злоупотребление наркотическими веществами. По словам Мендель, перед важными встречами или переговорами Зеленский уходил в ванную, откуда через 15 минут возвращался бодрым и энергичным. И речь тут не об освежающем душе. После выхода программы Мендель закономерно внесли в базу сайта «Миротворец», где обвинили в распространении российской пропаганды. Но особое внимание сейчас приковано к фигуре Андрея Ермака, бывшего руководителя администрации Зеленского. В украинских и зарубежных медиа активно обсуждается коррупционное расследование, которое началось против него в Киеве. Ермак арестован по обвинению в отмывании денег, которые были украдены из бюджета страны, в том числе из транши иностранной помощи. Крайне ярко и трагикомично выглядит и оккультный фон истории. В деле фигурируют рассказы о мистических увлечениях и практиках представителей украинской элиты. Дошло до того, что суд официально запретил Ермаку общаться со своей личной гадалкой.
4: Вот так вот. Гадалки не ходи, сказал судья, да, или сказала. Ну что ж, на самом деле, ну шутки шутками, да, но это все... Это все заставляет задуматься. Сразу надо оговориться, конечно, что не только всяческие странные отсталые режимы, да, грешат этим оккультизмом.
5: Нет, нет. Это не признак отсталости. Это признак каких-то других, на самом деле,
4: да,
5: механизмов внутри вот этих вот самых институций.
4: Да, до тех пор, пока мир был немножечко другим, да, пока, скажем, вера, религия в широком смысле слова не была отделена страна от государства, да, то есть мы говорим о времени все-таки империи, царств там и так далее, да, а монарху, да, верховному лидеру, верховному правителю, в общем, ну, было не грех обратиться, да, за помощью и советом к Богу, которому он верит, да, а вот утрата такой веры большой, монотеистической, важной, да, она во многом, наверное, и привела к этому, к увлечению колдунством, потому что страшно, человек же на вершине власти оказывается в определенном вакууме, и если в сердце у него нет истинной веры, то ему же нужно, как говорят сейчас современные психологи, акцептовывать какие-то свои...
5: Там много, в том числе, конечно, и психологических проблем, безусловно.
4: Ну и страшно, да.
5: И политических этих... даже не аллюзий, и инструментов. Ну, я предлагаю все-таки к нашему гостю обратиться.
4: Да. Приветствуем с большим удовольствием в нашем эфире доктор исторических наук, профессор, член Союза писателей России Дмитрия Табачника. Дмитрий Владимирович, добрый вечер.
13: Добрый вечер.
5: Дмитрий Владимирович, здравствуйте. Если позволите, я раскрою нашим слушателям, почему именно на эту тему мы решили пригласить вас. Я очень рад, что вы согласились.
13: Дмитрий Владимирович... Дай Бог только, чтобы они не подумали, что я имею какое-то влияние на колдунов или обращался к ним. Это сразу стоит сказать.
5: У нас нормальные, адекватные
4: слушатели. Аудитория, да, в порядке.
5: Дмитрий Владимирович Табачник в 1994-97 годах, то есть в конце прошлого века, работал главой администрации при президенте Кучме. И это было время, когда население Украины было 51 миллион человек, когда работал Мотор Сич, когда функционировал даже Укрспецэкспорт, кажется, да, так называлось, это контора, которая занималась экспортом украинского вооружения, экспортом. Это была другая страна. Дмитрий Владимирович, вот вы руководили другой страной. Сейчас вы смотрите на товарища Ермака. Для вас главное в этом человеке что?
13: Что главное в Ермаке, даже не знаю. Какая-то омерзительная смесь мародерства, потому что воровать у своих во время войны и при этом еще и полагаться на колдунов, держать коллекцию кукол своих противников, колоть их иголками. Ну, не знаю, какое-то средневековое, раннесредневековое мракобесие, помешанное на фантастическом лицемерии и приправленное самым омерзительным мародерством. Больше ничего о нем сказать не могу. Хотя... Начинал он свою карьеру как помощник адвоката, а потом адвокат в юридической компании «Проксен», лицензия номер один, создана она была в 1991 году. Ее владельцем и создателем был доцент кафедры международного права Александр Задорожний, мой близкий друг, царство ему небесное, давно Саши нет с нами, очень талантливый юрист, потом вместе с ним мы были депутатами парламента два созыва. Я был большее количество, он потом, ну, не удалось ему избраться. Так вот, абсолютно серенький, бесцветный мальчик, который подкладывал бумаги и все время мечтал разбогатеть. И я думаю, что все его обращения к колдунам от абсолютного, с одной стороны, инфантилизма, неуверенности в себе, а с другой стороны, он-то от страха осознавал, насколько он даже в условиях беззакония украинского повсеместно, ежечасно, ежеминутно приступает закон. И вот эта вот гремучая смесь страха за свое будущее, за наворованные во время войны деньги, его и довела до морального, на мой взгляд, распада, до деградации. Потому что человек с университетским образованием, который выбирает кандидатуры министров, генерального прокурора, министра внутренних дел, губернаторов только после совета с колдуном, ну, даже в 13 веке великий завоеватель Тимур не настолько полагался на своих астрологов.
5: Ну, слушай, а Мазепу? Мазепу что же называли, помните, характерник, по-моему, тогда? Такое было слово, да?
13: Характерник – это одна из легенд о том, что много повидавшие запорожские казаки, которые ходили в набеги на приморские города Северного и Южного Черноморья, знали немножко турецкий язык или хорошо знали татарский, имели отношение к восточной, загадочной для православного человека цивилизации, их называли характерниками.
5: Ну, это колдун.
13: Может, Да, как бы колдун, как оборотень скорее, ближе в русском языке слово оборотень. Ага. Он может спрятаться в степи, он может превратиться в какого-то степного зверя, волка или шакала. Ну, то есть он способен к каким-то сверхъестественным деяниям, его там не берет пуля. Я думаю, что это в значительной степени просто народные легенды. Хотя, поскольку Мазепа прожил по тем временам очень долгую жизнь, никогда не был ранен и выскакивал, в общем, до определенного периода сухим из воды, это и породило легенду о том, что он тоже наделен каким-то даром чародейства.
4: Дмитрий Владимирович, если оставить уже за скобками всю эту оккультную шелуху, она важна, конечно, да, потому что это такие характеризующие...
13: Она важна только для одного, извините, чтобы понять, до какой степени бездарные и лицемерные люди руководят после государственного переворота 2014 года Украиной. Ну, то есть, если для них колдунья важнее аналитической справки, а заклинание и амулет, собранные иголками, жидкость с трупа важнее нормального порядка принятия управленческих решений, то это трагедия целого народа.
4: Да, да, это там жуткий и очень четкий характеризующий признак, да, но тем не менее, если вот это мы сейчас, это мы поняли, приняли, отставили в сторонку. О чем мы можем говорить, о каких процессах, да, которые запускаются сейчас в современной Украине, да, вот два совпадения, очевидно, совершенно не случайных. Это история вокруг Ермака, и это история с интервью Мендель. Да? Что, кстати, интервью само по себе дикое, да, когда героем интервью становится пресс-секретарь президента, а не сам президент. Тем более же Карлсон неоднократно предлагал Зеленскому, да, встречу. Но в итоге Зеленский отказывается, а приходит его бывшая пресс-секретарша и начинает говорить, ну, совершенно, ну, для нас очевидные, да, для зрителя Карлсона, возможно, дикие вещи. Это начало какой-то нового витка, какой-то большой игры вокруг Украины или что это?
13: Я позволю обратить внимание на три связанных, взаимосвязанных явления. Первое. За уничтожением Ермака, как главной опоры Зеленского, как человека, который при ленности и несистемности Зеленского выстроил, по сути, вертикаль, это Ермак, то обрушение вертикали, созданной Ермаком, это в значительной степени обрушение власти Зеленского. Это происходит довольно быстрыми темпами. Это первое. Второе. Необходимо видеть, что за всей этой историей с уничтожением политическим, превращением в политический труп Ермака и, соответственно, размыванием и разгромом власти Зеленского стоят абсолютно конкретные интересанты, шкурные интересанты. Это миллиардеры Виктор Пинчук и Фиала. Оба воспитанники Сороса и близкие партнеры фонда и семьи Клинтонов. И отсюда я бы провел абсолютно четкую, понятную параллель. Если этим занимаются соросята на Украине, друзья в кавычках Зеленского, Пинчук и Фиала, значит след ведет с одной стороны к Соросу, с другой стороны к лондонским бюрократам, разведчикам и представителям английского глубинного государства и к глобалистам из Демпартии.
5: То есть, условно говоря, мы ждем условного возвращения, безусловного возвращения условного коллективного Байдена, так?
13: По сути, да. И третье, что Зеленскому очень четко

0: И это третий факт, взаимосвязанный. У него хотят забрать последние полномочия руками вот этой антизеленской коалиции, в которую и объединились обломки старых политических элит националистического толка на Украине и их западные покровители. За РМК успешно внесли залог. Обидно, что сделал значительную часть вложений неплохой в прошлом донецкий пайлинг. Сергей Ребров, который здорово играл за киевское «Динамо». Классный парень из Горловки. Ну, наверное, не знаю, мне было бы стыдно после того, когда украинские фашисты Горловку утюжат. Вот. То он пытается...
1: Ну, знаете, многим на Украине могло бы быть стыдно, и спортсменам, кстати, там многим, и Усику, да, и так далее, и так далее. Дмитрий Владимирович, спасибо вам огромное за разговор, жалко, что время ограничено, но...
2: Столько вопросов,
1: если позволите, будем звать вас еще. Дмитрий Табачник, доктор исторических наук, профессор, член Союза писателей России и бывший глава администрации президента Украины.
2: Человек умный и информированный. Дмитрий Владимирович, огромное вам спасибо.
1: Был у нас... в эфире. Вот, значит, на всякий случай сообщаем, что наркотики — это зло, употреблять их не надо, а то станете как Зеленский. Вот, колдуны — это еще хуже, о колдунах мы в следующем часе еще поговорим.
3: Сейчас большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
4: Вообще, я думаю, ну сейчас я точно пойму.
3: Говорят, талант не спрячешь. А вот отсутствие таланта запросто.
4: Оба молодцы. В любом случае, даже тот человек, который не поет, ему просто браво, потому что работа прекрасная.
3: Кто фальшивит по-настоящему, но притворяется идеально.
4: Вы, конечно, плуты.
3: «Поймай меня, если сможешь». Новый сезон. Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
5: Информационное сотрудничество 8-495-739-30-23.
6: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.
1: Ржавчина. Вернулись мы в эфир. Прям интересно сегодня все получается. Надеюсь, что дальше будет тоже интересно. Значит, сейчас будем говорить про всякие страшные, ужасные, в скобочках нет, вирусы, болезни и прочее, прочее. Я сегодня читал, что...
2: И способы манипулирования.
1: Да, французское правительство там отчиталось перед населением, что запас...
2: В 14 раз?
1: Запас масок, значит, этих самых масок, помните, мы не так давно все ходили в масках?
2: Да.
1: Вот, запас масок у них что-то там на 2 недели, что ли, ну, короче, на какое-то время.
2: И там продажи увеличились на какое-то безумное
1: продажи
2: количество.
1: Продажи растут, вся, да. Все этой чуши, значит,
2: представляешь,
1: просто...
2: сколько неликвида посбрасывали.
1: Да, в общем, будем говорить про существующий или не очень существующий вирус. Справку, пожалуйста, нам включите.
3: Наша справка.
7: Мир обсуждает хантавирус, сравнивая его с пандемией ковида. Так называемые специалисты уверяют, будет только хуже. Однако настоящие вирусологи успокаивают. Речь идет не о новой глобальной угрозе, а о давно известной группе инфекций, которая изучается десятилетиями. Зараза передается в основном через контакт с выделениями грызунов, прежде всего мышей и крыс. То есть, чтобы заболеть, придется постараться. Хотя известны случаи заражения при вдыхании пыли. Но всплеск интереса к теме связан не столько с медициной, сколько с медиасредой. После нескольких публикаций о смертельных случаях хэштеги с упоминанием хантавируса начали поистине вирусно распространяться в TikTok, X и YouTube. Эффект усиливается из-за коллективной памяти о COVID-19. Любое сообщение о новой угрозе автоматически вызывает тревогу и разгоняет трафик. На этом фоне активизировались и коммерсанты. В англоязычном сегменте интернета уже зафиксирован рост рекламы очистителей воздуха, антисептиков и якобы антивирусных БАДов, хотя прямой связи между этими товарами и профилактикой хантавируса нет. Эксперты по цифровому маркетингу объясняют, после прошлой пандемии тема инфекции стала мощным инструментом продвижения товаров через страх и тревогу. Присутствует, конечно, и политический аспект. В некоторых западных медиа и соцсетях снова звучат обвинения в адрес Китая. Идут обсуждения тайных биолабораторий. И это с учетом очевидности.

0: ковидного хантавирус известен науке с середины 20 века и не считается искусственно созданным.
1: В принципе, мы, что называется, почти все рассказали, да, осталось теперь это правильно промаркировать и еще раз призывать наших радиослушателей, уважаемых, да, не вестись, уж простите за бедность речи, на подобные недорогие в плане исполнения провокации, да, а поможет нам в этом один из любимейших наших гостей-экспертов, журналист, политтехнолог, юрист Виталий Сируканов. Виталий Андреевич, добрый вечер.
2: Илья Александр, добрый вечер. Знаете, хочется начать с легендарной фразы Виктора Степановича Черномырдина, что никогда такого не было.
1: Да, и вот опять! То есть, может быть, это на самом деле просто какие-то, значит, хитрые интернет-маркетологи, чтобы спасти падающие продажи.
3: Давай вспомним, мы тоже же, в общем, понимаем, да, что, во-первых, реклама всегда должна начинаться с чего? Ты должен напугать потенциального клиента.
1: Это даже называется боль у маркетологов.
3: Да, боль. Через боль. В политтехнологии хорошо напуганный избиратель равен хорошо накормленному. Да? Чего мы удивляемся? Нас все время будут на этом разводить, да. Виталий Андреевич, правильно?
2: Да, я бы даже отметил, почему именно хантавирус, потому что уже есть некое предисловие у этой легенды про этот вирус, потому что еще в каком-то там далеком, по-моему, 22-м году был такой в Твиттере, да есть, наверное, конспиролог-шизик, некий Southlayer, как-то так у него ник, но не суть. И вот он написал якобы пророчество в 22-м году, что вот коронавирус уходит, а в 26-м году к нам придет хантавирус. Mm-hmm. То есть это абсолютный нонейм. Наверняка какой-то шизофреник, я уверен. Написал вот эту вещь, и многие за нее зацепились и ждали в 26-м году именно хантавируса. Под эту историю сразу же попала легенда, что в Австралии пропало там 50 пробирок каким-то чудесным образом. И как бы Китай к этому, возможно, даже причастен. И, вероятно, вот эти
3: 50 пробирок... Причем как разлетелась эта новость про 50 пробирок. Я вот смотрел, как она расширяется, и никак не мог взять в толк. А чего это вдруг она заинтересовала всех?
2: Причем 50 пробирок, и наверняка они попали на этот круизный лайнер. Это только начало. И вот ждите, вы абсолютно правы, что, конечно, у этого есть политтехнологические корни. Потому что мы понимаем, в Евросоюзе сегодня все, уж простите меня за все эти клише, все сегодня работает на уровне каких-то пугалок. Есть Россия, есть Китай, есть Иран, а теперь хантавирус. Бойся, европеец, еще больше. Угу. Ты и так уже трясешься, а теперь вообще как бы сядь в угол и не вякай. Поэтому мы все прекрасно понимаем, что есть фармацевтическое лобби, да? Для глобалистских компаний, в первую очередь. И, конечно, сегодня они уже заявили, сразу же, на волне всех этих слухов, хотя, казалось бы, взрослые люди, да? У них работают ведущие там научные специалисты, но при этом они на волне хайпа начинают делать заявление, что они начали готовить вакцину, прости господи, от вот этого хантавируса. Но это же серьезные деньги, вы же понимаете.
1: Сумасшедшие
2: деньги, это рост акций. Вы же понимаете, что все эти фармацевтические компании глобалистские, они выходят на рынок фондовый и так далее. Я уверен, что акции подросли, мягко говоря. Поэтому, конечно, бабки, бабосики, бабулечки, и как их еще не делать в 26-м году, как не на человеческих страхах. Да, подло, да, ужасно. Ну, народ-то в большинстве остальных все равно прислушивается. Потому что, ну, какая-то генетическая память-то у нас осталась, правильно, от коронавируса.
1: Конечно.
2: Прошло всего ничего. И вы знаете, у меня недавно был случай, просто я сам испугался, хотя человек бывалый. Залез в зимнюю куртку, которая мне давно мала, и нашел там вот эту пресловутую маску в кармане. Понимаете, тут просто нахлынуло.
1: Я не так давно выбрасывал. У меня была коллекция брендированных масок, когда мы уже смирились с тем, что мы неминуемо, наверное, умрем от коронавируса, то стали разные корпорации выпускать брендированные маски, и все друг другу их дарили. У меня прям была огромная коллекция этих брендированных масок. Это очень смешно. Тогда, конечно, смешно не было. А есть ли в этом вот более глубокая какая-то политическая история, чем просто напугать аудиторию? Что можно сделать под шумок, скажем, антивирусных каких-то ограничений, если начать их вводить?
2: Ну, это однозначно. Видите, у нас в Евросоюзе, они же вообще лидеры такой цифровизации, да, причем несколько античеловеческой цифровизации. Вот, например, в Евросоюзе как-то эта тема стороной обходит пока наш рынок, и, слава богу, наше общество, что Volkswagen и ряд компаний, которые, в общем-то, уже не европейские во многом, но, тем не менее, вводят правило о том, что в каждом автомобиле должна быть видеокамера. То есть она будет встроена, и каждый потребитель, каждый европейский водитель, он должен будет, понимаете, под этой камерой быть.
1: То есть выключить ее нельзя, правило, да?
2: Да, а вдруг он больной, а вдруг еще что-то. И я так понимаю, конечно, они сейчас пытаются все это потащить пакетом. И не только вот эти видеокамеры, да, внутри автомобилей, да, которые будут фиксировать в том числе нарушения водителя. Но еще ряд мер, и, конечно, хантавирус вот этот, он здесь как не кстати, понимаете? Потому что, ну, никто же не хочет умирать от болезни. Угу. Поэтому каждый готов пойти на какой-то некий компромисс. А европейцы так, в общем-то, идут на все компромиссы. Но тут, вы же понимаете, все это грамотно подается. Кстати говоря, я у нас в наших СМИ русскоязычных, вообще в целом российских, не заметил какой-то особенной истерики по поводу хантавируса. Как-то мы, знаете, спокойно по-северному к этому отнеслись, чего нельзя сказать, честно говоря, про континентальную Европу, тем более про Великобританию. Вот они, конечно, разжигали больше всех. И что называется, если что-то плавает, как утка, крякает, как утка. Скорее всего, это утка, и, конечно, они зачинатели всей этой истории.
1: Да, да, да. И явно же там очень неплохие технологи всем этим занимались, потому что это же почти детективный сюжет, да. Вот лайнер, на лайнере начинается таинственная эпидемия, лайнер болтается между небом и землей, его не пускают, там, куда его не пустили-то в... Вот.
2: Куда его только не пустили.
3: Да. Никуда его не пустили. Никуда не пустили, да. Ждала, ждала, куда пока его... не дождалась, да, я помню.
1: Это же прям сценарий.
2: А знаете, тоже, коллеги, это тоже Netflix-политика, понимаете?
1: Да.
2: Сегодня у западного обывателя у него очень клиповое мышление. И когда ты даешь ему как раз сюжет какого-то сериала из Netflix, оно идеально уже ложится на его, понимаете, просто какое-то, я не знаю, нейропонимание. Это 100%.
3: Ну и потом, уже в европейской традиции это запредельное стремление и обеспечение безопасности, чтобы под этим словом не понималось. То есть в безопасность превращается все.
1: Ну да, говоришь безопасность, и под шумок запрещаешь.
3: И ставишь видеокамеру, извините, в отхожее место, потому что в противном случае ты будешь в небезопасности. Да.
1: Ну что ж, сегодня второй раз за сегодняшний первый час программы мы в финале блока успокаиваем людей, да, за что отдельное спасибо Виталию Андреевичу. Виталий Сируканов, журналист, политтехнолог, юрист, был у нас в эфире. Ну, мне кажется, мы тоже постарались. Да, давайте бороться с фобиями, давайте не поддаваться ни на какие информационные провокации, да, не паниковать. Жив будем, не помрем, и не такое видели. Передаем эфир новостям и вернемся в следующем часе. Пока.
4: Ржавчина. Разговор с теми, кто знает, что такое боль, доблесть, милосердие и созидание.
5: Любовь к родине – такое непосредственное элементарное чувство, что к нему, казалось бы, не нужно призывать. Нужно его лишь просветлять и осмысливать. Но у нас в России слишком трудно у нас встретить первичный инстинкт и первичное сознание, в силу которых каждому русскому естественно хочется отдать свои силы России, ее безопасность, ее единству и ее величию. Так более столетия назад писал великий русский философ Николай Бердяев.
4: Историк Сергей Брюн в программе «Позиция». Каждое воскресенье в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Самары. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Президент консорциума «Инфорус», специалист по кибербезопасности Андрей Масолович.
6: Есть более общее понятие, его придумали спецслужбы, уже давно изначально использовали для защиты гостайны, сейчас про него много говорят, который называется «среда нулевого доверия». То есть, если построить вокруг себя среду, допустим, вот комната, в ней нет жучков, я уверен, что здесь меня не прослушивают. Вот телефон, я на него все установил, и больше там ничего на нем нету. Вот каналы, на которые я подписан, и я запускаю только их, не тыкаю в новые ссылки, никуда дальше не гляжу. В эту комнату заглядывают только мои родные, я им доверяю. Вот в этой среде нулевого доверия можно спокойно жить, решать задачи. Вот, но из нее нельзя выходить, потому что за дверью начинается вот этот вот недоверенный мир. Вот, и там надо проявлять бдительность.
4: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России.
7: 19.
4: Радио России «Орел». Реклама.
8: Вам звонит следователь,
7: сотрудник отдела безопасности банка или даже представитель Центробанка и сообщает о каких-либо угрозах вашим деньгам, не вступайте в диалог, кладите трубку. Перезвоните самостоятельно в свой банк, чтобы уточнить информацию. Запомните, телефонное мошенничество сегодня – главная угроза для ваших средств. Не общайтесь с незнакомцами о деньгах. Просто кладите трубку.
8: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
9: МЧС информирует.
10: Уважаемые родители, что бы ни случилось беды, соблюдайте правила безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте детям играть около водоемов, на железнодорожных путях, в оврагах и стройках. Во время каникул всегда будьте на связи с ними.
11: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара. В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации, незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
12: Реклама. Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России за сутки владели двумя силами в зоне СВО. Визит Владимира Путина в КНР будет скоро, подготовка к нему завершена. И Главное управление МЧС по Республике Калмыкия объявило штормовое предупреждение. Далее подробнее. Деловая программа Петербургского международного экономического форума будет обширной и важной как для отечественного бизнеса, так и для зарубежных партнеров России, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Глава государства предложил участникам совещания обменяться мнениями по основным темам, которые планируется поднять на форуме.
14: Уже скоро, в начале июня, пройдет Петербургский экономический форум. По традиции, его деловая программа будет весьма обширной, наполненной конкретными вопросами, важными для отечественного бизнеса, для наших зарубежных партнеров, для развития всей российской экономики.
13: Глава государства, открывая совещание, отметил, что меры, принятые правительством для улучшения ситуации в экономике, уже дают положительный результат. Промышленное производство в России по итогам марта выросло на 2,3%, обрабатывающая промышленность росла более высокими темпами 3%. Такие свежие данные привел президент. Министерство обороны России на фоне взятия группировкой «Север» под контроль села Чайковка в Харьковской области заявило о продвижении российских войск и расширении полосы безопасности вдоль государственной границы. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы в Харьковской и Сумской областях для обеспечения безопасности мирного населения, говорится в сообщении ведомства. А подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны армии Украины. В течение прошедших суток взяли под контроль село Чаривное в Запорожской области. Также российские военные с 12 по 15 мая осуществили массированные два групповых удара, в том числе гиперзвуковым комплексом «Кинжал» по объектам на Украине, используемым в интересах ВСУ. В результате ударов поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной, портовой инфраструктуры, военные аэродромы, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, горючего и пункты временной дислокации ВСУ. Владимир Путин наградил бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Александра Невского. Об этом сообщил заместитель полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Алексей Еремин на церемонии представления в Рио губернатора Александра Шуваева. Визит Владимира Путина в КНР будет скоро. Подготовка к нему завершена, сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что весь комплекс отношений Москвы и Пекина на повестке визита.
15: Совсем скоро мы сделаем официальное объявление, поскольку мы это делаем по согласованию с нашими китайскими друзьями. Ну, мы просто не хотим забегать вперед. Он действительно будет совсем скоро. И действительно, собственно, уже завершена подготовка к этому визиту. Все контакты состоялись, все основные параметры визита согласованы. Повестка дня понятная. Прежде всего, это наши двусторонние отношения. Это особые отношения привилегированного стратегического партнерства. Солидный объем торгово-экономического взаимодействия, который стабильно превышает 200 миллиардов долларов этот объем. Ну и, конечно, международные дела тоже будут активны на повестке дня. Вот. А наши двусторонние отношения во всех измерениях. Измерений очень много. Это гуманитарные вопросы, это образование, это высокие технологии и так далее и тому подобное.
13: Представитель Кремля также сообщил, что Москва отслеживает информацию об итогах визита президента США Трампа в Китай. Россия не будет играть по принципу «разделяй и властвуй», выстраивая свои отношения с Китаем и США. Это не методы Москвы, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в министерской встрече БРИКС в Нью-Дели.
16: Мы никогда не будем участвовать в очередных играх по реализации. Еще Киссинджер, по-моему, завещал, что отношения Вашингтона и с Пекином, и с Москвой должны быть лучше, чем отношения между Пекином и Москвой. Ну вот эта вот игра, в которую американцы, да и колонизаторы в целом играют долгие годы, разделяй и властвуй, нам она знакома. Она до сих пор весьма и весьма жива в западной политике. Это не наш метод, это не метод Китайской Народной Республики.
13: Говоря о взаимоотношениях с ЕС, Сергей Лавров отметил, что Россия готова говорить с Европой, но не будет ни за кем бегать и умолять. Средние потребительские цены на бензин в России за неделю выросли на 4 копейки, до 67 рублей 22 копеек за 1 литр. Дизель подорожал на 11 копеек, до 78-26 рублей, говорится в материалах Росстата. За период с 5 по 12 мая рост цен на автомобильный бензин зафиксирован в 38 субъектах Российской Федерации, наиболее всего в Республике Крым, плюс 0,8%. Снижение цен на бензин зафиксировано в 3 субъектах, более всего в Ямало-Ненецком автономном округе, минус 1,1%. В Москве за прошедший период цены на бензин выросли на 0,1%, в Санкт-Петербурге цены практически не изменились. Главное управление МЧС по Республике Калмыкия объявило штормовое предупреждение в связи с прогнозируемыми до конца суток 17 мая сильными дождями, ливнями в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 22 метров в секунду. Водителям и пешеходам МЧС советуют быть внимательными при непогоде. Москвичам рекомендуют использовать метро для поездок по центру города в субботу в связи с проведением московского мотофестиваля и эстафеты «Садовое кольцо». Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
17: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Хоккей. Финальной серии Кубка Гагарина. Сегодня третий матч. В Казани «Акбарс» принимает «Локомотив». По ходу второго периода «Локомотив» на выезде ведет со счетом 2-0. Напомню, в серии до четырех побед счет пока равный 1-1. Нижегородский клуб «Торпедо Горький», который является победителем прошлого сезона ВХЛ, покинул состав участников Всероссийской хоккейной лиги на предстоящий сезон. В лиге будут представлены 32 команды. Новичком лиги станет Калуга. Россиянин Анатолий Малыхин одержал победу нокаутом в четвертом раунде матча реванша с Умаром Кейном и вернул себе титул чемпиона промоушена One Championship в тяжелом весе. Однако сразу после победы 38-летний Малыхин заявил о завершении карьеры. «Я закончил, все, уезжаю на Алтай разводить коров, собак, устал проливать кровь, теперь я то ли земледелец», заявил Малыхин, который первым в истории одного из элитных мировых промоушенов стал чемпионом в трех весовых категориях. Первые всероссийские комплексные соревнования «Игры сильных» открылись в Курском спортивно-концертном комплексе. Участие в состязаниях примут более 300 спортсменов из 8 регионов Российской Федерации. Это наши соседи, регионы приграничья, наши исторические регионы Крым и Севастополь, отметил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Особенность «Игр сильных» заключается в том, что вместе с юношами и девушками до 17 лет за команды выступают взрослые, в том числе участники специальной военной операции. Победители по 6 видам спорта – легкая атлетика, бокс, вольная борьба, самбо, дзюдо, практическая стрельба – будут определены 17 мая. Майкл Керрик останется главным тренером футбольного Манчестер Юнайтед на постоянной основе, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Совладелец клуба Джим Рэдклифф одобрил продление контракта с Керриком. Новое соглашение будет рассчитано либо на 2 года с опцией продления, либо сразу на 3 года. И пока это все новости спорта.
18: Реклама.
19: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
18: Реклама на Радио России.
20: Погода. В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 22, в Великом Новгороде небольшой дождь, плюс 18, в Челябинске облачно с прояснениями, плюс 27, в Рязани пасмурно, плюс 23, в Краснодаре небольшой дождь, плюс 20, в Майкопе небольшой дождь, плюс 18, в Ставрополе дождь и 13 градусов тепла. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 10, днем плюс 16. В Москве в субботу ожидается переменная облачность, температура ночью плюс 14, днем плюс 21. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 746 миллиметров ртутного столба.

0: Российский радиоуниверситет. Беседы с учеными в разных областях науки о познании мира, популярных теориях и гипотезах.
1: Лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: Слушайте передачу Дмитрия Кононыхина. По будням в Москве в 13:10.
1: Будущее наступило вчера, и мы все узнаем об этом сегодня. Слушайте Российский радиоуниверситет.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Микрофона Анна Цедрик. Здравствуйте.
5: Передо мной лежат гусли. Начал там с каких-нибудь подборов мелодий.
4: Актеры, писатели, музыканты, мастера прикладного искусства.
6: Основное действие происходит в самом красивом кино на свете, а именно у нас в голове, в наших собственных фантазиях.
4: Увлеченные люди о своем любимом деле. В программе «Культ-поход» на Радио России Мурманск.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Ржавчина.
7: Вот мы вернулись, как и обещали.
8: И продолжаем соскребать.
7: Да, это главный радио страны, это Ржавчина, Илья Канен, Александр Анушкин. И еще раз мы держим слово, обещали про колдунов еще поговорить.
8: Ну, значит, будем.
7: Вот, значит, сейчас будем говорить про колдунов, а инфо-цыган и прочих всяких интересных людей. И было бы, наверное, здорово и весело сказать, что это где-то там бог знает где. Да, в каких-нибудь бунтустанах там. Но нет. Нет, друзья.
8: Ну, тогда бы было просто позубоскалить, но мы же люди серьезные.
7: Да, поэтому мы будем грустить и анализировать.
8: Давайте справочку дайте справку, нам, пожалуйста.
0: Наша справка.
9: В Петербурге прошел форум с загадочным названием «Россия-809. Традиции будущего». Формально уважаемые люди собрались поговорить о духовно-нравственных ценностях. Фактически получился фестиваль альтернативной реальности, где депутаты, ведуны, народные целители и квантовые педагоги наконец-то нашли друг друга. Среди участников специалисты самого широкого профиля. Тут вам и аюрведический специалист, и ведический социальный архитектор, и эксперт по изменению ауры. Один из спикеров предлагает лечить людей без лекарств, другой – топором. В прямом смысле. Особый интерес вызвал организатор форума Сергей Мороз. Он развивает школу будущего, где дети смогут пройти всю школьную программу за полтора года, читая книги с закрытыми глазами. Освободившееся время предлагается посвятить выращиванию особых злаков, которые, как утверждаются, активируют генетический код русской цивилизации и помогут жить до 150 лет без болезней. Не обошлось и без классики отечественного эзотерического жанра – звенящих кедров, биополей, энергетических потоков и загадочных вибраций мироздания. Причем все это обсуждалось не в подпольном ретрит-центре где-нибудь в лесу, а при участии депутатов Госдумы, сенаторов и чиновников. Быть странным в России не запрещено, но вопросы все равно есть. Например, зачем официальные лица вообще приходят на подобные мероприятия и фактически легитимизируют весь этот парад квантовой аюрведы? Впрочем, возможно, мы просто не поспеваем за инновациями. Пока одни страны вкладываются в искусственный интеллект, Россия, судя по некоторым форумам, делает ставку на безлекарственных докторов, измерителей ауры и целителей с топором. Главное, традиционно и духовно.
7: А возвращаясь к началу справки, да, вот название форума России 809. 809 — это номер указа.
8: И не кого-нибудь, а президента Российской Федерации.
7: Владимира Владимировича Путина, да.
8: Как раз говорит о традициях, о необходимости их...
7: О сохранении духовно-нравственных ценностей. Да? Да. И вот у нас любят сейчас всех обвинять в дискредитации там чего бы то ни было. Да? И мне кажется, что вот полным составом все участники этого шабаша могут пойти куда-нибудь за дискредитацию.
8: Саш, мне-то кажется, что проблема еще грустнее, чем даже вот с этим мероприятием в Петербурге. Мы в свое время в Ставрополе, помнишь, с теми же самыми лозунгами, регулярный ежегодный фестиваль, который называется тоже под традиционными ценностями, да, с названием, которое не имеет...
7: Же, да?
8: Нет, закрыли человека, который его организовывал, его посадили. А фестиваль теперь этот с греческим названием, где традиционными ценностями объявлено рисование на стенах черно-зеленых пауков
7: и этих самых
8: инопланетян. И матерные частушки на площади в виде концерта теперь финансируются из правительства, чтобы было понятно. Ну, это тоже объявлено нашими ценностями.
7: Вот такие у нас...
8: И я подозреваю, что это не только там. И мы еще, если поковырять, поскрести, мы наскребем еще бог знает где.
7: Столько ценностей.
8: Разнообразные. Что волосы ценности у тебя, Саша, станут дыбом, хоть у тебя их и нет.
7: Ну, значит, отрастут предварительно. Поговорим, в общем, мы обещали не забаскалить. Поговорим обо всем происходящем с журналистом, политологом, нашим коллегой и ведущим программы «Консерватники» на Радио России Андреем Афанасьевым. Андрей, добрый вечер.
10: Коллеги, здравствуйте.
8: Андрей, добрый вечер.
7: Андрей, вот скажи, пожалуйста, твоя оценка этого вот удивительного события в Петербурге. Что это нафиг такое было, господи?
10: Мне кажется, это спецоперация, направленная на дискредитацию традиционных ценностей. Это хороший такой почерк, на самом деле, разведсообщества, британских спецслужб. Когда появляется какая-то объединяющая такая стержневая идея у нас в стране, правильная, нужная, ее пытаются замылить, опошлить, осквернить, выставить полной ерундой и глупостью, при этом еще и подставив людей, которые, возможно, до конца даже не понимают, куда они приехали, зачем, или их попросили какие-то там свои знакомые люди, а потом в итоге оказывается...
8: Ну, хорошие, уважаемые люди стали, попросили, это же стали знакомая схема.
10: Конечно, конечно. А потом, я думаю, они там оказались и сами уже были не рады тому, что происходило. Но, во всяком случае, мне хочется верить в то, что депутаты, наши народные избранники, люди, которых вы назвали, они там не по доброй воле или не до конца понимая, куда они вписываются, оказались. Очень важный момент, что у нас до сих пор не сформулировано вообще, что такое по-настоящему наши традиционные ценности.
7: Вот.
10: Абстрактные такие важные, полезные, нужные слова, перечисленные в указе президента, но это не значит, что это нужно останавливать. Что такое вообще традиция? Я рекомендую своим студентам там, и всем коллегам тоже использовать такой этимологический подход. Хотите разобраться в явлении или в предмете, внимательно посмотрите на слово, которое его обозначает, проведите морфологический и этимологический разбор. Традиция от слова традире, латинского слова, да, передача. То есть передача от отца к сыну чего бы то ни было. И мы, люди, следующие традиционные религии нашей страны, все убеждены в том, что люди произошли, они созданы Господом Богом, и, соответственно, подлинная традиция – это то, что передано как знание, как ценность от отца к сыну, и все это упирается, на самом деле, в Бога. Иными словами, подлинный источник традиции – Господь Бог. А все остальное, что приписывается и пытается влезть в категорию традиции, является ложью, профанацией и чистой воды дискредитацией. Понятное дело, что чем сильнее мы будем стремиться и активнее отстаивать наши традиционные ценности и возвращаться на свой исторический и традиционный путь, тем больше сил внутри России, за ее пределами, будут предпринимать самые активные меры по дискредитации, по уводу народа в сторону. Вот кто-то посмотрит на такое мероприятие и подумает, ну понятно, 809 указ традиции, ха-ха, хе-хе, все. И человека на самом деле потеряли. Это исключительно для таких цели и делаются подобного рода вещи, они происходят, к сожалению, регулярно. И я крайне вам, коллеги, благодарен, что вы обратили внимание на такую вот вещь.
7: Андрей, спасибо. Если бы я сейчас, ну, как бы просто будет по звуку плохо, я хотел бы поаплодировать, да, потому что на самом деле вот мы с Ильей очень часто на эту тему спорим. Ну, не спорим, как дискутируем, да, когда мы пытаемся для себя и для того, чтобы это донести до аудитории, дать определение тех самых традиционных ценностей, да. И я-то как раз призываю всегда прекратить кокетничать и объявить, в общем, что у нас есть не традиционные ценности, у нас есть евангельские ценности, да.
8: Ну, мне больше ложится на сердце определение тоже не традиционные ценности, а вечные ценности. Традиции все-таки колеблются. Есть набор вечных ценностей, на которых держатся человеки и людство как явление.
10: Да? Абсолютно верно, потому что под традиции нам иногда предлагают, там, подсовывают традицию 31 декабря ходить с мужиками в баню. Угу. Там, вот. Это традиционная ценность русского народа или нет? Поверьте, кто-то ведь скажет, что да,
7: да.
10: Найдут у нас люди, которые...
8: И будет по-своему прав. Попробуй с ним спорить.
10: Традиционная ценность. Но мы-то с вами понимаем, о чем идет речь. Это традиционная ценность. Она нас приближает к чему-то хорошему? Она нас делает лучше?
7: Очевидно, или она
10: нас делает
7: нет.
10: хуже? Нет. То же самое с праздниками. Да? Нам пытаются навязать те или иные праздники иногда. Бессмысленные, не несущие смысл, часто очень происходящие, имеющие свой корень вообще не наш, а где-то на Западе. Всякие там, да... осенние Хэллоуины и прочая ерунда. А это зачем делать? Делается ровно для того, чтобы увести в сторону подлинную традицию, заменить субстратом. Если ты не понимаешь, что празднуешь и зачем ты это делаешь, если ты делаешь это просто для того, чтобы развлечься, тобой манипулируют. Тебя обманули и тебя уже в темную используют для того, чтобы ты сам разрушал собственное тело, смысловое тело своего народа. Огромное количество народов, собственно, прекратили свое существование ровно поэтому. Не нужно обольщаться, что нами не занимаются. Нами занимаются уже давно, и, в принципе, у них уже почти получилось, но вот за счет того, что у русского народа особый путь, и в России особый путь, и у народа, связавшего свою судьбу с русским народом, особый путь, как-то Господь еще помогает. Иначе бы нам уже, конечно, был конец.
7: Угу. Здесь же вот вся эта инфо-цыганская братва, да, которая собралась вот на этот конкретный форум, на много других форумов, они же очень удачно мимикрируют, да, они как раз пытаются выдать свои вот эти вот псевдоучения за некие традиции, типа давно утерянное, вот это было у славян, вот это было у наших пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра, а поскольку никто ничего не проверяет никогда, да, поскольку навык критического мышления у нас утрачен, то все соглашаются, ну ура, да, это такая была традиция лечить все болезни прикладыванием к спине двух топоров, да, я просто нашел страничку ВКонтакте барышни, которая целитель топорами, ну это реально трэш, то есть там вот фото, люди лежат, у них на спинах топоры, и там пояснение, что это избавляет от всех болезней, выводит дурную энергию, вводит хорошую, значит, дальше там огненный массаж, лежит человек, которого поджигают, ему спину, она горит какое-то время, потом тушат, и говорит, вот, все, теперь он излечился там от всех болезней, да, а то, что ты сказал про праздники, я даже подхвачу, да, вот тот же Хэллоуин, а его же маркетологи очень часто в последние годы начали продавать как тыквенный спас. Слышали, наверное?
10: Да-да-да, да-да-да, конечно, это огромное количество всего этого зла пытается мимикрировать под что-то такое звучащее по-русски. То же самое там, да, Велесова ночь, так называемая, и вообще весь свод вот этой неоязыческой эстетики, это та же самая информационно-психологическая операция, разработанная британскими спецслужбами на основе того, что успели сделать немцы в годы нацистской Германии, и потом еще наши убежавшие бандеровцы в Канаду подхватили. Вот эта вся волна неоязычества, захватившая нашу Малороссию и часть нашего русского народа под названием «Малоросы», это все технология, которую привезли из Канады бандеровцы, естественно, сотрудничавшие с бывшими нацистами и сотрудниками британских спецслужб.
8: Ну, еще, ребят, коллеги, давайте мы обозначим такую вещь. Люди, которые организуют эти мероприятия, которым приносят эти планы, которые на них смотрят, за которыми стоят подписи и выделение денег, которые все это утверждают, в большинстве своем это очень большие начальники с очень узким кругозором и с ничтожным образованием, не обучением, они могут быть очень хорошо обучены, владеть там, бухгалтерией прекрасно, но это необразованные люди. Ими тоже легко в этом смысле манипулировать. Что мы можем этому противопоставить?
7: Вопрос.
10: Кадровые чистки. Ничего другого, простите, как бы, но...
8: Ну, то есть, если ты утвердил план городского мероприятия, на котором, значит, пригласил рэпера за гонорар с 7 нулями и с матерными частушками, значит, ты подписываешь на следующий день просто заявление об уходе, так?
10: Ну, вообще, да. Я считаю, что это минимум, что нужно сделать, а вообще-то нужно подписывать подписку о невыезде после этого, как минимум. Вот. Или нужно как-то отправляться кровью смывать такой позор, который ты позволил себе в воюющей стране.
7: Я подхвачу, Андрей, если можно, мысль, которую ты проговаривал вот в предыдущем ответе, да, по поводу информационно-психологической спецоперации. А ведь, ну, по сути же, примерно по этим лекалам, примерно же по этим перфокартам создавалось и политическое украинство, да, задолго до Великой Отечественной войны, да, вот то самое, абсолютно, созданное австрийско-венгерской...
8: В том числе, ну, на самом деле, и до
10: Австро-Венгрии, да. У нас головы немножко поломаны материализмом, поэтому у большого количества специалистов, экспертов, руководителей наглухо отбито чутье на духовную заразу. Они ее просто не видят, потому что говорят «духовного мира». Угу. А между тем дух творит себе форму. Прежде чем человека сделать убийцей, надо сначала научить его злиться. Надо сначала вот гневаться, его научить, чтобы он не контролировал свой гнев, чтобы он давал ему выплеснуться, а потом уже он возьмет и кого-то убьет. То есть из, опять же, наших по-настоящему традиционных ценностей, да, церковного предания, наследия святых отцов, мы же знаем, что любой грех, он начинается с чего? С мысли, с прилога. Потом он становится словом, а потом он уже становится делом. То есть сначала человек плохо подумал про другого, потом он на него выругался и сказал, я сейчас тебя убью, а потом он его уже убил. Именно в такой последовательности. То есть из духовного все переходит в материальное.
7: Андрей, что мы можем противопоставить вот этим вот шабашам? Да?
8: Кроме чисток.
7: Есть здоровая часть общества, да, которую все, мягко говоря, возмущает. Да? Есть в этой здоровой части общества достаточно серьезные, популярные люди, да, там, говоря на английском, там, opinion-мейкеры, да, то есть люди, способные создавать какой-то дискурс. Вот что мы можем противопоставить этому?
10: Искреннюю, не карьеристскую, не паркетную приверженность истинным традиционным ценностям. Русский народ и Россия, народы, связавшие свою судьбу с русским народом, я специально говорю каждый раз, чтобы никто не обижался, никто ничего там нам не пытался приписать, чего нету на радио России, вот, он создан, развивался, расцвел и стал обильно плодоносить в контексте православия. Православие не просто должно быть, знаете, чьими-то частными убеждениями, чьим-то там, это там мое частное мнение, это его личное мнение, как он верит, как он живет. Это должно быть телом, скелетом, арматурой нашего мышления, нашего народа, нашей культуры, нашей традиции. Но мы катастрофически от этого далеки. Катастрофически. Достаточно посмотреть, что происходит в эфирах крупных телеканалов, в социальных сетях, чем живет народ. Да, в последние годы многие священники, архиереи отмечают рост количества прихожан в храмах. Однозначно это происходит. Но еще от этого очень мы далеки, от того, чтобы сказать, что да, вот Русь крещена и просвещена. Мы уже как бы приближаемся к тому святоотскому идеалу, который нам оставили создатели, отцы нашего государства. Вот американцы очень ждут своих отцов-основателей, там Джорджа Вашингтона и остальных. Он, там есть такой замечательный, да, портрет в каньоне их высеченный. Это люди из 18 века. А наши отцы-основатели – это наши святые благоверные князья и преподобные, которые создавали Русь как действительно ковчег спасения всех народов, чтобы Русь была таким мощным и таким сильным государством, чтобы оно дошло до конца света, до последних дней, и могло сохранить неповрежденную, незамутненную истину православия. Вот если сейчас то, что я говорю, кажется кому-то билибердой или меня считают сумасшедшим, значит, вы пока просто еще что-то не понимаете, вам еще что-то нужно изучить. А если люди согласны с нами, ну, вот они, значит, уже наши соратники. Чем больше будет людей, для которых то, что я сказал, будет их видению, а не просто чем-то отвлеченным, тем будет нам всем лучше.
7: Спасибо, Андрей. Спасибо огромное.
8: Андрей, спасибо.
7: Журналист, политолог, ведущий программы «Консервативники» на Радио России Андрей Афанасьев был с нами. Ну, вот исчерпывающе, да? На самом деле исчерпывающе. Вернемся через минуту.
0: Посоветуйте, доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
11: Посоветуйте, доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
0: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте, доктор, с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
13: Словарь русских говоров Забайкалья.
12: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Ржавчина.
7: Возвращаемся мы в эфир. Это главное радио страны, программа «Ржавчина». Илья Канаев, Александр Анушкин. От высокого духовного, да, перейдем сейчас к самому такому материальному.
8: Что ни на есть.
7: Что ни на есть, да. К нашим с вами деньгам и к нашей с вами работе.
8: И будешь хлеб свой зарабатывать в поте лица своего.
7: Да. Так и есть, и зарабатываем же в поте. Давайте справку, пожалуйста.
0: Наша справка.
9: Госдума приняла закон, который вдвое увеличивает допустимый объем сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год. Речь идет о добровольной переработке и повышенной оплате. Первые два часа минимум в полуторном размере, дальше в двойном. А тем, кто перерабатывает больше 120 часов в год, теперь обещают не только деньги, но и дополнительный день на диспансеризацию. Но за сухими формулировками скрывается куда более серьезная проблема – дефицит рабочих рук. Российская экономика все сильнее сталкивается с последствиями демографического спада. По данным Росстата, численность населения трудоспособного возраста сокращается уже несколько лет подряд, а бизнес все чаще жалуется на нехватку персонала – от заводов до логистики и сферы услуг. Одновременно меняется иммиграционная политика. После серии ограничений и ужесточения контроля работодателям становится сложнее компенсировать кадровый дефицит за счет иностранной рабочей силы. В результате власти и бизнес все активнее делают ставку не на приток новых работников, а на увеличение нагрузки на уже имеющихся. Ставка на искусственный интеллект, который позволит нам всем просто наслаждаться жизнью, пока не сыграла. Экономисты предупреждают, краткосрочно новая мера может помочь предприятиям закрыть кадровые дыры и сохранить темпы производства, но в долгосрочной перспективе постоянные переработки могут привести к росту профессионального выгорания, ухудшению здоровья сотрудников и снижению производительности труда. Кроме того, эксперты отмечают парадокс. Попытка компенсировать демографический кризис через увеличение рабочего времени может косвенно добить саму демографию. Чем больше люди работают, тем меньше времени остается на семью, воспитание детей и нормальную личную жизнь. Страна входит в новую экономическую реальность, где главный дефицит уже не деньги, нефть или технологии, а люди.
8: Вошла она в эту реальность.
7: Угу. Ну, в общем,
8: и не вчера.
7: Да, грустная история. Я иногда, чтобы быть, что называется, в трендах, да, посматриваю всякие популярные 20-летних людей ролички в интернете. Угу. Вот, давеча видел интересный ролик, где за минуту, значит, девушка показывает, что у человека, который работает, ну, где-то там в офисе, на предприятии, неважно где, в графике с 9 до 17, при учете того, что дорога до работы и от работы до дома занимает у него где-то в районе часа, да, вот совсем на себя или на семью, остается в сутках при хорошем раскладе 1.5-2 часа.
8: Угу.
7: Вот. Если к этому добавить еще, ну, какую-то переработку.
8: Если бы наши родители смотрели бы эти ролики, Саш, ну, нас бы с тобой не здесь было. Не было.
7: Это
8: да?
7: Понятно. Ну, вот. Слушай, оперировать сейчас категориями,
8: что
7: бабы рожали в поле, потом вставали и дальше копали. Ну, знаешь, странно все-таки. В 2026 году живем. Ладно, это мы с тобой поспорим за рамками эфира. А пока поговорим с нашим уважаемым экспертом. К нам присоединяется кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового права юрфака МГУ. Зоя Кондратьева. Зоя Александровна, добрый вечер.
14: Здравствуйте.
8: Добрый вечер, Зоя Александровна.
7: А рассудите нас, вот хорошо ли это, что разрешают нам еще больше работать, или ничего хорошего в этом нет, и мы копаемся в яму?
14: Сложный вопрос здесь. Если учесть, сверхурочная работа возникла не вчера, и она была давно. И в свое время сверхурочная работа была вообще обычным для всех промышленных предприятий, когда им устанавливался жесткий план, и они обязаны были выполнить план, поэтому к концу там отчетного периода всегда была сверхурочная работа. Она радовала людей возможностью получить заработную плату в большем объеме. Вот. Но вот с момента перестройки отношение к занятости принципиально поменялось. И поменялась она в том плане, что люди стали ценить свое свободное время, и поэтому просто так заставить их работать уже сегодня стало проблематично. Поэтому в 2006-2011 и происходили изменения в отношении сверхурочной работы. А я напомню, что сверхурочная работа – это работа по инициативе работодателя. Так вот, эти изменения были очень важны, что они дополнили статью 99-ю, которая как раз говорит о сверхурочной работе Трудового кодекса, и они сказали, что в сверхурочной работе работники могут привлекаться с их письменного согласия. Угу. И вот это очень важный момент, что теперь работодатель для того, чтобы привлечь работников к сверхурочной работе, должен получить их письменное согласие. И вот эта процедура получения письменного согласия, несмотря на то, что она кодексом еще до конца не отрегулирована, она заключается в следующем, что, во-первых, работодатель издает приказ о привлечении работников к сверхурочной работе. И там он должен указать, какие работники пофамильно должны быть привлечены к этой работе. Далее указывает, какой характер работ должен быть выполнен, в течение какого времени вот он готов оплачивать сверхурочную, насколько он привлекает их, на 2 часа, на 4 часа привлекает этих работников. И далее указать оплату, что принципиально важно, в каком размере будет оплачиваться эта работа. Потому что работник обязан дать согласие не на то, что он готов бежать и делать работу, а его интересует, в каком объеме это будет работа оплачиваться. И законодатель устанавливает минимальное, вот этот стандарт, что она до первые 2 часа не менее чем в полуторном размере, а следующие 2 часа не менее чем в двойном размере. И даже в этих случаях работники, которых не устраивает оплата, имеют право отказаться.
7: Зоя Александровна, извините, что прерываю, просто не очень много у нас времени в эфире. А вам не кажется, что вот та ситуация, которую вы сейчас описываете, она немножечко из идеального мира, да? Вот и меня в свое время, да, привлекали к сверхурочной работе, и я, будучи там руководителем, привлекал людей. Это же обычно выглядит как, что там, ребят, надо сейчас поднапрячься, да, а то сгорим. И если есть такая возможность, если руководитель в целом относится к своим подчиненным, ну, хорошо, по-человечески, да, он какую-то премию там им потом выпишет.
8: Нет, если есть такая возможность. Да, если есть у всякого руководителя есть такая возможность, даже если он очень хорошо относится к своим подчиненным.
7: А нет, значит нет. И как-то, ну, не принято, мне кажется, в нашей вообще вот в постсоветской, да, в российской, в русской культуре говорить начальнику, я не буду. Не, вот типа 6 вечера, я пошел домой. То есть вот процедура, которую вы описали, она правильная, безусловная, нужная, но хоть где-то она соблюдается.
14: обязательно она должна соблюдаться, потому что вот этот объем сверхурочной работы сегодня ведут не только кадровые работники самого предприятия, вот эти 120 часов или там 4 часа, не более 4 часов, там тоже сегодня предел установлен, вот, ведут, но и работники, да, сами смотрят и говорят, что все, теперь вы, ну, не надо нас привлекать. Но я хочу сказать, что мне представляется, что вы несколько путаете работу, которая осуществляется и рассматривается как сверхурочная работа, и второй вид работы, который рассматривается как ненормированный режим рабочего времени, который не оплачивается и который компенсируется вот этими премиями, иногда очень незначительными, когда работники, в основном это чиновники, работают, но я имею в виду совершенно другой характер работы. Здесь же в статье речь идет больше о промышленных работниках, о реальных работниках. Это, грубо говоря, примерно 8 класс квалификации, тарифной квалификации. Это рабочие. Недаром в этой статье дальше говорится, что работники, работающие во вредных и тяжелых условиях работника, работники предпенсионного и пенсионного возраста, вот так-то и так-то, так-то и так-то. Поэтому речь идет о другой работе. Это не интеллектуальная работа, я вас уверяю. Вот. И здесь что важно еще иметь в виду, что действительно сегодня размер пенсии, ни для кого не секрет, он напрямую зависит от работы в последние 5 лет. Поэтому для лиц предпенсионного возраста это большая возможность создать себе высокую пенсию после окончания работы. Особенно если это вредное и тяжелое условие труда, это касается лиц, которые, как правило, выходят на пенсию в более раннем возрасте. То есть мужчины пойдут не в 65 лет, а может быть в 60 или в 62 года. То есть категория работников совершенно другая.
8: А если мы говорим о производительности... Что эти вещи между собой связаны, мы можем как-то говорить о том, что вот да, это один из способов повышения производительности труда.
14: Не могу сказать. Я думаю, что напрямую вряд ли это связано с производительностью труда, потому что производительность труда иногда может зависеть принципиально от других вещей, совершенно не от продолжительности рабочего времени. Ведь здесь в данном случае реально увеличивается просто банально продолжительность рабочего времени. И вот здесь, к сожалению, нормативным актом не предусмотрено, как часто может применяться сверхурочная работа, потому что иногда люди жадные до денег, а надо все-таки следить за состоянием здоровья.
8: И на следующий день он выйдет, и эта самая производительность труда у него как на минус пойдет.
14: Будем поглядеть. И второй момент. Это очень важно, чтобы законодатель все-таки закрепил в правовых нормах, сегодня этого вообще нет, это время отдыха, которое, так называемое, между сменами время отдыха. Вот работник сегодня работал, я закончил работу на 4 часа дольше, чем обычно, значит, он должен приступить к работе по установленному, так сказать, правилами госстандарта здесь, что СанПи устанавливает, что у него время отдыха должно быть не менее двукратной продолжительности предыдущего рабочего времени. Вот о чем речь. Предыдущей смены. И вот этот момент важно отразить в нормативных актах. Еще я хотела бы указать на то, что вот это увеличение сверхурочной работы допускается только в том случае, если оно предусмотрено коллективным договором. Если вы сегодня посмотрите на окружающий ваш персонал, я думаю, мало кто из работников вообще знает, что такое коллективный договор, да, либо соглашение. Вот, потому что раньше, да, они были на каждом предприятии, в каждой школе, а сегодня нет. Вот, поэтому вот это увеличение продолжительности только в том случае, если оно предусмотрено коллективным договором.
7: Зоя Александровна, а как вы считаете, или, может быть, есть даже открытая информация, с чего вдруг Государственная Дума озаботилась-то этим вопросом? Да? То есть вряд ли это идя навстречу пожеланиям трудящихся. Да? То есть, очевидно, есть какие-то выкладки, не знаю, там, Минэкономразвития, да? Или это запрос со стороны Союза промышленников-предпринимателей, да? Со стороны какого-то крупного производственного бизнеса. Вот чего вдруг-то?
14: Вдруг совершенно понятно. Вдруг совершенно понятно, особенно когда мы говорим о промышленных предприятиях. У нас промышленные предприятия бывают разные. Разные. Вот. И в данном случае речь идет о промышленных предприятиях, которые создают чрезвычайно важную какую-то продукцию.
7: Ну, то есть оборонно-промышленный комплекс, прежде всего,
14: в том числе, в том числе, да, обслуживающие и оборонные, и обслуживающие их предприятия и так далее. Поэтому, вводя эту норму, а дальше уже, поскольку мы говорим, что есть согласие,

0: да, по большому счету.
1: К сожалению, да, к сожалению, потому что в момент приватизации, когда осуществляли профсоюзы, тоже стали крупными собственниками.
0: Да.
1: Крупными собственниками.
0: Как они могут
1: банкирами.
0: Защищать права? Да, это
1: да,
0: как бы.
1: Да, и поэтому в некоторых случаях защита прав наемных работников стала для них не суть важной.
0: Спасибо вам большое. К сожалению, закончится с время. Вернемся еще, потому что здесь целый корпус тем, и есть о чем поговорить. А Зоя Кондратьева, кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового права юрфака МГУ, была у нас на связи. Спасибо вам за
2: Зоя Александровна, огромное спасибо.
0: Да, стало прям, ну, сильно понятнее все.
2: Спасибо.
0: Через минуту вернемся.
3: Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
4: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
5: И можем, и нет.
6: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
3: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
8: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
9: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
3: Радио России. Главное радио страны. В эфире программа «Люди и песни».
10: «Raindrops keep falling on my head». Сначала эта песня не нравилась никому, за исключением ее авторов, композитора Берта Бакарака и поэта Хэла Дэвида. В 1968 году продюсеры вестерна Буч Кэссиди и Санденс Кид заказали Бакараку и Дэвиду песню для этого фильма и очень огорчились, когда вместо лихой ковбойской мелодии в стиле кантри получили лирический шлягер о дожде и любви. Мало того, песня не вызвала восторга и у исполнителей. Ее отказались записать Пэт Стивенс и Боб Дилан. К счастью, она понравилась Роберту Редфорду, сыгравшему главную роль, а потому осталась в фильме в исполнении Би Джей Томаса.

0: Люди и песни.
1: Песня «Raindrops keep falling on my head» превратилась в большой шлягер, завоевала Оскара и возглавила хит-парады многих стран. Она звучит на десятках языках, от испанского до хинди, в бесчисленном количестве фильмов и телесериалов. Ее исполняли Барри Манилоу, Энди Уильямс, Энгельберт Хампердинг, Мэтт Монро, Саша Дистель, оркестр Поля Мориа и даже панк-группа Manic Street Preachers. Ну а в 1970 году, пробив железный занавес, «Raindrops keep falling on my head» оказалась в Советском Союзе, где Эмиль Горовец записал этот шлягер на русском.

0: Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Мошенники, как вирус, распространяют свою схему, где они притворяются коммунальщиками. И вроде бы не сразу в лоб бьют, а готовятся к атаке. Вначале создают в мессенджерах чаты, куда добавляют пользователей под видом соседей. И предлагают подписать петицию. Ну, например, об установке умного шлагбаума или о монтаже камер видеонаблюдения. В названии такого чата, где полно аферистов и вы один против них, часто используют адрес дома, где вы прописаны или живете, или были прописаны и проживали. Потому что злоумышленники берут информацию из утекших данных, а она не всегда актуальна. Если так, то вам повезло, легко вычислить обман. Если нет, то зайдите к настоящему соседу, напишите ему, позвоните, уточните. Или просто удаляйте у себя подозрительный чат. Как правило, говорят специалисты, в таком чате 5 или 7 участников. Но настоящий пользователь только один, тот, кого атакуют мошенники. Остальные соседи – фейковые, фальшивые. В других сценариях злоумышленники представляются организациями ЖКХ и требуют подтвердить данные. В чате для пользователя нет ни одного знакомого, только он и снова фальшивые соседи. В такие чаты пользователи сами могут попасть по QR-кодам с листовок, которые расклеивают на дверях подъездов от имени организации ЖКХ. Ну а дальше мошенники и в первой, и во второй схеме действуют одинаково. Требуют от участников чата перейти в официальный чат-бот или по другой ссылке, или требует пройти авторизацию и сообщить шестизначный код, который выдаст бот. Название чат-бота может напоминать название государственного сервиса, однако это ссылка, которая приведет мошенников к вашему личному кабинету в госуслугах или в онлайн-банке. Или не приведет, но дальше аферисты убеждают, что личный кабинет взломан. Конечная цель злоумышленников – запугать и заставить перевести деньги на якобы безопасный счет. Или предлагают досрочно погасить кредит, который якобы взяли мошенники. Либо настаивают задекларировать свои сбережения, и для этого их якобы нужно передать курьеру. А вредоносные программы-шпионы, которые рассылают россиянам в мессенджеры для заражения компьютера или гаджета, может маскироваться под ссылку на всплывающее окно, где якобы можно посмотреть важную информацию или скачать необходимый файл, сообщает МВД. Могут предложить посмотреть видео ДТП с вашим участием. Или воспользоваться базой данных пропавших родственников. Или скачать видеоплеер. Им главное заинтересовать, чтобы вы установили приложение, которое даст доступ злоумышленникам к вашему смартфону. В последнее время аферисты под видом Минцифры начали рассылать письма, в которых пишут об оформлении цифровых доверенностей. Будьте осторожны, относитесь к любым ссылкам, полученным в мессенджерах, как к источнику потенциальной угрозы, предупреждает киберполиция. Не сообщайте незнакомцам персональные данные, особенно банковские реквизиты или коды подтверждения из СМС. Не верьте сказанному по телефону или написанному в электронном письме. Перепроверяйте информацию. Берегите деньги и данные, не дайте мошенникам заработать.
2: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
3: Молекулярно-генетические данные в построении эволюционных деревьев.
4: Сначала мы должны прочитать последовательность определенных генетических маркеров. Это могут быть кусочек какого-нибудь гена. Мы можем прочитать полностью весь геном.
3: Биолог Людмила Зиневич в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12.10 по Москве и в 14.10 по времени Салехарда.
5: Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
6: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
5: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана и Томска.
7: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
9: Радость или грусть нас ждут потом.
8: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
7: Радио России. Главное радио страны.
10: Радио России. Из собрания Гостелерадио. Реклама.
11: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
12: МЧС информирует.
13: Будьте осторожны при выходе на природу. Не оставляйте открытый огонь в лесу. Не жгите сухую траву. От этого страдает не только природа, но и проживающие рядом люди. Соблюдайте правила пожарной безопасности при уборке на приусадебном участке. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните службу спасения 01 с мобильного 101 или 112.
14: В последнее время участились случаи мошенничества, совершаемые от имени сотрудников службы безопасности различных банков. Гражданам поступают звонки и смс-сообщения якобы от сотрудника банка, информирующие о том, что с банковскими картами происходят сомнительные операции. После этого мошенники просят сообщить личные данные гражданина, его банковских карт, коды подтверждения операций. Впоследствии происходит кража денежных средств. Любую подозрительную информацию по банковским картам и счетам уточняйте по горячей круглосуточной линии обслуживающих вас банков. Будьте бдительными.
10: Реклама.
15: Радио России 102.3 FM в Орле.
16: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
17: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин призвал правительство продолжить работу над тем, чтобы рост экономики стал более устойчивым. Подразделения войск Севера продолжают расширение полосы безопасности вдоль государственной границы. И погода в выходные в столичном регионе будет комфортной. Далее подробнее. Меры, принятые правительством для улучшения ситуации в экономике, уже дают положительный результат. Такую оценку дал Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. По словам президента, необходимо продолжить работу, чтобы рост стал более устойчивым.
18: Мы с вами проводим очередное совещание по текущей ситуации в отечественной экономике. И сразу отмечу, что меры, решения, реализованные за последнее время правительством Российской Федерации, начали давать определенный, скажем так, сдержанно, скажем, но все-таки определенный результат положительный. Об этом говорят позитивные стат-данные за март текущего года. Как недавно докладывал министр экономического развития Максим Геннадьевич Решетников, в марте ускорилась потребительская активность. Рост оптовой торговли составил 8%, розничная торговля прибавило 6,2%, при этом безработица остается на минимальном уровне 2,2%. Прирост промышленного производства в марте плюс 2,3%, а обрабатывающая промышленность росла более высокими темпами 3%. В целом ВВП страны в марте прибавил 1,8%. Прошу правительство и дальше уделять вопросам поддержки экономического роста первостепенное внимание. Нужно, чтобы наметившаяся положительная динамика закреплялась, охватывала все больше отраслей и секторов. То есть, чтобы экономический рост становился более основательным и устойчивым.
17: Президент также затронул и грядущий Петербургский международный экономический форум. По его словам, программа будет обширной и важной как для отечественного бизнеса, так и для зарубежных партнеров России. Глава государства предложил участникам совещания обменяться мнениями по основным темам, которые планируется поднять на форуме. Министерство обороны России на фоне взятия группировкой «Север» под контроль села Чайковка в Харьковской области заявило о продвижении российских войск и расширении полосы безопасности вдоль государственной границы. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от госграницы в Харьковской и Сумской областях для обеспечения безопасности мирного населения, говорится в сообщении ведомства. А подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны армии Украины и в течение прошедших суток взяли под контроль село Чарибное в Запорожской области. Россия считает недопустимой ситуацию, когда семерка стран определяет политику и практику Бреттон-Вудских институтов, а государства БРИКС сопоставимого влияния не имеют. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на министерской встрече БРИКС в Нью-Дели. «Мировая финансовая система должна быть транспарентной, предоставляя всем участникам равный доступ к возможностям и инструментам», сказал российский министр. «Приоритетной задачей считаем завершение реформы системы расчета и распределения квот Международного валютного фонда». По его словам, Международный валютный фонд по-прежнему занят продвижением интересов акционеров из государств западного меньшинства, оставляя на периферии своего внимания реальные потребности глобального юга и востока. Сергей Лавров констатировал разрыв между реальным распределением глобального экономического потенциала и уровнем предоставленности стран мирового большинства в глобальном управлении. Выправлению этой несправедливости должна способствовать переналадка деятельности соответствующих структур в соответствии с реальным соотношением сил в современном мире, что должно повысить эффективность всей международной архитектуры, устранить созданные в ней разделительные линии, считает глава МИД России. Создание российского поезда для высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург идет по графику и по плану. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин, который сегодня вместе с гендиректором российских железных дорог посетил завод «Уральские локомотивы» под Екатеринбургом.
19: Это одна из таких вершин инженерной мысли, и это работа российских железных дорог, которые являются авторами концепции, авторами инженерных решений, и, конечно, компанию «Уральские локомотивы», которая все это строит, реализует. И сегодня у нас проект движется в том графике, который президент нам поставил.
17: Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников СВО и их семей в регионах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Эти меры поддержки распространяются непосредственно на бойцов и ветеранов СВО, а также на участников боев в приграничье, на ополченцев Донбасса после 2014 года и на членов их семей. Погода в выходные в столичном регионе будет комфортной. В Москве столбики термометров покажут плюс 20-23 градуса. Насадков не ожидается, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
20: В субботу в мегаполисе ненастье ослабеет, из-за облаков чаще станет выглядывать солнце, хотя местами еще возможен какой-то незначительный дождь, но уже ни о чем. Под утро плюс 11-14 в середине дня, летнее плюс 20-23, ну и в воскресенье примерно такой же характер метеоусловий, ночью 10-13, днем 22-25 комфортнейшего летнего тепла. Ну и, конечно, в первой половине следующей недели усилится влияние западного крыла сибирского антициклона, поэтому и москвичей, и жителей Подмосковья, и Центральной России ждут солнечные, сухие, очень теплые деньки в ночные часы от 13 до 18, ну а в светлое время суток воздух будет разогреваться до 23-28 тепла, что почти на 10 градусов выше положенной для конца весны нормы и даже теплее, чем обычно бывает в середине лета.
17: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
21: Спорт.
0: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Хоккей. Финальная серия Кубка Гагарина. Сегодня третий матч. Он проходит в эти мгновения в Казани. Акбарс принимает Локомотив. Идет третий период. Лока ведет на выезде со счетом 3-1. Напомню, в серии до 4 побед счет пока равный 1-1. Формирование нового тренерского штаба автомобилиста во главе с Алексеем Кудашовым практически завершено. На рассмотрение остается только одна вакансия. Об этом заявил директор клуба Максим Рябков. Напомню, Кудашов возглавил автомобилиста 7 апреля, сменив на посту главного тренера Николая Заварухина. 15-16 мая в Рейкьявике проходит ежегодное заседание подразделения Международной федерации баскетбола, отвечающей за европейский континент. По информации Спортэкспресса, среди прочего будут проведены переговоры по поводу товарищеских встреч сборной России, национальной и резервной, на следующее календарное окно ФИБА. Мадридский «Реал» представит Жозе Моуринью новым главным тренером на следующей неделе в Мадриде. Ранее королевский клуб заключил сделку с «Бенфикой», которая получит за португальца компенсацию в размере 7 миллионов евро. Напомню, Моуринью уже возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Майкл Керрик останется главным тренером Манчестер Юнайтед на постоянной основе, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Совладелец клуба Джим Рэдклифф одобрил продление контракта с Керриком. Новое соглашение будет рассчитано либо на 2 года с опцией продления, либо сразу на 3 года. Бавария подписала новый контракт с 40-летним вратарем Мануэлем Нойером. Отмечу, что предыдущее соглашение истекало 30 июня, а новый контракт с Нойером рассчитан до лета 2027 года. И пока это все новости спорта.
21: Погода.
22: В Челябинске завтра облачно с прояснениями плюс 27, в Перми переменная облачность плюс 29, в Ульяновске ясно плюс 26, в Элисте небольшой дождь плюс 23, в Махачкале небольшой дождь плюс 22, в Владикавказе небольшой дождь плюс 14, в Херсоне облачно с прояснениями плюс 22. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 10, днем плюс 16. В Москве в субботу ожидается переменная облачность, температура ночью плюс 14, днем плюс 21. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 746 миллиметров ртутного столба.

0: EAB. Play it.
1: Аурум Инутилем.
2: Вот именно об этом сегодня пойдет речь в программе
1: Аурум Инутилем. Бесполезное золото.
3: Sounds charming.
4: Доброе утро, ребята. Начинаем заниматься. Встаньте прямо, вдохните, шагом марш.

0: Инутиля.
1: Бесполезное золото.
2: Та-та-та-та-дан-дан-дан. Нам всем нужна давно Олимпиада, друзья. А вам, всем нашим слушателям программы «Аурум Инутиля», давным-давно нужна хорошая музыка. Я уверен, что вы внимательно следите за тем, какие песни мы включаем, как у нас весьма роскошно прошел наш эфир программы «Аурум Инутиля», приуроченный к 9 мая, когда мы с вами слушали песни замечательного автора песен, ветерана труда Александра Литвинова. И я, друзья, сегодня, возвращаясь, так сказать, в нашу основную нишу, в основную канву программы «Аурум Инутиля», готов представить вам забойные совершенно песни в таком же духе, как только что прозвучавшая композиция «Нам всем давно нужна Олимпиада» группы «Horizon» из города Кимры. Сергей Плешкан, лидер этой команды, с нами на прямой связи. Привет, Сережа.
3: Привет. Привет всем радиослушателям.
2: А я правильно понимаю, что это у вас новая такая работа? Что за песня? Расскажи о ее появлении немножко.
3: Наисвежайшая песня, которую записали мы буквально месяц назад. Ну, записали и сразу вам отправили.
2: Ага, правильно сделали, кстати говоря. Потому что мы-то как раз именно такие треки приветствуем, что лишний раз подчеркивает, что наш отечественный рок находится в прекрасном, не унылом, а вполне себе жизнеутверждающем состоянии. Мы сегодня будем говорить на тему воспоминаний и подсознаний и всего остального, то, о чем рассказывает в своей книге в очередной главе замечательный живущий с нами гений по имени Рик Рубин. Но я бы хотел, чтобы ты сегодня как раз, наверное, приобщился уже к этой беседе, к этой дискуссии. Мы еще поговорим сейчас о группе Horizon чуть позже. А мой первый вопрос к тебе, вот воспоминания, именно воспоминания какие-то формируют твою творческую идею. Есть у тебя, замечал ли ты, подмечал ли ты такой аспект интересный, любопытный?
3: Я зачастую, в принципе, в своих песнях стараюсь использовать что-то из прошлого. То есть даже если взять песню «Voyager», которую мы послушаем далее, а там я использовал слова, которые из золотой пластинки «Voyager». Вот.
2: Что это значит?
3: Там записаны звуки людей, там строительство, по-моему, даже звуки природы, звуки океана, плач ребенка, приветствия на разных языках от людей. Вот. То есть даже как бы сама вот эта задумка была людей, то есть показать потенциальным там инопланетянам, так скажем, как мы живем и все остальное. И я в своей песне тоже как бы использовал, но немножко с другим оттенком, то, что как бы мы больше, может быть, деградируем, чем стараемся развиваться. Ну, когда послушаем, все, я думаю, поймут, что я хотел сказать.
2: И это фит, это же фит с Отто Дикс. Что это за ребята? Кто эти парни славные, с которыми вы решились на вот этот вот фит, который нам сейчас предстоит послушать?
3: Это легенды российского дарквейва, вот, по которым я, так скажем, фанател в годах, так, 2010-х.
2: Ничего вот, себе!
3: Да, я, в общем, просто решил по приколу, по рок-н-роллу написать им, и у меня все получилось. То есть это все было именно в творческом как бы порыве совместно с ними. Им за что большое спасибо. Я, конечно, был очень рад, когда все получилось.
2: А песня «Voyager», она твоя?
3: Да, это моя песня. И для меня было как бы, что там Михаил Драу, это фронтмен этой группы Отто Дикс, исполняет мой текст. Ну, вы можете представить, что со мной было. Я просто такой, вау, я их слушал, а тут у меня с ними песни, поют мой текст. Ну, то есть эмоции переполняли.
2: С ума сойти. Ну, давайте послушаем, друзья, композицию «Voyager». Это фит совместной команды «Horizon» и, ну, действительно, легенд российского дарквейва группы «Отто Дикс». Прямо сейчас в «Аурум Инутиля».

поисках жизни. Voyager продолжает путь. Рукотворный аппарат, бессмертный путник межзвездного пространства. Возможно, где-то там не делят себя на религии и государство. Он дал шанс взглянуть на себя с

0: Песня Voyager. Песня Voyager, друзья, написана Сергеем Плешканом, лидером команды Horizon, город Кимре. И это фит, вы слышали и голос музыкантов, и вокалиста группы Отто Дикс. Прямо сейчас в аурум-минутеле звучала эта композиция. Сергей с нами на прямой связи. И ты, Сереж, сказал, что вот эту команду ты слушал в молодости, да, и в 10-х годах. А какую музыку ты вообще слушал, которая отложила свой серьезный отпечаток на всю твою авторскую музыку, на все творческое наследие команды Horizon, на все то, чем вы сейчас занимаетесь?
1: В основном, естественно, это был русский рок. Там Сплин, Агата Кристи слушали. Вот. Что там еще там? Ну, сейчас сходу... кино, естественно. Вот. Глыбы, так скажем, русского рока, лично для меня. Вот. А потом уже появились зарубежные группы. Там Prodigy, Clawfinger, Rammstein. Вот. А также, конечно же, классическая музыка тоже оставила свой отпечаток в моем творчестве, потому что я учился на аккордеоне в музыкальной школе, потом было музыкальное училище, а там классическая музыка как бы составляет основной пласт, чтобы заложить тебе это все в голову. Вот. И это настолько заложило, что я не могу не добавить какой-нибудь оркестрик, какие-нибудь струнные в свои песни. И в дальнейшем у меня вообще там наработки есть, там, может быть, дойдет когда-нибудь до концерта с симфоническим оркестром, скажем так.
0: Последнее, о чем хочу спросить тебя сегодня, у нас ведь лето впереди. Где Horizon выступать будут? Какие планы творческие? Или вы вообще, может быть, не будете давать концертов? Может быть, засядете в студии и запишете еще зубодробильных треков, пару-тройку штук?
1: В планах пока, было. Тут сорвалось немножко. У нас бас-гитарист, он из Волгограда, как бы у него не получается приехать к нам. Uh-huh. Вот, 23 мая должны были выступить. И в планах пока конкретных нет каких-то дат, но мы все время в поиске, то есть куда-то заявки подаем. Если нам отвечают, то мы, естественно, приедем, где-то неподалеку от дома, так скажем. Вот. Ну и, соответственно, треки писать. И сейчас еще вот доделываю клип на песню «Нам всем давно нужна Олимпиада». Вот где потенциал этой песни, он еще раскроется в визуале, но там вообще пусто получается.
0: Слушай, мы все заинтригованы, во-первых, видеорядом. Хочется посмотреть, что получится в итоге, поэтому я приглашаю тебя и ребят из группы Horizon. Пожалуйста, используйте нашу платформу, нашу группу ВКонтакте, группу Аурум-Минутеля. Когда клип появится, присылайте, мы его опубликуем и всем покажем, и все смогут посмотреть. Сереж, спасибо тебе за беседу. А у нас впереди следующий наш участник. Следующая классная композиция сразу после вот этой вот отбивочки. I have no idea where this will lead us.
2: Аурум-Минутеля. Бесполезное золото.
0: Московский музыкант Евгений Лосев, самобытный автор песен, философ, эстет. Мы поговорим сейчас, кстати, о философии. В том числе, сам автор, кстати говоря, вот если мы сейчас забегать вперед, вы услышите его песню «Черный пассажир», характеризует свой стиль как альтернативный городской романс с элементами неопанка, алабамского блюза и этно-джаза. Вообще все, как мы любим, друзья, здесь в программе «Аурум Минутеля». Как я, ведущий программы Дмитрий Чернов, всегда говорю, побольше бы нам алабамского блюза. Не хватает что-то какой-то Алабамы. Частенько так бывает. Евгений Лосев с нами на прямой связи. Женя, приветствую тебя. Лидер и основатель собственного проекта, который так и называется Евгений Лосев. Привет, Жень.
3: Добрый день.
0: Расскажи, интересно, ты как адепт старого, доброго и, как многие говорят, почти мертвого русского рока, что сегодня можешь сказать на тему того, как этот самый русский рок поднять, так сказать, из лежачего состояния в вертикальное попробовать?
3: Мне думается, что сейчас утрачена некая концептуальность в нашем рок-н-ролле. То есть очень много заточено под синглы, под вот такие единичные работы.
0: О, так.
3: Мне кажется, все-таки мы утратили вот эту вот концептуальность, глубину работы. Вот мне кажется, вот так надо сказать.
0: Да, и ты знаешь, я всегда в программе не перестаю подтрунивать над современными музыкантами относительно того, что синглы синглами, а про альбомы вы забыли. забыли, и тем самым утратили, в общем-то, огромный пласт, наверное, собственной самобытности. Что тут говорить-то по-другому? Не заинтересовываете вы слушателя, кроме того, что вот издали какой-то сингл, прозвучал он где-то и забыли про него. У тебя сегодня песня будет звучать «Черный пассажир». Она тоже как сингл выходила? Или у тебя альбом есть?
3: Нет, она вышла в альбоме. Альбом называется «Восемь дел до шабата». Mm-hmm. Он вышел буквально месяц назад, 30 числа прошлого месяца. Это вторая часть трилогии. То есть первый альбом вышел в 24-м году, назывался «Сны электростатических пауз».
0: Так.
3: А это второй альбом, вторая часть, продолжение, по сути. То есть, ну, по крайней мере, ментальное продолжение, скажем так. Позвучали они совершенно разные, потому что первый альбом был более акустический, писался с академическими музыкантами, там кларнет, виолончель. То есть тут мы ушли, конечно, больше в такую рок-н-ролльную, фольклорную стезю. И это концептуальная работа, то есть... Вообще, я говорю, что его же слушать целиком, от начала до конца. «Черный пассажир» только открывает альбом.
0: Угу.
3: Это первая песня на альбоме. И вот кто слушает, говорит, слушай, действительно, нужно слушать от начала до конца, чтобы понять всю задумку, вот почему я начал говорить про альбомы именно, про концепцию.
0: И так это мне близко, и так интересно, что весь сам альбом я с удовольствием тоже послушаю полностью. Единственное, что хочу тебя перед тем, как мы сейчас песню «Черный пассажир» будем слушать, чтобы ты рассказала саму идею. Что за «Черный пассажир», откуда он взялся? Потому что мы как раз... Будем говорить сейчас после песни про воспоминания, формирующие творческую идею музыканта. И в этой связи, конечно, контекст хотелось бы от тебя услышать, песни твои.
3: Песня написалась на кладбище. То есть предшествовала и от событий разных. То есть, и в какой-то момент я оказался на кладбище, и вот зародилась идея этой песни. То есть, например, вот появились первые строчки, абсолютно точно было понятно, что писать. Я приехал домой и зафиксировал, и она вот дала старт этому циклу из 8 песен, которые, собственно, легли в альбом. Вообще, идея альбома – это путешествие от неизбежной смерти к бесконечной жизни.
0: Глубоко копаете, Евгений.
3: Я по первому образованию философ-богослов.
0: Тогда остальные вопросы снимаются, в принципе, да? Если сейчас наши слушатели послушают песню «Черный пассажир» и вникнут в текст, который я-то читал, например, да, у меня есть текст, присланный Женей, отдельно. А вы, друзья, послушайте внимательно. Мы сейчас, давайте все-таки, да, Жень, давай послушаем песню. Перейдем от слов к делу. Как говорится, друзья, «Черный пассажир» — песня от Евгения Лосева, столичного музыканта, автора текстов и исполнителя собственных песен, прямо сейчас в «Ауром Инутиле».
4: Глотали мили, как инжир, в каэте черный пассажир. Вокруг пустынные поля, в колесах жирная земля. На теле ношеный мундир, черный пассажир.

этом тракте без оков, среди просоленных столбов, пустых библейских городов и затерявшихся волхвов, по руке дантовских кругов, к основе всех основ.

ратигом и устоем. Четыре всадника в конвое. Ура, боросом бьет дорога, где дуб повешенного бога.

0: последние порты, куда приводят нас мечты. Карета замедляет ход в разъем кладбищенских ворот. Среди ухабов и могил не ты ли черный пассажир?
1: Ну вот, после такого захода с глубоким философским смыслом, с песней, написанной по признанию Евгения Лосева, автора-исполнителя этой композиции «Черный пассажир» она называлась, написанной на кладбище, да, важно, наверное, перейти все-таки и к основной теме нашего сегодняшнего эпизода. Евгений Лосев с нами, напомню, на прямой связи. Жень, какие воспоминания прошлого формируют в основном твою творческую идею нынешнюю?
2: Так как я все-таки ребенок советского периода, родился я в 82-м году, конечно же, я и застал немного советской эпохи и вот этого вот какого-то, наверное, какой-то искренности, вот какого-то вот светлой веры во что-то. Я даже успел побыть пионером один год. Вот, наверное, да, я много черпаю из советских фильмов, как бы, да, когда ты смотришь какой-то кинематограф советского периода, конечно же, он не может не впечатлить. И, наверное, истоки идут оттуда, то есть все-таки все из детства, если брать какие-то вот размышления о жизни. Ну, естественно, со временем жизненный опыт как бы наводит на разные мысли. И приходится писать песни.
1: Жень, спасибо тебе за музыку, спасибо за беседу.
2: Спасибо вам.
1: Да, думаю, что следующие твои песни прекрасные. Я альбом с удовольствием полностью послушаю сегодня же. Ну и что, ждем новых работ, ждем твоих песен. Евгений Лосев был с нами, друзья, и вы только что слушали замечательную песню. Мы переходим к следующему нашему участнику и отправляемся в город Заречный. Заречный на очереди. И здесь у нас что? Здесь у нас извилистый путь исследует, так сказать, извилистый путь духовного роста человека. Группа под названием, очень необычным названием, «Порт Ноль». Ищет место последнего в стремительно меняющейся действительности медитативный импульс коллектива, ведущий к внутренней гармонии и переосмыслению многих аспектов бытия, сплетен из эклектичной музыкальной ткани. Вот так я вам представляю то, что вы, друзья, будете слушать дальше. А слушать дальше вы будете песню, которая умещается в хронометраж. Но об этом я чуть позже скажу. Павел Ежов, лидер группы «Порт Ноль» из города Заречный, с нами на прямой связи. Привет, Паша.
3: Здравствуйте.
1: Расскажи немножко о команде. Во-первых, что за название такое «Порт Ноль»?
3: Я, конечно, не очень люблю расшифровывать название своей группы, как, собственно говоря, и смысл песен. Но скажу в общем, что «Порт Ноль», ну, наверное, символизирует вечность, и, наверное, это наше отношение с вечностью, вот так скажем. Причем ноль — это может быть как конечная точка, так и точка отправления. Ну, а если говорить про историю группы, так получилось, что после распада в 98-м году моего первого собранного коллектива я на 10 лет практически завязал с творчеством вообще, практически. А последующие 10 лет выступал сольно под гитару. Ну и все изменилось в 2018 году, когда после очередного квартирника мне от барабанщика Евгения Комиссарова поступило предложение поиграть вместе. Почти сразу к нам добавился бас-гитарист Алексей Городков. Ну, так и произошло рождение группы «Порт Ноль». Позже к нам присоединился еще Александр Козинцев, гитарист, звукооператор и аранжировщик виртуальных инструментов.
1: А вот песня «Пыль», которую мы будем слушать прямо сейчас, я, предвосхищая, так сказать, ее появление в эфире, хочу отметить, что группа «Порт Ноль» очень удобна для ротации и для трансляций именно на радио, потому что ребята очень удивительно удобным образом не превышают хронометража в 3 минуты. Песня «Пыль» тоже не очень большая. С чем, кстати, Паш, это связано? Это такая задумка для радиостанции, чтобы покорить их вот этим вот их вредным постоянно требованием уместиться в хронометраж.
3: Да нет, конечно. Я, честно говоря, даже не ожидал, что она такая короткая. И обратил внимание на хронометраж именно только тогда, когда начал отправлять заявку на радио. Угу. Ну, так получилось.
1: Что за композиция? Мы будем ее сейчас слушать. Понятное дело, все для себя сделают выводы самостоятельно. Но я знаю, что она у вас официально зарелизена будет только через какое-то время, да?
3: Ну да, вообще эта композиция с будущего альбома «Час быка». Он выйдет вообще либо в сентябре, либо в октябре. А сам релиз, сингл с этого альбома выйдет 6 июня. Вот. И, ну, если говорить... Опять же, вот не очень люблю раскрывать содержание, но если в общем, то песня о том, что за любые иллюзии приходится так или иначе платить,

0: Вопрос только в размере этих влияния этих иллюзий, в масштабах этих иллюзий и в размере оплаты. Вот, собственно говоря, все.
1: Пыль, яркая пыль на наших глазах и губах, на серых одеждах, в жалких надеждах. Пыль, едкая пыль на обуви и багаже, на обуви.

0: I have no idea where this will lead us.
1: Аурум Инутиля. Бесполезное золото.
2: Это была песня «Пыль». Город Заречный, друзья, сегодня совершенно не, знаете, фантастический даже, да, я бы сказал, вот так вот представляет коллектив «Порт Ноль». С нами на прямой связи лидер команды Павел Ежов. Мы сегодня говорим про воспоминания. Мы сегодня говорим про неразрывную связь воспоминаний прошлого с творчеством настоящего. У тебя какие воспоминания формируют твою исключительно творческую идею?
3: Ну, если говорить о конкретных песнях, то точно несколько из них были написаны под влиянием конкретно детских воспоминаний, детских образов. Если говорить о творчестве в целом, особенно о раннем, то, наверное, самым важным воспоминанием остается случай, когда я лет 5, стоя на крыльце детского сада и наблюдая за падающим крупными хлопьями снегом в свете фонарей, пришел к мысли, что нужно запомнить состояние собственного ума в этот момент и сравнить его с тем, что будет через 10, а затем через 20 лет.
2: Ничего вот. Себе! Это у тебя такие мысли были в 5 лет?
3: Да, вот такое воспоминание. Помните, что мне не верилось, какие-то радикальные перемены. Вот. И, видимо, я не ошибался.
2: Слушай, не, но в 5 лет всегда кажется, что все всегда будет именно так, как есть сейчас. Вот так вот тепло, уютно, красиво, комфортно и, наверное, вкусно в чем-то. А вообще, как считаешь, связь с прошлым, как вот музыканта, да, влияет на твое настоящее?
3: Ну, прошлое не может не влиять, в принципе, на кого бы то ни было. В жизни случается всякое. И тут главное, какие уроки человек выносит из всего этого. Ведь даже из негативного опыта можно извлечь пользу, а из кризиса рост. Ну, если говорить по-настоящему о творческой личности, то взлеты и падения, наверное, ее только обогащают. Если не убивают, конечно.
2: Друзья, Павел Ежов был с нами на прямой связи. Лидер группы «Порт Ноль» из города Заречный. Паш, большое тебе спасибо за беседу. Большое спасибо, спасибо за музыку. И завершая вот этот блок, перед тем, как мы сейчас как раз перейдем к очередной главе из книги Рика Рубина, я хочу напомнить всем, что не случайно красивые слова прозвучали в красивейшем воспоминании Павла, который ребенком стоял на крыльце детского сада и смотрел на падающие хлопья. Вот именно так формируется, наверное, да не то, что наверное, а наверняка формируется и вкус у слушателей, и вкус у самих музыкантов, и все то, что мы так бережно храним, пытаясь, да, переложить потом в какие-то свои уже творческие, что ли, шаги, я не знаю, как это еще по-другому назвать. Но именно вот эта модель сегодня, которую мы обсуждаем в программе

0: Димы Нотеля интересует меня, например, не только как ведущего, но еще как человека, который изучает все эти процессы. И это, поверьте, дорогого стоит. Итак, друзья, очередная глава из книги Рика Рубина называется «Воспоминания и подсознание».
1: Некоторые вокалисты, слушая новые инструментальные треки, записывают первое, что пришло на ум. Зачастую они поют случайные слова или просто звуки. Сюжеты, ключевые фразы часто рождаются из галиматьи. В этом процессе нет активной попытки написать текст. Он создается подсознательно. Материал тайно живет внутри. Есть практики, помогающие докопаться до этого глубинного внутреннего источника, например, упражнение для отработки гнева. 5 минут и сбиваешь подушку. Это труднее, чем кажется, если пытаться выдержать все 5 минут. Засеките время и бейте, что есть силы, а потом немедленно сядьте и на 5 страницах издайте все, что приходит в голову. Цель – не задумываться. Дать мысли полную свободу. Просто записывайте все. В подсознании хранится огромный сосуд высококачественной информации. И отыскав к ней путь, порой выбиваешь искру, новый материал, на который можно опираться. У души есть доступ к вселенской мудрости. А она глубже всего, что способен выдумать разум. Она снимает с глаз шоры. Этот источник неисчерпаем, как океан. Мы не знаем, как это выходит и почему. Но многие творцы соприкасаются с запредельным по наитию, исключительно через подсознание. Мы редко контролируем эти процессы. Некоторые художники работали в лихорадке с температурой под 40. Такие состояния подобны трансу и открывают путь к грезам, минуя рассудок. В переходном пространстве между сном и явью возможны великие откровения. Какие мысли приходят вам в голову за миг до сна? Что вы ощущаете, едва пробудившись?
2: Будешь барабанить по утрам?
3: Буду!
4: Ауру!
0: Следующая группа в программе «Аурум и Нотеля», друзья, уже неоднократно звучала. Группа называется «Зал битком». Это Рыбинск, это музыка в жанре рок, это мощные гитарные рифы, и это неизменный лидер группы Алексей Чубов. Привет, Леш.
5: Дмитрий, здравствуйте.
0: Мы сегодня будем слушать песню «Повелитель мух». Это что за композиция, написанная, возможно, по мотивам этого страшного романа, всем известного?
5: Да, конечно, эта песня написана по роману Вильяма Голдинга. Но эта книжка, как известно, рассказывает о группе мальчиков, оказавшихся на необитаемом острове после авиакатастрофы. И в условиях изоляции и отсутствия взрослых они пытаются организовать общество, но постепенно теряют цивилизованность и складываются к насилию и хаосу. И название песни как раз отражает идею борьбы с внутренними демонами и страхами, которыми могут овладеть человек, когда происходит, что происходит с детьми в романе Голдинга.
0: Хорошо, давай мы послушаем сейчас песню «Повелитель мух». Друзья, в «Ауру Минутеля» группа «Зал битком» из города Рыбинск вновь принимает участие. Заслуженно совершенно. Послушайте, как все ребята и Алексей Чубов, лидер группы «Зал битком», город Рыбинск, представляет вам трек «Повелитель мух».

0: Это была песня «Повелитель мух». Город Рыбинск и команда «Зал Битком» из этого славного города сегодня представляют свою, в общем, новую, но хорошо забытую старую песню, которую записали ребята совсем недавно. Алексей Чубов, лидер команды, с нами на прямой связи. Леш, мы сегодня про воспоминания говорим. И вот я сейчас только что зачитывал Рика Рубина, его прекрасную, на мой взгляд, одну из классных глав его книги. А какие воспоминания формируют твою творческую идею или вашу в группе «Зал Битком» полностью?
1: Ну, знаете, это как-то не одно воспоминание, это скорее плотная вязкая масса из них. Ну, «Зал Битком» само по себе это про состояние, когда ты сидишь ночью один, и вокруг тебя недопитый чай, в голове с тысяча мыслей, ты не понимаешь, за какую из них ухватиться. И вот как раз «Повелители мух» это вылезло именно оттуда. Ощущение, что собственное сознание превращается в рой, который жужжит и не дает выдохнуть, не дает сделать простого шага. И многие наши воспоминания — это как раз такие моменты, когда хочется крикнуть «тишина», а внутри все гудит наоборот.
0: А ты понимаешь разницу между воспоминаниями и подсознанием? Почему я спрашиваю? Потому что вот сейчас как раз из главы Рубина было понятно, что, да, серьезному музыканту понимание собственного подсознания крайне необходимо. Ты с этим согласен?
1: Да, я с этим согласен, но разница между воспоминаниями и подсознанием — то, что у нас воспоминания — это то, что мы осознанно помним, а подсознание — то, что у нас запоминается неосознанно. И, соответственно, тут как бы любая творческая профессия в той или иной мере отражает подсознание. Творчество тем, в общем-то, и хорошо, здесь нет готовых алгоритмов, технологических карт, по которым надо действовать. Есть, конечно, какие-то базовые приемы, там, ритмы, рисунки. Но, опять же, их можно сочетать по-своему, а первоначальный импульс так или иначе идет изнутри, из подсознания. Пишем же мы о том, что пережили сами. Поэтому мне кажется, что серьезному музыканту важно понимать свое «я».
0: Вот такой вот, друзья, ответ. Леша, последний вопрос. А что ты слушал в молодости? Какую музыку, которая отложила такой отпечаток на твою нынешнюю сегодня авторскую мелодию?
1: Ну, я как бы вырос на отечественном роке и слушал такие группы, как Агата Кристи, Андервуд, Контроль и Шут. А из импортных, если вспоминать, то это был Квин, из того, что потяжелее и посложнее, это Дрим Театр был. Ну, соответственно, тут как бы сложило на меня отпечаток то, что я теперь понимаю, что можно делать музыку сложной, но при этом не скучной. Если мы будем говорить про других членов коллектива, то Ударник у нас в детстве слушал Лот, Люмьен, Аматори. Потом, когда вырос, стал слушать более тяжелую музыку. И как бы он у нас как раз отвечает за агрессию в наших ритмических рисунках. Гитарист вырос на Нирване, и это сильно слышно в нашем звуке. Это смесь надрыва, мелодии, и плюс на него это оказали влияние такие группы, как Оазис, Red Hot Chili Peppers, ну, и потяжелее, там, Металлика, Линкин Парк.
0: Вот ведь какая удивительная эклектика, друзья. За что всегда я музыкантов благодарю? За то, что они, пытаясь, так сказать, влиться друг в друга, да, в смысле творческом, каждый привносит что-то из своего прошлого. Уникальный опыт, уникальные песни, уникальная программа «Ауру Минутеля». И большое спасибо говорим мы Алексею Чубову, лидеру команды «Зал Битком» из города Рыбинска.
2: Бесполезное золото.
0: Ну а в финале, друзья, хочу вам представить музыкантов московских, которые меня очень и очень обрадовали и очень меня сильно удивили. Московская группа, которая поселилась уже в сердцах многих слушателей за более чем 15 лет творческой истории, называется «Театр одного вахтера». Художественный руководитель этого ансамбля Василий Колесов. И он с нами на прямой связи. Привет, Вась.
3: Привет.
0: А я, знаешь, что хочу спросить сначала? А какие функции входят в должность художественного руководителя сегодня такого интереснейшего ансамбля, как «Театр одного вахтера»?
3: Собрать воедино музыкальную и текстовую часть.
0: Ничего себе. Я думал собрать воедино всех музыкантов на репетиции.
3: Знаешь, это невозможно.
0: Пинками там их. Это невозможно, да. Ну что же, перед тем, как мы будем слушать эту композицию, которая будет сегодня завершать программу «Ауру Минутеля», я бы хотел, чтобы ты немножечко представил бы ее нашим слушателям.
3: Если резюмировать, я спросил у Алексея насчет, как написали слова. Если резюмировать его,

0: рассказ, то это песня молодого родителя. Я думаю, все, кто был молодым родителем, понимают, что диван-кровать — это любимая рифма, которая звучит в голове.
1: Давайте послушаем, друзья. «Рифма» — так называется песня коллектива «Театр одного вахтера» из Москвы. Замечательная, на мой взгляд, группа, которую вам просто сейчас повезло услышать.

0: «Бесполезное золото».
1: Вот такая вот она рифма, вот такая вот она песня. Это была команда «Театр одного вахтера», московский коллектив, который возглавляет художественный руководитель Василий Колесов, который с нами в очередной, так сказать, раз на связи вновь, потому что я его представляю уже не в первый раз за сегодняшний эпизод. Вась, расскажи, где мы вашу замечательную команду летом можем воочию увидеть и собственными ушами услышать?
2: Если говорить о фестивалях, то пока точно мы можем сказать, что будем выступать на фестивале «Ржавый дракон» в городе Балтийск, на Балтийской косе. Это Калининградская область.
1: «Ржавый дракон»?
2: «Ржавый дракон», да. Фестиваль постапокалипсиса. Вот. Это будет происходить 27 июня. До этого в Москве мы выступаем 19 июня в клубе «Бульдог Бар», недавно открывшемся, обновившемся клубе. И 9 июля в клубе «О'Коннеллс».
1: Вот, друзья, вам, пожалуйста, схема на ближайшие теплые вечерки. Куда пойти и куда податься. Далее у нас финальный спич ведущего, а Василию Колесову мы говорим большое спасибо за приятную беседу и, самое главное, интересный рассказ.
3: Будешь барабанить по утрам?
4: Буду!
5: Ауру!
1: Друзья, ну вот на этом мы ставим точку. Это был 443-й эпизод программы «Аурум Инутили». И я, обмолвившись о том, что мы у себя в группе будем публиковать расписание самых крупных, а может быть не только крупных, но и очень интересных опен-эйров российских грядущим летом, сказал это не просто так. Заходите и подписывайтесь на наше сообщество «Аурум Инутили» ВКонтакте, на канал «Аурум Инутили» ВКонтакте, ну и, конечно же, наш канал в Максе. Ищите и найдете. Меня зовут Дмитрий Чернов. Прислушивайтесь только к себе. Встречаемся через неделю. Пока.
6: Как вырастить арбуз размером с детскую мечту? Почему кабачки требуют уважения? И зачем морковке комплименты? Узнаем в программе «Все в сад».
7: У нас 60 миллионов слушателей. Ты представляешь, сколько сейчас жен заставят своих мужей идти белить?
8: Да откуда ты знаешь? Может, наоборот, мужья заставят жен?
6: Ведущие Мария Тарабаева и Александр Хабургаев подскажут, как сделать сад красивым, урожай богатым, а процесс легким и увлекательным. Простые ответы на сложные вопросы.
9: Для чего мы огород с огородом? Чтобы накормить себя, любимых, и своих внучат и детей.
8: Это правда.
6: Удобряем настроение и собираем богатый урожай идей в программе «Все в сад». Слушайте по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 7:35 по времени Калининграда.
10: Радио России. Главное радио страны.
11: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
10: Радио России. Вечно. Радио России «Орел». Реклама.
12: Как стать влиятельным человеком, чтобы ваше слово имело вес, а с вашим мнением все считались? Влияйте на решение о благоустройстве своего города. Голосуйте на сайте za.городсреда.ру за то, что нужно именно вам. Где будет детская площадка, а где уютный сквер? Будет ли в парке фонтан или спортивная зона? Уют городов – это ваших рук дело. Национальные проекты России. 0+.
0: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных, медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
3: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
4: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле.
5: Московское время. 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Деловая программа предстоящего в июне Петербургского экономического форума будет обширной и важной как для отечественного бизнеса, так и для зарубежных партнеров, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Также глава государства подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников специальной военной операции и их семей в регионах. Эти меры распространяются непосредственно на бойцов и ветеранов СВО, а также на участников боев в приграничье, на ополченцев Донбасса после 2014 года и на членов их семей. Все подробности ждут вас далее в выпуске. Деловая программа предстоящего в июне Петербургского экономического форума будет обширной и важной как для отечественного бизнеса, так и для зарубежных партнеров России. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
14: Уже скоро, в начале июня, пройдет Петербургский экономический форум. По традиции, его деловая программа будет весьма обширной, наполненной конкретными вопросами, важными для отечественного бизнеса, для наших зарубежных партнеров, для развития всей российской экономики.
13: Владимир Путин также назвал позитивными статистические данные по российской экономике за март. Как сообщил глава государства, к такому результату привели меры и решения правительства, реализованные в последнее время. Так, рост промпроизводства в России в марте составил 2,3%, а обработка выросла на 3%. Безработица в стране находилась на минимальном уровне в 2,2%. Президент поручил закрепить позитивную динамику в экономике. Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников спецоперации и их семей в регионах. Эти меры распространяются непосредственно на бойцов и ветеранов СВО, а также на участников боев в приграничье, на ополченцев Донбасса после 2014 года и на членов их семей. Регионам рекомендуется установить единые базовые меры поддержки, в том числе льготы на посещение культурных и спортивных объектов, субсидии от 100 тысяч рублей на газификацию, содействие в трудоустройстве, помощь в социальным контрактом, дополнительные гарантии бесплатной юридической помощи, внеочередные санаторно-курортные услуги, лечение, бесплатную психологическую помощь, льготное зачисление в образовательные организации, приоритетное предоставление социальных услуг и так далее. В указе подчеркивается, что единые базовые меры поддержки должны предоставляться на срок не менее чем до конца года, следующего за годом завершения специальной военной операции. Освобожденные из украинского плена российские бойцы прилетели на родину. Ранее Минобороны сообщило, что Россия вернула с подконтрольной Киева территории 205 военных. Сначала, по данным ведомства, их доставили в Беларусь, где им оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. Затем самолет с россиянами приземлился в Подмосковье. Вернувшиеся пройдут лечение и реабилитацию. Новый уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что среди освобожденных в ходе обмена 13 российских бойцов СВО с ранениями. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Невзирая на препятствия, Россия продолжает застраиваться. Как заявил зампредседателя правительства Марат Хуснуллин, несмотря на санкции и то, что наша страна ведет СВО, в России за прошлый год зафиксирован рекордный объем введенной в строй недвижимости.
15: За прошедших 6 лет мы построили более 600 миллионов квадратных метров недвижимости. И могу вот сказать, что несмотря ни на какие санкции, несмотря на то, что наша страна ведет активное СВО, у нас за прошлый год в стране рекордный объем введенной недвижимости. Мы построили 150 миллионов квадратных метров недвижимости. Это более 1 метра на человека. Мы сделали заделы, и мы надеемся поддерживать жилье и всю стройку в стране в ближайшие годы. У нас в прошлом году самый большой объем ввода индивидуального жилищного строительства – это 63,5 миллиона квадратных метров.
13: Как отметил Хуснуллин, вокруг новостроек также организуется и вся необходимая инфраструктура. Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Соединенные Штаты с государственным визитом этой осенью по приглашению американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел страны Ван И. Трамп прибыл с официальным визитом в Пекин 13 мая. СМИ писали, что вместе с ним прилетели представители американского бизнеса. Также Китай посетил госсекретарь США Марко Рубио. В ходе своего визита американский лидер провел переговоры с Си Цзиньпином. Китайский лидер отметил, что сотрудничество двух стран может принести пользу обеим странам, обратив внимание на то, что Пекин и Вашингтон должны быть партнерами. В свою очередь, Трамп пригласил Си Цзиньпина и его супругу посетить Белый дом 24 сентября. Ориентировочно в те же даты в Нью-Йорке должна пройти Генеральная ассамблея ООН. В Дагестане и Чечне восстановили все нарушенные в результате паводков системы жизнеобеспечения населения. Рассказали в МЧС, из двух пунктов временного размещения домой вернулись все находившиеся там 66 человек, в том числе 17 детей. По данным ведомства, всего в Дагестане и Чечне различные выплаты получили почти 29 тысяч пострадавших. Оценочные комиссии продолжают обследование домов для определения размера понесенного ущерба. Следующая неделя в Москве обещает быть солнечной и не по-майски теплой, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Однако, по словам синоптика, перед летними температурными показателями на столичный регион обрушатся дожди и грозы.
16: В субботу мегаполисы ненастья ослабеют, и зато чаще станет выглядывать солнце, хотя днем местами еще возможен небольшой дождь. В середине дня летнее плюс 22-25. В воскресенье днем пройдет грозовой дождь, столбики термометров покажут еще на 1 градус теплее. В первой половине следующей недели усилится влияние западного крыла сибирского антициклона, и москвичей ждут солнечные, сухие и очень теплые деньки. В светлое время суток воздух будет разогреваться, внимание, до 25-28. 8 тепла, а это почти на 10 градусов выше положенной для конца весны нормы и даже теплее, чем обычно бывает в середине лета.
13: Москвичей призвали быть внимательнее на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. В пятницу в Казани состоялся третий матч финальной серии хоккейного кубка «Гагарина». «Локомотив» победил «Акбарс» 4-1 и в серии до 4 побед повел 2-1. Подробнее о спорте. Далее Дмитрий Калугин.
17: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Первые всероссийские комплексные соревнования «Игры сильных» открылись в Курском спортивно-концертном комплексе. Участие в состязаниях примут более 300 спортсменов из 8 регионов Российской Федерации. Особенность «Игр сильных» заключается в том, что вместе с юношами и девушками до 17 лет за команды выступают взрослые, в том числе участники специальной военной операции. Победители по 6 видам спорта – легкая атлетика, бокс, вольная борьба, самбо, дзюдо и практическая стрельба – будут определены 17 мая. Российские каноисты Захар Петров и Сергей Свинарев выиграли две бронзы на этапе Кубка мира в Бранденбурге. Петров стал третьим на дистанции 1000 метров, Свинарев забрал бронзу на дистанции 200 метров. 15-16 мая в Рейкьявике проходит ежегодное заседание подразделения Международной федерации баскетбола, отвечающей за европейский континент. По информации Спортэкспресса, среди прочего будут проведены переговоры по поводу товарищеских встреч сборной России, национальной и резервной на следующее календарное окно ФИБА. Всемирная боксерская организация WBO обязала победителя поединка между Дмитрием Биволом и Майклом Айфертом провести бой с временным чемпионом WBO в полутяжелом весе Каллумом Смитом. Напомню, поединок между россиянином Биволом и Айфертом состоится 30 мая в Екатеринбурге. В завершении о хоккее. Нижегородский клуб «Торпедо Горький» покинул состав участников Всероссийской хоккейной лиги на предстоящий сезон, в котором будут представлены 32 команды. А новичком лиги станет хоккейный клуб «Калуга». Напомню, «Торпедо Горький» является победителем прошлого сезона ВХЛ. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
18: Погода.
13: По данным центров ОБС, 16 мая в Петропавловске и Камчатском днем до плюс 7 градусов, переменная облачность без осадков во Владивостоке до плюс 15. Осадков также не ожидается в Екатеринбурге, воздух прогреется до плюс 27, в Новосибирске 10 тепла, облачно и временами дожди. В Петрозаводске 16-18 градусов со знаком плюс, временами дождь, в Самаре уже до 30 тепла, в Ярославле плюс 20, облачно, временами дождь и гроза. В Нальчике 14-16 градусов выше нуля, умеренные дожди, в Ялте до плюс 19 без осадков. В Санкт-Петербурге ночью плюс 9-11, в первой половине дня дожди, днем 12-14 тепла, ветер юго-западное, атмосферное давление будет ниже нормы. В Москве облачно, ночью и в первой половине дня дожди, плюс 13-15 градусов, днем воздух прогреется до плюс 24, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду, атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
19: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Шамиль Идиатуллин. Бывшая Ленина. Часть пятая.
20: Политтехнолог областной администрации Салтыков пригласил Лену в ресторан.
21: Пам-пам-пам-пам-пам. О, да, давно тут не была.
22: Так давно, что никогда.
21: Меню, пожалуйста. Да, место знатное. С историей, причем свежайшей. Болесникова прямо здесь приняли, да?
22: Здесь.
21: Готовы сделать заказ? Уважаемый, я правильно понимаю, что мэра прямо здесь брали.
23: А как вам было бы удобнее?
21: Нам как по правде.
22: Работу поменял, что ли?
23: Ровно на этом месте. Ярослав Анатольевич, на вашем как раз месте сидели. А этот второй, где вы вот сейчас?
22: Гер, у меня таких денег нет, не надейся.
21: Такие вообще мало у кого.
23: И с тех пор дверь в зал держится открытой, если гости не просят обратного. Пока никто не просил.
21: Так и мы тоже не попросим. Да. А вот, да. А вот чего попросим.
23: Да.
21: Может, что-то предложите? Фирменное, что только у вас бывает. И чтобы вкусно.
23: Озвучивать ли постное меню? Ясно. Тогда могу предложить жаркое в рукаве. Жаркое с курицей и картошкой. Кисло-сладкое жаркое. Эйсик флейш.
22: А суп?
23: Рыбная солянка с кальмаром. Уха по-царски. Грибной суп с курицей и вермишелью. Лагман классический. Болгарский суп. Таратор.
22: Ой, в ресторане не была уже 100 лет. Уж всяко больше 10. А человек, сидящий на месте официально признанного рекордсмена-взяткодателя, не имеет права отказывать себе и таратору в мелких слабостях.
21: Эх, мне тоже таратор. Уж мы теперь потараторим. Это не таратор тут у вас такую отдушку дает?
23: Сегодня приехали. Запах как на улице, да? Пробивается, к сожалению. У нас так-то защита лучшая в городе. Тройные фильтры меняем каждый день. Но иногда пробивается, когда жарко.
22: Скоро нейтрализаторы появятся, они прямо расщепляют. А если с ионизатором вместе брать, так озон сплошной. Вы боссу скажите?
23: Ясно.
21: На этом можно сыграть.
22: Мы помираем, а вам бы все играть.
21: Думаешь, не зайдет?
22: Смотря куда. Если опять тупо накачка, так дальше нельзя, необходимо решение, а при этом решения нет, то все, ресурс исчерпан. Обратный эффект получается, выбесите всех. Если конкретный коммерческий интерес, ну, тоже плохо воспримут.
21: Почему?
22: Ну, потому что народ такой. Коммерсы для него за пределами позитивного восприятия. Он понимает, когда враг. Враг лезет, гадит, хочет отравить, и начальство с ним заодно. Возражать нельзя. Поэтому народ тихонечко бурчит, если получается. Гадит встречно, терпит, пока возможно. А как припечет, начинает орать и звать начальство. Когда друг, тоже понятно. Наконец-то начальство вняло, разобралось и примет меры.
1: А если не начальство?
22: Тогда не друг. Друг – это только барин. Пришел, всех наказал, навел порядок. Потому что он и так барин, ему сверху ничего не надо. К тому же он и так добрый на самом деле. До него только достучаться надо. Достучался – победил. Нет – стучишь дальше и на всех. А вот чужой коммерческий интерес, который не вредит, тем более наоборот заявлен как помощь, он воспринимает хуже врага. Во-первых, так не бывает. А во-вторых, если ты даже поддержки начальства не добился, значит, будешь нами от этого начальства прикрываться. Ой, ну это тебе надо, а не нам. И даже если нам надо, то тебе надо сильнее. Так что платите больше.
1: Насколько больше?
22: А это не важно. Обещаешь нам 5%, давай 10%. Обещаешь 90%, давай 95%. Какой-то специальный термин наверняка есть, я просто не знаю. Такая смесь очень токсичная.
1: И вонючая.
22: Да. Смесь выученной беспомощности, агрессивности и ощущения заведомой обманутости. Ты-то, буржуй, свое все равно урвешь. Давай с нами делись, а то хату подпалим.
1: Именно здесь так?
22: Именно везде так.
1: Да, только жаловаться, гадить и ждать это самое милости. Но как же русский бунт, бессмысленный и беспощадный?
22: Гер, ты тут бунта не видал, нет? Я тоже нет. И не даст Бог, наверное, к сожалению или к счастью. Отбили бунтовку.
1: Это хорошо, наверное.
22: Все устраивало. И вкусная еда, и неизменившиеся за 15 лет манеры Салтыкова, и то обстоятельство, что политтехнолог, маститый и высокооплачиваемый, особенно по сравнению с Леной, никак не решаются приступить к делу, ради которого потратил уже некоторые запасы подотчетных денег, драгоценного времени и страшно дефицитной для него эмпатии.
1: Па-па-па-па-па-па. Ну, вообще, как живешь? Не хочешь ли тряхнуть стариной?
22: Гера, давай попроще, а? Чего ты кругами-то ходишь? Нет, я не имею никакого отношения к выборам и вообще к пиару в твоем смысле. С тех пор и не имею. Нет, еще раз попробовать не собираюсь, и никто меня об этом в последнее время не просил. Кто попросит-то?
1: То есть вообще?
22: То есть вообще никакого интереса. Если речь о каких-то бизнесовых делах, ну, там, не знаю, сеть там новая, бизнес завести, это можно попробовать. Но я сразу предупреждаю, лучше подождать полгода. Пока смысла никакого. У нас тут и без власти, и свалка. Поодиночке это пережить можно, но оба сразу не для бизнеса сочетания. Люди из последних сил выживают.
1: Помощь людям вопреки начальству и так далее. Мы поняли. Лен, ну это же... Это же как раз та тема, которую пиаром надо разруливать.
22: Я же русским языком объясняю, ёлки. Мне неинтересно.
1: Как-то сложно-то все, Лен. Если ты шутишь так, то все, победила, я сдаюсь. А если нет...
22: Я не шучу. А о чем речь, кстати? Выборов в этом году вроде нет, хотя я тысячу лет не следила. Уровень хоть какой? Область или в Думу собираетесь?
1: Местный уровень, горсовет.
22: Господи... Ой, это у кого так деньги ляжки-то жгут? Что ж тебя из области подтянули? В чем проблема-то?
1: Вот, посмотри, папочка.
22: Ладно, обед хорош был. Ага. Главой. А я и не сообразила. Видать, старею. Ну, в целом-то план ничего. Ну, слушай, ну вот... Вот со 2 по 8 пункт начисто не годится. Ну, с соцсетями я, конечно, не очень, но там нельзя так грубо. Ну, тем более, если потом соскакивать придется. Я так понимаю, что придется. Никакой договоренности насчет свалки нет на самом деле. Сейчас не 90-е и даже не нулевые. Понимаешь, народ обижается, когда его обманывают в наглую. Как уж ты, Гера, говорил, обмани меня, но сделай это с уважением.
1: Слушай, ну, надо учитывать, что конкурентов особо нет. Да они нам и не страшны. Соцсети тем более. Менты в деле. На всех уровнях.
21: Следят. Будут винтить за любую попытку экстремизма. У них руки давно чешутся. А под экстремизм, ты же знаешь, сейчас можно любой чих подвести.
22: Ну, не знаю. Ну, я в смысле знаю, конечно. Но не менты же голосуют. Иначе вас бы здесь... Знаешь, зависит от того, что за человек. Возраст, опыт, степень испорченности репутации. Если не герой-летчик какой-нибудь, то программа совершенно не годится. Его же размажут просто. А кто таков вообще?
21: Вот, смотри сама, если не видела. Как раз новости по ТВ.
2: Сегодня состоялась встреча кандидата в мэры с населением.
7: В телевизоре был Митрофанов. Он стоял посреди окраины улицы Толстого. Без куртки, шапки и маски. Зато в костюме с укладочкой. И что-то объяснял одетый также не по погоде корреспондентше, тыча пальцем в сторону поселка Северного, за которым была свалка.
2: Корреспондентша, стараясь не морщиться, уточнила.
7: Митрофанов коротко ответил со свирепым видом и пошел к ждавшим поодаль машин.
2: Корреспондентша повернулась к камере и принялась говорить в микрофон.
22: Но Лена смотрела ей за спину. На машины и людей вокруг них. Машины были большими и красивыми. Люди преимущественно солидными официальными мужчинами.
2: Но Митрофанов подошел не к ним, а к высокой красивой шатенке в бежевом пальто. Привычно взял ее под руку и усадил в машину. А сам забрался рядом и захлопнул дверь.
21: Лена, я и представить не мог, что ты не в курсе.
22: Слушай, я пойду, наверное, да? Ой, спасибо большое, все было очень вкусно, здорово. Ой, я уже размажут просто.
9: Офис Лены.
22: Так, надо продать квартиру в Чупове. И нашу, и на бывшей Ленина. Ой, а во сколько станет квартира в Сарасовске? Опять же, в двух вариантах. Однокомнатном, только для себя, и трёшки для Саши с мужем, которого, слава богу, пока мест не предвидится, но который, даст бог, непредвиденно явится.
18: Не делай с бухты-барахты, тем более сейчас, когда весь рынок встал, и квартиру в Чупове продать невозможно. Все хорошенько обдумать, а лучше обождать.
22: А чего ждать? Вон, Иваненко ждала, пока нормально станет, помнишь? Рассказывала же. Не хотела квартиру за $500 продавать. Всю жизнь же за нее пахала. Ждала. Думала, говорит, что хуже не будет, потому что некуда уже. А значит, будет лучше. И что? Ни копейки не получила. С двумя чемоданами уехала. Нигде не рай, но кое-где ад, Наташ. А ад, он не кончается. Просто котлы меняют. И странно в нем оставаться, если можно уйти.
18: Тебе, Чупов, ад, что ли? Вот дала сейчас.
22: Мне да. Тебе нет, мне да. Вот и все.
18: А работать-то где?
22: Да уж найду. Слободенюк отзыв напишет. С руками такую оторвут.
18: С руками оторвут, жопу оставят. Отпустит он тебя, размечталась. Такая корова нужна самому.
22: Вот спасибо. Я еще и корова, оказывается. Вот спасибо.
18: Это во-первых. Во-вторых, кто нас на работу возьмет-то? Умелых и опытных, когда кругом молодых и красивых полно.
22: А мы не красивые тебе?
18: Очень. Особенно ты. Но 40 ведь, Ленк. Нормальной работы нет. На ненормальные узбеки с киргизами за 3 копейки пашут. Даже микромафия эта, Эйвоны всякие. Сама себя грызет, распространители вербовать перестали, и так все уже распространяют, покупать некому. Ужас.
22: Да ладно, да вон, смотри, вот эти все джобы-суперджобы, полно вакансий. Правда, зарплата не указана.
18: Потому что копейки. Ты эти суперджобы не смотри. Там или туфта, или не поймешь нифига. Цифр нет, отзывов нет, комменты чистят. Ты сядь на каналы и в групповые чаты всякие. Есть же у тебя? Нету? Ну, Ленк, ну какая тебе работа в Сарасовске? Тебе только в деревню. У тебя телефон для звонков и одноклассников, что ли?
22: Нет у меня одноклассников. Зато мы соседи есть.
18: Даже одноклассников нет. Сиди в Чупове, жди внуков, вяжи им носки, нюхай свалку.
22: Так, вот...
24: Сарасов скрел, первый честный канал о жилье.
22: Что тут как?
18: А вот с него лучше как раз не начинать. Скрел, там рекламы много, мне Анька говорила. А по Реалу лучше уже потом уточнять. Параметры там, официальную стоимость.
22: То есть и не первый, и не честный. Все как всегда. Ну и зачем мне спрашивается?
6: О, а вот мы сейчас без всяких каналов все и узнаем.
8: Здравствуй, Саша. Я так скучала.
9: Я тоже.
8: Ну, как ты там в целом? Как учеба? Как живется? Как здоровье? Шапку надеваешь? Хватает ли денег? Есть ли мальчик? Надо ли кому-то уже вязать носки? Саш, что-то случилось?
9: В смысле? А, нет, не выдумывай, чего у меня случится. Просто узнать звоню. Как дела? Как ты?
8: А, ну что я-то, я нормально. А что у меня случится?
9: Не болеешь? Голос сиплый какой-то.
8: Ну, помехи, видимо, у меня тоже шуршит что-то. Саш, раз позвонила, подскажи...
9: Мам, а чего там папа придумал, а? Я ему, главное, звоню раз, звоню другой. Он мне перезвоню, а не перезванивает. Или перезвонит, начинает говорить, а потом, ой, прости, перезвоню и отбой. И так все время. А сегодня в телеке показывают, что он в депутаты пошел. Это правда, что
8: ли? Саш, я не знаю.
9: Ну как не знаешь? Он тебе не говорил, что ли?
8: Нет.
9: Ой, да ладно, он тебе не... Мам... Он правда ушел, да? Ну зачем? Мы уже обещали.
8: Сашка, нормально все. Ну подумаешь, придумал что-то. Зато оба живы. Ничего не меняется. Хотя, понимаешь, Саш, может измениться. Если хочешь, конечно. Я вот подумала... Ну, поближе к тебе перебраться. Квартиру купим. Может, даже не на двоих, а большую. Ну, чтобы на всех, а? Ну, если хочешь, говорю. Хочешь?
9: А я, наоборот, вернуться хотела. Вернее, как? Не очень хотела, но есть мысль. Да и уговаривают.
8: Зачем? Господи, не надо сюда возвращаться. Ты что, в противогазе всю жизнь? Уж на что я вросла вроде, но и то уже не могу больше.
9: Я же говорю, на самом деле нет, но будет же лучше когда-то.
8: Не будет, Саш.
9: А, ну а зачем папа тогда это вот начал? Выборы, все это, надолго же это получается, да?
8: Не знаю, дурак потому что, а мне плевать.
9: И он же не от балды, да? Его же уговорили, конкретно что-то сказали. Получается, есть смысл жить и возвращаться? Я вот про это.
8: Нет смысла.
9: А квартиру, ну, бывшую Ленина?
8: Продать? Ну, вернее, Саш, я думала... Ну, как так это... Ну, я думала или ее продать, или нашу. Ну, на Ленина же твоя, а там теперь, ну, ты знаешь, там отец теперь, да? Ну вот, ну, это вам и решать. Наверное, правильно и нашу продать. И денег побольше выручим. Там-то у вас квартира сильно дороже, но нужно по максимуму собирать, сколько возможно. Ну вот я как раз хотела спросить у тебя...
9: Понятно.
8: Саш, без твоего согласия никто ничего продавать и покупать не будет. Как ты хочешь, так и сделаем.
9: Да я убедилась уже. Ладно, мам, меня тут зовут... Пока.
8: Счастливо, Саша.
10: Кто же уговаривает Сашу переехать?
11: Не Митрофанов же, явно.
10: Хочется, по крайней мере, надеяться на то, что человек в здравом уме не будет звать несовершеннолетнюю.
11: Совершеннолетнюю.
10: Ну хорошо, совершеннолетнюю, но очень юную дочь жить вместе с ним и с примерно такой же юной любовницей.
11: Не такой юной.
10: Ну ладно, ладно, не такой юной,
11: не такой юной.
10: Но сильно младше Лены.
11: Не такой юной.
10: В маленькой квартире посреди гниющей горы,
11: не такой юной.
10: Царем которой Митрофанов решил стать.
25: Ну как она там?
10: С ума все посходили. Вот что. Да ну вас всех. Вот я и переехала.
25: Смотри.
26: Я хочу быть с тобой.
27: Чупов знакомство.
28: Это не просто сайт знакомств,
27: а целая сеть,
28: где самые разные люди со всего мира встречаются,
27: заводят новых друзей и находят свою любовь.
26: Чупов знакомство.
10: Сперва Лена прислушалась к своему состоянию. Потом потихонечку попыталась оглядеться. Затем просто считала в такт тихому сопению. В комнате было жарко и пахло ванильной отдушкой, которую Лена закупила на весь город прошлой осенью. Помимо дивана в комнате был только большой плоский телевизор на тумбе и очень советского вида полированный шифоньер. Рядом с нею лежит чужой, почти незнакомый мужчина, совершенно голый, как и Лена.
0: Этот мужчина по-хозяйски лапает Лену, причем делает это во сне, неосознанно, на телесном уровне, демонстрируя, кто здесь хозяин, который может позволить себе решительно все.
10: Час назад Лена и впрямь позволяла этому мужчине все, да и сама делала многое. Более того, 3 часа назад Лена сама, что называется, добилась этого постороннего мужчины. Впервые в жизни решила тупо нажраться в кабаке. Сунулась в первый попавшийся с вывеской поярче.
0: Повод есть. Вечер удался.
10: Теперь стыдится всю жизнь.
0: Вечер удался.
10: Стыдится она не того, что трахалась с чужим мужчиной. Вечер удался. И не того, что почти с незнакомым.
0: Вечер удался.
10: А того... Что не с Митрофановым?
0: Да.
10: Я трахалась с Алексеем.
0: Да.
10: А что там у нас с защитой было? Должна была быть и по идее, ну, не маленький же. Вот не хватало на старости лет залететь. Да еще от постороннего. Да еще с первого раза. Глупость. Но обычно кретинские варианты оказываются самыми вероятными.
0: Ну, знаешь...
10: А еще СПИД бывает, не говоря уже про триперы всякие.
0: Ну, знаешь.
10: Трудно представить себе более достойное завершение непорочной семейной жизни, чем помереть в 42 от СПИДа, рожая невесть от кого.
0: Ну, знаешь.
10: На улице было стыло и несвеже. Никогда это не кончится. Никогда. Домой идти в таком настроении не хотелось. В сотни метрах все так же жирно полыхала вывеска
0: «Повод есть».
10: Того самого кафе, где Лена сняла Алексея.
0: Или наоборот.
10: Или взаимно.
0: Или взаимно.
10: Можно просто перевести дыхание в кондиционированном предбаннике кафе.
3: Вам помочь?
4: А вы за официанта тут?
3: Не официант. Но налью запросто. Принести? Или к нам подсядете? Чего вы одна?
4: Спасибо, молодой человек. Я вполне дееспособна, и компании с меня на сегодня хватит.
3: Елена Игоревна, точно вы! А, класс!
4: Извините.
3: Как это? У вашего поколения не будет ни силы, ни перспективы, пока вы не запомните, что общество имеет возможность влиять на политику, да, государством, посредством различных методов, в том числе...
4: С помощью революционных действий.
3: Да.
4: Ваня! Ты что ли?
3: Ну, кто же еще? Блин, 10 лет, да? Или сколько уже
4: так
3: прошло?
4: Так ты с женщиной общаешься.
3: Да. Класс. Елена Игоревна, а пойдемте к нашим, а? Я настаиваю.
4: Ну, если я никому не помешаю.
3: Да вы что? Народ, разрешите представить? Это Елена Игоревна.
4: Добрый вечер всем, да. Здравствуйте.
5: Приветствуем.
4: Здравствуйте.
5: Очень приятно.
4: Проходите.
3: ЕГЭ в мое время не было, но... Общество бы вот на 100 баллов бы сдал. Вот 100 пудов, да.
4: Подтверждаю.
3: Да. Ну и без этого и в школе, и в МГУ на круглые 5. И все благодаря ей. Потому что она меня натаскивала. Лучший спец в мире. Ну и просто моя первая любовь, как говорится.
5: Поздравляем.
4: Поздравляем, давай.
5: Да, это прекраснейшее событие.
3: За столом происходило то ли учредительное, то ли согласительное собрание активистов, которые какое-то время бузили в индивидуальном режиме и писали жалобы на свалку в прокуратуру, администрацию президента и ООН. Затем принялись для координации усилий создавать группы в соцсетях и мессенджерах. А теперь вот решили провести вопрос в офлайн, он же Реал. Активисты были настроены скептически по отношению примерно ко всему. Просто не могли больше терпеть.
10: Дети же совсем. Сашкины ровесники. Плюс-минус. Куда их потащило-то? С другой стороны, у нас, по-моему, с 21 года и депутатом даже Госдумы выбираться можно. И мэром. Почти чего угодно. А тут всем 21 уже исполнился. А если не они, то кто? Я, что ли? Или я вместе с ними? Ой, Лена, дура, что ты делаешь?
3: Типа мы что-то можем сделать.
12: Да, что мы
22: вашего
12: можем
22: поколения
12: сделать,
22: не будет ни силы, ни перспективы, пока вы не запомните, что общество имеет возможность влиять на политику в государстве.
3: Даже с помощью революционных действий?
22: Начнем с эволюционных.
25: Например?
22: Например, вы должны влиять на политику государства. Ну, в нашем случае, на муниципальную политику. Выбирая того главу города, который будет работать в ваших интересах, а не в чьих-то еще.
25: Чего это наших? Они общие?
12: Конечно.
25: Как будто вы дышать не хотите.
12: Во-во-во.
3: А толку-то выбирать? Новиков обещал наладить экологию. Его выбрали. Ничего не сделал. Отдал себе турнуть, и свалка выросла. Балясников обещал убрать свалку. Завел гусака. Продал ему весь город. Подцапался с гусаком, устроил из свалки гноище и сел. А следующий что, лучше
12: конечно,
3: будет?
12: Не будет. Это же понятно.
25: Конечно.
12: Конечно, нет.
22: А выборы уже осенью.
3: И
25: что это значит?
22: А это значит, что осенью главой города должен стать один из вас. И это единственный реальный выход для всех. Вы согласны?
13: Вы слушали пятую часть радиоспектакля «Бывшая Ленина» по одноименной книге Шамиля Идиатуллина. Действующие лица и исполнители. Митрофанов, Алексей Вертков, Лена, Мария Шашлова, Саша, Мария Мацель, Оксана, Янина Мелехова-Горячева, Иван, Денис Шведов, Салтыков, Александр Замураев. В спектакле заняты артисты. Алексей Веселкин, Наталья Панферова, Ксения Берелет, Михаил Данилюк, Михаил Осташков, Роман Михеев. Автор сценария и режиссер-постановщик Дмитрий Николаев. Композитор Олеся Ростовская. Вокал Арина Зверева. Звукорежиссер Луиза Лунева. Редактор Жанна Переляева. Продолжение следует. Радио России. Радио России. Люди.
14: От первого лица. С Натальей Бехтиной.
15: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Это программа «От первого лица». Первое лицо у нас сегодня очень серьезное и очень важное, как мне кажется, для нашей аудитории. И взрослой, и молодой. Я рада вам представить нашу гостью. Это Мария Дмитриевна Батаева, заместитель директора Института педагогики и психологии. Это институт в рамках Московского педагогического университета. Мария Дмитриевна, предлагаю вам обсудить тему. Из года в год мы ее обсуждаем в том или ином ключе, в ракурсе. Но главным образом, вот именно в таком психологическом, в смысле, как противостоять экзаменационному и предэкзаменационному стрессу. Значит, школьникам предстоит сдавать 9 классы, будут сдавать ОГЭ, а 11 классы – ЕГЭ. И для тех, и для других – и для родителей, и я полагаю, что и для педагогов тоже, это пора весьма и весьма стрессовая, скажем так, нервная и все прочее. И вот вы, как психолог, как человек, который занимается и воспитанием, и педагогикой, что бы вы по этому поводу сказали нашей аудитории?
16: Спасибо вам большое, Наталья Павловна, за такой круг вопросов. Действительно, нас очень интересующие, потому что наши студенты, когда приходят на первый курс, уже они как раз этот рубеж преодолевают, да, когда вот только было 17, только вот сдал эти экзамены, поступил к нам, поэтому участие наших студентов мы прям ведем такие расспросы, то есть, ребята, расскажите нам, а что бы вам помогло вот в процессе этой подготовки, то есть, условно говоря, такие устные фокус-группы, действительно, я просто с ребятами общаюсь, и они вот говорят так, а вот у меня вот так, у меня вот по-другому. И когда мы говорим о том, что без стресса, это вот такой вопрос очень тонкий, потому что ведь не весь стресс вреден, да, и мы должны с родителями это обсуждать, что полюс стресса этого зависит как бы не от самого стрессового фактора, а от того, как наш ребенок воспринимает, оценивает, понимает ли, какие у него есть ресурсы для преодоления этой трудной ситуации. И вот в подростковом возрасте он только осваивает разные стратегии работы со своим стрессом. То есть без поддержки близких, конечно, подростку в разы тяжелее справиться с этим, и мне кажется, еще ребенок не накапливает столько опыта, чтобы легко, быстро переключаться, как взрослый. взрослые между своими внутренними психологическими состояниями. Поэтому я вот тут хочу дать подсказку такую для родителей, что есть у нас эустресс и есть дистресс. И вот подготовка к экзаменам – это, на мой взгляд, как раз хороший пример эустресса, то есть положительного стресса.
15: А расшифровать можете это понятие?
16: Эустресс. То есть это прям медицинское позитивное влияние стресса. Подготовка к экзаменам получается хороший пример вот этого положительного стресса, но только если он заканчивается удовлетворением. То есть родители, близкие помогают справиться с тревожными мыслями ребенка, да, они подкрепляют их. Если они поддерживают, помогают правильно организовать пространство и показывают инструменты, которые помогают как бы качественно готовиться и помогают снижать риск переживаний и появления вот этого самого ди-стресса, то есть это как раз негативного стресса, тревожностью, потери контроля. Он как раз характеризуется, кстати, вот беспомощностью, тревогой и потерей контроля. Поэтому, если мы вспомним еще раз наш тезис, да, как готовиться к экзаменам быстро и без стресса, не надо без стресса готовиться. Надо готовиться так, чтобы он легенький был, положительный, чтобы родители помогали, да, и помогали. Все-таки больше запрашиваю ребенка, как тебе помочь, потому что если, например, родителю подходит какая-то стратегия помощи, да, это не значит, что она подходит и для его ребенка. Поэтому здесь лучше спросить, как тебе помочь. Почему я такой вопрос задаю? Потому что как раз мы ребят когда опрашивали первого курса, кто-то говорит, слушайте, ну это говорит, какое-то безобразие, да, подходят прямо накануне экзамена, говорят, вот у тебя все получится, мы в себя верим, там и прочее. То есть ребенка это наоборот сбивало. Представьте, да, казалось бы, вроде помощь, а для другого он говорит, а я вот за все время ни разу от родителя поощрения не услышал, если бы перед экзаменом услышал бы, то, наверное, поверил бы в себя чуточку больше. Поэтому нет такого единого мнения, нужно все-таки наблюдать за своим ребенком, отталкиваться от того, как он привык, то есть хвалите ли вы его, поддерживаете ли словами, или, может быть, обнимаете просто, да, вот это вот важно наблюдать.
15: Я, знаете, о чем хотела сказать? Мы, к сожалению, знаем буквально трагические примеры того, как вот этот самый стресс, вот эта тревога, этот страх буквально толкали подростков, ну и таких уже юношей и девушек, к самым крайним шагам, так сказать, в их жизни. Но мне кажется, что главное, как я это понимаю, может быть, я не права, вы меня поправите. Главное тут поддержка, мне кажется, в том, что да, конечно, успех, хороший результат, будущее тем самым, так сказать, прекрасное, это важно. Но ведь, понимаете, даже неудача, даже провал, если хотите, надо как-то понимать, что это же не конец жизни.
16: Абсолютно.
15: Это не конец жизни в таком юном возрасте. Тем более, ну, будем, так сказать, смотреть правде в глаза. Высшее образование, например, которые хотели бы, чтобы дети их получали. Многие родители так хотят. Но сейчас это совершенно как-то становится в общественном даже сознании. Ну да, это, конечно, хорошо, но прожить без него вполне возможно. Есть другие, так сказать, выборы жизненного пути, которые тоже приведут к успеху. И вот это вот так мне кажется, что с точки зрения психологии, вот этой вот утешительной, да, что это не конец жизни. Да, конечно, надо стремиться к успеху, но это не конец жизни. Я не права?
16: А мне вот очень нравится эта идея, как вы сказали, потому что я здесь включусь и, с вашего разрешения, даже продолжу, потому что мне кажется, что вообще, в принципе, самая большая помощь детям перед экзаменом – это когда мы говорим, что да, там экзамен – это не проверка на любовь. Потому что, ну, родители в любом случае будут любить, уважать ребенка вне зависимости от результата. И это само по себе непонятно. Это надо говорить ребенку, потому что вот это такой же переходный этап, как и многие другие в жизни, да. И это не проверка на выносливость ребенка, после которой он там либо член семьи, либо нет, да. Еще важно помнить, что, знаете, такой тонкий момент, что результат ребенка в подростковом возрасте зависит не только от усилий самого ребенка, но и от тех условий, в которых он находился все предыдущие этапы развития. Ну, мне так кажется, что все, что он видел, да, там усвоил стратегии значимых взрослых, например, да, какие-то. То есть все, что он перенял, эту ответственность тоже важно разделить вместе с ним. Но он же тоже как бы рядышком был, видел, как мы себя вели, да, и какие-то вещи тоже он на себя проецировал. И поэтому, если мы видим что-то вот родителя, что ой, как-то вот хотелось бы по-другому, ну, вы вспомните, что вы делали раньше, как вы показывали себя, как вы показывали пример этой включенности, да, там, период концентрации для достижения какой-то цели. Видел ли ребенок положительные эти примеры? Ну, то есть это тоже же важно. Мы не можем все скинуть на подростка, иди учи, ты должен ни в коем случае.
15: Как, по-вашему, для учителя В общем, это тоже испытание определенное, вот эти, как бы сказать, итоговые экзамены. Учитель своим поведением, подготовкой, что ли, своим поведением перед экзаменами, он тоже должен себя как-то вести определенным образом по отношению к ученикам своим.
16: Да. Я думаю, что ему необходимо помочь. Ну, я уверена, что наши педагоги, да, в России это делают. Но, тем не менее, мне кажется, очень важно обратить внимание на то, что у детей есть разные уровни восприятия, да, информации. Например, если одному ребенку мы какую-то последовательность одну скажем, он запомнил, да. Другому скажем, он что-то упустил. Вот, наверное, на этот период лучше оставить какие-то такие назидательные комментарии, которые нормальны, да, для педагога, для него важно тоже давать какую-то оценку, характеристику, чтобы это осуществлялось педагогическое взаимодействие, но все же вот немножко ослабить ее. И здесь очень важно отметить, что в период психологической подготовки, сдачи экзамена, как бы странно ни звучало, но действительно надо выбирать стратегию. То есть вместе, например, с учителем и с родителем, насколько по возможности, то есть перед сдачей экзамена надо наблюдать, да, то есть где у ребенка есть слабые места, там родитель зафиксировал, на какие задания у него уходит больше времени, зафиксировал, в каких заданиях он начинает допускать ошибки, какого рода они зафиксировали, потому что тогда получится на самом уже аттестационном испытании, если вдруг он понимает, ребенок, что у него какая-то заминка, он не впадает в этот ступор жуткий, да, а он такой, ага, здесь заминка произошла, значит, я иду пока дальше, и если у меня останется время, я вернусь к этой точке. А что происходит с ребятами? Почему как раз такой надлом появляется? Бедные, они концентрируются на том, что не получается, и не могут сдвинуться, потому что это состояние тревоги и стресса не дает ему в моменте совершить следующий шаг, переход к следующему заданию. И как бы ребенок сидит в ступоре, а время идет. А так он может раз понять, да, что хорошо, это я выполню чуть позже, сейчас я возьмусь за то, что я могу. И здесь еще важный момент, что надо обязательно, наверное, показать педагогу, потому что в большей степени, на мой взгляд, все-таки это педагогические инструменты. Педагогам можно направить родителей и показать, что такое как раз-таки вот эта геймификация в образовательном процессе. Это очень все взаимосвязано. То есть педагог может показывать родителям на тех же самых, например, собраниях,

0: всем какой-то один совет. Если действительно так посмотреть, то лучше, конечно, вот как раз-таки и применять эти игровые технологии. Я сейчас поподробнее о них расскажу. Получается, что второй тезис, например, да, вдруг родитель думает, игра, учеба — это вещи несовместимые. То есть я не знаю, конечно, какие образы в этот момент у родителей возникают.
1: Возникают, да.
0: Да-да-да, что игра и учеба, то есть это как должна выглядеть математика в шариках там или что. Нет, тут не про это, да, а то, что вот это игровое взаимодействие часто путают с развлечением. Как бы что это веселье ради веселья, а сути никакой не будет. То есть ребенок должен обязательно хмурый сидеть за столом с насупленными бровями, никакой музыки, никаких ноги, пятки ровно на полу. Да-да-да. Вот. Но на самом деле, ну, это, конечно, тоже способы, да, которые когда-то действительно работали, но сейчас тоже надо следить за тем, что а давайте попробуем и другую структуру тоже. И вот когда мы игровые технологии подключаем, мы подключаем, самое важное, это изменение отношения к ошибке. То есть ребенок в случае неудачи получает обратную связь, не что он неудачник, не смог, ну еще какие-то слова, подчеркивающие, да, его интеллектуальные особенности, а он становится: о, я просто пробую, тогда попробую еще. И тогда ребенок, охотно совершив ошибку, он понимает, что это просто гипотеза, которую он тестировал.
1: Интересно.
0: Да. И получается, что вместо катастрофы это превращается в состояние исследователя. Так, а если я вот так сделаю, а если вот так вот сделаю, все, ребенок сразу моментально в своих глазах становится человеком исследующим и тестирующим гипотезы. Это удивительно.
1: Вот интересно, во времена, как говорится, оды, компьютерная игра считалась прям вот злейшим злом. Вот если человек увлечен, ну, ребенок, особенно подросток, увлечен компьютерными играми, я, конечно, понимаю, что здесь тоже должен быть определенный, ну, предел, что ли, или какая-то граница, которую не стоит перешагивать. По времени там бывают же, даже не знаю, можно ли ребенка назвать игроманом, но бывают такие подростки, которые могут день и ночь играть. Но известно теперь стало, и как бы это становится, и только что ваши слова это подтвердили, что игра – это полезная вещь. И иногда вот послушаешь откровения некоторых успешных людей в бизнесе, там, в науке, оказывается, что они в детстве, в возрасте подростка очень увлекались компьютерными играми. Это совершенно не обязательно, что надо играть только там, где шутинг, где убивают, где стреляют.
0: Да, да, да.
1: А вот где догоняют, прекрасно, очень хорошо. И даже где стреляют, где сражение какое-то, где побеждают, это наверное...
0: Где строят.
1: Где строят, да, конечно. Это, безусловно, современному, как кто-то выразился... из известных... А, вот, по-моему, Татьяна Владимировна Черниговская назвала современных детей многозадачными. Они действительно, они многозадачные, и поэтому им как-то проще, чем, допустим, детям, которые росли 15-20 лет назад, им проще ориентироваться в новых обстоятельствах. И, кстати, в учебном процессе, наверное, тоже. И знаете, еще хотела бы я спросить вас, считаете ли вы необходимым, как психолог, как педагог, присутствие в школьной ситуации, в системе школьного обучения, присутствие искусственного интеллекта? То есть без него теперь как бы вот ничего не происходит. Но уже, так сказать, умные и думающие педагоги, а таких, я думаю, большинство, они понимают, что это не панацея и не выход, и это сразу видно, когда человек сам думает, а когда он позвал этого самого Ивана Ивановича ИИ на помощь. Да. Понимаете, это же видно, видно абсолютно. Но без него ведь тоже, наверное, нельзя.
0: Я думаю, что все, что вызывает запрет, ограничения, да, сейчас современное поколение, оно понимает, что вот у них появился такой инструмент, чтобы как-то свою жизнь облегчать, да, например, они это делают пока очень грубо, они делают это пока очень, ну, несуразно, да, то есть мы видим, что действительно все то, что они делают, это взрослым понятно, и это даже не нужно проверять на каком-то антиплагиате, да, да. Это видно сразу. Значит, как можно в этой ситуации по-другому ее разворачивать? Во-первых, надо показать, какой именно вид искусственного интеллекта для чего может быть полезен. Так, например, есть там искусственный интеллект, который отбирает тебе научные статьи, да, определенные на тематику. Просто как примеры, да, того, как можно с этим работать. Вот берутся эти статьи по определенной тематике. Дальше, например, нужно показывать и рассказывать, что является, например, доступным в системе ГОСТа по искусственному интеллекту. То есть просвещение, базовое просвещение. То есть нужно, чтобы и учитель, и родители, и ученик знали, что можно делать, а что нельзя. А в связи с тем, что пока, как мне кажется, еще такого объемного свода правил на эту тему нет, все только щупают, да, а если я вот так, а если я кусочек диплома напишу, а если две странички mm-hmm. курсовой, а если я вот возьму и на семинаре отвечу вот так. То есть люди это делают просто потому, что у них нет

0: понятных рамок. То есть им говорят, либо нет, нельзя, либо вообще этого не видят. То есть люди, которые на это не обращают внимания, они просто берут работы, например, пока еще не идентифицируют искусственный интеллект, потому что технологии тоже в разных регионах по разным скорости, да, доходят. И мне кажется, что здесь важно создать нам, взрослым, понятный инструмент, в котором будет написано, там, дорогие ребята, смотрите, вот здесь будет полезно вот это. Вот этот, наоборот, может сделать вот так. То есть мы должны объяснить, как пользоваться, как именно это поможет, для чего поможет. И во второй части написать, какие есть риски для ребенка. То есть, если мы пишем, что риски для ребенка это просто потому, что он перестанет мыслить, ну вот просто представьте, сказать такую фразу подростку: это опасно, ты перестанешь мыслить. Ну, слушайте, ну это вообще это неинтересно даже, да, потому что он просто посмотрит, подумает, что сумасшедшее. То есть мы должны зайти через то, его сферу, да, подумать, так, а как бы мы могли бы это выразить так, чтобы действительно соединить, не придумывать эту ценность, а действительно зайти через его эмоцию. То есть нужно заходить через то, что для человека важно в этом возрасте. Поэтому я вот считаю, что нам не хватает общих таких вот больших рекомендаций для образовательных организаций, которые создали бы одновременно несколько акторов. То есть, например, там и университет, и образовательные организации, например, школа, и там, может быть, министерство. То есть вот была такая небольшая какая-то методическая рекомендация, которая уйдет в образовательные организации, было бы намного проще. Например, как объяснить про искусственный интеллект младшему школьнику, как объяснить, как пользоваться этим всем подростку и прочее. Ну, мне кажется, вот как-то так я бы так сделала.
1: Ну, это вообще-то совершенно разумные вещи вы говорите, Мария Дмитриевна. Дело в том, что мы еще, наверное, действительно видим массу примеров того, как человечество, можно даже так обобщенно даже выразиться, еще не совсем понимает, что делать с этим изобретением собственным. С одной стороны, это прекрасный помощник, с другой стороны, опасения возникают, не станет ли искусственный интеллект сам, допустим, принимать какие-то решения без участия и без предложений человека. Это вот может быть опасно. Ну и вообще, как всякие новейшие технологии, все обкатывается постепенно. Кто-то действительно посмеивается над тем, что какие-то из руководителей пытаются создать своего аватара цифрового вместо себя. Да, вместо себя. Я вот не буду этим заниматься, а буду все это ему делегировать. А он что там только не наделает. А потом вообще общение живое. Все равно, как бы мы, чего бы мы ни достигли в этой жизни, все равно общение живое. Учителя и ученики, учителя и родители, родители и дети. И, конечно, главным образом сейчас мы будем думать, время еще есть возможность, да, так сказать, психологически подготовить обе стороны конфликта, что называется, или даже три стороны конфликта, включая учителя, подготовить к испытаниям, понять, что это не самое страшное в жизни, что в жизни еще могут быть и покруче моменты в нашей, и поэтому надо спокойно, с достоинством, серьезно готовиться к тому, что называется ОГЭ, ЕГЭ. Короче говоря, будем сохранять оптимизм, безусловно. Не будем бояться позитивного стресса. Я правильно понимаю? Не надо бояться позитивного. Если ты будешь безразличен, как удав, ничего хорошего не выйдет. Не добьешься ты успеха. Нужно все-таки какие-то эмоции задействовать в такие моменты жизненные. Ну и самый-самый последний вопрос. Вот приходят к вам выпускники. Вы ими довольны? Вы считаете, они хорошо подготовлены? Или их приходится, грубо говоря, переучивать?
0: У нас такая, знаете, с студентами есть уже традиция. У нас большинство ребят работают уже замдиректором, директорами школ, да, образовательных организаций, либо педагогами, психологами. И они нам помогают делать базы практик. То есть мы не только их не переучиваем, но и мы еще отправляем наших студентов на их базы практики. И так мы показываем нашу преемственность. То есть за что я люблю свой университет, потому что действительно он меня этому научил, потому что я сама выпускница, естественно, университета, в котором работаю уже 17 лет. И поэтому, когда наши ребята приходят, мы отдаем их наших первокурсников, они выходят к ним на площадке школы, там пробуют помощником психолога, диагностику первичную делают, да, по запросу школы, например, там на тревожность, может быть, еще тут что-то. И получается, что для нас, наши выпускники, они становятся как бы продолжением, ну, наверное, научных школ наших, да, которые есть у нас в университете, если хотите. Поэтому спасибо за вопрос. Неожиданно, но очень радостно, что это наша сильная сторона.
1: Спасибо вам, Мария Дмитриевна. Я напоминаю нашим слушателям, сегодня нашей собеседницей в студии «Радио России» была Мария Дмитриевна Батурина.

0: Катаева, психолог, педагог, работающий в Московском педагогическом университете. Успехов нашим ученикам. Вам, Марина Дмитриевна, большое спасибо.
1: Спасибо.
0: Благодарю за внимание наших слушателей. Встретимся через неделю. Наталья Бехтина, Радио России.
2: От первого лица с Натальей Бехтиной.
3: Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
4: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
3: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM.
5: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Меня зовут Анастасия Залозная. Мы знакомим наших радиослушателей с традициями и культурой народов, проживающих на территории Томской области.
7: Петя Оле, здравствуйте. Я родилась в Каргасукском районе, село Усть-Тым.
8: Я, Наталья Корсакова, приглашаю вас погрузиться в увлекательный мир архивных документов.
9: Мы можем предположить, что речь идет о Васюганских болотах.
8: Вы узнаете, как архивные находки могут изменить наше представление об исторических фактах и развеять мифы.
5: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
10: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
11: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
12: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
5: Радио России. Главное радио страны. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Радио России. Всего несколько нот и Радио России «Орел». Реклама.
13: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных, медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
14: Орловские участники СВО могут получить электронное удостоверение ветерана боевых действий. Удостоверение представляет собой единый носитель информации, который объединяет в себе функции обычного удостоверения ветерана боевых действий, социальной и банковской карты. Оно позволит владельцам в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Минобороны России, федеральные и региональные выплаты. Внедрение пластиковой карты не отменяет удостоверение ветерана боевых действий на бумажном бланке, а лишь дополняет его. Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 117 и на сайте Минобороны РФ.
15: Гарантирует сверхдоход? Это признак мошенничества. Прежде чем доверить свои деньги финансовой организации, проверьте, есть ли у нее лицензия Банка России на сайте cbr.ru.
5: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. На 102.3 FM в Орле. Реклама.
3: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
16: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников спецоперации в регионах. Еще один указ, подписанный президентом, касается упрощенного приема в гражданство России жителей Приднестровья. Средства ПВО зашли.

0: С 14 до 20.00 по московскому времени перехватили 56 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны. Смена генсекретаря ООН, которая должна состояться в текущем году, дает определенные шансы и возможность навести порядок в организации, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин подписал сегодня указ о единых базовых мерах поддержки участников спецоперации в регионах. Цель документа – обеспечить единообразный подход к предоставлению помощи. Президент поручил регионам оказывать содействие приоритетному трудоустройству участников СВО, предоставлять медицинскую помощь и санаторно-курортное лечение вне очереди, сделать бессрочными единые базовые меры поддержки для близких погибших бойцов. Помощь будет оказываться и тем, кто отражал вторжение ВСУ в приграничье. Еще один указ, который подписал президент, касается упрощенного приема в гражданство России жителей Приднестровья. Сообщается, что прием будет осуществляться без соблюдения ряда требований. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Заявление о приеме в гражданство должно подаваться в диппредставительство или консульское учреждение России. Указ принят в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права. Меры, принятые недавно властями в экономике, дают позитивный эффект. Об этом также заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
1: В марте ускорилась потребительская активность. Рост оптовой торговли составил 8%, розничная торговля прибавила 6,2%. При этом безработица остается на минимальном уровне 2,2%. Прирост промышленного производства в марте плюс 2,3%, а обрабатывающая промышленность росла более высокими темпами 3%. В целом ВВП страны в марте прибавил 1,8%.
0: По словам президента, на совещании рассмотрят дополнительные меры. Для этого президент также предложил экономическому блоку обсудить основные темы предстоящего форума в Санкт-Петербурге. Его программа в этом году будет обширной. Средства ПВО за 6 часов с 14 до 20.00 по московскому времени перехватили 56 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны. БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тверской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сообщении. Число пострадавших в результате атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде увеличилось уже до 9, сообщили в оперативном штабе региона. Изначально было известно о 4 пострадавших, среди которых ребенок. Их госпитализировали. На месте ЧП продолжается работа оперативных служб и ситуационного центра, передает Интерфакс. В результате атаки ВСУ на Беловский район Курской области пострадали 2 человека. Дрон нанес удар по селу Песчаное, уточнил губернатор Александр Хинштейн. Министерство здравоохранения Украины снимает брони от мобилизации с медицинских работников по требованию украинского Минобороны. Об этом заявил глава украинского Минздрава Виктор Лешко. Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. Также украинские СМИ сообщали, что все больше женщин на Украине жалуются на то, что военкоматы объявляют их в розыск как уклоняющихся от мобилизации, хотя они и не имеют военного или медицинского образования. Смена генерального секретаря ООН, которая должна состояться в текущем году, дает определенные шансы и возможность навести порядок в организации. На это указал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на министерской встрече БРИКС в Нью-Дели. Он отметил, что в нынешнем году состоятся выборы нового генсека. Его смена открывает реальную возможность для наведения порядка во Всемирной организации. Или нереальную возможность, а дает какой-то шанс. Мы прекрасно понимаем реалии, отметил министр на 3-м пленарном заседании. Россия также выражает полную солидарность с Кубой, население которой пытаются нанести непоправимый ущерб санкциями и другими ограничениями, заявил Лавров на министерской встрече БРИКС. Власти Нидерландов подготовят 23 портативных жилых модуля в порту Роттердама, где члены экипажа лайнера MV «Хундиус», не являющиеся подданными королевства, проведут 6 недель на обязательном карантине в связи со вспышкой хантавируса на судне. Об этом сообщил один из порталов Нидерландов. По информации портала, на борту судна остаются 27 человек, 25 членов экипажа и еще двое сотрудников Королевского института общественного здравоохранения и окружающей среды. Сергей Собянин поздравил московский метрополитен с 91-летием. По словам мэра, за это время он стал любовью и гордостью жителей столицы. Через город протянулись 16 линий метро. Собянин отметил, что благодаря беспрецедентным темпам метростроения за последние 15 лет более 90% москвичей живут в пешей доступности от станции рельсового каркаса. По будням поезда метро перевозят более 8 миллионов пассажиров. За этими цифрами энергия и движение огромного мегаполиса, добавил Собянин. Ну а главной силой московского метрополитена он назвал сплоченный трудовой коллектив, надежную и бесперебойную работу транспортной инфраструктуры обеспечивают 65 тысяч работников. В пятницу в Казани состоялся третий матч финальной серии хоккейного кубка «Гагарина». «Локомотив» победил «Акбарс» 4-1 и в серии до 4 побед повел 2-1. Другие новости спорта далее представит Дмитрий Калугин.
2: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Россиянин Анатолий Малыхин одержал победу нокаутом в четвертом раунде матча-реванша с Умаром Кейном и вернул себе титул чемпиона промоушена One Championship в тяжелом весе. Однако сразу после победы 38-летний Малыхин заявил о завершении карьеры. «Я закончил, все, уезжаю на Алтай разводить коров, собак, устал проливать кровь, теперь я Толя земледелец», заявил Малыхин, который первым в истории одного из элитных мировых промоушенов стал чемпионом в трех весовых категориях. Всемирная боксерская организация WBO обязала победителя поединка между россиянином Дмитрием Биволом и Майклом Айфертом провести бой с временным чемпионом WBO в полутяжелом весе Каллумом Смитом. Напомню, поединок между Биволом и Айфертом состоится 30 мая в Екатеринбурге. Тем временем формирование нового тренерского штаба екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилиста» во главе с Алексеем Кудашовым практически завершено. На рассмотрение остается только одна вакансия. Об этом заявил директор клуба Максим Рябков. Напомню, Кудашов возглавил «Автомобилиста» 7 апреля, сменив на посту главного тренера Николая Заварухина. Футбол. Нападающий Сантоса Неймар получил гражданство Италии. Отмечу, что Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии, забив 79 мячей. Также в пятницу стало известно о том, что Неймар вошел в расширенный список игроков сборной Бразилии для участия в предстоящем чемпионате мира. Окончательную заявку бразильца огласят 18 мая. В нее войдут 26 футболистов. Бавария подписала новый контракт с 40-летним вратарем Мануэлем Нойером. Предыдущее соглашение истекало 30 июня, а новый контракт рассчитан до лета 27 года. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
3: Погода.
0: По данным центров области, 16 мая в Южно-Сахалинске до 6 градусов тепла, облачно и дождливо. В Челябинске днем воздух прогреется до плюс 26, без осадков. В Иркутске до 10 тепла, облачно с прояснениями, вечером дождь. В Калининграде до плюс 15, без осадков. В Казани уже 27 градусов выше нуля, переменная облачность, осадков не будет. В Туле и Воронеже также без осадков, плюс 21-22 градуса. В Сочи 16-18, тепла и небольшой дождь. В Симферополе до плюс 20. В Санкт-Петербурге ночью плюс 10, в первой половине дня дожди, днем 12-14 тепла, атмосферное давление будет ниже нормы. В Москве облачно, ночью и в первой половине дня осадки, 13-15 ночью, днем до плюс 24, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, атмосферное давление останется ниже нормы.

0: Радио России. Общество. Выпуск 241.
1: Здравствуйте, меня зовут Ольга Максимова. В эфире очередной выпуск моего радиожурнала, который, как и все последние годы, будет посвящен Дню Победы. По счастью, этот день остается одним из главных праздников для россиян. Праздником, который сочетает в себе грусть утраты и радость от того, что мы смогли весь этот бесчеловечный ужас закончить, выйдя из безжалостных жерновов войны триумфаторами. Кстати, опросы показывают, что 90% россиян всех возрастных категорий знают, каковы истоки Дня Победы, как праздника. А более половины считают, что главное – проявить почтение к памяти предков и к традициям в этот день. И в обеих возрастных группах, как в старшей, так и в молодежной, по 80% опрошенных смотрят парад Победы с мурашками, с восхищением, поздравляют ветеранов и считают, что главная ассоциация с этим днем – чувство гордости за страну, за Отечество. Однако ж опросы опросами, но вот в социальных сетях учителя и взрослые нередко все же рассуждают о том, что современные дети разучились чтить память погибших в Великой Отечественной войне, плохо ориентируются в датах войны, не знают о самых громких битвах. А 9 мая – это скорее выходной, когда можно с друзьями сходить в кино. Другое у детей восприятие, у большинства, потому что уже нет бабушек и дедушек, прабабушек, прадедушек, которые бы застали войну. О ней они знают из рассказов родителей. Ну что поделать, таков ход времени. Они, конечно, готовят доклады о родственниках-ветеранах, они учат патриотические стихи, песни, участвуют в концертах. Но часто многие делают это не столько из-за уважения к памяти воевавших, а ради, например, обещанной пятерки по истории. Многие дети подтверждают, что родители, да, они пытаются привить им надлежащее отношение к 9 мая. Например, предлагают вместе смотреть старые военные фильмы, чтобы помнить и уважать память воевавших. Но детям смотреть их тяжело. Они говорят, что им становится плохо, и они не хотят это делать из-под палки. А некоторым сложно воспринимать несовременный формат. Там говорят непонятным для современных детей культурным языком. И черно-белая пленка, и длинные кадры, и никаких спецэффектов. И об этом мы тоже сегодня обязательно поговорим. Ведь старшее поколение хочет, чтобы все выглядело и звучало исключительно так, как они к этому десятилетиями привыкли. И если эту песню когда-то спел Марк Бернес, то больше ни в чем исполнении они ее слушать не желают, как они хотят видеть в роли Варавы кого-то, кроме Лонового. На этом я хочу вступительное слово закончить, потому что очень много известных музыкантов пожелало поучаствовать в сегодняшней программе. И, конечно же, в их исполнении прозвучат песни о войне. Причем это будут не только старые песни в новом звучании исполнении, но и песни современные. Но самое главное, я выбрала для этого выпуска особенный формат. Я попросила всех их не только по возможности поделиться своими какими-то семейными историями, но и ответить вот на какой вопрос – как бы они объяснили подрастающему поколению, совсем юным детям, почему так важен этот день, 9 мая, этот праздник? Почему он у старших людей вызывает такое сильное чувство? И почему им тоже очень важно это понимать и прочувствовать? Запомните этот вопрос и давайте начинать. Вот только объявим заголовок, под которым выходит сегодняшний радиожурнал.
0: Ко Дню Победы. Разговор о важном.
1: А откроет этот важный разговор Юта, уроженка Свердловска, заслуженная артистка России.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы сегодня поговорим о величайшем Дне Победы, о празднике, который, я считаю, самым главным праздником в нашей стране. Почему? Для того, чтобы понять, нужно окунуться в историю. Дело в том, что Фашистская Германия в те годы была объята идеологией, которая сподвигала собственные войска на полное и тотальное уничтожение советского народа. А значит, наших с вами бабушек и дедушек. У наших с вами бабушек и дедушек стоял прямой выбор между жизнью и смертью, между жизнью и смертью самого государства. И тот подвиг, который совершил советский народ, он вошел в историю, потому что фашистская Германия превосходила Советский Союз по численности войск, по технологиям в несколько раз. Более того, на стороне фашистской Германии находился весь Объединенный Запад, который замечательно снабжал всем необходимым немецкую армию. Мой дедушка Николай Михайлович Коврижных дошел до Берлина. Конечно, он потерял здоровье, но он вернулся героем. И он, как и миллионы ваших бабушек и дедушек, подарил нам с вами возможность жить, учиться, развиваться, рожать детей, получать удовольствие, в конце концов. Вечная память тем, кто защищал интересы нашего Отечества в эти чудовищно сложные годы. Я своему дедушке написала несколько песен, и хочу, чтобы сейчас вы послушали песню «Герой», которая посвящена ему. И пусть ваше сердце наполнится бесконечной благодарностью за то, что совершили эти героические люди. С Днем Победы, дорогие мои! С величайшим Днем Победы вас!

0: Это была певица Юта с песней «Посвящением дедушке, участнику Великой Отечественной войны». Напомню, что сегодняшний выпуск приурочен к Дню Победы, и выходит он с подзаголовком
1: «Ко Дню Победы. Разговор о важном».
0: Я попросила наших друзей, известных музыкантов, прокомментировать, что бы они сказали в ответ на вопрос совсем юных граждан нашей страны. Зачем у нас люди отмечают День Победы и почему у взрослых такое трепетное, со слезами к нему отношение? И вот что ответил мне Тимофей Копылов, солист и автор песен группы «Рекорд Оркестр».
2: Всем здравствуйте. 9 мая – это не просто знаменательная дата и не просто выходной день. Для меня, как для внука ветерана войны Анатолия Степановича Мишалкина, который прошел всю войну до Берлина на своей «Катюше» в составе 5-й гвардейской минометной бригады, День Победы является тяжелейшим уроком, который должно усвоить человечество. И сложность этого урока даже не в том, что мы обязаны помнить о том колоссальном подвиге, который совершил наш народ, о тех неисчислимых жертвах, которые были принесены на алтарь Победы, а в том, чтобы нести память своим потомкам. Память, но не вражду, передавая ее как реликвию из поколения в поколение, чтобы эта вражда не тлела десятки и сотни лет в умах людей и потом не вспыхнула еще более страшным пожаром. Помнить о причинах войны и делать все возможное, чтобы война не повторялась вновь. Строить, творить и любить. Мой дед, получивший несколько наград за разработки в области станкостроения после войны, тому величайший пример. Всех с праздником, дорогие друзья. С Днем Победы.
0: Ну, а иллюстрацией ко всему только что сказанному послужит песня «Мир самых добрых людей», которую Тимофей Копылов, солист группы «Рекорд Оркестр», как я знаю, очень любит. Она написана от лица пули, убившей человека, пришедшего в этот мир для чего-то созидательного.
3: Если бы я был пулей, летящей, не зная преград, сквозь огонь и свинцовые бури, сквозь истошные крики солдат, то со всей кинетической дури я б орал тому парню: пригнись, тогда бы совсем иная у парня сложилась жизнь. Он придумал бы средства от рака, он построил бы сотни дорог, и отец бы его не плакал, он бы столько увидеть смог. Не лежал бы пробитый мною на земле.

0: И самая, на мой взгляд, наша недооцененная группа «Рекорд-оркестр» из Владимира. Очень, очень рекомендую как-нибудь подробнее познакомиться с их альбомами. Красивая музыка, глубокие тексты. Мы, к сожалению, не успеваем целиком послушать их песню «Мир самых добрых людей», потому что у нас сегодня очень много достойных людей, представителей шоу-бизнеса, которые тоже хотят поговорить с юными россиянами о важном, о Дне Победы. И уже на очереди еще один участник, а точнее участница, Диляра Вагапова, солистка казанской группы «Мураками».
1: Здравствуйте, Радио России! День Победы – это не просто дата из учебника, и не только парад и салют. Это день, в котором живут судьбы, очень настоящие и очень человеческие. Мне кажется, молодому поколению важно понять, за этим праздником стоят не какие-то абстрактные герои, а обычные люди, такие же, как мы с вами, которые любили, шутили, пели песни и при этом делали невозможное. Вот, например, моя прабабушка, Сара Измайловна. Она ушла на фронт санитарным поездом, вытаскивала раненых с поля боя, прошла через Сталинград и дошла до Берлина. А потом вернулась домой и снова стала человеком обычным, который печет пироги, поет песни, играет на гармошке и даже катается на мотоцикле. В этом есть какая-то невероятная сила жизни. А мой дедушка Армаз, он ведь был совсем мальчишкой. Его не взяли на фронт, но он все равно туда добрался. Ехал без билета, без денег на крыше поездов, просто потому что не мог иначе. И стал сыном полка. И вот когда ты слышишь такие истории, праздник перестает быть формальностью. Он становится очень личным. Про благодарность, про память и про то, что у нас есть жизнь. Со всеми ее простыми радостями. Потому что кто-то когда-то отстал.

0: стоял ее ценой невероятных усилий. Вот такой он праздник, День Победы.
1: Диляра признавалась, что любит песни военных лет, потому что в каждой есть своя жизнь, свой характер. Когда-то это была смуглянка после просмотра знаменитого фильма. В садике она с детьми во все горло пела «Катюшу», но, став повзрослее, неожиданно открыла для себя песню «Дочурка», которая стала ей настолько близкой, что однажды Мураками сделали на нее кавер-версию. И теперь каждый раз, когда она поет «Любимая, далекая, дочурка черноокая», ее сердце сжимается.

0: Это были «Мураками». Трек, который мы только что послушали, не самая известная песня о Великой Отечественной. Согласитесь, все-таки у большинства на слуху другие хиты военных лет, но когда-то давным-давно ее пел народный артист РСФСР, певец и актер Владимир Трошин. Кстати, многие представители старшего поколения очень консервативно и ревностно относятся к исполнению архивного музыкального материала. И если песню когда-то спели Русланова, Шульженко или Утесов, то они и сегодня хотят, чтобы она звучала только в их исполнении. Но это все-таки как минимум недальновидно, потому что память о важных событиях прошлого возможно сохранить лишь через вовлеченность потомков, а иначе никак не получится. А молодым передавать глубинные смыслы выйдет только через понятные им инструменты и образы привычного звучания, картинок, голосов, подачи, манеры исполнения. Но давайте об этом подробнее поговорим чуть позже, тем более, что еще будет повод. Пока же о важном по теме победы совсем юными гражданами нашей страны будет говорить Константин Бурдаев, лидер группы «Братья Гримм».
1: Есть одна очень мудрая мысль, кем-то сказанная. Как только мы забываем войну прошлую, можно готовиться сразу к новой. Дело в том, что когда-то мы победили не просто в какой-то рядовой войне или битве, мы отстояли право на существование. К нам пришли люди, если можно так назвать их, которые желали очень сильно освободить для себя жизненное пространство, освободить его от нас. И наши деды и прадеды помешали этим страшным планам. Враги пытались истребить нас, уничтожить. Уничтожить нас как государство, уничтожить как народ, как цивилизацию, которая объединяет множество народов, населяющих нашу территорию. И этого не случилось в результате нашей победы. И именно поэтому очень важно объяснять молодому поколению ценность этой победы. Именно для того, чтобы наши потомки были всегда готовы к этому вызову. Чтобы они всегда знали врага в лицо, в виде нацизма, в виде фашизма, и всегда могли противостоять ему. Даже на сегодняшний день мы видим, что эта борьба не окончена. Все те же люди пытаются освободить для себя жизненное пространство, забрать наши ресурсы, поработить нас. Происходит все примерно то же самое. Колониальная, нацистская политика некоторых стран земного шара ни капельки не изменилась за эти годы. И нужно понимать, что наши деды, прадеды и родители даже, и мы, и, возможно, наши потомки тоже встретятся с этим лицом к лицу. Именно поэтому нужно доносить до нашего молодого поколения именно ценность этой победы в Великой Отечественной войне. Этот праздник наш общий, он объединяющий, он цементирует нас как цивилизацию, которая отстояла право на существование когда-то.
0: Ну а прежде чем мы продолжим наш концерт по случаю Дня Победы, давайте вернемся к разговору о нашем военном культурном наследии. Поговорим сейчас о том, как же им распоряжаться. Как я уже сказала, многие представители старшего поколения против того, чтобы слушать свои любимые песни в новом современном исполнении. Но тут очень важно самим себе честно ответить на вопрос. А хотим ли мы, чтобы память об этих страшных для наших людей событиях сохранили потомки? Чтобы праправнуки с тем же трепетом относились к 9 мая, и этот день был бы для них важен не исключительно потому, что, ой, как здорово, еще один выходной. И тут было бы уместно вспомнить мудрость, гласящую, что герои живы, пока о них помнят потомки. Новые исполнения, новые звучания, актуальные аранжировки – все это помогает старым песням звучать актуально и привлекать внимание молодых людей, которые никогда не стали бы слушать оригиналы и для которых, увы, пение под гармошку – это уже за гранью современного восприятия. И исполнение их современными артистами, их кумирами – это, да, эстафета памяти. И я уверена, что старикам стоит быть более терпимыми к тому, что песни их молодости перепевает молодежь. Кстати, ведь в военные годы их тоже пели очень молодые люди, которых было очень много на фронте. Хотя это еще вопрос, кого считать сегодня молодежью. Те, которые, по мнению представителей старшего поколения, к таковой относятся, для сегодняшних школьников уже безнадежные старцы. Давайте вспомним себя в 15 лет, когда нам казалось, что 30 или 40 – это уже что-то про глубокую старость. Но, опять же, с перепевками все очень неоднозначно. И, как обычно, дьявол кроется в деталях. В свое время у нас по западной кальке наплодилось огромное количество музыкальных конвейеров, выпускникам которых, в принципе, совершенно безразлично, как светиться по телевизору. Хоть на коньках кататься, хоть танцы плясать, хоть мучиться в шоу на выживание, а хоть бы и из трусов переодеться в военные гимнастерки, нацепить выцветшие пилотки и, сделав, ну, конечно, насколько у кого хватит актерского таланта, серьезное лицо, спеть песню военных лет. Ха, ну, по приколу же. Для старлеток-однодневок патриотическое ретро – это всего лишь верный способ попасть в рейтинговые телеконцерты. Так что я всецело разделяю удивление, раздражение и негодование зрителей от такого рода третьесортных продуктов, наскоро слепленных на коленке. Но это не отменяет того, что есть артисты, которые относятся к военному наследию очень трепетно. И я совершенно точно знаю, что Константин Бурдаев и группа «Братья Гримм» относятся именно к этой категории музыкантов. Давайте прямо сейчас послушаем его рок-интерпретацию 10-го батальона из Белорусского вокзала. Кстати, пишите, что думаете по данному вопросу в комментариях к посту с анонсом этой программы в соцсетях «Радио России».
2: Здесь птица не поет, деревья не растут, и только мы лицом к лицу врастаем в землю тут.
3: Врастаем в землю тут, врастаем в землю тут.

война наставила до самых вражеских ворот. Такие братила, такие братила. Когда-нибудь мы вспомним

0: Это были братья Гримм. Сегодня в программе еще услышим военные песни в новом звучании, но прежде на вопрос, который красной линией проходит через всю сегодняшнюю программу, он о том, почему для наших людей 9 мая всегда будет оставаться очень важным днем, ответит Илья Кнабенгов из группы «Пилот», которую так любили в детстве уже изрядно подросшие сегодня девчонки и мальчишки.
1: Юханга, мальчишки, девчонки, меня зовут Илья Кнабенгов, я лидер рок-группы «Пилот». Я думаю, что молодому поколению праздник 9 мая вообще очень легко объяснить, что если бы не наша победа в 1945 году, то никакой России бы не было, никакого бы государства этого не было, страны бы не было, и их бы самих не было, возможно. Вот, что все то, что у них есть, дом, еда, родители, спокойная, нормальная жизнь, возможность играть во дворе, да, и прийти покушать домой, что все эти возможности им дали те люди, которые за это заплатили своей жизнью в Великой Отечественной войне. Вот это самое главное. Лично у меня Великая Отечественная война, память о ней, да, вызывает огромную бурю чувств, потому что наша семья очень тесно с этим столкнулась. Половина нашей семьи, родня, она сгинула в газовых камерах Освенцима. Половина семьи пережила блокаду Ленинграда, в том числе оба мои деда, бабушка, отец. Поэтому все эти ужасы войны, мы все про это знаем в семье, и даже я... Еще, помнится, от мамы получал подзатыльники, если выбрасывал еду в мусорное ведро в детстве. То есть она мне сразу давала по затылку и говорила, за эту еду люди умирали. И вообще в Ленинграде до последнего времени была такая поговорка, что в этом городе еду не выбрасывают. Вот. Ну, я думаю, что, слава богу, времена изменились, да, мы немножко подзабыли о войне, и, наверное, это к счастью. Мне кажется, что за это, собственно, люди и воевали, чтобы люди жили, ну, наши дети жили спокойно, мирно, и, наверное, не вспоминали про эти ужасы каждый день, слава тебе, Господи.
0: А сейчас к нашему разговору присоединится еще один музыкант, который перепел известный хит военных лет. И давайте поинтересуемся у Павла Кашина. Павел, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Зачем перепевать военные песни, Павел? Что скажете? Ведь уже есть неповторимый оригинал.
2: Я не до конца понял, почему перепевать, потому что все равно петь – это перепевать же. Моя любимая песня «Вьется в честной печурке огонь». Ну, она просто великолепна. Это просто произведение искусства. Я не знаю, у каких-то есть авторы, у каких-то нет. Но «Темная ночь». Да как же это красиво, боже мой. Это надо петь, чтобы просто быть человеком. Ну, ребят.
0: Спасибо. С нами был Павел Кашин. И сейчас еще одна из величайших, на мой взгляд, военных песен в его современной интерпретации.
3: Бьется в тесной

0: поскольку до конца программы остается уже совсем мало времени, то незамедлительно представляю еще одного ее участника. Это Билли Новик, группа «Биллис Бэнд».
1: 9 мая, праздник Победы, это невероятный день в истории нашей страны. Я бы даже сказал, святой день, который мы чтим, продолжаем восхищаться подвигом героев, которые отдали свои жизни в этой невероятной войне, войне с фашистскими оккупантами. И советский народ совершил невероятный подвиг. Такое забывать нельзя никогда. Вот пока мы живы, пока живы наши дети, пока живы наши внуки, это подвиг, который должен оставаться на виду, на слуху, и память об этом не должна исчезать никогда. В моей семье были ветераны Великой Отечественной войны. Это, прежде всего, мой дед, который служил на передовой, прошел всю войну и вернулся домой живым. Это моя бабушка, которая работала медсестрой в годы войны. Это мой прадедушка, который погиб на войне. И второй мой прадед тоже погиб на войне. И мы были воспитаны в великом трепете перед этим геройским подвигом людей, которые отдали свои жизни. И, конечно, это забывать ни в коем случае нельзя. Я поздравляю всех с этой датой. Вечная память героям.
0: Я знаю, что Билли очень любит песню о далекой родине из фильма о буднях советского разведчика Максима Исаева, который под легендой Отто фон Штирлица сражался во имя нашей общей победы в глубоком немецком тылу. Давайте ее и послушаем.
2: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, покинь меня облаком, сизым облаком.

0: как в последний раз. Я все гляжу куда-то в небо, как будто ищу ответа. Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Лети к родному дому, отсюда к родному дому.
1: Это был Билли Новик. Но что же мы все с рок-музыкантами? А что же представители популярного поп-жанра? С удовольствием приглашаю к разговору российскую эстрадную певицу, солистку группы «Тутси» Ирину Ортман. Здравствуйте, Ирина.
2: Да, здравствуйте.
1: Почему взрослые придают такое значение 9 мая? Вот как бы вы ответили на такой вопрос от ребенка?
2: Мне кажется, что, наверное, не только взрослые придают большое значение этому празднику. Сейчас уже и наше молодое поколение также вслед за своими родителями, братьями и сестрами выходит на парад и очень большое внимание придают за значимость этому событию, потому что наши предки, наши дедушки, бабушки своим примером показывают сегодня молодому поколению, как нужно защищать свою страну, как нужно чтить свои традиции, как нужно поступать по отношению к своей родине. Именно своим примером наши герои, которые победили, дают нам такой пример.
1: Я знаю, что вы очень любите петь военные песни. И, пожалуйста, несколько слов о той, которую мы будем слушать прямо сейчас в вашем исполнении.
2: У меня замечательная есть песня, которая называется «Мамины сны». Это про историю, как ждала жена своего мужа любимого с фронта, вот, который, к сожалению, не вернулся. И она вот вспоминает, как они кружили в вальсе, как им было хорошо, какая у них была потрясающая история любви. Песня «Мамины сны».

0: в заключительную часть сегодняшней программы я пригласила мастодонта и легенду отечественной рок-сцены, основателя группы «Серьга», музыканта Сергея Галанина. Сергей, здравствуй.
1: Привет, Оль.
0: Твоя внучка спрашивает,

0: тебя, дедушка Сережа, что такое День Победы? Почему все взрослые придают ему такое значение? Что ты ей ответишь?
1: Если мне внучка задаст такой вопрос, я ей скажу, что, во-первых, это история, непростая история нашей страны, которую наш народ пережил и вышел победителем. А так, не будешь знать прошлого, дорогая внучка, не разберешься в будущем.
0: Старшее поколение не очень-то любят, когда перепевают старые военные песни. Пожилые люди консервативные, многие считают, что лучше, чем было, никто не сделает. Вот чтобы ты на это ответил и в целом твое мнение. Надо ли это делать, перепевать и зачем?
1: Мне кажется, хорошо, когда военные песни люди поют, это здорово. Если профессионалы или, как говорится, любители перепевают, мне кажется, в этом ничего плохого нет.
0: Сергей, я знаю, что в твоем творчестве очень много песен о войне, но ты знаешь, мне бы очень хотелось провести вот такую вот историческую линию. Ведь война и сейчас пришла в нашу жизнь, и этой войне тоже уже посвящаются песни. И я знаю, что такая совершенно точно есть у тебя. Песня называется «Долго». Несколько слов о ней.
1: Очень хорошая песня, да, стихи Володи Скопцова. Она такая в оркестровке, симфонической такой, она красивая. Песня такая серьезная такая. Володя Скопцов мой товарищ. Он живет-то в Донецке. И он, конечно, находится вот в той самой, как мы часто говорим, прифронтовой зоне. И он эти песни пишет, чувствует эту тему гораздо серьезнее, там, чем я. И он настоящий поэт. Вот Юна Петровна Морец, наша великая поэтесса, она назвала его Орфеем Донбасса. И вот песня «Долго», она как раз наиболее, наверное, пронзительная о военной теме, о том времени, в котором мы сейчас живем. Оно перекликается с тем временем. Послушайте, мне кажется, песня, ну, серьезно и соответствует этому великому празднику.
0: Спасибо. С нами был Сергей Галанин. Поздравляю всех еще раз с Днем Победы. А на сегодня это все. С вами была Ольга Максимова. До встречи на следующей неделе на Радио России.
2: Хоть режьте родину, хоть ешьте, от злых невежд мороз по коже, и жизнь уже не будет прежней, и смерть становится моложе. Уже не скроешься в столице и не укроешься в морозы. К тебе воротится старицы чужая боль.

сбудется едва ли. Судьба, пробитая осколком, нас слишком долго убивали. Но жить в России надо долго. Над нами звезды, словно в тире. Беда,

0: дорогой. Над нами звезды, словно в тире, беда течет по небу Волгой. Мы слишком долго жили в мире, война с чертями будет долгой. Хоть режьте родину, хоть ешьте, от злых невежд мороз по коже, и жизнь уже не будет прежней, и смерть становится моложе. Уже забудется едва ли судьба, пробитая осколком. Нас слишком долго убивали, но жить в России надо долго. Уже забудется едва ли судьба, пробитая осколком. Нас слишком долго убивали, но жить в России надо.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников спецоперации и их семей в регионах. Сообщается, что ветеранам СВО с инвалидностью и семьям погибших бойцов эти меры будут предоставляться бессрочно. Средствами ПВО за 6 часов во второй половине дня пятницы перехвачены 56 украинских беспилотников. Есть пострадавшие. Передовые технологии, включая искусственный интеллект, дают наибольший мультипликативный эффект в экономике, заявил министр финансов России Антон Силуанов на годовом собрании нового банка развития. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников спецоперации и их семей в регионах. Среди базовых мер поддержки, в том числе льготы на посещение культурных и спортивных объектов, субсидии от 100 тысяч рублей на газификацию, содействие в трудоустройстве, дополнительные гарантии бесплатной юридической помощи, внеочередное санаторно-курортное лечение, бесплатная психологическая помощь, льготное зачисление в образовательные организации, приоритетное предоставление социальных услуг и так далее. Ветеранам СВО с инвалидностью и семьям погибших бойцов единые базовые меры регионы должны предоставлять бессрочно. Еще один указ, который подписал президент, касается упрощенного приема в гражданство России жителей Приднестровья. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Заявление о приеме в гражданство должно подаваться в диппредставительство или консульское учреждение России. Отмечается, что указ принят в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права. Средства ПВО за 6 часов во второй половине дня пятницы перехватили 56 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны. БПЛА сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тверской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сообщении. Число пострадавших в результате атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде увеличилось до 9, сообщили в оперативном штабе региона. Среди пострадавших есть ребенок. Все они госпитализированы. На месте ЧП продолжается работа оперативных служб и ситуационного центра. Еще 4 мирных жителя пострадали в результате обстрела села Солдатское Ракитянского округа. Медики скорой помощи эвакуировали пострадавших в областной центр. В результате атаки ВСУ на Беловский район Курской области пострадали 2 человека. Дрон нанес удар по селу Песчаное, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Передовые технологии, включая искусственный интеллект, сегодня дают наибольший мультипликативный эффект в экономике. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на годовом собрании нового банка развития. Он отметил, что сейчас нужно акцентировать свое внимание на дальнейшем развитии инфраструктуры. Сегодня одним из направлений нового банка развития становится формирование новой финансовой системы, основанной на национальных валютах стран-участниц. Они, кстати, в этом уже преуспели.
2: Мы должны консолидировать ресурсы. Объединение усилий позволит нам преодолеть целевой порог инвестиций в НИОКР 2% валового внутреннего продукта. Потенциал расширения рынка технологического развития в странах БРИКС по последним оценкам оцениваются более чем 400 миллиардов долларов ежегодно. Ключевая роль в таком финансировании, особенно в сборке качественных проектов, должен играть новый банк развития.
1: Силуанов также отметил, что Россия приветствует начало финансирования новым банком развития атомных проектов. Верховный суд России внес в Госдуму законопроект о сокращении сроков лишения свободы за приобретение и хранение наркотиков в крупном и особо крупном размерах, передает ТАСС. Изменения предлагается внести в статью 228 Уголовного кодекса. Сейчас за незаконное приобретение и изготовление наркотиков в крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 3 до 10 лет, в особо крупном – от 10 до 15. Законопроектом предлагается сократить максимальный срок наказания до 5 и 10 лет соответственно, а также исключить нижние пределы санкций. Новый премьер-министр Венгрии Петр Мадьяр заявил, что его предшественник на этом посту Виктор Орбан не получит причитающееся ему выходное пособие в размере более 100 тысяч евро. При этом он утверждал, что Орбан несет ответственность за разграбление страны в минувшие годы. Ранее на этой неделе члены бывшего правительства Венгрии во главе с Орбаном уже объявили, что отказываются от этого пособия. Они решили передать причитающиеся им средства в один из детских домов в Закарпатье, где проживает венгерское национальное меньшинство. Аэропорт во Флориде в округе, где живет Дональд Трамп, переименуют в честь президента. Решение о смене названия аэропорта Палм-Бич на международный аэропорт имени президента Дональда Трампа вступит в силу 9 июля нынешнего года, сообщил губернатор Флориды Рон ДеСантис. Ранее имя президента США было присвоено также шоссе, ведущему к аэропорту от его поместья. В Вашингтоне в честь Трампа переименовали Институт мира, а также главную театрально-концертную площадку Центр исполнительных искусств имени Джона Кеннеди. Правительство России определило лауреатов премии в области детской и юношеской литературы за нынешний 2026 год. Премию в номинации «Лучший издательский проект для детей и подростков» получил коллектив авторов книжной серии «Сказочные земли». Художник-иллюстратор Надежда Богославская удостоена премии в номинации «Лучшая иллюстрированная книга для детей и подростков» за иллюстрации книги Энн Хогарт «Новые приключения Маффина и его друзей». Писательница Елена Понюхина отмечена премией за роман о взрослении подростков «Формула горизонта». Лучшим прозаическим произведением для детей стала «Школа шпионов хамелеона незаметного» автора Юлии Симбирской. Премии также были объявлены за лучшие поэтические произведения как для детей, так и для подростков. Лауреаты премии получат дипломы и денежные премии. В пятницу в Казани состоялся третий матч финальной серии хоккейного кубка Гагарина. «Локомотив» победил «Акбарс» 4-1 и в серии до четырех побед повел 2-1. Другие новости спорта представит далее Дмитрий Калугин.
3: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Первые всероссийские комплексные соревнования «Игры сильных» открылись в Курском спортивно-концертном комплексе. Участие в состязаниях примут более 300 спортсменов из 8 регионов Российской Федерации. Особенность «Игр сильных» заключается в том, что вместе с юношами и девушками до 17 лет за команды выступают взрослые, в том числе участники специальной военной операции. Победители по 6 видам спорта – легкая атлетика, бокс, вольная борьба, самбо, дзюдо и практическая стрельба – будут определены 17 мая. Российские каноисты Захар Петров и Сергей Свинарев выиграли две бронзы на этапе Кубка мира в Бранденбурге. Петров стал третьим на дистанции 1000 метров, Свинарев забрал бронзу на дистанции 200 метров. 15-16 мая в Рейкьявике проходит ежегодное заседание подразделения Международной федерации баскетбола, отвечающей за европейский континент. По информации «Спортэкспресса», среди прочего будут проведены переговоры по поводу товарищеских встреч сборной России, национальной и резервной на следующее календарное окно ФИБА. Всемирная боксерская организация WBO обязала победителя поединка между Дмитрием Биволом и Майклом Айфертом провести бой с временным чемпионом WBO в полутяжелом весе Каллумом Смитом. Напомню, поединок между россиянином Биволом и Айфертом состоится 30 мая в Екатеринбурге. В завершении о хоккее. Нижегородский клуб «Торпедо Горький» покинул состав участников Всероссийской хоккейной лиги на предстоящий сезон, в котором будут представлены 32 команды. А новичком лиги станет хоккейный клуб «Калуга». Напомню, «Торпедо Горький» является победителем прошлого сезона ВХЛ. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центров ОБОС, в Хабаровске сегодня днем до плюс 16 градусов, переменной облачности и без осадков. В Тюмени воздух уже прогрелся до плюс 26, а в Красноярске 12-14, тепла, малооблачно, без осадков. В Мурманске до 10 градусов со знаком плюс, облачно, умеренные дожди. В Уфе до плюс 27, в Нижнем Новгороде и Владимире до 24 градусов выше 0. Временами дождь, возможные грозы. В Волгограде плюс 29, в Владикавказе 13-15 тепла, дожди временами сильные. В Санкт-Петербурге ночью плюс 9-11, в первой половине дня дожди, днем 12-14 тепла. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, атмосферное давление будет ниже нормы. В Москве облачно. Ночью и в первой половине дня осадки плюс 13-15 градусов ночью, днем до 24. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба и по-прежнему останется ниже нормы. Сейчас в столице плюс 19.

0: Перезагрузка смыслов.
1: В Белгородчине я провел, там по блиндажам по этим бегал.
2: Но люди как бы, они не в панике. У них тоже самое, что и на Донбассе, в Луганске, там в ЛНРе. Тоже переоценка ценностей какая-то произошла. Люди добрее стали.
0: Актер, автор песен Сергей Шолох. В программе «Позиция». В воскресенье в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
3: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
4: И можем, и нет.
5: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Меня зовут Ирина Пяхтина, я ведущая программы «Карельский орнамент» на радио России Карелия. Каждое воскресенье мы знакомим слушателей с занимательными фактами о нашем Северном крае.
7: Я Ирина Челахова, ведущая программы «Будний вечер» на радио России Карелия. Мы очень любим нашу республику, гордимся ее прошлым, верим в ее будущее.
8: Меня зовут Марьяна Александрова. Я ведущая программы «Доброе утро, Карелия» на Радио России. Каждый день мы рассказываем об актуальном и важном.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина.
9: Посоветуйте, доктор.
10: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
11: Друзья, приветствую. Это Ольга Копылова. Основная проблема, с которой сталкиваются космонавты в условиях невесомости, это резкое ослабление мышц, лишенных какой-либо нагрузки. Практически любое движение в невесомости дается без усилий, и в таких условиях мышцы быстро теряют свою силу и эластичность. Сразу после возвращения на Землю космонавты с трудом могут пошевелить конечностями. Часто даже не имеют возможности принять сидячее положение. Их позвоночник становится аномально гибким. В 2005 году для того, чтобы вернуть на Землю с МКС российского члена 10-й экспедиции Салижана Шарипова, ему пришлось сшить и доставить на корабль специальный костюм пингвина, который помог спрессовать расслабленного исследователя космического пространства, благодаря чему он смог сесть в кресло корабля «Союз» и вернуться на Землю. В обычной жизни мы часто пренебрегаем движением или же двигаемся неправильно, и это приводит к тому, что мышцы, поддерживающие позвоночник в вертикальном положении, ослабевают. Для того, чтобы исправить неправильную осанку и создать надежный мышечный корсет для позвоночника, вертебролог, спинальный нейрохирург, автор книг о здоровье позвоночника Игорь Анатольевич Борщенко применил космические технологии реабилитации астронавтов. Сегодня Игорь Анатольевич у нас в гостях. Игорь Анатольевич, приветствую вас.
12: Здравствуйте, Ольга Сергеевна.
11: Рада вас видеть, как всегда, Игорь Анатольевич. Но у нас сегодня тема интереснейшая – космическая медицина. И ее, скажем так, сегодняшнее использование в обычной медицине, в обычном здравоохранении. Я вот с чего начну. Скажите, чем вообще в принципе такая какая-то космическая медицина отличается от некосмической, от обычной? Мы же все равно человека лечим. А эта медицина все равно направлена на организм человека. Чем вот эта самая медицина отличается и какие особенности организма проявляются там наверху в новых условиях?
12: Я думаю, что сейчас в конце нашей передачи мы, когда все это обсудим, то поймем, что мы постепенно все становимся космонавтами.
11: Почему это?
12: С нашими изменениями. Ну вот поймем, я думаю, поймете, и наши слушатели поймут. Медицина, я думаю, не отличается ничем. Медицина – человек, он есть человек. Методы исследования остаются теми же самыми. Другое дело, что применение их, приложение в новых условиях, оно отличается от обычных. Поэтому и способы, и методы на самом деле самые рутинные. Может быть, в этом и есть прелесть, поскольку мы часто забываем о том, что самые простые способы контроля, состояния нашего организма могут дать много ответов на вопросы и помочь следить за состоянием здоровья и понять, в каком направлении двигаться и вообще что делать.
11: С 60-х годов где-то, да, идет развитие космической медицины или раньше начиналось еще до полетов в космос? Вообще, вот как исторически все это сложилось?
12: Конечно, до 61-го года. Исследовали сначала на собачках, на бедных, на животных, которые летали и исследовали, как на них радиация действует, как они все облезли после этого, они выжили. И это уже была космическая медицина, то есть исследование факторов открытого космоса. А факторов там много. И среди них самый главный для человека – это невесомость. То есть там гравитация тоже есть, но очень низкая невесомость. А другие факторы в меньшей степени, поскольку стараются от них защитить человека, например, радиация. Хотя не полностью, естественно, защищает, и поэтому влияние есть. Вообще, раньше же мечтали все мальчишки стать космонавтами, но это раньше казалось романтикой, 108 минут, и все интересно. А сейчас, я думаю, есть смысл вспомнить героев наших, ведь сейчас речь идет о длительном пребывании в космосе. То есть вот эти факторы, влияющие на организм, начинают действовать, когда человек длительно находится под их воздействием. Это и не только радиация, но и прежде всего измененное микроокружение, это нарушение ритма сон-бодрствования, изменение освещения. И для меня, как для нейрохирурга, интересно, естественно, как влияет на нервную систему, а для как хирурга, который лечит позвоночник, то как меняется опорно-двигательный аппарат. Вот это, конечно, факторы очень важные. А по продолжительности, вот можно вспомнить, непрерывно дольше всех до сих пор эти все рекорды принадлежат нам. Мы должны этим гордиться. До сих пор большинство рекордов космических пока не побиты ни китайцами, ни американцами. Валерий Поляков был в космосе 437 суток без перерыва. Это наш космонавт. Геннадий Падалко суммарно, 5 раз он летал, 878 суток. Суммы накрутил, набрал 878 дней пребывания в космосе. Но вот этих людей надо помнить, не только Юрий Гагарин. Поэтому рекорды побиты нами, и мы надеемся, что будет все развиваться. А в космосе, конечно, влияет очень много. И здесь есть системы в организме, которые меняются быстро, но они быстро адаптируются. Я думаю, что вы догадываетесь, что это наша нервная система, наши нервные клеточки. А есть системы, которые медленно меняются. И вот здесь исследовать очень сложно и долго, и здесь очень часто используют эксперименты на животных.
11: Главное, что достаточно быстро деградирует в условиях невесомости, ну то есть в условиях минимальной двигательной активности, я уже об этом говорила, это мышечная система. Мышцы у космонавтов буквально на глазах теряют свою функциональную способность. Это действительно так.
12: Все думают, что у космонавтов ослабевают мышцы, и все. Но это не так. Кстати, меняются не все мышцы, а именно мышцы, которые ответственны на Земле за поддержание осанки и веса тела. То есть это ноги худеют, мышцы, связанные с поясом нижних конечностей. Вот они меняются, хотя и другие тоже. То есть мышечная гипотрофия, уменьшение силы, объема, скорости реакции, все это наблюдается.
11: Причем, насколько я понимаю, очень быстро.
12: Достаточно быстро, хотя заметно начинается с месяца. Более интересно, с моей точки зрения, это изменения в костях. В живом организме кости живые, и они постоянно перестраиваются. То есть мы вообще перестраиваемся все, там не только кожа, ногти, волосы, но и кости. То есть там непрерывно происходят процессы разрушения кости и ее вновь воссоздания, то есть остеогенез образуется. Поэтому кость живая, старые клеточки отмирают, новые образуются, и поэтому можно кости и тренировать.
11: Не мышцы, а кости, я здесь подчеркиваю, так?
12: Кости, конечно, конечно. И вот в состоянии невесомости на орбите развивается такое состояние, как остеопороз, всем известное нам с вами. Это снижение костной массы. То есть вот если посмотреть на кость в разрезе, то это такая губка. И вот губчатая кость – это на разрезе как такой поролон. Все, наверное, понимают, такие ячейки. Они очень плотненькие, маленькие. А если остеопороз, то эти ячейки становятся большими, а костей между ними меньше. То есть костная масса уменьшается, и минеральная масса. И в космосе это происходит. То есть наступает остеопения, и вот с каждым месяцем пребывания на орбите в невесомости костная плотность снижается примерно на 1%. Примерно. Вот представьте, как быстро развивается потеря костей. То есть отсутствие вот этого постоянного стимула силы тяжести приводит к тому, что кости перестают вырабатывать новую костную ткань.
11: Вот насколько я знаю, была такая хитрость применена именно специалистами в области космической медицины, когда космонавтам надевали специальные ботинки со стельками, а стельки необычные, они с электрическим импульсом. То есть мы же понимаем, да, что они там не наступают так, как мы наступаем здесь. Вот мы наступили, и наша нервная система получила сигнал. Ага, вот она, плотная земля, мы наступили. И, кстати, их потом стали применять и на земле для людей, которые вынуждены долго лежать, для лежачих больных.
12: Думаю, что это имеет некий смысл. То есть вот мы говорим, что есть ослабление костей, да, потом снижается уровень витамина D в крови, вымываются минералы, то есть человек прогрессивно теряет кальций, такие изменения наблюдаются. Изменяются даже вот жидкостные среды. Мы понимаем, что кровь у нас тянется к низу, силы тяжести скапливаются в ногах, а в невесомости она поднимается, распределяется равномерно и больше в верхней части тела задерживается. И в результате даже из-за этого, например, кости черепа, своды черепа могут даже утолщаться. Вот такая вещь наблюдается, по крайней мере, у экспериментальных животных. У людей не знаю с таких данных, а вот у животных, да. То есть свод черепа, крыша черепа, она утолщается. Конечно, это какие-то сотые доли процента, но это наблюдается. Конечно, пытаются компенсировать, то есть имитировать некие естественные силы, которые действуют на Земле, чтобы в космосе эти изменения были меньше. Ну вот вы упомянули стельки. Ну вот рассматривают вибрации всего тела, например. Есть даже такие тренажеры на Земле, когда все тело подвергается вибрации. То есть такая платформа и вибрирует полностью весь организм, и наблюдается увеличение мышечной массы. Пытались это использовать в космосе для профилактики потери мышечной и костной массы. Такой был эффект.
11: Вспоминаю Мильнера, это наш знаменитый доктор, который, к сожалению, сейчас уже умер, но он много писал вот таких книг о ходьбе, беге. Помните, «Выбираю бег», «Ходьба вместо лекарств» — это его книжки. И у него было такое упражнение, я сейчас прям вспомнила. Он тоже говорил, что очень важна вибрация. Вот человек стоит, да, представьте, вот вы встали, да, потом раз на пятку, бух, потом на носок. На пятку, на носок, и так сильно с упором, да? И вот здесь, если вот так вот постоять и подвигаться, так чуть-чуть покачаться, то действительно будет определенная вибрация. У него в комплексе гимнастики, там у него много всего, вот было такое упражнение. Он говорил, что вибрации очень полезны.
12: До определенной степени, наверное, не надо перебарщивать, как говорится. Есть даже ведь вибрационная болезнь, такие есть вещи.
11: Но это как упражнение, короткое, нормально.
12: Да, такой вот, как встряска организма, я бы также сказал так. Вот можно там подняться на носочки и бухнуться на пятки, да, там пару-тройку там раз. Некоторое такое сотрясение микрокапилляров. Самым эффективным, как бы вы подумали, что оказалось для того, чтобы космонавтов не развивались быстро вот эти изменения в сердечной, нервной системе, костях, мышцах. Что самое эффективное оказалось?
11: Ну, конечно, все равно движение. Но все равно движение. Какая-то гимнастика, ходьба. Но вот опять же, какая? Там-то это все не так, как тут.
12: Именно гимнастика стала самым эффективным, потому что не какие-то имитации там стимуляций, а и самые естественные стимуляции. Вот эта гимнастика, они все время показывают на орбите, как они там бегают на беговых дорожках. На самом деле это динамические и упражнения с сопротивлением. То есть там же нельзя использовать гантели. То, конечно, там используют различные варианты эспандеров. Резиновые, наверное, тяги, пружинные тяги, то есть которые позволяют имитировать нагрузку на мышцы, на сухожилия. И вот это, я понимаю, в режиме, в рационе двигательном космонавтов это регулярная вещь. То есть они занимаются каждый день, это у них, я думаю, правило, и без этого они просто не смогут вернуться нормальными на Землю. Совершенно.
11: Еще одного популяризатора здорового образа жизни здесь хочу вспомнить. Я говорю об изобретателе, кандидате в мастера спорта Владимире Георгиевиче Фахтине. Он разработал специальную автономную гимнастику для космонавтов. Вот я хочу, чтобы вы обратили внимание на слово «автономная». То есть это такая гимнастика, на самосопротивление, которое выполняется без вообще каких-либо спортивных снарядов. Рука к руке, нога к ноге, вот так. То есть продуманные упражнения, что снаряды не нужны, а самосопротивление есть. Комплексы вот эти уже давно шагнули за границы космической медицины, хотя для нее разрабатывались, и сейчас используются вот в спорте, их используют люди, которые продвинутые в теме здорового образа жизни. Очень вам рекомендую, наберите в интернете «Фахтин Владимир Георгиевич» и найдете его книги. Я хочу провести параллели все-таки с нашим образом жизни на Земле. Да, здесь есть гравитация, она действует. Даже если ты лежишь в постели, все равно это есть. И это для нашего организма к этому приученного определенный стимул. Но этого очень мало. Люди, как мы их называем, диванные люди, диванный человек, он сидит, ну ладно, раньше он смотрел телевизор, сейчас больше сидят за компьютером. Ну какая разница? Суть-то та же. Сидят, причем молодые ребята.
12: Да, вот получается, что если мы мало двигаемся, у нас наступает первое, гипотрофия мышц. Ну, посмотрите на людей, которые не занимаются спортом, худенькие ручки, ножки там и все. Естественно, у этих людей раньше времени начнет развиваться остеопороз. Ну и по возрасту он может развиться там не в 60 лет, а, например, в 50. То есть уже есть изменения, которые в космонавтов наблюдается.
11: И я просто хочу сказать, что такое остеопороз. У меня была знакомая, у которой был остеопороз. Это когда еще дочка моя училась в школе. И вот мы с ней пошли в магазин обувной, пока дети учились. Она начала надевать сапог, застегивать молнию, и она поломала ногу у меня на глазах, застегивая молнию на сапоге. То есть это вы представляете?
12: Совершенно верно, да.
11: Да, она потом долго лечилась.
12: Она просто наклонилась.
11: Да, это вот такие нагрузки минимальные могут травмировать кость. Это ужасно. То есть человек инвалид.
12: Совершенно верно, да. Так вот, наилучшей профилактикой развития остеопороза, не медикаментозной, конечно, если лекарство, является физические упражнения, которые включают нагрузку на кости. Вот нагрузка на кости возникает когда? Ну, вот представьте себе, что если мы просто начнем вот так вот рукой махать, ну, нагрузки на кости сильно-то не будет. Ну, помашем мы 5 минут. Ну, вот устанет плечо. И особо нагрузки не будет. Ведь остеопороз у деревенских жителей, которые там пашут с утра до вечера, тоже есть, как ни странно. Поэтому нагрузка должна быть, с одной стороны, гармоничной, то есть на большую часть тела, а с другой стороны, должна давать нагрузку на сами вот кости. Вот здесь мы переходим к такому понятию, это режимы выполнения физических упражнений. Можно напомнить, что есть три режима выполнения упражнений. Вот можно даже сейчас, ну, скажем, попробовать. Вот я возьму сейчас и продемонстрирую. Если я возьму в руки чайник, да, скажем, это же груз определенный. И так вот на вытянутой руке его вытяну. И начну его так вот поднимать вверх-вниз, вот так вот чайник нагружается. Да, вот так вверх-вниз нагружается у нас плечо, бицепс, трицепс работает. Это режим выполнения называется динамический. Динамический, то есть подвижный. Всем понятно, что происходит. Представьте, что если мы вот так много-много раз будем вот так вот этот чайник туда-сюда, что у нас в конце концов произойдет? Вот здесь плечевой сустав, он у нас износится. Да, кости будут хорошо нагружаться. Мы взяли груз с вами. Будут плечевые кости нагружаться, предплечья. Но при этом будут нагружаться подвижные части. Вот здесь дилемма. Большинство упражнений нас учат с детства, которым, когда заставляют, вот чем, да, бери больше, кидай дальше. И вот мы изнашиваем тем самым наши хрящи. Подвижные части, хрящи и связки суставов, особенно в плече. Это типичная ситуация, например, импинджмент-синдром или синдром ущемления, или замороженное плечо. Вот люди не могут причесаться, они не могут достать что-то с верхней полки. Износились у них связки и сухожилия вокруг плечевого сустава. Микронадрыв, появился вот этот вот синдром, не можем руку завести, не можем кастрюлю поднять. Понятно, да? Это динамический режим. С другой стороны, можно все наоборот сделать, взять и поднять, и вот так держать. Вот держим 30 секунд. Это называется статический режим или изометрический режим выполнения упражнения. Очень хорошо тренируются мышцы, но достаточно быстро устает рука.
11: Ну, прям видно, как у вас напряглись они. Вот видно, рука. Угу.
12: Да, видно, как напрягается. С другой стороны, не перегружаются вот хрящи свято. Суть в том, что вот в тех упражнениях, которые я пропагандирую, рассказываю, вот именно вот эта изометрическая часть. Но не все могут делать, потому что, представьте, вы так вот натужитесь, что-то потяжелее, дыхание сбивается, давление, не дай бог, повышается, там у кого с глазами проблемы начнут, внутриглазное давление. Поэтому эти два режима можно сочетать. То есть выполнять одновременно и динамический, и статическую нагрузку. Как? Для этого мы будем делать эти же упражнения, но с небольшой амплитудой. То есть вот там. То есть я не вот со всего там размаху вверх, вот так вот, вниз, а вот чуть-чуть. В принципе, я думаю, наши зрители понимают и слушатели.
11: Приподняли, чуть-чуть приподняли, опустили.
12: И вот дальше работаем до утомления. Вот здесь вот вы чувствуете, что рука устала. Вот она уже устала и устала, и еще устала. Ну, вроде как уже совсем не могу. Можно поставить чайник. Отдыхаем. Вот это самое правильное сочетание. Это все можно комбинировать. Каждый человек может сочетать в своих тренировках эти два режима. Динамический и статический. А лучше всего статодинамический. То есть небольшой объем движений позволяет нам тренировать и получается кости, то есть мы дали хорошую рычаговую нагрузку на кости, грубо говоря, полечили остеопороз, дали нагрузку на мышцы, на связки, и в то же время сберегли сустав, сберегли вот этот наш плечевой сустав, который очень быстро изнашивается.
11: Игорь Анатольевич, а можете еще уточнить, все-таки чем отличается нагрузка на мышцы от нагрузки на кости принципиально?
12: Принципиально отличить нельзя. Разница есть, зависит от того, какое движение мы делаем. То есть вот я, видите, сейчас поднял этот чайник, то нагрузились кости вот, в значительной степени плечо, предплечье. Это называется резистивная нагрузка, то есть нагрузка с сопротивлением. Но если бы я просто вот поднимал руку вот так вот, скажем, да, вот, или там махал бы ей, вот, у меня бы нагрузилось только плечевой сустав, что мне, в общем, не сильно нужно.
11: Ну, то есть нагрузка на кости – это утяжеление?
12: Да, в некоторой степени. Здесь совсем не нужно большое утяжеление. Можно взять буквально бутылку с водой. Вот обычная полукилограммовая бутылка. Но если вы будете делать вот это упражнение, например, с небольшой вот такой амплитудой, в такой изометрическом режиме или статоизометрическом режиме, то кости получат достаточную нагрузку. Не нужно много, нужно дать просто импульс. Клеточки, они живут по сигналам. Мы дали сигнал, он может быть небольшим, но этого достаточно, чтобы они перестраивались. Поэтому вот такие регулярные, небольшие, маленькие упражнения в этих режимах, как и космонавтов.
11: Знаете, мне пришел такой интересный вопрос в соцсети. Описала несколько упражнений ваших изометрических. Я хочу подчеркнуть, что выходили книги именно про изометрические упражнения в основном. Хотя там тоже динамика была.
12: Как правило, там нет чисто изометрических упражнений. То есть, ну, в чистом виде изометрия показал, но там таких упражнений нет. То есть обычно это упражнение изометрическое напряжение одной группы мышц и некие движения других групп мышц. И вот такое сочетанное движение, оно очень помогает.
11: Ну, например, просто чтобы люди представляли, чисто изометрическое, это вот этот знаменитый наш циркач ЗАС, да, прошлого века, который вот так вот брал цепи и их как бы рвал. Он их не рвал по-настоящему, он их тянул в разные, да, стороны, руки. И вот он при этом напрягал мышцы и никакого движения. Просто изо всех сил пытался как бы порвать цепь. Вот это чистая изометрия.
12: Да, совершенно верно.
11: А если бы он двигался немножко, да, то это уже было бы плюс динамический элемент, которых в ваших упражнениях есть всегда практически, да? Так вот, какой вопрос мне пришел? Я говорила об изометрии, дала там, например, ваше знаменитое упражнение «Лодочка». Человек лежит на животе, чуть-чуть приподнял голову, чуть-чуть приподнял ноги, и вот полежи-ка так долго. Это очень тяжело.
12: Кто «Лодочка» называет, кто «Рыбка» называет. Оно очень тяжелое, очень тяжелое.
11: Очень, очень. Я попробовала, да, тоже.
12: Да, вот. И если человек попробует раз, ему это не понравится, он просто бросит. А нужно делать упражнение, это модифицированное. То есть вы ложитесь на живот и поднимаете противоположные конечности. То есть правая рука, левая нога.
11: Ага.
12: Не все четыре вот так вот. мы лежим там и вот поднимаемся. Это очень тяжело и физически, и для поясницы. И большинство людей за 50 это сделать просто физически не смогут. Ну, только если вы в прошлом не спортсмен. А вот когда вы делаете рука-нога наискосок...
4: А голова лежит?
12: Вы можете ее приподнимать. Лучше всего, конечно, поднимать, чтобы шея тоже тренировалась. Кому совсем тяжело, но есть люди, у которых, например, больная шея, можно подложить на полотенце, сложенное под лоб, чтобы имелась, была опора.
4: Так вот, снова я вас возвращаю к вопросу моей слушательницы. Она говорит, увидев описание этих упражнений, ну так ведь это же обычная йога. А я ей говорю, да нет, это не обычная йога. Конечно, принципы похожи, изометрические упражнения, да, потому что в йоге явно изометрия. Вот они там в узел завязались и сидят там, я не знаю, сколько нужно продержаться.
12: Если кому-то нравится называть это йогой, давайте назовем это йогой, там, изометрической йогой. Ну это не важно, как мы это назовем, а важно, что мы делаем. А вот в йоге как раз часто ко мне приходят пациенты, и говорят, я хочу вот йогой заниматься. И некоторых я даже отговариваю.
4: Почему?
12: Потому что в йоге очень часто даются такие позы, асаны, в которые идет очень сильная перегрузка суставов и дисков позвоночника. И если они больны, то они могут не выдержать. И не выдерживают, и пациенты после йоги приходят. Поэтому если вы, конечно, здоровый человек, и просто страдаете гиподинамией, йога для вас. А если вы человек уже с измененным позвоночником или даже с больным, не дай бог, то здесь надо очень осторожно относиться к йоге. И прежде всего к ней подходить как к способу релаксации, расслабления, снятия стресса, а не как к тренировке вот мышц или какой-то гибкости. Опять же, заблуждение про гибкость. Мы с вами хоть и в прошлом обезьяны, но гибкость, она здоровья не приносит. Ну вот не приносит здоровья гибкости все. Люди что хотят? Вот что вы хотите от позвоночника, их спрашиваю. Они отвечают, чтобы не чувствовать его, чтобы не чувствовать свой позвоночник. А когда человек не будет чувствовать, тогда будут крепкими связки. А если мы будем развивать гибкость, мы их порвем. Как правило, это происходит.
4: Все-таки желательно пояснить. Вот, например, я сейчас катаюсь на самокатах, я самокатчица. Представляете, я обожаю. Но мне это очень нравится. Вот это ощущение легкости, движения такого быстрого, мне очень нравится. Казалось бы, да, нагрузка-то маленькая на этом самокате, физическая, вроде бы. Ты же не идешь никуда, ни там в гору не лезешь, гири не поднимаешь. Но после того, как я покатаюсь час, я себя чувствую великолепно. Не только потому, что мне понравилось, а потому что я чувствую, вот у меня прям вот эта гибкость добавилась. Ты же там удерживаешь равновесие во всяких разных ситуациях. То есть это вообще классная штука. Я имею в виду, что гибкость – это хорошо все-таки, наверное, в определенных пределах.
12: Я не могу с вами спорить, я с вами только соглашусь. Другое дело, что есть такие, ну, как говорят, перегибы, что ли, в этой ситуации, в прямом и переносном смысле. Ну, вот сегодня был у меня пациент, который весит со 100 килограммов, ему 30 с чем-то лет. И вот мы с ним провели операцию. И он спрашивает меня, можно ли заниматься, там обсуждали чем. И вот он говорит, заниматься на таких вот тренажерах с растяжками, таких простынях пациенты висят. И что ему сказал, что, конечно, вы можете это делать, но если наступит микротравма сухожилия при таком весе, то дальше она будет заживать полжизни. Поэтому речь ведь об этом идет, что, конечно, гибкость определенной степени, она нужна, в принципе, без нее никак. И вот упражнения, скажем, о которых мы говорим, она, безусловно, поддерживается, эта гибкость. Но есть гибкость, которая неправильная. Вот, ну, скажем, известные упражнения всем, вот крокодил, да? Слышали такое упражнение? Я, кстати, его не люблю.
4: Это какое? Напомните.
12: Когда пациент на спине лежит, руки в стороны, ноги согнут в коленях. И вот, значит, получается, что мы руки поворачиваем в одну сторону, ноги в другую. Получается такое скручивание позвоночника в пояснице, в поясничном грудном отделе. Вроде бы, что тут плохого?
4: Причем здесь крокодил, скажите мне?
12: Не знаю, почему вы так назвали. Ну, по крайней мере, может быть, я ошибаюсь в названии. Но суть в том, что такое упражнение, когда есть скручивание, казалось бы, оно увеличивает гибкость позвоночника. Но оно очень сильно, подчеркиваю, перегружает фасеточные суставы позвоночника, диски. А диски именно разрываются при ротации. Или вот пациенты, некоторые вот каждые там полчаса вот так посидит за компьютером, и вот чтобы хрустнуло во мне. Это вещи вредные. Поэтому и растяжка должна быть до определенной степени. И, скажем, вот упражнение «Березка», например, в йоге, в той же, хочу покритиковать, оно для шеи очень вредное и опасное. С нашими гаджетами, которые у нас перед лицом целый день, перегружаются диски, а если еще мы начнем «Березку» делать в конце рабочего дня, это крайне вредное упражнение для шеи. Такие пациенты у меня встречаются. И поэтому и в книжках своих есть целые разделы, посвященные растяжкам, безопасным. Вот безопасно надо растягиваться. Ну, например, без растяжки нельзя победить такую болезнь, как теннисный локоть.
4: Локоть теннисиста, ага, еще называют.
12: Локоть теннисиста, теннисный локоть – это воспаление мышцы сухожилия, которое прикрепляется в области локтя, вот здесь снаружи. Такие люди просто, как я сейчас показывал чайник, они не могут чайник поднять. Ну, грубо говоря, тяжелую сумку, сковородку тяжелую, что-то такое тяжелое в руки, потому что вот здесь воспаление не дает работать нужным мышцам. Вот для этого нужно делать растяжку, как раз вот это растяжение этих мышц. Оно просто волшебное, это упражнение для лечения этой болезни.
4: А как растяжку делать в данном случае?
12: Проще показать, либо можно, конечно, рассказать. Вы вытягиваете перед собой руку полностью в локтевом суставе, что полностью. И дальше, видите, у меня кисть, я вот сбоку покажу, она вот...
4: Опущена, висит как бы.
12: Да. И дальше с другой рукой мы ее как бы тянем к себе.
4: За кисть.
12: Получается, что мы вот тянем эту кисть к себе, и другой рукой тянем вверх. Вот получается у нас тянем вниз.
4: За пальцы.
12: И тянем вверх к себе. И вот так это несколько раз. Мышцы эти растягиваются, вот даже мне полегчало. Поэтому... Растяжка, она вещь совершенно классная, или вот эти упражнения в изометрическом для шеи, да, сначала мы напрягаем, потом растягиваем, но здесь какая растяжка, нежная, легкая, если я чувствую, что у меня что-то там не то, я прекращаю, а представляете, что происходит с позвоночником вот в этой березке, там же вес тела 70 минимум килограммов давит, какой рычаг. Я не думаю, что космонавты делают эти упражнения. А вот такие, о которых я рассказал, думаю, что для них это полезно. Они об этом знают, их этому учат. И вот здесь как раз пересекается мысль о лечении, о космосе, пользе того, что делают люди наверху и внизу. Вначале вы спросили, почему мы космонавты? Остеопения есть у нас с вами в 50 лет?
13: Есть.
12: Мышцы слабенькие? Слабенькие. Сердце плохо тренируется? Плохо. Бежать не можем? Не можем. Витамина D не хватает? Не хватает. Так это же у космонавтов происходит. Поэтому вот мы с вами, к сожалению, с возрастом...
4: Детская мечта сбывается странным образом к старости.
12: Мы приближаемся, да. Как это ни парадоксально звучит, состоянию, которое испытывают космонавты по неволе, оказываясь в невесомости. Поэтому те технологии, которые там апробированы, могут быть и здесь для... скажем там, реабилитации, лечения. Но все равно, какие бы технологии самые современные аппаратуры не применяли, останется самым главным для лечения опорно-двигательного аппарата – это правильное движение. Здесь гимнастика.
4: Игорь Анатольевич, а давайте вы сейчас нам расскажете, да, какой комплекс гимнастики. Я понимаю, что их может быть много, что в книгах там сотни упражнений. Мы все это не можем охватить, безусловно. Но мы должны обратить внимание на определенные группы мышц.
12: Совершенно верно.
4: Вот вы сегодня уже назвали что-то, но это у нас так, хаотично. Мы пока не пытались, да, вот в систему все это привести. А можете сейчас просто дать несколько комплексов упражнений, самых простых, когда мы просто включаем разные группы мышц и поддерживаем разные кости?
12: Да, мы о них уже поговорили. На самом деле это вот упражнения на спине и на животе.
4: Ну вот смотрите, вот комплекс, вот утром или когда мы должны его делать?
12: Ну вообще можно делать два раза в день даже, ну хотя бы раз в день.
4: Сколько минут?
12: Хотя бы минут 10 в сумме, чтобы получалось. Вот минут 10, больше не нужно.
4: Ну это классно, это немного.
12: Да, но надо делать регулярно. Надо делать регулярно. Вот здесь как бы зарыта собака. Мы ложимся на живот и начинаем медленно поднимать правую руку и левую ногу. Вот медленно подняли, задержали в максимальной точке, сколько у кого получается. Кто-то очень слабенький, он чуть-чуть поднимет. Кто-то посильнее, он поднимет больше. Вот это получается у нас с вами изометрическая фаза упражнения. Дальше, соответственно, противоположно. Правая рука, левая нога. То есть подняли, задержали 5 секунд, опустили. Дальше наоборот. Вот по очереди.
4: Сколько раз повторов?
12: Ну, давайте для ровного счета 10 раз.
4: 10 раз? То есть в итоге 20 выйдет, если разные руки и ноги, так?
12: Ну, может быть так. Может быть так. Кто-то, может быть, сделает по 5, и в сумме получится 10. Это не важно. Важно хотя бы несколько раз сделать. Потому что, скажем, ведь можно чисто изометрическом режиме сделать. Вот мы поднимаем правая рука, левая нога и держим 30 секунд. Вот здесь тогда важно, чтобы не прерывать дыхание, чтобы продолжать дышать, а не натужить там, не задерживать его, чтобы не было подъема давления.

0: Радио России.
1: Посоветуйте, доктор.
2: Это упражнение на какие группы мышц?
3: Это упражнение на практически все мышцы плечевого пояса, тазового пояса, мышцы позвоночника, одновременно участвуют и мышцы брюшного пресса напрягают.
2: Брюшной пресс.
3: Да. Представляете, как много мышц вы включаете этим единственным упражнением. Единственным. Но некоторые люди могут подумать, что это очень им тяжело. Это действительно так. Особенно люди с ослабленными скелетными мышцами, пожилые люди, которые мало чем-то занимались, после болезни. Это можно начинать отдельно. То есть мы поднимаем только руку, например. Вот подняли руку, держим, лежа на животе. Поднимать голову или не поднимать, мы уже говорили, это каждый сам решает. То же самое, подержали там 30 секунд, опустили. Или подержали 5 секунд, опустили. Снова подняли, опустили. То есть разные режимы. А можно ведь использовать вот этот статодинамический режим. То есть мы подняли, и вот в этом приподнятом положении начинаем чуть-чуть вверх-вниз, так колеблясь. Это еще усложнит, но это уже для продвижения.

0: Конечно. То есть оно включает все мышцы, скажем так, со стороны спины. Дальше мы с вами поворачиваемся на спину. То есть мы лежали на животе, повернулись на спину. И здесь надо нам тренировать мышцы брюшного пресса. Каким образом начинаю? Вот то, что я рассказывал. То есть вы поднимаете руки вверх и начинаете двигать ими в разные стороны.
1: Это лежа на спине.
0: И суть не в том, что мы двигаем руками, хотя здесь плечевой пояс работает, а напрягая мышцы брюшного пресса. Получается, работает верхняя половина туловища, брюшной пресс и плечи. Опять же, можно вот максимальную амплитуду, можно вот слегка. Кто-то сильно тренированный, пожалуйста, возьмите в руки какие-то утяжелители. Можно. Дальше упражнение второе, только теперь ногами. То есть теперь руки неподвижно, ноги согнуты в коленях, и мы начинаем, поднимаем одну ногу, отрываем от пола, потом по очереди вторую.
1: Согнутую в колени.
0: Да. По очереди одну, вторую, одну, вторую, одну, вторую. И одновременно держите напряжение брюшной прессы. То есть руки на месте, ноги двигаются. Опять же, вот как устали, прекратили, отдохнули, и можно эти два упражнения сочетать. А это уже совсем тяжело, и здесь уже и сердце начнет стучать, и уже и сердечно-сосудистая нагрузка будет неплохая. Одновременно двигаются и руки, и ноги. Вот как. Лежа. То есть получается, сначала мы двигали руками, ногами на животе, потом мы двигали руками, ногами на спине.
1: И я еще раз подчеркну, что когда мы упражнялись на животе, то мы напрягали мышцы спины в основном, а когда мы лежим на спине, то мы напрягаем брюшной пресс. Ну, плюс, конечно, руки-ноги.
0: Совершенно верно, да.
1: Продолжаем.
0: Дальше многие думают, что вот есть такое упражнение кошечка. Упражнение есть, но оно только для людей со здоровой поясницей.
1: Это когда прогибаемся, да?
0: Да.
1: На
0: Вот такая вот
1: четвереньках
0: растяжечка
1: стоим.
0: вперед.
1: Да, как
0: Да,
1: кошка тянется.
0: стоим. Кошка там сначала вперед, потом назад. Можно рекомендовать, но оно очень опасное. У кого есть проблемы с поясницей, его исключаем. Вот здесь так. Дальше, если вы вот хотите просто так вот размяться, этого достаточно. Вот программа минимум. Программа минимум. Ну, дальше можно добавить пару раз, встрепенулись на пятки. Упали, получается, у нас с вами вибрации всего тела.
1: Вибрация. Да.
0: Ну, замечательно. Дальше пошли умылись, побежали на работу.
1: А еще я бы хотела, чтобы вы дали какой-то комплекс для костей, так скажем, с утяжелениями, может быть, когда мы профилактируем остеопороз. Здесь это не совсем, насколько я понимаю, то, да, вот когда лежа мы делаем эти упражнения, здесь нагрузка на кости минимальная все-таки. А добавьте нам, пожалуйста, утяжеления и расскажите, какие еще можно упражнения включить.
0: Здесь я вам могу сказать, что лучше приседаний ничего не придумано. Вот кто хочет бороться с остеопорозом, надо включать в работу очень большие мышечные группы. Самые большие мышечные группы у нас – это бедра, мышцы ног. Поэтому надо приседать. Приседать проще всего рядом со столом, с какой-то опорой. Ну, не все же шведские стенки есть. То есть вы беретесь за шведскую стенку, начинаете приседать. И здесь, опять же, вот если вы будете приседать как в школе, то вы, скорее всего, там вверх, вниз, и чем больше, тем лучше. Вы, скорее всего, загубите свои колени. Особенно если есть лишний вес, если человек там мощного телосложения, да ему еще там 50 плюс, то колени вам спасибо не скажут. Значит, вот это упражнение лучше всего делать в статодинамическом режиме.
1: Это как?
0: Это как? Вот мы встали с вами перед стеной или перед стулом или перед столом и наполовину присели
1: Держась руками за стол.
0: за стол, за стул, опора какая-то, да. И вот дальше начинаем в полуприседе, начинаем слегка колебаться вверх-вниз, то есть вот такое вот, мы не полностью выпрямляем ноги и не полностью садимся. А это, я вам скажу, очень тяжело. Это вот очень хорошо будет тренировать вот эти крупные кости, вот бедра, тазобедренный сустав, там, где у нас шейка ломается, бедра. Бедренная кость, первый показатель остеопороза, снижение костной плотности в зоне шейки бедра. И вот это мы будем тренировать. Вот вы поприседали там 30 секунд, чувствуете уже вот таким образом, не можете, остановились, походили минуту. Сразу, как только вы встанете, вы почувствуете сердцебиение, потому что молочная кислота выбросилась, кровь, сердце должно ее как-то вымыть. Через минуту можно повторить, или там секунд через 40. И так несколько подходов. Сколько раз? Каждый по своей тренированной.

0: Один раз, или два раза, или три, или четыре. Можно много раз. Ну, три, четыре, пять, вот, наверное, не больше пяти.
1: То есть я еще раз повторю, если кто не уловил, мы держимся за опору, приседаем не до конца, и потом начинаем чуть приподнялись, чуть присели, чуть приподняли, чуть присели. Амплитуда небольшая. И вот именно такое приседание.
0: Да. Здесь вы почувствуете, что у вас большая нагрузка на скелет. Вот это как раз против остеопороза, можно так сказать. Ну, с большой натяжкой, но все-таки, все-таки.
1: Да, тазобедренный вот этот вот самый комплекс, вот именно на это нацелено. А все остальное, ноги, руки, позвоночник, это тоже костное образование.
0: Ну, скажем так, поделали. Можно такое упражнение, я его называю, оно у меня описано в книге, да, книга называется «Опасный безопасный фитнес». Оно непростое, но очень эффективное как раз для нагрузки на мышцы, на все суставы, крупные суставы. Оно мне очень нравится, я его использую, я его называю «планка на спине». Все знают, если не все, то я напомню, планка – это когда мы на локтях держим прямым туловище, выпрямленное, напрягается спина, брюшной пресс – это планка называется.
1: Лежа на полу
0: Лежа на полу, голова вниз.
1: и упираемся на согнутые в локтях руки, да.
0: Вот это упражнение тяжелое. А вот то, которое я вам хочу сказать, оно такое более динамическое, может быть, отчасти с йогой можно его сравнить. То есть вы садитесь на ягодицы, ноги выпрямлены, ноги вперед выпрямлены, а руки рядом с ягодицами. Опираемся вот ладошками на пол. Понятно, да? И дальше мы начинаем вставать, то есть получается, и запрокидываем голову. То есть мы поднимаем туловище
1: И опираемся на ноги, которые у нас лежат на полу, да.
0: и опираемся на ноги и на руки. Вот это то, что вы спросили, все остальное. Вот здесь как раз будет участвовать все остальное. То есть это мелкие суставы рук, локтевые, плечевые суставы, голеностопные. Ну, коленные мы уже потренировали хорошо. Вот это упражнение, оно динамическое. Ну, как динамическое? Опять статодинамическое.
1: Статодинамической, точно.
0: Вот так вот медленно выгнулись, дальше чуть-чуть задержались, вернулись обратно. То есть оно больше динамическое, но в крайнем положении нужно задержаться. Такой статический, изометрический компонент. Ну, я думаю, уже вот, больше не надо.
1: Здорово. То есть это вот профилактика остеопороза такая уже, конкретно нацеленная.
0: Один из вариантов гимнастики, которая является лучшей профилактикой остеопороза для человека.
1: И еще бы я хотела, чтобы вы несколько слов сказали о том, что вот особенно это, кстати, и пожилым людям тоже рекомендуют, делать с минимальной амплитудой движений упражнения на разные группы мышц, так все-таки скажем, да, но с маленькими утяжелениями, с теми же бутылочками с водой. Причем можно взять, пожалуйста, пол-литровую, можно литровую, можно двухлитровую, вот кто сколько может.
0: Но вот здесь, особенно для пожилых людей, не надо махать. Мужчины, они могут сразу же, как в молодости, гантелями. Вы можете просто повредить связки, тут же плечо. Поэтому лучше вот взять, например, вот это. И вот маленькая амплитуда движений, маленькая, небольшая, до утомления.
1: Вверх-вниз.
0: И прекрасные мышцы будут тренироваться, и связки, и вот то упражнение, которое вы сами себе придумали,
1: Для рук.
0: с этим отягощением, да. Это можно делать и с эспандерами, можно делать с этими, с бутылками, с мини-гантелями, с чем угодно. Вот, то есть такая статодинамическая модель.
1: Ну, спасибо, очень здорово. То есть, подводя итог, это упражнения, которые не перенапрягают суставы, они не стираются. То есть, мы не приводим к стиранию суставов, скажем так. Это маленькие амплитуды движения, я вот это хочу подчеркнуть. Это небольшие утяжеления, ну и с умом подобранные упражнения, которые задействуют сразу. Вот одно упражнение сразу задействует многие кости и мышцы. И поэтому достаточно 5-минутной гимнастики или 2 раз в 10-минутной получается в день, чтобы поддерживать себя в хорошей форме. Да, это супер. Это такой вот концентрат гимнастик, скажем так, в одном флаконе. Да?
0: Да, конечно, конечно.
1: Игорь Анатольевич, вам огромное спасибо.
0: Я желаю, чтобы наши мечты были космическими, а исполнялись здесь, на Земле.
1: Ой, здорово. Спасибо, замечательное совершенно пожелание. Игорь Анатольевич, вам здоровья.
0: Спасибо.
1: Всего хорошего. Моим гостем был вертебролог, нейрохирург, кандидат медицинских наук, автор книг о здоровье позвоночника Игорь Анатольевич Борщенко. Посмотреть видеоверсию сегодняшней программы, а на видеоверсии Игорь Анатольевич демонстрирует, как выполнять упражнения. Так что, если кто-то не понял объяснение, обязательно посмотрите. Так вот, посмотреть видеоверсию мы можем на моих страницах в соцсетях и мессенджерах. Поэтому приходите ко мне в соцсети. Все мои страницы, все мои ресурсы в соцсетях называются точно так же, как и моя передача «Посоветуйте, доктор». Жду вас в гости. У микрофона была Ольга Копылова. Всем здоровья!
2: «Посоветуйте, доктор».
3: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.

0: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
0: Радио России. Главное радио страны. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus.
3: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин назвал позитивными статистические данные по российской экономике за март. На совещании по вопросам экономики президент сообщил, что к такому результату привели меры и решения правительства, реализованные в последнее время. Украинские СМИ сообщают о взрыве в Сумах. Воздушная тревога также объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях. Смена генсекретаря ООН, которая должна состояться в текущем году, дает определенные шансы и возможность навести порядок во Всемирной организации, заявил Сергей Лавров, выступая на министерской встрече БРИКС в Нью-Дели. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки в российских регионах участников СВО. Документ размещен на портале правовой информации. Отмечается, что указ подписан для обеспечения единообразного подхода в субъектах России к предоставлению мер поддержки лицам, принимающим участие в специальной военной операции. Эти меры распространяются на бойцов и ветеранов СВО, на участников боев при граничье, ополченцев Донбасса, участвовавших в боях с мая 2014 года, и членов их семей. Регионам рекомендовано установить единые базовые меры поддержки, в том числе льготы для посещения культурных и спортивных объектов, субсидии на газификацию, содействие приоритетному трудоустройству и многое другое. Владимир Путин назвал позитивными статистические данные по российской экономике за март. На совещании по вопросам экономики президент сообщил, что к такому результату привели меры и решения правительства, реализованные в последнее время. Путин поручил закрепить позитивную динамику в экономике.
2: Сразу отмечу, что меры, решения, реализованные за последнее время правительством Российской Федерации, начали давать определенный, скажем так, сдержанно, скажем, но все-таки определенный результат положительный. Об этом говорят позитивные стат-данные за март текущего года. Как недавно докладывал министр экономического развития Максим Геннадьевич Решетников, в марте ускорилась потребительская активность. Рост оптовой торговли составил 8%, розничная торговля прибавила 6,2%, при этом безработица остается на минимальном уровне 2,2%. Прирост промышленного производства в марте плюс 2,3%, а обрабатывающая промышленность росла более высокими темпами 3%. В целом ВВП страны в марте прибавил 1,8%. Прошу правительство и дальше уделять вопросам поддержки экономического роста первостепенное внимание. Нужно, чтобы наметившаяся положительная динамика закреплялась, охватывала все больше отраслей и секторов. То есть, чтобы экономический рост становился более основательным и устойчивым.
1: Путин также напомнил, что в начале июня пройдет Петербургский экономический форум. Его деловая программа будет обширной и важной как для отечественного бизнеса, так и для зарубежных партнеров России. Средства ПВО за 6 часов во второй половине дня пятницы перехватили 56 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны. Была сбитая над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тверской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сообщении. Украинские СМИ сообщают о взрыве в Сумах. Воздушная тревога также объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак останется в СИЗО все выходные. Уже второй день подряд после вынесения приговора ему не удалось забрать залог. К концу четверга за Ермака внесли лишь 329 тысяч долларов из необходимых почти 3 миллионов. Хотя экс-глава еще в суде отмечал, что у него достаточно друзей и знакомых, на помощь которых он рассчитывает. Однако Как оказалось, на помощь они не спешат, учитывая, что впереди выходные. Даже если вся сумма залога поступит на счет, Высший антикоррупционный суд возобновит работу только в понедельник. Таким образом, Ермак останется в СИЗО на все выходные. Еще до первой ночи Ермака в СИЗО стало известно, что ему оплатили камеру. Адвокат Игорь Фомин рассказал, что за камеру с улучшенными условиями для своего подзащитного он заплатил около 204 долларов за неделю. Смена генерального секретаря ООН, которая должна состояться в текущем году, дает определенные шансы и возможность навести порядок во Всемирной организации. На это указал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на министерской встрече БРИКС в Нью-Дели. Лавров от лица России также выразил полную солидарность с Кубой, населению которой пытаются нанести непоправимый ущерб санкциями и другими ограничениями, сказал Лавров на министерской встрече. На следующей неделе в столицу придет жара до плюс 28 градусов и выше. Об этом рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В первой половине следующей недели усилится влияние западного крыла сибирского антициклона, поэтому и москвичи, и жители Подмосковья, и Центральной России ждут солнечные, сухие, очень теплые деньки в ночные часы от 13 до 18, ну а в светлое время суток воздух будет разогреваться до 23-28 тепла, что почти на 10 градусов выше положенной для конца весны нормы и даже теплее, чем обычно бывает в середине лета.
1: Жара прогнозируется также в ряде областей центральной части России. В нынешние выходные погода в столичном регионе будет комфортной, отметил синоптик. Жители России смогут увидеть мини-парад планет 12 июня, когда на небе выстроятся Меркурий, Юпитер и Венера, образовав диагональную линию у западного горизонта. Об этом сообщили РИА Новости в обсерватории университета Решетнева. Примерно 17 июня к этому ряду присоединится очень тонкий серп Луны, что сделает зрелище еще более впечатляющим, говорится в сообщении. По данным обсерватории, в целом июнь будет богат на астрономические события. В середине июня наступит новолуние. Еще одним событием станет летнее солнцестояние, которое наступит 21 июня. А 30-го в 2:56 по московскому времени жители России смогут увидеть микролуние. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Россиянин Анатолий Малыхин одержал победу нокаутом в четвертом раунде матча-реванша с Умаром Кейном и вернул себе титул чемпиона промоушена One Championship в тяжелом весе. Однако сразу после победы 38-летний Малыхин заявил о завершении карьеры. «Я закончил, все, уезжаю на Алтай, разводить коров, собак, устал проливать кровь, теперь я Толя земледелец», заявил Малыхин, который первым в истории одного из элитных мировых промоушенов стал чемпионом в трех весовых категориях. Всемирная боксерская организация WBO обязала победителя поединка между россиянином Дмитрием Биволом и Майклом Айфертом провести бой с временным чемпионом WBO в полутяжелом весе Каллумом Смитом. Напомню, поединок между Биволом и Айфертом состоится 30 мая в Екатеринбурге. Тем временем формирование нового тренерского штаба екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилиста» во главе с Алексеем Кудашовым практически завершено. На рассмотрение остается только одна вакансия. Об этом заявил директор клуба Максим Рябков. Напомню, Кудашов возглавил «Автомобилиста» 7 апреля, сменив на посту главного тренера Николая Заварухина. Футбол. Нападающий Сантоса Неймар получил гражданство Италии. Отмечу, что Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии, забив 79 мячей. Также в пятницу стало известно о том, что Неймар вошел в расширенный список игроков сборной Бразилии для участия в предстоящем чемпионате мира. Окончательную заявку бразильцы огласят 18 мая. В нее войдут 26 футболистов. Бавария подписала новый контракт с 40-летним вратарем Мануэлем Нойером. Предыдущее соглашение истекало 30 июня, а новый контракт рассчитан до лета 27 года. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Магадане сегодня днем до плюс 2 градусов, облачный и умеренный мокрый снег. В Сургуте 7-9 тепла, в Омске воздух прогреется до плюс 24, будет облачно с прояснениями, временами дожди. В Архангельске до 26 тепла, переменная облачность, временами дождь и гроза. В Оренбурге без осадков, там уже до плюс 30, а в Пензе 25 градусов выше 0. В Ростове-на-Дону 16-18 со знаком плюс, облачно и умеренные дожди. В Ставрополе до 14 тепла, дожди, временами сильные. В Санкт-Петербурге в первой половине дня дождь и плюс 12-14 градусов днем. Отмечается низкое атмосферное давление. В Москве также дожди в первой половине дня, ночью плюс 13-15, днем до 24 тепла.
0: Радио России. Музыка.

Восьмая нота. Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Восьмая нота». У микрофона в московской студии «Радио России» ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех слушателей, всех поклонников рок-музыки, которые в этот час настроили свои приемники на нашу волну. Наш сегодняшний выпуск посвящен музыканту, который стал символом рок-музыки. Ронни Джеймс Дио был одним из величайших рок-вокалистов, принявшим участие в записи знаковых альбомов групп Rainbow, Black Sabbath и своей собственной команды Dio. На этой неделе поклонники Ронни Джеймса Дио вспоминают музыканта. 16 мая стало днем памяти Дио. Его не стало в 2010 году. До конца часа мы вспомним основные этапы рок-истории вокалиста и послушаем песни, ставшие знаковыми для многих почитателей его таланта.

Друзья, наш выпуск, который мы посвятили вокалисту Ронни Джеймсу Дио, открыла композиция «This is your life». Настоящее имя музыканта – Рональд Джеймс Падавона. Он родился 10 июля 1942 года. Когда мальчику было 5 лет, его отец, итальянец, решил, что сыну пора научиться играть на каком-нибудь музыкальном инструменте. Позднее Ронни Джеймс Дио в шутку говорил о том, что ему хотелось играть в бейсбол, но вместо этого приходилось играть на трубе. Этот инструмент он получил в подарок от отца, и именно игра на трубе помогла ему научиться правильной постановке дыхания, необходимой в пении. В детстве мальчик много читал. Его увлекали романы Вальтера Скотта, «Легенды о короле Артуре» и научно-фантастические истории. Позднее этот интерес отразился в лирике его песен. Учился будущий музыкант хорошо и после окончания школы поступил в колледж на факультет фармацевтики. Однако выбрал музыку. Псевдоним Дио появился в начале 60-х. В переводе с итальянского Дио означает «бог». Однако сам вокалист не раз говорил о том, что назвал себя по имени одного из участников мафиозной группировки в Америке – Джонни Дио. В 72-м году вокалист был в составе группы «Эльф». Команду пригласили на прослушивание в одну крупную звукозаписывающую компанию. В то время участники группы Deep Purple Роджер Гловер и Ян Пейс решили стать продюсерами. Они также присутствовали на этом прослушивании. Коллектив понравился музыкантам, и они спродюсировали его одноименный дебютный альбом.

0: Позднее Эльф выступали на разогреве у Deep Purple во время их концертов. Так группа перешла от баров к большим сценам. Однако большую известность вокалисту принесло сотрудничество с другим музыкантом, прошлым участником знаменитых Deep Purple. В 1975 году команду покинул гитарист Ричи Блэкмор. Он решил основать новый коллектив и пригласил в группу участников Эльф. Команда получила название Rainbow, также называется и знаменитый бар в Лос-Анджелесе, в котором часто можно было встретить рок-звезд. Бар Rainbow дал группе не только название, но и познакомил Дио с его будущей женой Венди. Вот как она описывала их знакомство в документальном фильме «Дио. Мечтатели никогда не умирают», вышедшем в 2022 году.
1: Я приехала в Лос-Анджелес где-то в 74-м. Работала в закусочной, потом подрабатывала актрисой. Потом я встретила девушку на вечеринке. Она сказала, почему бы тебе не устроиться в Rainbow? Все собирались тут. Led Zeppelin, Deep Purple, Who. Тут бывали все, кто только можно. Все происходило за этим столом. Тут я познакомилась с Ронни, то есть с Ричи, и он представил меня Ронни. И они пригласили меня на вечеринку к себе домой. И я пошла туда. Мы пообщались, и он начал за мной ухаживать. Я думала, он слишком низкий. Потом мы еще общались, болтали по телефону, и Ронни был собой. Он очень харизматичный. С ним было так интересно. Он был замечательным человеком. Любил животных, как и я. Он говорил о книгах, о фильмах, обо всем. Думаю, я влюбилась в его ум, в его характер и доброту.
0: Первый альбом, выпущенный новым коллективом, называется «Ричи Блэкморс Рейнбоу». В него вошло немало запомнившихся композиций, одна из них — баллада «Catch the Rainbow».

Rainbow были не просто очередной группой. Рок-музыка в этой команде превратилась в явление, которого раньше не было. И все из-за тандема Ричи Блэкмора и Дио. В 1976 году на следующем альбоме «Rise and Dio» продолжил воплощать в лирике песен темы фэнтези, а Блэкмор экспериментировал со звучанием. Мы сейчас обратимся к треку с этой работы «Stargazer». Песня исполняется от лица древнеегипетского раба. Он служит волшебнику, который наблюдает за небом и звездами и одержим идеей, что однажды сможет полететь. Рабы строят большую башню из камня, чтобы колдун мог с нее прыгнуть. В конце концов, он пытается полететь, но неизбежно падает и погибает. Рабы свободны, однако понимают, что с гибелью волшебника смысл их жизни теряется. Все, что у них было, это вера в него.

После выпуска в 1978 году третьего альбома «Long Live Rock'n'Roll» для Дио наступили нелегкие времена. Дио и Блэкмор хорошо понимали друг друга, что позволяло им создавать по-настоящему интересный материал. Но со временем лейбл настоял, чтобы Rainbow изменили привычному звучанию. Вокалисту такая идея не понравилась, и в 79-м между ним и Блэкмором возникли серьезные разногласия. В итоге Дио покинул коллектив. По словам музыканта, он не хотел становиться поп-артистом, исполняющим песни о любви. Действительно, Дио любил писать композиции на глубокие, философские темы, зачастую связанные с фантастикой. Эти тексты удачно ложились на мистическую музыку Black Sabbath, так что певец идеально вписался в группу, когда она рассталась с Оззи Осборном. Это произошло в 1980-м. Дио познакомился с гитаристом Black Sabbath Тони Айоми в том же баре Rainbow. Счастливый билет и во второй раз. Знакомство сразу же переросло в сотрудничество. Одной из первых вещей, в создании которой Дио принял участие, стала композиция «Children of the Sea». Над ее первоначальной версией группа начала работать, когда Оззи Осборн еще был в составе Black Sabbath, но окончательный вариант был написан уже с Ронни Джеймсом Дио. Когда он впервые пришел на репетиционную базу команды, чтобы познакомиться с музыкантами, они наиграли ему одну из песен. Тони Айоми поинтересовался, не хочет ли он написать к ней текст. Но вариант уже начатой композиции был создан очень быстро. По одной из версий, это произошло всего за одну ночь. В нем была полностью изменена вокальная линия и написана абсолютно новая лирика на фэнтезийную тему.

Друзья, сегодня в программе «Восьмая нота» на Радио России мы вспоминаем музыканта Ронни Джеймса Дио и его песни. Только что прозвучала композиция «Children of the Sea», которая вошла в первый релиз, записанный Дио в составе Black Sabbath «Heaven and Hell». Смена вокалиста в группе, особенно такой, как Black Sabbath, всегда вызовет разделение поклонников на два лагеря. Все ждали новую работу, и она удалась именно с голосом Дио. Композиция «Heaven and Hell» до сих пор ценится поклонниками рока.

0: приходом Дио Блэк Сэба в композициях стало больше мистики и драматизма. Команда выстраивала выступление вокруг образа вокалиста. Стилизованный под средневековые сценические костюмы музыканта и песни, рассказывающие о волшебстве и героях прошлого. Дио сравнивали с актером, и действительно, он проживал каждую песню как отдельную роль во время концерта. Тогда же появился жест, который в наши дни даже уже и не связан с рок-музыкой – знаменитая коза. Вот что вспоминают рок-товарищи Дио в фильме «Мечтатели никогда не умирают».
1: Это сразу же стало символом. Это символ, даже если ты не знаешь, что это. Что он делает? Это стало торговой маркой. И фанаты это переняли. Теперь даже в ситуациях, не связанных с металлом, можно увидеть в толпе этот знак. Сегодня в любой соцсети женщины среднего возраста делают так. И когда ты это видишь, ты знаешь, откуда это и кто это придумал. Ронни рос в итальянской семье и часто гулял с бабушкой. Она была очень суеверна и постоянно ходила вот так, чтобы отвратить зло и уберечь от сглаза. На итальянском это называлось «малоккио». Сейчас мы зовем это «рогами дьявола». Но для Ронни это знак, который показывала его строгая бабуля.

0: Альбом Mob Rules вышел в 81 году. Позже, когда музыканты работали над концертным релизом альбома Life Evil, между ними возникло недоразумение. Позднее Дио вспоминал о том, что гитарист Тони Айоми и басист Гизер Батлер обвинили его и ударника Винни Аписи в том, что они ночью проникли в студию и изменили финальный вариант записи, а именно усилили громкость вокала Дио. Много лет спустя его бывшие коллеги извинились перед ним за подобные подозрения, но в то время этот конфликт привел к тому, что Дио покинул Black Sabbath. Вот что говорил музыкант о том времени.
1: Для меня это было непростое время. От участия в одной из самых крупных групп мира к полностью безработному. И что же делать? Мне всегда важно думать наперед, продумывать варианты, прикидывать, сколько у тебя шансов. Я был один. Я решил, ладно, начну сам писать песни. У меня был гараж, а сбоку от него совсем крошечный сарайчик. Так что я отправился в радиотовары, купил все эти коробочки, примочки, подключил к магнитофону. Звучало ужасно, но знаете, мне нравилось. Я просыпался и шел в этот тесный закуток, который оформил как гостиную. Я смогу. И это стало для меня настоящим актом творения.
0: В 1982 году Ронни Джеймс Дио основал собственный коллектив, которому дал название «Дио». Первоначально в новую команду вошел ударник Винни Аписи, с которым вокалист работал еще в Black Sabbath, а гитариста и басиста нашли в Великобритании. Ими стали Вивиан Кэмпбелл, позже известный нам по группе Def Leppard, и Джимми Бэйн. Первым альбомом в дискографии группы Dio стал релиз Holy Diver, выпущенный в 83-м. На его обложке изображен монстр. Такое оформление альбома вызвало много откликов. Однако сам Дио утверждал, что это только внешний образ, суть которого может быть совершенно обратной, чем это кажется на первый взгляд. Монстр Дио назвал Мюрреем. Этот персонаж не может, в отличие от маскотов других групп, похвастаться своим долголетием. Его можно увидеть лишь на трех студийных альбомах и на нескольких синглах Дио. Чтобы записать этот диск и организовать последующий тур, Дио с женой Венди пошли на риск и заложили дом в банке. Сейчас наш эфир продолжит одноименная композиция альбома «Holy Diver». Главного героя этой песни Дио описал как предсказателя, который принес себя в жертву за прегрешение окружающих.

Друзья, сегодня на Радио России в программе «Восьмая нота» мы вспоминаем вокалиста Ронни Джеймса Дио. На этой неделе для всех поклонников его творчества памятная дата. 16 мая 2010 года музыкант ушел из жизни. В 80-х Дио много гастролировал, и туры были масштабными. Специально для этих концертов был создан огромный макет дракона с лазерами. В конце шоу Дио убивал дракона мечом. В этот момент Ронни полностью себя переосмыслил, став хранителем имени Дио. Символическая победа над драконом – это метафора. Вся жизнь музыканта была битвой. И каждый раз, когда Дио убивал дракона, это было воплощением хэви-метала, его аутентичности. Он делал это потому, что продолжал сражаться. Говоря о своих песнях, Дио утверждал, что они часто имеют позитивную концовку. Несмотря на то, что вокалист часто описывал сложные ситуации, финалом которых была гибель главных героев, по его словам, он делал это, чтобы показать взаимосвязь добра со злом. Мы сейчас обратимся к такому треку. «All the fools sailed away» – «Все дураки уплыли прочь». Эта песня вошла в альбом «Dream Evil» 87 года. Композиция представляет глупцами всех мечтателей и идеалистов, которые оказываются в меньшинстве. Они уходят первыми, оставляя прагматиков наедине с их серой реальностью. Песня пропитана грустью и тоской по ушедшей наивности и вере в лучшее. Она напоминает о том, как важно сохранить в себе способность мечтать, даже если это делает нас глупцом в глазах окружающих.

Друзья, сегодня на Радио России в программе «Восьмая нота» мы вспоминаем Ронни Джеймса Дио. Только что прозвучала композиция «All the Fools Sailed Away». В 90-х Дио потерял контракт с крупной звуковой компанией. В то время музыкальная индустрия отказалась от популярных групп 80-х. Новые направления, такие как, например, гранж, стали новым лицом рок-музыки, а Дио с песнями о мечтах, свободе и борьбе добра со злом оказался не нужен. Рок-история Дио делится на несколько этапов, между которыми был недолгий период воссоединения с группой Black Sabbath. В 91-м году он и его бывшие коллеги решили воссоединиться и записать еще один альбом, который получил название «Dehumanizer», вышедший в 92-м. Мы сейчас обратимся к одной из песен этой работы, композиции «Too Late». Эта тяжелая рок-баллада рассказывает историю о человеке, который заключил сделку с дьяволом. Он получает все, что хотел, но пытается выйти из сделки, однако уже слишком поздно. Приходится платить жизнью. Текст наполнен чувством отчаяния и фатализма и передает ощущение утраты времени и невозможности изменить ситуацию.

Период реюниона был недолгим, и в следующий раз музыканты Black Sabbath встретились только в 2006-м. Тогда на тяжелой сцене появилась новая супергруппа, в которую вошли уже всем известные музыканты, участники Black Sabbath, Тони Айоми и Гизер Батлер, а также ударник Винни Аписи и Ронни Джеймс Дио. Новый проект получил название «Heaven and Hell» по имени альбома, над которым эти музыканты работали вместе еще в 80-м году. В 2009-м был представлен релиз «The Devil You Know». За месяц до его выхода группа представила первый сингл с этого диска, получивший название «Bible Black». Песня перекликается с только что прозвучавшей композицией «Too Late». В тексте рассказывается о человеке, который ведет унылую и однообразную жизнь. Однажды в его руки попадает старинная книга в черном кожаном переплете, которую никогда раньше он не видел. На первой странице написано «Берегись».

0: После выхода альбома «The Devil You Know» в 2009-м у Ронни Джеймса Дио диагностировали онкологию. Музыкант проходил курс лечения и собирался продолжать работать. Вот что вспоминала вдова Дио Венди в фильме «Мечтатели никогда не умирают».
1: Около года у него были проблемы с пищеварением. Он сделал анализ крови. Доктор позвонил и сказал: «У меня плохие новости». Когда мы узнали, что у него рак, мы проплакали всю ночь. Моя жизнь тогда закончилась. Вообще-то, Ронни успокаивал меня. Когда мы оба плакали, он утешал меня, поскольку я была просто в истерике. Я не могла представить жизнь без Ронни. Я не могла даже подумать, как это — жить без него. И он меня успокаивал, говорил: «Все будет хорошо». Ронни перестал видеть одним глазом. Потом у него начали трястись руки. Он потерял голос? Нет. Нет. Голос он не терял. Это бы его убило.
0: 16 мая 2010 года Ронни Джеймса Дио не стало. Ему было 67 лет. Его смерть стала тяжелой потерей для всего мира рок-музыки. 30 мая 2010 состоялось прощание с музыкантом. В этот день проститься с ним пришли более 1000 человек. Вокалиста похоронили в саркофаге из белого мрамора, на котором написано: «Человек на Серебряной горе. Ронни Джеймс Дио». «Человек на Серебряной горе» — так называется песня Дио, исполненная им в составе группы «Rainbow».

Ронни Джеймс Дио несколько раз приезжал в нашу страну, и многие побывавшие на его концертах, и те, кому удалось с ним пообщаться, отмечали теплое отношение музыканта к своим слушателям. Дио оказал огромнейшее влияние на развитие современного рока. Многие рок-исполнители посвятили памяти Дио композиции, среди них Дора Пэш, вокалист Йорн Ланда, группа Scorpions и многие другие. На нашей рок-сцене также есть песни, посвященные Дио. Это композиция «Голос», исполненная вокалистом группы «Легион» Алексеем Булгаковым. Текст написала Маргарита Пушкина. Без сомнения, это был величайший вокалист, и его песни еще долго будут эталоном в рок-музыке. И наш эфир завершит еще одна песня, исполненная Дио. Это композиция «Sitting in a Dream». Изначально Дио исполнил ее для концептуального альбома своего товарища Роджера Гловера и позже исполнял на концертах. Запись такого выступления подведет итог нашей радиовстречи с вокалистом Ронни Джеймсом Дио. Друзья, о других историях, альбомов, песен и исполнителей слушайте в следующих выпусках. Все прошедшие ищите на медиаплатформе «Смотрим». На этом я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Всем доброго и слушайте рок!

0: Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
1: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
0: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
2: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
0: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
1: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
0: Максимова по воскресеньям в 13.10 по Москве и в 12.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
4: Словарь русских говоров Забайкалья.
3: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: В начале дня вместе с Радио России Пенза. Я Полина Ковтулина.
6: Спорт, здоровое питание, режим сна и хобби. И ваша жизнь нормализуется постепенно.
5: Беседуем с экспертами и талантливыми людьми города.
7: Обсуждаем достижения и проблемы. Мы открываем школы, открываем федерации, открываем новые виды спорта.
8: У микрофона Светлана Зинина, ведущая программы на пензенской волне. Слушайте в эфире Радио России Пенза на частоте 94,2 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Театр на Радио России представляет.
9: Начинаем урок. Так, сейчас посмотрим, кто пойдет к доске.
0: Календарь майя. Радиоспектакль по повести Виктории Лидерман.
10: Давайте не пойдем на первый урок.
11: Зюзина, что я слышу? Хочешь прогулять? Это ты или твой двойник из будущего?
10: Сейчас не до твоих глупых шуток. Дело очень серьезное. Нам нужно выбираться из всего этого как можно быстрее.
0: Фантастическая история о приключениях трех шестиклассников, которые из-за случайного поступка оказываются втянуты во временной парадокс.
11: Сейчас все подотру и конец мучениям. Все встанет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед.
0: Календарь майя. Слушайте с 18 мая по будням в 14.10 по Москве и в 13.10 по времени Калининграда.
12: Свежее дыхание жанра. В ближайшем выпуске программы «Просто о джазе».
13: Прозвучат композиции с новых альбомов Криса Поттера, Маркуса Голдхейбера, Шеймуса Блейка, Стива Уилсона, Джейсона Майлза, трио The Breaks и Sweet Meg.
12: Просто о джазе с Михаилом Иконниковым. В воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Челябинска.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников специальной военной операции в регионах. Цель документа – обеспечить единообразный подход к предоставлению помощи. Также президент подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство России. Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Соединенные Штаты с государственным визитом этой осенью по приглашению американского президента Дональда Трампа. Он побывал в Пекине на этой неделе. О том, что заявил Трамп по итогам визита, расскажем далее в выпуске. Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников спецоперации в регионах. Цель документа – обеспечить единообразный подход к предоставлению этой помощи. Президент поручил регионам оказывать содействие приоритетному трудоустройству участников СВО, предоставлять медицинскую помощь, санаторно-курортное лечение вне очереди, сделать бессрочными единые базовые меры поддержки для близких погибших бойцов. Помощь будет оказываться и тем, кто отражал вторжение ВСУ в приграничье, участвовал в составе вооруженных сил ДНР и ЛНР в боевых действиях на Донбассе с мая 2014 года. В указе подчеркивается, что единые базовые меры поддержки должны предоставляться на срок не менее чем до конца года, следующего за годом завершения специальной военной операции. Ветеранам СВО с инвалидностью единые базовые меры поддержки должны предоставляться бессрочно. Деловая программа предстоящего в июне Петербургского экономического форума будет обширной и важной как для отечественного бизнеса, так и для зарубежных партнеров России. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
2: Уже скоро, в начале июня, пройдет Петербургский экономический форум. По традиции, его деловая программа будет весьма обширной, наполненной конкретными вопросами, важными для отечественного бизнеса, для наших зарубежных партнеров, для развития всей российской экономики.
1: Владимир Путин также назвал позитивными статистические данные по российской экономике за март. Как сообщил глава государства, к такому результату привели меры и решения правительства, реализованные в последнее время. Так, рост промпроизводства в России в марте составил 2,3%, а обработка выросла на 3%. Безработица в стране находится на минимальном уровне в 2,2%. Президент поручил закрепить позитивную динамику в экономике. Владимир Путин подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство России. Они смогут подать заявление в упрощенном порядке. Это касается иностранных граждан и лиц без гражданства, достигших возраста 18 лет, обладающих дееспособностью и постоянно проживающих на день вступления в силу настоящего указа в Приднестровье. Они вправе обратиться с заявлением в диппредставительство или консульское учреждение России. Передовые технологии, включая искусственный интеллект, сегодня дают наибольший мультипликативный эффект в экономике. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на годовом собрании нового банка развития. Он отметил, что сейчас нужно акцентировать свое внимание на дальнейшем развитии инфраструктуры. Сегодня одним из направлений нового банка развития становится формирование новой финансовой системы, основанной на национальных валютах стран-участниц. Они, кстати, в этом уже преуспели.
3: Мы должны консолидировать ресурсы. Объединение усилий позволит нам преодолеть целевой порог инвестиций в НИОКР 2% валового внутреннего продукта. Потенциал расширения рынка технологического развития в странах БРИКС по последним оценкам оценивается более чем 400 миллиардов долларов ежегодно. Ключевая роль в таком финансировании, особенно в сборке качественных проектов, должен играть новый банк развития.
1: Силуанов также отметил, что Россия приветствует начало финансирования новым банком развития атомных проектов. Председатель КНР Си Цзиньпин посетит США с государственным визитом уже нынешней осенью по приглашению американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И. На днях Трамп побывал с официальным визитом в Пекине. СМИ писали, что вместе с ним прилетели представители американского бизнеса. Также Китай посетил госсекретарь США Марко Рубио. В ходе своего визита американский лидер провел переговоры с Си Цзиньпином. Сегодня Трамп по итогам своей поездки заявил, что если Китай хочет избежать пошлин со стороны США, то Пекин должен строить предприятия в Америке и на них нанимать американцев, заявил президент Соединенных Штатов. Дональд Трамп также заявил, что вопрос о поставках Тайваню американского оружия на 12 миллиардов долларов пока поставлен на паузу. На встрече в Пекине китайский лидер отметил, что сотрудничество двух стран может принести пользу обоим сторонам, обратив внимание на то, что Китай и США должны быть партнерами. Следующая неделя в Москве обещает быть солнечной и не по-майски теплой. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Он рассказал также, какая погода ждет нас в нынешние выходные.
4: В субботу в мегаполисе ненастье ослабеет, и зато чаще станет выглядывать солнце, хотя днем местами еще возможен небольшой дождь. В середине дня летнее плюс 22-25. В воскресенье днем пройдет грозовой дождь, столбики термометров покажут еще на 1 градус теплее. В первой половине следующей недели усилится влияние западного крыла сибирского антициклона, и москвичей ждут солнечные, сухие и очень теплые деньки. В светлое время суток воздух будет разогреваться, внимание, до 25-28. 8 тепла, а это почти на 10 градусов выше положенной для конца весны нормы и даже теплее, чем обычно бывает в середине лета.
1: Жара прогнозируется также в ряде областей центральной части России. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее мы расскажем о спорте. В пятницу в Казани состоялся третий матч финальной серии хоккейного кубка Гагарина. «Локомотив» победил «Ак-Барс» 4-1 и в серии до 4 побед повел 2-1. Другие новости спорта представит Дмитрий Калугин.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Первые всероссийские комплексные соревнования «Игры сильных» открылись в Курском спортивно-концертном комплексе. Участие в состязаниях примут более 300 спортсменов из 8 регионов Российской Федерации. Особенность «Игр сильных» заключается в том, что вместе с юношами и девушками до 17 лет за команды выступают взрослые, в том числе участники специальной военной операции. Победители по 6 видам спорта – легкая атлетика, бокс, вольная борьба, самбо, дзюдо и практическая стрельба – будут определены 17 мая. Российские каноисты Захар Петров и Сергей Свинарев выиграли две бронзы на этапе Кубка мира в Бранденбурге. Петров стал третьим на дистанции 1000 метров, Свинарев забрал бронзу на дистанции 200 метров. 15-16 мая в Рейкьявике проходит ежегодное заседание подразделения Международной федерации баскетбола, отвечающей за европейский континент. По информации Спортэкспресса, среди прочего будут проведены переговоры по поводу товарищеских встреч сборной России, национальной и резервной на следующее календарное окно ФИБА. Всемирная боксерская организация WBO обязала победителя поединка между Дмитрием Биволом и Майклом Айфертом провести бой с временным чемпионом WBO в полутяжелом весе Каллумом Смитом. Напомню, поединок между россиянином Биволом и Айфертом состоится 30 мая в Екатеринбурге. В завершении о хоккее. Нижегородский клуб «Торпедо Горький» покинул состав участников Всероссийской хоккейной лиги на предстоящий сезон, в котором будут представлены 32 команды. А новичком лиги станет хоккейный клуб «Калуга». Напомню, «Торпедо Горький» является победителем прошлого сезона ВХЛ. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, сегодня 16 мая в Южно-Сахалинске днем до плюс 6 градусов, облачно и дожди. Во Владивостоке теплее, до плюс 16, без осадков. В Екатеринбурге воздух прогреется до 25-27 градусов, без осадков. В Ханты-Мансийске 13-15 тепла. В Вологде до плюс 20, временами дождь и гроза. В Перми до 27 градусов со знаком плюс, осадков не ожидается. В Самаре тоже сухо, плюс 28-30. На юге Европейской России, во Владикавказе плюс 13-15, дожди временами сильные, а в Севастополе 17-19 градусов тепла и без осадков. В Санкт-Петербурге этой ночью до плюс 10, в первой половине дня возможен дождь, днем 12-14 градусов тепла. Ветер юго-западный, атмосферное давление будет ниже нормы. В Москве облачно, ночью и в первой половине дня осадки, плюс 13-15, днем до 24 градусов. Ветер юго-западный, атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба и по-прежнему останется ниже нормы. Сейчас в столице плюс 18, пасмурно, осадков не наблюдается.
0: Oh,

0: Настоящее историческое. Presence Historicum. Лучшее. Запись 2025 года.
1: Программа, которая так и называется, «Настоящая историческая», на волнах Радио России, портрет на фоне времени, портрет на фоне эпохи. Ну, самые разные интерьеры можно представить в радиостудии, она, по большому счету, виртуальна. А вот гости у нас самые настоящие, это замечательные собеседники и люди, которые еще нестандартно могут отвечать на простые вопросы, казалось бы. А вопросов сегодня, наверное, будет много, потому что гости нашей программы – это Виктор Зинчук, гитарист, музыкант, композитор, аранжировщик и ведущий программы «Соло» на Радио России. Виктор, добрый день.
2: Добрый день. Да, это так.
1: Может быть, что-то не учли и не назвали?
2: Ну, не знаю.
1: Заслуженный артист России.
2: Совершенно верно, да. Ну, спасибо. Все главное уже отмечено.
1: Хорошо. Ну, мы никогда в нашей программе не говорили о гитаре именно в таком разрезе. У нас были и бывают разные музыканты разных специальностей, академические музыканты, джазовые. Но вот гитара как инструмент познание жизни, познание реальности. Я бы сказал, что гитара Виктора Зинчука, она в некотором смысле сопровождала определенные периоды жизни нашего общества. Вот давайте вспомним, Виктор. Смотрите, передача «Вокруг смеха» и «Чарльз Монти», которые вы играли в составе группы «Квадро».
2: Совершенно верно, было такое.
1: Причем там вот такой декор был а-ля «Одесса Бенни Крик». Горский был в шляпе, а вас одели в такую
2: кепочку. Да-да-да.
1: Кепочку, да-да-да, акустическая гитара. Да. И вот этот период, сколько тогда было лет?
2: Ой, сейчас я вспоминаю. Если бы я подготовился, я бы был точнее. Но сейчас просто буду вслух это делать. С 1976 года по 80-й я учился в музыкально-педагогическом училище. Параллельно я работал в оркестре Гостелерадио. А когда вот оттуда ушел, вспомнил. Это был 1982 год, и туда нас пригласили, причем играли мы живьем. Тогда не было фонограмм. В Останкино, в студии нас писали микрофонами, прям вот как вот мы играем.
1: Замечательное живое исполнение, да. Причем вы играли пальцами. Это техника классической гитары, тогда еще электрогитарная.
2: Ну, я учился.
1: Да, да. То есть, в общем, все пригодилось.
2: Абсолютно все пригодилось, и это необходимо, и теперь я не устаю повторять, особенно сейчас, там, ну, даже не буду говорить, эти все вот огромное количество диванных интернет-гуру новоявленных, которые говорят о том, что главное табы и квинточку, вот играть, ну, к сожалению, есть такие, но мы, слава тебе, Господи, мы на другом радио, мы в другой культурной сфере, да, да, образование необходимо, и это процесс непрерывного самосовершенствования и, в общем-то, пребывания в музыке, это так интересно, и я не устаю открывать в себе новые и новые, открывать новые и новые стили, и гитара туда прекрасно вписывается. Гитара – это оркестр в миниатюре, как говорил Андрес Сеговия, так оно и остается.
1: Ну, еще гитара подобна шахматной доске, можно находить совершенно неожиданные решения.
2: Совершенно верно, да, это продолжается. Ну, да, начиналось это с того, что я работал в оркестре Гостелерадио, и было впитано вот как с молоком матери, что нет неинтересных стилей, есть неинтересное исполнение, поэтому музыкант профессиональный обязан играть во всех стилях. Если нужно, это джазовое произведение, нужны джазовые замены и так далее. Если это роковое произведение, я помню Силантьева, который мне говорил: «Ой, Виктор, что это ты сыграл с квакушкой? Ух ты, квакушка, чмякушка, чмяк-чмяк, да». Потом «Дракон, опиши вот это вот все. Это нужно. И, естественно, нужно было уметь читать ноты и многие другие навыки. Это было очень нелегко, но это великолепная школа.
1: Как писали тогда в обучающих пособиях, которых вы был крайне мало, столь любимый и популярный многими музыкантами эффект квак.
2: Да.
1: Виктор Зинчук у нас в гостях, и мы будем гитару использовать как вот такой волшебный инструмент, калейдоскоп, наводить его на временную оптику и получать картинку. Да, первая картинка у нас была «Вокруг смеха». Кстати говоря, в этой же программе, по-моему, через какое-то время прозвучала ваша замечательная композиция, которая называлась «Фокстрот».
2: Было и такое, да. Ну, действительно, в жизни такое случается. Михаил Николаевич Задорнов незадолго до своей смерти пригласил меня в свою программу и говорит: «Вить, что-то надоели песни попса инструментальную». Я подготовил одну композицию, которую сочинил специально для его вот этой программы. Может, мы и послушаем, потому что это как раз в том стиле, в котором игрались и песни Мэри, и то, что было тогда. Естественно, прошли годы, я во Франции купил 3 гитары, которые
1: но аутентично... Но вы имеете в виду, это мануш гитары?
2: Да, совершенно верно.
1: Джаз.
2: Да, вот мы цыганский раскрываем да, все секреты для наших слушателей. Да, цыганский джаз, джаз-мануш. И характерное совершенно звучание имеют именно эти гитары для аккомпанемента с более широкой такой... Ну, вот это можно услышать.

0: Виктор Зинчук. И мы говорим, конечно, о том, как гитара Виктора Зинчука, она менялась вместе с тем временем, в котором мы тогда жили. Ведь это было так недавно. А с другой стороны, наша программа называется «Настоящая историческая». Поэтому мы здесь в некотором смысле и детективы, и музыковеды, и собеседники. Но вот надвигалось новое время. Рок. Рок становился популярным. Электрогитара выходила на первый план. И Виктор Зинчук тоже поменял стиль. Это, наверное, уже конец 80-х. Появилась электрогитара, красный стратокастер и красные штаны.
1: Сначала черт, да, был и такой. Красные штаны, как без этого, да.
0: Время поменялось. Поменялся звук, и вы тогда сольно выступали с инструментальной музыкой.
1: Ну, перед этим еще была работа в группе Юрия Антонова. Я был музыкальным руководителем. Это было 2,5 года. И интересный опыт. Я пытался просто создать свою группу, но тяжело было это сделать. И, в общем-то, обязанность перед музыкантами, ну, привела меня к тому, что я пошел к Юрию Михайловичу. И вот от печали до радости несколько...
0: Юрий Михайлович обладал потрясающим чутьем на новый стиль, на то, что будет нравиться. Вот в свое время он сотрудничал же и с Араксом. И
1: совершенно верно.
0: Когда Вадик Галутин, группу, и получалось актуальное звучание.
1: Также... А там мы собрали коллектив, мы репетировали долго, и он даже шутил, когда я записал ему «От печали до радости», он сам настоял на том, чтобы 2 гитарных соло было, и он пошучивал, что, говорит, это я Марка Нопфлера.
0: Там замечательно.
1: В такой манере. Да,
0: стилизация,
1: это сделано,
0: да. Причем вот здесь опять помогла школа, опять игра пальцами, опять
1: анализ музыкальный, мне это очень нравилось.
0: И... Потому что важно даже не то, что сыграть, а как сыграть. Поэтому вот этот звук замечательный в этой песне, мы бы, конечно, ее с удовольствием сейчас послушали.
1: Ну, хотите, можно послушать «Одинокий в ночи». Это тоже появилось в 90-х, когда я ушел уже от него. Я создавал свою группу. И вот сделал в таком стиле, вот эта пальцевая техника, свою композицию написал. Она называется «Одинокий в ночи». Можно послушать фрагмент. Это именно пальцевая техника.

0: Виктор Зинчук у нас по-прежнему в гостях. «Одинокий в ночи» так называлась эта пьеса. И сольная карьера все равно для исполнителя, наверное, во главе угла, тем более для гитариста, который может на инструменте выразить больше, чем просто обычные гитаристы.
1: Ну, я не знаю, насколько применимо слово «карьера». Дело в том, что,
0: карьера
1: пребывание это, в музыке, это да.
0: Ну, это и есть карьера.
1: Да. Ну, нет, это несколько иное. Нет, знаете, это, к сожалению, это не всегда карьера.
0: Вот, может быть, слово «карьера» мы как-то отчуждаемся его, но на самом деле это просто время в жизни.
1: Это сейчас скорее больше употребимо.
0: Ну, да.
1: Музыкальный проект. Вот. Но это я не люблю этих слов. Но Пушкин никогда не совершал такого и не созидал
0: в
1: формате проекта.
0: В ироническом
1: ключе. Ведь он сказал...
0: Он пользовался словом «прожект».
1: Да.
0: Это означало, так сказать, некое предприятие, в которое вы пускаетесь на свой страх и риск.
1: Да, и ему принадлежит, не продается вдохновение.
0: Можно рукопись продать.
1: Да, вот это вот лучше определять. Должно все созреть. Ты должен перестрадать, обдумать, отдать часть своей жизни этому. А потом уже это судьба этого другая. А сейчас, к сожалению, на телевидении проекты создаются, и под проекты выделяются деньги, приглашаются композиторы, но пропадает...
0: финансирование,
1: пропадает самое ценное, самая внутренняя сущность, содержание сердечности, наполненность внутренняя, чего обесценивает все эти проекты очень сильно.
0: Но при этом ты все равно должен быть самодостаточным. Вот вы же занимаетесь сольным творчеством. Оно предполагает, что это тоже проект от момента идеи до момента реализации.
1: В какой-то степени, но прежде всего содержание и внутренняя наполненность. Да, мы работаем сольные концерты, но понятие «работаем» тяжело. Лишь в той степени, в которой я должен быть в форме, мы должны приехать за несколько часов до концерта, все должно быть отрепетировано. У меня команда профессионалов, да. Ну, а дальше там на сцене несколько гитар, это и хочется показать и акустическую, и свою композицию. Да. И экспрессию, и электрогитару, и все это вот длится 2 часа.
0: Прекрасно.
1: Да.
0: Прекрасно. А вот все-таки вернемся в то время, когда телевидение было главным двигателем прогресса. Все считали, что нужно снять клип, нужно снять ролик, нужно его зарядить, как тогда говорили, в ротацию, и проснешься знаменитым. Вот была такая программа, называлась «Добрый вечер, Москва». И там была инструментальная музыка, Гарри Мур, Лонер, она была на титры, и многие зрители смотрели эту программу только для того, чтобы в конце услышать и увидеть эти титры на фоне вашего исполнения музыки Гарри Мура, да?
1: Да, было и такое, да. Был еще и документальный фильм «Виктор Победитель», 20-минутный на киностудии ЦСДФ. Снимали это Геннадий Попов и Константин Арцулов. И мы ездили в Таллин, в Ригу, в Питер, в Ленинград.
0: Ну, то есть это вот были съемки на гастроли, съемки жизни.
1: Просто это были съемки в рамках этого фильма по сценарию. Я просто ездил по стране.
0: Как там тяжело было с двумя гитарами садиться на трамвай зимой.
1: И это было такое совершенно верно. У нас в Строгино. Да, вы все знаете.
0: Да, в Строгино. В Москве встречались музыканты, которые так ездили.
1: К Юрию Антонову на репетиции.
0: Здоровались друг с другом, да.
1: И там я играл и классические произведения. Да, было такое замечательное время. А видеоклип мне есть чем похвалиться. Ведь у меня... Маша Колоколова, впоследствии известный оператор, она сняла мне первый клип «Каприз Паганини номер 24. Я даже ездил в Трансильванию, представлял Россию.
0: Трансильванию.
1: Да. Я вот об этом рассказываю. Но действительно, я сыграл, и мне дали сначала первое место. Но потом американские 3 девушки, они там пели какую-то песню, так они не стали популярными.
0: Это не гитарный конкурс,
1: эстрадный. Да, эстрадный, И они устроили скандал, почему из России он играет на гитаре, а ему отдали первое место. Отдали второе мне потом, а им первое. Но это не изменило ничего, прошло с обалденным успехом это все, и ко мне потом рэпер подошел и говорит: слушай, хорошую ты музыку написал. Я говорю: это не я, это Паганини. Да, ну я представлял Россию, и этот клип потом был у нас на телевидении. Тогда это было форматом. И потом у меня был видеоклип «Амадеус 146 и «Планы Сагинского».
0: Это музыка.
1: А вот как-то захотелось так.
0: «Амадеус», понятно.
1: А вот как-то захотелось. Такая фьюжн-композиция, где было все объединено, захотелось такое. Это в начале 2000-х годов был у меня такой альбом. Вот, и был такой видеоклип.
0: Ну, вот обработки классических тем, обработки классических композиторов в вашем репертуаре занимают большое место. Кто самый любимый из композиторов?
1: то, над чем я работаю, о ком я думаю, и в та музыка, момент, которая, да, соответствует времени, ей наполняешься. Это вот опять часть профессионализма. Ну вот я услышал замечательную музыку для программы, которую готовил, о Моцарте, и совершенно уникальное произведение «Аллегри», которое было засекречено в Ватикане, его Моцарт услышал и записал 9 голосов, 5 минут продолжительность, и Моцарт все это сделал без ошибок. Правда, он потом в шляпе пронес ноты и сверил со второго раза все. Потом даже хористы проверили, говорит, это те ноты, которые были запрещены под угрозой отлучения от церкви. И впоследствии даже орден получил от папы. Маленький Моцарт.
0: Можно было снять сиквел фильма «Амадеус».
1: Да.
0: Историей. И вообще о Моцарте огромное количество каких-то почти мифических преданий существует. Не знаю, насколько они соответствуют, но...
1: Я могу рассказывать, не останавливаясь часами. Я очень жалею, что у меня программа очень маленькая, пока Виктор Зинчук соло. Зато она информативная.
0: Но в данной программе в роли Моцарта вам приходится быть, поэтому мы о вас говорим.
1: Да.
0: Говорим о музыке, говорим о времени, в котором мы жили, и какую роль тогда играла музыка.
1: И продолжаем жить.
0: Продолжаем жить, конечно. Ну, просто сейчас все уже по-другому. Вы сказали, что и интернет определенные коррективы внес вот в тот ландшафт, который есть вокруг гитары сейчас.
1: Ну, ничего. Нет, если продолжать заниматься своим делом и продолжать играть эту музыку, ты все равно останешься, и все равно это будет. Пусть это все составляет единое культурное пространство наше.
0: Ну, к началу 90-х Виктор Зинчук вышел к реализации своего проекта. Виктор Зинчук соло. Потом уже была «Золотая гитара России», были концерты целиком ваши.
1: Да, мне даже руки застраховали на $500,000. Я помню, мне торжественно вручили страховку и вручили гитару, которую сделали специально вот на фирме «Фендер», наш мастер Шишков из Америки.
0: Замечательный мастер, который уехал в Америку.
1: Да.
0: Дорогущие гитары, кастом-шоп.
1: И мне подарили это.
0: То есть это Виктор
1: в Кремле
0: Зинчук,
1: на своем концерте.
0: Signature Model и руки на $500,000.
1: Вы замечательны в материале и в теме, вы все знаете.
0: Я Гнесинское училище закончил по гитаре.
1: Извините.
0: Виктор Зинчук в программе, которая называется «Настоящее историческое». Мы говорим о репертуаре, мы говорим о том, как приходят музыкальные идеи. Мы, конечно, слушаем Виктора Зинчука в его первозданной роли исполнителя. Может быть, сейчас что-нибудь послушаем на ваш выбор.
1: Давайте послушаем «Времена года», апрель. Вот как настроение
0: Вивальди
1: будет. Нет, мои.
0: А, мои?
1: Да. У меня появился за время пандемии альбом, который называется «Секрет релакса», и там есть мой цикл «Времена года». Их же больше, не четыре. Вивальди, Чайковский, Гайден. Вот и мои еще появились.

0: Ну что ж, это музыка Виктора Зинчука «Времена года». Вообще, это философская категория. «Времена года» — это времена жизни человека, да? Весна, осень, лето, да? Зима. Да. Вот, и все зависит от того, как мы к этому относимся. Вот у Чайковского «Времена года» каждой пьесе предпослан поэтический эпиграф. У Вивальди тоже.
1: Ну, говорят, что Вивальди это уже потом даже составили этот цикл. Да, да, да.
0: Программный текст добавили потом, да?
1: Да, это уже позже было. А Чайковский... Это необыкновенный совершенно дом-музей, концертный зал. Мы были там 17 раз. Каждый год мы приезжаем туда на протяжении многих лет. Да.
0: Замечательно, что не рвется связь с великой музыкальной традицией.
1: Да, да. Я обязательно посещаю этот дом-музей. Это замечательное место.
0: А Чайковский вот как композитор, как оркестровый композитор, как великолепный и великий мелодист. Вот он близок.
1: Да, безусловно. Все близки, все, о ком я делаю программы, Сен-Санс. Я играл «Лебедь», Сен-Санса играл, это на гавайской гитаре, делал аранжировки. А на концерте в Кремле у меня Махалина, прима-балерина еще Мариинского театра исполняла «Лебедь».
0: Это был совместный номер, как Анна Павлова. Да,
1: да, да, и это осталось в видео, и это
0: очень, очень, на мой взгляд, очень трудная пьеса по звуку, там огромное количество звука заложено, вот эти длинные ноты.
1: Да, да,
0: да, да. Достаточно послушать вокальную версию «Лебедя» или, скажем, там, виолончельную, вот когда понимаешь, что такое нота на целый такт с вибрато, и что такое вот это портаменто, и как нужно держать звук, да?
1: Да,
0: самая,
1: согласен,
0: сложная задача.
1: Ну, у меня вот ее роль выполнила гавайская гитара.
0: Ну, удивительный тембр, очень интересный.
1: Да, да.
0: Гавайская гитара или слайд-гитара, да, еще?
1: Да, совершенно верно.
0: А вот по слайд-гитаре вы когда впервые услышали и у кого? Из музыкантов.
1: Может, я в детстве. Нет, я в детстве услышал гавайскую гитару,
0: вот
1: на которой у нас.
0: Гавайскую.
1: Да, мне еще Силантьев рассказывал, что у него было два гитариста: один играл на семиструнной гитаре, и кто-то играл даже на гавайской. Они в оркестре играли. Впереди они находились, поближе к микрофону, поближе к дирижеру. Иногда какие-то партии исполняли.
0: То есть гавайская гитара у него лежала на коленях. Это была именно та гавайская лэп-стил?
1: Это не лэп-стил, это наша. Ну, видимо, да, видимо, наша что-то. Я этого не видел, я могу услышать по звучанию, что у нас гитара гавайская была очень популярна. И мой папа, ветеран войны, который дошел до Берлина, вспоминал, я помню, когда был маленьким, что и танцевали раньше, этот звук все обожали.
0: Ну, у каждого музыканта, который занимался и рок-музыкой, и джазом, еще в СССР была мечта, что вот однажды границы откроются, и мы поедем за рубеж.
1: Да.
0: Вам тоже представилась такая возможность, вот поездки, вы увидели концертную жизнь.
1: Да, я помню, как раз в 90-е я за аранжировку Гершвина блюза, вот «Summertime», получил премию вот именно как аранжировщик на Братиславской лире. Был такой фестиваль.
0: Знаменитый, и где мне... эстрадный фестиваль.
1: Да.
0: «Сопот», Братиславская лира.
1: Да. Я представлял Россию там.
0: Было такое.
1: Да, и там мне посчастливилось выступать вместе с Чаком Берри. И да, он уже, ну так, опирался на молодых там музыкантов, чтобы ему тяжело было подниматься по лестнице. Но мне запомнилось то, что тогда были в моде гитарные тюнеры. То есть то, что правильно настраивает, но он категорически, он выбросил этот тюнер и настраивал специально, без тюнера, чтобы гитара чуть-чуть не строила. И вот в этом была ее аутентичная правда, блюзовая. То есть гитара не должна идеально строить блюзовая.
0: А то подумают, что вы играете под фонограмму.
1: Да. Не так давно. Я просто вспоминаю, с кем было сотрудничество замечательнейшее совершенно, вот со Светланой Николаевной Дружининой. Я был на Мосфильме, попросили записать в цыганской манере. И я понял, что для того, чтобы добиться...
0: В русской вот этой... цыганской манере.
1: Да, для того, чтобы добиться этой правды, гитару категорически нельзя настраивать по тюнеру.
0: Ну что ж, это был Виктор Зинчук, и я бы закончил нашу программу этими замечательными словами. Мы слушали музыку, общались, говорили, конечно, все невозможно поместить в одну программу, но я надеюсь, что будут и другие программы с вами, Виктор.
1: Да.
0: Еще будут интервью.
1: С вами интересно и легко.
0: Будет развиваться сюжет и дальше. В гостях у программы, которая называется «Настоящая историческая», это важно, был Виктор Зинчук.
1: Спасибо.

Настоящее историческое. Presence Historicum. Лучшее. Запись 2025 года.

0: Радио России. Общество. Психология.
1: Уважаемая аудитория, приветствует Радио России, я Дмитрий Таиров. Всем-всем, друзья, здравствовать и пребывать в самом замечательном состоянии духа и, конечно же, здоровья в целом. Итак, психология. В гостях у нас замечательный психолог Андрей Викторович Заберовский, психолог, доктор культурологии, автор 25 книг об отношениях между мужчинами и женщинами. Здравствуйте, Андрей.
2: Добрый день, Дмитрий. Здравствуйте.
1: Приветствую, рад вас видеть, конечно же, и предлагаю не без вашей же помощи тему для нашей аудитории, я думаю, будет не лишней узнать, является ли семья тормозом для развития человеческого и интеллекта, и в целом его личности, или наоборот стимулом. Итак, с вашего позволения, личностный рост, личное развитие. Ну и все это, конечно, в разрезе семейных отношений. Пожалуйста.
2: Тема эта очень сейчас актуальная. Дело в том, что за последние десятилетия, которые мы с вами наблюдали, был такой всплеск, как это было модно называть, инфо-цыганство, то есть такого массового обучения всех всему в разных совершенно форматах. И вот эта тематика личностного роста, когда всех звали, давайте развиваться, давайте становиться успешнее, там, богаче и так далее и тому подобное.
1: Личностнее.
2: Личностнее, совершенно правильно. Зачастую приводило к тому, что многие психологи, коучи шли самым легким путем, и вместо того, чтобы прорабатывать какие-то особенности человека, просто говорили ему: слушай, так у тебя же есть тормоз, да? У тебя есть балласт на твоих ногах, на твоей жизни, это твоя семья, это именно твоя жена, в тебя не верит, она не видит твой потенциал и так далее и тому подобное. Поменять регион, поменять профессию, это все жена, потому что она боится, что ты не сможешь платить ипотеку, а у вас ипотека. Или наоборот, твой муж ревнивый, он не пускает тебя на работу, чтобы ты, не дай бог, там шоколадки не получал от коллег по работе, и шеф тебя там не задерживал после работы на кофепитие, и поэтому вы, естественно, не развивались там в вашей карьере. Он не пускал вас на всякие тимбилдинги, на базу отдыха, там на 2-3 дня куда-нибудь там в неформальную обстановку с коллегами, да, вот эта вот попытка повесить какие-то проблемы человека на близких, она была очень распространена последние десятилетия, до сих пор отголоски этого есть, и это сильно повлияло, конечно, на статистику разводов в нашей прекрасной стране, поэтому мой долг сейчас профессионально сказать, что исходя из моего более чем 30-летнего опыта работы, я совершенно точно уверен, что семья не является тормозом для развития личности.
1: Скорее всего, вы абсолютно правы. А в чем была идея-то? Доказать, что индивид – самостоятельная боевая единица? Или это просто так вот халтура? Нужно было найти виновного, да, вот нужно было что-то,
2: вы знаете,
1: на кого-то свалить, как правильно
2: заметили. Дело в том, что определенные, так скажем, резоны за уши притянутые в этом, вот в этой позиции негативной, которую я озвучил, безусловно, когда, скажем, мужчина и женщина создают отношения 18-20 лет, они могут иметь разное образование из разных сфер жизни. Мы понимаем, что, скажем, для успешного продвижения в какой-то деятельности, ну, бывает полезно иметь жену или мужа с соответствующим образованием, соответствующей профессией, который понимает специфику твоей деятельности, ну, понимает,
1: да,
2: как это
1: в лучшем случае неплохо бы, конечно, общность интересов и так далее.
2: И конечно, поэтому где-то была вот мысль о том, что вот разведись со своей женой или своим мужем, найди кого-то, кто ближе, кто с твоей работы, да, создай служебный роман, и будет вам счастье. То есть, на самом деле, вот давайте прямо скажем, именно под прикрытием, под фиговым листочком так называемого личностного роста, зачастую человеку предлагалась возможность решить его проблемы там карьерные, финансовые, просто за счет, извините меня, там постели с кем-то там другим.
1: На просто удобно и эффективно.
2: Да, в этом плане, конечно же, мы можем прямо, вот так, как два взрослых мужчины, мы можем сказать, что есть в этом что-то, да, как бы, это легкая модель, но эта легкая модель, она же снижает нашу, как бы, оценку семьи. Эта легкая модель, она семью обесценивает. Получается, что зачем там стараться, зачем вкладываться, когда можно на готовенькое прийти к кому-то и все получить.
1: Ну, могу предположить, что за этим скрывался, ну, позвольте, семья – это ячейка общества и так далее, да я и хочу семью, говорю, ну, подождите, постройте карьеру, а потом займетесь более, да, вот, постройте таким же образом семью, вероятно, так вот.
2: И такая позиция звучала тоже.
1: Бэкграунд такой был.
2: И в этом тоже есть свой момент какой-то, потому что есть, безусловно, люди, которым есть смысл, наверное, сначала себя как-то найти, реализовать, а потом уже создавать семью. Но базово, если мы пойдем именно широким охватом, а моя работа позволяет видеть тысячи, десятки тысяч пар, я совершенно точно говорю нашим дорогим слушателям, когда вы нашли близкого человека, когда у вас любовь, когда у вас семья и дети, конечно же, вы, наоборот, замотивированы. А если вы хорошо воспитаны, если вы разумны, вы будете замотивированы в том, чтобы увеличивать свои доходы, а, соответственно, пробовать себя в новых сферах деятельности, расти по карьере. То есть в этом плане, если в семье все хорошо, то мотивация личностного развития прекрасно укладывается и совмещается с существованием семьи. Ведь давайте опять же скажем по-честному, но каждому из нас много ли надо? Не так уж много нам нужно квартир, не такой уж там большой квартиры, там, или автомобиля, там, или денег. А когда мы стараемся для близких людей, то есть для жены, для мужа, конечно же...
3: Для детей.
2: Для детей особенно, и для внуков даже, мы, безусловно, стараемся больше. Мы готовы пойти на большее. И поэтому, если вот убрать узкий процент законченных эгоистов, которые для себя стараются, в большинстве своем люди стараются все-таки для близких людей. То есть семья, на самом деле, прекрасный мотиватор для того, чтобы двигаться в жизни и стремиться к личностному развитию. И семья, к сожалению, это удобный способ самооправдания для лентяев, совершенно откровенных, которые просто не хотят там образование получать, не хотят менять работу, переезжать, заводить полезное знакомство. Им проще сказать... Это у меня не получается, не потому что лентяй, а потому что там жена не пускает, или там, соответственно, муж там не пускает ехать в командировки там с коллегами по работе в одном номере ночевать и так далее. То есть вот это все, к сожалению, имеет место быть.
1: Андрей Сберовский, друзья, напоминаю, сегодня с нами психолог, доктор культурологии.
4: Рассмотрим еще момент того, все-таки какого рода могут быть проблемы в семье, которые не позволяют человеку строить карьеру?
2: Вы знаете, я когда-то, вот я работаю 33 года, и когда-то в начале моей работы, особенно в 90-х годах, там, в нулевых годах, я искренне предполагал, что если в семье есть кто-то, имеющий тяжелые хронические заболевания или инвалидности, то это может быть вот там тормозом личностного какого-то развития. Но я могу сказать, что при этом я уже в своей практике видел сотни примеров, когда люди, даже имея членов своей семьи, за которыми постоянно надо ухаживать, постоянно помогать, все равно достигая личностного успеха. А сейчас, в эпоху онлайна, когда мы имеем возможности роста профессионального, карьерного, финансового, даже не выходя из дома, по большому счету, я скажу честно, мне кажется, последние отговорки о том, что якобы семья – это тормоз личностного там, как бы, роста и развития, мне кажется, отвалились. Поэтому сейчас, в наше время, когда мы можем дистанционно совершать там, горы, что называется, сворачивать и серьезные проекты запускать, и быть полезным дистанционно, дорогие наши слушатели, не бойтесь ничего, бойтесь только одного, бойтесь своей лени и бойтесь грубости в семье, потому что мотивация пропадает тогда, когда в семье начинается конфликты. Когда в семье конфликты, когда муж и жена ругаются, когда пропадает гармония, там, единство, вот тогда да, тогда падает мотивация. То есть тогда, когда нас в семье не хвалят, когда нас не благодарят за те
4: вот, прорывы. Да, что такое отсутствие гармонии, да, что как добиться этой гармонии? Любите друг друга, ну, это все слова
2: и благодарите. Понятные,
4: и благодарите.
2: Я вот даже хочу сказать так, что далеко не всегда там есть любовь там, в какой-то высокой там степени, но благодарность должна быть. Поэтому я говорю, что любовь может со временем немножко угаснуть. Люди могут стать заметно более взрослыми, пройти 20 лет брака, 30 лет брака. Но если вы будете благодарить вашего партнера за те усилия, которые этот человек предпринимает для того, чтобы вам всем жилось в семье хорошо, даже этого одного будет достаточно для личностного роста вашего партнера. И, конечно, вы тоже не забывайте просить. Вот мы бываем так часто, пытаемся казаться сильнее, чем мы есть, там, мы такие железные, холодные. Не забывайте просить, сказать, милый муж или милая жена, пожалуйста, иногда говори мне, что я молодец, что я там хорошая жена или хороший муж, и это будет еще больше меня взбадривать и стимулировать к моему личностному развитию. Поэтому я точно совершенно утверждаю тезис, что семья не враг личностному развитию, и можно гармонично все это сочетать и добиваться большого успеха и в семье, и в целом в своей личностной самореализации.
4: Прекрасные слова. Побольше любви, побольше добра, побольше уважения друг к другу, и все будет замечательно.
1: Дмитрий Таиров зовут меня, друзья, нашего гостя, эксперта, профессионала-специалиста Андрей Сберовский. С нами был Андрей Сберовский, психолог, доктор культурологии, автор 25 книг по отношениям между мужчинами и женщинами. Благодарим. Спасибо огромное. До новых встреч.
2: Всего доброго.
0: Психология. Весенняя охота на гуся.
3: Охота действительно одна из самых сложных. Все начинается с разведки. Во время разведки ты стараешься найти те места, где нет народа. В последнее время охота стала популярна, но от того, что она стала популярна, ее, как бы, наверное, принципы правильной охоты, они не стали лучше.
0: Журналист Алексей Беляков в авторской программе Николая Мамалашвили «Ни пуха, ни пера». В это воскресенье в 21:35 по Москве и по времени Комсомольска на Амуре. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
6: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана. Пойлани, Сундалой, Хлыняли.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
7: На правах рекламы.
8: Вы не виноваты. Не виноваты, что с возрастом память стала хуже, реакция снизилась, а внимание рассеялось. Вы не виноваты, что иногда срываетесь на близких, а потом сами себя корите за это. Это не характер испортился. Это наш мозг, наш главный компьютер начинает давать сбои. Вопрос в другом. Это приговор или с этим можно бороться? У нас в гостях специалист Международного центра здоровья Ольга Владимировна Пловцова. Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Ольга, вот вы скажите честно, мозг, он вообще за что отвечает? Ну, кроме того, что мы им думаем.
9: Если просто, то мозг отвечает за три главные вещи. Во-первых, это наш интеллект, память, внимание, речь, обучение. Во-вторых, это наше состояние, настроение, сон, эмоции. В-третьих, это главный пульт управления для всего тела. Сердце, давление, зрение — все работает по его командам.
8: Получается, мозг как компьютер, вроде бы и мощный, но с годами начинает тормозить. Я за собой это замечаю и начинаю прям ругать себя.
9: К сожалению, все идет по нарастающей. Сначала мелочи, ключи куда-то запропастились, слово вертится на языке, по несколько раз повторяете одно и то же, а друзья и родственники вздыхают и тихо злятся за спиной со словами: «Ну я же тебе 100 раз говорил». Потом начинаются более серьезные звоночки. Забыли выключить утюг, растерялись в знакомом месте. Это изматывает и самого человека, и его близких.
8: А кроме памяти? У меня вот бывает вроде все нормально, а потом ни с того ни с сего тревога накатывает. Или раздражаюсь по пустякам, или ночью глаз сомкнуть не могу. Это

0: Причина. Почему одно тело стареет, а другое нет? Или это у всех одинаково?
1: Причин две. И они работают вместе. Первое – нервные клетки гибнут, и связи между ними рвутся. Мозг буквально усыхает. Второе – сосуды мозга забиваются. Питание и кислород поступают хуже. То есть такой прямой двойной удар.
0: Ну, допустим, а как мне самому понять, что что-то не так? На что обратить внимание?
1: Ну, вот смотрите, если вы замечаете, что стало сложнее запоминать что-либо, вы хуже и тяжелее сосредотачиваетесь, появляется шум в ушах или мушки перед глазами, возможно, появляется тревога, раздражение, плохо спите, частые головные боли или нестабильное давление. Если какие-то из этих признаков вам знакомы, мозг просит помощи.
0: А если не обращать внимания, думать, что само пройдет?
1: Это не вариант. Эти звоночки могут быть предвестниками более серьезных состояний – деменции, болезней Альцгеймера и Паркинсона, когда человек теряет связь с реальностью и теряет самостоятельность. И в таких случаях необходима помощь специалиста. В данном случае я говорю о поддержке работы головного мозга.
0: А есть способы поддержать мозг в возрасте?
1: Чтобы замедлить старение мозга, нужно защитить нервные клетки и очистить сосуды. И не случайно к такому выводу пришли ученые из Японии. Именно в Японии почти 100 тысяч человек в возрасте 100 лет и старше. Они ведут активный образ жизни, путешествуют, встречаются с друзьями. И знаете, в чем их секрет?
0: И в чем же он?
1: В уникальном фосфолипиде – плазмалоген. Это родной для нашего мозга строительный материал. Он содержится в уникальном японском моллюске Азума пектинида, который обитает лишь в северно-западной части Тихого океана. Именно плазмалогены идут на починку поврежденных клеток мозга, а содержащийся в этом же моллюске лецитин очищает сосуды, восстанавливая в них кровоток.
0: Погодите, я запутался. А как это все работает? Ну, простыми словами, что происходит?
1: Плазмалоген действует по трем направлениям. Первое. Защита и ремонт. Фосфолипид встраивается в мембраны нервных клеток, укрепляя их. Второе. Чистка сосудов. Лецитин из моллюска помогает поддержать сосуды чистыми, гибкими и эластичными. Третье. Омоложение. Плазмалоген создает условия для рождения новых нервных клеток. Да-да, нейроны могут восстанавливаться и во взрослом возрасте.
0: Нейроны восстанавливаются? Нас же всю жизнь учили, что нет.
1: Вот это и есть главная новость. Эксклюзивный дистрибьютор уже привез плазмалоген в Россию. Сложное японское название перевели просто и понятно. Мозг-терапи. Узнать подробности о комплексе мозг-терапи вы можете по телефону горячей линии 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203, звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
2: Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапи. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок.
0: Это отличная новость.
1: И важно понимать, мозг-терапи – это не лекарство, а питание для мозга. Плазмалоген в нем идентичен человеческому, поэтому усваивается почти на 100%.
0: У Международного центра здоровья действует всероссийская акция «Здоровый мозг». Просто позвоните по телефону 8 800 100 01 33 или на короткий номер звездочка 2203.
2: Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапи. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок.
0: 8 800 100 01 33 или на короткий номер звездочка 2203. А теперь вернемся к нашему разговору. Ольга, я хочу поподробнее понять про плазмалоген. Вы сказали, что это фосфолипид. А что такое фосфолипид?
1: Постараюсь объяснить простыми словами. Представьте, что каждая клетка вашего тела – это маленькая квартира. У квартиры есть стены, окна, двери. Без них это просто груда кирпичей, а не жилье. Фосфолипиды – это и есть те самые стены и перегородки, из которых состоят все клетки нашего организма, особенно клетки мозга. И тут важно понимать, что в 20-30 лет организм производит фосфолипидоплазмалоген ровно столько, сколько нужно. Поэтому мозг работает идеально.
0: А в 50? У меня, допустим.
1: А в 50 падает в разы. В 70 ее почти нет. Это естественный процесс, как седина или морщины. Мы не можем заставить организм стареть медленнее, но мы можем поддержать его.
0: То есть плазмалоген, входящий в мозг терапии, это поддержка нашего мозга?
1: Именно. Мы не добавляем что-то чужеродное. Мы просто поддерживаем мозг в тот период, когда его собственных ресурсов может не хватить. Подчеркну, японские ученые нашли идеальный источник этого плазмалогена. Тот самый морской гребешок Азума пектинида. Его плазмалоген идентичен человеческому и усваивается почти на 100%. 20%. Именно так.

0: возникают ситуации, от которых руки буквально опускаются. Зашли в комнату и стоите, как истукан, потому что забыли зачем. Ищете телефон, а он в руке. Хотите блеснуть мыслью, а слово вылетело из головы.
1: Вы не говорите прямо про меня.
0: И знаете, что обиднее всего? Что вы злитесь не на кого-то, а на самого себя. Чувствуете себя беспомощным и никчемным. А если мозг получает питание, этих провалов просто нет. Вы в порядке, вы уверены в себе. Но есть еще одна сторона, о которой вслух говорить не принято.
1: Это какая же?
0: О страхе стать обузой. Если человек чувствует, что голова ясная, этого страха нет. Вы чувствуете уважение к себе, свою значимость. С вами советуются. И это, наверное, самое главное – оставаться собой до самой старости. Не терять себя. Узнать подробности о комплексе «Мозг-терапия» вы можете по телефону горячей линии 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203, звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
1: У Международного центра здоровья действует всероссийская акция «Здоровый мозг». Просто позвоните по телефону 8 800 100 01 33 или на короткий номер звездочка 2203.
2: Звоните и узнавайте подробнее о «Мозг-терапии». А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 0133 или на короткий номер звездочка 2203.
1: Позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные 8 800 100 0133 или звездочка 2203. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Тенор нарасхват.
4: Париж, Мюнхен, Берлин и Штатсопера, и Дойч Опера, и Австралия даже, и Гонконг.
3: Гость – солист театра «Геликон Опера» Иван Гангазов. И все это музыка. В воскресенье в 21.10 по Москве и по времени Биробиджана. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
3: Радио России. Главное радио страны. Моя Великая Россия.
5: Меня зовут Александр Хабургаев. Вы когда-нибудь щурились от ослепительного блеска песков Сарыкума в Дагестане? Вдыхали пряный аромат осенних степей на берегах Маныча? Нет? Тогда закройте глаза, включите воображение и смело за мной. Это наш совместный проект с Русским географическим обществом.
3: Каждый первый, третий, пятый понедельник месяца в 14.35 по московскому времени.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин назвал позитивными статистические данные по российской экономике. За март на совещании по вопросам экономики президент сообщил, что к такому результату привели меры и решения правительства, реализованные в последнее время. Президент подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников спецоперации в регионах, а также об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство России. Режим чрезвычайной ситуации введен в Рязани после ночной атаки ВСУ. Подробнее об этих и других событиях.